0: двусторонних бесед. Дмитрий Песков отметил, что праздник Владимир Путин предпочитает встречать в кругу близких людей. Главное для президента, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди, рассказывал ранее его пресс-секретарь. Во вторник президент России по видеосвязи дал команду на запуск производства аккумуляторных батарей в Москве. Как сообщает ТАСС, на площади более 34 гектаров формируется крупнейший в стране кластер по производству систем накопления электроэнергии. К 2030 году он должен обеспечить почти 70% потребителей отечественного рынка, от небольших аккумуляторов до крупных тяговых батарей для электробусов, автомобилей и судов, отметил глава государства.
1: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
0: Мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, отметил, что Москва – один из главных потребителей такой продукции. Без современной отечественной батареи говорить о технологическом суверенитете не приходится, ведь сейчас около половины стоимости батареи – это импортные микросхемы и программное обеспечение. Россия незамедлительно ответит, если Канада конфискует ее активы. Об этом заявил наш посол в Оттаве Олег Степанов, комментируя продвижение двух законопроектов, которые позволяют изымать имущество подсанкционных лиц. Дипломат подчеркнул, что такие действия являются незаконными и вызовут жесткую реакцию Москвы. Он также предупредил политиков Канады о серьезных правовых и репутационных последствиях подобного нормотворчества для обеих стран, для их страны. Отдельно посол затронул вопрос задержанного в феврале 2022 года в Торонто самолета Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Россия настаивает на возвращении лайнера законному владельцу правовыми средствами. Степанов отметил, что в случае конфискации воздушного судна Москва оставляет за собой право применить ответные имущественные или иные меры воздействия. Иранские власти должны существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы положить конец войне с Соединенными Штатами. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью агентству Рейтер. Он заявил, что США по-прежнему открыты для заключения соглашения, но будут требовать от Ирана конкретных уступок в ядерной сфере. Венс также сообщил, что США ведут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи. Однако, утверждал он, неясно, насколько значительно их влияние в иранской структуре власти. Вице-президент США также заявил в интервью агентству Рейтер, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2028 году. «Я по натуре человек, склонный откладывать дела на потом», отметил Джей Ди Венс и добавил, что он еще пока не особо задумывался над этим вопросом. Российская программа изучения Луны реализуется строго по плану. Об этом заявил президент Академии наук Геннадий Красников. По его словам, в НПО имени Лавочкина состоялось очередное совещание с представителями Роскосмоса, где обсуждалась подготовка к запуску аппаратов «Луна-26», «Луна-27А» и «Луна-27Б». Эти миссии запланированы на ближайшие годы, причем два последних зонда должны совершить посадку в районе лунных полюсов. Академик подчеркнул, что научные институты, включая Институт космических исследований, Институт астрономии, работают в тесном контакте с предприятиями отрасли. Весь процесс находится под постоянным контролем, и текущий ход работ полностью соответствует утвержденному графику освоения естественного спутника Земли, отметил Красников. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. В продолжении футбольной темы. Килиан Мбаппе разочаровался в мадридском Реале, хочет покинуть команду в следующем году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает инсайдер Франсуа Галле. По информации источника, Реал не собирается препятствовать решению Мбаппе. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мбаппе зол на Реал из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. А Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руи Сантуш. Криштиану перестал верить в искренность слов тренера и доверять им, отметил инсайдер. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под своей эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев о подзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в КАС, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. В завершении о хоккее. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне Демидов набрал 2 очка в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 12, переменная облачность, утром дождь в Челябинске, 9-11, тепла, кратковременные дожди, в Иркутске утром дождь плюс 13, в Великом Новгороде до 17 тепла и без осадков. В Пензе до плюс 18, в Воронеже до 20 градусов прогреется воздух, в Ростове-на-Дону и Ялте до плюс 22. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 15, такая же температура будет и в Москве, ночью небольшие дожди.
3: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы вспоминаем историю. Говорим о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и о любви к музыке. Ведь понятие «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка вновь будет звучать у нас в программе. И звучать не просто с кавказским акцентом, но прежде всего с нотками русского и грузинского. В одной из наших программ мы вспоминали грузинский детский вокально-инструментальный ансамбль «Мзиури», получивший широкую известность в СССР. И сказать, что популярность этого ансамбля в Советском Союзе была огромна, не сказать ничего. Музыкальный коллектив состоял в основном из девочек. Все участницы пели, танцевали и играли на нескольких инструментах. Репертуар коллектива включал как народные мелодии, так и произведения советских композиторов. Песни исполнялись в основном на грузинском и русском языках. Впрочем, не буду забегать вперед, и сегодня я вновь хочу представить мою гостью, очаровательную и обаятельную Нино Кубиашвили. Напомню, что Нино стояла у истоков ансамбля и входила в самый первый и самый прославленный, скажем так, звездный состав «Мзиури» — это 70-е годы прошлого века. Моя гостья пела и играла на клавишных, на фортепиано и на синтезаторе, который в те далекие времена называли «Ионикой». Нино, спасибо, что сдержала слово и вновь заглянула в нашу студию.
2: Здравствуй, Коля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Дорогие друзья, хочу сказать, что мы с Нино не будем лукавить и делать вид, что познакомились только что. Дело в том, что мы дружим очень давно, почти полвека, с тех самых времен, когда учились на филологическом факультете Тбилисского государственного университета. Поэтому не удивляйтесь нашему обращению друг к другу на «ты». Нино, после программы с твоим участием было огромное количество звонков и писем с разными вопросами, которые я прямо сейчас тебе и переадресую. Вот, например, такой вопрос. Ансамбль «Мзиури» был не просто ансамблем, а заметным явлением. Девочки и только девочки, и при этом и поют, и играют, и танцуют. Чувствовали ли вы тогда, что делаете что-то особенное, или это стало понятно уже позже?
2: Нет, конечно, особенного ничего не было. Мы делали свое любимое дело. Хочу сказать, что мы получали мешками письма. Очень много писем приходило.
1: Со всего Советского Союза?
2: Со всего Советского Союза, да. Во Дворец пионеров приходили письма, ну, в наш адрес, да. И скажу, что на все эти письма отвечали мы сами. Не родители, не там кто-то еще другой, а мы сами отвечали.
1: Хорошо. Как технически, вот тоже вопрос, как технически строилась работа над песней «Мзиури»? Сначала учили мелодию, потом гармонию, отдельно прорабатывали партии. И как девочки с разными голосами находили общий звук? Ну, и еще вдогонку, что называется, в ансамбле были и вокал, и инструменты. Как распределяли роли? Кто-то был сильнее в пении, кто-то в игре. И как это сочеталось на сцене?
2: Могу сказать, что мы, инструменталисты, менялись инструментами, играли на разных инструментах, да? И ноты нам писал наш музыкальный руководитель Гурам Джаяни, который тоже играл на разных инструментах. Ну, песни давали, естественно, девочкам, у которых были хорошие голоса, а пели мы в два, иногда в три, а то и в четыре голоса, в зависимости от того, у кого какой голос.
1: Я думаю, наши радиослушатели наверняка заждались песен, которые ты с коллегами и друзьями исполняла более 50 лет назад. Давай послушаем одну из них.

0: Вы пели и грузинские народные мелодии, и эстрадные советские песни. Расскажи, пожалуйста, как вообще подбирали репертуар? Это был художественный совет некий, пожелание педагогов? Или вы сами могли сказать, вот хочу вот именно вот эту песню? Или как это все происходило?
1: В основном мы исполняли детские песни. Для нас писали композиторы Давиташвили, Раквиашвили, Милорава. Ну, со временем, естественно, мы выросли, и репертуар тоже поменялся, да? Но такого, чтобы я хочу исполнить эту песню, нет, я хочу. Давали песни девочкам, и сами они исполняли. Никто там не вмешивался.
0: А вот интересно, есть ли в вашем исполнении, ну, в вашем я имею в виду коллективом «Зюри», какая-то одна песня, которая стала для вас визитной карточкой, что ли? Если да, то расскажи про эту песню. Почему она запомнилась? Что в ней было особенно сложным или, наоборот, самым радостным?
1: Вот визитной карточкой нашего ансамбля стала песня «Мзиури» композитора Александра Раквиашвили. Она стала не только визитной карточкой, но и гимном.
0: Но у вас было много замечательных
1: других
0: песен.
1: Много было, да. Но в основном все концерты мы открывали вот этой песней.
0: Хорошо. В те далекие годы попасть на телевидение было редким и очень значимым событием. Про «Мзиури» тогда сняли телевизионный фильм. Он, кажется, назывался «Мзиури на корабле». Вот расскажи хотя бы в общих чертах про съемки. Что больше всего волновало? Что запомнилось в работе с режиссером, с оператором? Как вы воспринимали тот факт, что вас увидит вся огромная страна, весь Советский Союз? Ну и случались ли курьезы во время съемок или на сцене, или во время записи, которые с высоты пройденных лет, вот сегодня, сейчас ты вспоминаешь с улыбкой?
1: Фильм называется «Мзиури».
0: А, не «Мзиури на корабле», а
1: нет,
0: просто...
1: Нет, просто «Мзиури». Фильм снимали в течение месяца на теплоходе «Шотару Ставили».
0: Да.
1: Режиссером фильма был Заал Какабадзе, который уже был известен своим фильмом, который он снял тоже на теплоходе «Шотару Ставили». Фильм называется «Орера полный вперед». Угу. Мы выехали из Батуми, заходили в разные порты. Было очень интересно, естественно, бывали съемки иногда и поздно ночью, в 3, где-то в 4 часа, чтобы другим пассажирам не мешать. А во время съемки я скажу, вот мы исполняем, ты помнишь, наверное, этот фильм, да? Мы исполняем танец на палубе, и вот в течение целого дня было нашествие божьих коровок. И вот вся палуба была красного цвета. Мы танцевали и наступали на эти несчастные насекомые, безобидные насекомые. А поставил этот танец известный хореограф Юрий Зарецкий. А во время фильма там есть еще момент, где уже в конце, где мы стоим в ночных рубашках, а шили эти ночные рубашки там же на
0: корабле?
1: Теплоходе на корабле, да.
0: Для фильма.
1: Для фильма специально понадобилась вот эта сцена.
0: По сюжету, значит, вот молодой парень, который руководил вашей группой, он вечером подошел к роялю.
1: Поздно ночью, когда мы уже по сценарию должны были спать.
0: Да, уже все спят, да. И стал набирать какую-то, значит, музыку.
1: Ну вот как раз мелодию из этого нашего гимна.
0: Да. Да, и в это время, значит...
1: Появились мы.
0: Вы, да.
1: Появились мы.
0: Вот в этих рубашках.
1: В этих рубашках, да. И он же по сценарию был спортсменом,
0: да.
1: И музыкантом, да, угу. И музыкального образования у него не было, и как будто он не мог ни петь, ни там, ни играть. И он во время того, когда он набирал вот эти ноты на пианино, да, он ошибся. Подошла там Уня Гвертицелли, и она ему вроде
0: поправила,
1: да. И потом мы там кричим, что мы научим вас и танцевать, и петь. И вот, да, мы стояли в ночных рубашках, и на одной из девочек была не рубашка, а пеньюар, который просвечивал.
0: Его не сшили, наверное.
1: Ну, она, мать положила ей, видать, чемодан, и вот она решила одеть этот пеньюар.
0: Чтобы выделить свою дочь.
1: Ну, наверное, выделить, да.
0: Он красивее, очевидно.
1: Ну, красивее, естественно, да. Но пеньюары тогда дети не надевали, да, носили взрослые женщины. Вот, и российская сторона в этом фильме
0: эту сцену
1: вырезала, а грузинская оставила.
0: То есть, ну, такая цензура была, что, значит,
1: ну, да,
0: да, не надо по всему Советскому Союзу показывать.
1: Советского Союза, да, что носят пеньюары.
0: Хорошо. Говорят, что наибольшую популярность «Мзиури» принесло сотрудничество с композитором Алексеем Рыбниковым. Ваша совместная работа над музыкой к спектаклю «Наш друг Буратино» стала заметным явлением в советской детской музыке 70-х годов прошлого века. Но это же мюзикл, правильно?
1: Это мюзикл.
0: Да, это был мюзикл, да.
1: Хочу, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Это был первый детский мюзикл.
0: Так вот, записи этого мюзикла тысячами выходили на пластинках фирмы «Мелодия» и мгновенно разлетались по всему Советскому Союзу. Может, припомнишь, как вам работалось?
1: Поставил этот мюзикл артист театра пантомимы Александр Жиромский. Мы с ним познакомились как раз-таки вот во время поездки в Венгрию. Он когда увидел нас, послушал, и вот эта идея пришла, и он приехал специально в Грузию. Были зимние каникулы, и в Гаграх мы репетировали, там, естественно, дали песни девочкам, которые поют, а мы были, так скажем, куклы, инструменталисты. Записывали песни на шаболовке, а во время записи этих песен присутствовал сам композитор Алексей Рыбников.
0: А как он с вами общался? Ну, что-то говорил, наверное, какие-то замечания, или наоборот говорил: ой, девочки, как здорово.
1: Ну, ему понравилось. Как мы, да. И понравилось, я не помню, что были какие-нибудь там...
0: Шероховатости, скажем.
1: Да.
0: Хорошо. И прямо сейчас режиссер мне подсказывает, что может поставить песню «Карабаса-барабаса» из вашего мюзикла в исполнении Ли Хорбаладзе. Давайте послушаем. Кстати, Лия Хорбаладзе играла на ударных, если не ошибаюсь, да?
1: Да, я еще тут хочу вставить, что когда мы выступали тогда в Ленинграде, это было во время зимних каникул, и зимние каникулы, мы знаем, что длились 2 недели, даже 10 дней, наверное, да? А мы выступали целый месяц, это 2 года подряд. Выступали в концертном зале «Октябрьский». Угу. И Лия в своей роли, да, Карабаса, настолько она вжилась в эту роль, настолько она исполняла эту роль очень хорошо, что на первом ряду сидел маленький мальчик вместе с мамой. И когда она подошла уже поближе к зрительному залу, да, вот там на сцене, и она: ну-ка, отдайте, куклы мои, ну, на вот таком голосе, да, мужской голос, хрипловатый такой голос, этот маленький мальчик ножками поднялся на стульчик и: ой, мамочки, я боюсь, так он закричал. Да, так что...
0: Хорошо, да, послушаем в исполнении Ли Хорбаладзе вашего «Карабаса-барабаса».
1: Послушаем.

0: Замечательно Лия Хурбаладзе спела, и легкий грузинский акцент нисколько не портит Карабаса-Барабаса, даже совсем наоборот. Нино, я знаю, что одновременно снимался фильм, мюзикл о приключениях Буратино. Фильм, говорят, получился замечательный, его закупили десятки стран, и даже какие-то африканские государства захотели посмотреть фильм, послушать чудесные композиции в исполнении девочек из Мзиори. Но здесь у нас фильм был утерян. В общем, не нашли ни одной копии. Вообще, что произошло? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну, я сказала, что мы записывали на Шаболовке, и там же на Шаболовке и сняли этот фильм. «Наш друг Буратино» назывался фильм. Фильм получился очень хороший, очень интересный. Ну, маленькие девочки исполняют, да, вот, мюзикл. Но я скажу, что лента понадобилась для съемок какого-то другого там спектакля или для концерта, что-то, ну, на телевидении. И нашу вот эту ленту на этой ленте
0: записали
1: что-то другое.
0: Что-то
1: да,
0: другое.
1: Да. Да, но до этого, ну, ты сказал, там африканские страны, это я точно не могу сказать.
0: Я просто слышал,
1: но
0: да,
1: знаю,
0: возможно,
1: что
0: это байка, но
1: говорят,
0: страны
1: что 80
0: закупили,
1: стран закупил.

0: Ансамбль должен звучать ровно. Были ли моменты, когда кто-то из девочек особенно тяжело переживал перемены, и как вы помогали друг другу?
1: Вот насчет помощи я скажу, мы выступали опять-таки здесь, в Москве, в Кремлевском дворце съездов, но тогда нас было не 20 человек, как вообще нас было 20, да, в ансамбле, 7 человек только, 7 девочек приехали в Москву именно вот, чтобы для этого концерта должны были исполнить 2 песни. Я сейчас не помню, какие песни. Но было так, что случилось, что наши девочки заболели, простудились. Одна из них была Лия Хурбаладзе. И скажу, что я в детстве очень хотела стать врачом. Хотела поступить в медицинский.
0: Интересно, я не знала.
1: И хотела я ее, значит, вылечить. И решила сделать компресс на горло. Ну, оказалось, это наоборот, я испортила все дело.
0: Если ты сказала, что хотела пиявки, так сказать, поставить, как из Карабаса-Барабаса.
1: Я же не дуримар, да. Но, слава богу, вызвали скорую, и температура была высокая. Вызвали скорую, и врач сказал, вы что хотели, говорит, ее угробить, что ли, говорит. Вот так, как будто я хотела помочь, но получилось... Наоборот.
0: Самое главное, что ты хотела ей помочь совершенно искренне, да. А ты тоже с ней до сих пор дружишь, я знаю.
1: Дружу, очень близко, да.
0: Вот еще пара вопросов от наших радиослушателей. Уважаемые радиослушатели, стилистику я сохраняю. Спрашивают, сохранились ли записи тех лет, есть ли у вас любимая съемка или песня, которую вы пересматриваете или переслушиваете, и что в ней цепляет вас до сих пор?
1: Первые съемки на телевидении прошли опять-таки в Москве, опять-таки на Шаболовке. Это были съемки, снимали нас для участия в новогоднем «Голубом огоньке» в 1972 году. Но этой записи тоже нет. Хотелось бы сейчас посмотреть на нас тогда маленьких. А вот что мы пересматриваем? Пересматриваем часто уже съемки концерта 2010 года, когда открыли нашу звезду. Да, звезда перед концертным залом филармонии в Тбилиси.
0: Да. И вот еще спрашивают о том, чем вы занимались после активной концертной жизни в Мзиури? Как музыка повлияла на выбор профессии и жизненного пути? Или, может, не повлияла вовсе?
1: Назову вот фамилии, которые продолжили музыкальную карьеру, да, это даже Тамара Гвертители, Майя Джабуа, Чохун Элидзе, Кахьяни, остальные выбрали другую профессию, другие профессии. Я выбрала профессию педагога, учителя, но, как я уже сказала, моя мечта была стать врачом, хотела поступить в медицинский институт, но, видать, это была не судьба. Да,
0: еще не поздно. Не поздно. Извини, все-таки перебиваю тебя, но я со своей стороны скажу, ты человек скромный и промолчала бы, не знаю, вот как насчет музыки, но больше 40 лет Нино преподает русский язык в грузинской школе. В этой школе также русский язык преподавала мама Нино. И вот пришлось к слову, что называется. А правда, что в последнее время русский язык все больше востребован в Грузии, и что его преподавание в грузинских школах никого не удивляет? Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что во время президентства Саакашвили практически все русские школы были закрыты. Как сейчас?
1: Когда я начала работать в 1989 году, тогда фактически, да, русские школы закрылись. Я начала, значит, преподавать в грузинской школе. Но тогда русские изучали с первого класса. Но скажу, что это было нецелесообразно. Потому что ребенок в первый класс, он приходит, он только-только начинает, да, изучать там азбуку, алфавит, да, грузинский, а тут еще другой язык. Это
0: сложно.
1: Это, естественно, было сложно. Потом, ну, Министерство образования поменяло, там изменило все это самое, и стали изучать с третьего класса. Сейчас мы изучаем с пятого класса русский язык, как иностранный. Ну, хочу сказать, что каждый год у нас проводятся олимпиады по разным предметам. И каждый год я вывожу своих учеников на олимпиаду по русскому языку. Каждый год у меня бывают ученики, которые, значит, победителями, да, этой олимпиады. Иногда мы входим в десятку, а даже у меня были ученики, которые взяли первое место по всей Грузии.
0: Не только талантливые ученики, но и, прежде всего, замечательные у них преподаватели. Пацаны из программы, какую мы послушаем песню? На твое усмотрение.
1: Наверное, из фильма «Дети капитана Гранта».

0: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и мне остается лишь поблагодарить мою гостью, участницу самого первого и самого знаменитого звездного состава вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» Нино Кобиашвили. Нино, спасибо большое за интересную беседу. Здоровья тебе, счастья, удачи и успехов во всех твоих делах и начинаниях.
1: Спасибо, Коля, тебе еще раз. И, пользуясь случаем, хочу передать привет всем моим знакомым и близким, которые живут в России. Я вас всех люблю.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Слава благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В прошлом нашем выпуске мы оставили нашего героя буквально в созвездии других героев на Красной площади в день первого Парада Победы 24 июня 1945 года. В тот день он шел вдоль стен Кремля во главе сводного полка своего Второго Украинского фронта. Он был одним из маршалов Победы и кавалером высшего полководческого ордена, орденом Победы, героем Советского Союза. Но впереди была еще одна война. Великая Отечественная война закончилась, но Вторая мировая еще продолжалась. Япония продолжала войну. И Советский Союз, верный своим обязательствам перед Великобританией и США, готовился нанести удар по крупнейшей из группировок империи восходящего солнца. Решающую роль в этом противостоянии суждено было сыграть именно Родиону Яковлевичу Малиновскому. В июле 1945 года его назначают командующим Забайкальским фронтом, в состав которого, помимо частей уже державших тихую оборону на восточных рубежах СССР, вошли переброшенные из Европы части 39-я, 53-я и, главное, 6-я гвардейская танковая армия под началом генерал-полковника Кравченко. Ударной силой фронта была именно 6-я гвардейская танковая. В составе фронта была сформирована и специальная конно-механизированная группа под командованием последнего великого кавалерийского командира в мировой истории Иссы Плиева. Перед Забайкальским фронтом стояла задача нанести удар по Квантунской армии, крупнейшем, как мы уже сказали, сухопутном соединении Японии. Когда мы вспоминаем Малиновского, нельзя не вспомнить и его бессменного начштаба, будущего маршала Советского Союза Матвея Васильевича Захарова, самородка и одного из талантливейших советских штабистов. Они вместе планировали Яссы-Кишиневскую операцию, освобождение Венгрии, взятие Будапешта. Теперь они в той же паре разработали маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Следуя разработанной Малиновским и Захаровым операции, генерал Кравченко должен был сделать невозможное – перебросить свою танковую армию через считавшиеся непроходимыми перевалы Большого Хингана. И танки полетели, перелетели через эти горы, оказавшись в тылу врага. Параллельно конно-механизированная группа Плиева, объединившая советских военнослужащих и монгольских кавалеристов, прошла во фланг и тыл японцев по пескам пустыни Гоби. Вся операция заняла меньше месяца. Квантунская армия, насчитывавшая почти 1,5 миллиона человек, растаяла под ударами трех советских фронтов. 8 сентября 1945 года за разгром Квантунской армии и победу над Японией маршалу Малиновскому было вновь присвоено звание Героя Советского Союза. С окончанием войны Малиновский остается на Дальнем Востоке, где когда-то начиналась его служба в РККА. До 1947 года он командует Забайкальско-Амурским военным округом, а в 1947-м становится главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1953-м, после смерти Сталина, этот пост был ликвидирован, и Малиновского переводят на пост командующего Дальневосточным военным округом. А в марте 1956-го Малиновского назначают в Москву. Он становится одним из заместителей министра обороны СССР. Нельзя не сказать, что он не добивался этого назначения. Начался новый яркий период его деятельности не только как военачальника, но как политика. Ситуация в Политбюро напоминала «Игру престолов». Во главе Министерства обороны стоял главный из маршалов Победы, амбициям и силой которого явно все больше тяготился Хрущев. В октябре 1957 года Хрущев снимает Георгия Константиновича Жукова, отправляя его в почетную ссылку на дачу, где он проведет последние годы своей жизни. Место Жукова на посту министра обороны занимает Малиновский. И несмотря на достаточно противоречивые политические обстоятельства этого назначения, именно при Малиновском и при его непосредственном участии начинается процесс модернизации советских вооруженных сил. Именно при нем и при его прямой поддержке были созданы ракетные войска стратегического назначения. Ракетный и ядерный щит не только для СССР, но и для современной России. Баллистические ракеты получили подводные лодки ВМФ, а ВВС при Малиновском получил целый ряд новых разработок, в том числе и бессменный МиГ-21. Армия стремительно оснащалась новейшей техникой. На долю Малиновского, как министра обороны СССР, выпало множество испытаний. Холодная война, противостояние с США, испорченные не по вине Малиновского отношения с Китаем, вынужденное, инициированное Хрущевым сокращение армии, проводником которого Малиновский вынужден был стать. Главным испытанием бесспорно стал Карибский кризис, когда мир встал на грань ядерной катастрофы. Важно помнить, что именно Малиновский стоял у истоков операции «Анадырь» с размещением советских ракет на Кубе. Но тогда и у советского руководства, и у американского правительства хватило мудрости не переходить роковую черту. И ключевую роль как в создании, так и в урегулировании кризиса сыграл именно Малиновский, рука которого была почти в прямом смысле слова на ядерной кнопке. Кстати, именно Карибский кризис остановил сокращение армии. И в последующие годы, хоть в какой-то степени, Малиновский смог реабилитироваться за минувшие, скажем, современным языком волны оптимизации. В год Карибского кризиса в Москве разразился еще один кризис. Кризис политический, закончившийся снятием Хрущева и избранием на пост генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Малиновский сыграл в этом условном перевороте свою достаточно тихую, мудрую, прагматичную роль. Он не препятствовал снятию Хрущева. Напротив, после Карибского кризиса Малиновский был одним из центральных игроков, сыгравших ключевую роль в смещении генсека. Очевидно, он предпочитал иметь дело с Брежневым как более адекватным руководителем, генералом, умеренным политиком. Брежнев, в свою очередь, оставил Малиновскому Министерство обороны, по достоинству оценивая его заслуги перед вооруженными силами и страной. На посту министра обороны СССР Малиновский оставался до конца своей жизни, которая оборвалась 31 марта 1967 года. Родион Яковлевич был очень тонким, интеллектуально развитым человеком, знавшим 3 иностранных языка, много читавшим, ставшим неординарным и во многом недооцененным военным теоретиком и автором, и человеком, влюбленным в шахматы. Сегодня на фасаде исторического здания Генерального штаба бывшего Александровского военного училища можно увидеть памятную доску маршала, памятную доску одесситу, освободившему Донбасс и Венгрию, перебросившему танки через непроходимые азиатские горы, одесситу, чуть не взорвавшему мир и сыгравшему ключевую роль в том, чтобы этот мир не превратился в радиоактивный пепел. Этого одессита, сына украинки, современная Украина не вспоминает. О нем не говорят в школах, в честь него не устраивают парадов. Украинцы устраивают парады в честь убийц и фашистских пособников. А Россия маршалов победы, рожденных на Украине героев, чествует. Россия помнит. И Россия напомнит. И не даст забыть.
2: Россия. Обстоятельства времени.

0: Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы, в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Отцы и дети.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Сергей Селивончик, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности, вице-президент Ассоциации школы безопасности. И хотел поговорить о буллинге, о травле, скажем так, наше слово, о травле в школе, о причинах, признаках, последствиях, как это заметить, как предотвратить прежде всего, и что делать, если уже процесс пошел. Иногда учителя становятся причины буллинга, ну, то есть, условно, они какую-то мелочь заметят или не мелочь, на что-то обратят внимание, все остальные дети подхватят. Такое тоже бывает. Что делать-то? Как это увидеть?
8: Увидеть это можно, в том числе и с помощью самих школьников, и увидеть это важно, потому что если это не увидеть вовремя, то это может иметь самые трагические последствия как для школьников, так и для семьи,
7: ну,
8: да,
7: как
8: и
7: раз,
8: для
7: да,
8: ребенка в целом. Говорить о том, почему вдруг появляется травля и, как сейчас модно называть, буллинг, она была, есть и, скорее всего, будет всегда, потому что так уж устроены подростки, они стремятся самоутвердиться за счет кого-то, часто за счет тех детей, которые каким-то образом отличаются от общей группы. Возможно, здесь какие-то личные конфликты, есть претензии, возможно, успеваемость, внешний вид, родители, семья и так далее. Здесь вопрос не столько в поводе, сколько в самом алгоритме конфликта, который развивается. Да, то есть повод найдется всегда.
7: Алгоритм есть?
8: Алгоритм есть, конечно, это начинается с каких-то небольших претензий, придирок, и может перерастать в том числе в избиение, возможно, где-то даже в вымогательство, возможно, в бойкоты, да, когда отрезают от общения с остальным классом. И здесь очень велика роль семьи. Очень велика роль семьи в том, чтобы заметить мельчайшие изменения, которые начинают происходить с ребенком. Потому что это не вполне здоровая ситуация, когда школьник созрел к совершению преступления, напал на своих сверстников, а его родители говорят: вроде хороший мальчик. Это говорит о том, что с ребенком в семье, по большому счету, никто не общался. И изменений не заметили, да, потому что ребенок начал ходить в одежде, которая исписана призывами к совершению преступлений, изменился его внешний вид, изменилось поведение, все это отразилось в его социальных сетях, а родители, как говорили, что это хороший мальчик, так, собственно, и до момента совершения преступления говорят, что это хороший мальчик. А по большому счету должно быть так, что родитель заметил изменения, поинтересовался тем, что происходит в жизни ребенка, попытался найти эту информацию в ответах ребенка, даже если он пытается что-то скрыть, все-таки это родители. И если есть достаточно плотный контакт с ребенком, а он должен быть, то все-таки, если сам не смог каким-то образом решить ситуацию, обратиться за квалифицированной помощью, можно обратиться в школу, спросить, какова ситуация, что там у вас происходит. И не обязательно, чтобы об этом знал сам ребенок или одноклассники. То есть родители имеют право прийти в образовательную организацию и поинтересоваться, что там происходит, какой микроклимат в классе, нет ли проблем у ребенка с успеваемостью. И таким образом на раннем этапе предотвратить возможный конфликт, который может закончиться трагедией. У нас, к сожалению, так сложилось, что виноваты в подобных ситуациях руководство образовательной организации и вот этот бедный охранник, который стоит на входе, который сталкивается уже с последствиями развития ситуации, которая могла длиться годами, То есть друг друга обидели, не решили конфликт, не пообщались, не пожали руки и так далее. Ведь есть два варианта развития конфликта. Он может сойти на нет, в том числе иногда дети, которые изначально конфликтовали, дрались,
7: лучшими друзьями
8: и так далее, да, становятся действительно лучшими друзьями. Они после школы много лет еще общаются. А есть варианты, когда этот конфликт ничем не закончился, он начинает разрастаться, и неизвестно, чем он закончится. Происходит преступление, а виноват охранник. Хотя есть целая цепочка родителей, образовательная организация, одноклассники, родственники, все, с кем общается человек в социальных сетях. Все это можно было проследить.
7: В последнее время заметил, что они словесно друг друга могут унизить. Но как-то до драки, до рукоприкладства не доходит. В мое время было все немного по-другому. Но зато, может быть, и конфликты заканчивались этим. А здесь это такая вязкая атмосфера, которая постоянно, видимо, как-то гложет, тянет и так далее, и так далее. Я понимаю, что в конце концов сдают нервы у ребенка особенно, если он объект травли.
8: Раньше было проще в том плане, что если конфликт переходил в драку, была близка развязка.
7: Да.
8: На сегодняшний день, с учетом развития различных технологий, в том числе появления мессенджеров, социальных групп,
7: соцсетей,
8: часто конфликт переходит в какую-то латентную фазу, когда ребенок, возможно, даже анонимно начинает что-то писать своему оппоненту, какие-то сообщения, какие-то изображения ему присылать, возможно, угрозы с анонимных аккаунтов и так далее. И вот отсутствие разрешения конфликта как раз является проблемой. Возможно, пусть это с какой-то стороны даже немного жестко, им было бы проще друг друга несколько раз толкнуть. Мы не говорим о каких-то серьезных драках, да. То есть это заметили бы и каким-то образом
7: привели
8: к переговорам. У нас же все-таки есть в образовательных организациях институт медиации. Пусть он на сегодняшний день не настолько развит, но тем не менее он есть. И, возможно, путем переговоров, решения каких-то претензий друг к другу, они пришли бы к общему знаменателю.
7: Дети не выпускают пар и не выпускают информацию во взрослый мир никому.
8: Это отсутствие умения и отсутствие возможности выпускать тот негатив, который у них есть, потому что, видимо, их к этому моменту никто не научил решать разногласия во взаимодействии каким-то цивилизованным путем, выражать свои эмоции, выпускать агрессию. Потому что агрессия, на самом деле, это здоровое проявление. Когда агрессия здоровая, ее можно использовать как силы для каких-то новых достижений. Но если агрессия выходит в виде злости, тогда это заканчивается, к сожалению, трагедией. И если ребенок не занимается спортом, если у него нет никаких увлечений, а он просто в образовательной организации поругался, пришел домой, сидит за компьютером и выкипает, образно говоря, от злобы, не находя себя в чем-то другом, пусть даже в общении с родителями, возможно, он с отцом поехал в парк кататься на велосипеде. Это уже хорошая возможность для того, чтобы и ненужный адреналин выплеснуть, и, возможно, найти какие-то темы общие для разговора и выйти. То, о чем мы говорили, да, необходим контакт с ребенком. Это ли не повод для того, чтобы вести какие-то беседы и узнавать, что происходит в жизни твоего ребенка? И когда этого в жизни ребенка нет, понятно, он пытается найти выход по-другому, иногда, к сожалению, в социально направленных поступках.
7: Кстати, вы не первый, с кем я, естественно, эту тему обсуждаю в нашей программе, и для меня это было удивление на тот момент, когда мне сказали, что прежде всего как раз-таки агрессию дети пробуют на родителях. Если они это не заметили, то школа – это только второй этап, и сверстники. Как и все, дети опробуют на родителях, потому что они всегда пытаются понять вот эти границы дозволенного. Можно, нельзя, а сейчас, а если сейчас, а вот сейчас я еще раз попробую, еще раз. То есть, по большому счету, это родители где-то упустили, ну, по-любому упустили этот, ну, где-то не заметили, но вообще вот надо следить здесь еще плюс всего.
8: Но мы всегда говорим о том, что эта история комплексная, и сложно сказать о том, что именно родители. Даже когда мы говорим о безопасности, у нас есть такой термин, как безопасность комплексная. Потому что невозможно обезопасить только от прихода незнакомого человека в образовательную организацию. Угроз на самом деле много, и с развитием нашего общества, с развитием цивилизации угроз становится больше. От совершенно примитивных, да, упал, поцарапался, порезался, заблудился, до угроз, которые связаны с развитием высоких технологий, в том числе информационным воздействием на ребенка.
7: Да и кого называть, ну вот, говорят, что, например, мы говорим там, типа, не доверяй незнакомым людям, но Самое интересное, что психологически ребенок, мы просто вежливо здороваемся с людьми, которых не знаем, но живем в одном подъезде. Для ребенка несколько раз поздоровался – это знакомый человек, потому что родители его доверяют, они с ним поздоровались, они с ним общаются. Он это видит, и вот. А мы можем ничего не знать про этого соседа, условно говоря, просто вежливо поздоровались.
8: В азбуке безопасности, так это назовем, для детей маленьких, основными должны быть не критерии насмотренности, видел ты этого человека или не видел, а основным должен быть критерий того, что этот человек делает и что в тебе это вызывает. Если от общения даже со знакомым человеком ребенку становится страшно, некомфортно, это признак того, что тебе об этой ситуации нужно сказать родителям. И если тебе стало очень страшно, очень плохо, нужно проявлять агрессию, нужно кричать, нужно шуметь и привлекать окружающих. Это путь к тому, чтобы маленький ребенок смог спасти себе жизнь и привлечь внимание окружающих.
7: Сергей Селивончик, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности, вице-президент Ассоциации школы безопасности. Спасибо большое, советы были прям классные.
0: Отцы и дети. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
10: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
9: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
11: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
9: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
12: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
13: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
14: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
13: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
15: С какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
16: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
17: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин по видеосвязи открыл в Москве еще одну мощную фабрику по выпуску аккумуляторов. Бойцы восточной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. Для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл в Москве еще одну мощную фабрику по выпуску аккумуляторов. По словам главы государства, Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Оно в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
1: Сегодня Владимир Путин отметит день рождения. Ему исполняется 74 года. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, в Кремль уже поступили многочисленные письменные поздравления.
3: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Как сообщает агентство ТАСС, свой день рождения Владимир Путин обычно встречает в России. В прошлом году, 7 октября, он провел совещание с членами Совбеза. Бойцы восточной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. Поражена живая сила и техника механизированной двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее об этом рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск Днепр в минувшие сутки атаковали формирование двух механизированных бригад ВСУ в районах Кушугума, Орехово и Преображенки Запорожской области. Противник потерял до 35 боевиков, уничтожены 19 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».
5: В сентябре месяце по поручению главы государства запустили и сети 5G. На первом этапе на действующих частотах ЛТЕ необходимые дополнительные полосы были, вы знаете, бесплатно выделены всем операторам «Большой четверки». И чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. И наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций. И уже сейчас надо создавать заделы для сетей будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам, производителям это по силам.
1: Напомню, связь 5G была официально запущена в России 11 сентября. Она доступна в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Как отметил премьер-министр, рынок услуг связи за прошлый год вырос в России на 13% до 2,5 триллионов рублей. И добавил, что число базовых телеком-станций за год выросло на 9% до 1 миллиона штук, а сети 4G охватывают все домохозяйства в России. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовятся к развертыванию новой линейки военных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, эти машины качественно превзойдут все существующие мировые аналоги. Журналистам Трамп заявил буквально следующее: «Когда вы увидите новую серию дронов, вы просто не поверите своим глазам. Это самые совершенные беспилотники в мире». Тем временем исследовательская служба американского Конгресса сообщила во вторник, что в операциях против Ирана американские силы потеряли свыше 80 летательных аппаратов, большую часть из которых, 47, составили беспилотники. Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах Пентагона наладить массовое производство в США недорогих ударных БПЛА «Лукас» стоимостью 55 тысяч долларов за единицу. Проект, основанный на архитектуре иранских беспилотников «Шахид», призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты. В России легче всего найти работу в ритейле, медицине и промышленности, как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Именно в этих отраслях число вакансий значительно превышает количество соискателей. Лидером по легкости трудоустройства стал ритейл, где особенно востребованы продавцы текстиля, обуви, продуктов питания и алкоголя. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. «Амур» в гостях обыграл «Трактор» 2-1. Для «Амура» это четвертая победа в последних пяти матчах. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жилоба. В завершении новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1-8 Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно во вторник после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 5, облачные, временами дожди, в Тюмени 7-9, тепла, без осадков, в Красноярске воздух прогреется до плюс 13, вечером дождь, в Мурманске до 7 градусов выше 0, облачные, дождливо, в Казани до плюс 14, кратковременные дожди, в Туле еще теплее до плюс 17 и без осадков, в Волгограде плюс 22, в Сочи 20-22 градуса, днем небольшой дождь, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 13-15, в столице днем без осадков и до плюс 15. Ветер западный, атмосферное давление будет выше нормы.
7: Театр «Радио России» представляет.
8: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
7: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
9: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
7: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
10: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
7: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
11: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
12: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
11: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии, соображения по темам, которые мы обсуждаем. Заходите, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного, в том числе самые яркие моменты выступлений наших экспертов в прямом эфире туда выкладываем. Ну, а кроме того, в последнем сообщении идет прямая трансляция, где тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте себе на телефон наше приложение «Радио России», бесплатно доступно в Рустор и Google Play. Устанавливайте, пользуйтесь им, там много возможностей, в том числе, например, есть архив, который, правда, с небольшой задержкой. Вижу, вы в комментариях спрашиваете, так вот отвечаю, с небольшой задержкой выкладывается, но рано или поздно передачи, которые вы пропустили, там появятся. Ну, а если хотите послушать своевременно, то прямой эфир там доступен, и возможность задать сообщение точно так же это все имеется. Ну, а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
13: Москва и Московская область в ночь на 6 октября, то есть нынешней ночью, подверглась массированной атаке беспилотников вооруженных сил Украины. В сторону столичного региона летели сотни беспилотников. В Подмосковье в результате атаки погибли 2 человека. Еще 9 получили травмы, были повреждены десятки жилых домов. Это коротко.
14: Всю ночь появлялись сообщения, обновления от мэра столицы Сергея Собянина о количестве сбитых беспилотников. Примерно к 5 утра мэр Москвы сообщил, что в сторону московского региона направлялись около 650 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних рубежах, ну а на подлете к Москве 105 беспилотников были уничтожены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах Подмосковья. Также Воробьев сообщил, что в результате одной из крупнейших атак беспилотников на Московскую область погибло 2 человека. Небольшую цитату Воробьева. хочется привести. Mm-hmm. В связи... я добавлю еще, что в связи с террористическими атаками украинских боевиков по гражданским объектам было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. На местах, где, в которых пострадали от атак ВСУ, работают оперативные службы. И вот цитата Воробьева: «Приоритет властей — как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов».
13: Ну, а восстанавливать есть что. Всего 47 частных домов в 7 муниципалитетах Подмосковья пострадали. Разрушения зафиксированы в Волоколамском, Ступинском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Серпуховском, Домодедовском и Истринском округах. Вот Солнечногорск, там, как сообщил глава этого городского округа Константин Михальков, на стоянке в Дурыкино сгорели 9 автомобилей. Также произошло возгорание складского помещения магазина, в результате которого поврежден грузовой автомобиль. А в Домодедовском районе, вот как сообщается, погиб местный житель.
14: Вот а что об этом пишет глава региона, глава Московской области Андрей Воробьев. Барыбино, это в Домодедово, спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего мужчину 71 года. Находящаяся в доме женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумляк Солнечногорского округа. Ну и нужно добавить, что всего за ночь над регионами России средствами ПВО были сбиты 868 украинских беспилотников. Об этом уже Министерство обороны России сообщает. Говорится о том, что это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московская область, Республика Крым, а также беспилотники уничтожались над акваторией Азовского моря.
13: К нам присоединяется член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
13: Ну, эта атака, конечно, очень мощная, но не самая мощная, да, бывали и серьезнее. И тем не менее, насколько серьезной была она вот по, ну, по ущербу, может быть, если так можно сказать?
15: Ну, вы знаете, конечно, это была очень мощная атака. Видно, что Украина к ней готовилась почти неделю, потому что мы фиксировали с прошлых выходных резкое снижение обычного числа, то есть если обычно там 400 плюс беспилотников, то тут было 100, 150 до 200, редко когда чуть больше 200. И, в общем, сразу мы предположили, что идет подготовка к очередному меганалету. Опять же, этот меганалет должен был стать ответом на нашу задачу. Должен был показать, прежде всего, Украине и, соответственно, в этом случае ее союзникам, что Украина способна наносить удары в ответ, потому что весь последний месяц она терпит тяжелое поражение в этой воздушной войне. Мы очень серьезно минусуем ее промышленность, ее логистику. И опять же, теперь перешли к ударам по новым объектам, там, по мостам, по дата-центрам. Это все очень болезненно. Нужно было отвечать. Вот, собственно говоря, это был ответ. Другое дело, что результат его оказался более чем плачевным. И этот ответ еще сильнее ударил по украинскому престижу, потому что, конечно, из 800 беспилотников отправить это, извините, если брать, то примерно это 80 миллионов. То есть 80 миллионов было брошено на Россию, и результат близкий к нулю. Безусловно, огромная трагедия, погибшие гражданские люди, но все то, что хотелось сделать Украина, там, ударить по московскому НПЗ, ударить по целому ряду других объектов, не получилось ровным счетом ничего. То есть ПВО совершенствуется, и надо сказать, что сегодня ПВО московского региона, некорректно говорить Москвы, потому что Москва в этом случае является как бы центром огромной зоны ПВО, которая сегодня прикрывает в том числе и как бы центральный регион, потому что беспилотники начинают сбиваться практически над приграничьем, и дальше по мере того, как они проходят по областям, они все так же сбиваются, это все зоны действия московской зоны ПВО.
14: Владислав Владиславович, а вот вы сказали про НПЗ. У меня как раз был вопрос, а целью-то конечной вот этой атаки беспилотников, какая она была? Что хотели-то? Чего хотели добиться?
15: Добиться мы не можем с вами сказать точные цели. Это будут знать только специалисты, которые будут разбираться со сбитыми беспилотниками, будут вскрывать их, соответственно, потроха, добывать полетные задания, смотреть их, расшифровывать, Но совершенно очевидно, что Украина старается наносить удары по как можно более видимым целям. То есть, соответственно, это объекты хранения, как бы, то есть наши НПЗ, которые есть на пути, это объекты хранения нефтепродуктов, там и бензина, и дизеля, и просто нефти. Это, конечно, какие-то заводы, которые можно было бы поразить, и они бы там красиво горели, это все было бы картинка. Потому что Украина гонится за картинкой. И в этом случае список целей мы с вами можем гадать, ну, называя их сотни, потому что их на самом деле огромное количество.
14: Я просто, знаете, о чем думаю? Ну, такие деньги выкинули, наверняка какого-то результата для, ну, для европейцев, наверное, хотелось достичь. Мол, вот, смотрите, мы не просто так едим ваши доллары и евро, а вот каких результатов добиваемся. И тем не менее, Владислав Владиславович, вы сказали про то, что была пауза, и в эту паузу шло накопление беспилотников. До сих пор приходится копить, потому что уже, мне кажется, каждая страна европейская производит для Украины беспилотники, и кажется, что там уже их миллионы, сотни скопились на Украине, но, тем не менее, приходится подкапливать. Почему так?
15: Ну, во-первых, Европа производит не дальние тяжелые беспилотники, она производит в основном тактические. Ага. Беспилотники, то есть это то, что применяется на поле боя, ага, начиная от их, включая американскими хорнетами. То есть это в основном такие беспилотники. Ага. Самостоятельно Украина делает так называемый дальнего самолетного типа. Вот тот же самый «Людь», который на самом деле был разработкой еще начала 20-х годов, то есть он демонстрировался еще на тех выставках, которые Россия была, что называется, на стендах рядом с Украиной на международных выставках. И вот их производит сама Украина. Но поскольку мы действительно постоянно вырубаем логистику, постоянно наносим удары по различным промышленным объектам, то раскрутить их производство до такого уровня, чтобы им хватало каждый день наносить там под 1000 беспилотников у Украины, не получается. Но они к этому, безусловно, стремятся, но, еще раз говорю, мы им это не даем.
14: Не получается, да, в том числе из-за действий вооруженных сил России.
15: Прежде всего из-за этого, потому что они обещали в начале года, что именно на такой уровень производства они к концу года выйдут, что к концу года они будут запускать ежесуточно 800 тысяч беспилотников. Пока мы видим, что если разбить, что называется, в среднем температуре по больницам, то это где-то 400 беспилотников в сутки они производят. Но, как мы видим, 400 в этом случае точно не могут пробить ПВО. Вот они пытаются устраивать такие налеты. Они же, кроме беспилотников, вместе с беспилотниками отправляют свои крылатые ракеты, вот эти знаменитые фаерпойнты, которые тоже, в общем, мы сбиваем. То есть они пытаются любой ценой как бы показывать, что они способны вот в этой войне в воздухе, которую они, собственно говоря, развязали против нас в начале года, что в этой войне они однозначно проигрывают.
13: Ну и надо сказать, что мы-то тоже, да, сложа руки не сидим, ежедневно идут отчеты от Министерства обороны Российской Федерации о том, что уничтожаются места складирования, там, детали беспилотников, цеха сборки беспилотников и так далее. То есть мы тоже немножечко корректируем эти данные. Но вот на что обращаем внимание? Во-первых, то, что мы теперь знаем, куда бьют вооруженные силы. Нам теперь об этом рассказывают. И вот еще тоже сейчас информация об этих ударах идет четкая, совершенно без лукавства, абсолютно как есть. Да, вот столько беспилотников летело, столько сбили, а столько не сбили. И они повредили здание, в результате есть какие-то там жертвы в том числе. Вот эта открытость информации, это новый вектор?
15: Ну, в общем, это, наверное, разумный вектор. Я не могу его назвать новым, потому что, в принципе, ну, по крайней мере, за редким исключением, я не могу упрекнуть Министерство обороны в том, что они подписывают ложную информацию. Не всегда, допустим, вовремя о чем-то докладывали, или не всегда, как сказать, это было вот полностью соответствовало то, что происходило, но это иногда могло быть связано с тем, что в Минобороны тоже не было до конца понятна картина, особенно при резко меняющейся обстановке. Опять же, нынешняя ситуация и нынешний тип войны таков, что, ну как посмотреть, если посмотреть на наши карты на украинские, наложить их друг для друга, то у очень многих людей начнется в голове такой странный процесс, потому что вот эта огромная серая зона, там 20-30 километров в обе стороны от линии фронта, она позволяет в этом случае обоим сторонам показывать свой контроль над ними. Но надо понимать, что вот этот самый контроль, он является, с одной стороны, контролем людей, которые наступают и которые все время отодвигают эту линию фронта вглубь, а для других это попытка удерживать контроль над ними. И Очень многие украинские наступления, которые пишутся и рисуются на картах, они рисуются именно вот с точки зрения вот этой вот возможности в внешних условиях прорисовывать себе вот эту серую зону.
14: Владислав Владиславович, спасибо вам большое. Член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзаев» Владислав Шурыгин был с нами на связи. Масштабные акции протеста проходят во Франции. Начались они еще на прошлой неделе в столичном регионе и на всю страну распространились, перекинулись даже на соседние страны. Сейчас говорят о том, что школьники и учебные заведения блокируют, и даже используют коктейли Молотова. Все это они делают из-за несогласия с социальной политикой действующих властей. 440 человек, ну, по некоторой информации, было уже опубликовано. 70 протестующих пострадали в ходе беспорядков на демонстрациях. Но эта информация постоянно обновляется, так что я полагаю, что здесь уже несколько больше. Ну, чтобы порядок цифр понимать, ну, вот столько было. 338 учреждений по всей стране заблокированы. Ну, нарушена их работа, как сообщается. 10 сотрудников Министерства образования и несколько учащихся получили ранения. Подобному нет оправдания, говорит министр национального образования страны.
13: Ну и, среди прочего, приходит информация о том, что вот эта волна протестов сейчас выходит за пределы Франции. И вообще вот интересно на самом деле, только во Франции ли эта волна зародилась, или это отзвуки тех самых протестов, которые начались еще в Германии. Так вот, теперь уже протесты школьников и молодежи начались в Нидерландах.
14: Да, забрасывают прибывающие на место наряды полиции петардами, яйцами. Полиция, в общем, ведет себя достаточно сдержанно. Протестующие мусорные баки поджигают, бьют окна и разрушают фасады зданий. Ну вот что происходит во Франции и в соседней, например, Бельгии. Обсудим все это с политологом Андрей Картунов. С нами на связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
13: Здравствуйте, Андрей Вадимович. Ну, так все-таки Франция, они сами как-то подняли вот эту волну протеста, или это их Германия заразила?
16: Ну, есть, конечно, свои причины. Все-таки во Франции традиционно статус учителя всегда был очень высок. И вот то, что происходит с французами,

0: дополнительную остроту. Ну и кроме того, можно предположить, хотя, в общем, вопрос, наверное, спорный, но можно предположить, что в каком-то смысле само правительство французское и администрация президента Макрона драматизирует ситуацию, придает ей еще, так сказать, больший размах, поскольку для Макрона и для людей, стоящих за Макроном, это еще и возможность дискредитировать французских левых. То есть это прежде всего движение «Непокоренная Франция», это Жан-Люк Меланшон. То есть понятно, что Макрону нужно одновременно демонизировать и левых, и правых. И это позволит, может позволить тогда центристам проскочить на президентских выборах в апреле будущего года.
1: Я все думал, неужели не будет политической составляющей? Нет, все-таки она есть. А скажите, пожалуйста, Андрей Вадимович, а власти Франции-то каким-то образом собираются, я не знаю, усмирять, утихомиривать, идти навстречу протестующим? Я помню, что желтые жилеты, да, ведь вот последний раз мощно так. То есть традиции проводить подобные мероприятия во Франции, они, в общем, достаточно сильны. В этот раз как сложится взаимодействие между властями и протестующими? Нам сейчас нужно небольшую паузу техническую сделать. Давайте уже после того, как мы ее пройдем, услышим ваш ответ на этот вопрос, как власти будут разбираться с теми протестующими, которые сейчас находятся на улице.

0: Считайте клаксон в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: Продолжаем наш эфир, и по-прежнему с нами на связи политолог Андрей Картунов. Андрей Вадимович, прошу вас, как власти будут взаимодействовать с участниками протестов?
2: Ну, естественно, власти пойдут на какие-то уступки. Возможно, будет точечно увеличено финансирование каких-то образовательных учреждений. Может быть, будут даны какие-то дополнительные гарантии учителям. Но при этом стратегия власти будет сводиться к тому, чтобы расколоть протестные движения, чтобы отделить радикалов от умеренных, пойти на какие-то, по всей видимости, очень незначительные уступки умеренным, ну и демонизировать радикалов, как я говорил. То есть это в своем роде будет призыв к французскому обывателю: посмотрите, что может произойти, если вы допустите до власти левых. А левые, между прочим, во Франции очень сильны, но, скажем, вот в Париже вообще, так сказать, левые фактически являются главной политической силой. Поэтому для Макрона Меланшон так же опасен, как Марин Ле Пен. Он будет играть между ними и стараться натравить их друг на друга. Сейчас он вступит в тактическую коалицию с правыми для борьбы против левых, а потом, если увидит усиление другого политического крыла, то уже будет работать против Ле Пен или против ее национального объединения, опираясь в том числе и на альянс, такой ситуативный альянс с левыми силами.
3: Но, с другой стороны, восприятие общественности для общественного мнения, ну, сейчас протесты, они же не беспочвенны. И причина для этих процессов, она вполне реальная и действительно затрагивает, ну, каждого француза, у которого есть дети. Да? Поэтому вот эта вот риторика, о которой вы говорите, что «а вот посмотрите, вот когда придут левые, вот все время у вас будут протесты», может быть, это и не сработает?
2: Ну, до конца, конечно, мы не знаем, и вообще эта стратегия

0: довольно рискованные, потому что, ну, тем самым, вот, по крайней мере, в данный момент Макрон и его команда подыгрывают как раз правым, то есть они, может быть, не желая того, усиливают правый фланг политического спектра во Франции, но... При этом, конечно, у обывателей есть основания пугаться. Если эти протесты приобретают характер фактически уличных бунтов, если наблюдаются многочисленные акты вандализма, если протестующие там бьют витрины магазинов, поджигают автомобили, строят баррикады, ну, понятно, что обыватель начинает нервничать, особенно если мы говорим там, о среднем классе, о людей из благополучных районов, крупных французских городов. Поэтому, в общем, основания для того, чтобы надеяться на дискредитацию левых, определенные, наверное, у Макрона
1: все-таки есть.
2: Андрей Владимирович, еще один небольшой вопрос. Нас, как всегда, это интересует. Насколько сильно вот эти события отвлекут французов и французские власти от поддержки Украины и от противостояния с Россией?
0: Ну, я думаю, что когда дело дойдет до очередных обсуждений национального бюджета, то этот вопрос встанет. И, конечно, Макрону будут предъявляться претензии, потому что, ну, в общем, нельзя основные свои свободные ресурсы аллокировать на поддержку Украины, когда в самой стране происходит вот такое явное недофинансирование образовательного сектора. И для Франции это болезненный вопрос, потому что французы считают, и не без оснований, что их образование всегда было и должно оставаться, ну, если не лучшим в мире, то, по крайней мере, одним из лучших.
1: И сразу возникает еще один вопрос вдогонку. Ну, всем известно, что Российская Федерация виновата в том, что вымерли динозавры, что именно мы сожгли Рим в свое время. Это, ну, тоже вполне доказанный факт. Вот то, что сейчас на улицах Франции возникли вот эти протесты, есть ли там след Москвы, как вы считаете, найдут ли французские власти?
0: Ну, я думаю, что его обязательно будут искать. Причем здесь тоже след Москвы ищет и в деятельности французских правых. Говорят, что там Ле Пен является, так сказать, партнером Путина. Но точно так же след Москвы ищут и в любых проблемах, возникающих слева. И вспоминают о том, что, в общем, как Москва не так давно представляла коммунистическое государство, поэтому Меланшон это тоже в каком-то смысле может быть агентом Москвы. Так что, безусловно, вот такая логика, она будет присутствовать.
2: Ждем, ждем, Андрей Владимирович. Спасибо вам большое. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи.
3: Наше время.
2: В Подмосковье сотрудника уголовного розыска задержали 5 человек, подозреваемых в незаконном лишении свободы других граждан. Подозреваемые, как сообщают правоохранители, арендовали частный коттедж недалеко от столицы, где поставили высокий забор и камеры видеонаблюдения. Ловили, значит, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагали помощь иностранцам, в том числе работу предлагали, проживание и питание. Но в какое-то довольно быстрое время отбирали у них документы, телефоны, возможность связи с кем-то вовне, и заставляли работать на коммерческих объектах без какого-либо трудового договора и вообще, в принципе, официального оформления. Все это сопровождалось угрозами и применением электрошокеров.
1: Ну вот один мужчина, он все-таки смог сбежать из этого, даже я не знаю, как сказать, это не работный дом, да?
2: Ну, из рабства.
1: Из этого рабства, да. Удалось ему сбежать, добраться до полиции, и действительно были задержаны 5 человек, 5 подозреваемых сейчас, 2 предполагаемых организаторов и 2 управляющих дома, а также вербовщик. И вот по некоторым данным, это не единственное место вот такое, которыми заправляли.
2: Что,
1: да,
2: сеть,
1: что это целая сеть. Но мы даже не столько вот эту историю хотим сейчас обсудить, сколько в принципе проблему рабства. Она стоит очень остро, как бы это ни казалось странным, в наше время. 21 век на дворе. Тем не менее, рабство вполне распространенная проблема, и с ней активно борются, но пока победить ее не удается.
2: С нами на связи президент Межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» Вера Грачева. Вера Георгиевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как хорошо, что вы подняли эту тему. Я вам очень признательна.
2: Ну, а скажите, деле, насколько да. велика эта проблема?
4: Эта проблема огромная. Причем не только для России, но и для многих-многих стран, если не для всех стран. Так или иначе, рабство, торговля людьми, принудительный труд, они распространены очень широко. Во-первых, потому что это преступление, а это уголовное преступление,
1: безусловно,
4: исключительно латентное, его очень трудно выявлять. И при этом оно приносит колоссальную прибыль. Это многие сотни миллиардов долларов.
1: А почему трудно выявлять? Почему? Ну ведь люди сбегают, люди сообщают об этом. В конце концов, ну рядом находятся тоже какие-то жилые постройки, дома. Видят люди, что вот каким-то образом идет активность, а никто из ворот не выходит. Но это я сейчас фантазирую, но тем не менее. Почему это трудно выявляется?
4: Вы знаете, очень живые стереотипы. Представление о рабстве как о людях в кандалах, в наручниках, пристегнутые к батарее или к железной трубе, этого уже нет, ну или почти нет, скажем так, это очень редкие эпизоды. Не хочется связываться, боятся мести, боятся того, что не подключатся вовремя правоохранительные органы или что они могут быть как-то вовлечены в это. Действительно, такие случаи есть, пусть они единичные, но они, слава-то, разлетаются гораздо шире, чем информация о том, как хорошо правоохранительные органы работают. Кроме того, не проработано до конца законодательство. Например, у нас, например, нет статьи про использование принудительного труда. Есть статья в Уголовном кодексе об использовании рабского труда.
1: Да.
4: А принудительный труд никак в Уголовном кодексе не фигурирует.
1: Ничего себе.
4: Он запрещен Трудовым кодексом, он запрещен Конституцией. А наказания за него в Уголовном кодексе нет.
1: То есть нельзя. И все.
4: Да, да, правоохранительным органам очень трудно доказать вот эту грань между рабством и принудительным трудом. И привлекать за принудительный труд. Раз ты добежал до нас, раз ты пришел к нам, значит, ты никакой не раб.
1: Угу. Угу. То есть даже если человек указывает, вот там, вот зайдите, вы увидите таких же, как я, они туда просто не пойдут, что ли? Да, как это происходит?
4: Да. Либо не пойдут, либо пойдут и начнут опрашивать потенциальных пострадавших в присутствии их начальника или организатора этого бизнеса. И люди, конечно, будут бояться говорить правду. То есть здесь должна быть очень тщательная специальная подготовка и следователей, и дознавателей, и прокуроров, и судей. У нас этого, к сожалению, нет.
1: А у нас депутаты, например, они знакомы с этой проблемой? Люди, от которых зависит появление строк в законодательстве, они знают, что такая проблема есть, что законодательство недоработано?
4: Вы знаете, мы пытались депутатам рассказывать об этой проблеме, и депутатам ЛДПР, и депутатам «Справедливой России» писали обоснования, почему нам нужно криминализировать принудительный труд, и почему нам нужен отдельный закон о борьбе с торговлей людьми и о защите жертв торговли людьми. Но результата пока нет. Вероятно, депутаты не считают это приоритетом. Я надеюсь, может быть, новая Государственная Дума возьмется за эту тему всерьез. Потому что это же, по сути дела, это угроза национальной безопасности.
1: Безусловно.
4: А это статистика есть? Это часть организованной преступности.
1: А статистика есть?
4: Это целый комплекс взаимосвязанных преступлений. Здесь и организация нелегальной миграции, здесь и наркотрафик, здесь и коррупция, здесь и терроризм. Вы понимаете, что жертв вербуют для участия в террористических организациях по тем же каналам, что и жертв торговли людьми?
1: Что-то...
4: Это серьезная, комплексная проблема, огромный криминологический процесс, и им надо заниматься как действительно проблемой национальной безопасности.
2: Вера Георгиевна, а есть ли какие-то цифры, хотя бы очень приблизительные, насколько велика эта проблема? Сколько людей сейчас находится? Я вот уже даже не знаю, вы провели четкую грань между рабством и принудительным трудом. Вот как здесь сказать, сколько людей находится в рабстве или сколько людей заставляют принудительно трудиться, не оплачивая им ничего?
4: А не нужно проводить эту грань для того, чтобы представлять себе масштабы катастрофы. Потому что преступление и то, и другое, и торговля людьми преступление, и принудительный труд, и использование рабского труда, и принудительное попрошайничество, и так далее. Этих форм очень много, очень много. Что касается цифр, у нас нет достоверной статистики, потому что никто ее не ведет. У нас регистрируются только те уголовные дела, которые заводятся Следственным комитетом или другими органами. А это крошечный процент по сравнению со всем этим айсбергом. И есть оценки. Оценки международных организаций, оценки экспертов. Они разнятся от 800 тысяч человек до 1 800 000 человек в состоянии неволи. Вот как это, много или мало?
2: Очень
4: кажется,
2: много.
4: Что чрезвычайно много.
1: Конечно.
4: А если представить себе вот массив людей в уязвимом положении, это безработные, это люди, которые живут за чертой бедности, это дети в детских домах и интернатах, и их выпускники, это люди с различными зависимостями, это люди с инвалидностью и с ограниченными возможностями, это одинокие старики, это, в конце концов, мигранты. То есть вот этот массив, он огромен. Это многие миллионы людей.
2: Угу.
4: И вот это та база, на которой паразитирует преступник.
2: Действительно, очень на важные моменты вы обратили внимание. Спасибо вам большое. Президент Межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» Вера Грачева была с нами на связи.
1: Ну, действительно удивляет, что в нашем законодательстве не криминализирована эта статья. Хотя, ну, есть очень много вопросов, да, касающихся не только рабского и принудительного труда. Там и самозащиту мы с вами все время обсуждаем. Вот как-то мне кажется, что законодательство в этих частях не дорабатываем.
2: Ну вот будем надеяться, что новая обновленная Государственная Дума как раз этими очень важными вопросами и займется.
5: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
6: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
2: Более 42 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры при подготовке к отопительному сезону 26-27 годов. Что это были за нарушения? В сфере модернизации коммунальных объектов, при актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов, в части погашения задолженности за потребленные ресурсы. Ну а кроме того, пресечены факты необоснованного прекращения поставок энергоресурсов в жилые дома, больницы, школы и детские сады. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России. Ну, то есть, мы понимаем, да, начинается отопительный сезон, а в каких-то больницах, школах и детских садах нет отопления.
1: Или оно почему? Оно вполне даже может быть 2 дня. А потом бабах, и рвутся трубы, например. Ну, потому что опрессовку в свое время не провели, а галочку поставили, что провели. Но ведь как это происходит? Нужно, чтобы подписали люди о том, что вот, да, мы готовы к зиме. Ну, берут, подписывают. Ну, по каждой же трубе-то, в конце концов, пешком-то не пройдешь, правда, там, чем зондом в нее не залезешь, не посмотришь, есть там дырки или нет. Или, опять же, вот есть долг, а мы не будем его показывать. Мы покажем, что долгов нет у нас. Ну, вот после вмешательства прокуроров в 70 регионах отремонтировали более 3500 объектов коммунальной инфраструктуры. То есть, скорее всего, по документам эти объекты были отремонтированы, понимаете, да? Да, свыше 19 тысяч километров сетей тепло- и водо- и электроснабжения. Тоже прекрасное. Это когда минус 25, бабах, рвутся трубы, начинают остывать дома, замерзают батареи, и, в общем, все эти прелести жизни. А что, ну, в сентябре бумажки подписали. подписали, к зиме готово, все. Че, какие претензии?
2: Сейчас кто-то может сказать, что, естественно, никакой ответственности не было. Нет, было. 10 500 человек были привлечены к ответственности, 80 уголовных дел было возбуждено. О нарушениях и о том, как с ними бороться, сейчас спросим у главного эксперта Народного фронта в сфере ЖКХ, члена Центрального штаба Народного фронта, Светлана Калинина с нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
8: Как осень у нас с вами всегда, вот заметьте, на протяжении, наверное, ну, 7 последних лет одно и то же.
1: И знаете, мы вам скажем, что мы не перестанем это делать.
8: Конечно.
1: Вот пока эта проблема не завершится, пока она, знаете, в корне сама себя не заживет.
8: Вот пока у нас люди сами остаются со своей проблемой наедине, и все остальные структуры ищут любые, знаете, слово «отмазы», это вот какое-то такое последнее время, наверное, самое актуальное для того, чтобы найти, что денег мало, бюджеты маленькие, нет денег на капитальный ремонт. Но вот за последние годы у нас огромное количество программ, которые по нацпроектам. И вообще федеральная поддержка, и ремонт сетей коммунальных, и котельных, и новые котельные строятся, и трубопроводы, и проводка электросети, и везде отчеты. Мы слушаем с вами отчеты, мы видим это, что действительно деньги выделяются, отчеты есть. Но как только выезжаешь на место, то ты сразу видишь. Вот это так же, как по Волге, помните, чистая вода?
1: Конечно,
8: должна,
1: конечно.
8: Деньги дали, а очистные не работают.
1: Очистные стали даже не строятся.
8: Нет, их начали строить, и на этом, ну, отчитались, что проект реализован.
1: Знаете, Светлана
8: Викторовна, на самом деле, как текло, так и течет вот эта грязь вся в Волгу и в Байкал, и все, что с этим связано.
1: Знаете, что нас порадовало в этой новости? Что все-таки прокуратура работает.
8: Вот нет, прокуратура честно порадовала. Должна. Их мало. Понимаете, вот я все время прошу людей, вот спасибо большое, что такое Народный фронт? Это мы с вами, это люди, да, неравнодушные к своим проблемам. Mm-hmm. И вот благодаря им мы с вами узнаем, дальше мы работаем с прокуратурой, со Следственным комитетом, и все-таки дела двигаются. И Народный фронт — это как раз та история, что мы стоим на страже своих интересов. Знаете, хочется сказать, что вот сегодня начался отопительный сезон. Вот пусть люди сегодня не ждут вот этих сказок Шахерезады, что сегодня чиновник говорит, да ой, вы знаете, столько лет, а короткое было, не успели. Должны были успеть. Но то, что к вам в дом не пришел, не пришла управляющая компания, сегодня открыты чердаки, сегодня открыты у вас подвалы, значит, их надо закрыть уже сейчас, пока нет сильных морозов. Возьмите голову на провода. В прошлом году огромное количество у нас обледеневших проводов обрывались, и из-за этого не было в котельных тепла, нам не было подачи электроэнергии, у нас не было света. Поднимите голову, если вы видите, что провисы проводов уже
1: Светлана
8: на вашей территории.
1: Светлана, вот, ну, все вы правильно говорите, но есть один нюанс. Чтобы понять, что не так с проводами, нужно хоть что-то в этом понимать. Чтобы знать, что нужно закрыть или, наоборот, открыть там двери в подвал, об этом нужно знать. Этим должны заниматься специалисты, а не люди.
8: Абсолютно согласна.
1: Вот люди, я вам могу...
8: Помните, мы с вами в прошлом году говорили, что Ростехнадзор до сих пор... Ведь его, во-первых, мораторий так и не убрали на проверки внеплановые. И сегодня Ростехнадзор только опять согласовывает подготовку актов к зиме. А что такое согласование? Он сидит в кабинете,
1: и ему такой же чиновник... Да.
8: И подписывает ему чиновник с муниципалитета, который тоже сидел. Ему принесла управляющая компания, ресурсоснабжающая организация. Ой, вы знаете, вот у нас акт, мы все сделали. А по факту, вот сегодня приведу пример. ГАЗ. Сегодня вентиляционные шахты должны были за год проверить 3 раза. Должны быть акты с лицензированной организацией. Либо с пожарник, а это наша с вами, извините меня, безопасность. Взрывная волна газа может быть, если вентиляция не работает. 3 раза в год управляющая компания обязана их была проверить. Стали выяснять, и вот эти акты, они... У части мы с вами говорили, управляющие компании сделали. Как сделали, где сделали. И по факту у людей, когда приходят сегодня газовики, говорят, у нас у вас вентшахты завалены кирпичами. Тогда как акты были готовы?
1: Ну, да все вот понятно, пока... как на принтере распечатали да подписали, это все понятно.
8: Абсолютно.
1: Светлана Викторовна,
8: но
1: еще вот...
8: Это статья уголовного розыска.
1: Вот.
8: Уголовного кодекса, где говорится умышленное оставление людей в опасности. Мне кажется, несколько раз управляющим компаниям, которые подлог документов такой делают, и прокуратура начнет выставлять эту статью, это ведь умышленное оставление людей в опасности. Когда
1: это еще и подделка документов, так-то,
8: и подделка документов, то мне кажется, ну, остановится этот беспредел. Он должен остановиться.
1: Он остановится только личной ответственностью. Только личной ответственностью. Да. И вот личной ответственностью того человека, который поставил последнюю подпись. Вот это, мне кажется, будет самым эффективным. А они-то у нас вообще же ни за что не отвечают. Они у нас почему-то вообще не отвечают.
8: А потому что нет такой статьи, штраф, знаете, за нечетко выполненные свои обязательства, должностные инструкции, нас мало людей, мы не могли выйти на каждый адрес, это вот работает отговорка, и на сегодняшний день никто практически в этом... Ну что такое 80 уголовных дел на всю страну? Это ни о чем.
1: Ну, хоть что-то знаете.
8: Мы не за наказание, мы за то, чтобы люди стали отвечать за свою работу.
1: Нет, мы сначала за наказание... за которым последует желание отвечать за свою работу. Я бы вот так это сформулировала.
8: Чтобы люди жили, вы знаете, в надежде на то, что их власть защищает на уровне и надзорных органов. И у нас же Роспотребнадзор.
1: Нет, у нас, знаете, как власть, к сожалению, вот на местах, как вот такие отписки приходят на трех страницах в самом конце, что типа вот, ну, всего доброго, до свидания. Вот обычно вот так.
8: Идите в жилищный кодекс или идите в суд, говорят. Вот везде засуженности отправляют людей. Меня так точно везде пытаются отправить всегда в суд. И надзорные органы в том числе.
1: Да, прокуратура тоже, между прочим.
8: И Роспотребнадзор, и Ростехнадзор, и многие другие, государственные жилищные инспекции. То есть здесь историю надо прекращать, что есть нарушение, есть статья, которая отвечает за жизнь и безопасность наших людей, и ее надо применять на уровне уже не штрафов, а именно наказания физического и уголовного, для того, чтобы понимали, что за ваше бездарное отношение к своим обязанностям вы получите определенные наказания, которые повлекут и вам неудобства, как вы их сделали людям.
2: Светлана Викторовна, 30 секунд у нас остается. Что касается социальных учреждений, детских садов, больниц, школ, как быстро удается эту проблему решить?
8: А вы знаете, вот если провода оборвались, если вот обледенение, то и нельзя подъехать их отремонтировать, как было в Мурманске в прошлом году, то и полтора месяца сидели и все вместе, и дети сидели по домам. Знаете, я просто хочу сказать людям, если вы понимаете, что у вас была угроза обрушений, оборвались провода, котельные из-за этого не работали, трубы разрывались, просто сегодня напишите заявление, что в вашем городе работы проведены из ряда вон плохо, для того, чтобы ФАС и прокуратура сегодня приняли все меры к тому, чтобы заставить все структуры, которые должны это сделать, до сильных морозов нас с вами
2: этим заняться. Светлана Калинина была с нами на связи.
3: Наше время. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
12: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
13: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
14: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
11: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны.
15: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
16: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
15: Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
17: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
15: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
18: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
15: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отмечает сегодня день рождения. Как заявил пресс-секретарь главы государства, президент предпочитает встречать его в кругу близких людей. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Центр» атаковали жилую силу и технику противника. В Минобороны сообщили, что в районе Маяков Одесской области подбитые грузовики, которые доставляли Украине военные грузы. ЕС превращается из экономического объединения в военный блок. Об этом заявила Валентина Матвиенко, комментируя журналистам рост протестной активности в Европе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года. Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент предпочитает встречать праздник в кругу близких людей. Между тем, сегодня Владимир Путин будет заниматься государственными делами. У него запланирована серия международных телефонных разговоров. От некоторых зарубежных лидеров уже поступили письменные поздравления. Например, от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: В числе прочих, поздравительную телеграмму Владимиру Путину направил лидер КНДР Ким Чен Ын. В послании северокорейский руководитель назвал российского коллегу самым дорогим другом и отметил, что под его руководством Россия за последние два десятилетия укрепила свой статус мощной и процветающей державы. Ким Чен Ын подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и выразил намерение расширять совместную работу. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» в минувшие сутки атаковали живую силу и технику двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои с противником произошли в районах Белозерского, Мариевки, Роганского, Светогоровки в ДНР и Новопавловке Днепропетровской области. Подробности рассказал начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Светогоровки, Белозерского, Роганского, Марьевки и Новопавловки. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись к центральной части города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В течение суток вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, транспортной, портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны сообщили, что в районе Маяков Одесской области на стоянке подбиты грузовики, которые доставляли Украине военные грузы. Также в порту Южный поражен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Расчеты ударных дронов отдельной бригады «Варяг» атаковали украинские центры обработки данных, Северный мост в Киеве и вражеский аэростат. Также сообщается, что взрывы прогремели в Днепропетровске и Запорожье. ЕС превращается из экономического объединения в военный блок, чем недовольны граждане стран Союза. Об этом заявила Валентина Матвиенко, комментируя журналистам рост протестной активности в Европе. Люди недовольны тем, что их политики не борются за национальные интересы своих стран, а занимаются кем-то выдуманными геополитическими проблемами, пытаясь сохранить свою гегемонию, объяснила Матвиенко. Она назвала происходящее в Европе процессы тревожными и заявила, что России нужна стабильная и спокойная Европа. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным службы, толчок произошел в 12:30 по камчатскому времени. В Москве в это время было 3 часа 30 минут. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. В Петропавловске и Камчатском, по сообщению ученых, землетрясение ощущалось интенсивностью до 5 баллов. Сотни аргентинских болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы проводить Лионеля Месси на его последний матч за национальную сборную. Фанаты встречали автобус команды с мостов, крыш автомобилей и обочин. Месси объявил о завершении карьеры в сборной в конце августа. Прощальный матч аргентинец проведет против команды Бенина. Пятница обещает стать самым теплым днем с начала месяца. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В ночь на среду в зоне атмосферного фронта местами еще может моросить дождь, и не ниже 8-11. Днем же скажется влияние гребня антициклона запада, поэтому вероятность осадков сократится до нуля, облака поредеют, а воздух прогреется до плюс 13-16. Столько же и в четверг, ну а пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Осень 2026 года, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением нормы климата на несколько градусов.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. В продолжении футбольной темы. Килиан Мбаппе разочаровался в мадридском Реале, хочет покинуть команду в следующем году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает инсайдер Франсуа Гали. По информации источника, Реал не собирается препятствовать решению Мбаппе. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мбаппе зол на Реал из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. А Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руи Сантуш. Криштиану перестал верить в искренность слов тренера и доверять им, отметил инсайдер. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под свои эгиды на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев о подзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова-Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в КАС, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. В завершении о хоккее. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне Демидов набрал 2 очка в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 10 градусов, переменной облачности, без осадков. В Омске и Новосибирске до плюс 5. В Новосибирске могут пройти небольшие дожди. В Омске облачно с прояснениями, в Петрозаводске и Вологде до плюс 12, также осадки. В Нижнем Новгороде небольшие дожди, плюс 12, в Ярославле и Владимире до 15, тепла тоже дождливо. В Краснодаре плюс 22 без осадков, в Севастополе до 20 градусов, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 15.
0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
7: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
8: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
9: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
10: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
11: Это само собой.
10: И я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
9: Какой же может быть голос другой?
12: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам в том мессенджере, которым вы пользуетесь. Все здесь видим и стараемся озвучивать, если имеется время. Но если вопрос для эксперта хорош, тоже передаем его всегда. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там и прямая трансляция имеется, и возможность оставить комментарий также. Ну и есть приложение. В Рустор и Google Play оно доступно абсолютно бесплатно. Называется оно «Радио России». Как несложно догадаться, устанавливайте его и пользуйтесь. Там много всего интересного. Ну, а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
13: Переходим к теме обсуждения. Новость такая появилась о том, что власти планируют собирать информацию о гаджетах для умного дома. Ну что планируется выяснять? Адреса установки таких гаджетов, номера телефонов, которые к ним привязаны, ну потому что они работают на сим-картах. И также другие сведения для того, чтобы идентифицировать владельцев. Все это будет вноситься в единую систему идентификации и аутентификации. Соответствующие меры уже предусмотрены антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0».
14: Заговорили мы об этом потому, что системы умного дома очень широко распространяются в нашей стране, очень много поклонников появляется, и вот некоторые эксперты фиксируют даже рост спроса на установку систем умного дома более чем в 3 раза. Причем в лидерах умные шторы, датчики протечек, света и отопления. Если вы еще не знаете, что такое «Умный дом», сейчас расскажем. Ну и о том, как нас планируют обезопасить от влияния мошенников при работе с этим «Умным домом», сейчас поговорим. Генеральный директор компании «Телеком Дейли» Денис Кусков с нами на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
14: Денис Юрьевич, для начала про систему «Умного дома». Чем сейчас люди больше всего пользуются в этих системах «Умного дома»? Почему это становится так популярно? Это только у молодежи такая история? Или, в общем, люди средних и пенсионного возраста тоже этим пользуются? Расскажите, пожалуйста.
11: Добрый вечер. То есть не обязательно пользуется молодежь. Пользуются люди среднего возраста, это живые люди. Единственный момент, что, наверное, если брать в совокупности, да, кстати, аудитории эти, то там пожилым людям, наверное, тяжело всем разобраться, и они, призывают к этому либо мастеров, либо своих родных и близких. По большому счету, сегодня, конечно же, там система видеонаблюдения, да, то есть, опять же, это и в квартире, и на даче, которая, скажем так, допустим, люди находятся не каждый день, но хотят, чтобы она была в безопасности. Это возможность присылки там фотографии через там смс или приложение, когда люди заходят в то или иное помещение. Значит, это датчики, протечки, различные, скажем так, возможности автоматического съема показаний датчиков электричества, воды, тепла. То есть очень достаточно большой спектр того, что сейчас это можно все удаленно делать, и то, что минимизирует там время человека.
14: Угу. Вы знаете, Денис Юрьевич, мне тут приходилось объяснять, что такое система умного дома, и вот я простым языком говорю, вот для бабушки что такое система умного дома? Ну вот летом она живет на даче, в квартире никого нету, вдруг что-то протекло, никак не узнать, а если стоит система умного дома с датчиком протечки, то мало того, что он зафиксирует протечку и сообщит вам по телефону, да, в приложении придет вам уведомление на телефон, он еще и краны закроет.
11: Ну, системы умного дома, они различные, на различный кошелек есть, по понятным причинам, то есть, если, в зависимости от оборудования, которое стоит в том или ином, месте, и как реализовывать те или иные проекты, да, могут возникать ситуации, когда действительно, просто будет сообщение, либо, какие-то еще действия с точки зрения закрытия возможности подачи воды, к примеру,
14: в трубы. А тут как-то я на одном из видеосервисов натолкнулся на серию, видео девушки, которая для своих бабушки с дедушкой оборудовала квартиру системой умного дома, и в том числе она, например, умный чайник им поставила, его достаточно попросить я не помню уже, какая у нее стояла, она говорит, вот согрей мне чайник, и, чайник сам начинает подогреваться. Ну, вроде бы мелочь, но в какой-то степени облегчает жизнь. Скажите, пожалуйста, Денис Юрьевич, теперь что касается безопасности. Вот эта мера по сбору информации о гаджетах для умного дома. Как вы, во-первых, как специалист к ней относитесь, и действительно ли она поможет нас с вами обезопасить? И от чего, кстати, обезопасить-то?
11: Ну, в большей степени, конечно, наверное, государство интересует все-таки устройства, которые так или иначе подключаются к сим-картам, потому что их можно использовать в противоправных целях. Сейчас государство борется с серыми сим-картами, там можно 20 штук на одного человека, иностранцам биометрика, купить только в салонах связи, авторизация происходит через госуслуги, то есть это вот таким вот образом основной, скажем так, момент. Что касается граждан безопасности, то, понятно, что люди, во-первых, не любят, когда они там подслушивают, подглядывают, еще что-то, да. Но надо понять, что все устройства, которые помогают в умном доме или просто, помогают с помощью голосового набора, либо те же смарт-ТВ, которые показывают у вас множество телеканалов, онлайн-кинотеатров и так далее, и другие устройства, они имеют микрофоны, там где-то имеют камеры, да, и люди переживают, что ну, за ними, скажем так, постоянно идет слежение. А любое устройство, которое подключено к интернету, а естественно и камеры, и значит, и колонки, и телевизоры, они подключены, это, скажем так, ну, возможность злодеям, хакерам проникнуть в эти, скажем так, устройства и завладеть определенной информацией. Вот. Поэтому для того, чтобы этого не было, там, необходимо выполнять определенные там требования, условия, которые позволяют минимизировать эти события.
14: А что касается безопасности хранения этих данных, мы уже понимаем, как вообще может работать вот эта единая система идентификации и аутентификации в автоматическом режиме, или мы должны будем передавать как-то эти данные?
11: Ну, передавать-то вряд ли, наверное, скажем так, они будут в автоматическом режиме подаваться туда, поэтому как бы здесь, конечно, учитывая огромное количество этих устройств, да, потому что, допустим, есть база, которая создается EMI номеров, это те, которые у меня смартфоны, планшеты, у каждого есть свой как бы номер. А этих домашних устройств их еще больше, как бы это там, у каждого человека, допустим, по одному смартфону, а дома-то там, не знаю, два телевизора, несколько колонок, там еще что-то. То есть здесь, конечно, там какой-то подачи информации, ну, по сути, не заняться.
13: Понятно. Но а вот все-таки главная эта задача не просто же собрать информацию о владельцах вот этих умных устройств, да, а защитить их от мошенников. Ведь это же включено в программу антимошеннический законопроект «Антифрод 3.0». А мошенники-то как этим всем могут воспользоваться? Умными чайниками, телевизорами?
11: Как я сказал, в основном как бы государство защищает такие варианты, которые позволяют использовать возможность воздействия, да, это вот как бы все-таки там с сим-картами, да, тот же чайник, допустим, он может работать с встроенной сим-картой, вы можете его не только вот там бабушке, дедушкой просто сказать из комнаты согрение воды, а по сути согреть воду, когда вы едете в сторону дома, там, скажем так, для себя. Вот. И, естественно, как бы подобные устройства должны быть четко, там, скажем так, обозначены как там умное устройство для того, чтобы те, скажем так, возможности, которые есть у операторов, которые, в принципе, обеспечивают подключение, по сути, к интернету ваших домашних устройств, имелось какой-то дополнительный там фильтр, дополнительные какие-то возможности, которые позволяли бы скажем так, злоумышленникам не так просто взламывать эти устройства.
14: Будем надеяться, что все это будет работать. Спасибо большое, Денис Юрьевич, генеральный директор компании Telecom Daily. Денис Кусков был с нами на связи.
13: То есть главная опасность в том, что они могут нас подслушивать. Я правильно поняла нашего эксперта?
14: Ну, и подслушивать, и передавать какую-то информацию злоумышленникам.
13: Третьим лицам.
14: Вот так вот.
13: Понятно.
14: Но над этим, мне кажется, будут работать не только представители государства, но и представители систем вот этих вот умного дома, потому что это и не в их интересах тоже, мне кажется, они-то как раз первые этим займутся. Ну, поживем, увидим.
0: Ваше время.
14: Про игры сейчас поговорим, про компьютерные игры, спросим, во что сейчас наши дети и внуки играют. Оттолкнемся от такой весьма любопытной темы. Появилась информация о том, что сейчас к выпуску готовятся две игры с очень специфическим, скажем так, набором возможностей. Будем об этом говорить. Первая называется «Размена не будет». Вторая называется «Ларек на улице Ленина». Это две игры, которые, в общем, симуляторы киосков и магазинов. То есть тут раньше, если мы часто говорили о том, что дети любят стрелялки и бродилки и что-то там еще, то сейчас они вот в симуляторы киосков и магазинов хотят играть. Наверное, я думаю, наша аудитория хорошо помнит магазины в 90-е годы, и ларьки все эти мы тоже хорошо помним.
13: Решетки эти в маленьких окошках.
14: Да, представляете, ну вот как можно в симуляторе ларьки ларька играть, не знаю. Но сам факт, что вот эти игры получились очень популярными, там они пока еще не вышли, но уже очень много кто добавил их в избранное, то есть сразу их скачают после того, как они выйдут. Но и копии этих игр появляются, игры, кстати, российские, да, копии появляются в Германии, Сербии, Малайзии и некоторых других странах. Во что играют наши ребята? Сейчас спросим у эксперта в сфере игровых индустрий, основателя и руководителя студии продакшн-центра Kinzadza Games Алексей Яровиц с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
15: Данила, Людмила, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
13: Здравствуйте, Алексей. Сразу вопрос. А вот что касается вот этого ларька, тот, кто играет, игрок, он за кого играет? За продавца или за покупателя?
15: За продавца, конечно же.
13: А, то есть он отстреливается от хулиганов, да, и пытается преодолеть рэкет, что ли, я так понимаю?
15: Нет, это, как правило, это вообще игры. Это, как правило, это игры вообще без насилия. То есть бывают разновидности, но вообще, если мы просто говорим о таком сформировавшемся там жанре или субжанре, поджанре, если угодно, это так называемые, прежде всего, козьи игры. То есть от английского козьи уютный. Вот. Это, если угодно, такой новый тренд сейчас, очень актуальный. И не только там у, скажем так, молодежи, но и более возрастных игроков. Об этом, наверное, может быть, стоит отдельно поговорить. Об разных этих социальных стратах, да, если угодно. Вот. Но в целом, да, это такие игры с медитативным, цикличным, спокойным очень геймплеем, который дает те самые гормоны радости, дофамин, эндорфин. Напоминаю, что игры — это прежде всего про это. Ну, а люди, которым там не хватает адреналинчику, что ли, то эти люди, вот есть, например, такой, если угодно, смесь жанров, да, то есть не просто магазин, но в магазин добавляется хоррор. В этой нише есть такие продукты, да.
13: То есть приходят зомби покупать себе там что, напитки?
15: Ну, например, нечисть всякая, да. Ага. Все, что, все те самые страшилки, которые нам известны с детства, то есть там все работает на контрасте, в этом удовольствие от игры. То есть днем это может быть спокойный, цикличный, вот такой вот медитативный геймплей, где надо расставить, разложить продукцию, как положено, по канонам мерчендайзинга, да, если угодно, вот. А ночью всякая нечисть происходит, надо распознавать в этих посетителях что-то вот, что отличает их от обычных людей и так далее.
13: Не, ну это же из 90-х годов, Ларек, подождите, ну тогда не нечисть должна быть, а рэкетиры, которые предлагают крышу.
15: Давайте так, я 81-го года рождения, отлично помню себе ларьки и нечисть всякая, которая там...
14: Да, она вполне реальная нечисть, здесь ничего сказочного нет.
15: Именно так. И, кстати, существенную часть своей юности в этих около... ларёчных или как около палаточных, как в Москве говорят, ларьков я провел в своей компании, и, в общем, было весело, здорово, забавно, ну, всякое было.
14: Алексей, скажите, пожалуйста, ну вот вы раньше очень часто взрослые пеняли на то, что дети играют в стрелялки, что там убивают кого-то, поднимается уровень агрессии, а вот сейчас вы говорите о том, что популярны игры вот этого... кьют, или как вы сказали от английского слова?
15: Козе, уютное.
14: Это действительно смена вот предпочтений игроков. То есть сейчас мы не будем говорить о том, что игры развивают в детях насилие.
15: Ну, тут у меня для вас, как сказать, гегельская диалектика, которую потом Маркс развил и так далее. То есть здесь есть... Да, у этого явления есть два порядка, да, все положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, да, у нас есть некий тренд на козьи игры, и вообще, ну, если угодно, поколение альфа, вот те люди, которые после 10-го года, если мы все-таки о детях говорим, да, о детях, там, подростках, они к радости многих родителей, я напоминаю, что это самое многочисленное поколение людей в мире сейчас, да, их 25% от населения земного шара, и там, по мнению всяких аналитических крупных центров, это, ну, самое большое человеческое поколение.

0: да, то есть контент, сформированный пользователями. Вот, но это не значит, что нет по-прежнему запроса там на агрессивные игры или какие-либо еще. Весь этот соревновательный элемент, это просто другой жанр, другой ниша, и у него тоже есть востребованная аудитория, почитатели этого жанра и прочее, прочее. Но если мы все-таки, я подчеркиваю, если мы говорим о детском контенте, о детско-подростковых играх, а все-таки в индустрии в целом выпускаемых продуктов для этой аудитории продуктов не больше 20-30%, все остальное это игры для взрослых, я подчеркиваю это. И когда всякие законодатели начинают рассуждать о регулировании индустрии и оперируют все время к детскому опыту, все забывают, что игры в основном делаются для взрослых, для потребителей, которые покупают эти игры для своих целей, для своего удовольствия и прочего.
1: Ну вот мне кажется, вот эти две новые игры, которые «Размена не будет» и «Ларек на улице Ленина», это в первую очередь для взрослых, конечно, игры, а не для детей.
2: Ну, а может быть, подожди, может быть, дети тоже, это же история уже, это изучение истории в рамках там уроков.
1: Да, родители поностальгировали, и дети поиграли, узнали что-то новое. Алексей Яровит с нами был, эксперт в сфере игровых индустрий. Благодарим вас.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир, и к нам в студию присоединился уже наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
8: Здрасте.
2: Привет. Ну, и я вот, не дождавшись начала эфира, уже задала свой вопрос. Сейчас я его повторю, чтобы не только я, но и наши слушатели наконец разобрались. Что же это за игра такая, которой вдруг резко и внезапно заболели вообще все, которая вытесняет большой теннис и вообще кого только не вытесняет уже?
8: Это падл. Падл теннис. Не от слова упасть, падл, да, не от слова подлецы, совсем нет. Это динамичный такой вид спорта, где нужна ракетка, и этот вид спорта сочетает в себе, как у тебя правильная мысль абсолютно была, сквош и теннис.
2: Ну, похоже на сквош, да.
8: Да.
2: Тоже
8: такая
2: в стенку долбить
8: надо. Стеклянная коробка, да, стеклянный корт. Мяч можно отбивать после отскока от стекла, металлической решетки и розыгрыши получаются более длительные и тактически изощренными.
2: То и есть... ракеточка такая маленькая, среднее между теннисной и малым теннисом.
8: Да. То есть он 20 на 10 метров, он полностью огорожен сеткой и стеклянными стенами и играет, ну, можно один на один, можно два на два. Действительно, это короткие ракетки без струн, с такой перфорированной поверхностью. Мячи похожи на теннисные, но, естественно, с меньшим внутренним давлением, да, то есть они не летят, как теннисные мячи, от слова совсем. Надо набрать больше очков, чем соперник, заставив его ошибиться, то есть не отбить мяч, отправить его в аут или в сетку, ну, грубо говоря, как угодно. В общем, так это выглядит. Это дико популярный сейчас вид спорта. Везде он идет, уходит уже из таких мегаполисов. В Москве, в Санкт-Петербурге об этом никто не говорит. Это очень популярно, идет уже в регионы. Здесь другая проблема. Заявление сегодня прозвучало Марии Цыплакова, она организатор спортивной секции по лапте в Одинцово, в Одинцовском районе, и там прибежали паделисты и выкупили дом культуры со всеми спортзалами, да, и там, где в лапту играли, в футбол играли, всех выперли, сделали падл-корты и, соответственно, зарабатывают деньги. Понятно, что остались дети на улице. Давайте ее послушаем. В эфире Мария Цыплакова, директор Федерации лапты России.
9: Открытие падл-центров коснулось и нас. Мы 3 года подряд занимались в одном зале, где нам полностью подходили условия аренды. И

0: этот сезон 2026-2027 мы также заключили договор с этим же залом. Но Падл добрался и до него. Новые инвесторы выкупили здание, и наш зал для занятий отдали под Падл. 40 человек детей остались на улице. Мы занимаемся лаптой и активно развиваем наш культурный код. Ведь лапта – именно та игра с мячом, которая является нашим отечественным видом спорта. Мы верим, что в нашей стране еще есть люди, которые готовы поддержать развитие российского спорта. Аренда зала в Москве входит 120 тысяч при двух занятиях в неделю. Для нас, как для клуба, это очень много. И мы ищем компанию или мецената, готовых развивать вместе с нами спорт и оплатить нам зал для занятий.
1: Ну, это была Мария Цеплакова, директор клуба «Лапты» в Одинцовском районе. Ну, собственно, понятно, да, что происходит, но здесь... Такой некий экономическое столкновение, это главная практически вообще, наверное, причина всех скандалов, потому что, безусловно, для владельцев клуба, ну, Падл просто коммерчески выгоднее, да, ты поставил на вот у тебя есть, например, один теннисный корт, mm-hmm. да, можно перестроить его так, что получается 3 или 4 падл-корта, то есть кто больше денег принесет, 2 теннисиста или 16 паделистов, да, которые платят за аренду. Ну, здесь, собственно говоря, все понятно, и теннисисты, которые дико злятся от этого, потому что у них совершенно другая игра, если они приходят поиграть в падл, у них ничего не получается, они могут проиграть местным игрокам, ну и так далее и тому подобное. И в большом теннисе, ну, любые спортсмены, люди страдают месяцами, чтобы научиться там стабильно перекидывать мяч через сетку. Ну, я просто помню, да, там в маленьком возрасте я бы тоже приходил, ну, падл тогда еще не было такого понятия, да, была вот такая деревянная стенка большая, ну, вы, наверное, тоже застали где-нибудь, да, где была краска, так, какой-нибудь красной проведена черта, да, что это трос сетки, и какая-нибудь старая ракетка, и я вот просто помню, ну, я там час мог простоять, полтора часа, чтобы там научиться попадать выше этой красной ватерлинии, что называется, да, но причем не высоко, а прямо над ней, потому что чем ниже мячик пролетит над, грубо говоря, тросом, да,
2: тем сложнее его отбить.
1: Ну, да, тем лучше глобально, тем сложнее его, да. Тогда о падле никто не говорил, но это было, я еще в школе учился, да, это, по-моему, начало 90-х было, да, это совсем давно было. Сейчас время изменилось, понятно, и рыночные отношения, и, собственно говоря, все вот эти дела. То, что касается представителей лапты и других традиционных наших видов спорта, то здесь, с одной стороны, вот эта история, да, она более локальная, да, она находится в одном районе. Более глобально это борьба за ресурсы внимания Министерства спорта, потому что лапта, городки, какой-нибудь там бейсбол годами могут пытаться получить финансирование, развитие инфраструктуры и внимание молодежи, чтобы записаться, да, чтобы привели родители детей записаться в эти секции. А тут приходит из ниоткуда импортный падл, в который моментально аккумулируют частные инвестиции, спонсоров, блогеры прибегают, там красивые картинки снимают. И, соответственно, традиционные виды спорта чувствуют себя, мягко говоря, обделенными. И их глубокая история проигрывает вот этому современному хайпу. И мы сегодня поговорили с Антоном Лисиным и директором департамента коммуникации Федерации Падла России. И, собственно говоря, он сказал, что ну, не надо демонизировать наш вид спорта. Мы не виноваты.
2: Да мы не будем.
3: Я совершенно точно против того, чтобы падл как-то демонизировать в этой ситуации, потому что со стороны действительно может показаться так, что вот здесь падл угрожает коммерческим парковкам в Екатеринбурге, вот здесь падл угрожает беговым дорожкам в Останкино, а вот тут падл добрался до Лапты. Мы же все-таки говорим о неком естественном интересе и некой естественной тяги со стороны общества, со стороны инвесторов к виду спорта, который находит отклик у населения страны. И давайте так, никто бы не стремился открывать все новые и новые падл-корты, если бы не было соответствующего спроса, который, очевидно, преобладает над предложением до сих пор.
2: Ну, понятно, ну, да. Понятно, что да, спрос
1: критика
2: диктует
1: возникла, да.
2: Предложение. Но вот, например, вот новость, она, правда, сентябрьская, да, устарела немножечко, но мне кажется, что вполне показательно. Екатеринбургский депутат возмутился площадкой для игры в падл и призвал открыть на ее месте платную парковку. Да, это вот как раз вот я просто иллюстрирую слова. Значит,
1: открыли?
2: Александр Колесников назвал корт для падала на площади 905 года порнографии.
1: Имеет право, это его личное мнение. Парковку-то открыли?
2: Не могу сказать, не знаю.
1: Ну, сомнительно, потому что парковку, снести корт для падала, сделать парковку, это тоже денег стоит, да. На чьи деньги, собственно говоря, будет
2: делать. И кто больше заработает, еще вопрос.
1: Нет,
2: да?
1: Нет. Там кому принадлежит земля? Ну, давайте уж разбираться нормально, да. Если земля принадлежит там частным инвесторам, то извините, да.
4: Нет, там земля городская. Ну, каким-то зданием администрации.
2: Да-да, я процитирую.
1: Она арендована, соответственно. То есть надо расторгать.
4: А знаешь, там они как-то сделали парк, и вот в контексте этого парка есть площадка для падла.
2: Понимаешь? Бизнесмену приехать в город, припарковаться нет возможности.
1: А, то есть,
2: это деловой центр, а не центр развлечения мажоров. Мне вот некогда ходить на каток и играть в падл. Я работаю, и люди работают, сказал депутат.
1: И падлисты тоже работают, вы не сомневайтесь, да, потому что, чтобы заплатить за падл, надо поработать хорошо. Потому что развлечение, на самом деле, дорогое. Это ракетки, специализированная обувь, действительно высокая стоимость часа, и игроки из традиционных дисциплин, и депутаты, они критикуют, собственно говоря, вид спорта за излишний пафос, да, действительно, за какие-то позеры пришли вот в парке в Екатеринбурге, построили корт, хотя там могла там парковка для каких-нибудь дорогих иномарок, да, находиться, и играют туда, и идут люди не ради спортивных достижений, а ради красивой фоточки в социальных сетях,
2: а
1: да.
2: А это красиво, да?
1: Ну, не знаю, наверное, я не фотографирую. Хочешь, от тебя я могу сходить красиво сняться и показать.
2: Хочу.
1: Да. Не, я просто снимаю плохо, да. Мне надо
2: попроси кого-нибудь.
1: Мне надо просто кого-то попросить, да, чтобы меня сняли. Я могу туда предъявить, сказать, что действительно круто, да, вот я так в бандане играю в падл. Давайте еще Антона Лисина послушаем, что он говорит о развитии этого вида спорта.
3: Сегодня действительно падл продолжает оставаться самым быстро развивающимся видом спорта и в мире, и в России в частности. Количество кортов уже по разным оценкам перевалило за 1500 по стране. И самое интересное, что этот рост сегодня смещается из столицы и из Петербурга даже уже не в города-миллионники, а в города меньше миллиона. То есть распространение происходит равномерное. И падл действительно претендует на то, чтобы стать серьезным, возможно, даже олимпийским видом спорта, потому что вот буквально в конце этого года или в начале следующего года Международный олимпийский комитет должен принять решение о спортивной программе Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. И падл имеет все основания для того, чтобы войти в эту программу. Ну, а если мы уже будем говорить об олимпийском виде спорта, чего я очень желаю и надеюсь, то, надеюсь, и некоторого раздражения вот этого первичного и без особого вникания в ситуацию его станет меньше.
4: Смотрю, что падлом называется не только вид спорта, но и, например, еще виноградный напиток. Тоже называется падл.
2: Вот так.
1: Пошла
2: Андрей,
1: вода горячая.
2: Вот это все туда же. Все ту же кучу.
4: Я просто решил напитки, посмотреть. Вы же знаете,
1: да,
4: что я всегда ввожу все, о чем мы говорим.
1: Да,
4: я
1: решил
4: посмотреть, как это выглядит. И он мне в первую очередь не спорт предложил, а виноградный напиток.
1: Ты, может, напиток. Ошибку в слове он мог сделать еще. Падл.
2: Через Е.
1: Пять букв, да,
2: через
1: в этом слове. Да.
2: Через
4: Е. Да, сделал ошибку.
2: Нет, вот я понять не могу все-таки. Почему такой пафос вокруг этой игры? Почему это так модно? Это дешево и красиво, или это
1: нет,
2: дорого?
1: Это хайп, модно, действительно, это определенный круг людей, которыми этим занимаются, то есть это бизнесмены, это какие-то люди.
2: За вход нужно заплатить.
1: Да, это люди, у которых есть деньги, и куда модно приходить, да, то есть там от мала до велика играют.
2: То есть
1: да?
2: Это довольно дорого, дорогое
1: удовольствие. Да, с чем мы и начинали, это не самая дешевая история, то есть надо арендовать, надо купить себе как бы амуницию, ракетки.
2: Амуниция — это шортики с
1: мальчиками. Ну, шортики, там, ракеточку дорогую для падала купить, она там тоже может.
2: Специально, наверное, для падала кроссовочки.
1: Да,
2: с особенной подушкой.
1: Абсолютно верно. Ты все знаешь.
2: Ну, я уже все знаю.
1: Да, поэтому это как бы такой у тебя показатель твоего
4: ракеточки. 17 тысяч рублей стоит.
2: Вау! Вот. А для большого тенниса сколько стоит ракетка?
1: Ну, там космос вообще, там на самом деле...
2: Ну,
1: там,
2: то есть все-таки большой теннис более пафосный.
1: Ну, да, но просто корт для большого тенниса найти гораздо сложнее, мы просто об этом
4: 30 тысяч.
1: Не раз и не два, но это самое дешевое.
4: Ну, конечно, наверное, я бюджетный там, вариант выбрал.
1: Там профессиональные ракетки, они там десятки тысяч могут стоить.
4: Как скрипка Страдивари.
1: Евро, да, она же специально делается под определенного теннисиста, ну и так далее. Еще хочу сказать, что надо понимать, что государственный бюджет, он не выделяет никакие там деньги на массовый снос теннисных кортов, чтобы построить корты для падла. Такого нет, конечно, это 100% коммерческая история, люди приходят с деньгами, арендуют, может быть, даже строят, там выкупают заводы, ну и так далее, и тому подобное. И для Минспорта, для государства падла это идеальный партнер, да, то есть люди, которые систематически начинают заниматься спортом, для них это просто вот они готовы сами им купить самую дорогую ракетку для падла.
2: Ну вот сегодня мне, кстати, попадалась опять новость о том, что страдают россияне ожирением все больше и больше. Вот, пожалуйста, вам.
1: Не надо меня показывать.
4: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студии. Андрей, спасибо.
5: Театр на Радио России.
6: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
7: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
5: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
8: Настоящий дикарь. Он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
5: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
9: Ну, как тебе нравится мой грим?
6: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
5: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
10: На правах рекламы.
11: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8 800 301 1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
12: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
11: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
12: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающее, а масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
11: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
12: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание, каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
11: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
12: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
11: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
12: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
11: Например. Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
12: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
11: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди, даже дети, очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
12: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвонитесь в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
11: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
12: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
11: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
12: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
11: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
12: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло. Чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
11: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
12: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
11: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
12: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит. И видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие.
11: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
12: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонит в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
11: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» громят противников Харьковской области. Владимир Путин принимает сегодня поздравления по случаю дня рождения. Ноябрьскую пенсию выплатят раньше обычного графика. Подробности далее. Расчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, операторы FPV-дронов нанесли точные удары по пунктам хранения материальных средств и позициям ВСУ. Военное ведомство отметило, что подразделения беспилотных систем продолжают активно поражать фортификационные сооружения, технику и пункты управления врага в зоне проведения специальной военной операции. В зависимости от типа цели, расчеты подбирают оптимальный вид боеприпаса. Уничтожение производится либо методом пикирования дрона на объект, либо путем сброса боевой части, добавили в Минобороны. Владимир Путин принимает сегодня поздравления. Российскому лидеру 7 октября исполнилось 74 года. Одним из первых президента поздравил телеграммой лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер обратился к коллеге со словами «самый дорогой друг». Он подчеркнул, что под руководством Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию процветающей страны, укрепила достоинство и статус державы. Ким Чен Ын отметил, что придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен дальше расширять совместную работу. Традиционно в этот день Владимир Путин принимает многочисленные поздравления и по телефону. Об этом рассказал его помощник Юрий Ушаков.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Дональд Трамп тем временем в беседе с журналистами сообщил о планах провести в ближайшее время телефонный разговор с российским коллегой. Глава Белого дома не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив, что это случится очень скоро. Об этом сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября. Ноябрьскую пенсию выплатят раньше обычного графика. Это связано с праздничным календарем. Как рассказал в интервью РТ депутат Никита Чаплин, перенос затронет тех, кому деньги обычно поступают 4 ноября. Поскольку День народного единства приходится на среду и является праздничным днем, то банковское зачисление за 4 ноября ожидается на день раньше, то есть 3 числа. Для пенсионеров, которые получают деньги через почтовое отделение, дата доставки также может отличаться, добавил депутат. У ГАИ станет больше поводов для приостановки действия водительских прав. Это связано с новым алгоритмом проверки здоровья водителей, в который активно включили поликлиники. В случае выявления у имеющего права пациента проблем со здоровьем, которые несовместимы с вождением транспорта, врач будет обязан сообщить об этом напрямую в МВД. Соответствующий проект приказа Минздрава проходит общественное обсуждение. После постановки диагноза автомобилисту направят официальное уведомление, с момента получения которого у него будет ровно 3 месяца на повторную медкомиссию. Если требование проигнорируют или комиссия подтвердит диагноз, действие прав приостановят, пишет «Парламентская газета». Власти перечислили качество искусственного интеллекта в сфере образования. Нейросеть в первую очередь должна соответствовать национальным ценностям. Своим мнением с агентством ТАСС накануне поделилась депутат Марина Ким. Она на примере показала, что подразумевает под этим понятием. Западные системы на вопрос о семье из двух пап ответят, что это абсолютно нормально. В нейросетях, которые будут учить наших детей, такое должно быть исключено, уверена депутат. По убеждению Ким, ИИ будет не только помогать школьникам, но и работать в интересах учителей, выполнять рутинную работу. Кроме того, он должен быть безопасным, компетентным и суверенным, резюмировала парламентарий. Биорегионы появятся в России. Развитием новых кластеров займется правительство. Об этом говорится в распоряжении Кабмина. Как уточняется в документе, такие промышленные и научные центры роста будут специализироваться на конкретных в данном регионе источниках возобновляемого сырья и особенностях природы. Например, на юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы. В то же время в Приморье и Мурманской области могут создать морские биорегионы, которые будут развивать аквакультуру. добычу и переработку водных биоресурсов. А в Арктике целесообразно заниматься разработкой жизнеобеспечения в экстремальных условиях, следует из документа. Следственный комитет начал проверку после обрушения на руднике в Приморье. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. Напомню, накануне на руднике Восточный в Красноармейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один работник. По данным ГУ МЧС, на момент ЧП в шахте находились 22 человека, погибших нет. По данным Краевого Минздрава, угрозы жизни пострадавшему горняку нет. Мужчина находится под наблюдением врачей. Объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив достигли огромных значений. Об этом заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, в отдельные моменты показатели превышают значения, которые фиксировались до начала конфликта с Ираном. Однако конкретных цифр в подтверждение своих слов глава Белого дома не привел. Напомним, Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта, однако вскоре стороны вернулись к военному противостоянию. Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару примет участие в предвыборных теледебатах с действующим главой государства Луисом Инасио Лулой да Силвой перед вторым туром голосования. По словам сенатора, он давно хотел сравнить программы развития страны. «Убежден, что мы одержим победу в этой дискуссии», заявил кандидат в президенты в своем избирательном штабе. Напомню, по итогам первого тура выборов Болсонару набрал 47% голосов, Лула да Силва – 45%. Второй тур голосования состоится 25 октября. Геннадий Онищенко назвал предельные сроки деторождения. Женщина может родить и к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет, сообщил РИА Новости академик РАН. По словам бывшего санитарного врача страны, возможность позднего деторождения у женщин сохраняется при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержки. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. «Амур» в гостях обыграл «Трактор» 2-1. Для «Амура» это четвертая победа в последних пяти матчах. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жилоба. В завершении новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1-8 Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно во вторник после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов. В Южно-Сахалинске от 14 до 16 облачно. В Хабаровске 8-10 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 3-5 облачно с прояснениями. В Иркутске 12-14 градусов. Утром возможен дождь. В Петрозаводске небольшие осадки и 10-12 градусов. В Уфе 11-13. Временами дожди. В Казани 12-14. Кратковременные осадки. В Нижнем Новгороде сегодня небольшие дожди и 11-13 градусов. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков и днем максимальная температура составит 13-15, в Москве облачно с прояснениями и до 16 градусов. Сейчас в столице 10 градусов.

Чорнита Сыктывкар, Бурасов, талун ерымтыл щижимадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 7 октября, среда. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-9 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Юр Яздачтан редакция Тадмада Вультерьясан. Комин шентябрь тылышен языслыше тама квайт миллиард чай дон бычама мокбадам, не уна эчажы колем воша такат черти, как ямы стылы шалыт пасы светымын куем миллиард чайт, сиджа мурца ичаджык, ычжык юканыс би, ва дашон идыш, сиджа бурдычым иш вештам яс, шуам коммунальная раскудясы став услугаясы ищ комын сая прычент, тая ыния вешшим яссы тыдвылы бош тыгна, ыткамын могбадам яс чинисны, сидж куем пыв эчажык тапырье язы светлисны санаторий курорт яса, а медиона содис курьерясан услугаясан водичем. Локтан вон, кагак от пукалышаслы быт тылыша медыжитшым, содас ыкмыздас вид да джин шур сая шайтыч, шорниес муна ужалыш мам ясилыш, ынесачым пособиес даскык да джин шур шайтан эчаджык. Февраль медводжа лунчань мам капитал лоа маты шижимшо как ямыздас шур шайт, медводжа и миллион сая мыт кагавыла, содасны и чалядька дьитчем мука двештам яс. Республикан лыддище квайт да джин шур сая педагог, как ямыс прочанты сны в бабаяс, быт коймат шиктясын тыдым лунчетыш яс. Неуна эчаджыкан ужаланы постни класса яскад, медуна филолог кывьяс да литература веладыш яс, стыч наука яс, физика, химия, математика, география, биология предметникыс, кыч прочанткамын, коми кыв да литература, информатика, шылад да шилам кужа урок яс щета сэмын кык прочант педагог. Кызвен учителислан вылыс тыдым лун яс, кыч вид арасыч томуловы зэв эча и нёльшы сабо, а мата быт коймадыслы ветымын вид арассая. Джинмын да веладышлы комын вид чань ветымын нёлеч. Классы асас шыркодя дас фитга гырчелядь. Медча унаан воркутаан да ухтаан. Медача койгор да чилимдин район ясын. Выль велочан вон профессионалитет федерацияса уртас шерти бюджет чытвеште тыдымлун шам бошты комиеч как ямыс шысаянны в зон. Урчитыма даштыны республикаса экономикалын кыкты чана юканын, выр оумысын да транспортын ужалышасыз. Сыктывкарса выр промышленный техникум бердын воштыма торья ширин, а сиджа Сыктывкарса автомеханической техникумын. Студент ясыз веладыны чыр Сыктывкарса да ушинса политехнической, сосногорса технологической, республикаса ведьму оумыс техникум ясын да воркутаыш артикаса горно-политехнической колледжен. Белдены сварщика, электромонтера, вырзаптан да трелютан техника самашиниста, слесар-наладчика да сеч воджа. Тадылун ясчетаны умас организация яскад гитад яскутаман. Очная велочина и отпырье ужаланы школаан. Сыктывкарса каналан университетын психология да педагогика институтын видат курса велочища спывстын ташымы смата джиньес. Кыджиналан артмы отлавны ташым шекы таков кутана кык туйвич. Кыджиная вычина уджин медводжа вочков яс. Медводж сылан велочищасын вылыны акань яс, ошпи да кыч печача яс. Карина Галаган сбыльмады ащес челядыр самыв. Тая институтын студентка аудитые велочины и ужавны. Пушкин нима гимназиян сиес пыдди пуктаман шоаны Карина Романовна. Но медча йона нылос радитаны отет класса джолюк яс, вечик термашеман лептаны кияс.
2: С утра, получается, у меня работа в гимназии. До 12 часов у нас уроки. Далее до 15 у нас группа продленного дня. Вторая половина дня я отправляюсь в вуз на занятия и подготовка к диплому, к написанию диплома. Совмещать непросто, но очень интересно. Дети учат меня терпению и гибкости.
1: Сывма Уршикасын и Каринакат эти курсын тыдымлун яс боштыш Юлия Пудова. Школа вои стулыс нас, видланы вын яс, а выльвела чан во завдичым шань поктисны классын вечкадлышан.
3: Работаю в 38-й школе, у меня 4-й Г-класс. Учимся, вместе работаем, дружим. Сейчас единственные трудности – это именно организация урока. Но я все равно очень стараюсь находить с ними общий язык.
1: Заочник яс боштыны ичет класс яс велодышлыч квалификация. Очный яс нашта луасный педагог-психолог ясан. Таво институт помолис пышти шо комын том специалист. А став нас Петерим Сорокин нима университет, шедес республикалы мата нёльшо велодышес. Икать опытналы коршуры остырмы, но эм зиль лун да сэмыны кэсьем. Пасены, йона оцаланы асланыс преподаватель яс. Сичка, ставы стартымас. Россиян пасены гриппан медведя вишищасыз. Иркутск, Омск да Москва облащасын эрдедесны H1N1 да H3N2 грипщи касьяс. Роспотребнадзорлан республика савечкадланынын пасены. Комен грипп эзнакажавны. И вишик орвиян вишищаслан лыд бырья вежаны неуначинис. Пашкаджика Елена Золотарева.
4: Грибком я и знаю. Он и кузвина свылтеща риновирус. Вести освещены кухни на вещах осквизны. А со и чет челядны кукшен нюлерасыч риновирус инмачорыда.
5: Протекает в легкой форме. В основном регистрируется риновирус. Если у взрослых чаще всего это просто насморк, да, мы привыкли, с которым они, к сожалению, ходят на работу, вот, то для детей, особенно младшего возраста, от 2 до 4 лет, регистрируется тяжелая пневмония.
4: Грипп это нам больше снанин тесты освоены с экадан езлан им на позже научная прививка. Качество нам того выясна куем штаммыч влюмана вакцина. Все дурья с чекода вещи мыща улама езысна, что на пневмония уж. Квайты мы нарасыч версти жеки езлы коловичечны и пневмокок инфекция. Все сермасны ковьяны и чет челяйка милый аджигат чиган. Не в зоне если даска квонин вычены сыч прививка, но бактерия свек же ола верьяяс. Все зе чорода инма улама езлы, колем во вещи гвоены кулама яс. И бурда дыща с квайты мы нарасыч версти жеки езлы, возьяны вычены и пневмококыч прививка.
1: Октябрь кыч коймат кычню ряд лун яса сытов карен нодасна коми нывьяслы шрайда республикаса вермащем. Причесны дас ытилавич нывьязда аньяс дас квайчань кыч вид арысыч. Мечер ордышем яс мунасны кыч коймат лун республикаса войтырдан йорташан керкаан. Вишталасны ас евшис. Кужем лун озрылуныч бурджи конкурсын воштасны ашис ен биалун. Каад гитед, кужа пыче, кужа ныв петкачемын петкаласны коми обрядыш юган. Воча шорни отсаган донеласны нывьяслы ш литературный коми кыв кужатадым лун, шуш лун, Пичкас лун, да, шмонит на кужам лун. Мед лунас в ужасны вужвойтерлан шилада драма театра. Сене петкадасны медбор уржеса, да, нимадасны вермышесас. Райда медводжеуш вели нуодама кыж восаян. Могас ловжедны пашкадны коми традициас, совмадны вужвойтеркыв. Тыков зенет вультерьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-9 градусов, атмосферное давление будет расти.
7: Эфирин Миянкат.

0: Видеоланед, студиян Елена Быстрова. Талмиян фондыч кывзам Елена Габовалыч радийтымыч двойка комиодам вищт. Ушта садачтыма щурсэкмыщу как ямыз да сквайтэд вон. Ворсыны Валера, Игорь Туисов, Таня, Вера Габова, Муравченко, Татьяна Кондрусева, Веладыш Лидия Родионова, Нина Тамара Худоева, Ноде Владимир Мальцев, Ворсам сапуктис Василий Амосов.
1: Двоечник Валера Приходнов, тыв бы две тладлис шарфтык, омолик пальто. Тылыч я сыновлис оти и съежа дырым, кудас вежловлис сэмэнсеки, корвеладыч изгижлис мамысла записка. Школа Валера лычмамсы корны эзвербовны, сие эзволовны. Тетрадь я сызда учебник я сыс Валералэн, былы ныняйтэш, а чис эжа джирдавса стамлунан. Тапанда сыкат пукалыш Нина, зывык ты с детинка. И отчит Приходнов джикач тоиш ты сие спарта сащис. Валера ландвойка ясыс, некуда с Нинес чуймадны. Сие ячис чуймовлис, кортет радяс, лолис не тройка яс. А отчит алгебраюш сие вычис правильный остав задача яссы. И няйт вылавиджет так, велодыш пукты ссылы четыре. Перемена дырги, детинка матыщис учительница дыра.
2: Анна Петровна, Анна Петровна, минам тетрадин, минам тетрадин, ошибка.
3: Ошибка? Кушам ошибка, Валера.
2: Алгебра куя, четыре пуктыма.
3: Або ошибка, четыре иколы. Правильная вычем отстав задача яссы.
1: Съел он нас, приходно в некот чоктытыг чушкал из доска, ох ты ж джоджиш йог, да некотас эсджерат. А мыдл он нас, вой школа чукарочкать, но состом дырыма. Валера эс терпитны в каясас. Век на эс вытлывлис и чой дырыш. Ним-то лесна эс баба ясан. Лыня, сыстама олыш, пять яс выловела чищ детинка ясэс, ним тылыс сить же баба ясэн. Вела чищ яс сыщ полисны. Друга чисие аскоди жомаля, вела чищ Саня Муравченко кэд. Приходно в тывчис Таня коданьовали паныд, коди сэвы навела чисис лащны коньки вылын, да чок да уш лащис.
4: Витчиш, кода!
1: Кор Валера асла скыски так уш, коди с Таня оскокьевшис, нывка из город. Из вещик вичадлы приходно было. Уш лэмбэрэн Таня из мукад нывка и осмоз зыр дойма места саданярка. Съевали лым едут шапочка, чендик юбка, став нас сыстым да меча кыджилым ес. Таны каток вылын, вещи станя выловичат ласыс приходного. Но из меч луны с вощелом выласылы, а кажет чесны вкален, детинка яслы лышала на нырчимыс, пуктом мокса быть шедадны кысьемыс. Валера лывещий кокоталой кутыштны Таня аскиедыс, медым эссечем чок да сие ушлащ. Но сыпадди сие шуис матыщищ Муравченколы джик мэттор.
4: Иди, иди! Быдди гавя юра ушлащ, ой!
1: Валера, тоишь ты с щералыщ ёртце лымье.

школа ын урок ясвылын. Валера чокыда кыйкнет лывлис виджадлас настанила. Аджывлис мичалас шин яссы, гогрысыник чужамсы. Сиджи кыски сиес нечкыштны нывлыщ гырдават кыса яссы. Перемена ясвылын приходно в сиджи и вычлис. Таня вот сашлывлис, но некоры изнурашлы. Валера кут избыт много с отдортны нинас. Надия ан мысие свежасны таневна, пухчедасны сыкат эти партасы. Медбарын колесны приходного с отнассы. И барас и ленина мезвичмы, а ворщис, нина лыщ корщура сей вермывлис списывайтны. Таня кыджейнина велочис бура, и таян приходно в гордичис. Нывка извидят Валера была, сылывали вещь коть. Да я че с детинкой из коски мед Таня тодис, мы сылы Таня вел еще лом влас. Но ёрточно сыкать, сие ёна кос есть.

0: Сейчас займов чем кепишься.
1: Куда дева? И чешли?
2: Шурис кепишит.
3: Шурис? Да это съест джеблин.
2: Не. А ты мед юалин меньшим. Джик пырышка аджи. Мадыш кешла кут тот влад.
3: Ты бурджик моджа эн джеб. Ме пола от нам пемид нас мунныса.
2: А ты мянкат кутан. Мянкат не намыш полны.
0: Ена шянь, лыня летчесны лым черьяс. Рыты свалы шонет. Зевге же да пандачлесны ветлыч муныш яс, да машина яс.
2: Куда? Куда? А кыз ян фокус петкадла?
0: Приходнов, витчище спаны двоич машина, да шибет из колеса у нас портфельса.
2: Года, Сулавы, Инму, мат машина ула шибыта, вот ачилан, вечкала.
0: На ему Равченко кэд шибит лесный портфель я с мат, кой мат машина я сула, но есть вечка. Нё лет грузовик из колеса я с костады слежи с портфель я с да суптис. Кабина еще чешты с шофер, да учка чес в этот на деденька я сэс. На я крщишты сны пышкины, и Таня на борща. Шофер дерт эссунаэс. Тае йона гажад из ставнаса. Ставнас кылис начнаса пелькан да повтаман. Таня ланкеркаэс валинин ортчен. Но сылы жаль на вылы торгетчины детинка эскан.
2: Кода? Пет бар гуляет ты. Мете на Тане вичишла.
3: Пырака бар пет нос нин лечины.
2: Ура!
0: Приходно в сконгиш ты станяс. Сие учи слымге, четчиш ты сбыр, да тоиш ты свалераяс. Сие кия с шефгадаман лепжи стола пие. Таня нюжа ты сылы киса, детинка кыскиш ты сие шчет шлымге, и нае тарья с мозгу ты сны пурти качны.
1: Мунама, ничего вилы миян, Юра!
0: Джуджит крут ячой вылын, некот не назвал. Портфель я с сылым ешивитым барын, на и заводит исны и славны. Таня исковтис фанера торвала пукщема. Детинка яс и слащисн супцен, ним ячесны нывководжен.
2: Кода! Кода! Ислав кок яс вылад! Да лыслыш шутев там сакылван!
1: Трус, баба!
2: Да и со, тади, ну-ка!
1: Трос!
2: Да инфо! Кода!
0: Таня кыскис обидетчины зонка ясвала, но сылы вали гажа накан. И сие полымся венамен исковтис супцен. Полнысы валам паштединамыш. А лолыс исковтигас качлис выла, да бытте лепжилыс сыкат. Ушлывлес сие самын секи, кор Валерка почлис сылы туйса, да вешкилы сыдоре матыщи гаднин.
2: Меешь полон, да ты меешен пол, метана некурок обедит.
3: Некуда шмок пол, пачка моя джикнен ежес, да и кына моя еще мала.
2: Час, час, мет я нас вердушта.
0: Приходно вайдис наис кык сутта пукеркадора. Мадат суттас озгис лапочка.
1: Пергачам!
2: Оско! Чернин! Некуда спет! Таня, дог, медвочаюсь, подкачи!
0: Эти одездорен сулали с панера пывьен вефтиштем пу бычка. Приходно в шиток вошти сес. Бычка он вели рысула капуста. На ее очереден кутисны гумлавны вещь, когда киясна с капустаса, да че смачны. Що исны чела, медым некуда скыл. Таня ловили куча мака не лошит, мы на еще ины юзлыч капустаса. Целовещик окотовали медумная скылисны, да вытлисны. Корставы спытисны, приходно в кинас рывняйте из капустаса.
2: Эх, эчанин колес, жаль.
4: Горшко.

0: Папаш, мы солоды над капустаем.
1: Юж ты, Жечка.
2: Час. Юа.
3: Петисны улича была. Приходнов кутис щойны лымса.
2: О, сомот-то лым есть. Юай. Да то лащис чабралай, то лащис. Сестам джик лымса.
0: Щелы чуптас читаласны гортын. Мемуна.
2: Но, зевтайте ляп. Кода и то знярды. А тогда над мы. Ме тогда. Кытаны позе чечавны. Мы тут суд тащань. Мунам, Саня.
1: Мунам.
3: Приходно в терба мыдачис. Муравченко выржет чижа местовывши сыборща. Эсколь читаня. Как суд-то эти киркопелесын вылы перила я сапоз, а выл я с балкон. Приходно в которен каис, суд из балкон дорыша, сечаки я с шевгадамен чечишты стола.
2: Эй, чечишты! Эй!
3: Муравченко сиди же чечиштыс, а Таня полысвящик кайныса видит поскужа. Приходно в отсалы сылы кавшащны выладжис. Нывка ловши сакутамен тоишчи с балконыш да лепжи сувлань. Щелымыс ыркмунли, но лов вылыз бытте югжилис. Сыща нышта начать чалисны щерчен бырщен.
2: Куда? А ты над мен детенькая спывстыщ. Котка воз. Щелым вылад.
3: Юалым и свалевитчиштым, да чуйма дана. Таня вещик падмис. Сей некоре из думаш лытайлыш. Думши слы дед лис классыш став детенка яссы. Тор яссы неко целые скажетчи. Гашка на меч лун весна. Медмича зон каэс Вова Соловьев, кудря юрщия, ужидлас щин яса, а щин лыс яссы скужеш да сукаш.
2: Но как-то нюшки нали мы?
1: Мы вещь давны.
2: Ну, мен детенька я спустыш. Котка волос. Что там было? Вещь-то?
1: Вова Соловьев.
2: Коди? Коди?
1: Вова Соловьев?
2: Ха-ха-ха! Соловьев, да? Соловьев, да? Ну ладно!
3: Приходно въеткаш ты станясь, исков ты споскужа, досаял из киркая ссая. Муравченко учка чес вытадны йорца. Таня бочь ты из портфельса, да неженик мыдат чес гортас. Думайтесь, мы сылы некот, детенька, я спывстыч классанас, о скажетче. Талонсо, приходнув, воищелам влас. Но позже мои шумы таилыш. Кортаня матыщи с горд дорас, мама с валипета телефон автомата звонитны. Милиция, касья юртны, нылы с вошем елыш. Водчикниц я кычу автомара йонса, ветлама ячой дора, но всеки бурак и наестыч, че смачисны ел с капустаан. Медводча и щоломас, мамы свачкалис на лыслы чужам банас. Вали, как час вой.

0: Ужем зонкаяс, учка чеснотаня была. Чапки сныны в калыш портфельсе, да шибитесь на кокуланас. Ащсе топы да кучалисны, да зыртисны мужичей паса туалетла. Валера Приходна в нечке с косады с некучам жалит так, гартли с кигагарас. Ставы свыли гагарвотым да повзятчам. Быть те Таня, и шибко он вечкалис враг яспавсты, и он и на икоскина сие скощавлены. Таня коски смынтачина, мездышны, но сылочки я с песов тисны мышкас, да то иш тисны кеджотана уджесаяс. Тани сие свитчищесны орча квайтат класки асыщ зонкаяс.
1: Дурак яс, лэджей, вымет ян на бочи.
2: Соловьёвас? Соловьёвас радитан? Соловьёвас маядитатче, отье!
0: Таня лы ставы слой с гагарвана. Дум волосущий тырыт ярытыс. И лым, и ячой, и приходнов. Да, тырцы бурно гонворчали с щеломся. А мой он его че? Йоймисе мои приходновыс. Нинам мы сие двоечник, мы впали с тырыт Таня. Мекута сыло отцавны. Коти двойка я санод, кучам сие. Поптам, ставы сылышка взыщаны. Детинка я с мырдан кыскис на Соловьёвес Таня дары.
2: Хокаше!
0: Таня ёнджика жмитчис штенберде. А Соловьёв, ичетик, бырдам исла гырд, бергатчис, да кулак яс наскутис гындына юрас матын сулалыш зонкалы. Детинка я с бара бергадыс на сиес, да то иштис на Таня лань.
2: Окав сиес! Сиет ты на радите! Окава дьеджик!
0: Ставен учка чесны класс яса. Приходном люкады с плеш на плеш Таня раз да Соловьёвас.
2: Утан тадны, кычес яс радитны.
1: На!
0: Кор приходно в бергаде станял и с чуймом чужемся, нывка парсыштис гыж ясна ссылы щин горубса, лёб дороджи сыныштис. Гыж на то ясыс джик пырпачкалисны, пыктисны, наишкут из сочтышны вир.
1: Не корсыща мевлен, катиш!
0: Приходно в сосна с чушки с чужом щас вирса и чоч мадатче с класса. Но сиес суис велодыщис.
3: Ой-ой-ой, Приходно, Валера, мы на те кадлоис куча, кучом жвер парсыштис. От ячек мна медпункте.
0: Анна Петровна кватитис кипыладыс приходновас, да котаран катридис мацутта медсестрадора.

0: классе приходно в пырис учительница кад отлан. Чужем из гыжнатуя и йода. Сиевали вижа орда коть. Таня лан воротник и свали речдема. Валера лан щелом и сворщилась, с дух кежла чужли с каичем. Но вежах тему свен из сиес. Соловьев сылы кажетче. А мой ласичка торот, мек отгуляйтесь. Скоро ж думаешь ты с приходнов.
1: Челядь, мой ты ан Луис. Коди гыж ял из приходного.
2: Мега аджилай.
3: Ух ты ты.
1: Ты, Нина, он же тут?
2: Мега аджил.
1: Таня.
2: О.
1: Таня, мой ля ты над воротничок дрежьдема. Володя Соловьев, мой ля ты се шамжукаль.
2: Таня, лишь воротник все не чуштись на детинка яс.
0: Староста Нина унжих сеестет, кыджи ему кадны в каяс. А детинка яс чё волесны?

0: Перемена другие классы колесны Таня, Соловьев да учительница. Таня одва кутчище с медом не бордчины. Щиндор я сысвачи с ныним, но сие че волес.
1: Мыльой станюша. Ладно, ладно. Он как оске, осков. Володя. Володя, Гашка, ты вещтала?
2: Приходила чоктис. Мьяны чоктис. Локальный чоктис.
0: Соловьев вещтали стався к одевали. А приходнов вещище станя с оджесаем. Учительница кажали с класса шпетиган валераяс. Боштис сой пыладыс, да нуодыс очес дорыш бокаджик.
1: Приходно. Мы еще обойдитын йоркеста. Валера, метен шит юала. Вочавич. Ох, бара двойка лас пукты на поведение шит.
0: Учительница тыдыс, сылыш нина манчуктат. Век нищин я с исприходно в ланвиджа десны кодида. Сие вещь, куда щетый с учительницей ладневникса. Вермис кэчка тает двойка из отцов на приходновлы, гыгар вон ащи слег в очем торсе. Не бже дышт на чоржем щеломсе. Приходно в витчище станя с быт перемена дырги. Валера Кыскис Юавны сыныш, ради того знен Таня Соловьевас. Но Таня, кыджи Соловьев, испита в коридоры. Урок я сбырын, Валера первоен пачтащис. Петис улича вылы. Таня петис нывка яскат.
3: Эй, кода? Болы татче.
1: Эн матыч имян дура приходнов.
3: Октена чуксав. Кода ёвалышка с я юавны?
1: Эн ворот сиес, учительница лавиштала.
3: А мес сиес оги ворот. Ну, ны татыч, баба яс.
0: Нывка яс из вырчины места вовщинус. Таня вылы накачу. А приходно вылан щелом вылан слой из щекы. Гагарвойс. Эс пыль завылало, сылэнталан я поступокас. И век же юалис.
3: Век на радейтан съес.
1: Радейта.
3: А мек каттена вия.
1: Вия? Натанет!
0: Таня, друг петы снывка я скучыш, да лысыш ты с приходно в лымышка с портфель нас.
1: Ну что, отчетка мене выржедан, олам чешет кудан жалитны.
3: А мы не ты менем вычан.
1: Щин-то гудишь-то. Меньше мой те дети на гудишь-то щин мезда, как лунцы я свочные гермы. А ты на дне корозвощи, гагар воин. И соловья весен верет. Метен щит цыпанда, чё щин-то гудишь-то, вот таджи.
3: Да?
1: Да.
0: Приходно в бергачис, такут из илыщины. Сылы окутавали бортны.
3: Ставы с помощис. А никуда, не корни на скут, мекад йорташни.
0: Валера некорна из бортны. Сылы вали янджим бортнеса. Но щин ваэс, тюрис ачис, некучам юаштек. Сие есть чушка в хирвасе. Мед пана дащищ яс думайте не, мы тая сыла не лым чир ясыс с чужам былын. Да и ветлыщ муны щас обоищ. Некод орчен абу. Саня Муравченко пищмис. Да колая мои сие валералы. Кучам пемыд улича влас. И едва как котка кажалась, мы вир шогыш бырде.

0: вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Юр Яздачтан редакция Тодмада Вультерьясан. Комин, сентябрь тылышен, езы слышатам аквает миллиард чай дон бычама мокбадам, не уна эчажи колем воша такат черти. Как ямы стылыща лытпасы светымын куем миллиард чайт, сиджа мурца ичаджик. Ичаджик юканыс би, ва дашон идыш, сиджа бурдачым иш вештам яс. Шуам коммунальная раскладьясы став услугаясыш коман сая прочент. Тая ыния вешем яссы тыдвыла бош тыгна. Иткамын мокбадам яс чинисны. Сидж куем пыв эчаджик тапырье езы светлисны санаторий курорт яса, а медиона содис курьерясан услугаясан водичем. Локтан вон, кагакат пукалышаслы быт тылыща медыжитчым, содас ыкмыздас вид да джин шур сая шайтыч. Шорнис муна ужалыш мам ясилыш. Ынисачым пособиес даскык да джин шур шайтан эчаджык. Февраль медводжа лунчань мам капитал ло маты шижимшо как ямыздас шур шайт. Медводжа и миллион сая мыт кагавыла. Содасны и чарядькат ячым мука двештам яс. Республикан лыдище квайт да джин шур сай педагог. Как ямыз прочанты сны в бабаяс. Быт коймат шиктясын тыдым лунчетыш яс. Не уна эчаджикан ужаланы постни класса яскад. Медуна филолог кывьяс да литература веладыш яс. Стойч наука яс, физика, химия, математика, география, биология предметникыс кыч прочанткамын. Коми кыв да литература, информатика, шилат да шилам кужа урок яс щета сэмын кык прочант педагог. Кызвен учителислан вылыз тыдым лун яс. Кыч вид арасыч томулова зэв эча и нёльшы сабо, а мата быт коймадыслы ветымын вид арассая. Джинмын да веладышлы комын вид чань ветымын нёлэч. Классы асас шыркодя да свитга гырчэлядь. Медча унаан воркутаан да ухтаан, медача койгор да чилимдин район ясын. Выль велочан вон профессионалитет федерацияса уртас черти бюджет чытвеште тудымлун шам бошты комиш как ямыс шысаянны в зон. Урчитыма даштыны республикаса экономикалан кыкты чана юканын, выр омысын да транспортын ужалышасыз. Сыктывкарса выр промышленный техникум бердын вошты мотор я ширин, а сиджа Сыктывкарса автомеханической техникумын. Студент ясыз велодыны чыр Сыктывкарса да ушинса политехнической, сосногорса технологической, республикаса ведьму омыс техникум ясын да воркутаыш артикаса горно-политехнической колледжен. Белдыны сварщика, электромонтера, вырзаптан да трелютан техника самашиниста, слесар-наладчика да сеч воджа. Тыдылын ясчетаны омыс организация яскат гитыд яскутаман. Очная велочина и отпырье ужалан школаан. Сыктывкарса каналан университетан психология да педагогика институтын видат курса велочищас пывстын ташымы смата джин ес. Кыджиналан артмы отлавны ташым шекыта кывкутана кыктуевич. Кыджиная вычина уджин медводжа вочков яс. Медводж сылан велочищасан вылыны акан яс, ошпи да кыч печача яс. Карина Галаган сбыльмады ащес челядыр самывп. Тая институтын студентка аудита и велочины и ужавны. Пушкин нема гимназиян сиес пыдди пуктаман шоаны Карина Романовнаан. Но медча ёна ныла срадитаны отет класса джолюк яс, вечик термашеман лептаны кияс.
2: С утра, получается, у меня работа в гимназии. До 12 часов у нас уроки. Далее до 15 у нас группа продленного дня. Вторая половина дня я отправляюсь в вуз на занятия и подготовка к диплому, к написанию диплома. Совмещать непросто, но очень интересно. Дети учат меня терпению и гибкости.
1: Сывма Уршикасын и Каринакат эти курсын тадымлун яс боштыш Юлия Пудова. Школа во истулыс нас, видланы вын яс, а выльвела чан во завдичем шань пухтисны классан вечкадлышан.
3: Работаю в 38-й школе, у меня 4-й Г-класс. Учимся, вместе работаем, дружим. Сейчас единственные трудности – это именно организация урока. Но я все равно очень стараюсь находить с ними общий язык.
1: Заочник яс боштыны и чат класс яс велодышлыч квалификация. Очный яс нашта луасный педагог-психолог ясан. Таво институт помолый спышти шо комын том специалист. А став нас Петерим Сорокин нема университет, щедис республикалы мата нёльшу велодышес. Икать опытналы коршуры остырмы, но эм зиль лун да сэмыны кэсьем. Пасены, йона оцаланы асланыс преподаватель яс. Сичка ставы сартымас. Россиян пасены гриппан медведжа вишищасыз. Иркутск, Омск да Москва облащасын эрдедесны H1N1 да H3N2 грипщи касьяс. Роспотребнадзорлан республика савечкадланынын пасены. Комен грипп эзнакажавны. И вешик орвиян вишищаслан лыд бырья вежанны неуначинис. Пашкаджика Елена Золотарева.
4: Грибком я и знаво. Он и кызвы нас вултяща риновирус. Версия освещенной кухни на вещах осказаны. А со и чет челядлы кукшан нёлярасыч риновирус инма чорыда.
5: Протекает в легкой форме. В основном регистрируется риновирус. Если у взрослых чаще всего это просто насморк, да, мы привыкли, с которым они, к сожалению, ходят на работу, то для детей, особенно младшего возраста, от 2 до 4 лет, регистрируется тяжелая пневмония.
4: Грипперда нам больше снанин тесты освоечены с экадан езлан эм на пожан вычна прививка. Качество нам тававаясь на куем штаммыч влюмана вакцина. Си дур я с чекодовищем ища улама езыс на штана пневмонияющ. Квайты мы нарасыч версти жеки езлы коловичечны и пневмокок инфекция. Си я сермас на ковьяны и чет челяйка милый аджигачиган. Нывзон я слыдаскы квонин вычна сыыч прививка. Но бактерия свек же ола верьяяс. Си я зе чорода инма улама езлы. Колем вовещи гвоены куламаяс. И бурда дыща с квайты мы нарасыч версти жек юзлы, возьяны вычны и пневмококыш прививка.
1: Октябрь кыш коймат кыш нюля дунья сысытыв карын нодасны коми нывьяслыш райда республикаса вермашем. Пырычасны дас ытилавиш нывьязда аньяс дас квайчань кыш вид арысыч. Мечер ордышем яс мунасны кыш коймат луны республикаса войтырдан йорташан керкаан. Вишталасны ас евшис. Кужым лун озрылуныш бурджы конкурсын воштасны ашис ян биалун. Каад гитед, кужа пыче, кужа ныв петкачемын петкаласны коми обрядыш юган. Воча шорни отсаган донделасны нывьяслыш литературный коми кыв кужатадым лун, чуш лун, Ишкаслун, да, шмонит на кужам лун. Мед луна с ужасной вужвойтерлан шилада драма театра. Сене петкадасне медбор ужаса, да, нимадасне вермышьясас. Райда медводжаш вели нодама кыш восаян. Могас ловжедны пашкадны коми традициас, сэвмадны вужвойтеркыв. Тыкав зэмет вультерьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-9 градусов, атмосферное давление будет расти.
7: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске белье на веревках выдало укрытие боевиков в Краматорском районе. Лидеры России и Ирана встретятся на днях для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Управляющим компаниям хотят запретить без суда отключать коммуналку за долги. Подробности далее. Бойцы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силой и пункт управления беспилотниками противника в Краматорском районе ДНР. В населенном пункте Высокоивановка разведка обнаружила украинских боевиков, которые засели в хозяйственных постройках частного дома. Пренебрегая маскировкой, они сушили белье во дворе и свободно перемещались по участку. Укрытие ликвидировали расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» 2-й артиллерийской бригады. Одновременно в Семеновке был выявлен и уничтожен замаскированный пункт управления дронами, спрятанный под шифером и бревнами в развалинах жилого строения, отмечается в сообщении Минобороны. Владимир Путин принимает сегодня поздравления. Российскому лидеру исполнилось 74 года. Поздравительные телеграммы шлют его коллеги из разных уголков планеты. Одними из первых Владимира Владимировича поздравили лидеры КНДР и Туркмении. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил личный вклад Путина в укрепление дружбы и расширение стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что совместными усилиями межгосударственные связи будут и далее развиваться на благо народов России и Туркмении. В свой день рождения президент отметит традиционно за рабочими делами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в графике президента на сегодня есть и публичные мероприятия, а также подготовка к международному саммиту лидеров стран-участниц СНГ, который состоится 9 октября в Туркменистане. Там же, к слову, Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Еще одна встреча по линии России и Китай состоится между главами государств Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В то же время Юрий Ушаков не исключил возможности встретиться в трехстороннем формате при участии Дональда Трампа. По крайней мере, такие договоренности витают в воздухе.
9: Практического обсуждения это еще пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробной вложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно.
8: Дональд Трамп тем временем в беседе с журналистами сообщил о планах провести в ближайшее время телефонный разговор с российским коллегой. Глава Белого дома не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив лишь, что это случится очень скоро. Об этом сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября. Управляющим компаниям хотят запретить без суда отключать коммуналку за долги. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Один из сторонников инициативы, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, напомнил, что сегодня коммунальщики могут самовольно отключить отопление, газ, воду и электричество даже при малейшей задержке оплаты. Это наносит серьезный удар не только по злостным неплательщикам, но и по семьям с детьми, старикам, инвалидам, которые и так находятся в непростой жизненной ситуации, полагает Слуцкий. Вот найдет ли инициатива поддержку у коллег, покажет время. Две кнопки от мошенников, зеленая и красная, должны заработать до конца текущего года на госуслугах. Их внедрение позволит россиянам регулировать систему защиты от мошенников. Если красная кнопка поможет заблокировать связанные с деньгами и атаками кибермошенников функции, то зеленая, напротив, позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомним, в конце сентября Минцифра опубликовала для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе с мошенниками, в который вошли 20 инициатив. В Госдуме встали на защиту учителей патрульных. Депутат фракции КПРФ Нина Останина призвала отменить вечерние учительские патрули. С соответствующей просьбой парламентарий намерен обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает газета.ру. По мнению Останиной, нельзя перекладывать на учителей ответственность полиции. Вместе с тем, патрульные службы можно формировать из родителей, как это было в советское время, предположила депутат. Власти перечислили качества искусственного интеллекта в сфере образования. Нейросеть в первую очередь должна соответствовать национальным ценностям. Своим мнением с агентством ТАСС накануне поделилась депутат Марина Ким. Она на примере рассказала, что подразумевает под этим понятием. Западные системы на вопрос о семье из двух пап ответят, что это абсолютно нормально. В нейросетях, которые будут учить наших детей, такое должно быть исключено, уверена депутат. По убеждению Ким, ИИ будет не только помогать школьникам, но и работать в интересах учителей и выполнять рутинную работу. В Госдуме дали рекомендации на случай встречи с медведем. Если речь идет о выходе хищника в населенный пункт, то жителю необходимо укрыться в доме или автомобиле, а затем вызвать экстренные службы. Такой совет дала член комитета по экологии и природным ресурсам Ольга Степченко. В то же время депутат предостерегла от выстрелов из оружия для отпугивания животного, поскольку по закону его можно применять только в особых случаях, когда жизни действительно угрожает опасность. По подсчетам ТАСС, в текущем году медведи выходили в населенный пункт инфекции более чем в 40 регионах страны. Эксперты связывают нынешнюю ситуацию с недостатком естественных лесных кормов. В России создали первый в мире биопластырь от шрамов. Об этом рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика Олег Евсеенков. По его словам, пластырь кардинально снижает образование рубцов на коже человека. Похожий на вату биоплант клеится на свежую рану и рассасывается кожей в течение недели. За счет гиалурона и пептидов в составе пластырь ускоряет процесс заживления и минимизирует риск образования килоидного рубца, уточнил специалист. О том, когда биопластырь появится в широкой продаже, разработчики не уточнили. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
10: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге петербургский СКА дома уступил Северстали из Череповца 2-5. У победителей шайбы забросили Денис Ян, Иоаннис Калдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил Данила Аймурзин. Серьезную травму получил нападающий хозяев Захар Бардаков. По словам главного тренера команды, форвард перенесет операцию и пропустит около полугода. Другие результаты дня. Автомобилист «Авангард» 4-0, трактор «Амур» 1-2. Теннисист Даниил Медведев опустился на 6-е место в рейтинге ATP после дисквалификации с турнира в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомню, инцидент произошел в полуфинальном матче против Новака Джоковича при счете 5-7-3-5, когда серб подавал на матч. Медведев, проиграв очко, ударил ракеткой по отскочившему мячу и попал в лицо болельщику. В итоге судья и супервайзер турнира приняли решение присудить россиянину техническое поражение. В матче баскетбольной единой лиги саратовский «Автодор» победил красноярский «Енисей» 74-72. 28 очков задорожников набрал американский разыгрывающий защитник Уэндал Грин. «Енисею» 19 баллов заработал Чарльз Келлисон. Гол футболиста «Акрона» Артема Шуманского принес победу сборной Белоруссии во встрече с финнами. Матч группового этапа завершился со счетом 1-0. Нападающий забил на первой минуте. Его соотечественник Захар Волков на 15-й не реализовал пенальти. Гандболисты ЦСКА обыграли СГАУ «Саратов» в матче Суперлиги 31-26. Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний армейцев Дмитрий Хмельков, забросивший 10 мячей. В составе гостей 5 голов на счету правого крайнего Артема Сергеева. ЦСКА держал 6-ю победу подряд и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. Волжане с 2 баллами идут 10-ми. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
8: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов. В Магадане плюс 4-6, временами дожди. В Екатеринбурге прохладно, плюс 7-9, кратковременные осадки. Такая же температура сегодня и в Тюмени. В Омске 4-6 градусов. В Иркутске 12-14, утром возможен дождь. В Великом Новгороде 15-17 градусов. В Уфе 11-13, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 13-15 градусов. В Москве облачно с прояснениями и до 16. Сейчас в столице 10 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-9 градусов. Атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В республике разрабатывается комплексный план по поддержке ветеранов боевых действий, возвращающихся домой. Главная цель – помочь им найти свое место в мирной жизни, устроиться на работу, пройти переобучение и получить всю необходимую помощь для адаптации. По поручению руководителя региона Ростислава Гольштейна вопрос рассмотрели на заседании Республиканской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для работодателей подготовили специальные рекомендации. Включают три раздела – помощь в трудоустройстве, адаптация в коллективе и карьерный рост. В Ухте открыли мемориальную доску памяти кавалера Ордена Мужества Сергея Мещерякова, погибшего при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики. Памятный знак установлен на фасаде городского горно-нефтяного техникума, который герой окончил в 1989 году. В Пскове завершился окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Мероприятие собрало более 120 матерей и жен героев СВО, чтобы поддержать друг друга, поделиться историями и показать творчество своих регионов. От нашей республики выступили 10 участниц. Представили номер под песню «Красная рябина». В национальных костюмах рассказали о бескрайних просторах и любви к родной земле. Проект «Героями сильна Россия» в числе победителей по Северо-Западному федеральному округу в номинации «Служение единству народов России». Подробнее об инициативе рассказывает председатель Совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татаров Республики Коми» Мухаса Маунчева.
2: Проект подчеркивает общий вклад представителей разных национальностей в защиту и укрепление страны. Смысловой стержень инициативы – это идея единства фронта и тыла. Каждый труд, даже самый небольшой, спасает жизни. Вот эта мысль проходила через все мероприятия. От плетения маскировочных сетей до откровенных разговоров со школьниками и студентами о цене подвига. Проект проходил с 26 марта по 26 апреля в Сыктывкаре на площадках Республики Коми, Доме дружбы народов, добровольческом штабе «Добрая республика», в гимназии номер 1 в Эжвинском районе, в концертном зале «Сыктывкар». Итоги проекта. Участие приняли 860 человек, из них 450 молодежь. Выпущено более 50 публикаций. Здесь волонтеры выступили не просто помощниками, а носителями опыта. Были спикерами, мастерами и наставниками, что придало проекту особую ценность. Благодаря совместной работе нам удалось создать пространство диалога и взаимопомощи, которое укрепило межнациональное единство и напомнило о важности гражданской ответственности в современном мире.
1: Награждение состоится 19 октября в Великом Новгороде. Преподаватель детской музыкальной школы Воркуты Эльмира Милованова стала лауреатом национальной премии Министерства культуры России. В финальном этапе участвовали более 500 специалистов. Победители получат денежные премии на поддержку профессионального развития. Стали известны также финалисты всероссийского конкурса «Родная игрушка». В числе отмеченных проектов – разработка «Мой цатуй» Светланы Бурмистровой из Коми. До 11 октября жители региона могут поддержать идею в народном голосовании в мессенджере «Макс». Студенты Коми могут получать стипендию президентского фонда природы. Заявки на конкурс принимаются на сайте заповедная-стипендия.рф до 12 октября. Выплаты примерно 26 тысяч рублей будут перечисляться с ноября по август будущего года. В Национальной библиотеке Коми прошла открытая лекция «Нюрнберг. Право, политика и пределы исторической памяти» с участием одного из ведущих специалистов по истории нацистской Германии Константина Залесского. Спикер в своем выступлении подчеркнул, что трибунал впервые системно и авторитетно представил мировой общественности доказательства преступности всего фашистского режима, его карательных институтов и идеологии.
3: Нюрнбергский процесс превращается в большой миф. Миф – это не обман. Скажем так, это упрощенная история. Главное значение Нюрнбергского процесса в том, что он заложил основы международного права, вот он стал источником того, что было создано международное право, вот оно было развивалось, с тех пор оно развивалось, и сейчас оно, наконец, развилось. Это говорят прежде всего юристы.
1: Найти древние святыни православия, сохранить и передать потомкам. Девиз волонтеров проекта «Возрождение деревянных храмов Республики Коми». В этом году провели 4 экспедиции, восстановили угасающие образцы деревянного зодчества. О том, как проходят выезды, рассказывает руководитель объединения Игорь Пунигов.
4: Экспедиции в основном длятся 2 недели. Могу сказать, что не обязательно ехать на 2 недели. Кто-то приезжает на 5 дней, кто-то наоборот потом подъезжает. Так как объекты все находятся в основном в таких заброшенных деревнях, районах, то участники живут в палатках. В лучшем случае местные жители, и такое часто бывает, нам, общедельцам, дают дом, где можно жить так же. Бояться, если что, ничего не надо, если, допустим, человек ничего не умеет, да по плотницким делам. Много чему можно научиться. Участвуйте. Вступить в группу несложно. Мы находимся в сообществе ВКонтакте, «Возрождение деревянных храмов Республики Коми». Там я могу ответить на любое сообщение, или вы можете позвонить, и я все смогу объяснить.
1: Новости культуры. Новый сезон театр оперы и балета встречает почти под новой крышей. Долгожданный ремонт завершился в конце октября. Но даже в таких экстремальных условиях, бесконечного шума и строительного мусора, артисты смогли подготовить много интересного. И порадуют не только жителей Сыктывкара, но и Москвы, даже Минска, поделилась директор Татьяна Зоря.
5: Мы в этом году едем на гастроли в рамках фестиваля «Видеть музыку». Это случится уже 18 ноября, мы поедем в Москву, и после Москвы едем на гастроли в рамках такого международного сотрудничества с Республикой Беларусь, едем в Большой театр в Минске. Там покажем 5 спектаклей, это, конечно, наш национальный балет «Евморт», это «Дюймовочка», опера «Чио-Чио-Сан», конечно, балет «Три», который вы тоже смогли уже видеть на нашей сцене 3 числа, с успехом прошел этот балет. Публика встречала с особой любовью и теплом, потому что действительно давно этот балет мы не видели на этой сцене.
1: Несколько известных портретов кисти народного художника Коми СССР Станислава Торлопова давно вошли в Золотой фонд музея Сыктывдинского района. Мастер передал их лично его основательнице Эмилии Налимовой. Картины, написанные полвека назад во Вьетнаме, в Ильгарте демонстрируются впервые. Благодаря давнему другу районного музея, Национальной галереи республики. Слово директору Сыктывдинского музейного объединения Владимиру Муравьеву.
6: Мы много лет уже сотрудничаем с Национальной галереей. В этом году 2 выставки. Одна выставка была посвящена Энгельсу Васильевичу Козлову, которому исполнилось бы в этом году 100 лет, а Станиславу Анфимовичу исполнилось бы 12 октября 90 лет. Поэтому вот эти юбилейные выставки посвящены нашим выдающимся художникам.
1: Экспозиция открыта до конца октября. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает сегодня в 18:30 на юбилейный концерт Александра Шемелина. Это встреча с настоящим мастером, чей талант и харизма покоряют сердца зрителей уже полвека. В программе лучшие песни, живое исполнение и, конечно, любимые хиты. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
7: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-9 градусов, атмосферное давление будет расти.
0: Диапазон.
8: Утренняя информационная программа.
9: Доброе утро! В эфире «Диапазон». У микрофона Татьяна Мельхер. С Вспоминая прошедшие праздники, в России накануне отмечался День учителя. А каков он в нашей республике? Об этом рассказал Комистат. На начало учебного года 2025-2026 в общеобразовательных организациях региона работало 6600 преподавателей, среди которых 88% – женщины. Сельских – 33%. Почти треть работала с начальным звеном. Среди предметников больше всего филологов – 13%. Половина из них в возрасте от 35 до 54 лет и лишь 16% – молодые специалисты. В среднем на одного педагога в республике приходилось 15 учеников. Самая высокая нагрузка на педагогов была в Воркуте и Ухте. В преддверии праздника в Большом зале администрации главы Коми чествовали работников сферы образования. Почетными грамотами и званиями были отмечены лучшие педагоги, воспитатели и преподаватели из всех городов и районов республики. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Екатерина Алексеевна Артеева удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». В профессии она 36 лет. Начинала преподавателем младших классов. А как преподаватель русского языка и литературы уже много лет дарит свою любовь к этим предметам школьникам села Мутный Материк Усинского района.
10: Мы переехали в Мутный Материк, потому что родственники мужа моего были оттуда. И он мне предложил, там строится новая кирпичная двухэтажная школа, давай поедем туда. Ну, мы поехали, меня приняли, коллектив очень хороший. Коллектив учителей, они всегда поддерживают, всегда помогают.
9: А учитель математики гимназии номер 1 города Печоры Валентина Александровна Гащенко с детства увлекалась математикой, искренний интерес которой ей перешел с генами от родителей.
11: Они заочно закончили физико-математический факультет Курского государственного пединститута. Папа всю жизнь проработал директором школы, и у нас с сестрой просто не было выбора. Мы все учителя математики. Семейную традицию и династию нарушила моя дочь. Она филолог. Она несколько лет преподавала в Российском университете дружбы народа в Москве. Она лингвист.
9: Заслуженные награды получили около 40 работников сферы образования. За вклад в профессию их лично поблагодарил председатель правительства региона Дмитрий Братыненко.
12: Для меня огромная честь быть сегодня здесь по поручению главы республики, вручать вам государственные награды. Те, кто отмечен сегодня будет здесь, это те люди, долгие работающие в отрасли, которые делают свое дело по-настоящему. С большим сердцем, о чем говорил в своем выступлении, послание главы республики. Я желаю себя лично, всего правительства, всех министров, вам долгих лет жизни, теплого дома, уюта и от нас вам большая благодарность.
9: А в концертном зале гимназии искусств прошел торжественный концерт. Накануне профессионального праздника в столицу Коми приехали педагоги со всех уголков республики. Их поздравила заместитель председателя правительства Коми Наталья Якимова. Лучших в отрасли также отметили наградами. Трем учителям республики вручили знаки «Отличник образования». Двоим – нагрудные знаки «За верность профессии». Еще три десятка учителей были отмечены званиями, почетными грамотами, благодарностями и дипломами. Педагоги республики постоянно совершенствуют свое мастерство, добиваются высоких результатов в профессиональных конкурсах и в Коми, и на всероссийском уровне. А значит, высоких наград за свой самоотверженный труд достоин каждый, кто любит детей и несет им свет знания. В честь праздника также стартовал флешмоб «Мой наставник», принять участие в котором может каждый, кто хочет выразить слова благодарности людям, открывшим путь к знаниям и новым высотам. Опубликуйте фотографию со своим наставником, расскажите, какой вклад он внес в вашу жизнь и за что вы ему благодарны. Добавьте хэштег «Мой наставник». Мы говорим вам спасибо, и не только словами, а своими результатами, достижениями, человеческими качествами. Еще один праздник прошедшей недели – День пожилого человека – был масштабно отмечен в столичном Доме развития культуры и искусства на фестивале активного долголетия. Слово организатору мероприятия, начальнику отдела по развитию работы с гражданами пожилого возраста регионального центра развития социальных технологий Галине Неродовской.
13: Наш фестиваль организован в этом году в несколько площадок. У нас представлена площадка по развитию культурного направления, по развитию клубов активного долголетия, по профилактике заболеваний и активному поддержанию различного вида здорового образа жизни, что востребовано очень среди граждан именно старшего поколения, потому что поддержание физического здоровья, когнитивного здоровья позволяет им долго оставаться в форме и вести активный образ жизни. Вся информация мероприятия была размещена больше в доступных для старшего поколения источниках. Это были афиши в основном в социальных сетях, и распространялась информация также в учреждениях, которые работают с гражданами старшего поколения. Я думаю, что на фестивале старшие приобретут различного рода навыки. Здесь будут представлены презентации каких-то физических упражнений, которые могут потом выполнять дома, и также навыки декоративно-прикладного творчества. А если хотят продолжить, то, конечно, мы можем давать координаты тех учреждений, которые развивают те или иные услуги. Мы старались сделать неформальным, не слишком официальным, чтобы на мероприятие могло прийти столько народу, сколько пожелают. У нас абсолютно свободный вход, и люди могут присутствовать там, где они хотели бы. То есть у нас площадки очень мобильные, и они рассчитаны именно на интерес пожилого человека, человека старшего возраста, чтобы он мог пойти именно туда, куда он хочет. Мы очень надеемся, что то, что сегодня подчеркнут из нашего мероприятия старшие, они будут использовать и дальше. Надеемся, что будут распространять и рассказывать своим родственникам, коллегам, приглашать в дальнейшем на мероприятие. А мы постараемся организовать все запросы, которые у нас поступят, и уже потом делать площадки по интересу.
9: Чем могут быть полезны для людей элегантного возраста центры общения, созданные на базе учреждения, рассказала руководитель пресс-службы отделения Социального фонда России по Республике Коми Ольга Коняева.
14: Центры общения мы начали создавать с 2022 года. И если изначально они назывались центры общения старшего поколения, то сейчас они называются центры общения соцфонда. Почему? Потому что в этих центрах встречаются представители старшего поколения, как с детьми, студентами, ветеранами СВО, творческими личностями, лекторами по финансовой, по пенсионной грамотности, по компьютерной грамотности. То есть это место, где встречаются разные поколения. И в том числе, кроме общения, там спектр разных предложений. Творчество, здоровье – это спорт, да? Ну, спорт не профессиональный, конечно, а в том числе.

0: привлекательность. То есть, на самом деле, направления работы развиваются. Поэтому, конечно, приглашаем присоединяться старшее поколение. Надо добавить, что эти центры общения, они находятся на площадках клиентских служб. В районах, в сельских, например, в Инте у нас есть, в Сосногорске, то есть немного отдаленных от центра республики, как раз у нас есть центры общения. И они находятся на площадках клиентских служб. Те, кто обращался когда-либо в отделение соцфонда, да, по каким-то своим вопросам, они знают, где находится клиентская служба, и там же будет находиться центр общения.
1: На разных площадках каждый сюда пришедший мог найти занятие по душе. На мастер-классах по изготовлению оберегов и сувениров, рисованию на ткани, в адаптивных настольных играх. Вызывали интерес занятия с нейроложками, технология биоэнергетического массажа для восстановления сил и нейрогимнастика. Гостей угощали ароматным пловом и предлагали погадать на национальных узорах. Завершением фестиваля стала концертная программа с участием творческих коллективов учреждений социального обслуживания. Одна из проводников мероприятий фестиваля от Управления работы клиентских служб регионального отделения социального фонда Нина Пешкина отметила, что подобное внимание оказывается в их клиентских центрах общения не только в рамках календарного праздника.
2: Специалист клиентской службы консультирует гостей по вопросам пенсионного социального обеспечения, а также по мерам социальной поддержки. Также у нас присутствует сотрудник центра общения, который предлагает представителям старшего поколения игры для тренировки памяти, мышления и внимания. То есть это нейроупражнения, нейрогимнастика, которая помогает поддерживать активное долголетие. На сегодняшний день на территории Республики Коми уже открыто 8 центров общения, и мы в ближайшее время планируем открыть 9-й центр общения, то есть это в селе Выльгард Сахатинского района. И наши центры общения созданы комфортные условия для проведения различных мероприятий, в том числе мастер-классы. Большое внимание мы уделяем компьютерной финансовой грамотности для жителей серебряного возраста. По любым вопросам также можно обратиться в клиентские службы в городах и районах Республики Коми.
1: А в Эжвинском районе столицы состоялся фестиваль «Энергия возраста». Так масштабно он еще не проводился. Ранее в Эжвинском центре социальной защиты ограничивались днем открытых дверей. А в этом году здесь более полусотни участников – постоянные посетители, ветераны и активисты, средний возраст которых – 70 и более лет. Заведующая социально-реабилитационным отделением отметила, годы – это не помеха, ведь за благополучием пожилых людей здесь следят особенно пристально.
3: Мы плотно работаем по этой программе, проводим различные мероприятия, направленные на профилактику когнитивных нарушений граждан пожилого возраста. Реализуем такое направление, как серебряное волонтерство, социальный туризм, творческая мастерская и многое-многое другое.
1: В программе было 5 мастер-классов – этнофиточаепитие, танцы, техники массажа и узора и даже древняя коми-азбука. Участницу фестиваля Людмилу Ипатову не смущают кроссфит и тренажеры. Пенсионерка признается, что спорт в ее жизни занимает особое место.
4: Это наш праздник. Это наше здоровье, это наше духовное равновесие, так сказать, влияет на здоровье, на настроение и вообще на все хорошее.
1: Не только физическое здоровье, но и ментальное. Для пожилых организуют разные направления. От социального туризма с посещением святых мест и выставок до изучения искусственного интеллекта, упражнений для коррекции чувства ритма, коммуникации и восстановления памяти. Психолог этого же центра Светлана Доценко говорит, их подопечные, среди которых есть и те, кому 92 года, занимаются с особым задором.
5: Они очень любознательные, они сами спрашивают, а куда мы еще поедем, а что мы еще будем смотреть, куда вы еще нас свозите. И мне приходится для них разрабатывать интересные новые маршруты. Вот недавно мы посетили, съездили на пикник.
1: На данный момент доля пожилых людей в республике составляет более 15%. Этот показатель близок к среднему по стране. Специально для них создана программа «Активное долголетие», которая призвана продлить период активной жизни и поддержать людей серебряного возраста.
6: Диапазон.
7: Утренняя информационная программа.

0: хроническая бессонница? Почему возникает? Чем опасна? И есть ли спасение? Об этом моей коллеге Екатерине Бош рассказала врач-сомнолог Евгения Габова.
1: Хочется поговорить сегодня о хронической бессоннице. Что это такое и почему она формируется, возникает, может быть, резко возникает, а может, на самом деле формируется?
2: Хроническая бессонница – это нарушения сна, которые возникают, длятся больше 3 месяцев, возникают чаще, чем 3 раза в неделю, ну и, собственно, носят вот хронический характер. Она формируется не остро, она постепенно развивается. Чаще всего стартом начала хронической бессонницы является какая-то тревожная ситуация, стрессовая ситуация, эмоциональная. Когда человек, действительно, обдумывая различные варианты решения ситуаций, не засыпает длительно. Но если одна ночь перед экзаменом, да, и на следующий день человек понимает, что он выспится, но если эта ситуация хроническая с тревогой, стрессом длится большой период времени, да, то формируется рефлекс, боязнь не заснуть. Постепенно, да, то есть человек по Павловской системе, он через некоторое время у него формируется рефлекс кровать-бессонница, и даже при высокой сонливости в течение дня, к вечеру он ощущает, что готов заснуть, но как только ложится в кровать, у него возникает ощущение, ну, он не может заснуть. Вот так вот.
1: А что делать с кроватью бессонницы? Поменять, перейти на диван бессонницу?
2: Дело в том, что при хронической бессоннице не только вот этот рефлекс развивается, возникает и там целый каскад реакций, которые, собственно, человек обычно делает, и формируется вот эта хроническая бессонница. Он начинает стараться длительно отоспаться, да, естественно, старается за то время, когда он не мог заснуть, ложится пораньше, встает попозже. Кроме этого, есть физиологические пробуждения ночью. Каждый цикл сна у нас заканчивается, и головной мозг выходит в более поверхностные фазы сна, пробуждается несколько секунд, и здоровый человек просто переворачивается на другой бочок и снова засыпает. А у человека с хронической бессонницей, уже сформировавшегося рефлексом боязни не заснуть, пробуждение, активация центральной нервной системы, страх, я опять не засну, опять будет мучительная ночь, и он вот ночные пробуждения еще акцентируют на них внимание. Следующий этап, он начинает менять свой следующий день. В зависимости от того, насколько качественно он поспал. Отменять тренировки. Вот у меня есть несколько там, пациентов-тренера, например, да, или школьники, которые не идут. Родители говорят, ну ты поспи тогда следующий час, да, не иди на этот урок. И еще дополнительная тревожность вот у этой девочки возникает за счет того, что она беспокоится, что, собственно, это прогуливает, да, и она, эта тревога возникает в течение ночи и активирует центральную нервную систему, не позволяя ей действительно заснуть качественно. То есть мы получаем ситуацию, когда сама бессонница и акцентирование внимания на ней приводит к активации центральной нервной системы и дальше поддерживает бессонницу. Это все ведет к катастрофизации зачастую у пациентов. То есть я совсем не сплю, все плохо, там, я умру и так далее. Вот такие вот мысли. И порой это длится годами.
1: Ну, перейдем к этапу, что все-таки делать. Я надеюсь, что что-то можно сделать с бессонницей, раз все это все-таки люди вылечивают. Начну с вопроса про снотворное. Стоит ли использовать? Потому что понятно, что в общем доступе его нет. Но если когда-то прописывали, что это осталось, человек просто сам себе назначает, сегодня я попью снотворное. Стоит, не стоит, можно, нельзя.
2: Да, вы абсолютно правы, что если такой пациент приходит к специалисту, и специалист даже не находит каких-то соматических, психологических заболеваний, выписывается, чаще всего снотворное такому пациенту, но выписывает доктор на определенное время. Ну и, конечно же, пациент, не зная других методов, которые помогают ему, он может этот препарат принимать длительно. С чем мы сталкиваемся в такой ситуации? Мы сталкиваемся с тем, что пациент становится зачастую зависим от этого препарата, потому что при отмене его помимо рикошета, то есть синдрома отмены, да, то есть ухудшения сна без препарата, еще и возникает еще один рефлекс – боязнь не заснуть без препарата. Угу. Потому что он знает, что вот он работает, без него я хуже засну. То есть рефлекторно вот такие моменты возникают. Снотворные можно принимать, особенно на острых, острые стрессы, формирование бессонницы. Но когда она становится хронической, более правильно в такой ситуации и по стандартам международным, это введение когнитивно-поведенческой терапии.
1: Угу. Таких что туда входит?
2: Когнитивно-поведенческая терапия – это некий курс, который позволяет переписать рефлексы. Угу. То есть мы заменяем рефлекс кровать бессонница рефлексом наконец-то ты моя любимая, я к тебе приду, вот еще 15 минут мне осталось, да, укладывается в постель, засыпает, норма там до 20 минут длительность засыпания. Угу. Это мы делаем за счет повышения сонливости.
1: Угу. То есть мы оттягиваем этот момент, но правильно оттягиваем.
2: Да, ну угу. Практически. Мы вообще три основные момента, которые используются в когнитивно-поведенческой терапии, это методика ограничения сна. Мы рассчитываем, какое среднее время необходимо пациенту для сна, исходя из анамнеза до возникновения бессонницы и сейчас. Даем чуть меньше времени и помещаем его в постель только на это время. Мы запрещаем использовать дневной сон. Да? Угу. Вторая методика – это техника, когда мы не позволяем маяться в постели. То есть угу.
1: Не получилось заснуть?
2: Да, нужно встать, уйти, почитать книгу, сделать какую-то рутинную какую-то вещь, успокоиться, и когда приходит сонливость, снова лечь. Первое время пациенты такие сталкиваются с ситуацией, что сонливость, более сложно заснуть, он действительно меньше времени спит, но вне зависимости, во сколько пациент уснул, он должен встать в то время, которое мы определили. За счет этого формируется дневная сонливость. И уже человек понимает, как это хочет, когда хочется спать. Угу. Он приходит в постель, и за счет физиологических процессов он засыпает быстрее. Постепенно, в течение 2-3 недель, вырабатывается рефлекс. Мы стираем прошлый и вводим новый. Кровать-замечательный сон, наконец-то. Да. И третья методика – это релаксационные техники, которые обязательно в когнитивно-поведенческую терапию входят.
1: Немножечко еще про рефлексы хотела бы вставить, переспросить. Есть такой метод, о нем очень много говорят в фильмах, и наверняка там бабушки, дедушки передают. Не можешь заснуть – встань, выпей молочка теплого. Ведь само по себе молоко сонливости не вызывает. Это вот тот самый рефлекс, выработанный, хороший, правильный для сна. Не получается заснуть, выпили молочка, уснули.
2: Затрудняюсь сказать, можно ли любой рефлекс можно записать, если его привязать к каким-то действиям, да, последующим реакции организма. Не скажу по поводу молока. Есть вообще, знаете, синдром ночной еды. Когда пациент не может заснуть, это редкая ситуация. Mm-hmm. Я встречала, пожалуй, пару таких пациентов. Не может заснуть и идет есть. Mm-hmm. Да, иногда не совсем осознанно поел и приходит в кровать. Но мы сталкиваемся с тем, что за счет этого можно и ожирение получить постепенно. Да? И чаще всего именно психологическими методиками когнитивно-поведенческой терапии пациента с этого сводят. То есть не обязательно есть. Вообще ночью, когда встаешь, а именно рутинная какая-то обычная ситуация. Ну, чаще всего прочтение книги. Некоторые пациенты у меня вяжут, потом показывают, что они ночью навязали в процессе формирования. И в некоторых случаях нам получается и не только убрать хроническую бессонницу, но и устранить длительные, годами длящиеся приемы снотворных препаратов у пациентов.
1: Ну вот молодая мама, любая, сталкивается с разговором с врачом, когда речь заходит о режиме дня малыша, что нужно создавать определенные тоже ритуалы. То есть малыша либо купают перед сном, какие-то там, ну, книжечка тоже ему читается. То есть ребенок привыкает, что раз такой этап пошел, через какое-то время, значит, уже автоматически начинает заснуть. То есть получается, это тот же самый рефлекс, только для взрослого человека с более такой... Взрослые вариации, так? Вязание. Тоже ж?
2: Вязание мы не делаем рефлексом. Мы, то есть основное, вот, чего мы добиваемся, это чтобы человек перестал находиться в постели, если он не может заснуть. Чтобы он там не думал, чтобы не активировалась центральная нервная система. Думать можно вне постели. И если он 15 минут не может заснуть, 20, то он поднимается, уходит в помещение неинтенсивно освещенное, желтый свет, что-то приглушенное, и занимается этим. Но это не рефлекс ко сну. А то, что вы рассказываете, да, действительно имеет место быть, и его можно развивать, этот рефлекс, и у взрослых. То есть непосредственно перед вечерним укладыванием в постель какую-то процедуру сделать, которая будет настраивать организм уже на сон.
1: Что еще можно отнести к релаксационным техникам? Не знаю, какие-то мантры может слушать. Сейчас это очень модное духовное просвещение, но что-то такое может просто шум леса включить. В доступе сейчас все есть.
2: Нормальный здоровый сон – это когда человек лег в постель и вне там различных дополнительных методик он просто уснул через 15 минут. Это здоровый сон. По поводу музыки, честно, у меня есть такое ощущение, что когда человек в дискомфорте, в ощущении, что он не уснет, включает одну и ту же музыку, он записывает рефлекс тире «это музыка», тире «я мучаюсь, не могу заснуть». Да, поэтому, может быть, это где-то и применимо, но нужно понимать, насколько это действительно работает у данного человека.
1: Если человек не может избавиться от каких-то мыслей, вот живет какие-то не планы, а несколько раз там, это называется жвачка такая, да? От этой жвачки можно как-то избавиться? Есть ли какие-то приемы, что-то, может, советуете? Потому что это вот одна из причин, получается, из-за чего заснуть человек не может.
2: Да, поток мыслей в постели, да, приходим и обдумываем. Ну, первое, нужно встать и обдумывать в другом месте, а второе, самое главное, что нужно проживать определенным образом день, чтобы эти мысли не брать себе в постель.
1: И что же нужно делать?
2: Ну, во-первых, самое лучшее – это информационный детокс. После 3 часов мы не берем себе в голову информацию, которую нужно активно думать. Если это возможно, конечно. Мы, уходя с работы, с учебы, со школы, мы закрываем этот момент, да, психологически для себя. То есть все, я закрыла дверь, я сняла халат, все, я теперь не врач, я теперь мама, да, или какие-то другие моменты, то есть дома. Затем у нас есть, ну, собственно, а что обдумывается? Какие-то стрессовые ситуации, нерешенные ситуации, дедлайны, да, проблемы. И на самом деле они в течение дня появляются в голове. И периодически, как автоматические мысли, периодически прокручиваются, к ним головной мозг возвращается. Но мы не всегда акцентируем на это внимание, но это отвлекает очень много времени вашего активного. Есть методика, значит, время для беспокойства.
1: То есть мы сами себе выбираем, ставим будильник.
2: Да.
1: И сегодня я буду беспокоиться в 14:46.
2: Лучше к вечеру. Лучше к вечеру, чтобы всю информацию, сейчас которую беспокоились, значит, вечером отвести 15-20 минут на беспокойство, скажем, в 7 часов, да, после работы. И все мысли, которые в течение дня автоматически возникают, туда записываем. Когда приходит 7 часов, вы открываете этот или бумажный, или...
1: И начинаете беспокоиться.
2: Вы думаете, да, ставите вопрос, что я могу с этим сделать? Если я могу сделать, я расписываю план. Если я не могу сделать, я просто побеспокоилась по этому поводу, перешла к следующей мысли. 20 минут закончилось, темы еще остались, оставляем их на следующий день. Да, собственно, все, закрыли, значит, до следующего времени беспокойства. Таким образом мы просто разгружаем центральную нервную систему. Ну и к удивлению, к вечеру понимаем, а сколько времени у нас уходит на вещи, которые иногда к вечеру уже являются незначимыми.
1: На самом деле сон – это очень важная составляющая нашей жизни, такая же важная, как еда, как положительные эмоции. Высыпаться нужно, поэтому если возникает бессонница, с ней можно работать, можно обращаться к книгам по восстановлению здорового сна, можно обращаться к специалистам. Работайте, чтобы потом чувствовать себя комфортно в течение рабочего дня своего, быть активным, бодрым и к вечеру опять-таки устать и спокойно уснуть в кровати. Я благодарю вас за беседу.
2: Спасибо,
1: Катерина, что пришли в студию. Всего доброго.
2: До свидания.
0: На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В ее подготовке приняли участие корреспонденты Вячеслав Тарабукин, Екатерина Борж. За пультом звукорежиссера Роман Козлов. У микрофона редактор выпуска Татьяна Мельхер. Всего доброго.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В республике разрабатывается комплексный план по поддержке ветеранов боевых действий, возвращающихся домой. Главная цель – помочь им найти свое место в мирной жизни, устроиться на работу, пройти переобучение и получить всю необходимую помощь для адаптации. По поручению руководителя региона Ростислава Гольштейна вопрос рассмотрели на заседании Республиканской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для работодателей подготовили специальные рекомендации. Включают три раздела – помощь в трудоустройстве, адаптация в коллективе и карьерный рост. В Ухте открыли мемориальную доску памяти кавалера Ордена Мужества Сергея Мещерякова, погибшего при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики. Памятный знак установлен на фасаде городского горно-нефтяного техникума, который герой окончил в 1989 году. В Пскове завершился окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Мероприятие собрало более 120 матерей и жен героев СВО, чтобы поддержать друг друга, поделиться историями и показать творчество своих регионов. От нашей республики выступили 10 участниц. Представили номер под песню «Красная рябина». В национальных костюмах рассказали о бескрайних просторах и любви к родной земле. Проект «Героями сильна Россия» в числе победителей по Северо-Западному федеральному округу в номинации «Служение единству народов России». Подробнее об инициативе рассказывает председатель Совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татаров Республики Коми» Мухаса Маунчева.
2: Проект подчеркивает общий вклад представителей разных национальностей в защиту и укрепление страны. Смысловой стержень инициативы – это идея единства фронта и тыла. Каждый труд, даже самый небольшой, спасает жизни. Вот эта мысль проходила через все мероприятия. От плетения маскировочных сетей до откровенных разговоров со школьниками и студентами о цене подвига. Проект проходил с 26 марта по 26 апреля в Сыктывкаре на площадках Республики Коми, Доме дружбы народов, добровольческом штабе «Добрая республика», в гимназии номер 1 в Эжвинском районе, в концертном зале «Сыктывкар». Итоги проекта. Участие приняли 860 человек, из них 450 молодежь. Выпущено более 50 публикаций. Здесь волонтеры выступили не просто помощниками, а носителями опыта. Были спикерами, мастерами и наставниками, что придало проекту особую ценность. Благодаря совместной работе нам удалось создать пространство диалога и взаимопомощи, которое укрепило межнациональное единство и напомнило о важности гражданской ответственности в современном мире.
1: Награждение состоится 19 октября в Великом Новгороде. Преподаватель детской музыкальной школы Воркуты Эльмира Милованова стала лауреатом национальной премии Министерства культуры России. В финальном этапе участвовали более 500 специалистов. Победители получат денежные премии на поддержку профессионального развития. Стали известны также финалисты всероссийского конкурса «Родная игрушка». В числе отмеченных проектов – разработка «Мой цатуй» Светлана Бурмистрова из Коми. До 11 октября жители региона могут поддержать идею в народном голосовании в мессенджере «Макс». Студенты Коми могут получать стипендию Президентского фонда природы. Заявки на конкурс принимаются на сайте заповедная-стипендия.рф до 12 октября. Выплаты примерно 26 тысяч рублей будут перечисляться с ноября по август будущего года. В Национальной библиотеке Коми прошла открытая лекция «Нюрнберг. Право, политика и пределы исторической памяти» с участием одного из ведущих специалистов по истории нацистской Германии Константина Залесского. Спикер в своем выступлении подчеркнул, что трибунал впервые системно и авторитетно представил мировой общественности доказательства преступности всего фашистского режима, его карательных институтов и идеологии.
3: Нюрнбергский процесс превращается в большой миф. Миф – это не обман. Скажем так, это упрощенная история. Главное значение Нюрнбергского процесса в том, что он заложил основы международного права, вот он стал источником того, что было создано международное право, вот оно было развивалось, с тех пор оно развивалось, и сейчас оно наконец развилось. Это говорят прежде всего юристы.
1: Найти древние святыни православия, сохранить и передать потомкам. Девиз волонтеров проекта «Возрождение деревянных храмов Республики Коми». В этом году провели 4 экспедиции, восстановили угасающие образцы деревянного зодчества. О том, как проходят выезды, рассказывает руководитель объединения Игорь Пунигов.
4: Экспедиции в основном длятся 2 недели. Могу сказать, что не обязательно ехать на 2 недели. Кто-то приезжает на 5 дней, кто-то наоборот потом подъезжает. Так как объекты все находятся в основном в таких заброшенных деревнях, районах, то участники живут в палатках, в лучшем случае местные жители, и такое часто бывает, нам общедельцам дают дом, где можно жить так же. Бояться, если что, ничего не надо, если, вот, допустим, человек ничего не умеет, да по плотницким делам. Много чему можно научиться. Участвуйте. Вступить в группу несложно. Мы находимся в сообществе ВКонтакте, «Возрождение деревянных храмов Республики Коми». Там я могу ответить на любое сообщение, или вы можете позвонить, и я все смогу объяснить.
1: Новости культуры. Новый сезон театр оперы и балета встречает почти под новой крышей. Долгожданный ремонт завершился в конце октября. Но даже в таких экстремальных условиях, бесконечного шума и строительного мусора, артисты смогли подготовить много интересного. И порадуют не только жителей Сыктывкара, но и Москвы, даже Минска, поделилась директор Татьяна Зоря.
5: Мы в этом году едем на гастроли в рамках фестиваля «Видеть музыку». Это случится уже 18 ноября, мы поедем в Москву, и после Москвы едем на гастроли в рамках такого международного сотрудничества с Республикой Беларусь, едем в Большой театр в Минске. Там покажем 5 спектаклей, это, конечно, наш национальный балет «Евморт», это «Дюймовочка», опера «Чио-Чио-Сан», конечно, балет «Три», который вы тоже смогли уже видеть на нашей сцене 3 числа, с успехом прошел этот балет. Публика встречала с особой любовью и теплом, потому что действительно давно этот балет мы не видели на этой сцене.
1: Несколько известных портретов кисти народного художника Коми СССР Станислава Торлопова давно вошли в Золотой фонд музея Сыктывдинского района. Мастер передал их лично его основательнице Эмилии Налимовой. Картины, написанные полвека назад во Вьетнаме, в Ильгарте демонстрируются впервые. Благодаря давнему другу районного музея, Национальной галереи республики. Слово директору Сыктывдинского музейного объединения Владимиру Муравьеву.
6: Мы много лет уже сотрудничаем с Национальной галереей. В этом году 2 выставки. Одна выставка была посвящена Энгельсу Васильевичу Козлову, которому исполнилось бы в этом году 100 лет, а Станиславу Анфимовичу исполнилось бы 12 октября 90 лет. Поэтому вот эти юбилейные выставки посвящены нашим выдающимся художникам.
1: Экспозиция открыта до конца октября. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает сегодня в 18:30 на юбилейный концерт Александра Шемелина. Это встреча с настоящим мастером, чей талант и харизма покоряют сердца зрителей уже полвека. В программе лучшие песни, живое исполнение и, конечно, любимые хиты. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
7: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных восточных районах со снегом. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в западных районах с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-9 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-9 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные ведут бои в Красноармейске ДНР. Маркетплейсы пообещали не взимать плату за возврат качественных товаров. Экзамены на получение водительских прав станут прозрачнее. Подробности далее. Саперы группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон с самодельными боеприпасами ВСУ в многоэтажном доме Красноармейска. Как сообщили в Минобороны, тайник нашли военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в ходе разминирования освобожденного города. Обнаруженные взрывные устройства будут вывезены на специальный полигон для уничтожения. Военные инженеры продолжают проверять каждый метр территории, городские кварталы, дороги, подвалы и жилые здания на наличие мин и не разорвавшихся снарядов. В военном ведомстве подчеркнули, что именно ежедневно труд саперов делает улицы безопасными и позволяет местным жителям возвращаться в свои дома. Международный женский форум стартует сегодня в Туркменистане в преддверии саммита глав государств Содружества СНГ. У трапа делегацию Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко встретил лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. По прилете глава Верхней Палаты сделала ряд важных заявлений. В частности, Матвиенко отметила, какую Европу хотели бы видеть в России.
2: Люди реально высказывают свое недовольство, и происходит падение режимов, смена партии правящих. И это уже очевидный такой процесс, который охватил все европейское пространство. И с этим нельзя не считаться. Мы не злорадствуем. Вот я считаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, которая выступала бы за единую, неделимую европейскую, евразийскую безопасность.
1: В ближайшие дни курортная зона Аваза на Каспии станет центром мероприятий председательства Туркменистана в СНГ, а завершит их саммит глав государств Содружества. Как ожидается, 9 октября Владимир Путин на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ну а сегодня глава России принимает поздравления от близких и коллег. Владимиру Путину сегодня исполнилось 74 года. В Кремле уточнили, что президент традиционно отметит дату за рабочими делами. В графике президента на сегодня есть и публичные мероприятия, а также подготовка к международному саммиту лидеров стран-участниц СНГ. Одним из первых именинника поздравил телеграмма лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер обратился к коллеге со словами «самый дорогой друг». Он подчеркнул, что под руководством Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию процветающей страны, укрепила достоинство и статус державы. Ким Чен Ын придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен и дальше расширять совместную работу. В Госдуме предложили разрешить тратить мат-капитал на покупку отечественного авто. С такой инициативой, в частности, выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет ТАСС. По мнению депутата, это может помочь как семьям, так и отечественному автопрому. Кроме этого, партия предлагает запустить программу «Автомобиль многодетным» с оформлением автокредита по льготной ставке. Найдет ли инициатива поддержку у коллег, покажет время. Маркетплейсы пообещали не взимать плату за возврат качественных товаров. Так ведущие онлайн-площадки прокомментировали вступивший в силу с текущего месяца закон о платформенной экономике, пишет РИА Новости. Агентство пообщалось с представителями площадок и выяснило, что маркетплейсы не будут менять привычные для покупателей условия возврата, поскольку заинтересованы в том, чтобы процесс оставался максимально удобным для пользователя. Напомню, в новом законе прописано право продавцов возлагать на покупателя расходы на возврат товара надлежащего качества. Экзамены на получение водительских прав станут прозрачнее. На это указывают новые правила сдачи теста, которые вступят в силу в будущем году, сообщает ТАСС. Во время проверки знаний экзаменующего сфотографируют, а в аудиториях установят средства аудио- и видеосвязи. Камеры должны будут снимать процесс проведения теоретического экзамена. К слову, с 1 марта изменится правило, связанное с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Два человека пострадали при пожаре в Приморской Находке. Огонь вспыхнул минувшей ночью в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщила МЧС Приморского края. На место происшествия сразу же прибыли пожарные. Как выяснилось, горела квартира на первом этаже. Из дома эвакуировали больше 20 человек. Двум мужчинам потребовалась медицинская помощь. Причина пожара сейчас устанавливается. Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару примет участие в предвыборных теледебатах с действующим главой государства Луисом Инасио Лулой да Силвой перед вторым туром голосования. По словам сенатора, он давно хотел сравнить программы развития страны и убежден, что одержит победу в этой дискуссии, заявил он в президенты, кандидат в президенты в своем избирательном штабе. Напомню, по итогам первого тура выборов Болсонару набрал 47% голосов, Лула да Силва – 45%. Второй тур голосования состоится 25 октября. Оскорбления в домовом чате обернулись для москвича судом и штрафом. Мужчина на протяжении дня публично высказывал оскорбления в адрес соседа, после чего второй пожаловался в прокуратуру, сообщает РИА Новости. Ругавшийся мужчина в суде отказался от дачи объяснений и в ходе слушания покинул зал суда. Суд признал высказывание москвича грубейшей бранью. За унижение чести и достоинства человека его оштрафовали на 5000 рублей. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Пятница в столичном регионе даже обещает стать самым теплым днем с начала октября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация обусловится восточной периферии гребня антициклона. В Москве и по области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 14-16. Это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. В четверг такая же солнечная и сухая погода. Ночью плюс 4,7, днем 13-15. Ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге петербургский СКА дома уступил Северстали из Череповца 2-5. У победителей шайбы забросили Денис Ян, Йоаннис Калдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил Данил Аймурзин. Серьезную травму получил нападающий хозяев Захар Бардаков. По словам главного тренера команды, форвард перенесет операцию и пропустит около полугода. Другие результаты дня. Автомобилист «Авангард» 4-0, трактор «Амур» 1-2. Теннисист Даниил Медведев опустился на 6-е место в рейтинге ATP после дисквалификации с турнира в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомню, инцидент произошел в полуфинальной встрече против Новака Джоковича при счете 5-7, 3-5, когда серб подавал на матч. Медведев, проиграв очко, ударил ракеткой по отскочившему мячу и попал в лицо болельщику. В итоге судья и супервайзер турнира приняли решение присудить россиянину техническое поражение. В матче баскетбольной единой лиги саратовский «Автодор» победил красноярский «Енисей» 74-72. 28 очков задорожников набрал американский разыгрывающий защитник Уэндал Грин. «Енисею» 19 баллов заработал Чарльз Келлисон. Гол-футболиста «Акрона» Артема Шуманского принес победу сборной Белоруссии во встрече с финнами. Матч группового этапа Лиги наций завершился со счетом 1-0. Нападающий забил на первой минуте. Его соотечественник Захар Волков на 15-й не реализовал пенальти. Гандболисты ЦСКА обыграли с ГАУ «Саратов» в матче Суперлиги 31-26. Самым результативным игроком встречи стал левый полусреднеармейцев Дмитрий Хмельков, забросивший 10 мячей. В составе гостей 5 голов на счету у правого крайнего Артема Сергеева. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: В Хабаровске сегодня 8-10 градусов, в Владивостоке 15-17, в Екатеринбурге 7-9 со знаком плюс, кратковременные дожди. В Сургуте от плюс 2 до плюс 4 облачно, небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. В Архангельске от 8 до 10 градусов, временами дожди. В Кирове 9-11 градусов, временами осадки. Небольшие дожди ожидаются сегодня и в Самаре, температура воздуха в городе 14-16. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 15 градусов. В Москве облачно с прояснениями и до 16 градусов. Сейчас в столице 10 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
5: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
6: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
7: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского
11: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не соли на нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
15: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
16: Передаем сигналы точного времени.
17: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, 7 октября на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
18: Здравствуйте, продолжаем знакомить вас с самым важным. Ну и ближайшие несколько минут, да что уж там говорить, большую часть этого эфирного часа у нас будет тематическая рубрика, я бы так сказал. И вот какая.
0: Следите за руками.
18: Ну, несколько мошеннических историй будем разбирать. Первая, она связана с жилищными схемами, когда под видом помощи в рефинансировании кредита, ипотечного кредита, жилищного займа, посредники загоняют жертву в кабальный заем, а позже лишают ее недвижимости. Вернуть жилье удается лишь единицам. Во многих случаях даже возбуждение уголовного дела добиться не получается. Вот как работают мошенники.
17: Да, схему опубликовали недавно в «Известиях». Кредит под 182% годовых вышел одной из женщин. В общем, ей было сложно оплачивать и обслуживать свой кредит. Она должна была 4,5 миллиона рублей по ипотеке. И кредит она брала под залог квартиры в Московской области. А банки отказывали в рефинансировании. Сейчас это действительно очень сложно получить, да и проценты немаленькие. Но женщине начали звонить разные организации и предлагали помочь оформить новый кредит на нормальных условиях. И вроде ничего не смутило, да? Но как себя позиционировала эта компания? Как посредника, у которого очень хорошие связи с банком, поэтому процент будет ниже, в общем, сделка пройдет хорошо. Но на самом деле потом следователи выяснят, что никаких льготных условий у этой компании не было, и договоренности с банками у нее не было. Но более того, они, как посредники, даже ни одной заявки от имени этой женщины в банке не отправляли.
18: Более того, дальше Елене предложили новое решение, помощь некоего частного инвестора, который сердобольный, да, даст денежек под залог квартиры, чтобы погасить банковский кредит. Женщина согласилась, поскольку была уверена, что отказаться уже не может, ее убеждали, что в таком случае придется заплатить комиссию. Вот она, хитроумная история. То есть у вас объект недвижимости уже в залоги в банке по первоначальному кредиту, вы оформляете вторичный залог, такой тоже возможно, и вас ничего не смущает.
17: Ну, а в данном случае женщину торопили, что она не успеет, значит, сейчас будет платить комиссию компании. Мы подготовим, в общем, с частным инвестором договор, и ее не смутило, что она подписывает договор займа. И оказывается, что сняли обременение, значит, в банке, и на самом деле квартира перешла новому собственнику, а все, что она подписывала, это документы, которые касались продажи квартиры. А получила женщина немного, что-то около миллиона, в общем, и потеряла квартиру. А в дальнейшем пришли новые собственники и сказали, давайте договариваться. Либо вы выкупаете у нас свою квартиру, либо съезжайте, значит, мы эту квартиру тоже будем или продавать, или сдавать в аренду. Ну, в общем, вы здесь больше никто и звать вас никак.
18: Ну, еще очень важно, да, потому что среди подписанных документов был договор займа на 7 с копейками миллионов рублей под залог квартиры, то, о чем мы сказали, 7,2 миллиона. И кабальные условия за просрочку — половина процента от суммы займа за каждый день, или 36 рублей ежедневно. В пересчете выходит на год 182% годовых, а это уже процентовка микрофинансовых разбойников, так скажем, да?
17: Ну и вишенкой на торте стала процедура банкротства у нынешнего покупателя, у того, кого подозревали, значит, в мошенничестве в составе группы лиц, а потом сняли обвинение. Но если он сейчас будет банкротиться, если суды так примут такое решение, то квартира также будет выставлена на торги, и женщина не увидит ни квартиры, ни денег. И доказать что-то будет просто невозможно. И таких схем похожих, по крайней мере, уже несколько. Ну и очень много компаний на рынке сейчас, которые предлагают помочь решить проблемы с кредитами с помощью другого кредита, рефинансироваться. И не все из них играют честно, давайте откровенно.
18: Но, знаете, когда вы берете какую-либо сумму, да хоть 5 рублей в долг у некой финансовой организации, не поленитесь, проверьте ее лицензию на сайте Банка России. Так и хочется воскликнуть. Да я, собственно, и восклицаю, да? Но вот эти рефинансирования от неких частных инвесторов — это все от лукавого. Будьте бдительны. Ну, а вообще в целом о схемах и как разводят мошенники поговорим с бывшим сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, действующим адвокатом по уголовным делам Михаил Сазанов с нами на связи. Михаил Павлович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
18: Ну, да. Очень интересно узнать, как работают все эти схемы и есть ли способ вообще защититься.
8: Вы знаете, конечно, вопрос, который вы сегодня затронули в утреннем эфире, очень такой чувствительный, в то же время и чувствительный, и полезный для населения. Вот. Я вам скажу следующую статистику, что та проблема, которую вы сейчас вот озвучили в отношении вот этой женщины Елены, которая послужила, как говорится, триггером таким, да, про нее написала газета «Известия», где она лишилась своей квартиры, эта проблема носит такой, я вам скажу, системный характер. То есть это не единичные случаи, а уже системный характер. Вот. Ну, во-первых, почему? Потому что преступность, конечно, у нас распоясалась, как говорится. Вот. И, конечно, мошенники стали забирать и направлять свои преступные действия в отношении вот таких вот крупных активов, как коммерческие помещения или же квартирный фонд. Почему? Потому что они представляют, ну, сами понимаете, наиболее значимую ценность, да, потому что квартиры сейчас подорожали, вот, и стоят очень дорого, и мошенники, соответственно, пользуются этим, то, что простые, скажем так, граждане, трудоспособное население не может выплатить кредит, требует рефинансирования у банка, банк им не представляет рефинансирование, вот, потому что у банка есть четкие, скажем так, правила, свои регламенты. Вот, там есть свои не только юридические отделы, да, в банке, а есть отделы там по защите активов. И если они понимают, что просрочка кредита, то им проще эту квартиру, скажем так, продать с торгов. И вот тогда у человека, который живет, скажем так, в этой квартире, платит и ранее платил деньги, квартира находится в ипотеке, обременена, соответственно, он начинает искать какие-то пути, скажем так, чтобы продолжить жить в своей же квартире и, скажем так, оплачивать дальше свой процент.
17: А много ли таких фирм-посредников, которые предлагают свою помощь, знаете, в разрешении, да, таких проблем?
8: Конечно, много. Очень много, в том числе и физических лиц, которые предлагают и юридических лиц, как вы сейчас вот сообщили, там микрофинансовые организации. Конечно, то есть помочь другому человеку, в кавычках, да, имеется в виду, что мы за тебя оплатим, дадим тебе деньги и будем платить за тебя, и ты остаешься, соответственно, со своей квартирой, так предлагает каждый. Но само собой разумеющее, что цель их направлена на завладение вашим жильем. Потому что никто так просто помогать не будет и не хочет, и это даже вопреки здравой логике. Вот. Поэтому, конечно же, подсовывают договора кабальные, где указывают и 0,5% за день просрочки, и 2%, и 3%, и 3%. И математически получается, что 365 дней по 0,5% это и получается 182% годовых. Поэтому человек два раза себя, получается, сам зарывает, он становится два раза перекредитованный, должен и банку, и новому вот этому, скажем так, мошеннику, физлицу. Их называют кредитные доноры. Так называемые кредитные доноры. То есть это лицо, у которого хорошая кредитная история. И, соответственно, банки, служба безопасности банка пропускает такое лицо и, скажем так, не видит в этой сделке ничего криминального. То есть почему эти сделки проходят? Почему невозможно эту сделку предотвратить, скажем так, на самой ранней стадии?
18: А вот, кстати, банки ничем не рискуют, они в любом случае получат залог. Когда оформляется залог, да, залоговый, да, обычно квартирка стоит в документах по залогу где-то на 35, а то 50% ниже рыночной стоимости. Банк вообще ничем не рискует. Он хоть у черта рефинансирует, примет документы. Потому что так работает закон о банковской деятельности. Но у меня вопрос, вот смотрите, изначальная история. Михаил Павлович, вот когда у женщины возникают проблемы, у этой, о которой историю мы пересказали, значит, у нее ухудшается финансовое состояние, ей нужны деньги безотлагательно. А почему банки ей отказали в рефинансировании? Наверное, здесь есть вопрос, что у нее были, возможно, просроченные какие-то платежи. Конечно, поэтому кредитная история ухудшилась, и она пошла во все тяжкие.
8: Совершенно правильно, да. Банк, то есть вы же поймите, в банке следит же система, то есть там не конкретный физлицо, а там следит система. И если у тебя кредитные платежи вовремя не поступают, то тебе присваивается рейтинг ниже. Рейтинг твой кредитный становится хуже. И получается, ты лишаешься возможности получить какого-то рефинансирования. Вот. То есть ты уже обречен. Ты вынужден обращаться к другим банкам, которые дадут тебе это рефинансирование. Другие банки тебе тоже не дают.
17: И тут попадаются добрые посредники, да, которые с удовольствием отберут у тебя квартиру. Благодарим вас, Михаил Павлович, бывший сотрудник Центрального аппарата ФСБ России, действующий адвокат по уголовным делам. Михаил Сазанов был с нами на связи. Ну, на самом деле, схема-то известна. Если раньше люди шли действительно в микрофинансовые организации за такой помощью, то сейчас есть специальные раздолжнители, в том числе, которые говорят, мы вас избавим от долгов, значит, поможем вам оставить себе ипотечную квартиру, но при этом освободиться от долга. Есть и такая схема мошенников.
18: Действительно, будем обсуждать. Экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, почетный адвокат Российской Федерации Евгений Харламов на связи. Евгений Викторович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
17: Ну, вроде бы схемы-то давно известные, и шумные истории у нас порой бывают, связанные с отъемом недвижимости мошенниками. Тем не менее, какие-то лазейки есть, фирмы существуют. Почему так происходит?
12: Ну, здесь вот уважаемый мой коллега частично ответил на все эти вопросы, но пока есть спрос, уважаемые коллеги, будут и предложения, потому что люди... Я ко всем с уважением отношусь. Люди считают, что если не получилось отдать долг одному банку, другому, даже иногда и третьему, то можно где-то легко получить большую сумму денег и просто один раз отдавать кому-то, чем там 3-4 раза делить на другие банки. Но они не понимают самого страшного, что в этом-то и заложена мина, извините меня, за тавтологию, что никто просто так вам не будет давать крупную сумму, чтобы вы решили свои вопросы с другими банками. И когда люди приходят к частным инвесторам, их так сейчас называют, а я бы их назвал, наверное, в большинстве своем мошенники, по-другому их назвать-то невозможно. И когда им дают мелким таким почерком и шрифтом подписать быстренько 10-15 листов договоров, люди, как правило, не вчитываются, понимаете, не вчитываются ни в одну строчку, особенно последние 2-3 страницы, и, по сути, подписывают то, что потом скорбно приходится отдавать. Я имею в виду квартиры, дачи и так далее.
18: Слушайте, но ведь не от хорошей жизни. Действительно, женщина пошла за финансовой помощью к альтернативным, так сказать, игрокам рынка, которые так или иначе дают деньги под кабальные условия. А что делать людям, у которых действительно проблемы с обслуживанием долга? Ну, во-первых, надо идти, как я понимаю, в тот банк, где вы брали, собственно, ипотеку. Объяснять людям, что у вас финансовое состояние ухудшилось. Вам дадут ипотечные каникулы. Ну, как они выглядят, это у каждого банка чуточку, так сказать, различная история. Но, тем не менее, во-первых, нужно прийти к этому банку и объяснить, что да, на фоне, соответственно, тех или иных сложностей у меня ухудшилось финансовое положение, значит, и так далее, и так далее. Но почему этого люди не делают, а сразу идут куда-то к другим банкам? Почему?
12: Вы правильно расставили акцент на том, что первое, что нужно сделать, это прийти в банк и объяснить ситуацию, представить там, по-разному можно назвать, справку о зарплате, там, выписку, там, 2 НДФЛ, что у вас сейчас уменьшился доход и так далее. Банки, они не заинтересованы в том, чтобы вас загнать в кабалу. Как бы это не парадоксально, кстати говоря, звучало. Это так. Для них важно, чтобы тот, кто занял у них деньги, ну, получил у них деньги, платил исправно. Чуть-чуть, но платил. Пускай там 5 лет, 7, 10 иногда. Поэтому они охотно, ну, практически во всех случаях идут на каникулы, но чтобы дать возможность тому, кто занял, пожалуйста, разберитесь там своими доходами, потом приходите к нам вновь. Но что делает человек? Он же идет к частному инвестору, ведь мало кто задумывается, что частный инвестор, который тем более требует от вас залог квартиры, это уже, ну, по сути, на 95% мошенник. Ну, не могут давать частные инвесторы деньги под залог квартиры, это запрещено. Они, естественно, что делают? Они начинают вас выманивать на создание ИП, индивидуального предпринимательства. Только когда? На развитие бизнеса они могут под залог квартиры. Вот это тонкость, казалось бы, тонкость, но ее мало кто знает. А человек, который приходит с такой бедой, ему уже в первую очередь надо закрыть свой большой кредит. Он даже не разбирается в этих нюансах. Но если вы приходите к частному инвестору, хорошо, окей, вас как-то туда завлекли, они же хорошие психологи в том числе. Ну, возьмите вы 2-3 дня. У вас, кстати говоря, по закону есть 5 дней спокойно взять этот договор и уйти. Просто уйдите к знакомому юристу, там, проконсультируйтесь, дайте, пожалуйста, ему этот договор, пусть он посмотрит. Уже будет все ясно. Если вы видите такие слова убийц, как лизинг, там, квартира, купли-продажа, дарение и так далее, убегать от этого инвестора вам будет проще. Ну и потом.
17: Да, не ведь схему, забывать. Смотрите, предлагают простую. Говорят, вы сейчас переписываете на нас квартиру в качестве залога, а потом, когда долг возвращаете, мы возвращаем вам квартиру.
12: Ну, вы понимаете, да, что здесь вот эти слова убийцы, их по-другому назвать не могу. Договор займа и залога, там, купли-продажи, дарения, лизинг, сейчас это тоже можно и модно вписывать со стороны мошенников.
17: И непонятно для многих.
12: Да, возвратный лизинг, аренда с правом выкупа, уступка прав, сессия. И вам говорят, вы не переживайте, это же все только на бумаге. Вы нам отдаете деньги за год, и вся эта квартира ваша уходит опять к вам. И люди-то в это верят. А почему они верят? Вы скажете, блин, ну неужели это непонятно? Да, непонятно, потому что люди в беде, у них критическое мышление немножечко отключается, и они верят на слово. К сожалению, так оно сейчас происходит.
18: Я сейчас подумал, да, можно все что угодно вписать. И мокрый лизинг, как в авиации. А мокрый лизинг здесь вместе с вами квартира отойдет. Ну, в общем, какая-то дичь. И совершенно непонятно, да. И опять же, сужается пул, да, по здравому рассуждению, сужается пул финансовых игроков. Идите в крупный банк, в государственный крупный банк. Как минимум, там есть ответственность, там и другой уровень сервиса. Но почему люди какие-то выбирают непонятные лазейки? Да, как вы говорите, критическое мышление отсутствует, ситуация стрессовая, доходы падают, платить нужно. Но, тем не менее, все-таки мы призываем наших слушателей к финансовой ответственности, а это, как минимум, финансовая грамотность.
17: Ну и с банками всегда можно договориться, они тоже заинтересованы в том, чтобы вы продолжали платить этот кредит, и порой идут на самые невообразимые уступки, которых вы не ждали. И речь не только о кредитных каникулах, а речь о реструктуризации. Ну и в крайнем случае вы можете продать ипотечную квартиру, сделать сейчас это несложно, но не потянули. Возьмите себе что-то поскромнее.
18: Да, даже в таком случае квартиры продаются двумя траншами. Первая сумма выводит квартиру из-под залога, а вторая покрывает разницу рыночную с долгами. Спасибо. Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, почетный адвокат России, был у нас в эфире.
16: Радио России. Главное радио страны.

0: Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Сигналы точного времени.
2: Продолжаем следить за руками, за честностью тех или иных игроков финансового рынка. И теперь обратим внимание на потребительский сектор. Компания «Честный знак» выявила почти 300 компаний-фантомов. И это, конечно, становится поводом для разговора. При всем при этом поведение этих структур в системе маркировки, да, а «Честный знак» — это такая маркировка, знак качества, по большому счету, показалось подозрительным. Это 80% предприятий, которые попали под подозрение.
3: Да, ну это настоящая охота на предприятия «Фантомы», которые объявили в России. В общем, с помощью системы «Честный знак» больше всего таких случаев в легкой промышленности, когда предприятие по факту не может иметь никакой производственной мощности, но столько, знаете, одежды привозит и поставляет с «Честным знаком» при этом, да. Но на самом деле, понятное дело, что привозят на китайский ширпотреб, компания нужна исключительно для того, чтобы легализовать ту продукцию, которую она будет продавать затем на маркетплейсах, на рынках и в магазинах.
2: Ну и получать, наверное, возмещение, да, налоговое?
3: Возможно, да. Парфюмерии — 34 таких компаний. Обувь — 27 компаний-фантомов. БАДы продают 23 неизвестных псевдокомпании, да.
2: Непонятно, что продают еще.
3: Ну и производители шин у нас мнимые. 9 компаний таких обнаружено.
2: Действительно, как выявляют псевдороссийские компании, которые пытаются легализовать незаконно ввезенную импортную продукцию, мы попросили комментарий от заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий, который является оператором системы «Честный знак», замдиректора по контрольно-надзорной деятельности Центра Антон Гущанский. Давайте послушаем.
4: Процесс оценки производителей внедрен по решению правительства Российской Федерации. Основной целью его является поиск и выявление компаний псевдороссийских производителей в предприятии «Фантомов». Такие предприятия ведут деятельность по легализации оборота обычной нелегально ввезенной продукции для того, чтобы обойти историю с уплатами таможенных пошлин, для того, чтобы не оплачивать иные налоговые платежи. Декларируют ее как, собственно, произведенную продукцию, хотя фактически она не производится, а лишь получает различные документы фиктивного характера, подтверждающие, что это российское производство. Выявляем мы такие компании путем оценки данных, которые присылаются в систему маркировки, передаются производителями, в том числе псевдопроизводителями, на основании определенных риск-критериев. Признаки фантомности производителя утверждены, соответственно, нашим приказом оператора и размещены на официальном сайте оператора в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Признаков достаточно большое количество. В качестве примера можно применить признаки, например, связанные с вводом в оборот товаров с указанием различных брендов, которые не производятся на территории Российской Федерации, или производство продукции недостаточным количеством сотрудников, производство продукции с неподходящим налоговым режимом, в рамках которого невозможно произвести указанные объемы продукции. Соответственно, все производители, которые у нас заново регистрируются в системе, обязаны пройти в 100% случаях дистанционный мониторинг, представить подтверждение наличия оборудования, людей, товара и иных разрешительных документов на производимый товар в систему при регистрации. Те, которые уже зарегистрированы в системе, проходят оценку регулярную на факт срабатывания риск-маркеров, риск-критериев. Если срабатывают риск-критерии, это не означает, что производитель сразу же признан фантомом. Это означает, что в его отношении будет организован выезд сотрудников оператора, и при выезде сотрудник оператора соберет необходимые данные, а впоследствии оператор комиссионно оценит, действительно ли этот участник оборота является реальным производителем, либо он создает лишь только видимость того, что производит товар, а по факту занимается вопросами их легализации. Легальным производителем для того, чтобы избежать таких историй, здесь, ну, на самом деле нужно лишь быть реальным производителем, производить товар, товар, получать необходимые, требуемые по законодательству разрешительные документы на эти товары, которые он производит, и в его отношении, конечно, никаких вопросов в данном случае не будет. Даже если выезд специалиста и срабатывание риск-критериев произойдет, то, соответственно, никаким последствиям это в дальнейшем не приведет, а оператор регулярно проводит оценку и мониторинг того, по каким критериям

0: осуществлялся, выяснить, насколько он был впоследствии оправдан именно в части выявления фантомов, и корректирует те критерии, по которым ведется оценка. Сейчас эффективность критериев составляет не менее 94%, то есть 94 из 100 производителей, которые попали под критерии, по факту были выявлены, что это фантомы.
1: Антон Гущанский, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, был с нами на связи. Ну, смотрите, эта акция, да, которая обнаружила почти 300 компаний, это продолжение успешно проведенной ранее оператором системы маркировки и Роспотребнадзором. Они проводили эксперимент по мониторингу псевдопроизводителей. А пилот проходил в таких чувствительных категориях, как БАДы, легкопром и обувь. И из 297 якобы отечественных компаний, у которых система маркировки зафиксировала подозрительное поведение, 94% не подтвердили наличие фактического производства. Что же обнаружили контролирующие органы, когда начали выезжать по местам регистрации якобы производств? А по заявленным адресам находились пустыри, гостиницы и жилые дома. Не было никаких офисов.
2: Какая ужасная история. С нами на связи юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов. Роман Львович, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Мы знаем, что вы были за кадром, что называется, эфира, и послушали комментарий представителя Центра развития перспективных технологий. А у нас к вам вопрос. Ну, понятно, улов по поводу компании «Фантомов» — это статистика последних месяцев. А как эти компании обходят государственную систему маркировки? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, здесь по поводу обхода. Дело в том, что коды генерирует сам производитель, а не система «Честный знак». То есть генерирует производитель, это в том числе приводит к тому, что возникает так называемый серый рынок вот этих кодов. То есть если вы, допустим, не обладаете своим производством, но хотите получить эти коды, вы их можете на сером рынке приобрести. То есть сам вот этот Центр развития перспективных технологий, в общем-то, подчеркивает, что маркировка, она подтверждает легальность происхождения товара, но не гарантирует его качество. То есть вот представители ЦРПТ также вот отмечают, что экономический эффект от системы для добросовестных участников рынка в целом, ну, покрывает вот эти понесенные рынки. Но мнение сообщества профессионального, оно немножко отличается. То есть, с одной стороны, конечно, это дает возможности для добросовестной конкуренции, то, что там контроль за вот этим серым рынком, то есть он, ну, практически вот выявляет вот эти компании. То есть прекрасно, что выявили вот там 278 компаний, но на минуточку в системе «Честный знак» зарегистрировано на сегодняшний день более 558 тысяч компаний. То есть здесь возникает вопрос, что система «Честный знак», которая изначально вот придумывалась как такой дополнительный хороший инструмент для вот контроля за производителями, она на сегодняшний день достаточно серьезно перегружена. То есть многие, кто работает с этой системой, отмечают регулярные сбои в системе, ошибки. То есть система на сегодняшний день, из-за того, что она перегружена вот этими большими дополнительными вот нововведениями, в том числе вот планируют ввести вот непосредственно контроль фотофиксации и видеофиксации при помощи, опять же, специального оборудования и специального программного обеспечения, все это перегружает систему, и она начинает сбоить. И из-за вот такого механизма, который должен помогать, она все чаще и чаще начинает, в общем-то, выдавать такие серьезные проблемы для производителей. Во-первых, на линиях приводит к замедлению производства, что, в общем-то, снижает производительность и влияет на себестоимость продукции. Плюс достаточно серьезное большое количество для того, чтобы получить право на маркировку, на работу с маркировкой, нужна, во-первых, усиленная квалифицированная подпись, да, для начала. Нужно подготовить рабочее место, то есть операционную систему. Нужно установить криптографическое программное обеспечение, там, CryptPro или что-то еще. Подать вот заявку на заполнение данных, после этого приобрести сканер, причем обычный сканер не подходит, нужно специализированный, который вот с криптоданными работает и по защищенному коду. И что касается вот дополнительных проверок, которые «Честный знак» проводит, это сейчас дополнительная вот такая услуга. То есть здесь речь идет о чем? Что, в общем-то, большинство представителей рынка вот говорят о том, что вот эти системы введения, они на сегодняшний день начинают перегружать систему, и она начинает сбоить. То есть вы пытаетесь поймать говорится, рыбку мелкую ставите сеть, в которую попадают все. То есть это все такое приводит к утяжелению. То есть и в связи с этим как бы все больше и больше производители начинают говорить об избыточности мер. Понимаю. Понятно, что правительство поддерживает данную систему, поскольку она действительно нацелена в первую очередь на поддержку российских производителей, то есть заказать производство. Но вот с теми товарами, которые попадают все-таки на рынок и были выявлены, они не учитывают нескольких фактов. Во-первых, есть импортный товар, который попадает к нам в страну, вот, ну, где, который производится, так сказать, в недружественных странах. По закону маркировка должна производиться на производстве. То есть, когда товар попадает на таможню, он уже должен быть промаркирован. Но вот в недружественных странах, к сожалению, не везде получается ставить производителя маркировать товар. То есть, это выглядит достаточно странно.
1: Ну, смотрите, а с другой стороны, у нас столько конфиската продается на рынках, в магазинах. Ну, маркетплейсы — это вообще царство конфиската, на самом деле, да, контрафакта,
3: Контрафакта.
1: И проводили не раз расследование, у нас же есть еще фирмы, которые выдают сертификаты производителя, да, и проводили журналисты эксперимент, когда сделали с помощью ИИ кеды придумали и за 47 тысяч купили сертификат, что это производится в России. В общем, что они сами придумали эти кеды, что, значит, можно продавать теперь на маркетплейсах. Может, там еще в этом ключе надо поработать? Не только с маркировкой.
3: Ну, дело в том, что есть отрасли, где необходимая маркировка обязательна. То есть, если говорить о контрафакте, его реально в последние годы стало существенно меньше. То есть здесь подключается, вот, особенно с октября стал работать закон о платформенной экономике, да, который в том числе обязывает вот те же маркетплейсы, прежде чем вносить в каталог товары, удостовериться, что данный товар имеет соответствующую маркировку, есть сертификат происхождения, они просто декларируются. То есть эти документы надо составлять. Сейчас на полках такого контрафакта становится меньше. То, что продается на рынках, ну, здесь не надо путать с такой системной продажей. То есть есть достаточно, да, серьезный объем, который привозится контрафактно, то есть в обход таможни, но он продается в сером сегменте. И здесь как раз вот такой момент по поводу вот избыточности, который принимается. Чем серьезнее становится система, чем выше барьер ее входа, чем дороже обходится обслуживание и больше технических проблем, тем больше возникают желающих от нее отказаться, и тем больше становится этот так называемый серый рынок. Поэтому эксперты здесь и говорят, что эти избыточные меры, да, вы выявили там 270, там чуть, ну, даже если там будет 300 компаний, которые, из которых 92% не, ну, на самом деле не производят. Но в целом по рынку, когда речь идет о 558 тысячах зарегистрированных пользователей, эта мера, в общем-то, не работает. Поэтому здесь и возникает такой очень тонкий вопрос. Потому что еще одно из недавних нововведений, то, что необходимо оборудовать на определенные группы товаров еще и кассы специальной системы. И вот должна она была заработать с 1 июля. Но вот непосредственно профессиональное сообщество тестировало эту систему и выявило, что вот эти онлайн-кассы нового образца вот с криптографическим вот этим шифрованием, они очень часто дают бой, что очень приводит к проблемам при продаже. И внедрение этих касс ее регулярно откладывают. Вот в том числе сейчас собирается через деловые сообщества, через уполномоченного по защите прав предпринимателей, в том числе обратная связь по работе этих касс, и уже в третий раз откладывают их внедрение. Поэтому здесь важный момент — не перегружать систему.
2: Да-да-да.
3: А меры, да, чтобы меры не были избыточными. Угу.
2: Спасибо большое. Роман Харланов, юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка, был нам, с нами на связи. Мы обсуждали новости от...
4: Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
5: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
4: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
8: И каковы последствия?
9: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
8: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
9: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
8: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
9: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 8-800-700-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83.
8: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
9: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
8: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
9: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
8: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
9: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
8: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
9: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83. 83.
8: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
9: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
8: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России.
10: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по объектам ВПК Украины. Власти ввели предельную планку тарифов на услуги в МФЦ. И в МВД советуют россиянам быть более разборчивыми в приложениях. Подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В частности, атаковано предприятие компании Firepoint, на котором производились крылатые ракеты «Фламинго», а также дроны большой и средней дальности. Удары наносились по целям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, удары обрушились на портовую и судоремонтную инфраструктуру в Одесской области, а также военные морские суда. Тем временем средства ПВО за минувшую ночь сбили над Россией 311 беспилотник, дроны уничтожили над 17 регионами, об этом заявили в Минобороны. Владимир Путин отмечает сегодня день рождения, как всегда, на рабочем месте. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Главу государства уже поздравили лидеры КНДР, Туркмении, а также Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что ценит настрой Путина на укрепление связи Минска и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. В Кремле подметили одну деталь касательно дня рождения Владимира Путина. Дата часто совпадает с международными мероприятиями, которые Москва организовывает по линии сотрудничества. В предыдущие годы президент принимал в России своих коллег по СНГ и проводил с ними как официальные, так и неформальные встречи. Этот год не станет исключением. В Кремле уточнили, что сегодня глава государства будет готовиться к международному саммиту лидеров стран-участниц СНГ, который состоится в Туркменистане уже послезавтра. На его площадке Владимир Путин намерен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Минобороны получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Передача техники состоялась в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщили в Ростехе. Машины прошли весь цикл летных испытаний и отправились к месту несения службы. В госкорпорации уточнили, что сушки могут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО. Вдобавок, благодаря большой емкости топливных баков и экономичном двигателе, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов. Власти ввели предельную планку тарифов на услуги МФЦ и Почту России. Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через данные структуры не должна превышать 5000 рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Данный документ содержит правила использования средств, которые Почта России и МФЦ получают за оказание государственных и муниципальных услуг. Постановление вступит в силу с 1 марта будущего года. А у ГАИ станет больше поводов для приостановки действия водительских прав. Это связано с новым алгоритмом проверки здоровья водителей, в который активно включили поликлиники. В случае выявления у имеющего права пациента проблем со здоровьем, которые несовместимы с вождением транспорта, врач будет обязан сообщить об этом напрямую в МВД. Соответствующий проект приказа Минздрава проходит общественное обсуждение. После постановки диагноза автомобилисту направят официальное уведомление, с момента получения которого у него будет ровно 3 месяца на повторную медкомиссию. Если требования проигнорируют или комиссия подтвердит диагноз, действие прав приостановят, пишет парламентская газета. Власти возмутились нагрузкой в школах. В советское время у учеников было не больше 6 уроков. Сейчас в день по 7-8, после которых нужно еще делать домашние уроки, отметил зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его убеждению, нагрузку точно надо сокращать, и прежде всего за счет дополнительных предметов, цитирует Смолина парламентская газета. Депутата удивляет, что некоторые учебники по гуманитарным предметам по изложению напоминают больше вузовские, чем школьные. Парламентарий призывает их облегчить и адаптировать под детей. – Как справедливо заметил Смолин, у детей должно быть свободное время на отдых, физическое и творческое развитие. Будет ли инициатива реализована на практике, покажет время. В детских садах заработали дежурные группы выходного дня. Их организовали в помощь маме. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о поручении президента сделать доступный образовательный дошкольный процесс. По словам министра, в этом направлении проделана большая работа. Увеличился режим работы детских садов, развиваются группы продленного дня, работают дежурные группы. Кроме того, есть опыт создания круглосуточных групп там, где они наиболее востребованы для работающих посменно родителей. Россиянам следует быть более разборчивыми в приложениях. Востребованный у граждан ресурс «Антирадар» стал объектом мошенничества. Преступники распространяют в сети поддельные приложения, через которые на гаджеты россиян устанавливаются программы удаленного доступа. Система позволяет аферистам похищать деньги и оформлять на владельцев гаджетов кредиты. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Ведомстве советуют устанавливать приложения только из проверенных ресурсов и внимательно проверять разработчика и отзывы пользователей. Далее о деле с нападением на конвоиров в поезде в Кабардино-Балкарии. Один из раненых сотрудников ФСИН скончался в больнице. Об этом сообщили в исполнительном ведомстве. Напомню, 2 октября во время этапирования заключенных один из них завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него. В результате перестрелки один сотрудник погиб на месте, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. И напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-3. Среди наших отличились Ильича Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. У соперника мячи забили Келечи Хианачо, Питер Эдакполор и Акор Адамс. Ранее коллектив Валерия Карпина победил Иран 2-0 и разгромил сборную Намибии 6-0. На этом сбор для национальной команды завершен. Спортивный директор футбольной «Балтики» Армен Маргарян рассказал о возможном будущем Евгения Латышенко. Цитата. «Летом вратарь вернется в Нижний Новгород, либо останется у нас, или перейдет в аренду в третий клуб. Поймем в мае. Опции выкупа голкипера у «Балтики» нет», — отметил Маргарян. Российский хоккеист Владислав Гавриков отдал результативную передачу за «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс». Его команда была сильнее в дерби Нью-Йорка 5-2. Его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин, отразил 17 бросков. В составе проигравших первую встречу за 2 года провел Семен Варламов. С декабря 2024-го 38-летний голкипер восстанавливался после 2 операций по замене коленного сустава. Также Андрей Свечников забил за «Каролину» в игре с «Монреалем» и отпраздновал победу 6-4. Баскетболист Бруклина Егор Демин помог своей команде обыграть «Шарлотт» в предсезонном матче 124-90. Российский защитник набрал 6 очков, совершил 1 подбор и отдал 5 результативных передач. Ученик заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина Арсений Федотов провел первую тренировку на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы он исполнил одинарный аксель, двойной лутц и каскад, двойной флип, двойной тулуп. Федотов – двукратный победитель первенства России среди юниоров. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов. В Магадане от 4 до 6 тепла, временами дожди. В Челябинске 9-11, кратковременные осадки. В Красноярске 11-13 градусов, облачно, временами дождь. В Сыктывкаре плюс 7-9, осадки. В Уфе 11-13, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 13-15. В Москве облачно с прояснениями и до 16 градусов. Сейчас в столице 10 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
4: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
5: Пернатые хищники Кавказа.
6: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
5: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
8: Слушаем!
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
8: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Радио России. Главное радио страны.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
14: 9:12 и 20 секунд точное московское время. Среда, 7 октября. Все это утро вместе с вами. Самые важные темы обсуждают Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
15: Здравствуйте. Продолжаем наш эфир. 8-925-222-99-92. Наполняемся энергией и смыслом ваших сообщений вместе. Телеграм-канал, Макс-канал. Подписываемся. Вести.ру, суперпортал. Не забываем, заходим. Смотрим.ру.
14: И смотрим, не только заходим, еще и пишем нам активно, участвуйте в обсуждениях, самые интересные комментарии обязательно прочитаем. Но сейчас поговорим о том, какие же главные причины упоминают зумеры, а может быть и миллениалы, когда увольняются с работы.
8: Трудовые резервы.
15: А резервы ли они нам, да? Так и хочется воскликнуть.
14: Ну, кстати, недавно разговаривала как раз с кадровиком, сотрудником отдела кадров, и она говорила, господи, как же сложно с зумерами. Их же невозможно заинтересовать работой.
15: И приручение
14: зумеров. Все условия, на которые миллениалы всегда ведутся, когда им говорят, ну, у нас хороший ДМС, например, у нас хороший соцпакет, у нас белая зарплата, выплачивается вовремя, всегда, значит, все отлично. Они сидят со стеклянными глазами просто такие. И? Плюсы будут?
15: А годовые бонусы?
14: А можно мне повыше зарплату? 200 тысяч давайте мне. Я вот еще универ не закончил, но 200 тысяч — это минималка, на которую согласен. Ходите, кстати, я не буду ходить. Вот я помню, кстати, у меня была практикантка, которая пришла ко мне и сказала, ну, знаете, мне удобнее работать, значит, с 13 до 15 проходить.
15: Серьезно?
14: Практику. И проходить ее я буду удалённо. Да, серьезно.
15: На Мадагаскаре,
14: не знала, что ответить. Да, я стояла в шоке, я просто не понимала, как можно пройти практику за 2 часа, еще и удаленно. Ну, ладно, вот такие. Она говорит, у меня серьезный план на это лето, поэтому извините. Но названа главная причина увольнения зумеров. Дело не в работе, а дело в плохих начальниках.
15: Ну вот видишь, ты вот стажерку не взяла к себе.
14: Взяла.
15: Все-таки взяла, да?
14: Да.
15: Как она стажировалась-то?
14: Ну, пусто.
15: Пусто, да?
14: Для галочки, знаешь.
15: Видишь, ну они, видишь, у них амбиции, понимаешь, амбиции — суррогат таланта. знаешь...
14: А с другой стороны, вот что мы с тобой ругаем? Вот каждое предыдущее поколение молодое поколение.
15: Я лично ворчу, не знаю, как
14: Потому
15: ты.
14: Что знаем из зумеров, вот у нас за стеклом там сидят тоже зумеры, которые любят работать, любят свою работу, которые достаточно инициативные, активные.
15: Да, и пунктуальные, приезжают вовремя, и, в общем, нет вопросов. Ну, а что касается, давай к теме все-таки вернемся. Они, зумеры, в общем, увольняются, потому что их начальники не устраивают, да, и снижают свою производительность из-за недовольства работой. 46% опрошенных представителей поколения Z.
14: Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти в два раза больше, чем среди коллег в возрастной категории 26-35 лет. А в итоге зумеры понимают, что их не оценили, просто меняют место работы и меняют его чуть ли не раз в месяц. Ну, хорошо, что они себе эту работу находят, потому что рынок труда у нас тоже не стоит на месте. И на какие-то сладкие вакансии очень много откликов, да, и резюме гораздо больше, чем вакансий. Но, тем не менее, несмотря на низкий уровень безработица.
15: Да-да-да.
14: Именно хорошая работа, она все равно в дефиците, и так было всегда, и во время хороших экономических показателей, и во время ухудшающихся экономических показателей. Хорошую работу найти сложно, давайте честно. А сейчас даже в промышленности, где жесткий дефицит кадров, хорошую работу найти гораздо сложнее, чем простым рабочим, простым дворником, ну, простым продавцом, например, да, там вакансий, конечно, больше. Но, тем не менее, у нас на рынке труда сейчас есть и зумеры, и миллениалы, и 83%, почти 84%, я бы сказала, процента наемных работников трудятся на пределе психических, физических возможностей. Вот такое тоже исследование вышло недавно, и 42% зумеров и 45% процентов миллениалов сослались на выгорание, как на одну из причин ухода с работы.
15: Да, что же делать-то с этим поколением, как их мотивировать, способны ли они на самом деле работать, как и представители других поколений, на результат. И, в общем, Владислав Раабе, клинический психолог, с нами на связи. Будем разбирать поколенческие нюансы. Владислав Владимирович, здравствуйте.
16: Да, добрый день.
14: Ну что же, у нас действительно есть разница поколений к отношению в работе?
16: Ну, смотрите, мы рассматриваем всегда зумеров как нечто такое, свалившееся с луны и вот такое что-то необычное.
15: А можете в трубочку, понимать, пожалуйста, потому что чуточку мимо.
16: Да-да-да, сейчас лучше стало, надеюсь.
15: Да, лучше, намного.
16: Мы рассматриваем зумеров всегда как какое-то поколение, которое свалилось с луны, да, и вот мы такие, как же с ними взаимодействовать, что же с ними делать. Но по факту это молодые люди, которые были обучены нашей системой образования, которые прививали ценности, которые сейчас так или иначе актуальны в современном мире. И да, действительно, сейчас для зумеров, для этого поколения работа – это уже не просто какой-то источник дохода, да, заработать деньги, а еще и, наверное, в первую очередь способ самореализации и поиска какой-то осмысленности. То есть для них действительно баланс работы и личной жизни, гибкость в работе, вот как я сейчас слушал, да, про практикантку, потому что у нее большие планы на лето. То есть, по сути, для них гибкость и возможность жить жизнь в таком простом смысле действительно очень важно. То есть если поколение постарше, для нас работа очень часто это... Ну, по сути, есть жизнь, это основное, что
14: да
16: есть.
14: Да мы трудоголики просто и завидуем свободной молодежи, которая понимает важность и ценность того времени, в котором она живет сейчас.
16: Да, безусловно, мы действительно, наверное, завидуем, потому что мы... Ну, кто из нас не хочет работать меньше, а получать больше? Все мы это хотим. Просто зумеры, наверное, единственные, кто говорят об этом вслух и не боятся осуждения.
14: Да, но вот почти 70% молодых специалистов признались, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу места, где будут близкие им ценности и понятная коммуникация. А какие ценности близки нашим молодым людям?
16: Ну, те исследования, которые вот мне очень понравилось, да, которые я недавно как раз смотрел, это исследования Высшей школы экономики, где они как раз смотрели... то что же для зумеров важно с точки зрения ценностей. Для них на первом месте, по сути, это развитие, это уважение и взаимопонимание с коллегами, здоровье, в том числе ментальное, то есть они не хотят оставлять свое здоровье на работе. И безумно для них важно это баланс работы и личной жизни. То есть это то, на что они опираются при выборе работы.
15: Понятно. Work-life balance. Очень хорошо. Да, надо всем учиться у зумеров. Они, видите, прогибают рынок труда под собственное видение, под собственные задачи. А зачем выгорать, если можно не выгорать? Зачем брать непосильные ипотеки, если можно просто жить?
14: Жить с родителями.
15: Просто жить с родителями. Всегда прелестно, всегда замечательно. Ну да, они такие скучные, они попилят, но... Ну, я же, чего там, я же любимый сын, в конце концов, да, или там, любимая дочь. Ладно, хорошо, чего хотят-то зумеры? Давайте манифест вот этот вот.
14: Вот они хотят развития, как вы говорите, но никто из них не задерживается дольше 2 лет на одном месте. Разве за 2 года можно стать прям опытным профессионалом в какой-то сфере? Наверное, надо продолжать учиться и углубляться в тему, а не бегать с места на место.
16: Ну, смотрите, мы, конечно, когда рассматриваем зумеров, мы хотим такое сделать когнитивное искажение, сверхгенерализировать. Мы хотим сказать, что они все одинаковые. Но на самом деле, хотят они развития, хотят они четкой какой-то системы и понимания, как их действия приводят к тем или иным результатам. И среди зумеров, как вы сказали, вот выше в эфире, да, огромное количество ребят, которые готовы работать и приходить вовремя. И в целом они с точки зрения ценностей не сильно отличаются от миллениалов. Поэтому многие из них готовы оставаться на работе, но вот как раз при условии, да, осмысленности труда. То есть четкого понимания, как то, что я делаю, приведет меня к результату.
15: Вы знаете, вот когда мы говорим о том, что они все ищут себя с места на место и так далее, да это неплохо, но мы не можем на них полагаться, знаете, это же ведь не просто так берется история о том, что ушел на обед и не вернулся, да, или там приехал на стажировку к 8 утра, и я вдруг поняла, что мне вставать рано, мне нужно, значит, мейкап сделать, значит, укладку и все прочее, я встаю в 5, приезжаю к 8 на работу, это же ведь не байки, это реальность. И куда в итоге идет рынок труда с хотелками зумеров, не очень понятно. Клинический психолог Владислав Раба был с нами на связи.
14: А рынок-то готов, рынок труда, да, работодатели готовы меняться под ценности зумеров и под их потребности? Или вот если хотите, подстраивайтесь под наш рабочий кодекс, да, а если не хотите, ну, ищите дальше по рынку работу своей мечты. А как меняет зумеры рынок труда, давайте попробуем выяснить. Заместитель директора департамента по подбору персонала группы компании Unity Болеслав Каленский с нами на связи. Болеслав, доброе утро.
17: Доброе утро, коллеги.
15: Доброе утро. Расскажите свежую байку про зумеров. Ушел на обед и не вернулся, что-то вроде из этого. Правда ли это? Или мы все придумали?
17: Нет, ну случаются такие вещи. Но опять же, я...
14: Пропал Болеслав.
15: Что-то со связью? Да.
14: Давайте попробуем перезвонить Болеславу Каленскому и узнать про рынок труда все-таки. Но на самом деле многие же компании меняются, особенно в таких развивающихся сферах. Да, в IT уже давно сделали все под зумеров. У них свободный, в принципе, график. Да, у них есть календарь задач, и они должны просто вовремя выполнять ту работу, которую от них ждут. А хочешь в офис приходить — приходи. Не хочешь — не приходи. Но в офисе мы у тебя построим качельки. Значит, звонилки.
15: Памперсы дадим.
14: Коморкинги это называют, такие, знаешь, кабинки-звонилки, когда ты сидишь один, и никто к тебе не подходит.
15: Коморкинг, да.
14: Абсолютно.
15: Я говорю, памперсы дадим и нянечку, да, чтобы вытирать
14: слюнки. Бесплатное питание, кинотеатры, еда, включенная, значит, в социальный пакет. То есть ты можешь есть, пить кофе, например.
15: Настольный теннис, в конце концов.
14: Фруктики 3 раза в день
15: приносят. Чего бы и нет, да? Звук пинг-понга никому не мешает из коллег, да? Все прекрасно.
14: Болеслав Каленский снова с нами на связи. Болеслав, все-таки что у нас происходит с рынком труда в связи с зумерами, и готов ли он под них подстраиваться?
17: Ну, я бы сказал, действительно готов, да, но нельзя говорить, что это будет полностью, да, прогиб, можно даже так назвать, под зумеров. Да, действительно, рынок адаптируется, но и сами зумеры постепенно адаптируются, потому что, в общем-то, да, они немножко в реальность, да, попадают и понимают, что где-то и своим комфортом приходится поступиться, вот, зрения выстраивания карьеры. Поэтому та гибкость, которая сейчас, да, уже предлагается компаниями, во многом, в общем-то, связана, да, с тем, что есть адаптация к новому поколению. Это и гибридный график, гибкое начало рабочего дня. Поэтому, в общем-то, компании во многом адаптируются, да, к новому поколению.
15: Смотрите, ну когда представители новейшего поколения выглядят неудовлетворенными работой, то тогда получается, что снижение продуктивности трудно не замечать, да, и зумеры они такие, они не задерживаются ни минуты на работе, если это офисная занятость. И, конечно, для них весь пакет в целом, да, выглядит как деньги, гибкость, руководитель, перспективы, нагрузка, ощущение смысла, причем ощущение смысла, похоже, самым главным может здесь быть. И когда суммарная ценность пакета нивелируется, да, падает, то тогда, в общем, получается, что ушел на обед и не вернулся. А как вообще их удержать? Чем их удержать? Ну, мы уже не первый раз спрашиваем и вас, и сами бьемся в ощущениях, ну, так скажем, бесполезности некоторых наших умозаключений. И все же.
17: Ну, я бы сказал, что в первую очередь удержать их надо отображением их ценности в команде, если такова есть, да, то есть это прямой диалог раз там в две недели, да, либо раз в месяц, соответственно, проговаривать те результаты, да, подсвечивать ту ценность.
15: Что-что, подсвечивать ценность их работы, да, видимо? Да, Болеслав? Что-то у нас опять со связью.
14: Что-то опять со связью, действительно. Но зумеры вообще против труда, как говорят многие HR, поколение не хочет работать. Хотя, ну, опять же, не надо обобщать, да. Зумеры могут, конечно, уволиться в тот же день, когда устроились на работу, резко сменить вид деятельности или быть недовольными даже прекрасными условиями труда и даже самыми упакованными офисами. Но, тем не менее, есть и зумеры-трудяшки, мне кажется, в каждом поколении, да и у миллениалов, у наших тоже, знаете, есть трудоголики, которых из офиса-то не выпроводишь после окончания рабочего дня, а есть миллениалы, которые до сих пор сидят без работы и не знают, кем они хотят быть, когда вырастут.
15: Продолжаем разговор. Болеслав Каленский вновь на связи. Давайте продолжим.
17: Да-да.
15: На чем мы остановились? Да. Болеслав?
17: Да, соответственно, я говорил, что, в общем-то, да, в первую очередь это диалог руководителя с подчиненным непосредственно, да, если мы говорим про поколение зумеров, да, в данном случае, и подсвечивать ту ценность и пользу, которую он приносит в команду, но также в рамках конструктивного именно диалога, да, соответственно, обсуждать те недочеты, которые в работе присутствуют, и, соответственно, ну, как их исправить, где лучше подтянуться. Поэтому ключевое, я бы сказал, что это диалог с сотрудником, чтобы у него было понимание, что он не какой-то бездушный винтик, да, а что он действительно приносит пользу, и чтобы, соответственно, они видели результат своей работы и понимали, что руководство это тоже наблюдает.
15: Все, я понял. HR в компании должен быть обязательно зумер.
17: Нет, не сказал бы, не сказал бы. Да я бы сказал то, что даже то, что даже я озвучил, да, это применительно и к предыдущему поколению в том числе. Просто зумеры на данные вещи, они реагируют более остро, вот, и даже тем самым, наверное, приносят определенное благо и для прошлых поколений с точки зрения более активной работы HR внутри компании.
14: Ну вот что интересно, что благодаря зумерам как раз-таки выявляются неэффективные процессы в организациях, потому что зумеры не стесняются о них говорить. Тем не менее, если вернуться к рынку труда, если есть два кандидата, зумер и миллениал, кого предпочитает работодатель?
17: Ну, в данном случае, да, зависит, опять же, от вакансии и от целей компании. Поэтому здесь сложно прям четко судить, но я думаю, в первую очередь все-таки обратят внимание на миллениала именно потому, что у него есть опыт профессиональный, ну и больше жизненного, соответственно, опыта в том числе.
15: Ну что ж, понятно, понятно. Спасибо, Болеслав, заместитель директора департамента по подбору персонала группы компании Unity, Болеслав Каленский. А еще зумеры важны и нужны тем, что они, как ты отметила, выявляют неэффективный процесс в компании, и им важно понимание того, что есть смысл, есть карьерный рост, и нюанс, неожиданно для себя недавно узнал, геймификация. То есть все должно на основе игры быть, и тогда, в общем, некий такой интерактив помогает вовлекать зумеров.
14: В общем, не будем ругать новое поколение, все поколения хороши, ну а зумеры когда-нибудь станут нашими же начальниками, когда мы захотим выйти на пенсию, и будут руководить теми самыми корпорациями, которые сегодня есть.
18: октября в московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
19: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального

0: Новости.ру.
1: Сейчас поговорим вновь о жилье, теперь уже разрез арендованного жилья и правовые договорные отношения между собственником жилья и арендодателем. Тут статистика подоспела от госкомпании «Дом.РФ», госкорпорация подсчитала, что в России почти 6 миллионов семей, которые арендуют жилье.
0: Да, при этом существует некий парадокс осеннего рынка аренды. Квартиры стали доступнее, а арендаторы избирательнее. И вот с начала делового сезона 2026 года ставки долгосрочной аренды жилья в России впервые с 2020 года продемонстрировали снижение. А ажиотажного спроса на съемные квартиры не наблюдалось с приходом осени. Даже в столице, куда активно приезжают студенты, да, не все получают общежитие. Ну и многие переезжают по работе, в том числе в сентябре, чтобы отдать ребенка в новую школу. Но еще одна необычная тенденция за сентябрь. Доступность арендного жилья немного подросла. Тем не менее, люди продолжают жаловаться на бешеные ставки за аренду. Да, одни пытаются найти квартиру подешевле, другие пытаются сдать ее подороже. А вот как сделать это безопаснее? Потому что у нас по-прежнему рынок достаточно нелегален, да, рынок аренды. Многие предпочитают не подписывать никаких договоров и бумажек, верить на слово. И в итоге мы видим, как приходят люди, а их вещи стоят в подъезде, а то и на улице их выселили, как их бросают арендодатели. Но арендодатели в шоке от того, что происходит с их квартирами, кому их пересдают нелегально и тайно. Ну, в общем, очень много сюрпризов ждет и
1: да,
0: тех, и других.
1: И порой собственники узнают, что квартиранты, на самом деле, владельцы местного риэлторского агентства, которые занимаются субарендой, вот то, о чем ты сказала. Значит, а как следует проверять и собственников, и арендаторов вообще, как быть, да, ликбез юридический, мы вот запланировали организовать с экспертом, гендиректор «Планета недвижимость», кандидат экономических наук Александр Саяпин. Александр, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Ну что ж, почти 6 миллионов семей в нашей стране арендуют жилье. Это только официальные данные Дом.РФ. Как вы думаете, эта цифра гораздо больше?
2: Ну, сложно оценить. Мы как бы, у нас нет данных и показателей, чтобы оценить этот рынок. Ну, близко к правде, плюс-минус. Потом они на что опираются? Если они опираются на официальные данные, то тогда цифра, да, намного больше. Если они опираются просто на статистику, да, от количества квартир, то, наверное, близко к истине.
1: Но, может быть, они просто посчитали семей, потому что Дом.РФ — это институт развития семейного жилья, так скажем.
0: Нелегальный рынок они тоже не могли посчитать, точнее. Но, тем не менее, большинство таких сделок все-таки проходит с договорами или нелегально, на добром слове, как говорится.
2: Тут одно другому не мешает. Заключается договор на меньше, чем на год, да, там на 11 месяцев 30 дней. И он просто не регистрируется. То есть формально какой-то договор есть, как бы, но он нигде не указывается, и налоги за него не платятся.
0: Хорошо, но арендные отношения нередко становятся почвой для конфликтов квартирантов и собственников жилья. Чем они заканчиваются? И, собственно, на что обращать внимание и тем, кто арендует, и на тем, кто сдает?
2: Тут проблема в том, что какой бы хороший договор ни был, он все равно не исключает разбирательство в суде. Потому что у нас устроено так законодательство, что человека выселить самому принудительно, да, как бы нельзя. То есть в любом случае вы обращаетесь в суд, как бы суд выносит решение, и с этим решением вы идете к судебным приставам. И судебные приставы уже, если захотят, помогут вам выселить. То есть прийти просто с участковым, сказать, что, ребята, у вас там, вы нарушаете договор, да, как бы, или вообще договора нет, вы выселяетесь, как бы так не получится.
0: Подождите, но все вокруг будут советовать, скажут, слушай, ну приди, открой своим ключом, когда их не будет, вытащи там все вещи, закрой квартиру, смени замок.
2: Вот, это 139-я статья, самоуправство, как бы можно даже и присесть на дорожку, да.
1: Это такая уже история европейская, окупос, да, как в Испании?
2: Да, да, то есть, по сути, у нас как бы институт собственности не защищен. То есть любой арендатор может заехать, да, оплатив там месяц, а потом перестать платить, и разбирательство может идти там, ну, от полугода до года в среднем, а можно и на 2-3 затянуть.
1: А потом семья с детьми и все прочее, да?
2: Ну, формально это как бы миф, то есть, что если там есть маленькие дети, то в холодное время суток нельзя выселять. То есть, как бы, он родился из-за того, что выселение все равно разбирается судом, и там суд уже может какие-то дать смягчающие обстоятельства. А у нас, как известно, претендентное право.

0: и такие прецеденты были. Но формально такого закона нет.
1: Ну вот смотрите, как, в общем, строятся отношения, да? Вот вы сказали 11 месяцев 30 дней и, в общем, не регистрируют. Многие так, конечно, сдают, в общем, обходят все это дело. А тут у нас, мы знаем, что Федеральная налоговая служба теперь будет выводить из тени весь этот арендный рынок жилья. Как тогда в этой ситуации меняется вообще вся парадигма отношений?
0: Ну, тут, я думаю, можно обратиться к европейскому опыту. Во многих европейских странах там же еще хуже ситуация, да, с защитой недвижимости. В Испании, например, если тебя даже без аренды просто захватили твое жилье, то как бы выселить нельзя оттуда. И там существует практика, что арендаторы приходят с гарантийными письмами, с рекомендациями от 2-3 старых собственников, с данными, и их как бы проверяют, насколько они добропорядочны, насколько они ответственны, насколько они хорошо себя вели на старом месте. То есть некая такая рекомендация.
2: Да, тем не менее, а как проверить арендатора перед тем, как сдать свою квартиру? Все-таки мы же свое имущество сдаем, мы несем по нему ответственность по-прежнему там, за пожары, потопы и многое другое. А как проверить благонадежность той семьи, которую мы к себе заселяем, с кем подписываем договор?
0: Ну, формально можно взять практику из сопровождения сделок, да, то есть можно запросить историю БКИ, посмотреть, насколько устойчивое финансовое положение. Обязательно нужно проверять паспортные данные, чтобы мы понимали, да, что мы не с мошенниками имеем дело. Ну и, как я сказал, что, наверное, будет сейчас развиваться практика рекомендательных писем, потому что по-другому как бы ты человека не проверишь. То есть бывает, у меня много было ситуаций, мы тоже сдаем недвижимость, когда человек адекватный, все как бы здорово, классно, а потом он начинает там творить какую-то дичь, как бы, и уже, кроме как через суд, уже никак не решишь эту историю, проблему.
1: А вот еще расскажите какие-нибудь такие примеры душещипательные, чтобы, ну, быть в курсе, не напороться на эти грабли.
0: Ну, самая обычная история, что люди перестают платить, вначале ссылаясь на то, что там трудности, там, подождите, пожалуйста, потом меня там уволили с работы, ой, там, нам некуда идти, там, еще, пожалуйста, вот мы сейчас там решаем проблему, там, ну, и затягивается это все там, ну, не знаю, на месяцы, до полугода, а потом ты просто не можешь выселить, потому что, как бы, даже если ты приходишь с участковым или там со слесарями и просто меняешь замки, то это называется, как бы, нарушение прав проживания человека, и он как бы имеет право полностью обратиться в суд и потребовать компенсацию.
2: Да, ну вот мы про плохих арендаторов поговорили, но есть и плохие хозяева квартир, собственники жилья, которые могут приходить в любое время суток, которые приходят, когда вас нет в квартире, которые забирают периодически оттуда вещи. Вот недавно смотрела ролик, где жаловались жильцы на то, что хозяин вывез кондиционер к себе на дачу, потому что у него там сломан. То есть, несмотря на то, что квартира сдавалась с этим оборудованием.
0: Ну, формально можно их не пускать и сменить замки. То есть это абсолютно как бы нормальное право, да, защита жилья, в котором ты живешь, даже если оно не твое. Но как бы люди, да, разные есть, и как арендаторы, так и арендодатели. Очень много сейчас историй, когда снимают квартиру на долгий срок, и все платят как бы исправно, хорошо, но пересдают ее посуточно и на этом зарабатывают. Ну, в целом я как бы не вижу в этом ничего плохого, потому что посуточно даже лучше сохраняет недвижимость, чем постоянная аренда. Но, тем не менее, как бы это нарушение договоренности, там неудобства соседям, как бы постоянно какие-то толпы людей ходят.
1: Ну да, по сути, хостел.
0: Да, да, да. Очень много случаев. То есть там бывает, что мошенники снимают квартиру на длительный срок каким-то образом под договором аренды, там фотографируют, да, или там сканируют все паспортные данные, выписки, ИГРН и прочее, а потом начинают эту квартиру продавать и собирать задатки просто массово.
1: Или еще хуже, ставят майнинговое оборудование, и счета за электричество приходят астрономические. И никто об этом изначально не договаривался, а люди вот так вот ведут себя удивительным образом. А и на десерт очень хочется позитива. Бывает ли что-то хорошее из практики?
0: Ну,
1: когда все друг другом довольны.
0: В практике Да, процентов 80, наверное, сделок, объектов, как бы все как бы всегда хорошо, по обоюдному согласию люди живут, арендуют, там корректируют стоимость, договариваются там о ремонте. В целом, как бы всегда позитивно. То есть мы сейчас просто рассмотрели экстремумы, которые самые негативные, а большинство рынка-то оно более-менее...
2: Готовимся к худшему, верим в лучшее. Вот да. Так мы обычно
1: Спасибо,
2: говорим.
1: Спасибо, Александр. Генеральный директор компании «Планета недвижимость», кандидат экономических наук Александр Саяпин был с нами на связи. Ну и, конечно, нужно читать договоры, составлять их, грамотно регистрировать и защищать свои права в любом случае, потому что арендованное жилье – это не ваше жилье, и, соответственно, нужно вести себя соответствующим образом. 8-925-222-99-92.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1783 году, указом Екатерины II была создана Академия Российская. Ее первым президентом стала княгиня Екатерина Дашкова, ближайшая подруга императрицы и ее сподвижница. Речь, разумеется, не об Императорской Академии Наук, учрежденной Петром Великим в 1724 году. В том-то и дело, что речь идет о двух разных учреждениях. Две Екатерины, Великая и Малая, а именно так величали за глаза Екатерину Дашкову, решили учредить Академию словесности для изучения филологических и гуманитарных наук на манер французской академии, которая занималась и занимается сохранением и развитием языковых норм и письменной культуры. Дашкова по этому поводу говорила, цитирую: «Однажды я была на прогулке с императрицей. Заговорили о богатстве и красоте русского языка. Я выразила удивление, почему государыня, ценитель достоинства русского языка, сама писатель, никогда не думала об основании такой академии. Ведь нужны только четкие правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову». Конец цитаты. Императрица, в свою очередь, удивилась, как это ей самой до сих пор не пришло в голову, и тут же попросила Дашкову представить ей план нового учреждения. А когда княгиня по собственному признанию что-то в черне на скорую руку набросала, то императрица этот набросок тут же заверила, есть подозрение, что не читая, добавив от себя, что первым президентом новой академии назначается Екатерина Романовна Дашкова. Уже спустя полтора месяца Дашкова предложила ввести в русский алфавит новую букву «Ё». До этого веками на письме использовали дифтонг «и десятиричное», и «о». То есть писали так «и олка», «и ош». Поначалу сторонников такого нововведения было не очень много. Пожалуй, только Карамзин охотно принял его на вооружение. В результате в нашей исторической памяти само изобретение буквы ему теперь и приписывается. В любом случае, правильно считать, что, цитирую, «Российская академия долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного и свойственное русскому языку витийство и стихотворение». За 60 лет существования Академии ее членами стали 187 человек, среди них Фон Визин, Державин, Карамзин, Пушкин, Жуковский. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
5: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
6: На правах рекламы. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
6: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
7: Да, именно это я и хочу сказать.
6: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
7: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО «Prodox», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
7: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
6: И что же происходит во время этой процедуры?
7: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
7: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
6: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
7: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
8: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
5: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Предприятия по производству крылатых ракет попали под удар вооруженных сил России. В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты коммуналки за сентябрь. И объемы транспортировки нефти через Армуз достигли огромных значений, утверждает Дональд Трамп. Подробности далее. Предприятия по производству крылатых ракет «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности попали под удар вооруженных сил России. Минобороны публикует список пораженных целей. В ходе ночного массированного удара повреждены предприятия «Умные боеприпасы» в Киеве, на котором собирались крылатые ракеты F-5 «Фламинго», а также оперативно-тактические ракеты FP-9 и комплектующие к ним. В Киеве поражен цех сборки и место хранения беспилотных летательных аппаратов, на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Завод «Киевский картонно-бумажный комбинат» попал под удар в населенном пункте Обуха в Киевской области. Там на его базе организовали производство и хранение крылатых ракет F-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним. В Черниговской области под удар попало промышленное предприятие «Пластмасс Прилуки» в населенном пункте Прилуки, которое осуществляло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго». В Кировской области поражен цех группы промышленных предприятий «Александрия» в населенном пункте «Александрия», на котором производились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе самолет типа. Далее к другим темам. Женщины призваны сыграть значимую, если не ключевую роль в переходе к новому многополярному миропорядку. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме, который начал свою работу в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря в Туркменистане. Он предваряет саммит глав стран СНГ, который стартует завтра. Как считает Матвиенко, именно женщины способны привнести в непростую глобальную повестку стремление к диалогу и компромисс.
2: Мы являемся свидетелями необратимого процесса перехода к новому многополярному миропорядку. В этих условиях многократно вырастает запрос на гуманизацию, я бы сказала, очеловечение международной политики и экономики, на созидание, на поиск новой, более справедливой и равноправной модели развития и безопасности во всем мире. И мы, женщины, считаю, призваны сыграть во всех этих исторических событиях значимую роль, возможно, ключевую.
1: Валентина Матвиенко и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы развития по различным направлениям. Одним из важных направлений сотрудничества являются межпарламентские связи, а также темы образования и науки. В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты коммуналки за сентябрь. Без последствий для кошелька это можно сделать до 15 октября. Как напомнил в интервью РИА Новости депутат Сергей Колунов, с 1 марта срок оплаты ЖКО сдвинулся с 10 на 15 число месяца, следующего за расчетным. По его словам, перенос срока оплаты сделан для удобства граждан, которые получают зарплату или пенсионные выплаты после 10, 12 или 15 числа. Глава Международного валютного фонда связала искусственный интеллект с ростом цен в мире. Развитие нейросетей является одним из факторов повышения мировой инфляции. Об этом Кристалина Георгиева заявила в Сингапуре в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Таиланде. К числу других негативных влияний на инфляцию Георгиева отнесла высокие цены на энергоресурсы, увеличение ставок таможенных пошлин и расходы на оборону. На фоне ухудшения экономического прогноза глава МВФ считает правильным повысить центробанками различных стран учетных ставок. Объемы транспортировки нефти через Армузский пролив достигли огромных значений. Об этом заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, в отдельные моменты показатели превышают значения, которые фиксировались до начала конфликта с Ираном. Однако конкретных цифр в подтверждение своих слов глава Белого дома не привел. Напомним, Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося в феврале конфликта, однако вскоре стороны вернулись к военному противостоянию. Камчатку трясет. Подземные толчки ощущались накануне в районе краевой столицы. Эпицентр залегал в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине примерно 57 километров. Магнитуда толчков составила 5,6. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет, подтвердили ученые. Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Эта неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности, две из которых выбросили по направлению к Земле два облака плазмы крупного размера, рассказал специалист. И в продолжение темы погоды. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Пятница даже обещает стать в столице самым теплым днем с начала октября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация обусловится восточной периферии гребня антициклона. В Москве и по области сегодня переменная облачность без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 14-16, это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. В четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4,7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-3. Среди наших отличились Лечо Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. У соперника мячи забили Келечи и Хианачо, Питер, Эдак Палор и Акор Адамс. Ранее коллектив Валерия Карпина победил Иран 2-0 и разгромил сборную Намибии 6-0. На этом сбор для национальной команды завершен. Спортивный директор футбольной «Балтики» Армен Маргарян рассказал о возможном будущем Евгения Латышенко. Цитата. «Летом вратарь вернется в Нижний Новгород, либо останется у нас, или перейдет в аренду в третий клуб. Поймем в мае. Опции выкупа голкиперу у «Балтики» нет», — отметил Маргарян. Российский хоккеист Владислав Гавриков отдал результативную передачу за «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс». Его команда была сильнее в дерби Нью-Йорка 5-2. Его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин, отразил 17 бросков. В составе проигравших первую встречу за два года провел Семен Варламов. С декабря 2024-го 38-летний голкипер восстанавливался после двух операций по замене коленного сустава. Также Андрей Свечников забил за «Каролину» в игре с «Монреалем» и отпраздновал победу 6-4. Баскетболист Бруклина Егор Демин помог своей команде обыграть Шарлотт в предсезонном матче 124-90. Российский защитник набрал 6 очков, совершил один подбор и отдал 5 результативных передач. Ученик заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина Арсений Федотов провел первую тренировку на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы он исполнил одинарный аксель, двойной лутц и каскад, двойной флип, двойной тулуп. Федотов – двукратный победитель первенства России среди юниоров. А у меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 4-6. Тепла, облачно, временами дожди. В Ханты-Мансийске от 3 до 5. Тепла, облачно, с прояснениями. В Иркутске 12-14 градусов. В Архангельске от 8 до 10, временами дожди. В Великом Новгороде 15-17 градусов. В Калининграде от 17 до 19. В Кирове плюс 9-11, временами осадки. В Казани сегодня 12-14, временами пройдут дожди. В Ярославле и Владимире небольшие осадки, температура воздуха составит 13-15. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит от 13 до 15 тепла. В Москве облачно с прояснениями и до 16 градусов. Сейчас в столице 10 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление немного выше нормы.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева оперы. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в Большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же элегантным, красивым Онегином, прелестной легкой птицей Ольга, да, сестра Татьяны. И вдруг я вижу вот такое. Я расплакалась и сказала: мама, никогда больше в оперу меня не води. Они громко орут, и они толстые.
1: Да, наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
2: Это было, да, действительно, очень неприятное впечатление.
1: Хорошо. Это правда, что в студенческие годы, еще в советское время, вы со своими подругами открыли подпольное ателье и обшивали своих сокурсниц.
2: Да, это было у меня дома, у родителей. И моя подруга, она была художницей и работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции, мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы. И мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством. И сказали: слушай, а нельзя у твоей, значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи. У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке, она говорит: так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить. Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй, третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой барышней. Она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ни в чем себе не отказывайте. Мы были очень расстроены. Пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте. Пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем. И сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену и даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
2: Да, это правда. Я действительно уже была девушкой, так сказать, корпулентная в этот момент, да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы первый, второй... Да-да. Первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить. Вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял,
1: Андрюша. Еще не рожденный.
2: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там комментарии гениальные. Молодые люди сидели и сказали: так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
2: И, да, да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое ощущение, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, и у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
2: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил: так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать без Дездемоне, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
2: Обожаю. Около меня в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й. И из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся: продуктовый, фермерский и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи, в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, вы везли это из Нью-Йорка потом?
2: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
2: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
2: Да, вот, значит, ну и со святой водой, и вообще, что надо произносить. И, кстати, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорят: мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
1: То есть что, например?
2: Ну, они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да!
2: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
2: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
2: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
2: Вы знаете, я росла абсолютным мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили: жесткое сердцебиение.
1: А, да,
2: точно.
1: Да, да, да.
2: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
2: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка.
1: Так.
2: И говорила: так, танк стреляет неправильно, танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой, и, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе У нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25. Я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти, и потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: «Ты уже получил свою порцию». И смеялась как раз наша воспитательница, она говорила: «Ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом», потому что я обожала всех кукол колоть, значит, бабушкины шприцы у меня были дома, а бабушка была у меня очень серьезный врач, она всю войну и оперировала в таких, знаете, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых, все, и моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом. И бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель нашей маме говорила: «Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военной она будет», и так далее. То есть я росла вот, вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательная игра детства.
2: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты... Тебя помотало по жизни, по гарнизонам и
2: да,
1: по школам.
2: Да.
1: А как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
2: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох!
2: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. А мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты одет? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам с сестрой сама. А мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: «Мам, ну что это такое?» Она говорила: «Да не обращай внимания. Это слетит. Когда они вырастут, это слетит». А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска. Но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих. Где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой, или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: «Пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек», значит, после школы. Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого!
2: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: «Я видела, как мой, значит, ребенок идет, значит, у меня была бабушка, мне шила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранец. Я шла в школу, мама говорила: «Мой Филиппок, отправляйте в школу».
1: И все-таки Любовь Казарновская один раз, к сожалению, не вышла на сцену.
2: Как это не вышла на сцену? Это...
1: На премьеру.
2: На какую?
1: В Вене, в 91-м году.
2: А, в 91-м году, когда умерла моя мама. Да, совершенно верно. Я написала господину Холлендеру, он сказал: «Ну и что? У меня умер отец, а я вечером присутствовала на спектакле». Я говорю: «Господин Холлендер, присутствовать на спектакле и петь спектакль, когда умирает самый близкий человек, это разные вещи». Но там были потом проблемы. Да.
1: А мужу не досталось?
2: Конечно, досталось. Прежде всего, ему досталось.
1: Ну да.
2: Он сказал, что для профессионального певца ничего не может быть, если это не больница и не клиническая смерть. Других аргументов нет. Жесткий мир. Вадим, очень жесткий, очень такой, знаете, порой режущий твое сердце, твою душу, твои какие-то человеческие качества, очень режущий мир. Поэтому очень многие певцы становятся такими, знаете, безумными эгоистами, заточенными только на себе, на своей карьере, на своих каких-то таких очень жестких по жизни установках, которые делают их абсолютно невыносимыми по-человечески. С ними иногда общаться очень сложно. Даже если они хихикают одевают какие-то маски и есть какие-то, знаете, такие позы такого всепонимающего и очень легкого в общении человека, ты понимаешь в более тесном общении, что ты имеешь дело с очень жесткими, очень прагматичными людьми. К сожалению, это мир вот таков. А сейчас это вообще невероятно. Сейчас молодые могут тебе задать вопрос, который для нас был совершенно неприемлем. Ты приглашаешь на какой-то очень интересный проект. Угу. А сколько я буду получать? Его не интересует, кто будут партнеры, кто будет дирижер, кто будет режиссер. А сколько мне платят? Если бы мы тогда задавали такой вопрос в моей молодости, да, и в начале моей карьеры, я думаю, что мы получали бы сильно по голове. Потому что тогда было важно другое. Было важно прежде всего качество того, что ты делаешь. Сегодня вот эта жестокость, она возведена в норму. Вот в чем дело.
1: Я слышу твой голос, Любовь, и понимаю, что он мощный, сильный. И тут же вспоминаю Елену Васильевну Образцову, которую я брал интервью давным-давно. Нагло был, конечно, ужасно. И спросил ее, говорю, Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот, ну мы же взрослые люди, а климакс влияет на голос? И она вдруг посмотрела мне спокойно и сказала, да,
2: очень.
1: Я с этим справилась.
2: Очень. Начинается очень большая перестройка организма. Начинают включаться совершенно не те мышцы, к которым ты привык. Потому что проседают органы и проседает гортань. Вся наша система звукоизвлечения, она связана с женскими гормонами. И мужскими, конечно, тоже. Но с женскими прежде всего. И женщины страдают очень сильно. Мужчины могут мягче пройти этот период. Хотя тоже, конечно, влияет гормональная система. Но у женщин это бывает, что трагически просто. Тебе надо настолько слышать, что со своим голосом делать, и как перестроить репертуар, потому что есть вещи, которые должны из твоей жизни быть убраны. Какие-то партии, какие-то арии, которые уже твоему голосу не будут подчиняться. И ты будешь вольно или невольно сравнивать себя молодую и искать те ощущения, которые у тебя были, с тобой сегодняшней. И это неизбежно. Неизбежно. Поэтому я, например, себе сказала в какой-то момент, что опера – все. Это случается у каждого. Я говорила со многими. Я говорила с той же Еленой Васильевной Образцовой. Я говорила с Ириной Константиновной Архиповой. Я говорила с Ренатой Скотто. Я говорила с Миреллой Фрэнни. Они говорят, все табу на какие-то вещи. Просто табу. И выбирать репертуар, и если есть возможность выходить в концертах и петь то, что тебе по силам, не расставаясь со сценой, если, так сказать, действительно не ставить уже окончательный о себе барьер и сказать, все, сцены больше в моей жизни не будет. Искать возможность выходить в том репертуаре, где публика тебя будет воспринимать адекватно. Например, Грейс Бамбри, которая училась у Лемон, она великолепно пела немецкий репертуар. И она выходила, пела посильные ей романсы, а потом выходила и пела «Summertime and the living is easy». Да?
1: Да.
2: И это воспринималось прекрасно, потому что все понимали, что есть период в жизни, когда ты должен себе сказать «Все, вот оно». Да.
1: Так, Любовь Казарновская, когда наш друг Андрей, ваш сын, сделает маму бабушкой?
2: Вот это вопрос. Пока он очень увлечен.
1: Тренируется.
2: Своим делом. Да, можно сказать, что так. Нет, у него есть очень хорошая подруга, с которой у них очень нежные отношения, но Андрюша очень увлечен своим делом.
1: Да.
2: Он в первых скрипках у Теодора Курензиса.
1: Я в курсе.
2: Да, и у него очень много всего. У него очень много сольных программ. Он все время что-то ищет, он все время находит какие-то невероятные интересные концепции для своих программ. И он очень увлеченный человек. Я думаю, пока у него есть время. Для мужчины это, да, для мужчины это не так критично бывает, как для женщины.
1: А когда вы встречаетесь все вместе, это же бывает, Роберт,
2: да,
1: вы, Андрей?
2: Конечно.
1: О чем вы говорите?
2: А вот, кстати, не далее, как сегодня утром, Андрюш приехал в Москву, потому что у него как раз музыка «Этерна». С Курензисом были гастроли здесь. И как раз мы сегодня обсуждали с Андреем очень интересную поэму Шоссона.
1: «С утра»?
2: «Сутра», которая для меня тоже, из-за моей любви к Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виарно, она очень знакова, эта поэма Шоссона, потому что это написано по тургеневскому дивной повести «Песнь торжествующей любви». Потому что Иван Сергеевич был уверен, что Поль Виардо – это его сын.
1: Даже
2: это
1: так?
2: Сын Полины, да. Вот. Хотя он носил фамилию Виардо, но скрипач Поль Виардо замечательный. Иван Сергеевич, видимо, посчитав все сроки.
1: Ну, да.
2: Да, он был уверен, и он очень много влияния, так сказать, такого оказал на Поля Виардо в плане русской литературы, в плане своих статей, которые у Ивана Сергеевича так интересны. Это «Музыка – это литература», где он писал рецензии на те спектакли, которые он посещал и с Полиной, и без нее, и в Берлине, и в Риме, и в Париже, и так далее. Вот так. Так что вот мы обсуждали сегодня поэму «Шоссон».
1: Неплохо. Люба, я вот смотрю на твое лицо и понимаю, что ты не была у хирургов, тем более пластических.
2: Не была.
1: Но лицо у тебя молодое.
2: Спасибо.
1: А я вот думаю, а как так, прожив такую

0: Людям. Умею удивляться какой-то потрясающей информацией, которую я вдруг вычитываю в книгах. И я хочу ей поделиться. Я хочу моим молодым вот этот заряд моего молодого сердца дать и передать. И они мне говорят: «Любовь Юрьевна, а мы себя чувствуем прямо вот вашими ровесниками, а вас ровесницы нашей». И мне это очень дорого, потому что я могу общаться с молодыми, я их слышу.
1: Я не говорю с ними менторским тоном, я не включаю училку.
0: Где надо, я скажу сурово: «Слушай, ты не выучил».
2: Уж характер-то я вижу, да.
0: Да. Второй урок ты мне приносишь сырой материал. Я не хочу с этим возиться, не хочу с тобой считать раз, два, три, четыре. Я хочу, чтобы мы занимались делом. Но вот это молодое сердце, слава богу, мне удалось сохранить.
2: Любовь Казарновская, у нас осталась одна минута. А можно что-то сказать нашим слушателям?
0: Конечно. Мои дорогие, вот мне очень хочется, чтобы мы помнили, что мы страна великой культуры, что мы дети великой культуры, чтобы мы не переставали читать Пушкина, чтобы мы чистили нашу речь от всяких глупостей и таких слов-паразитов и иностранных слов, которые не значат сегодня ничего. А мне хочется, чтобы мы понимали, что только в единстве нашей культуры, в единстве наших сердец и в понимании того, что такое Русь небесная, мы можем преодолеть вот все то ужасное время, трудное время, даже не ужасное, но время обучения, которое мы проживаем. Поэтому давайте вместе все радоваться красивому, радоваться нашему прекрасному слову, которое нам подарила наша культура, наш Пушкин, наш Тургенев, наш Достоевский, наш Чайковский подарил нам те музыкальные вибрации Рахманинов, которые мы должны слушать, чтобы быть по-настоящему русскими людьми, не в плане национальности, а в плане состояния души.
2: Друзья, это была Любовь Казарновская. Еще благодарен за этот откровенный разговор.
0: И я тоже.
2: И буду надеяться, что весной я опять встречу эту прекрасную женщину на Тверском бульваре.
0: Давайте так и договоримся.
2: И нам будет о чем поговорить.
0: Обязательно.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Помнится, в конце 80-х в Советском Союзе впервые появился в продаже корейский соевый соус. А на черной такой бутылочке было очень много забавных надписей. «Добрым покупателям этот соус добавляется помаленьку», ну и так далее. Хотя, в принципе, все было понятно, хотя и довольно смешно.
0: «Скажем так».
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Давайте сегодня поговорим о так называемом сервисном языке, где полным-полно вот подобных курьезов. И я думаю, что мы их сегодня не раз еще будем вспоминать, потому что с нами в студии Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и школы лингвистики НИУ Высшей школы экономики. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А вот сервисный язык – это такое вот официальное научное определение или это такое абстрактное? Такое
2: Нет, понятие? Это скорее бытовое. Я не уверен, что в лингвистике есть какой-то специальный термин для вот этого. Ну, да, это такой клишированный язык, который используют корпорации в общении с потребителями, с клиентами. Вот я уже, начиная про это говорить, как раз на этот сервисный язык и перехожу. Потребитель. Вот,
1: да, словечко. Да. А, то есть этот сервисный язык, внутри него есть уже, наверное, какие-то свои определенные порядки, да, свои этикеты речевые или как?
2: Конечно, да. В целом бывает речевой этикет разных областей, и с одной стороны, с другой стороны, бывают разные клишированные фразы, которые встречаются в разных областях. Собственно, зачем нам эти клише нужны? Для того, чтобы не придумывать каждый раз, как выразить какую-то мысль, у нас появляются некоторые готовые шаблончики, готовые наборы фраз, которые мы можем использовать. И можем их использовать в том числе не только для экономики,

0: усилия для того, чтобы, допустим, что-то скрыть, чтобы что-то прямо не называть. И поэтому есть свой такой язык у сервиса, у обслуживания или там у больших корпораций. Есть политический язык, есть у журналистов свои вот такие словечки.
1: Один мой старый друг, царство ему небесное, в начале 90-х годов, когда пересел из старенького Запорожца в иномарку, он сказал потрясающую фразу. Говорит, я теперь понял, в чем разница. Я говорю, в чем, Нилыч? А говорит, понимаешь, наши машины делались для потребителя, а иномарка все-таки для человека. Вот потребитель – это вот из области сервисного языка, да?
0: Пожалуй, да. Сюда же, например, разговор про гостей и клиентов, что, скажем, часто в ресторанах можно называть только гостями, что может у этих самых гостей вызывать раздражение, потому что если я гость, то почему я должен платить? Ну, вот такой язык ресторана. Клиенты – это не у нас, а у нас вот только гости. Это показывает наше отношение к тем, кто к нам приходит, такое вот домашнее. Это тоже некоторое, ну, как, может быть, это искреннее, а может быть, это и дело не вида такого. Вот суть корпоративного языка – это скрыть реальность некоторую за такой маской доброжелательности. Может быть, это настоящая доброжелательность, а может быть, действительно только маска. И вот тут на чаше весов иногда находится, с одной стороны, такой грубоватый советский сервис, может быть, хамоватый, я бы даже сказал, или вот это вот пластиковое, холодное любезность, которая бесконфликтная, но для многих людей ты вот нагруби мне, но покажи мне живого человека, а не вот этого робота пластикового. Ну, это такой стереотип, что вот в советскую гостиницу заезжаешь, ну, вам чего, гражданин? Я не знаю, я, конечно, как
1: нет,
0: мы упоминали,
1: ну,
0: не застал этого.
1: Я могу другой пример привести. Бывало, провожаешь кого-нибудь в Шереметьево в аэропорту, а там барышня объявляет: желающие вылететь рейсом номер 24 Москва-Париж, пройдите в 4-ю галерею. Ну, я желаю вылететь рейсом Москва-Париж, но ведь вы же меня туда не пустите. Вот, вот откуда брались именно вот такие вот обороты, кто зачем их вводил в этот язык?
0: Я даже не уверен, что их кто-то специально вводил, они, скажем так, самозарождались. Ну, а как нужно обратиться?
1: Антон, ну, вы представляете себе, если человек купил билет, если там вот 125 человек по местам в самолете, ну, зачем желающие? Конечно, желающие, если они билеты купили.
0: Да, тут я, пожалуй, не могу прокомментировать. Это объявление на посадку или это продажа билета?
1: На посадку. Пройдите там во вторую галерею, да.
0: Да, тогда, пожалуй, странно, что не вылетающие.
1: Вот так и говорили, да. Желающие вылететь рейсом Москва-Новосибирск, пройдите во второй коридор. Там.
0: Я, кстати, вот буквально на днях смотрел сериал, где действие происходит в 70-е годы. Там люди летят в самолете и говорят: уважаемые пассажиры. Мне стало интересно, там действительно говорили уважаемые пассажиры или все же граждане пассажиры были?
1: Уважаемые говорили, были, уважаемые. Да? Мы, да, мне рассказывали такую историю. Помните, артист был Евгений Моргунов, который очень любил розыгрыши. И вот мне рассказывал друг актер. Говорит, мы стоим за этими столиками с кофе и пирожками в аэропорту, грустные, усталые. Ну, вот как в фильме «Мимино». И в это время объявление, типа, желающие вылететь. И тишина, и вдруг Моргунов кулачищем по столу и таким громко: «А ну, повтори, гадина, что ты сейчас сказала?» «Повторяю, желающие вы...» Ну, народ был, конечно, в восторге. Вот такой был юмор у артиста. Вы знаете, что больше всего бесит людей? Когда начинаешь куда-то дозваниваться, а там: «Не вешайте трубку, ваш звонок очень важен для нас», и ты слушаешь эту фразу там 2,5 часа, ну, такое фарисейство, по-моему.
0: Да, да, это еще одна из претензий к сервисному языку. То, что я говорил, мы скрываем за вежливостью реальности. Реальность, если мы ждем 2 часа, то, возможно, не так важен звонок. Ну, такая вот, скажем, моральная поддержка. Я бы тут еще сказал, что в русский сервисный язык, конечно, очень много вошло из английского сервисного языка. Мы, в общем, заимствовали сервис из такого, скорее, американского. И вот, допустим, пожелание хорошего дня. Вот у этой формулы очень интересная судьба. Оно пришло из английского, английское «have a nice day», стандартное прощание в английском. У нас так раньше не желали. Тебе могли сказать «до свидания», «спасибо за покупку», «приходите еще», но не желали «хорошего дня». И оно пришло, видимо, под влиянием сериалов или фильмов в переводе, стало появляться в сервисной речи у продавцов. Сначала в таких бутиках модных, в каких-то дорогих ресторанах. Дальше пошло вниз уже до обычных магазинов. А вот последние 2 года оно стало совсем совсем обычной формулы прощаниями. Например, даже студенты на прощание говорят «хорошего дня» вместо «до свидания».
1: Он так тут, я вот... сам говорю «хорошего дня» или «хорошего вечера». Мне очень нравится вот это вот пожелание, по-моему, очень хорошее, доброе
0: вот
1: пожелание.
0: Я бьюсь об заклад, что еще 5 лет назад вы так не говорили. Это инновация в русском языке.
1: Вот, да. Ну, 5 лет назад, пожалуй, что... Да, скорее. И заметьте, это все как-то очень бессознательно у меня произошло.
0: Конечно. В общем, весь язык бессознательно у нас.
1: У меня был знакомый дедушка, ему было 90 лет, но он ездил на автомобиле, и каждый раз, когда его останавливал сотрудник ГАИ, он всегда обращался к нему: «Ваша честь». «Ну, ваша честь, вы знаете, ваша честь, я сейчас поищу». Я говорю: «А почему?» «А я, говорит, в кино увидел, как вот к судье обращается, мне так понравилось». А ведь могло и дальше пойти гулять, правда?
0: Могло, но для этого оно должно появиться в речи многих людей. Из одного человека все же редко выходит весь язык, если только это не государственный лидер.
1: Ну вот я не знаю, это сервисный язык или нет, но в одной гостинице мне очень понравилось объявление. Ну, в переводе на русский оно могло звучать так, что: «Господа, пожалуйста, не воруйте полотенце из номера, поскольку рядом пляж». И такая приписочка: «Но если вы честный человек, то, пожалуйста, можно это и не читать». Или это вот такой хороший ход, ну, не маркетинговый, как бы его назвать-то, да?
0: Ну, такая коммуникация, опять-таки, с клиентом. Я собирал корпус объявлений, как в туалетах, извините за такую тему, пишут про то, что нельзя кидать бумагу в унитаз.
1: Да,
0: у меня
1: да.
0: уже собрано около 200 объявлений. Мне это нужно для некоторой моей научной деятельности. И вот одно из моих любимых – это не прямой запрет, там, не кидайте или запрещено бросать. А написано было так: «Джентльмены бумагу в унитаз не бросают». Ну и вот, если ты хочешь быть джентльменом, ну, поступи так. Никакого запрета, никаких просьб, просто некоторое сообщение, информация. Дальше ты с этой информацией, как говорится, делаешь что хочешь.
1: А в женском туалете?
0: Ну вот, к сожалению, туда у меня доступа нет, поэтому в моем корпусе только что мне коллеги и студентки присылают, то и есть, в основном мужские.
1: В этой связи мне вспоминается фраза какой-то известной английской писательницы, уже не помню, но она звучала так: «Настоящая леди ковыряется в носу только тогда, когда ее никто не видит». Ну что ж, Антон, спасибо вам большое за ваш сегодняшний рассказ. Вы меня сейчас вообще удивили. Вот я в вашу копилку обязательно добавлю, если я тоже теперь буду смотреть в туалетах вот эту вот надпись. Если что-то интересное, я вам буду отправлять обязательно.
0: Присылайте. Главное, многие, кто присылает, фотографируют, но потом забывают следовать тому, что там написано. Так что нужно и то, и то.
1: Да, да, да, безусловно. Друзья мои, мне остается только еще раз напомнить, что сегодня с нами был Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и Школы лингвистики НИУ Высшей школы экономики. Ну, и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Надеюсь, что ненадолго, как всегда, через неделю встретимся в эфире. Так что всего вам доброго.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
3: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
2: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, нет ничего обиднее, когда теряешь зрение. Когда любимый мир вдруг начинает тонуть в тумане, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки остается сплошная размытая мазня. Перед глазами мушки, туман, вспышки, очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой. Инна Андреевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. И сразу скажу, нет, плохое зрение – это не всегда приговор. Часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому что сосуды глаз годами не получают нормального питания.
7: То есть проблема в сосудах органов зрения?
6: Именно. С возрастом сосуды страдают во всем организме. Из-за потери эластичности и сужения просвета скачет давление, развиваются гипертония, головные боли и сердечные заболевания. Но точно так же и зачастую намного раньше страдают сосуды глаз. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, сужены или спазмированы, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. Развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри, приводя к быстрой утомляемости, снижению остроты зрения и более серьезным офтальмологическим патологиям.
7: Глаза голодают.
6: Да, именно так. Представьте небольшую речную протоку или лесной ручей, который заилился, зарос тиной и сузился до тонкого ручейка. Вот примерно так ведут себя сосуды глаз при атеросклерозе. Они теряют эластичность, плохо пропускают кровь, не доносят кислород до сетчатки и хрусталика.
7: И это может вызывать глазные болезни?
6: Ну, конечно. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
7: Инна Андреевна, подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
6: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, газеты, книги, сообщения в телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает, глаза быстро устают, слезятся, болят, появляется давление. Резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом Нейроденс. Позвоните на горячую линию 8 800 100 ровно 2412 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
7: Ну, то есть человек с плохим зрением вроде бы живет как обычно, но мир постепенно становится размытым.
6: Да, и самое страшное, он привыкает. Сначала надевает очки посильнее, потом берет лупу, потом просит внука прочитать сообщение в телефоне, потом перестает вязать, читать, смотреть любимые передачи. Постепенно накатывается страх, а вдруг я совсем перестану видеть? И этот страх обычно не беспочвенен, ведь перспектива полной потери зрения не просто неудобство, а кардинальное разрушение привычной жизни. Человек оказывается заперт в кромешной тьме, где каждое движение становится испытанием. Вместо прогулок по парку неуверенные шаги с палочкой. Вместо самостоятельности полная зависимость от близких, когда даже налить чашку чая или выйти в магазин превращается в непреодолимую проблему. Мир сужается до размеров четырех стен, и привычный комфорт навсегда исчезает.
7: Ну а что можно сделать для улучшения зрения?
6: Именно для этого может использоваться динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе Нейроденс. Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
7: А вот тут подробнее, что это за прибор, как он выглядит?
6: Нейроденс – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, нажимает кнопку, и лечение начинается.
7: То есть человек просто лежит?
6: Сидит или лежит, ну как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний, лимфотока. Глаза могут начать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
7: Как будто глаза подключили к нормальному оптимальному питанию.
6: Очень точно. Если раньше глаза жили на голодном пайке, то динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким, сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про нейроденс можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
7: Инна, скажите, при каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
6: Применяемая в нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение катаракты, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости, близорукости, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижения четкости, содействует избавлению от мушек. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс необходим очень многим. Ну, представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются, она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома, то бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом у вас есть шанс простимулировать сосуды глаз, улучшить питание тканей. И тогда, возможно, вы почувствуете, что зрение стало более четким, туман рассеялся, контуры стали более ясными, а глаза отдохнувшими. Вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
7: И, кстати, хорошая новость. Открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор «Нейроденс» можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
6: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
7: Ну, а если человеку сказали возраст, смиритесь уже?
6: Это заблуждение. Возраст не диагноз. Да, ткани меняются, сосуды изнашиваются, но динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
7: Инна Андреевна, вы говорили, что это прибор для домашнего применения, а вот насколько им просто пользоваться?
6: Да, нейроденс предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день. Курс 14 дней. Это очень удобно. Не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
7: И напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только один час после эфира. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз медленно повторю. 8 800 100 ровно 2412.
6: Не ждите, пока зрение упадет настолько, что вы перестанете читать и узнавать лица. Чем раньше начать восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору нейроденс и начать домашнее восстановление. Нейроденс создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь глазам. Зрение – это связь с миром. Пока вы видите, вы свободны. Можете читать, готовить, ходить в магазин, смотреть на детей и внуков, заниматься любимым делом. Только представьте, каждое утро начинается не с мучительного поиска очков и привычного тумана перед глазами, а с яркого, кристально четкого рассвета за окном, где каждый листочек и улыбка близких видны в мельчайших деталях. С хорошим зрением возвращается абсолютная свобода и уверенность. Вы легко читаете любимые книги без лупы, свободно ориентируетесь на улице, уверенно смотрите в будущее и наслаждаетесь каждым моментом жизни во всей ее полноте, забывая о напряжении и страхе перед темнотой. Подарите себе шанс на радость ясного зрения Уже сегодня сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
7: Инна Андреевна, а кому особенно стоит обратить внимание на нейроденс?
6: В первую очередь тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, катаракта, возрастная дальнозоркость, близорукость, дистрофические изменения сетчатки, сосудистая ретинопатия, напряжение в глазах и потребность в очках. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Нейроденс может подарить вам возможность четко видеть без очков и операции.
7: Обращая внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Нейроденс можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз. 8 800 100 ровно 2412. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните прямо сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях. Берегите себя. Желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд» ИНН 771-499-68-94. ОГРН 117-774-663-47-24, 115-184, город Москва, Руновский переулок, дом 10, строение 1, этаж 2, помещение 34.
2: Радио России.
3: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
8: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шоссона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны опубликовала список пораженных объектов по сборке ракет «Фламинго». Россиян предупредили о новой уловке мошенников со схемой госуслуги. И российские власти вновь призывают иностранцев покинуть Киев. Подробности далее. Минобороны публикует список пораженных объектов, на которых в основном собирались крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Предприятия и заводы расположены как в самой украинской столице, так и в областях Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. В ходе ночного массированного удара повреждены предприятия «Умные боеприпасы» и «Фанплит» в Киеве, Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове, торговый дом «Пластмасс» при Луке в Прилуках, группа промышленных предприятий «Александрия» в самой Александрии, Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре, автокрассы и табачная фабрика GTI Украина в Кременчуге, механический завод в Лозовой. На этих предприятиях собирали не только ракеты «Фламинго», но и беспилотники различной степени дальности. Кроме того, в Одесской области поражен завод «Дунай-судоремонт» в порту «Измаил», на котором производились безэкипажные катера. А в порту «Одесса» уничтожено морское судно, доставлявшее грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Владимир Путин послезавтра примут участие на Каспийском экологическом саммите в Туркмении. Глава России посетит страну с визитом 8 и 9 числа. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По словам представителя Кремля, на саммите выступят все лидеры стран Каспийской пятерки, в интересах которой сохранить Каспийское море. Одной из острых проблем, по словам Ушакова, остается обмеление Каспийского моря. По итогам обсуждения лидеры пятерки примут декларацию Каспийского политического саммита, которая будет посвящена решению экологических проблем моря Каспия. Российские власти вновь призывают иностранцев покинуть Киев и территории военного назначения на Украине. Это необходимо сделать во избежание инсценировок и провокаций со стороны киевских властей. С таким призывом выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова, пишет РИА Новости. По ее словам, находиться на территории Киева небезопасно. Те, кто не внемлет предупреждением, должны осознавать степень риска и понимать, откуда он исходит. Дипломат добавила, что соответствующее заявление в МИД было сделано с учетом того, что киевский режим умеет стряпать и придумывать инсценировку и постановку. Родителям рассказали алгоритм действий в случае травли ребенка в школе. В таком случае они могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Об этом сообщил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Если школа бездействует в решении вопроса, то родителям следует обращаться в суд. Причем есть два юридических основания для подачи иска – причинение морального вреда и обязанность школы обеспечить безопасность учащихся. Управляющим компаниям хотят запретить без суда отключать коммуналку за долги. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Один из сторонников инициативы, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, напомнил, что сегодня коммунальщики могут самовольно отключить отопление, газ, воду и электричество даже при малейшей задержке оплаты. Это наносит серьезный удар не только по злостным неплательщикам, но и по семьям с детьми, старикам, инвалидам, которые и так находятся в непростой жизненной ситуации, полагает Слуцкий. Найдет ли инициатива поддержку у коллег, покажет время. Россиян предупредили о новой уловке мошенников со схемой госуслуги. Преступники предлагают установить обновление для сервиса. Об этом рассказал РИА Новости депутат Антон Немкин. По его словам, аферисты представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и жертвам заявляют, что обновление якобы обязательное. На деле могут прислать вирус, который позволит получить доступ к данным и функциям устройства. Немкин напомнил, что госструктуры не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения. Его нужно загружать только из официальных источников. В Мьянме тем временем сносят мошеннические колл-центры. Вторая волна демонтажа охватила в основном восток страны, где находится рассадник преступной деятельности. Об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar. В ходе проверок полиция выявила 140 зданий, связанных с противоправной деятельностью. Половину снесли еще в июле, оставшиеся объекты ликвидируют в самое ближайшее время. В правительстве Мьянмы называют борьбу с кибермошенничеством задачей национального значения и продолжают координировать с соседними государствами для полного искоренения преступных сетей. Следственный комитет России начал проверку после обрушения на руднике в Приморье. Об этом сообщает Следственное управление ведомства по региону. Напомню, накануне на руднике Восточный в Красноармейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один работник. По данным ГУ МЧС, на момент ЧП в шахте находились 22 человека, погибших нет. По данным Краевого Минздрава, угрозы жизни пострадавшему горняку нет. Мужчина находится под наблюдением врачей. В подмосковном Подольске открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО. Проект реализован при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Это новый формат реабилитации для бойцов, которые пережили тяжелые ранения. Специальные карты управляются исключительно руками, газ и тормоз вынесены на руль. В первых заездах приняли участие 20 военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в госпиталях в Подмосковье. Школа уже работает в Ленинградской области, Туле и Рязани. Подмосковье стало четвертым регионом. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. После прощального матча за национальную сборную он выступил с речью, в которой признался, что хотел бы играть за родную команду всю жизнь.
2: Сегодня трудно что-либо сказать. Меня переполняют эмоции. В голове так много мыслей. Все, что я могу сказать, это выразить благодарность, как я уже делал в своем прощальном письме. Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины – это лучшее, что может случиться.
1: В составе сборной Аргентины Месси провел в общей сложности 208 матчей и забил 126 голов. В 2022-м, напомню, национальная команда стала чемпионом мира, а также дважды брала Кубок Америки в 2021 и 2025 годах. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Луки Гагнидзе. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Грузинский игрок принадлежал «Динамо» с 2021 года. За это время он принял участие в 55 официальных встречах, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Также в России он играл за «Урал» и «Крылья Советов» на правах аренды, а в прошлом сезоне выступал за испанскую «Гранаду». Российский дуэт теннисисток Ирины Хромачевой и Людмилы Самсоновой вылетел с турнира в Пекине. Только что они уступили в парном разряде китаянке Сэ Шувэй и латвийке Елене Остапенко 3-6, 2-6. Боксер Мурат Гасиев проведет бой с Дереком Чисорой. Об этом он рассказал сам британский боец. Он возобновил карьеру ради шанса взять чемпионский пояс. Поединок состоится в декабре. Прямо сейчас в качестве места проведения рассматриваются Лондон и Манчестер. На кону будут титул WBA и, возможно, трофей IBA, заявил Чисора. Новым генеральным менеджером мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах стал двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Кассаре 42 года. Он брал золото Олимпийских игр 2004 и 2012 годов в командной рапире. Владелец греческого баскетбольного Панатинайкоса Димитрис Янакопулос уверен, что московский ЦСКА должен снова получить возможность выступать в Евролиге. Во вторник в Италии состоялась встреча владельцев клубов, участвующих в турнире. Там функционеры договорились расширить состав участников. Янакопулос отметил, что его команда Реал и ЦСКА составляют основу баскетбола на континенте. Без них не может быть выявлено настоящего чемпиона Европы. А у меня на этом все. До новых встреч.
4: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во Владивостоке сегодня 15-17 градусов. В Екатеринбурге от 7 до 9 тепла, кратковременные дожди. В Иркутске 12-14 градусов. В Оренбурге сегодня 15-17 и осадки. В Самаре 14-16, пройдут небольшие дожди. Краснодаре и Волгограде 21-23 градуса, в Нальчике от 18 до 20. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, и днем максимальная температура составит 15 градусов. В Москве облачно с прояснениями и до 16 градусов. Сейчас в столице 12 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Вологды, Пскова, Видного, Астрахани, Ярославля, Красноярска, Симферополя и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Радиоканал «Слушаем», друзья, и в ближайшие два часа, как обычно, мы говорим на самые важные актуальные темы. Все это, конечно, в прямом эфире. Не забывайте присоединяться к нам с помощью FM-волн, ну и, конечно же, с помощью приложения «Радио России». Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией заглядывайте на сайт вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем поговорим в первом информационном часе? Среди прочего, такие темы обсудим. Благодаря программе «Наставничество» удалось обеспечить дополнительный приток врачей и среднего медицинского персонала в здравоохранение. Утверждена концепция развития математических наук до 2030 года. Чемпионат «Обилимпикс 2026» проходит в Москве. На эти и другие темы говорим со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
10: И начнем с экономических вопросов. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что социальные обязательства будут проиндексированы на уровень инфляции. Социальная политика – первый приоритет, предусмотренный необходимое ассигнование для выполнения социальных обязательств, заявил министр на слушаниях по бюджету в Совете Федерации. По его словам, на уровень инфляции за предыдущий год будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал. С нами на связи директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Возможности для этого есть, для того, чтобы проиндексировать, и это не сильно ударило по бюджету?
11: Так наоборот, мы как раз сейчас в активной фазе обсуждения бюджета на 2027 год, и мы видим, что эти средства там предусмотрены, заложены. Некоторых пугает объем дефицита бюджета, но вот отчасти он и связан с необходимостью индексации всех социальных обязательств, начиная от пенсии и заканчивая капиталом.
10: Всегда интересно понимать и важно, не приведет ли увеличение социальных выплат, пусть и небольшое, возможно, на некоторые проценты, которые не измеряются десятками, да, но тем не менее, единицами, так скажем, измерения. Не приведет ли это к возрастающему уровню инфляции?
11: Сложно сказать, но, скорее всего, если мы ожидаем все-таки небольшое снижение инфляции, то индексация, она как раз простимулирует спрос и, может быть, все-таки возродит с большей такой рьяностью инвестиционный процесс. И действительно, мы же все-таки с вами говорим, когда о пенсиях, это граждане, которые не испытывают возможности сохранения, сбережений. То есть это все текущее потребление. Так что в этом отношении они, как правило, выбирают отечественные продукты. Им большая часть этих доходов тратится на текущие расходы. В этом отношении это, как правило, не является проинфляционным фактором.
10: Важный вопрос еще, конечно, это размер оплаты труда, минимальный размер оплаты труда. В 2027 году, как это и было заложено, он повысится до 28 935 рублей. Ну, а задача поставлена президентом к 2030 году вывести МРОТ на уровень 35 тысяч рублей. И, по словам Силуанова, она будет выполнена. Я так понимаю, что эти долгосрочные планы, они уже заложены, и в том числе финансы в бюджете уже заложены под эти цели.
11: Да, и такие интересные цифры тоже можно сравнивать, что после индексации страховой пенсии средняя величина ожидается 29,9 тысяч рублей, да? Так, угу. А вот минимальный размер оплаты труда вдруг неожиданно будет меньше, чем средняя пенсия. Это тоже достаточно хорошая характеристика того, что пенсионеры, наверное, все-таки смогут как минимум не потерять в результате того, что индексация будет не ниже инфляции. А минимальный размер оплаты труда будет гарантировать, чтобы не было феномена «работающий бедный».
10: Так, угу. То есть вот мы говорим о том, что повышение уже заложено в бюджете, и даже не на плановый 27-й, 28-й, там, да, а уже и на 30-й и далее последующие годы. Вот еще важный вопрос, Константин Васильевич. Значит, Силуанов говорит, реальные доходы населения в России в 27-м году вырастут на 1,4%. Последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Мы понимаем, конечно, прекрасно, что это, ну, как говорят, средняя температура по больнице. И вроде бы эти цифры не такие большие, и они даже не дотягивают до уровня инфляции. Но за счет чего вот эти реальные доходы населения будут расти, и почему такие цифры?
11: Да, здесь, наверное, надо и очень важно оговориться, что когда мы говорим о реальных, это уже за вычетом инфляции. То есть
10: вот
11: это
10: так.
11: Тот, да, гэп, который дополнительной прибавкой, грубо говоря, к инфляции. Это то, что позволит опередить в доходах те инфляционные процессы, которые мы наблюдаем. Да, и мы видим, что реальный рост заработной платы тоже там превысит 3%. Хоть и мы видим, он снижается, то есть вот эта тяжелая ситуация на рынке труда, дефицит рабочих рук на сегодняшний день, видимо, приходит к какому-то балансу. Но без экономического роста рассчитывать на то, что наши доходы будут опережающими темпами расти, не приходится. Чудес, к сожалению, в этом смысле не бывает. Так что сейчас мы видим, что на следующий год все равно не более процента темпа роста ВВП. Как только мы услышим и сможем, я надеюсь, там в ближайшие 3-5 лет добиться темпов роста хотя бы 5% ВВП, вот тогда действительно каждый на своем кармане ощутит вот это благосостояние, благополучие, возрастающее от экономической активности.
10: Угу. Константин Васильевич, ну, хочется, знаете, еще перевести с чиновничьего, ну, или даже так конкретно с министерского языка, вот то, о чем говорил Силуанов, на такой человеческий и понятный. Вот он сказал, бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, снижения процентных ставок и роста благосостояния граждан. Вот если по-простому объяснить, о чем здесь идет речь?
11: Да, я тоже могу вольно достаточно интерпретировать и до конца не понять всего замысла вот этой истории. Но мне кажется, что сейчас, если простым языком объяснять, такое небольшое противостояние Министерства финансов и Центрального банка.
10: Традиционно, банк говорит, собственно.
11: Да, да, да. Ну, традиционно, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это не лебедь, рак и щука, да, в одну бы сторону все тянули тележку российской экономики. Но у них спор состоит в том, что Министерство финансов говорит, что нету, к сожалению, внешних ресурсов инвестиционных, и надо их заменить нашим отечественными. И дефицит бюджета является одной из форм поддержки экономики, в том числе за счет выпадающих иностранных инвестиций. Центральный банк говорит, что если вы продолжите такие высокие темпы наращивания государственного долга, то мы будем вынуждены ввести жесткую денежно-кредитную политику. А это для нас, как для обывателей, вроде бы неплохо с точки зрения ставок по депозитам в банках смотрится, но мы привыкли иметь кредиты, а кто-то уже и больше 3, и больше 5.
12: Да.
11: И, конечно, потребительские кредиты, когда они 20-30%, ипотека там 15-20%, это уже становится запретительными мерами. И вот, соответственно, Министерство финансов вроде бы хочет заместить государственные подобного рода поддержки, меры на внутренние инвестиционные ресурсы, а мы видим банковские депозиты там десятки миллиардов рублей, так что в этом потенциал-то есть. А центральный банк пока что вот находится в такой неопределенности, боится инфляции и боится то, что правительство начнет необеспеченную эмиссию. Так что в этом отношении как раз, мне кажется, министр финансов и говорит о том, что пришло время на то, к тому, чтобы мы государственные средства начали замещать нашими внутренними сбережениями, накоплениями. И это бы как раз служило и экономике, и росту благосостояния, собственно, для чего сбережения нужны. Не для того, чтобы они под подушкой лежали, а для того, чтобы они работали на экономику и приносили процентные доходы их владельцам. Так что вот тут спор, когда мы смягчим денежно-кредитную политику, и когда государство сможет создать условия для внутренних инвестиций, более благоприятные.
12: Значит, еще важно, доходы бюджета, конечно, как и доходы каждой семьи, да, каждый в своей семье смотрит, считает, какие расходы, какие доходы. Так вот, про доходы государственного бюджета. Силуанов говорит, доля нефтегазовых доходов в предстоящие 3 года в бюджете не превысит 17%. И, знаете, мы помним времена, когда это доходило и до 50%, и до там, 30%, и выше, да. Сейчас мы говорим о том, что не превышает 17%. А тогда вот эти, ну, вкупе, назовем так, не нефтегазовые доходы, остальные, они с чем связаны? Что это за доходы?
11: Да, это вот если вы еще, наверное, лет 5-10 назад вспомните риторику, то вот бойся своих желаний. Да?
12: Не да.
11: Мы хотели, чтобы у нас доля нефтегазовых доходов была меньше, что мы сырьевая там держава, придаток кого-то. Ну, вот сейчас мы видим, что действительно резко изменилась структура, была 55 и больше даже было иногда в доходах бюджета именно роли места сырьевого сектора. На сегодня ставка сделана на бизнес, ставка сделана на прогрессивный налог на доходы физических лиц, то есть то, что тоже обсуждалось там 5-10 лет, надо ли вводить прогрессивную ставку, вот она введена. Единственное, конечно, тут главное сохранить определенный баланс, не перегнуть, что называется, палку, потому что НДС можно, наверное, поднимать до бесконечности, но главное, чтобы это не мешало экономическому развитию. То есть инвестиции мы видели, когда санкционный режим вроде бы включился, и иностранные транснациональные компании ушли, мы видели все-таки всплеск желания наших предпринимателей инвестировать, расширять производство, занимать ниши. Сегодня в результате того, что слишком долго жесткая денежно-кредитная политика, по сути, привела к запретительным кредитам не только для потребителей, но и для бизнеса, либо у них появилось желание уже заложить свои бизнес-планы, эти высокие проценты, которые необходимо выплачивать в цену, и как раз цена-то начинает расти не потому, что много денег, а потому, что вот этот эффект ожиданий, который заложен в долгосрочные проекты компаний, приводит к тому, что цены у них планово возрастают. И, конечно, победить высокими ставками это невозможно. Так что тут, ну, компромисс будет найден сегодня, да, безусловно, мы видим, что главными донорами бюджета становятся бизнес и граждане.
12: Константин Васильевич, спасибо вам большое. Напоминаю, Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи.
0: Слушаем.
12: Теперь о медицине давайте поговорим. Программа наставничества позволила обеспечить дополнительный приток врачей и среднего медперсонала в здравоохранение. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что молодые доктора приходят в медорганизации. Ну, наверное, дело не только в программе наставничества. А в чем же еще? Давайте спросим у эксперта. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин с нами на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Андрей.
12: Программа наставничества – это, конечно, прекрасно и здорово, о чем говорит Михаил Мурашко, но это дополнительная нагрузка на врачей и специалистов. Но только ли она позволяет вот, привлечь медперсонал разного уровня в медицинские учреждения?
13: Ну, действительно, мы здесь видим такую развернутую реакцию органов государственного управления на ту кризисную ситуацию кадровую, которая сложилась в здравоохранении. Она официально признана, количество определено. Речь идет о десятках тысяч врачей, среднего медицинского персонала. Это известная проблема. Особенно это остро стоит в медицинских организациях, обеспечивающих исполнение государственных гарантий перед гражданами. Есть такое обязательство социальное, которое обязано выполняться в системе обязательного медицинского страхования. Особенно там не хватает докторов, но и среднего персонала. Поэтому были приняты ряд мероприятий. Ключевым мероприятием, на мой взгляд, могло бы стать повышение оплаты труда, улучшение условий труда, сокращение перегрузки, потому что в последнее время очень много разговоров о выгорании профессиональном.
12: Да.
13: Выгорание – это не диагноз, это отвратительные условия труда. И такая вот невозможность человеку восстановиться. Особенно это важно в здравоохранении, потому что если медик уставший, он будет делать ошибки, понятно.
12: Безусловно, делать, конечно.
13: Поэтому государство, повышая зарплату, при этом еще включило два механизма. Первый механизм – это такое обязательное распределение выпускников, обучавшихся по бюджету. И это закрепление, оно еще сопровождается подключением наставников, что тоже существенно. Это положительный момент, конечно. И второй элемент – это денежные выплаты в рамках специального социального страхования. Вот. Поэтому вот такие вот выплаты плюс вот эти вот моменты. Все это предусмотрено федеральным законом от ноября, 17 ноября 2025 года. Дальше Минздрав разработал всю базу нормативную, подзаконную, а ответственность и все детали – исполнение возложено на региональные власти. И что, почему именно уважаемый Михаил Ильич заявил сейчас об этих результатах, во-первых, потому что уже с сентября начиная регионы обязаны отчитываться перед федеральными органами управления государственными о результатах исполнения этих мероприятий.
12: Вы имеете в виду наставничество, да? Заработало там оно совсем недавно буквально, вот с 1 марта.
13: Да, фактически, да. С 1 сентября они обязаны отчитываться.
12: Да.
13: Поэтому вот, да, с 1 марта это было включен этот механизм, пришли уже новые выпускники. Вообще наставничество у нас богатый очень опыт советский, он, к сожалению, не очень был востребован, сейчас к нему интерес повышается, потому что, особенно в здравоохранении это ярко проявилось, произошло то, что получило название приватизация медицинских знаний, когда зачастую выпускники выходили без необходимой подготовки практической, но поскольку конкуренция, сами понимаете, происходит между специалистами, и здесь появилась такая ситуация в условиях вот этих наших рыночных кавычках, когда врач не заинтересован в подготовке конкурента для себя и потери, так сказать, своих каких-то там преференций, которые он имеет как уникальный специалист. Это вот проявилось. Ну и, конечно, вот эта практическая направленность, она тоже несколько страдала. Теперь механизм наставничества, там предусмотрены выплаты из системы федерального...
12: Вы имеете в виду самим наставникам, фонда. Да?
13: Наставникам, да, потому что это... Ну, они невелики, конечно, но думаю, что наши специалисты, наши опытные доктора, они правильно понимают ситуацию, они все сделают, в том числе из, вот, так сказать, своих, из понимания своих обязательств моральных. Там, по-моему, от 5 до 10 тысяч в среднем. Ну, конечно, там могут быть и различные, более высокие доплаты, но в любом случае это очень важная работа. За ней, конечно, надо очень внимательно следить, проводить мониторинг, чтобы не было злоупотреблений, чтобы не было некого такого, значит, там, как вам сказать, разгула произвола, да, который, к сожалению, возможен.
12: И чрезмерной бюрократии в том числе.
13: Что да, и плюс бюрократия, формализм, потому что зачастую привычно отписаться, отчитаться, сказать, что у нас все хорошо, цифры отправить наверх, вот, и дальше спокойно жить. Ну, поэтому нужны вот такие вот проверки и конкретный мониторинг со стороны
10: Спасибо вам большое, Андрей Константинович. Да, спасибо, что включились к нам в эфир. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин был с нами на связи. Сейчас буквально на минуту прервемся и далее поговорим про авиационную сферу. Не переключайтесь.
0: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
14: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
0: Слушаем.
10: Итак, четкие требования к информации при взлете и посадке, единая методика расчета количества диспетчеров. С 1 марта вступают в силу поправки в федеральные авиационные правила. Там, среди прочего, вот новые правила эшелонирования, четкие требования к информации, о взлете и посадке, единая методика расчета. И, конечно, это, в свою очередь, как-то должно скорректировать и повлиять на всю гражданскую авиацию, говорят специалисты. А что нам скажет эксперт, узнаем прямо сейчас. Председатель Российского объединения пассажиров Илья Зотов. С нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
10: Что конкретно скорректировано, и на гражданскую авиацию, на пассажиров это как-то повлияет?
15: Самое первое и главное, на пассажиров это никак не повлияет. Все те изменения, которые вносятся, они касаются обеспечения полетов, диспетчеров, экипажей, наземных служб. Конечно, когда мы говорим про эшелонирование, наиболее понятно людям определение это дохода на посадку, взлет. Вот между

0: какие данные передаются, какие данные первичные по скорости, по направлению. На самом деле все это было, просто это сети изменений направлены на уточнение. И на лучшее понимание всех процессов, участников всех сторон процесса.
1: Еще, естественно, хочу уточнить, а какие сейчас основные сложности возникают в авиационной сфере и как они касаются пассажиров? Потому что, ну, первое, что приходит в голову, конечно, это увеличение стоимости перелетов, задержка рейсов и куда обращаться и так далее. Ну вот какие вопросы вы бы обозначили как главные?
0: Ну, за последние годы удалось решить действительно очень много вопросов, которые кажутся уже на сегодняшний день не такими значимыми, но за последние годы действительно изменилось, по сути, информирование пассажиров, работа с пассажирами в случае длительных задержек, отфиксировалось время предоставления питания, проживания. Все эти, в общем-то, параметры долгое время были, не было только времени, в течение какого времени все это предоставляется. Эти параметры уточнены. За последние годы внесены изменения в части пролета семей с детьми. Сейчас это обязательно размещение совместное. Отфиксировали скидку детям с 2 до 12 лет. На самом деле было уже сделано многое. Вызовы действительно перед авиацией масштабные, что спрос очень высокий и не хватает всегда предложения воздушных судов для того, чтобы обеспечить эту загрузку. Поэтому высокая конкуренция с международными авиакомпаниями, она присутствует на международном блоке. Там, где раньше, в общем-то, российские авиакомпании зарабатывали эти деньги, направляли на развитие внутренние полеты, сейчас отчасти сдерживаются подобные механизмы, поскольку не везде можно летать, и ограниченность флота в том числе присутствует. Ну и, конечно, сопутствующие расходы тоже выросли, но государство старается все эти моменты видеть и оперативно поддерживать отрасль.
1: Угу. Да, здесь про поддержку, конечно, да, а про новые самолеты, которые вводятся в эксплуатацию, ну и, соответственно, про то, что должна появляться новая инфраструктура. Это как-то повлияет на внутренние рейсы, внутренние перелеты, может быть, на снижение где-то в чем-то стоимости внутренних перелетов?
0: У нас идет выбытие воздушных судов через некоторое время, и, конечно же, вот поставка российских воздушных судов здесь крайне значима. Она вряд ли приведет к резкому увеличению флота, скорее всего, это просто выбытие и замена флота, но это тоже достаточно серьезное подспорье. Между тем идет реконструкция аэропортов, инфраструктуры, огромное количество новых аэропортов появляется в стране. Это, в свою очередь, несет нагрузку на авиакомпании, потому что увеличиваются аэропортовые сборы. Поэтому здесь, когда мы говорим про новые воздушные суда, это лучшая маневренность. И важно все-таки учитывать факт, что не только большие вместительные воздушные суда появятся в стране, ну и малой авиации, которая очень востребована в арктических территориях на севере. Таких воздушных судов действительно не хватает. И вот там дефицит сейчас присутствует. Я надеюсь, что после производства воздушных судов удастся решить данный вопрос.
1: Илья Сергеевич, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Про науку теперь давайте поговорим. Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитие научной инфраструктуры, обеспечение математиков вычислительными ресурсами. Ну и один из главных, или можно сказать главный приоритет концепции – это материальная поддержка молодых ученых. С нами на связи директор Высшей школы современной математики Московского физико-технического института Андрей Соболевский. Андрей Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, важный вопрос, конечно, но это говорит о возросшем интересе к математике, к математическим наукам, или он по-прежнему был высоким, просто здесь несколько поменялась концепция?
3: Ну, знаете, мне кажется, что интерес был высоким и раньше, и документы такого же крупного правительственного уровня по развитию математического образования именно принимались, так что это как раз неудивительно. Россия – это одна из не очень большого числа стран в мире, в которых есть своя самостоятельная большая научная математическая школа. Этот клуб стран, ну, не намного сильнее ядерного клуба, но все страны ядерного клуба в него входят. Вот. И это математическая

0: это очень фундаментальная наука, да. Абстрактная, но она работает, там, не знаю, с числами, фигурами, с мнимыми числами, с понятиями, которые сейчас достаточно трудно объяснить человеку с улицы вот в таком коротком разговоре по радио, но при этом, поскольку математика дает язык, те структуры, те там, теоремы, в терминах которых формулируются более прикладные теории и так далее, вплоть до физики, технических наук и сейчас искусственного интеллекта, то вот для того, чтобы у нас вся эта как бы цепочка уровней абстракции, на которых разные специалисты работают, и, что немаловажно, на которых они учат друг друга, чтобы эта цепочка была представлена, очень важно сохранять вот эту существующую у нас большую математическую школу. В этом смысле концепция складывается, в общем, в давно существующую линию поддержки математики, это очень правильно.
1: Значит, ну вот о чем я сказал в начале, но во главу угла разработчики вот этой концепции поставили материальное обеспечение молодых ученых. Авторы документа отметили, сегодняшний уровень стипендий и зарплат не соответствует нагрузке, и это ведет к оттоку кадров. И они запланировали довести размер стипендий аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволяет учиться и вести исследования без подработок не по профилю. Я так понимаю, что это одна из главных проблем сейчас.
0: Ну, конечно, да. Это, причем она не только в математике, не только в других фундаментальных науках, она, конечно, тоже есть.
1: Да, но как это позволит вообще в том числе привлечь и новые молодые кадры ученых? Насколько сейчас те, кто учится в профильных вузах, хотят идти в науку?
0: Они хотят и в науку, и в наукоемкие области промышленности, и вот в цифровую сферу, они хотят, и в этом смысле, конечно, ну, очевидно, что меры, направленные на непосредственную материальную поддержку индивидуальных людей в плане там зарплат, в плане увеличения стипендий, это все, безусловно, эту задачу привлечения и закрепления людей в науке будет решать, но мне кажется очень важным, и про это тоже в концепции, на самом деле, идет речь, мне кажется очень важным, что материальный затрат требует не только материальная поддержка самих индивидуально ученых или будущих ученых, но и создание той среды, в которой они работают. Например, вот последние новости об использовании искусственного интеллекта для доказательства крупных, долгое время стоявших открытыми математических результатов, показывает, что у нас математика вот из своей этой ниши как бы самые дешевые науки, более дешевые, чем там физика, химия, естественно, биология, математика современная внезапно оказывается, что она тоже дорожает, потому что в ней возникает вот этот необходимый уже не только для развития науки, но главное для обучения новых ученых, необходимый ресурс этого доступа к крупным современным системам искусственного интеллекта. И это дорого. Математика внезапно на наших глазах за последние несколько месяцев вздорожала. И важно, что в концепции одна из тем – это суперкомпьютерная инфраструктура.
1: Да.
0: И тут я еще хотел бы подчеркнуть, что суперкомпьютеры бывают, ну вот как бы те, которые, скажем, большие, не знаю, гидродинамические расчеты делают в Сарове, понятно, значит, по какой тематике, это одна крупная линия как бы компьютерных технологий, но нейросети, большие языковые модели, это совершенно другая и по архитектуре, и по специфике как бы вычислительного процесса сфера крупных вычислений, и ее тоже нужно сейчас не упустить. Может быть,
1: безусловно, конечно. Андрей Николаевич, спасибо вам большое. Директор Высшей школы современной математики Московского физико-технического института Андрей Соболевский был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Хранитель времени». Слово передаю Андрею Светенко.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
3: В этот день в 1783 году указом Екатерины II была создана Академия Российская. Ее первым президентом стала княгиня Екатерина Дашкова, ближайшая подруга императрицы и ее сподвижница. Речь, разумеется, не об Императорской Академии Наук, учрежденной Петром Великим в 1724 году. том-то и дело, что речь идет о двух разных учреждениях. Две Екатерины, Великая и Малая, а именно так величали за глаза Екатерину Дашкову, решили учредить Академию словесности для изучения филологических и гуманитарных наук. На манер французской академии, которая занималась и занимается сохранением и развитием языковых норм и письменной культуры. Дашкова по этому поводу говорила, цитирую, «Однажды я была на прогулке с императрицей. Заговорили о богатстве и красоте русского языка. Я выразила удивление, почему государыня, ценитель достоинства русского языка, сама писатель, никогда не думала об основании такой академии. Ведь нужны только четкие правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову». Конец цитаты. Императрица, в свою очередь, удивилась, как это ей самой до сих пор не пришло в голову, и тут же попросила Дашкову представить ей план нового учреждения. А когда княгиня по собственному признанию что-то в черне на скорую руку набросала, то императрица этот набросок тут же заверила, есть подозрение, что не читая, добавив от себя, что первым президентом новой академии назначается Екатерина Романовна Дашкова. Уже спустя полтора месяца Дашкова предложила ввести в русский алфавит новую букву «Ё». До этого веками на письме использовали дифтонг «и десятиричная», и «о». То есть писали так «и олка», «и ош». Поначалу сторонников такого нововведения было не очень много. Пожалуй, только Карамзин охотно принял его на вооружение. В результате в нашей исторической памяти само изобретение буквы ему теперь и приписывается. В любом случае, правильно считать, что, цитирую, «Российская академия долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного и свойственное русскому языку витийство и стихотворение». За 60 лет существования Академии ее членами стали 187 человек, среди них Фанвизин, Державин, Карамзин, Пушкин, Жуковский. С вами был Андрей Светенко.
2: «Посоветуйте доктора». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
4: «Посоветуйте доктора». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
8: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
7: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
8: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
7: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
8: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
7: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
8: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
7: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в два раза чаще мужчин. Почему так получается?
8: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
7: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
8: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
7: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
8: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
7: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
8: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит. А это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
7: На что же обратить внимание?
8: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
7: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
8: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Степинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «звездочка-2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
9: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Степинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Степинор?
8: У него есть глобальное преимущество. Степинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Степинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
9: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Степиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Степинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Степинор – это натуральный продукт?
8: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Степинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Степинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
9: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
8: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Степинор Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного «звездочка-2203». Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
9: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Степинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Степинор.
8: Степинор Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного «звездочка-2203», «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные.
9: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
8: Попробуйте Степинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
9: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Степинор для женщин. Запишите 8 800 100
7: 0133 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *2203.
9: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
10: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
11: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
2: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России равняют с землей украинские заводы по производству ракет «Фламинго». Лидеры присоединенных к России территорий поздравили Владимира Путина с днем рождения. Пожарным удалось сбить пламя на нефтетанкере у берегов Сочи. Подробности далее. Украинские заводы по производству ракет «Фламинго» попали под массированный огонь вооруженных сил России. В списке объектов предприятия не только в Киеве, но и в 6 областях Украины – Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе ночного массированного удара повреждены предприятия «Умные боеприпасы» и «Фанплит» в Киеве, Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове, торговый дом «Пластмасс Прилуки» в Прилуках, группа промышленных предприятий «Александрия», Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре, автокрасы и табачная фабрика GTI Украины в Кременчуге, механический завод в Лозовой. На этих предприятиях собирали не только ракеты «Фламинго», но и беспилотники различной степени дальности. Кроме того, в Одесской области поражен завод «Дунай Судоремонт» в порту «Измаил», на котором производили безэкипажные катера, а в порту «Одесса» уничтожено морское судно, доставлявшее грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Россия довольна состоянием и перспективами союзнического партнерства с Туркменией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, которая прошла в Авазе. Он также подчеркнул значение тех договоренностей, которые достигают лидеры двух стран о развитии взаимодействия, координации действий на внешнеполитической арене.
2: Хочу также подчеркнуть значение тех договоренностей, которые наши лидеры достигают о развитии нашего двустороннего взаимодействия, о координации действий на внешнеполитической арене. Ну и рассчитываю, сегодня все это мы с вами подробно обсудим, наметим дальнейшие шаги, которые будут обеспечивать возрастающую роль внешнеполитических ведомств в достижении соответствующих результатов.
1: По итогам встречи министры иностранных дел утвердили программу сотрудничества между МИДами наших стран. Она рассчитана на ближайшие 2 года. При этом отмечу, что в ближайшие часы Лавров примет участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ, а завтра в Туркмении ждут визита Владимира Путина. Лидеры присоединенных к России территорий поздравили нашего президента с днем рождения. Твердая воля и решимость главы России позволили Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям воссоединиться с Россией. Об этом главы регионов написали в своих поздравлениях. «Мы вернулись домой, в Россию. Сегодня Донбасс живет и дышит вместе со своей страной, восстанавливает разрушенное, строит планы на десятилетия вперед», говорится в обращении главы ДНР Дениса Пушилина. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что президент сумел вывести страну на курс уверенного развития в самых сложных исторических условиях. Такие же теплые слова благодарности за поддержку и помощь народам высказали в поздравлениях в адрес президента руководители Новороссии. Ноябрьскую пенсию выплатят раньше графика. Это связано с праздничным календарем. Как рассказал в интервью RT депутат Никита Чаплин, перенос затронет тех, кому деньги обычно поступают 4 ноября. Поскольку День народного единства приходится на среду и является праздничным днем, то банковское зачисление за 4 ноября ожидается на день раньше, то есть 3 числа. Для пенсионеров, которые получают деньги через почтовые отделения, дата доставки также может отличаться, добавил депутат. В Госдуме встали на защиту учителей. Депутат фракции КПРФ Нина Останина призвала отменить вечерние учительские патрули. С соответствующей просьбой парламентарий намерен обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает газета «Ру». По мнению Останиной, нельзя перекладывать на учителей ответственность полиции. Вместе с тем, патрульные службы можно формировать из родителей, как это было в советское время, предположила депутат. Пожарным удалось сбить пламя на нефтетанкере у берегов Сочи. Открытое горение ликвидировано, заверили в Минтрансе. Напомню, ЧП на борту либерийского судна «Афракамс Рио» произошло накануне в результате атаки безэкипажного катера. На борту танкера находились 23 гражданина Индии. Всех эвакуировали, никто не пострадал. По результатам эко-мониторинга, качество воздуха в городе находится в пределах нормы. Также специалисты не зафиксировали загрязнение акватории нефтью. Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи. Тем временем пожар тушит в буддийском монастырском комплексе Устуо-Хурея в республике Тува. Открытое возгорание удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники, а также следователи. Причины возгорания устанавливаются. Биорегионы появятся в России. Развитием новых кластеров займется правительство. Об этом говорится в распоряжении Кабмина. Как уточняется в документе, такие промышленные и научные центры роста будут специализироваться на конкретных в данном регионе источниках возобновляемого сырья и особенностях природы. Например, на юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы. В то же время в Приморье и Мурманской области могут создать морские биорегионы, которые будут развивать аквакультуру, добычу и переработку водных биоресурсов. А в Арктике целесообразно заниматься разработкой жизнеобеспечения в экстремальных условиях, следует из документа. Завершение войны на Ближнем Востоке не охладит высокие цены на энергоносители. Во всяком случае, это произойдет не сразу. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Эксперт выступила накануне в Сингапуре перед осенней сессией руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Таиланде. По словам Георгиевой, ценовое давление может усилиться по мере роста спроса в сезон холодов. Также эксперт заложила в стагнацию долгосрочный прогноз цены нефти марки Brent, которая долгое время держится выше $100. Эксперты назвали города с самыми высокими ценами на стоматологию. Дороже всего лечение зубов обходится в Москве, Петербурге и Казани. Об этом говорится в исследовании, которое приводит ТАСС. К примеру, стоимость удаления зуба в столице составила в среднем 6 тысяч рублей. В северной столице процедура оказалась на 500 рублей дешевле. Между тем, доступнее всего можно это сделать в Омске за 2,5 тысячи рублей и Перми чуть более 3,5 тысяч. Геннадий Онищенко назвал предельные сроки деторождения. Женщина может родить и к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет, сообщил РИА Новости академик РАН. По словам бывшего санитарного врача страны, возможность позднего деторождения у женщин сохраняется при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержки.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае в матче первого круга в эти минуты Роман Сафиуллин встречается с представителем Австралии Ринки Хидзиката. Идет первый сет 6-5 впереди Сафиуллин. Российские теннисистки Ирина Хромачева и Людмила Самсонова проиграли представительницы китайского Тайбэя Се Шуэй и латвийской теннисистки Елены Остапенко в матче второго круга парного разряда турнира WTA 1000 в Пекине 3-6-2-6. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». Московская «Динамо» держала победу над кемеровским «Кузбассом» в матче группового этапа финальной части Кубка России по хоккею с мячом. Заключительная встреча группы прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 6-5 в пользу «Динамо». По итогам двух матчей москвичи набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы А, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Федерация фехтования России объявила назначение двукратного олимпийского чемпиона Андрея Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных команд. Российское антидопинговое агентство увеличило представительство гимнастов в пулах допинг-контроля на 5 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы. По данным источника, под усиленным контролем сейчас находится 13 представителей отечественной спортивной гимнастики. Спортивный арбитражный суд планирует на следующей неделе вынести решение по апелляции Федерации кёрлинга России на недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь организации Ванесса Трейси. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: И о погоде на завтра, 8 октября. В Петропавловске-Камчатском плюс 3-5, облачно, кратковременный дождь со снегом. В Магадане от 0 до плюс 2, мокрый снег. Во Владивостоке 16-18 градусов. В Омске и Новосибирске плюс 8-10, облачно, пройдут дожди. В Кирове 9-11 градусов, в Ярославле, Владимире и Туле завтра 12-14 без осадков. В Санкт-Петербурге завтра осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 12-14 градусов. В Москве в четверг без осадков и до плюс 15. Сейчас в столице 12 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
2: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
1: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
7: Это второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Ульяновска, Тулы, Дубны, Барнаула, Алушты, Владивостока, Балтийска, Рязани, Саратова, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Велых. И в ближайшем часе, во втором уже часе, продолжаем говорить со специалистами, с экспертами. Ну и, конечно, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Слышно нас не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения Радио России. Не забывайте об этом. Заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. О чем поговорим в этом часе? Развитие роботизации в сфере АПК могут взять под парламентский контроль. В Федеральной налоговой службе рассказали о росте числа официально трудящихся россиян. И в Москве начались отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов». Об этом и не только. Говорим со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
7: Давайте поговорим о важности сохранения семейно-центричного характера бюджета. Эту же тему обсуждали накануне и в Совете Федерации, и сохранение поддержки семьи в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы. И его социальная направленность имеет принципиальное значение, сказал об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С нами на связи председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Сергей Игоревич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Когда мы говорим про вот так называемый детский бюджет и то, что он составит 10 триллионов рублей, на что пойдут эти деньги, как они будут распределены и что значит вот этот семейно-центричный характер бюджета?
8: Ну, семейно-детский бюджет – это бюджет, который разрабатывается в рамках федерального бюджета. Эта практика существует уже много лет. Но, кстати говоря, ее предложили научные эксперты в свое время. И задача этого семейного детского бюджета – показать, а какая доля всех бюджетных средств направляется на поддержку семей с детьми, включая услуги социальной поддержки, здравоохранения, образования, на жилищные меры поддержки. То есть сколько мы направляем на поддержку семьи и детей, семей с детьми. И если берем в параметрах абсолютных, то с 2020 года объем семейно-детского бюджета увеличился более чем в 3 раза. Очень существенно, ну, прежде всего, за счет социальных программ, самое значимое по объему из которых – это единое пособие, которое сейчас получает около 10 миллионов детей. Семь получает, где воспитывается около 10 миллионов детей суммарно. Вот.
7: Ну, здесь Валентина Ивановна говорила про то, что и продолжится предоставление материнского капитала, кстати, он будет расти, и других выплат, да, и предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений. То есть, когда мы говорим о семейно-центричном характере, речь идет не только о прямых выплатах семьях, да, каких-то пособиях, но и вообще в целом о том, что связано с семьями с детьми.
8: Да, это все. Это и дошкольное образование, и общее образование, и то, что касается высшего профессионального образования, потому что у нас поддержка оказывается тем молодым людям, которые не достигли 23-летнего возраста, но еще продолжают у нас обучаться в организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования. И здравоохранение – это программы, которые направлены на диспансеризацию, в том числе репродуктивного здоровья. С каждым годом эти программы расширяются. Но в целом это такая значимая поддержка семьи. Для чего применяется этот инструмент? Чтобы показать, а сколько в целом на каждого ребенка у нас приходится инвестиций для повышения, ну скажем так, инвестиций в человеческий капитал в будущее. Вот если пересчитать все-таки на параметры численности населения детского, у нас сегодня примерно 30 миллионов детей, если мы возьмем детей в возрасте до 18 лет только, да, не тех, которые у нас еще продолжают обучение, то это примерно получится, где-то мы если 10 триллионов разделим на 30 миллионов, где-то порядка 330 тысяч вот на 3 года. Ну, кажется, вроде бы сумма кому-то покажется значительно, кому-то незначительно, но в целом мы же понимаем, что внутри она распределяется достаточно серьезно по различным группам населения. Там, где есть у нас семьи с невысокими доходами, там идет дополнительная поддержка в виде единого пособия, в виде других мер, в частности, там социального контракта, который направляется на поддержку семьи с детьми. Вот. Если речь идет о семьях, у которых доход превышает, вернее, превышает один прожиточный минимум среднедушевой, но, допустим, не выше полутора прожиточных минимумов. Для этих семей существует с этого года введена так называемая семейная налоговая выплата, которой могут воспользоваться порядка более там, 4 миллионов человек по оценкам Минтруда. Мы, правда, не знаем, сколько воспользовалось, потому что до 1 октября должны были все подать документы, кто может претендовать на эту выплату. Но вот примерно потенциал этой меры такой оценивает Минтруд непосредственно.
7: Сергей Игоревич, ну вот у нас не так много времени, но тем не менее, да, не только одними деньгами измеряется, да, поддержка семьи. Какие бы главные сложности вы здесь обозначили? В чем основные проблемы, которые еще предстоит решать?
8: Ну, вы знаете, недавно мне задали один вопрос. Некоторые эксперты одного из маркетплейсов посчитали, а сколько расходует семья, если бы все эти услуги были, скажем, закупались на рынке. Так вот, 40% всех, 42% объема всего времени, которое мама в данном случае, да, ну, считается один человек, а в целом семья, направляет на затрачивает на воспитание ребенка, это услуги по уходу и присмотру. Это так, или воспитание, или присмотр за ребенком, это услуги няни. Вот мы говорим, когда мы делаем доступным услуги дошкольного образования, услуги яслей, это как раз про это. Это мы экономим нормальный бюджет семьи. То есть мы за счет мер государственной поддержки позволяем семье чувствовать себя более комфортно. Или, например, туда же входят услуги такси. Но если, допустим, в городах развивается низкопольный транспорт, и с коляской можно зайти вообще в обычный автобус или троллейбус, то вам не нужно брать такси. Это значит, что вы сильно сэкономите на других видах услуг. Вот наша задача все-таки рассматривать семейный детский бюджет не только с точки зрения того, как он работает на семью, на инвестиции в человеческий потенциал, человеческий капитал и в будущее. Да, нам надо смотреть, как сделать так, чтобы семейный бюджет, именно бюджет семьи, был более комфортным и менее затратным для воспитания ребенка. Тогда и барьеры для рождения ребенка у нас будут существенно ниже.
7: Спасибо вам большое, Сергей Игоревич. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, был с нами на связи. Далее рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
9: Здравствуйте. За последние 25 лет доля россиян, которые считают необходимым планировать бюджет, увеличилась с 41% до 95%. Такие данные приводит ЦИОМ. И хотя жить в обществе, где нет денег, хотел бы сейчас каждый четвертый опрошенный, но у россиян выросло уважение к людям, которые умеют зарабатывать. Тоже почти в два раза. С 37% до 73%. С утверждением, что деньги – личное обогащение, это символ нашего времени, согласны двое из трех. Эксперты считают, что говорить о деньгах стало не стыдно. Знакомство с финансовой грамотностью дает свои плоды. Россияне не стали более меркантильными. Наоборот, стали лучше понимать, где деньги не нужны или не могут служить для удовлетворения потребностей, целей, желаний. И, как отмечает в ОФЦИОМе, чем благополучнее человек, тем охотнее он готов считать деньги не самым важным в жизни. Россияне с низким уровнем доходов чаще воспринимают обогащение как примету времени, но реже уважают тех, кто умеет зарабатывать. И этот парадокс тоже примета нашего времени. Еще одна примета – это рост размеров микрозайма. За год прирост на 37%. После ужесточения регулирования микрофинансовые организации стали чаще отказывать в займах закредитованным заемщикам и начали искать новые способы поддержать выдачу. То есть, раз невыгодно давать в долг клиентам со сложным финансовым прошлым, тем, у кого и так много кредитов, значит, компании подумали и решили масштабировать кредитные линии и увеличивать средний чек. Так называемые займы до зарплаты до 30 тысяч на срок до 30 дней сократились почти вдвое, говорят аналитики. Растут долгосрочные, с погашением частями. Если годом ранее займы выдавали в среднем на 2-3 месяца, то в первом полугодии 2026 года уже на 4-5 месяцев. Одна из крупных микрофинансовых компаний сообщила, что начала выдавать заемщикам 5-летние возобновляемые кредитные лимиты вместо классических суд до зарплаты. Компания планирует предоставить клиентам возможность возвращать деньги по графику в несколько месяцев. Это сильно меняет ситуацию. Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, как микрокредитные организации становятся похожи на классические банки. И не стоит удивляться, что на рынке не просто появились, но теперь уже и господствуют микрокредитные компании со схожими названиями, как у банков. Со всеми привычными буквами в названиях от А до Т. Банкиры хорошо чувствуют, где деньги, и для них нет проблем открыть сколько угодно микрокредитных организаций. Но помните, что процент по микрокредитам обычно выше, чем банки. А при планировании бюджета не забывайте и о финансовой подушке безопасности. Это то количество денег в рублях, которого вам и вашей семье будет достаточно для того, чтобы без проблем прожить 3 или 6 месяцев в случае потери основного дохода, чтобы не пришлось срочно забирать деньги из вкладов с потерей процента или продавать инвестиционные бумаги в ущерб себе. Тем более, что люди, у которых есть отложенные на черный день деньги, меньше замечают рост цен и увереннее смотрят в будущее.
7: Вопрос развития роботизации в сфере АПК необходимо взять на парламентский контроль. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин и сообщил он об этом на выставке «Агросалон-2026». Политик обратил внимание, что несколько лет назад законодатели поднимали тему распространения льгот для IT-специалистов, которые занимаются роботизацией в сельском хозяйстве. Однако проблема до сих пор не решена. С нами на связи президент Ассоциации Росспецмаш, президент Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин. Константин Анатольевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: А почему не решена? В чем здесь главные сложности?
10: Ну, роботизация, цифровизация отрасли сельхоз, машиностроения, сельского хозяйства идет постепенно. Это такой процесс, который развивается с разных сторон. Кто-то накапливает базы данных того, как работает техника. Это у заводов в первую очередь такая база данных формируется через систему удаленного мониторинга. Система дилеров накапливает базу данных о проблемах, о жизненном цикле этих компаний, этих машин. Агрономические службы уже фермерских хозяйств имеют свои базы данных о истории развития эксплуатации техники и развития своих хозяйств, об истории полей, о истории их всего оборота. Вот, то есть очень много информации, которая в идеале должна работать в едином комплексе, и вот эти базы данных или те люди, которые принимают решения, должны иметь доступ ко всем вот этим базам данных, причем уже в обработанном виде, для того, чтобы агрономы принимали правильные решения, для того, чтобы руководители хозяйств принимали правильные решения, для того, чтобы конструкторы машин тоже уже имея историю работ машин, историю неполадок или историю успехов, тоже могли принимать решения о проектировании новых машин или внесении изменений в существующий модельный ряд. То есть это такая комплексная проблема, которая может, на которую можно смотреть с разных сторон. Можно смотреть так, что мы, ну, мы как отрасль, должна следить цикл производства продукции от имени семечки в поле, или, может быть, даже изготовления семян, до выращивания урожая и даже до тарелки на столе у того, кто кушает эту еду. Вот. Это все должно быть оцифровано, все эти процессы должны идти в таком разумном, научно обоснованном формате.
7: Так сейчас просто это в разрозненном виде, поэтому не совсем получается, да, Константин Анатольевич, я так понимаю?
10: Ну, да, в этом. Я думаю, что в основном в этом проблема. Цифровизация сейчас идет с разных сторон, но вот все это пока не интегрируется, и поэтому мы будем благодарны парламентариям и государству, вообще правительству, если они, ну, помогут нам скооперироваться, скоординироваться.
7: Угу. Смотрите, председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил о том, что российская техника, ну, во-первых, не имеет многое из того, что мы делаем, не имеет аналогов в мире, а что-то, техника для агропромышленного комплекса, соответствует всем мировым аналогам. Но вот здесь с кем мы конкурируем? Чаще всего на ум приходят китайские производители, хотя эксперты знают, что это, конечно, и высокотехнологичная немецкая техника, и не только, но тем не менее, вот сейчас мы на внутреннем и внешнем рынке с кем конкурируем?
10: Ну, сельское хозяйство, оно во всем мире разное, и вот мы, у нас основа сельского хозяйства в России — это производство зерновых культур, ну, пшеницы. Вот здесь мы являемся, ну, на нас похожи Европа и Северная Америка, ну и Австралия. Uh-huh. Вот, в Китае сельское хозяйство, ну, или ее основа совсем другая. Там, во-первых, рис, это другая культура и другая сельхозтехника, другие технологии. Вот, там маленькие поля, маленькие хозяйства, достаточно такая гористая страна, поэтому там техника для сельского хозяйства, ну, исторически, да и технологически, до сих пор в основном применяется другая, более мелкая, такая адаптированная под другие культуры. В этом смысле мы конкурируем вот именно с западной техникой. Немецкая техника представлена вот сейчас на выставке «Агросалон». Американцы — наши сильные конкуренты. Вот китайцы тоже начинают производить технику для пшеницы, но они пока не настолько, у них там глубокие компетенции в этом. Хотя, конечно, они быстро прогрессируют. Вот, поэтому, да, конкуренция, она присутствует, и не так много производят стран комбайны. Вот, зерноуборочный комбайн — это почти как атомная станция. Их производят, ну, буквально там 5 стран: Россия, США, Германия, ну, остальное — это уже все брызги. Вот фактически 3 страны на самом деле. Вот. И здесь мы, да, конкурируем, и достаточно успешно, и мы поставляем до 22-го года и в Германию наши комбайны, и в Восточной Европе они сильно были хорошо представлены. В этом смысле Вячеслав Викторович, ну, прав, что мы достаточно на хорошем уровне соревнуемся не только у себя, но и на рынках 40 стран наша сельхозтехника продавалась, ну, и продается до сих пор. Поэтому мы на хорошем уровне.
7: А что это вот продемонстрировали, не имеющие аналогов в стране, самоходный кормосмеситель? Это что такое за агрегат?
10: Это такая достаточно узкоспециализированная машина, но она применяется для ферм, на которых там от 1,5 до 3 и более тысяч голов, ну, дойного стада.
7: Так.
10: Вот, это из силосной ямы, машина сама подъезжает, там как, вот, не знаю, как хамон отрезает вот эту силосную массу, так, не нанося ущерба остающейся массе, там, которую надо хранить без доступа кислорода. Вот она грамотно это берет, загружает в кузов, потом едет на ферму и грамотно раздает этот коровам этот корм, и так делает несколько раз в сутки. Один, ну, оператор этой машины может ухаживать за многотысячным стадом коров.
7: Вот вам, пожалуйста, и автоматизация, да, в чистом виде, и практически, ну, не полная, но роботизация в том числе. Константин Анатольевич, спасибо большое. Президент Ассоциации Росспецмаш, президент Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин был с нами на связи. Мы сейчас на минуту прервемся и далее еще поговорим, в том числе, о рынке труда. Не переключайтесь.
11: Thank you. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
12: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
11: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
14: Радость или грусть нас ждут потом.
13: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
11: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
7: Про рынок труда давайте поговорим. Экономику этого сектора разберем. Сейчас за 4 года число официально работающих граждан в России выросло на 1 300 000 человек. Но интересно, что количество трудоспособных людей без зарегистрированного дохода сократилось на 3 700 000. И при этом рынок труда сохраняет рекордно низкую безработицу, но и существует определенный дефицит кадров. И работодатели будут вынуждены повышать производительность и активнее внедрять технологии, где-то и переобучать сотрудников, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Ну а в Федеральной налоговой службе рассказали о росте числа официально трудящихся россиян. На эту тему мы говорим сейчас. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Ну вот это изменение на рынке труда, как влияет на экономику в целом?
15: Ну, во-первых, так сказать, ничего такого сверхъестественного не происходит. Это вот те тенденции, которые были и год, и два, и даже пять лет нам назад. Да? То есть они определяются основными макроэкономическими факторами. В первую очередь это демографией, соответственно, там потоками трудовых мигрантов внутри Российской Федерации, ну и, естественно, там темпами экономического роста. Вот, все в совокупности друг друга, так сказать, они там поддерживают, либо там работают друг против друга. Вот, но какие главные факторы влияют все-таки на рынок труда, которые формируют вот его нынешнее состояние? Первое, конечно, это

0: на поддержание, так сказать, спроса на рабочую силу даже при не очень высоких темпах экономического роста. Соответственно, так сказать, у нас есть тенденция регулирования трудовой миграции в пользу, так сказать, ее, соответственно, легальной части. Это сокращает поток нелегальных трудовых мигрантов, и давление на рынок труда тоже, так сказать, поддерживает спрос на рабочую силу. Но при этом все, вот, скажем так, характеристики, они сохраняются. Все-таки по-прежнему, так сказать, существует проблема гендерной, соответственно, дискриминации, так сказать, связанной с возрастом, полом. Вот тот же самый Росстат отмечает проблему, связанную с ростом продолжительности поиска работы для молодежи, лиц старшего возраста и женщин. Вот. Соответственно, так сказать, если говорим о вакансиях, то их стало меньше, а резюме больше. Соответственно, спрос на рабочие места, так сказать, растет. Вот поэтому вся вот такая совокупность, она и характеризует такое состояние рынка труда.
1: Александр Иванович, хорошо, смотрите, вот хочу понять еще для себя, а проблемы, с какими столкнутся на рынке труда, и с какими проблемами экономика столкнется на рынке труда до 2030 года, потому что мы говорим о рекордно низкой безработице, но при этом и про большом дефиците кадров.
0: Первое, так сказать, надо понимать, что когда я говорю о дефиците кадров, надо понимать, где он есть, а где его нет. То есть у нас есть разные дефициты кадров там, по причине их происхождения. Есть дефицит кадров, например, там, в бюджетной отрасли, в сельском хозяйстве. Это традиция, к сожалению, так сказать, не очень хорошая, и связана она с не очень высокой заработной платой конкурентной на рынке труда. Поэтому вот этот дефицит будет сохраняться достаточно длительный период времени. Например, так сказать, вот отрасль, которая была связана с IT, долгое время она доминировала с точки зрения того, что она оттягивала людей. Сейчас она реструктуризируется под давлением рынка сбыта в первую очередь, и там в меньшей степени, так сказать, эта проблема использование искусственного интеллекта. Поэтому тут сокращается спрос на специалистов в области IT-технологий. Непонятно, как на самом деле будет рынок туда строиться. Вообще строить какие-то сложные прогнозы, длительные прогнозы до 30-го года, это вот...
1: В быстро меняющемся мире в таком,
0: Абсолютно неправильная задача, почему? Вот можно, строить концепции управления рынком труда, имея в виду, что у нас есть ядро, которое мы обеспечим должны кадрами, независимо от того, там есть спрос, нет спроса, потому что волатильность высокая, экономики. Вот это понятная задача. Вот. А пытаться, рассказать о том, что в 2030 году у кого-то будет не хватать, а у кого-то будет переизбыток, это непрофессиональное суждение.
1: Да, спасибо большое, Александр Львович. Напоминаю, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Теперь давайте про связь поговорим. Тоже важный вопрос. В России необходимо ускорить переход на отечественное телекоммуникационное оборудование, чтобы создать условия для развития сетей 5G. Заявил об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Султан Саид Муратчаев. Султан Саид, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То, что говорит премьер-министр, а что необходимо сделать в этом плане?
3: На самом деле, первые результаты уже по разработке собственных отечественных станций уже есть, они там практического масштаба, но, грубо говоря, нужна серийность, масштабирование и различные там реализации отдельно взятых компонентов, отладка и так далее. То есть, в принципе, в этом направлении уже национальные исследовательские университеты уже давно работают, и различные компании-операторы связи, как МТС, и различные другие тоже уже имеют шаги в этом плане. То есть, грубо говоря, необходимо собраться и ускориться, и доделать основные проблемные моменты.
1: Вот смотрите, три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций. Сейчас необходимо создавать заделы для сетей будущего поколения. Но все-таки помимо того, что это должны быть еще и сети 5G, нужно и с покрытием разбираться. Вот тут не так давно ездил в северные регионы.

0: страны, ездил на автомобиле, и бывают такие участки трассы, когда по 150-200 километров едешь, ну и, собственно, связи нет никакой, либо она там еле-еле как-то возле населенных пунктов просачивается, и это, конечно, вызывает определенное напряжение. Ладно, там дорога, если прямая, и ты понимаешь по указателям, куда ехать, и тебе, собственно, не нужен навигатор. Ну а если, не дай бог, что-то в дороге случается, ни связи, ни интернета нет. И тут уже не важно, какой бы она там была, 4G, 2G, 5G, лишь бы она хоть какой-то была. Вот, может быть, как-то параллельно эти вопросы решать?
1: Ну, как правило, есть множество решений и для доступа связи в различных трудных местах. Это как минимум спутниковые решения в России сейчас сильно развиваются и имеются большие успехи в этом направлении. Но, тем не менее, развитие базовых станций 5G точно так же способствует и расширению покрытия, в принципе, связи у большего количества и объемы территории в России. Так что вот эти вопросы, они тесно связаны, и развитие 5G-станций напрямую влияет на покрытие в стране, потому что у них и зона покрытия больше, и устойчивость связи лучше.
0: Дорогое это удовольствие вообще, вот ставить станции 5G?
1: Ну, конечно, с точки зрения аппаратной части, это недешевое удовольствие, потому что технологически они, конечно, и развитие, и затратнее относительно базовых станций, там, 4G, 3G. Тем не менее, это необходимая плата за технологический суверенитет и развитие каких-то вот независимых постулатов от других, так скажем, технологий и государств.
0: Ну да, и, собственно, скорость связи лучше, передача каких-то данных, она быстрее осуществляется. Спасибо большое. Султан Саид Муратчаев, старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники, был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Песня по случаю». Сейчас передам слово Михаилу Притеченскому, а потом еще будут московские темы. Обязательно дождитесь.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Юбилей у поющих гитар. Первому вокально-инструментальному ансамблю Советского Союза исполняется 60. В начале октября 1966 года на сцене актового зала в Военно-механическом институте состоялся первый концерт ансамбля. Его создал в Ленинграде музыкант-самоучка Анатолий Васильев. После окончания музыкально-промышленного техникума работал в артели по ремонту музыкальных инструментов. И именно там научился играть на баяне, гитаре и саксофоне. Тогда его и заметил основатель ансамбля «Дружба» Александр Броневицкий, где Васильев работал в течение 8 лет. А потом решил создать свою группу, в которой музыканты одновременно играют и поют. В то время у нас таких не было. Кстати, название придумал не Васильев, а чиновник, директор Ленконцерта Георгий Коркин. Когда ребята никак не могли подобрать название, он сказал им: «Хватит выдумывать, назовем так, как вас люди называют. По Ленинграду уже идет слух о новой группе, в которой все гитаристы поют. Вот и будете поющими гитарами». Первый концерт обернулся сущим кошмаром. Сгорела аппаратура, и музыканты пели в сопровождении всего одной гитары. Впрочем, дальше дела пошли лучше, и в 60-70-х годах поющие гитары были самым популярным ансамблем страны. Именно там начинали такие артисты, как Ирина Понаровская, Евгений Броневицкий, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Альберто Садулин, Григорий Клемец и многие другие. Поющие гитары первые в Советском Союзе начали использовать на концертах световые и пиротехнические эффекты. А еще впервые исполнили такие шлягеры, как «Люди встречаются», «Синий иней», «Толстый Карлсон», «Песенка велосипедистов», «Если любишь ты», «Нет тебя прекрасней», «Сумерки». Этот хит, написанный Васильевым в конце 60-х, мы вспомним.

0: Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мои года – мое богатство, как поется в песне. Но, к сожалению, года – это не только богатство опыта и воспоминаний, это еще и болезни. И очень часто они возникают из-за ослабления мышц с возрастом. К 80 годам число таких людей доходит до 50%, и это только зарегистрированные больные с тяжелой формой. А на самом деле это практически все в зрелом возрасте. Сегодня мы пригласили в студию Нину Александровну Солнцеву, чтобы поговорить об этой проблеме и о способах борьбы с ней. Здравствуйте, Нина Александровна.
5: Добрый день. Да, эта проблема знакома практически всем людям в возрасте. Вот сами припомните, стало тяжело подниматься по лестнице. Даже с кресла встать – проблема. На ровном месте подкашиваются ноги, теряется равновесие. Чашку чая донести до стола – и то непросто. Уже из ванны не вылезти. Знакомо? Все это и есть возрастное ослабление. Усыхание мышц. Человек ощущает, что уходит с силы, и привычная нагрузка становится непосильной. А еще из-за слабости мышц может увеличиться риск падения и переломов. Особенно ужасен перелом шейки бедра. Недаром он так часто случается в возрасте. Но и это еще не все. Если дойдет до ослабления межреберных мышц и диафрагмы, то возникает одышка. Человеку трудно даже просто дышать. А тут еще могут возникнуть проблемы с позвоночником. Причем тут позвоночник? А при том, что могут ослабнуть мышцы, которые держат его прямым. Вдобавок пережимаются нервы и сосуды. Знакомо вам такое? Не имеют руки и ноги по ночам. Проблемы с памятью. Головокружение, головные боли, шум в ушах. Возможно, это пережаты сосуды в шее, и у вас нарушено мозговое кровообращение. А у вас есть боли в сердце? Вы его и пытаетесь лечить? А причина может быть в защемлении нерва в грудном отделе позвоночника. Застойное явление в желудочно-кишечном тракте, воспаление в бронхолегочной и мочеполовой системе, боли и онемение в ногах. И лечение не дает особого результата. Ведь причина может быть в защемлении нервов в пояснице.
4: Нина Александровна, вот вы описываете страшную картину. А что в таких случаях рекомендуют специалисты? Вот как можно укреплять позвоночник? Надо активно тренироваться?
5: Тренироваться? Да, конечно. Но что делать тем, у кого уже и сил на тренировке нет? И не стоит забывать, что с возрастом часто возникают хронические заболевания, которые не дают полноценно тренироваться. Да и если попытаться тренироваться в 60 лет, как тренировались в 30, можно столкнуться с малоприятными последствиями, ведь выносливость и сила организма уже не те, а перегрузка на пользу не пойдет. Кроме того, растет вероятность получения травмы, поэтому опытные тренеры рекомендуют некоторые упражнения исключить вовсе.
4: Но неужели все безнадежно?
5: К счастью, это не так, потому что современная наука дает нам шанс. Да, теперь есть возможность активировать мышечные волокна, увеличить их силу и объем даже без тренировок. Можете себе такое представить? А дает такие возможности электромиостимуляция. Это один из передовых способов активации мышц с помощью контролируемых электрических импульсов, что особенно актуально в современном мире, в котором люди страдают от последствий малоподвижного образа жизни. Именно поэтому электромиостимуляция применяется в космической медицине. Ведь на космической станции физкультурой заниматься совсем непросто. Там это необходимость. А вот для простых людей Раньше такие процедуры были малодоступны. Но прогресс науки сделал медицинские аппараты электромиостимуляции доступными для всех. И, пожалуй, один из лучших – аппарат-тренажер Маркелова. Его создание – настоящая революция. Потрясающий шанс на восстановление людям с ослабленными мышцами и ограниченными возможностями движения. Подробнее узнать об аппарате Маркелова вы можете, позвонив по номеру телефона 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция. Скидка 5000 рублей. Поэтому не откладывайте, звоните. Кроме этого, еще при заказе доставка по России бесплатна. Еще раз повторю номер 8 800 777 45 45.
4: Нина Александровна, поразительно, что всего один аппарат способен на подобное. Вот расскажите, как он работает и в чем его секрет?
5: Секрет в том, что особые импульсы аппарата тормошат и пробуждают нервы, мышцы и органы. Вдобавок делают отличный массаж. Как это происходит? На кожу накладываются специальные электроды. На них подаются от аппарата импульсы электрического тока. Эти импульсы подобны импульсам мозга. Поэтому они стимулируют нервы, которые, в свою очередь, вызывают сокращение мышц. И что получается? Вот вы берете электрод аппарата Маркелова МВ-60301 лепесток, накладываете его на спину и включаете аппарат. Вы можете почувствовать, как оживает ваш организм. Каждая клетка, каждая мышца может обновиться. Ведь действие аппарата может увеличить выработку рибонуклеиновой кислоты в клетках. А это приведет к повышению энергии вашего организма. Это прекрасная возможность взбодриться. Даже хроническое переутомление может отступить. Сила и бодрость теперь всегда могут быть с вами, без интенсивных тренировок. Вы можете почувствовать себя новым, энергичным, выздоравливающим человеком.
4: Нина Александровна, вы нас с радиослушателями успокоили. Получается, у малоподвижных людей пожилого возраста есть шанс восстановиться даже без особых усилий. Для этого просто нужно нажать на кнопку. О таком можно только мечтать. Звучит как научная фантастика. Вот расскажите, а какие еще проблемы со здоровьем может решить аппарат Маркелова?
5: Аппарат Маркелова может применяться для борьбы со многими болезнями, для восстановления работы мышц и органов, в том числе и остановить их атрофию. Или, например, вам кашель жизни не дают. При кашле, бронхите, пневмонии массаж грудного отдела спины с помощью аппарата может способствовать отделению мокроты из легких. Вот еще частые проблемы у людей в возрасте. Мучают боли при остеохондрозе, радикулите, протрузии, грыжи позвоночника. Болезненные спазмы, ноющие боли от отеков и венозного застоя. Со всеми этими заболеваниями вам поможет аппарат Маркелова. Как? Его импульсы способствуют выработке эндорфинов, обезболивающих веществ самого организма. Боли могут уменьшаться. И вот вы снова можете двигаться, будто от кандалов с гири избавились. Больше не меркнет свет в глазах от боли. Жизнь наполняется смыслом и радостью. Думаете, это все? Нет. При массаже поясницы может улучшаться кровообращение и лимфоток. А это может улучшать работу почек и надпочечников, улучшать вывод токсинов и улучшать работу иммунной системы. И есть еще одно приятное дополнение при использовании аппарата. Массаж, работа мышц и усиленное кровоснабжение могут ускорять обменные процессы. А значит, вы получаете возможность снизить лишний вес, что крайне важно в пожилом возрасте. Ведь по данным экспертов, при увеличении индекса массы тела на одну единицу, риск диабета второго типа увеличивается на 67%. Но теперь у вас есть шанс уменьшить эту опасность. Что еще? Вы в возрасте, тогда, вероятно, у вас есть еще одна распространенная проблема – запоры. И клизмы – это не решение. Со временем они сами могут приводить к проблемам. Устранять надо саму причину запоров – плохую перистатику кишечника. И аппарат Маркелова может вам помочь в этом. Импульсы аппарата стимулируют и укрепляют мышцы живота, помогают повысить тонусы кишечной мускулатуры, разбудить спящий кишечник. Вот оно, облегчение жизни.
4: Вот это да, бежим заказывать аппарат Маркелова, пока его не раскупили. Напомню номер телефона. 8 800 777 45 45. Специалисты ответят на все ваши вопросы про аппарат Маркелова и подробно проконсультируют. Также на аппарат сейчас действует скидка 5000 рублей. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 45 45.
5: Пока наши радиослушатели консультируются и приобретают аппарат Маркелова, хотела у вас спросить, как вы думаете, вот почему султанам массировали ступни?
4: Ну, не знаю, расскажите.
5: Так ведь именно на ступнях расположено огромное количество биологически активных точек. Их массаж активизирует работу многих органов и всего организма. Султаны понимали в массаже. А если у вас есть аппарат Маркелова, вы можете получить отличный массаж ступней у себя дома. Почти как султана. Вам поможет уже знакомый нам электрод-лепесток. С его помощью можно нормализовать кровообращение и лимфоток в ногах. А значит, снять усталость ног, укрепить сосуды, убрать отеки, ноющие боли. А еще массаж ступней расслабляет и может помочь в успокоении нервов и хорошем засыпании. Попробуйте, вы удивитесь. У вас появится отличная возможность решить проблему бессонницы. Нельзя не сказать, что у аппарата есть еще один особый и очень полезный электрод – седло. Внимание, мужчины! Аппарат Маркелова дает вам возможность лечения хронического простатита без ректального введения электродов. Вы просто садитесь на электрод-седло и можете получить отличный массаж простаты и укрепление мышц тазового дна. Возможность избавиться от мучительного простатита и болей. Да, аппарат Маркелова – это ваш универсальный специалист по здоровью. И это не научная фантастика, а реальность.
4: Ну что ж, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового о способах применения электростимуляции с помощью современного аппарата Маркелова. Нина Александровна, давайте кратко подведем итоги.
5: Итак, аппарат Маркелова крайне необходим людям в возрасте, когда снижена двигательная активность, а тренировки весьма проблематичны. Вы хотите вернуть здоровье? Тогда аппарат Маркелова – ваш шанс. Не теряйте времени. Цены сейчас только растут. Звоните, заказывайте аппарат Маркелова. Телефон 8 800 777 45 45. Для вас будет действовать приятная скидка 5000 рублей и бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 45 45. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске войска группировки «Центр» продвигаются вглубь Доброполя в ДНР. Пожарным удалось потушить горящий нефтетанкер у берегов Сочи. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицы Сергиевой Лавры. Подробности далее. Войска группировки «Центр» заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская» в Доброполе ДНР. Всего под контроль военных перешло свыше 80 зданий. Об этом сообщила Минобороны. Кроме того, бойцы пресекли попытки деблокады окруженных военных в районе города и уничтожили свыше 20 боевиков. Силы ПВО за сутки уничтожили 764 украинских беспилотника, а также 4 управляемые авиабомбы. Российские военные продолжают бой с попавшими в Харьковский котел боевиками. Сражения ведутся за села Николаевка, Варваровка, Резниковка, Нефедовка и Лобановка, заявили в Минобороны. По информации ведомства, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. И сегодня Минобороны доложила также о результатах массированного удара по заводам-производителям ракет «Фламинго» и беспилотников в Киеве и 6 областях. Будущее есть только у тех стран, которые делают ставку на защиту семьи и детей. Об этом в интервью «Вестям» заявила Анна Кузнецова. Вице-спикер Госдумы, напомню, сегодня участвует в женском форуме в Туркмении, который проходит в преддверии саммита СНГ.
2: Государства, которые провозгласили основой свою суверенную политику, делают ставку на защиту семьи, на защиту детей, потому что только в этом есть политика будущего. Только будущее есть у тех государств, которые защищают своих детей. И это тема общая наша, которая объединяет всех. Не псевдоправа ради псевдоправ, не пустые лозунги и митинги. Обсуждаться будут конкретные задачи, которые понятны нам, мамам, многодетным мамам.
1: На пленарном заседании международного форума «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития» в Туркменистане уже выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на то, что в России наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. Мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Вместе с тем, наряду с Даркнетом, этот мессенджер является местом вовлечения подростков в наркопреступления. Об этом сообщил в РИО начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. Таким образом, Telegram занимает антироссийские позиции, а его руководство продолжает не реагирует на предложение МВД о контактах, подчеркнул представитель ведомства. Госдуме дали рекомендации на случай встречи с медведем. Если речь идет о выходе хищника в населенный пункт, то жителю необходимо укрыться в доме или автомобиле, а затем вызвать экстренные службы. Такой совет дала член Комитета по экологии и природным ресурсам Ольга Степченко. В то же время депутат предостерегла от выстрелов из оружия для отпугивания животного, поскольку по закону его можно применять только в особых случаях, когда жизни действительно угрожает опасность. По подсчетам ТАСС, в текущем году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах страны. Эксперты связывают нынешнюю ситуацию с недостатком естественных лесных кормов. Пожарным удалось потушить горящий нефтетанкер у берегов Сочи. Открытое горение ликвидировано, заверили в Минтрансе. Напомню, ЧП на борту либерийского судна «Афрокамсрио» произошло накануне в результате атаки безэкипажного катера. На борту танкера находились 23 гражданина Индии, всех эвакуировали. По результатам эко-мониторинга, качество воздуха в городе находится в пределах нормы. Также специалисты не зафиксировали загрязнение акватории нефтью. Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи. Вашингтон озвучил главное условие прекращения военного конфликта с Ираном. Любое соглашение с Исламской Республикой должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах. Рубио также заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Французские дети жгут все новые города. И такая тенденция, судя по всему, сохранится в ближайшие дни. Председатель лицеистского профсоюзного объединения Рия Трани призвал школьников к очередным блокировкам школ. Профсоюз уже учащихся надеется, что правительство Франции ответит на все их требования. Увеличить финансирование образования, сократить число учеников в классах, решить проблему нехватки преподавателей и привести в порядок старые здания. Напомню, беспорядки охватили Пятую Республику с прошлой недели. В Париже полиция применила в отношении подростков слезоточивый газ и шумовые гранаты. Несколько тысяч учащихся были задержаны. В Мьянме сносят мошеннические колл-центры. Вторая волна демонтажа охватила в основном восток страны, где находится рассадник преступной деятельности. Об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar. В ходе проверок полиция выявила 140 зданий, связанных с противоправной деятельностью. Половину снесли еще в июле, оставшиеся самострои ликвидируют в ближайшее время. В правительстве Мьянмы называют борьбу с кибермошенничеством задачей национального значения и продолжают координировать с соседними государствами для полного искоренения преступных сетей. И вернемся в Россию. Метро придет в подмосковные Мытищи к 35-му году. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что Калужско-Рижская ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково. Благодаря продлению оранжевой ветки столица станет ближе для жителей городского округа Мытищи с населением в 540 тысяч человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицы Сергиевой Лавры после настройки климатической капсулы, в которой она находилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи. Специалисты музея продолжат следить за работой климатической витрины. Напомню, в первой половине 15 века Андрей Рублев написал эту икону для Троицкого храма по просьбе ученика и преемника Сергия Радонежского преподобного Никона. В мае 23 года стало известно о решении президента Путина передать образ, который с 29 года находился в Третьяковской галерее Русской Православной Церкви. В России создали первый в мире биопластырь от шрамов. Об этом рассказал РИА Новости основатель компании-разработчик Олег Евсеенков. По его словам, пластырь кардинально снижает образование рубцов на коже человека. Похожий на вату биоплант клеится на свежую рану и рассасывается кожей в течение недели. За счет гиалуронта и пептидов в составе пластырь ускоряет процесс заживления и минимизирует риск образования келоидного рубца, уточнил специалист. О том, когда пластырь появится в широкой продаже, разработчики не уточнили. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастер Шанхая». На старте соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзиката со счетом 7-5-6-3. Ирина Хромачева и Людмила Самсонова проиграли представительниц китайского Тайбэя Се Шибу и латвийской теннисистке Елене Остапенко в матче второго круга парного разряда турнира WTA 1000 в Пекине 3-6-2-6. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнице по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей и забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнице выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». Московская «Динамо» одержала победу над кемеровским «Кузбассом» в матче группового этапа финальной части Кубка России по хоккею с мячом. Заключительная встреча группы прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 6-5 в пользу «Динамо». По итогам двух матчей москвичи набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы А, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Федерация фехтования России объявила о назначении двукратного олимпийского чемпиона Андреа Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных командах. Российское антидопинговое агентство увеличило представительство гимнастов в пулах допинг-контроля на 5 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы. По данным источника, под усиленным контролем сейчас находится 13 представителей отечественной спортивной гимнастики. Российские каратисты планируют выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года, сообщили в пресс-службе Федерации карате России. Турнир пройдет в Польше с 14 по 18 октября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 8 октября. В Южно-Сахалинске 10-12 градусов. В Магадане от 0 до плюс 2 пройдет кратковременный мокрый снег. В Челябинске 9-11 градусов, дожди. В Иркутске 6-8 градусов, облачно, кратковременные осадки. В Великом Новгороде 12-14 градусов. В Ярославле, Владимире и Туле 12-14, облачно, осадков не ожидается. В Ростове-на-Дону, в Волгограде, Сочи и Севастополе 21-23, облачно. В Ставрополе и Нальчике 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Температура воздуха днем составит 12-14. В Москве в четверг без осадков и до плюс 15. Сейчас в столице 14 градусов, ветер западный 2 метра в секунду.

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин. Главе государства исполнилось 74 года. Руководитель региона Ростислав Гольштейн поздравил президента в своих соцсетях. Пожелал счастья, здоровья, стойкости и дальнейших успехов на благо Отечества. Накануне в Кремле на торжественной церемонии Владимир Путин наградил педагогов, воспитавших участников специальной военной операции. Поблагодарил их за вклад в становление будущих героев и отметил, что их работа не ограничивается передачей знаний. Учителя помогают детям находить жизненные ориентиры и формируют личность. Среди награжденных – учительница алгебры и геометрии Сыктывкарской школы Татьяна Кислякова, классный руководитель Героя России Станислава Кочева.
2: То, что оказалось стать героем, в принципе, вот можно было ждать. Потому что такой он и есть человек настоящий. Таким он и был и учеником настоящим.
3: Никогда к геройству не стремился и не мечтал даже об этом. Просто выполнял свою работу, как и все ребята.
1: На церемонии награждения Владимир Путин также отметил, что участники специальной военной операции продолжают миссию своих педагогов и сами становятся наставниками для детей, работают в системе образования, патриотического воспитания и других сферах. Краснозатонский мост Сыктывкаре планируют отремонтировать за неделю. Работы начались без предупреждения, из-за чего накануне образовалась огромная пробка, растянулась на несколько километров с обеих сторон. Сейчас бригада работает на левой стороне проезжей части. Ориентировочно к 9 октября участок завершат и перейдут на правую сторону. Весь комплекс работ планируют закончить 12 октября. Рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Трухачев.
4: Работы начинаем с 9, чтобы пройти часть пик, люди могли свободно ездить, более-менее, чтобы ажиотажа не было, пробок. Мы начинаем с 9 и заканчиваем до начала следующего часть пика вечера. Есть у нас регулировка светофора, чтобы также снять напряжение. Поэтому стараемся выполнять работы, чтобы людям не приносить какие-то особые неудобства. Окончание работы ориентировочно 12 октября.
1: Капремонт филиала Литературно-театрального музея имени Николая Дьяконова в Ижвинском районе выходит на финишную прямую. В обновленном учреждении появятся 3 зала. 2 из них будут отведены под временные фотовыставки и художественные экспозиции. Еще один будет доступен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, комментирует директор Надежда Костина.
5: В этом году нам выделили денежные средства по национальной программе «Семья» для капитального ремонта здания на улице Бумажников, дом 5. Здесь после завершения всего капитального ремонта будет открыт новый отдел, отдел декоративно-прикладного искусства. Сейчас уже здесь капитальный ремонт закончен. 3 зала, в которых будет размещаться экспозиция. Также были выделены средства и для установки пандуса, входной группы. Оборудование музейное уже приобретено, оно в ближайшее время также будет установлено.
1: На госуслугах появятся красно-зеленые кнопки против мошенничества. Сервис позволит посылать сигнал крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к государственной информационной системе «Антифрод», чтобы те смогли оперативно проверить подозрительные операции и при необходимости блокировать переводы, платежи, ограничивать звонки на телефон. Сегодня в общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему противодействия коррупционным проявлениям. Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 8 800 200 96 14. Стартовал прием заявок на вторую всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории». Призвана поощрить новаторские подходы, а также вовлечь граждан в изучение и сохранение исторического наследия нашей страны. Количество номинаций расширено до 14. Основной акцент сделан на инициативах, реализуемых в малых городах и селах страны. Подать заявку можно на сайте проекта до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии в конце ноября. Студенты Коми могут получать стипендию Президентского фонда природы. Заявки на конкурс принимаются на сайте заповедная-стипендия.рф до 12 октября. Выплаты примерно 26 тысяч рублей будут перечисляться с ноября по август будущего года. Преподаватель детской музыкальной школы Воркуты Эльмира Милованова стала лауреатом национальной премии Министерства культуры России. В финальном этапе участвовали более 500 специалистов. Победители получат денежные премии на поддержку профессионального развития. Новости культуры. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает сегодня в 18:30 на юбилейный концерт Александра Шемелина. Это встреча с настоящим мастером, чей талант и харизма покоряют сердца зрителей уже полвека. В программе лучшие песни, живое исполнение и, конечно, любимые хиты. Отдел этнографии Национального музея приглашает завтра в 14 часов на встречу с мастером по кружевоплетению Татьяной Кульвах на выставке «Мелодия кружева». Татьяна Иосифовна поделится опытом, расскажет, как училась ремеслу. Завтра в 16 часов в Доме дружбы народов состоится презентация первого бесплатного мобильного приложения «Комикыв». Сервис предназначен для удобного изучения коми-языка. В мероприятии примут участие авторы проекта, команда разработчиков и дизайнер приложения. Детально расскажут о принципах обучения. Участники смогут в числе первых протестировать интерактивные самоучитель на практике, выучить слова и задать вопросы создателям. С 7 по 9 октября в Сыктывкаре состоятся большие гастроли Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова. На сцене Национального музыкально-драматического театра Коми пройдут показы спектаклей «Материнское поле», «Призрак счастья» и «Сказки для детей в поисках большой медведицы».
0: Радио России «Комигор». Спорт.
1: В Сыктывкаре прошел заключительный день первенства Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди юношей до 16 лет. В играх участвовали 8 команд из столицы Коми, Ухты, Санкт-Петербурга, Всеволожска, Калининграда, Петрозаводска, Великих Лук и Северодвинска. Победителями первенства стали баскетболисты из Сыктывкара. У сборной Калининграда – серебро, команда Санкт-Петербурга завоевала бронзу. В Инте прошли республиканские соревнования по хоккею «Кубок Приполярья» в зачет спартакиады старшее поколение. Участвовали спортсмены из Сыктывкара, Карткировского района и Усинска. За 2 дня сыграли 6 матчей. Ветераны показали красивый и зрелищный хоккей с обилием комбинаций и забитых шайб. Все игры провели почти на равных. Золото завоевала команда «Северная Олимпия» из Сыктывкара. Почетное 2-е место у представителей Усинска. Бронза досталась интинцам. Картайка из Карткировского района разместилась на 4-м месте. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, Коми-Онлайн, бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио Коми-Гор вы также можете слушать в сети интернет в режиме онлайн на сайте комигор.ком.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. Ночью на юго-западе с умеренными дождями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня – плюс 9. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Небольшие местами умеренные осадки, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, при прояснении 0 минус 5. Днем плюс 4, плюс 9. В Сыктывкаре небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 6, плюс 8 градусов. 9-10 октября по республике ожидается теплая погода. 10 октября с осадками.
6: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. В республике прошел 3-й литературно-музыкальный фестиваль «Зарникыв», который объединил видных деятелей культуры и искусства страны. Организаторы – Российский фонд культуры, Национальная библиотека имени Маршака при содействии Министерства культуры архивного дела Республики Коми успешно осуществили этот проект. В течение недели писатели, художники и артисты побывали в 4 городах и 2 селах, рассказывая о своем творчестве, о новых книгах и фильмах. В Национальной библиотеке Республики Коми состоялась выставка и презентация книги «Мой зоопарк» художника-анималиста Ирины Маковеевой. Вы сейчас услышите записи, сделанные во время этого мероприятия. Ирина Петровна – заслуженный художник России, член Союза художников и член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Начальник отдела библиотеки музея Светлана Киселева представила ее зрителям. Их пришло много. Это учащиеся школ, студенты колледжа культуры, люди старшего возраста.
7: Говорят, что творческий человек талантлив во всем. Ирина Петровна, это явное подтверждение, потому что, дорогие друзья, да, мы сегодня с вами присутствуем на открытии выставки, которая одновременно является презентацией книги Ирины Петровны «Мой зоопарк». Я желаю всем зрителям, всем ребятам получить удовольствие, эстетическое впечатление и от выставки, и от книжки.
6: Ольга Ионайтис от Российского фонда культуры выступила с ответным словом.
8: Представители Российского фонда культуры искренне рады делиться с вами всем, что есть у нас. Отдельно я хотела бы сказать несколько слов об исключительном таланте Ирины Петровны Макалеевой, делиться своими знаниями, выносить их в доступной форме для детей и не просто делиться, а зажигать в сердцах людей тот же огонь, который горит в ее собственном. Ирина Петровна – ведущая анималист России. 2 года назад в Московском зоопарке, благодаря ее усилиям, открылся группа анималистов. Поначалу казалось, что это было несколько человек, которым не очень хочется рисовать за грушу. Сколько у нас сегодня участников? 120 художников бьются за возможность раз в месяц прийти и в течение часа, вдумайтесь, всего часа, порисовать живую зверюшку на территории дома культуры Московского зоопарка. Это удивительное чувство, когда ты рисуешь его, когда тебе рассказывают о его особенностях. И вот это единение с природой, оно возникает в людях благодаря Ирине Петровне. Мало того, что она нас всех приучила рисовать и наблюдать, она еще как паровоз тащит всех за собой по выставке, мероприятия, конкурсы. И это потрясающее качество. И вот в таких поездках в полной мере проявляется способность работать с полной удачей, быть чрезвычайно организованным и щедро дарить себя людям.
6: Звучит музыкальный номер в исполнении студентов колледжа культуры имени Вениамина Чистолева.

0: На экспозиции представлены иллюстрации книги альбома «Зоопарк Леви Трон». Точность изображения животных пленяет своей красотой. В издании можно увидеть наброски, рисунки, эскизы, печатную графику, станковую графику, иллюстрации книгам других авторов. Работы говорят о большой профессиональной школе русской графики, традициях, которым художник следует. Приглашаю вас погрузиться в мир вместе с художником.
1: Сама художница была искренне благодарна за организацию выставки и теплые слова в свой адрес. Как выразилась Ирина Петровна, послушав музыкальное приветствие, ей самой захотелось петь и сплясать.
2: Мои дорогие, конечно, я счастлива, это праздник для любого художника. Но для меня понятно, потому что получается презентация моей великой книги. Когда мне сказали, что выставка будет в Национальной библиотеке, ну, я поняла, что это самое лучшее место для презентации моей книги. Дело в том, что название такое незатейливое, да, «Мой зоопарк», ну, действительно мой. В течение 5-10 лет все время рисование в зоопарке, в заповедниках, изучение натуры, достижение лучших мастеров нашей анималистики русской. У нас очень много мастеров, и просто шедевры делали. И захотелось поблагодарить за парк, потому что вся эта творческая деятельность, и без него никого ничего не состоялось, потому что возможность наблюдать, порисовать с большим удовольствием. И не только на розы, это счастье, вот как думала, юные там выводят на пленэр. Самое большое удовольствие на пленэре посидеть, порисовать, пение послушать, звуки природы, да, увидеть там незатейливые удочки, наоборот, каких-то обычных. Три авторские книги «Путешествие», ну, естественно, это впечатление от встречи природой. Художник-анималист умеет делать все, только еще и рисовать животных. Молодежь, вы из художки? Обращаюсь к вам. Внимательно слушайте, что вам говорят ваши педагоги. Они про вас знают больше, чем вы про себя. У вас тут так не просят, как и у меня тогда было. Не рисовал, не получает, а также.
1: На занятии рисования остались не только заинтересованные зрители, студенты колледжа, но и представители серебряного возраста. Что удивительно, непрофессионалы под руководством опытного наставника рисовали впервые пингвина, попугая, лебедя. Сама художница, руководя этим процессом, замечала успехи и ошибки в работах, отмечала добрым словом и давала напутствие тем, кто, по ее мнению, может достичь успеха в искусстве.
2: Все свои ошибки имеют. Но этот путь, он правильный в чем? На второй посадку принесла работу, слышала, там за мной шел. Вот я же молодая была. Вот эта девочка с птичками, она все время птичек носит. Но потом, значит, стала изображать там собаки. У меня долгая была история. Уже говорили, вот девушка с собаками, да, она собак носит. Потом женщины с тиграми, а сейчас так с леопардами, или так и узнаю. И даже один любитель, ну так коллекционер, он говорит, коллега, даже в самых неудачных работах ты узнаваем. А это, надо сказать, самое главное достижение, когда художника узнают. Не то, что ты там один из ста и делаешь, как эти сто. А для этого ничего специально не надо делать. Надо делать то, что вам близко, то, что вы любите. Допустим, приехали в Москву, там. Я так люблю Сыктывкар. И такая красота, и сякая красота, и люди. Там Буркутают шахтеры. То есть эта тема едет за вами. Там Красную площадь, без вас хватит там рисовать, да? То есть найти свою тему. Свой характер он проявится как в почерке, но главное найти любимую тему. Сердце преподавателя радуется. Ну, красиво же, да? Тебе нравится Вы знаете, обычно широко мы все здесь. Каждый вот это вообще зелененькие. Ну вот и не подкачали студенты. Рисуем одного пингвина. Уже два раза, ну, третий, можно даже. Ну вот мужчины, они в искусстве самая главная сила. Вот мужское рисование. Да, барышня, я сама тоже рисую как барышня. Обычно мы, знаете, как на мастер-классах, каждый свой шедевр берет, и мы делаем общие работы. Ну, а деньги там лапками перебираем. А вот карандашик-то не умеет. Хотя сам тенец хороший, но а вот на дальнее расстояние он проваливается. Поэтому мы его берем. И вы не отстаете. Молодцы, вот в России тоже.
1: После занятия я попросила поделиться впечатлениями преподавателя колледжа Наталью Витальевну Мелешеву.
3: Это у нас студенты специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы колледжа культуры. И мы пришли именно поучиться, как правильно рисовать животных по впечатлению, да, в первому. И мы получили массу информации именно как правильно видеть, как правильно воспринимать окружающую среду. Очень интересно Ирина рассказывала, и я думаю, что студенты были под впечатлением. Ну, это и видно по их зарисовкам, потому что они очень разнообразны, очень интересны. И то, что они даже не один вариант делали, а несколько вариантов. То есть их увлек рассказ художницы, и погрузились полностью в этот мастер-класс.
1: Ну ничего, что они впервые, может, животных рисовали. Справились с задачей?
3: Ну, они рисовали не впервые, они уже как бы были попытки у них попробовать. Но мы рисовали, опять же, с чучел, то есть с мертвой, да, как бы такой натуры. А тут как раз нас Ирина познакомила, как работать именно с живой натурой, что нужно воспринимать силуэтом, формой. И именно через линию, да, показать характер. И вот с этим, да, как раз вот ребята и попробовали в первый раз, да, столкнулись с таким вот способом.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Наталья Витальевна Мелешева. Я преподаватель колледжа культуры. И мы как раз в рамках внеклассной работы посетили это мероприятие.
1: Ну вот кроме ваших студентов, которые уже целенаправленно этим занимаются, тут были пожилые люди, которые, может, вообще не рисовали никогда. Но вы же, наверное, видели, как они тоже справились.
3: Да, потому что это чисто мое профессиональное мнение, потому что Ирина, она прекрасно дала мастер-класс, прекрасно показала способы рисования, как можно из простой формы показать какой-то образ животного.
1: И, наконец, представилась возможность познакомиться поближе с такой знаменитой художницей. Ирина Петровна привлекает внимание своей доброжелательностью, интеллигентностью. И, что удивительно, я подумала, в облике ее есть много общего с уроженками нашего севера. И оказалось, не ошиблась.
4: Вы не поверите, я родилась в Архангельске. Но в пеленках меня перевезли в Москву, и я уже тамошняя. Но родственники все по морю, и Кольский полуостров, и Белое море. Единственное, я помню, родители учились в Алти, и отец уже был аспирант, мама студентка, и трое детей, я диплом мамин. И мы жили на Севердвинской улице в деревянном доме. Но это по фотографиям. Я, конечно, ничего не помню.
1: Вообще что-то вас связывает с северной природой? Вы бываете в наших широтах?
4: На самом деле, да. И первый раз

0: Заодно и Веркалы.
1: Веркалы мы тоже знаем.
0: И причем Вороницын, он тоже лауреат государственной премии. Это удивительно, когда село Веркало и два лауреата государственной премии из этого села Федор Абрамов и Вороницын Константин. Они, ну, как были приятелями, ну, как в селе. Фотографии только уже взрослые, они встречались с Абрамовым, когда 50-летие было. И вот эта фотография есть, но вот детских, юношеских совместных фотографий нет.
1: Вы впервые в Коми?
0: Нет, не впервые. Я была в 22-м году тоже в рамках фестиваля, который организует Российский фонд культуры в Сыктывкаре.
1: В этой поездке где вы были, кроме Сыктывкара?
0: Поездка у нас началась с Воркуты. Там мы 2 дня, после этого переехали в Ухту. Там 3 дня, по-моему, и вот Сыктывкар.
1: То есть это такие города, как бы наши основные, и там много людей, конечно, вам встретились. Но очень жаль, что вы не встретились с коренным населением нашей республики. Коми, они живут в деревнях. Я думаю, наши бы деревни вам тоже бы понравились, и люди
0: изли. Я не сомневаюсь, конечно. Тем более очень близко. Вот даже костюмы, вот девочки пели, да, сегодня. Костюмы, вот как в Веркале старушки и молодушки вышли на сенокос, вот сарафаны были такие же, в клеточку.
1: Конечно, потому что до революции некоторые наши районы входили в Архангельскую, нынешнюю область. А Коми жили на территории Кировской области, Вологодской. Но если южнее, то Коми-Пермякем и Коми-Зыряне. Потом действительно история общая. Веркало – это название с коми-языка, переводится «лесная изба». Кола – это изба, вер – лес. Вот и тоже жители Ударского района, которые граничат с Архангельской областью, не раз бывали в Иркале, мне рассказывали очень хорошие истории. Вот мы уже нашли немного общего, хотя мы с вами знакомы всего 10 минут.
0: Про Иркалу у меня отдельная история. Почему я там оказалась? Я познакомилась с писателем Олегом Трушиным, который как раз писал про Абрамова в серии ЖЗЛ. И с Олегом разговаривали, ну, он самый охотник, натуралист. И он искал художника, кто проиллюстрирует его книги. А он любит природу, и ему нужно было именно профессионала. Ну и мы стали разговаривать, и вот он все выркало, выркало, думаю, что-то знакомое, что за выркало. И как раз было 100-летие дяди Кости, и ездил двоюродный брат, туда ездил, в Иркалу. А я говорю, да вот, а как фамилия дяди-то? Я говорю, Вороницын. Он тут же стал звонить в Иркалу, там же литературный музей Абрамова, и говорит, я разговариваю с племянницей Вороницына. Там, значит, все заохали, сказали, пусть приезжают к нам на праздник, храмовый праздник, вот Артемия, да, и как раз сенокос. И Олег вот нас с дочкой повез в Иркалу, и мы посмотрели, ну, там 3 дня были, а потом уже в Архангельске. Сенокос смотрели. Так что вы думаете, когда был объявлен конкурс на лучших косарей, Олег сказал, что я буду участвовать в этом конкурсе. И он взял первый приз. Женщины и мужчины в Иркале, они были потрясены. Приехал писатель из Москвы и занял первое место по косьбе. Его там проверяли с пристрастием, мерили линейкой.
1: Так он чем косил, горбушей или литовкой?
0: Не знаю, что дали ему.
1: Горбуша – это вот когда…
0: Большая литовка, наверное.
1: Ну,
0: да,
1: да. Это литовка, да.
0: Вот, и все были потрясены. Он, конечно, гордился очень, но надо же вот… И, а я-то не знала, да. Ну, вот такие вот у нас писатели. Так что Иркала не чужая мне теперь, да.
1: Ну, и нам не чужая, потому что вот когда критики, ну, российские, советские писали о произведении Федора Абрамова, некоторые писали, что за такие непонятные слова употребляет в произведениях Федора Абрамова. Какое-то щула, какие-то другие слова, но щула – это рябчик по Коми. То есть рядом жили, естественно, какие-то словами обменивались. Ну, для нас Архангельская область не чужая исторически. Вот, например, Архангельск раньше назывался

0: Кардор, то есть коми название Кардора.
1: Угу.
0: Кар — это город, Дор — это около города. Котлас — то же самое. Тоже.
1: Ну да, да, да. Да.
0: Пырас — тоже коми название. Ну, где жили коми, они оставляли свои. Вот там еще есть... Ворзагоры. Недавно у нас...
1: Да, Ваенга, например.
0: Если Га, это точно. Да. Это раньше Га, это была Ва, вода. Вот и все-таки я хотела узнать, вы 50 лет занимаетесь анималистикой или вы в других жанрах тоже работаете?
1: Вы знаете, вот у меня счастливая судьба, при том, что анималистика объединяет... Все мои разные пристрастия, то есть это и графика, я перепробовала все материалы, и поэтому серии есть, и цветные карандаши, и тушь, и гуашь, и акварель. Занималась масляной живописью, печатной графикой. И поскольку бесконечная тема природы родной, я же не только животных рисую, да, пейзажи. Кстати, у меня есть даже серия «Словецкие острова». И была в Наринмаре, там, значит, тундру, лесотундру изображала. То есть все материалы, какие только можно, кроме скульптуры, я перепробовала. И они мне все нравятся, но тема основная, она так и остается — любовь к природе.
0: Почему? Только из-за того, что природа, или интересно вам наблюдать за жизнью птиц, животных?
1: Но это все вместе.
0: Они такие же интересные, как, скажем, люди, их поведение. У каждого, наверное, есть свой характер.
1: Нет, они на самом деле не совсем как люди. Где-то мы совпадаем, но где-то у них свое поведение, свои отношения, да, там... Для нас они непонятны. Он собаку домашнюю, и то не всегда поймешь, да, потому что это не человек. И просто эти законы природы лучше знать, познавать, наблюдать, уважать.
0: Вы только в московском зоопарке рисуете?
1: Вы знаете, поскольку поездок было много, и, собственно, сейчас я в командировке, я стараюсь посещать и зоопарки, и за рубежом, и в подстране, и заповедники. У меня до этого была книжка «Земля леопардова». Это приморский заповедник, где тигры, леопарды. И очень много всякой живности, и птиц в том числе. То есть, ну, специальность обязывает.
0: Ну, вот одно название меня зацепило. Эр-Рияд, вы там тоже были? Эр-Рияд.
1: Эр-Рияд, вы знаете, к сожалению, не получилось, потому что был ковид. Но надо было помочь с иллюстрациями. И поскольку уже опыт такой, мне был предоставлен материал там бывшего директора зоопарка. И, конечно, я им пользовалась. Ну, сейчас все доступно.
0: Ну, вот еще сказали, что у вас собираются на ваши мастер-классы художники-анималисты, они профессионалы или просто любители?
1: Профессионалы. Я любителями не занимаюсь. Люблю любителей, но уже занимаюсь профессионалами, потому что это повышение квалификации художников.
0: Ну, скажем, вот я из своего детства, наверное, двух помню, которых вы тоже называли, Бьянка и Чаруш. Может, я видела и другие иллюстрации, просто не обращала внимания. Вы еще иллюстрировали Бэмби, да?
1: Да, Бэмби – это как раз вот время ковида, и я даже не понимала, почему они ко мне обратились. Очень много художников, популярная история, и все с удовольствием ее делают. Но задача как раз стояла – сделать иллюстрации правдивые, потому что очень большие искажения животных, незнание, несоблюдение прав, от себя тяну очень много. И поэтому я и согласилась сделать иллюстрации именно правильные. Я консультировалась с биологами, зоологами, когда я все нарисовала, чтобы не было грубых ошибок.
0: Вы в Коми Республике второй раз. У вас какие-то впечатления создались уже?
1: Самые наилучшие. Очень жаль, что завтра уже улетаем, а вообще хорошо бы было порисовать. Вот я хожу, и меня прям мучает, хочу порисовать. Город чудесный, дома чудесные, люди замечательные.
0: почему-то наши самые местные жители говорят, надо уехать отсюда, тут ничего интересного нет. А я вот от художников иногда слышу, что, ну, от приезжих, что красивый город. Нам кажется, это удивительно, потому что есть города огромные, красивые, с большой историей, тем более с оригинальной архитектурой. И вот нам, конечно, приятно это слышать, но все-таки думаем, а почему человек, первый раз видящий, это отмечает какую-то особенность в облике наших населенных пунктов?
1: Понимаете, это чисто психологически, когда каждый день видишь что-то, да, ходишь одной дорогой, это все примелькается, и уже нет той чувствительности. А мы по первому разу, для нас все вот как бы бросается в глаза, все впечатляет. Это нормально. Но обращаясь к молодым художникам, которые сейчас были на мастер-классе, убеждаю их, что надо рисовать то, где ты живешь. И этим ты будешь отличаться. Надо славить свою родину малую. Там понятно, у нас у всех разные, как бы разные судьбы, разные достижения. Там, может быть, потом будет начальник нашей академии, да, в Москве жить. Но то, что ты любил с детства, вот это надо изображать.
0: То есть даже в век глобализации художник должен оставаться самостоятельной личностью, художником, который любит то место, где родился или живет постоянно.
1: Но дело в том, что у художников есть привилегия. Они изображают и должны изображать то, что они любят.
0: Чем еще запомнилась эта поездка? Наверное, презентации вашей новой книги?
1: Вы знаете, ну, это череда презентаций. Я счастлива, что такая необыкновенная библиотека национальная. И книжка здесь, и она будет здесь жить. Поэтому, конечно, в таком хорошем месте, с таким хорошим отношением, я счастлива, конечно. Судьба такой, отток идет. Но я считаю, как бы судьба ни сложилась, куда бы ты ни уехал, но это обязанность прославить то место, где ты жил.
0: Выставка работает до 18 октября. Великолепный альбом «Мой зоопарк» теперь в распоряжении читателей Национальной библиотеки. И, думая о встрече с этой удивительной художницей, оставили след в душе многих. А мы, журналисты радио «Комигор», продолжим знакомство с участниками 3-го республиканского литературно-музыкального фестиваля «Зарни Кыв».

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Юр Яздаштан редакция Тедмады Вультерьесен. Республика Самет Чалун в Вичму Умасен Лешечене с Бульмадне Зефаджит Бала, Кападне Шур Скукане Свиджанин да Куя Чукартанин. Та еще та спожен лун соттене мыслице Шур Скуим Шевач, а лыштем торсе вонас да сети Шур Стоннач. Воштасне да свыль ужаланин. Мы вывти колона талун шиктесен, мо виджия сентер мыман. Нашта Умасес зиле быттене пытаса выльщика с Кырымьяс, кыжи шуам кукуруза да Судан Сатурун. Тапунда быр якады содалэджем тор. Дерт тая ставыс артма республика шэнь отсага. Куламдин районын нелемын куем культура керкаэш кыж витсэ кола вылмадны. Джондалыны кебан юльса клуб, пожагдинца тачым стройбэн вежесны вефт, районца шыр культура керкаэн бурмадесны сцена да кыж. Эны тане нуадыны урш медым деревянныйн да помаздынын ткыпадны выльясэс. Локтан вон жимстанса небагаинын кысяны лышадны чередлы шырын сэчымажжы куршам артмис пожагса библиотекаэн. Культура учреждения эслы отсыгвылы эны ужалыщасы скутасны ветлыны школы эсэ. Медым ышадны унжык челяде слышадны пушкинской карты эс, да пачкада выдечены наан. Кырткерес районца ыджидвичщиктен шома выльмадны школа. Урчаслан медва джадуныс квайтымын нёль да джин миллион шайцая. Бощины окнитыщаслы колы шычыны тая тылыща да сквайтадлуныч. Бырьем омысыскат кырмаласны шорничым и сылы пыржа колмас заводитны выльмадчыны. Эштадны ставса урчитама локтан воша ноябрь медва джалуныч. Выль воша медвод джалун шэнь содас оклад учитель яслан. Талун тая даску им шурс шайтыш неуна унжек, ждадасны кыксая пыв, кыш шижим шурсыш воджыч. Мукат педагогической ужалыщаслы оклад яссы кыпадасны дас прэчэнтэн. Ушинск районын кысыны усовомса школа дора етны сетчез детца да нөвік бэшса ічет школа сад. А кол вашикца тачым же школа детца да парма пашылықса школа, ытултасны Ушинск карса өтед номера велычынын кыд. Шелья бэжын тачы же ло вачыма детца да школа кыд. Та юалым ясы кутасны видлавны витнан олмачыминас октябрь да сыкмысыт кыж нёлед лун ясы. Места ясывса олыш ясыслы сетчез школа ясын шетасны кабала яс, кын колы пасыны, паныд, либо абу мортыс выльпыртымлы. Шиктын да грездын урчитама, мыйталы эчавыла комас голосуетны, и сеч усаумын как ямыздас олышыш не эчалы, навик бажын да светлы, колваан кыжлы, парман комадлы и шелья бажын нелеманлы. Место ясуса вечкадлыща слышадыны интерактивные мупас яс, кын индама вичиштам лоом тордырье сиджа пилоттем лебалан ясыш, джипшин яс, да сквайт район карын сие дашнен, нёльлаан уржасса эштадыны. Индам ин ясилыш юр ясса быт меситны езаин ясын, уна патера керка ясса пыранынын, езычан пыв ясын, өткымын букадлаан. Республика намас канмоса президент Берден Пыркатша Петкадланинын разыдысны комиеш вайым пысылкаяс. Шеталысны миян регионыш Москва да Юркарберца облачын велочиш студент да аспирант яслы. Налы колонаторияс чукартысны рэдвужыс. Учса котартны чыктыс юралыш Ростислав Гольштейн. Челядес сиджа постпредствован кутаны лача, мы таршымы сло и воджа да атяланы бур вычымшыс. А Санкт-Петербурган сэчымжы велочишяс ытувезын юашыны, котартасны оз отцыкса чырчналы. Коля сясыш позже шедадны шем. Сидж аджарам савиджму омас кооператив ясыш эти, даштыше лэджны кыджиш шом. Тавыла колана эмбур даштыснынен и видлэсны уджен. Колес бочны тубрас яс вычиш аппарат. Воджа вишталас Елена Золотарева.
2: Аджарам савиджму омас яс еще тиян юрнодыш виштала куча многон пача сын лошадисны пиролес. Тая сынат так уже температура дыри кычсотчам. Вычны мангал яслы шом тан ему пыштыстын как васаян. Тамога чашнас чукартисны карт пач яс, но шедадны шом эдье эзартны.
3: У нас не получалось, мы все лето пытались, и у нас верхняя часть березы получался уголь, а нижняя часть не получалась. Мы никак не могли добиться температурного режима, который более 500 градусов нужно.
2: Коршо мартный сбочи сандаштыны тырвые уджала мога щерт. Сота десны генератор нюжадны вэра бивывты ылын, код десны скважина. Сота могач кыч тырмана. Вэр порадыща с вазены бочны делянка с вэлын коля съез.
3: Мы купили в этом году уже погрузчик. Сейчас бетонные плиты планируем завести до зимы. Здесь все бетонными плитами, чтобы машины могли спокойно заезжать. И, в принципе, сама по себе уже печь готова к запуску. Единственное, сейчас остается небольшой такой момент. Это закуп мешков и оборудование для того, чтобы оно потом сшивало этот мешочек.
2: Аджисна не неужал еще застанет куемор тырма. А шом и наламан некучшему чадабы. Производство видлиган вычима сочетлесна ресторан яса. И он иная корона нышта. Миян шом по сочине. Ольповдыржик. Шурины и мукат регион я сочиню бачич ясна, я вещик дачич мададны, а джиромач уж дымашная с.
1: Яскуст бюджет черти республикан того индемас бульмадны выньерсовмадым да спорт куча юканца нёль бала. Наваловичмадыма окмыс миллион шайцая. Сыч Сосногорск саварчанин дорын лошадыма спорта уна могудым яса пырычанин. Ухтаан джонталама ичет футболыш ворсам яскежла даштишан эрд. Водный пошелокын эштадыны уже Спарта спорткомплексын. Кырткерыса пыттыбыкын регыт вощас ичет футболыш ворсан выль спортплощадка. Боринынин локтан вовыла пыртан ташам яскуст балаяс. Сымога шукарта место чаньши, чем яс. Республика са ичет предприятия с воджин ян нажидесны мата коман вид миллиард шайт. Колем воща так адан налан обороты свалы неуна эчаджик, а восаин тачимын унджик. Пышти джин шемыс вузащищас да транспорт джонталышеслан, и налан юканы ставо содыштис. Медеча нажидесны посне ведьму умас яс, чина нежит предприятия сын ужалыш лыд, унитая да сквай да джин шур сморт. Выскочение вужбой тырлан шилада драма театр воштас аще свыль сезон. Петкогласная чужан муа снимада гаш. Шиесны съез республикалан шо вид, а сиджа комин шикт вояслы. Юркасны кар да район ясилыш меча шилан яс. Астыснок тыдмадасны регионан да сылан историян. Мычадласны комилыш кан пас яс фотографияс. Войтыры ставтаыш аджасны чужанин яссы. Гажы слоа коми да рочан. Борджик веджадны шем ян пасенны котырты шасыс. Куем час шань пожас тыдмашны ворсы часлан фото ясан. Петкогласны театр лыш выль сайт, но досна экскурсия сейчас черпасалыш Елена Криво клублан выставка кужа. Шезонца КПД воштасны нёль часын. Тажит шершкасыны пыдде пуктыны ас чужанын. Выль ног виджедлыны тыца иньяс выла. Пырны пожас и пушкинской карта. Сыктыни районца «История да культура музеин» вощес вьетнамские впечатления Станислава Торлопова выставка. Коми АССР саескос художник лычкы Щерпас вазис республика са вужвотерлан галерея. Коткат выльградца музея Йорташе Унавонин. Кыв Ольга Макаровала.
4: Станислав Торлоповын черпасалым некомын портрет важанин пыра сыктывден район са музейлан узырлун яслыда. Художник кожналысна ясачи с музей котырты Шемилия Налимовалы. А та я черпас яссы кодызгижа манэм джинсайн Вьетнамын выльгортын петкадлэны медводжайш. Тачам позжан лончетес республика са национальной галерея.
5: Мы много лет уже сотрудничаем с Национальной галереей. В этом году две выставки. Одна выставка была посвящена Энгельсу Васильевичу Козлову, которому исполнилось бы в этом году 100 лет, а Станиславу Анфимовичу исполнилось бы 12 октября 90 лет. Поэтому вот эти юбилейные выставки посвящены нашим выдающимся художникам.
4: Кучтуца медиана Станислав Торлопов ради тащер пасавных воевов да слыш герой ясас, но быт пырье мыткан муавет лыганце кужес кажавны выльтор. Таджи чужесны щерпас яс Литва, Болгария, Польша, Германия лыщем. Вьетнамын художник вылы щежим да сыдвоя ширын кор помащи стыш. И ас щерпас ясын петкадлысы сымын инда Китай самичлон, но его лыщи слыш пучка савын. Ханойлен ваш квартал яс зералон халонган лак грест. Станислав Торлопов петкедле Вьетнамын аще ставчилым глымса. Музей кура хадживны сиеси мукод ясле петкедчем суджала октябрь помощь.
1: Тейкев занят вольтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. Ночью на юго-западе с умеренными дождями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня – плюс 9. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Небольшие местами умеренные осадки, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, при прояснении 0 минус 5. Днем плюс 4 плюс 9. В Сыктывкаре небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 3 плюс 5, днем плюс 6 плюс 8 градусов. 9-10 октября по республике ожидается теплая погода. 10 октября с осадками.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в Доброполе группировка войск «Центр» продолжает уничтожать огневые точки ВСУ. Чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. И «Золотая осень» в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Далее подробнее. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы группировки войск «Центр» по уничтожению ВСУ в Доброполе ДНР. На кадрах зафиксирована ликвидация живой силы ВСУ, которая находилась в зданиях, окопах и блиндажах. Кроме того, на видео показана боевая работа штурмовиков «Центра», которые производили зачистку, спокойно заходили в здания и проходили окрестности города. В Доброполе расчет ударных дронов подразделений беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжает уничтожать огневые точки ВСУ, способствуя продвижению штурмовых групп в центральной и северной частях города, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Они овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская», говорится в сообщении Министерства обороны. Кроме того, отражена попытка разблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады силами довзвода при поддержке бронетехники. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, склады боеприпасов и военного имущества, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Союз независимых социал-демократов Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку Республики Сербской и сербского народа. Додик накануне сообщал, что поддержка Путина и всей России способствовала победе партии на прошедших в воскресенье всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. Он также назвал российского лидера другом Республики Сербской и сербского народа и пожелал ему здоровья, личного счастья и успехов во главе России. Владимира Путина с днем рождения уже поздравили главы ряда государств. Так, в числе первых, телеграммы с теплыми пожеланиями направили из Туркмении, КНДР, Китая, Армении, Белоруссии. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. По его словам, информация о разговорах будет опубликована на сайте Кремля. Ничего скрываться не будет. Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не согласовывался, но при наличии такой инициативы со стороны Вашингтона это будет сделано оперативно, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Российские военные показывают наибольшую активность на Добропольско-Красноармейском участке фронта в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире радиостанции «Вести ФМ». Он отметил, что на Краснолиманском и Светогорском направлениях на севере республики ВСУ пытаются контратаковать, российские силы держат позиции.
3: Где-то лучше мы знаем ситуацию, но сейчас наибольшую там активность показывают ребята на Добропольско-Красноармейском направлении, здесь важно. Но ситуация тяжелее, но тем не менее мы видим, что контратаки, которые противник там продолжает там действовать, пытается перевернуть ситуацию на Красно-Лиманско-Святогорском, вот так направлении, но там ситуацию сейчас, ну, скажем так, не то, что там перевернуть там противнику не получилось. Наши там удержали. Здесь сейчас выдерживаются контратаки. И сейчас мы видим опять уже на некоторых участках вижу улучшения. Здесь шапкозаказательством не нужно заниматься, да, но тем не менее. По Дружковке тоже хорошо, потому что Дружковка с нескольких сторон охватывается. Там и Алексеева-Дружковка. За Алексеева-Дружковку я думал, почему-то быстрее там противник ее сдаст. Не, не сдают, цепляются, он понимает, потому что там прям такое после Константина достаточно стремительное продвижение могло бы быть. Противник там старается тоже сдержать вот всячески. А там, скажем так, ребята и рельеф тоже используют, то есть как бы и речки. Ну, по-другому сейчас все это выглядит.
1: Рост активных областей на Солнце становится меньше, вместе с ним снизилась и мощность солнечных вспышек. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии РАН. Уточняется, что активность ушла, и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщал, что магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, а в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов, считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А пятница в Москве обещает стать самым теплым днем с начала октября.
4: В течение дня синоптическая ситуация обусловится восточной периферией гребня антициклона. В Москве и по области сегодня переменная облачность без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 14-16, это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. В четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4,7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в Акбарс на денежную компенсацию. Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и «Металлурга». Форвард стал четвертым новичком казанского клуба после нападающих Андрея Стасия и Алексея Бывальцева, а также защитника Никиты Евсеева. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан белоголубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за Урал, Крылья Советов и испанскую Гранаду. 79-я ракетка мира. Российский теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастер Шанхая». На старте соревнования он обыграл представителя Австралии Ринги Хинзигату со счетом 7-5-6-3. Федерация фехтования России объявила о назначении двукратного олимпийского чемпиона Андрея Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных командах. Российские каратисты планируют выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года, сообщили пресс-службы Федерации карате России. Турнир пройдет в Польше с 14 по 18 октября. Спортивный арбитражный суд планирует на следующей неделе вынести решение по апелляции Федерации кёрлинга России на недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь организации Ванесса Трейси. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 8 октября ясно, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 9. В Благовещенске ясно, плюс 9. В Чите небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 10. В Иркутске небольшой дождь, плюс 7. В Севастополе малооблачный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Температура температура ночью плюс 7, днем плюс 13. Ветер южный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Вы слепые люди, бродите в потемках. Фанатизм у вас одолел или бог весть что? Если бы она поступила ко мне, ваша, то есть, то что вам сказать? Через 3-4 года, вы понимаете, вот такую шапку, полную золота, ваша дочь принесла бы домой, если бы поступила ко мне в театр.
2: Мать создана, чтобы защищать и оберегать свое дитя, как зеницу ока своего. Мать, которая еле дождалась счастья видеть дочь уже почти взрослой. Мать, которая дрожит над ней, как над нежным, красивым, дорогим стеклянным сосудом. Не дождаться этого моим врагам. Вы что думаете, мы из портных или сапожников, что отпустим нашу плоть и кровь комедиантам, актерщикам, бродягам? Слыханное ли дело?
1: Какая наглость со стороны женщины говорить в таком тоне с директором еврейско-немецкого театра. Либо давать пощечины, либо получать их.
3: Не следует ни давать пощечин, ни получать их. Добром всегда вернее добьешься своего. Ваша благоверная совершенно права. Дай мне Бог столько здоровья. Какая замечательная канторша у вас. Но у них один недостаток. Они немножко слишком горячая женщина. Они не поняли, что директор здесь изволил сказать. Директор изволил говорить так себе, без всяких задних мыслей, что есть разные профессии на свете. Каждый хвалит свою профессию по пословице. Каждая собака – хозяин у своей двери. И каждая свинья думает, что ее лужа самая глубокая. А вообще говоря, ничего плохого, боже сохрани. Они, то есть директор, не думали ни про вас, ни про вашего мужа, ни про дочку.
1: Нет.
3: Зашли мы сюда, уверяю вас, только ради кантора.
1: Да,
3: послушать его пение. Да пошлет Господь всем нам столько радости и удач. Мы бы еще сидели, досидели,
1: да,
3: но не хотим вам мешать. К тому же, я вижу, ваши лоботрясы уже начинают собираться в хедер. Вам уже пора приниматься за работу. Как говорит пословица, Тора – самая надежная опора.
1: Опора, да. Да.
3: Будьте здоровы, и скатертью дорога.
1: Счастливо оставаться.
2: Головой об стенку, а ногами к двери. Ну, доченька, можешь попрощаться с еврейским театром. Пока я еще не лежу в сырой земле, твои глаза его не увидят.
4: Весело и оживленно на большом широком дворе Бени Рафаловича. Сарай, в котором выступает еврейский театр, никогда не закрывается ни днем, ни ночью. Жизнь начинается там с рассвета. То и дело мелькают люди. Одни входят, другие выходят. Столяры чинят скамьи, маляры пишут декорации, носильщики тащат сундуки, доски, дрова. Беспрестанно кто-то стучит молотками, забивает гвозди, навешивает веревки. Непрерывный шум, гам, брани, крики.
5: Боцмах!
6: Боцмах, черт бы тебя побрал!
3: Боцмах, глаза у тебя на затылке, что ли?
6: Боцмах, пошевеливайся!
5: Боцмах, погоди!
7: Боцмах, беги!
3: Боцмах, туда!
6: Боцмах, сюда!
4: Кто он такой, этот Боцмах? Вы Боцмах?
8: Моя фамилия, собственно, Гольцман. Но директор театра Щупак с первого же дня крестил меня именем Боцмах. Боцмах, Боцмах. А ты кто? И что тут делаешь?
4: Ничего.
8: Кого тебе нужно?
4: Никого.
8: Кто ты такой?
4: Сын Бени Рафаловича.
8: И чего же ты стоишь, как нищий на богатой свадьбе? Ну-ка, поди сюда, паренек. Ты уже куришь? Или еще не куришь?
4: Еще нет.
8: Но твой папа курит? Или братец, черт бы их батьку взял, курит? А? Ну, так значит, ты можешь принести мне папиросы. И кто же это у вас курит такие дорогие папиросы?
4: Старший брат.
8: Старший брат, сто чертей его батьки. Он знает толк в папиросах. Ну-ка скажи-ка, пташечка моя, а что, например, подают у вас утром к кофе?
4: Ну, как когда. Иной раз масло, сыр, другой раз яйца, сдобные булочки, печенье.
8: Вот об этом-то речь. Принеси, умница, пару сдобных булочек, да только свеженьких. Слышишь, что тебе говорят? Свеженьких.
5: Это не булочки, это пилюли.
4: А можно мне в театр днем прийти? По ту сторону занавеса.
8: За кулисы? Да валяй. Папирозы хвати. Только не тех, что ваш кассир курит. Дрянь. А вот старший брат, сто чертей его батьки, вот он знает толк в папиросах.
4: Ах, если бы вы знали, что лейбл там увидел. Особый мир, где люди переодеваются, преображаются, намазываются и накрашиваются, откуда выходят в обличье шутов, чертей, бесов и ангелов. Там живется, как в раю. Там всегда радостно, весело, оживленно.
7: Один поет, ля-ля-ля.
9: Другой танцует. Раз-два-три, раз-два-три, поворот плечи.
10: Этот уплетает за обе щеки.
11: Тот пьет прямо из бутылки.
12: А тот вот курит втихомолку, сидя на корточках в укромном уголке, чтобы не увидел директор и не взгрел бы хорошенько.
9: Директор строг. И все боятся его, как исчадие ада.
8: И в то же время насмехаются над ним.
9: Сущие черти, эти актеры.
8: Лучше всех подражает директору Готсмах. И откуда берется у этого человека столько веселья? Никто, кажется, так много не работает, как Готсмах. Никто столько не хлопочет, не бегает, не мучается, не голодает, не кашляет и не получает столько затрещин, оплюх и подзатыльников от всех и каждого, сколько Готсмах. И в то же время никто не смеется так жизнерадостно, так заразительно, как Готсмах.
4: Только что, кажись, директор схватил его за шиворот и выбросил из гардеробной.
9: Готсмах! Черт бы тебя побрал!
4: А Готсмах уже стоит за спиной директора, слегка согнувшись, склонив голову на бок, поджав губы, и если вы поглядите на него спереди, вы увидите нелепое лицо с маленькими глазками. Вылитый Альберт Щупак.
13: Готсмах! Черт бы тебя побрал!
4: Ну как не любить такого человека?
8: Эй ты, панский козел! Ты же учишься в Хидре, а стало быть, хорошо умеешь писать? Принеси-ка сюда перо, чернила и листок бумаги с конвертом. Да, заодно уж и 7-копеечную марку. А как ты принесешь, я как раз закончу чистить сапоги господам актерам. Пиши так, душа моя. Дорогой, моей любимой матери Соре Брохе всякого благополучия.
4: Благополучия.
8: И моему дорогому любимому дяде Залмину всякого благополучия.
4: Всякого благополучия.
8: И моей дорогой любимой сестре Златке всякого благополучия.
4: Всякого.
8: И всем моим дорогим и любезным друзьям всякого благополучия.
4: Благополучия.
8: Готово, душечка?
4: Угу.
8: Ну, погоняй дальше. Во-первых, я спешу вас уведомить, что я, слава богу, вполне здоров, чего желаю и ныне, и вечно, и во всякое время от вас услышать. Аминь.
4: Аминь.
8: Спешу тебя уведомить, моя любезная, дорогая мамаша, что мы находимся в Бессарабии. В стране Папишуй, это по-местному кукуруза, в стране мамалыги и толстых женщин. И мы каждую ночь играем в театре, и я спешу тебя уведомить, что я играю уже первые роли, и каждую неделю я должен получать то, что мне следует. Не так уж много, чтобы голова трещала, но, слава богу, хоть не даром. Я знаю, что по своей работе заслуживаю гораздо больше. Я и получал бы больше, но у нас есть плут, мошенник. Зовут его Шоломейр. Так это такой Шоломейр, что не приведи Господь. Это знаешь, это сущая собака на сене. Пиши, собака на сене. Сам не ест, а другим не дает. И посылаю тебе 3 рубля. И прошу тебя, дорогая мама, не обижайся, что не высылаю тебе 300. А больше новостей у меня покаместь нет. И будь здорова, дорогая мамаша. От меня, твоего сына, который желает тебе много добра и счастья. И ныне, и навеки, и во всякое время от тебя тоже услышать. Аминь.
4: Аминь.
8: А теперь, пузырь, дело за мной. Дай-ка мне перо, я приложу свою руку. Разве тут не написано Гершберг Гольцман?
4: Ни Герша, ни Бера, ни Гольцмана, ни вообще подобие какого-нибудь имени.
8: Моя дорогая зверушка,
14: Что это ты так присматриваешься, а? Тебе, я вижу, как будто понравился мой почерк, да? Это я сам научился писать, глупенький. Собственным умом дошел. Все, что я знаю, всему я научился сам. Все говорят, что у меня был бы удивительно красивый почерк, если бы только меня учили. А где там? Когда я совсем еще ребенком остался сиротой, мать поступила прислугой в чужой дом, а меня дядя Залман принял к себе на работу. Он портной заплаточник, совершенно калека в своем деле, но учеников колотит, как заправский мастер. И вот однажды за столом он мне, так сказать, намекнул горячим утюгом прямо в грудь. Но с тех пор у меня и не прекращается кашель. Ну, мать я отобрала меня от дяди Душегуба. Вот и на мое счастье приехал к нам в город еврейский театр. О, еврейский театр, шутка ли? Как же так? Все бегут в театр, а я? Дома буду сидеть? Ну, конечно, я кое-как пробрался туда. Ну, понятно, без билета. И должно же было случиться, на мое счастье, что директору, этому самому Щупаку, вздумалось пройтись по рядам проверить билеты. Ну, само собой. Он схватил меня за шиворот, выдрал хорошенько за уши. Я рассказал ему всю правду, что я всего-навсего сирота, и что у меня дядя разбойник там. Выслушал он меня, этот Щупак, осмотрел с ног до головы своими маленькими глазками, чтобы они ему на лоб выскочили, и говорит:
9: «Ты сирота, и тебе негде быть. Ты бы поступил ко мне в театр. Я сделаю из тебя актера».
14: Первое время, можешь себе представить, мне не так уж сладко жилось в театре. Щупак начал обучать меня совсем на особый манер. И вот прежде всего он угостил меня несколькими раскатистыми оплеухами за то, что я не умел чистить сапоги.
9: Разве так чистят, а? Получи!
14: Затем стал гонять меня, точно гончую собаку. Давал такие поручения, что нужно было быть о семи головах, чтобы все запомнить и всюду поспеть. А чуть не угодишь —
9: получи!
14: Такой уж вредный характер у этого человека, что...
9: получи!
14: У него рученьки отсохли. Вот так вот проходит месяц, другой, третий...
9: получи!
14: Четвертый... А я сцены в глаза не вижу. Ждал год, ждал другой, но в конце концов дождался. Пришел мой черед. Случилось чудо из чудес. Был у нас актер, первый любовник. Ухватовкером его звали. Замечательный, редкостный первый любовник. Играл самые сильные роли. И что ж ты думаешь? Этот ухватовкер взял да и слег в постель. Ну, как будто бы в шутку. И вдруг возьми да и умри. Уж всерьез, по-настоящему. Ну что ж ты поделаешь, ты умер, так умер, мир праху его. А как обойтись без любовника-то, а? Ха-ха-ха. Афиши уже расклеены, касса торгует, и как назло билеты берут на расхват. У моего Щупака вид, краши в гроб кладут.
9: Гоцмах, ты сумел бы сыграть любовника?
14: О, еще бы, а почему не сыграть? И принялся штудировать роль. Играли очень серьезную пьесу.
9: Дора или Богатый попрошайка Шекспира. Исправлена и поставлена мной, Альбретом Щупаком.
14: Именно так и было напечатано в афишах. Перед началом спектакля меня очень хорошо загримировали под любовника Рудольфа и выпустили на сцену гладко причесанного, с накрашенными щечками и черненькими усиками. Одели меня в новый пиджак, новые брюки, пару штиблет дали, телехеньких, понимаешь? И черт поймет эту публику. И вот с первой же минуты, едва я только вышел на сцену, рта раскрыть еще не успел, публика как начала смеяться, так до сих пор еще заливается. Нечего и говорить, что когда я подошел к Примадонне, к Доре, то есть взял ее за руку и сказал на чистом немецком языке, точь-в-точь, как ухватовкер, мир праху ему: «О, дорогое дитя, мы должны сочетаться браком, ибо после бракосочетания любовь гораздо сильнее, чем до бракосочетания». Публика
8: покатилась со смеху и хохотала добрых полчаса. Я думал, театр разнесут. И чем сильнее я играл свою роль, тем больше смеялась публика, словно бес в нее вселился. Словом, едва дождавшись минуты, когда опустили занавес, я вдруг почувствовал, что я у Щупака в лапах. И оплеухи сыпались градом, градом, градом.
9: Мерзавец! Почему ты мне раньше не сказал, что ты комик? Получи!
8: Господь милосердный, мне бы так не знать Щупака, а ему своих 2,5 жен, как я тогда не знал, что означает слово «комик». Стоило мне только выйти и произнести поздравительные слова. Жених и невеста, поздравляю, в добрый час. А уж публика прямо хватается за животики и помирает со смеху. А уж когда я выступаю в рваном кафтане, танцую хасидскую пляску, напевая песенку. Я человечек, веселое творенье, я человечек, мое почтенье, я человечек, весельчак, и пою себе гоп-тик-чак, гоп-тик-чак, гоп-тик-чак. Гоп-тик-чак, гоп-тик-чак. Публика прямо со смеху помирает. Жаль только, что не каждый вечер меня выпускают на сцену. Щупак, вредный он человек, чтобы ему околеть. Не дает ролей, пошли ему, Господи, хворост на всю зиму. Лучшие роли он берет себе, потому что если, сохрани Боже, аплодируют не ему, а другому, он готов прям хоть сквозь землю провалиться. Но чтобы ему... так долго жить, как долго я еще буду ему сапоги чистить. Вот. Тяжело и горько, мой дорогой птенчик, зарабатывать хлеб насущный, когда приходится быть актером-комиком у таких людишек, как Щупак. Погуще бы их сели, да пореже бы они всходили. Но понимаешь ли, вот как только наступает вечер, и выходишь на сцену, и все горести, печали сейчас же исчезают, словно дым. На сцене я совсем другой человек. Что мне Щупак? Что мне Шолом Мэр? Плевал я на них с высокого потолка. Когда я на сцене, я не замечаю никого. Я вижу только лампочки, людские головы, вижу лысины, шляпки, шапочки и больше ничего. Кто мне тогда ровно? Твой батька с его пузом? А ну-ка, пусть он попробует, допустим, вот примерно говоря, предложить мне.
15: Бери, Гоцумах, этот сарай со всем двором и со всем богатством, какое у меня, Бени Рафаловича, есть, и уступи мне сцену хоть на одну ночь.
8: Пшепрашем, пани. Я не согласен.
15: А я наполню весь этот сарай золотом до потолка и дам тебе, Гоцмах, еще в придачу царевну жены. А ты за это перестань быть актером-комиком. Иди служить приказчиком где-нибудь в лавке. Или занимайся каким-нибудь другим ремеслом.
8: Да я вам за это в харю наплюю, слышишь, малыш? Ты еще совсем щенок, мой дорогой птенчик. Ты еще не знаешь, какая страшная, притягательная сила таится в театре. Тянет и тянет, как магнит, ко всем чертям.
16: То же самое происходит и со мной. Меня тянет в театр, давно уже тянет, с тех пор, как я начал кое-что понимать. Я уже разыгрывал с товарищами продажу Иосифа, исход из Египта, на горе Синаи и тому подобные сцены мы сами сочиняли в Хедере. Я вот вхожу, например, к фараону, царю египетскому, в его дворец и обращаюсь к нему со следующими словами. «Мое имя Моисей, сын Авраама. Меня послал к тебе царь-государь, еврейский бог, бог Авраама, Исаака и Иакова, имя которому Иегова, с приказом, чтобы ты выпустил его евреев из твоей страны, из Египта. Доколе страдать? За что ты ополчился на них? За что ты терзаешь? За что убиваешь детей их, купаешься в их крови? Убийца жестокий, изверг, кровопийца. Знаешь ли ты, с кем ты затеял спор? Вот я подниму десницу свою к небесам, и ты узришь воочию мою мощь.
5: Сильная роль. Ох, сильная роль. Вот провались я сквозь землю, если кто-нибудь посмеет сказать, что ты не актер. Подлинный актер, клянусь всеми святыми, актер, рожденный для сцены. Так знаешь, что я тебе скажу, Пузырь, а? Да когда же кончится кошель-то, погибли. Боже праведный, пусть бы он перебрался к Шолом Мэйру вместе с моей одышкой.
17: Знаешь, мальчонка, что я тебе скажу? Вот что я тебе скажу, мой дорогой птенчик. Я на твоем месте плюнул бы на все.
8: Папашу толстомордого я бы отослал в хедр. Пускай лучше он там сиденье протирает. Пузатому Талмуду я бы сказал прости-прощай. А учителю Кантору я бы приказал петь «За грехи наши». А сам бы я...
9: Боцмах, боцмах! Боцмах, черт бы тебя побрал!
18: Пять лясы
9: топчешь! Сапоги чисти!
18: Боцмах!
19: Боцмах!
9: Боцмах, черт бы тебя побрал!
18: Боцмах,
20: глаза у тебя на затылке, что ли?
9: Боцмах, пошевеливайся!
21: Боцмах, погоди!
18: Боцмах, стой!
21: Беги!
20: Боцмах, куда?
9: Боцмах, сюда!
18: Боцмах, сюда!
0: Шалом алейхем! Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл – Мириам Сихон. Лейбл – Алексей Вертков. Беня Рафалович – Михаил Богдасаров. Лея – Валентина Талызина. Гольцман – Евгений Князев. Гриша Стельмах – Михаил Станкевич. Мейер – Глеб Подгородинский. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Не сомневаюсь, что большинство из вас слышало слово «Сколтех». Но полагаю, что лишь немногие знают, что это такое и чем занимаются в Сколтехе, и есть ли от него польза для государства и общества. Давайте мы этот пробел устраним. Тем более, что и повод есть. Этой осенью университету Сколтех исполнилось 15 лет. В течение нескольких программ мы познакомимся с этим необычным для России явлением. И поможет нам гость студии, ректор Сколтеха, академик Юлия Германовна Горбунова. Здравствуйте, Юлия Германовна.
2: Здравствуйте, дорогая Любовь Николаевна.
1: И первый вопрос. Давайте мы разберемся. Сколтех – это университет, это институт, это какая-то площадка инноваций. Что за этим словом стоит Сколтех?
2: Сколтех – это особая организация, которая сочетает в себе и науку, и образование, и инновации. Вообще задумывался этот университет более 15 лет назад, когда перед страной стала задача, что нам нужно каким-то образом развивать инновационную технологию, инновационную экономику со своими новыми технологиями.
1: Больше того, технологический суверенитет. Скажу волшебную комбинацию.
2: Технологический суверенитет – это слово возникло чуть позже, а вот мысль о том, что мы перешли фактически после Советского Союза на то, что мы большинство технологий стали покупать и использовать уже готовые, а нам нужно научиться снова делать свое. И вот задача была создать некую организацию, которая станет площадкой, на которой такая вот очень востребованная передовая наука будет превращаться в технологии. Для этого, конечно же, нужно создать, воспитать и образовать соответствующие кадры. Поэтому Сколтех – это про высокую науку, это про образование, которое строится вокруг этих важных направлений науки. И это про то, как из этой науки эти кадры будут делать технологии и делают их сегодня.
1: Но вот 15 лет назад у нас в стране было 342 университета. Это только университет, я не считаю академий, институтов, филиалов. Всего организации высшего образования у нас было больше 1000. 342 университета, и вот вы. А что, остальные университеты не занимаются образованием, исследованиями, разработками? Чем отличаетесь вы от классического университета? И вы университет или институт?
2: Ну, мы называемся Сколковский институт науки и технологий, потому что все-таки во главе угла у нас стоит наука. Чем мы отличаемся? При этом мы, конечно же, занимаемся кадрами, подготовкой кадров. Чем мы отличаемся от классического университета или института? В классическом университете есть факультеты с определенной направленностью. Первоочередная задача – это образование, это подготовка высококвалифицированных кадров по определенным направлениям науки или технологии, если это технический институт. Чем отличается Сколтех? Сколтех создавался как площадка очень гибкая и динамичная, которая может подстраиваться под сегодняшний день, а я бы даже сказала под завтрашний день, потому что у нас нету факультетов постоянных. Главная структурная единица Сколтеха – это научные центры, в которых собраны ученые, причем изначально это был поиск ученых по всему миру, которые занимаются, ну, есть такое не русское слово, фронтирной наукой, ну, по-русски, наверное, передовой. Сказать передовой, да. Той, которая через какое-то время должна создать новые

0: отрасли или изменить лицо какой-то отрасли. И вот создается, между прочим, я тут очень интересный факт исторически нашла, что при создании Сколтеха был проведен конкурс, на который было подано 179 заявок из 350 университетов мира учеными на создание научных центров. И в течение полугода экспертная комиссия 70 человек, среди которых было 7 нобелевских лауреатов, делали отбор, а какими же будут первые центры Сколтеха научными? Какая это будет наука, которая в будущем будет определять лицо? Например, одним из таких центров первым стал Центр информационных технологий, где начали заниматься тогда искусственным интеллектом. Тогда еще мало кто знал, а сегодня говорят все от мала до велика. И вот этой структурной единицей является такой научный центр.
1: А сколько их сегодня?
0: Сегодня у нас 11 таких центров. И наука как некое ядро, вокруг которой строится образование. И образование строится, вот есть профессор, есть профессорско-преподавательский состав в центре. А дальше как в мастерской Микеланджело, делай как я. Еще одна наша особенность – мы не подчиняемся федеральным государственным образовательным стандартам. Мы пишем образовательные программы, готовим образовательные программы самостоятельно, утверждаем их нашим попечительским советом. И в этом плане мы очень гибкие, мы можем быстро подстраиваться под то, что сегодня реально нужно науке, то, что сегодня реально нужно технологиям. Если говорить об институте, мы тоже не классический институт. Именно поэтому, потому что мы можем гибко менять тематику.
1: И есть образование.
0: И есть образование.
1: Угу, понятно.
0: Ну и, конечно же, главный трек, третий трек. У нас в идеологию Сколтеха была заложена модель Triple Helix. Наука, образование, инновации, да, которые должны переходить в технологии. Поэтому у нас есть два трека. Наши студенты могут идти по треку научному, а могут идти по треку технологического предпринимательства с образованием. Стартапы сейчас вокруг Сколтеха.
1: То, что мы называли прежде прикладная наука.
0: Безусловно, прикладная наука, но сегодня технологическое предпринимательство включает, конечно, не только науку. Это навыки гораздо шире, чем просто быть ученым. Прикладная наука и технологическое предпринимательство отличаются друг от друга, потому
1: конечно.
0: Что очень важно научиться разговаривать с квалифицированным заказчиком, очень важно делать правильное целеполагание, очень важное умение анализировать рынки, маркетинг, патентование. Это особая наука, которая, конечно, отличается от классической науки в том смысле, в котором мы это понимаем.
1: И вы это преподаете.
0: И мы это преподаем. У нас, например, учебный год начинается в первый месяц, 1 сентября, открытие учебного года, открывается так называемый Innovation Workshop, по-русски мастерская инновация. И в течение месяца все студенты, которые поступили в Сколтех, независимо от их специализации, занимаются под руководством наших профессоров и менторов, которые приходят из промышленности, из высокотехнологичного бизнеса. Вот этой наукой, как создать инновацию, как создать что-то новое. И за месяц, удивительно, ребята создают целые стартапы. Они объединяются в команды. Сначала первую неделю их учат каким-то основам, а дальше они собирают команды. Причем в команды собираются ребята из разных специальностей. Кто-то занимается искусственным интеллектом, кто-то занимается life sciences, биологией, кто-то занимается материаловедением, кто-то инженер, кто-то пишет программы. Они собирают команды и в командах сами придумывают. Либо сами, либо менторы дают им какую-то задачку. И вот очень интересно, например, там в прошлом году один из проектов был, когда для слабовидящих людей сделали фактически такой шарф с датчиками, в который встроено такое компьютерное зрение, который помогает без палочки, дает сигналы влево-вправо, какие ограничения при передвижении.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с историей, структурой и принципами работы университета Сколтех. Мы поняли, что это и университет, и институт одновременно. В следующем выпуске «Научного подхода» мы продолжим разговор с ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой. Спасибо.
2: «Научный подход». Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
2: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
5: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
6: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
7: Это само собой.
6: Я просто сегодня не обедал.
2: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
5: Какой же может быть голос другой?
8: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
2: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: На правах рекламы.
11: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
11: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
12: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Мы головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
11: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
12: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
11: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
12: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
11: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
12: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
11: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
12: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности кардиаль. Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
11: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
12: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
11: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
12: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
11: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
12: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
11: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
12: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
11: Давайте подведем итог нашей беседы.
12: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
13: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих. Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
15: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Север» Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Евросоюз формирует свою политику в области обороны на идее конфронтации с Россией. И германский автопроизводитель Porsche намерен к 30-му году повысить среднюю цену на самые дорогие своих модели примерно на 20%. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России актуальные вопросы внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. В свой день рождения он принимает звонки от иностранных коллег. Он также ответил на вопрос о возможном звонке президента США Дональда Трампа. Если такая инициатива будет, ее можно будет оперативно согласовать, сказал Песков. Владимира Путина с днем рождения уже поздравили главы ряда государств, среди них лидеры Туркмении, КНДР, Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, Ирана, Турции, Белоруссии. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. По его словам, информация о разговорах будет опубликована на сайте Кремля, ничего скрываться не будет. Подразделения группировки войск центра, продвигаясь в Доброполе в ДНР, заняли парковую зону и часть шахты Добропольская, сообщило Министерство обороны. Также российские военные отразили попытку украинского подразделения разблокировать окруженные силы в Доброполе. Группировки войск Запад и Восток за сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Южный Днепр продвигаются вглубь украинской обороны, отмечает ведомство. Подразделения группировки войск Север в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резниково, Нефедовки и Лобановки Харьковской области. По информации министерства, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих, наземный роботехнический комплекс. Кроме того, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты без ядерного заряда как громкое и четкое послание, как это и назвал президент Франции Макрон, но считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что ЕС формирует свою политику в области обороны на идее конфронтации с Россией. Это тупиковый путь, который не приведет ни к чему хорошему. Европа одержима планами по милитаризации Союза, который подразумевается как экономический.
2: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. И считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не согласовывался, но при наличии такой инициативы со стороны Вашингтона это будет сделано оперативно. Россия довольна состоянием и перспективами союзнического партнерства с Туркменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим туркменским коллегой Рашидом Миредовым. Он также подчеркнул значение тех договоренностей, которые достигают лидеры двух стран о развитии взаимодействия, координации действий на внешнеполитической арене.
3: Хочу также подчеркнуть значение тех договоренностей, которые наши лидеры достигают о развитии нашего двустороннего взаимодействия, о координации действий на внешнеполитической арене. Ну и рассчитываю, сегодня все это мы с вами подробно обсудим, наметим дальнейшие шаги, которые будут обеспечивать возрастающую роль внешнеполитических ведомств в достижении соответствующих результатов.
1: По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран утвердили программу сотрудничества между МИДами. Она рассчитана на ближайшие 2 года. Германский автопроизводитель Porsche намерен к 2030 году повысить среднюю цену на самые дорогие своих модели примерно на 20%, пишет Financial Times. Выступая в среду на Дни инвестора, главный исполнительный директор Porsche Михаил Лейтерс представил долгосрочный план, направленный на восстановление позиции бренда. Новая стратегия предполагает сокращение объемов продаж при одновременном переходе на выпуск более дорогих автомобилей. Средняя цена топовых моделей Porsche к концу десятилетия будет превышать 330 тысяч евро против 270 тысяч евро в текущем году. Тогда как доля самых дорогих авто в ассортименте производителя увеличится до 45% с примерно 33%.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в Ак-Барс на денежную компенсацию. Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и «Металлурга». Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую гранаду». 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастер» в Шанхае. На старт соревнования он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату со счетом 7-5-6-3. Московская «Динамо» одержала победу над кемеровским «Кузбассом» в матче группового этапа финальной части Кубка России по хоккею с мячом. Заключительная встреча группы прошла в Хабаровске и завершила свой овертайм со счетом 6-5 в пользу «Динамо». По итогам двух матчей москвичи набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы А, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Федерация фехтования России объявила о назначении двукратного олимпийского чемпиона Андреа Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальной командах. Российские каратисты планируют выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года, сообщили в пресс-службе Федерации карате России. Турнир пройдет в Польше с 14 по 18 октября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра пасмурно плюс 13, в Твери пасмурно плюс 14, в Ярославле пасмурно 13 градусов тепла, в Тамбове пасмурно плюс 16, в Липецке пасмурно плюс 17, так же, как и в Воронеже, в Смоленске пасмурно и плюс 13. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла, ветер южный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Кто сейчас помнит, что льняное семечко давало работу сотням тысяч крестьян, рабочих в машиностроении, ткачестве, конструкторам, художникам, модельерам? Пожалуй, никто и не вспомнит. Разве что из литературы. Про паруса вспомнят, да про то, что матросы надевали чистую одежду из льна перед боем. Про лен мы стали забывать, про свой лен. Чужой мы носим с удовольствием и уже не верим, что Россия была державой номер один в мире по таким тканям. Что же произошло? Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, большой популяризатор льна. Добрый день, Юрий Васильевич.
1: Добрый день.
0: Юрий Васильевич, что представляет из себя льняная индустрия для села и экономики в целом?
1: Ее попросту нет как индустрии. Фактически существуют разрозненные предприятия. Площади посевов, в общем-то, мизерные, там, условно, 35 тысяч гектаров. И сбор волокна, конечного льняного волокна, как конечного продукта сельского хозяйства, сегодня составляет порядка 26 тысяч тонн. Но с точки зрения реалий, поскольку подсчитывают тресту, то есть солому до волокна, в условном количестве, соответственно, волокна. То есть неизвестно, переработана вся эта треста или нет. А фактически, в общем, нет у нас ни льна, ничего. Мы на руинах советского, я бы сказал, относительного благополучия, имея в виду поздний советский период.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: С первых чисел октября меры по поддержке отечественных производителей зерна получили самый высокий статус. На встрече с руководителями парламентских партий президент страны Владимир Путин сообщил, что дал соответствующее поручение Кабинету министров. Среди первоочередных мер – закупка излишков пшеницы в государственный резерв, поскольку безопасное движение сухогрузов по Черному морю по-прежнему невозможно. Для экспортных поставок зерна сейчас налаживаются альтернативные маршруты. Что лучше сеять, сорта или гибриды? Главное преимущество гибридов перед сортами – это эффект гетерозиса. То есть гибриды дают более мощное и продуктивное потомство. Правда, пересеивать их бесполезно, поскольку не сохраняются важные родительские признаки, в отличие от сортов. Семенной материал гибридов приходится закупать каждый сезон. И с каждым годом на рынке семян появляются очередные новинки. Агрономы Хохольского отделения филиала Россельхозцентра в Воронежской области – завершили апробацию первого трехлинейного гибрида подсолнечника отечественной селекции. В отличие от традиционных, трехлинейные гибриды делают растение более пластичным, то есть способны давать высокий урожай даже при резких изменениях температуры и влажности. Самый мощный на сегодняшний день сельскохозяйственный трактор разработали специалисты компании «Ростсельмаш» совместно с инженерами МГТУ имени Баумана. На машину, оснащенную автоматической коробкой передач, установлен двигатель в 580 лошадиных сил. Двухместная кабина трактора обладает повышенной эргономичностью. В нее проведена система автоматического управления навесным оборудованием и прицепной техникой «Агротехник Пилот 1. В эти дни новый трактор можно увидеть на выставке «Агросалон 2026» в Москве.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, большой популяризатор льна. Я был в Оржеве, на Ржевской льночесальной фабрике. Это еще Рябушинские строили, братья Рябушинские, на берегу реки. И так, чтобы была возможность транспортировать лен по реке и на фабрику, из фабрики. Вот, и целый город рос. Ржев практически вокруг этой фабрики развивался. Сейчас эта фабрика закрыта, хотя там новейшее оборудование немецкое стояло. Последний владелец новейшее оборудование завез. Сейчас фабрику разбирают на кирпичики и продают по кирпичикам ее. Вот такая вот беда.
1: Ну, честно говоря, даже говорить про это, про все не хочется, потому что кроме ругани вряд ли что-то тут можно добавить. А вот то, что вы сказали, что Ржев вокруг льна рос, да, действительно, практически где-то четверть, треть в Нечерноземье всех доходов от земли – это лен. Лен-долгунец. И у нас вот есть просто такие вехи фундаментальные в развитии льняной отрасли, начиная с 1715 года, когда Петр Великий издал указ о льне и конопле и фактически обязал сеять в таком в промышленном масштабе лен и коноплю и перерабатывать ее, дал по-современному меры поддержки, какие могли быть на тот момент. Потом, вот вы говорите, Рябушинский, действительно, это вот середина 19-го, начало 20-го веков, лен был примерно тем же самым, чем нефть сегодня и газ. И прекрасная Третьяковская галерея, она является прямым материальным продуктом понимания, что такое лен, потому что братья Третьяковы, прежде всего, на своей Костромской льняной мануфактуре, они действительно зарабатывали хорошие деньги и в целом поднимали все на уровень мировой, в том числе и вот искусство. А почему на уровень мировой? Делались свои собственные там предельные машины, ткацкие машины, свои собственные, то есть это КБ, ну, по нынешним, если говорить термином, да, КБ, различные заводы, и та же Костромская область была выдающимся таким инженерно-инфраструктурным базисом для всей льняной отрасли. То есть это даже вот сейчас представить невозможно. А дальше советский период. В 29-м, 30-м, 31-м годах создается Институт льна всесоюзный. В Торжке создается завод ВТУЗ. То есть кадры под технику, под новые льноуборочные там, теребилки и другие специализированные сельхозмашины. Создается имени Молотова тогда на первом этапе учебно-опытное хозяйство, то есть экспериментальная база для того, чтобы заниматься и сортами, и селекцией. Создается при Институте льна главная селекционная лаборатория. Дальше создается сеть семенных станций по всей стране. С 18 льнозаводов к тому времени, за 7 лет количество льнозаводов увеличилось до 300. Вы понимаете? То есть это системный подход к отрасли.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Вы видели когда-нибудь цветущее льняное поле? Любопытно, что нежно-голубые цветки льна используют разве что в ландшафтном дизайне. Когда речь заходит о производстве ткани и целлюлозы, утеплителей и канатов, все внимание к льняному стеблю, поясняет директор Федерального научного центра лубяных культур Роман Ростовцев.
5: У льна есть такие особенности, например, устойчивость к полеганию, что очень важно при уборке, так как в отличие от других культур, лен выращивают для того, чтобы получать из него волокно, а волокно получается из стебля. И здесь важно, чтобы лен был в момент уборки прямостоящий, чтобы его могли уборочные машины вытеребить. Теребление – это выдергивание стебля с корнем из почвы и затем отправить на переработку.
4: То есть чем длиннее, прямее и ровнее стебель, тем лучше на выходе получается полотно. Да? В этом плане полегание важно, чтобы он не сломался, не погнулся и чтобы был, как вот из сосны делают доски длинные, да, то же самое?
5: Да, ну, здесь не всегда длинный и хорошо. Дело в том, что самый идеальный считается лен, это в районе метра, там плюс-минус сколько-то сантиметров. Это обусловлено тем, что все перерабатывающие машины, которые выделяют волокно из стебля, они рассчитаны вот примерно на эту длину. Там есть нерегулировки, но если он будет очень короткий, это нехорошо. И очень длинный тоже не очень хорошо. Поэтому вот должна быть какая-то такая золотая середина здесь. Это достигает как заданными характеристиками сортов, так и агротехнологиями применяемыми. Потому что есть препараты, которые позволяют там ускорить рост, либо остановить рост растения. Вот как раз чем отличается наша работа в последние годы, что сейчас существует большое количество различных программ, государственных в том числе, и негосударственных, когда к нам обращаются напрямую сельхозтоваропроизводители. И сельхозтоваропроизводители, исходя из своих задач, пишут нам, можно сказать, техническое задание, какой сорт должен быть. Кого-то интересуют там предельные его свойства, кого-то высокосодержание целлюлозы, еще какие-то задачи. И мы уже вот здесь для конкретного сельхозтоваропроизводителя практически адресно уже последний год стараемся разрабатывать сорта. За последние 5 лет у нас в центре было создано 9 сортов льна долгунца. Стриж, Шанс, Днепр-1. Вот в 26-м году будет еще включен такие сорта Призер, Славутич. Они более высокоурожайные. И вот, например, Днепр-1, он более устойчив к полиганию по сравнению с другими предыдущими сортами. Я почему застряю вот вопрос на полигании? Остро он стоит в связи с изменением климата. У нас появляются такие ветра, смерчи на территории Центрального федерального округа, на территории Российской Федерации. Раньше вот таких катаклизмов резких не было. И поэтому вот на этот показатель не заостряли внимание. А вот сейчас этот вопрос достаточно остро стоит, и мы стараемся вот противостоять вот этим природным аномалиям. Ну и вообще, если в целом говорить вот по сортам, если вы посмотрите выход волокна у сортов там прошлого века, там 50-х, 60-х годов, и, например, вот последних лет, это вот начиная с 2000-х годов, то вы увидите, что, несмотря на то, что площади уменьшаются, вот объем получаемого волокна он не настолько резко падает. Это как раз из-за того, что урожайность выросла сортов по волокну в 3-4 раза.

0: Я напоминаю, у нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, большой популяризатор льна.
1: В принципе, мы даже на одном экспорте волокна могли бы очень серьезно рвануть. А если бы стали восстанавливать текстильную предельную промышленность и вообще высокую моду по льну, то есть вообще бомба. Вячеслав Зайцев, покойный, он рассказывал мне простую вещь. Он говорит, я всю жизнь пытался найти серебряную пулю, такую прекрасную палочку-выручалочку для советской, а потом российской моды. И для меня с самого начала было понятно, что это лен. Даже тут обсуждать нечего. Ну и конопля. Лен и конопля. Все. Ну, говорит, мне никогда не давали, сначала не давали качественных материалов, минимально качественных, в советский период, потому что, ну, валовая экономика к концу, она все-таки доминировала. А когда уже все разрушилось, то и вообще льна нет.
0: Ну, сначала надо понять, каковы причины вымывания отечественного льна из экономики.
1: А причины очень простые. Лен и конопля после 60-х годов, они стали идти на спад. Конечно, это связано с тем, что появились синтетические нити, синтетические ткани, часто удобные и прочее. Но, между прочим, по советским ГОСТам только 15% разрешалось синтетики в детской одежде. А если посчитать, сейчас колоссально идет пропаганда противохлопковая во всем мире, очень серьезная и основательная медиками. Потому что хлопок гниет, в отличие от бактерицидного льна, да, и хлопок приводит к разного рода заболеваниям. Начиная вот человек потеет в хлопке, да, ну там же эти микробы там работают и прочее, не говоря про другие ситуации. Так вот, если взять натуральных подлинных волокон, как лен и конопля, то у нас фактически ну, 0,5% максимум. Цифра очень условная. Вот. Потому что сейчас много смесовых тканей, там еще что-то. Но главный момент, что мы не развивали 60-х годов методы хозяйствования, начиная с агрономии.
2: Взгляд изнутри. Лубяные культуры – прекрасные антисептики. Специалисты уверяют, лен впитывает влаги в 4 раза больше, чем хлопок, а конопля – в 4 раза больше, чем лен. Но и собирать, и обрабатывать коноплю тоже труднее. Вот что рассказал мне основатель КФХ «Техновелес» предприниматель Артем Климович.
3: Сложность в том, что эта культура, во-первых, вырастает достаточно высоко. То есть это растение порядка 2,5-3 метра ростом. Для того, чтобы собирать семена, нужна жатка, которая будет достаточно высоко у комбайна находиться. У обычных комбайнов, которые собирают пшеницу, рожь и так далее, другие зерновые культуры, все жатки расположены относительно очень низко. Вторая проблема, что в момент сбора верхней жаткой комбайн очень сильно давит основную зеленую массу, и ее нужно собирать одновременно. А для этого нужны уже другого типа жатки, такие как у кукурузных комбайнов, которые одновременно подрезают зеленую массу и, соответственно, собирают ее или там как-то в волки ее упаковывают и оставляют на поле.
4: Нужно собирать и семена, и нижнюю часть.
3: Ну, чтобы получить максимальный эффект от данного продукта, да, нужно собирать полностью все, потому что конопля – это три типа сырья. Первое – это семена, из которых мы получаем кашу, муку, соответственно, туда идет зерно, его нужно обмолачивать. Также зерно нам надо и для последующих высевов на следующий год. Второй тип сырья – это непосредственно волокно. Волокно у нас может уходить в переработку канаты, в теплошумоизоляционные материалы, или мы можем получать из них целлюлозу. Третий тип сырья – это непосредственно костра. А костра является одервеневшими частями конопли, которые получаются после того, когда мы из стеблей получили волокна. И на основе костры в советское время делали бетонные перекрытия. Если сейчас используют пенопласт, то раньше пенопласта не было и использовали костру. Костроблоки из нее делают, из нее вообще можно построить очень хороший, энергоэффективный частный дом и даже использовать в многоэтажном строительстве.
4: Но нужен для этого переработчик вот такие комбайны?
3: Полноценные комбайны, которые могут дать сразу три типа сырья, не уничтожая какой-то один из видов сырья, сохранились, да, во Франции, и их стоимость от 800 тысяч долларов. Китайские машиностроители также идут в эту историю по переработке, по сбору конопли. Вот. Но комбайны в советское время последний раз выпускалось аж в 1958 году. То выращивание и сбор конопли – это лишь одна сторона данного бизнеса. Вторая сторона данного бизнеса – это переработка конопли. Соответственно, это нужно либо целлюлозоперерабатывающее предприятие, которое будет перерабатывать коноплю в целлюлозу, либо нужны предприятия, совмещенные с бетоном, которые будут производить костроблоки, либо это нужны какие-то предприятия ткацко-предельные для того, чтобы получать непосредственно нитку. А нитка является самым высокомаржинальным продуктом технической конопли. И там, условно, сейчас маржинальность – это порядка 1800-2000%. Если мы с поля сразу идем перерабатывать в нитку.
4: Но нужны длинные побеги, да?
3: Да, но для этого нужны длинные побеги, потому что сама по себе структура волокна очень жесткая. И для того, чтобы эффективно ее растрепать, есть такое понятие трепка конопли, нам нужно задействовать большие барабанные установки, они просто не совсем очень способны работать с короткими обрезанными побегами, к примеру, если мы убрали кукурузу в уборочном комбайне.
4: То есть, опять же, мы упираемся в то, что нам техника нужна, которая бы длинные волокна конопли сохранила при сборке.
3: Совершенно верно. Это нужна специализированная техника, которая сохраняла бы длинные волокна конопли. Потом нам нужна техника, которая будет помогать убирать это все дело с поля. Потом коноплю нужно замачивать в специальных контейнерах, соответственно. Для таких предприятий нужно достаточно большой объем воды. Ну и уже дальше процесс трепки. Мы получаем грубое волокно, которое сразу идет на канаты. А если мы хотим получить непосредственно нитку для швейной промышленности, то нужно идти уже в предельные какие-то установки, которые будут максимально вычищать волокна конопли от остатков, одеревеневших от костры. И таким образом мы будем получать чистое сырье для предельной промышленности.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, большой популяризатор. Юрий Васильевич, а что у нас сейчас производят из льна, конопли, помимо масла и брезента?
1: Да практически ничего, и вы про брезент, так сказать, смело сказали, я бы так не спешил. Потому что, по крайней мере, лет 5 назад Минобороны покупала чешский брезент. И не факт, что мы производим брезент, потому что брезент тоже это не такая простая, как кажется, вещь. А на самом деле основное, конечно, все равно все продаем китайцам. А поскольку на самый высококачественный там, европейский лен цены взлетели в последние годы очень сильно, то китайцы уже берут практически все. То есть они, ну, конечно, дешевле, но они найдут, куда употребить. Они там привезут свои глухие провинции, и там люди разберут все это по каждой волокнинке и волосинке. Но, в принципе, вот в основном на экспорт, то есть такое сырье в плохом смысле, но, опять, и это надо делать. Но нужно все равно отрасль, которая это на экспорт, это себе.
5: Свое дело.
2: Сыродавленное масло. К сыру отношения не имеет. А вот к льну и орехам самое непосредственное. На фермерской выставке в Москве на ВДНХ «Вкусы России» эти масла представляла специалист компании Green Power из Владивостока Анна Белоусова.
6: Льняное семечко, которое правильно обработано, это пищеварение, это волосы, ногти, кожа. И вот женщины, которые приходят и говорят, хочу волосы, как у вас, мы сразу говорим, что вам льняное масло. В общем, у нас 14 видов, и люди на самом деле, как говорят, масло черного тмина, оно излечивает от всех болезней, кроме смерти. На индийский черный тмин. И мы сейчас вот там тоже с Индией переговоры вели, чтобы была семечка жирная, вот это полезная, и вот из нее делают масло.
4: Вы закупаете в Индии, хотите, да?
6: Черный тмин, да. Черный. Масло расторопшее, оно полностью регенерирует печень. То есть печень – это единственный у нас орган в организме, который можно там заново отрастить, да, и полностью его очистить. Если у нас печень хорошо не работает, никакие тоже полезные свойства у нас не будут усваиваться, и зашлакованность организма происходит. У нас очень любят масло штырийской тыквы. Мужчины. Штырийской. Это такой сорт. Особенно мужчины.
4: А где такая страна Штырия?
6: Штырия, да.
4: Что это? Где это?
6: Так вот, именно штырийская тыква, она для мужчин, для мужского здоровья, потенция мужчин, репродуктивная система, щитовидная железа у женщин. И это детокс вашего организма.
4: Слушай, ну масло мы знаем, какие мы знаем? Растительное, да, или рафинированное. А это какое-то другое.
6: Смотрите,
4: масло?
6: Смотрите, бывают холодного отжима, да, масла, бывают масла нерафинированные, бывают масла рафинированные, а бывают сыродавленные. Мы непосредственно все семечки и орешки сначала вымачиваем 8 часов, убираем фитиновую кислоту. Опять же, мало кто знает, что фитиновая кислота в избытке, если вы кушаете просто орешки, семечки, она у вас блокирует усвоение других всех веществ, микро-макронутриентов, там, магния, калия, кальция, если она в избытке в организме.
7: А вы вымачиваете в чем-то конкретном?
6: В воде. Да? Потом мы высушиваем при температуре не больше 40 градусов, чтобы не убить саму орешку. Высушиваем 16 часов, чтобы орешка просушилась, и мы как бы ее оживляем. Потом мы делаем масло без нагрева, без соприкосновения с металлом. Делаем выжимку. Это такой старый российский, русский способ. То есть нигде за границей таким способом не делают масла. И получается, мы получаем масла и семечек орешек, то, что природа заложила. Из того, что вот масла вот таким уникальным способом делаются, они вот помогают решить проблемы со здоровьем.
7: 14 видов орехов получается.
6: Семечки,
7: да?
6: Орехи.
7: Семечки, орехи. То,
6: да,
7: есть, то есть вы закупаете в разных странах или у себя, если есть поблизости?
6: Да, у нас вот кедровый орех. Кедровый. Наш приморский. Есть сибирский орех, да, а есть кедровый. Кедровый орех, он очень жирный. Такой жирный, и совсем вкус у него другой. Прям, мы потом еще делаем протеины из него. Протеин, который добавляют также в салаты, в супы, или просто вот спортсмены после тренировки вышли, протеин разбавили и выпили.
7: А технология одна и та же вот этого, да? То есть сначала вымачивается в воде, потом высушивается при нормальной температуре, потом получается холодного...
6: Именно, да, именно без нагрева, без спортсмена с металлом, вот выдавливается именно само масло.
7: Она предлагает и мне попробовать масло расторопшее, масло рыжиковое и, конечно, льняное.
8: Я готов попробовать, если это можно в чистом виде принимать.
6: Нужно.
8: И все-таки это добавляет.
6: Хлебушек макают, особенно у нас подходят сейчас взрослые люди, говорят, ой, это вкус детства. Как в деревне, когда ты хлебушек горяченький из печи.
7: Что у меня сразу станет лучше после этого?
6: У вас замедление старения клеток, это раз. Витамин Е, это иммунная система, вам сейчас перед осенним периодом.
7: Вкусно, да? Вкусно замедляет старение.
6: Так что вы сейчас, смотрите, здесь омолодились, здесь омолодились.
7: То есть все-таки это резюмирует, да? Это все-таки не в пищу, а это как микстура.
6: Салатики. Представляете, вот сейчас помидорчики, огурчики, зелень и этим маслом полили. Подсолнечное масло, потом льняное масло, потом миндальное, фисташковое. И каждый раз новый аромат. Один и тот же салат, а разные вкусы.
0: Юрий Васильевич, я слышал, что у нас сейчас ведутся активные эксперименты по выработке пороха из конопли и из льна.
1: Значит, раскрываю государственную тайну.
0: 60 миллионов слушателей, я надеюсь, никому не проболтаются.
1: Вот, да, да. Но на самом деле речь уже не об экспериментах, а о промышленном производстве. И показала себя льняная целлюлоза и пороха из этой целлюлозы очень хорошо. Дальше вопрос упирается в агрономию. Село, основа. Понимаете, нет сырья, ничего. Потому что, ну, бросились туда. О, значит, Минобороны будет покупать там целлюлозу туда-сюда, заработаем. А дальше нужно сырье. Вышли на рынок, ну, а на рынке очень дорого под целлюлозу. Это же, по сути, если у, допустим, узбекского хлопка на целлюлозу идет вот этот линд как отходы, такая пуховая там неравномерная фракция, и, по сути, она им ничего не стоит, то у нас-то раз волокно, а оно на рынке 60-70 рублей за килограмм минимум. Это уж делает целлюлозу очень дорогой, и все производство, мягко выражаясь, низкорентабельно.
0: Льняное семечко – это огромная индустрия, которая дает не только рабочие места, но и двигает науку, промышленность, дает налоги в бюджет. У нас в гостях был Юрий Васильевич Крупнов.

0: Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он из семьи миллионера, что долго шел к успеху и утверждает, что до сих пор чувствует себя восьмилетним. Пьер Ришар – невезучий высокий блондин. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он стал в Советском Союзе такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы или шутки о Брежневе. В 70-е годы фильмы с его участием били все рекорды советского проката. Пьер Ришар Маришар Леопольд Дефе появился на свет 16 августа 1934 года в окрестностях города Валансьен, в замке своего дедушки, крупного текстильного промышленника, где и провел детство. Родители с сыном особо не интересовались, а вот другой дед был итальянским иммигрантом и, по словам Пьера, натурой артистической.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Я бы не был там, где я сейчас, если бы мой дед по материнской линии не сказал моей матери незадолго до своей смерти: «Пьер будет единственным из моих внуков, кто добьется успеха». Мне было в то время лишь 11. Когда мой дедушка это сказал, он не имел в виду, что я в итоге окажусь в театре или кино. Добиться успеха подразумевалось в широком смысле. Но это предсказание помогло мне в моменты, когда я мог бы впасть в отчаяние. Оно придало мне уверенности и терпения.
1: А это ему пригодилось. Все складывалось нелегко. Дед, тот самый, который был богатым буржуа, мечтал, что внук, в отличие от его отца, заядлого игрока в казино, станет наследником бизнеса. Отправил учиться в дорогую католическую школу для мальчиков. Впрочем, нравы там были далеки от религиозного смирения.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Помню, что в этой школе все дрались. Учителя били учеников, а ребята друг друга. Я не был особенно сильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как быть смешным и стать любимцем самых крутых парней. Я был придворным шутом, чтобы выжить. В моей жизни все хорошее я делал интуитивно, без всякого анализа. В результате я, так сказать, работал над этим комическим даром в годы учебы в школе-интернате с 11 до 14 лет.
1: С грехом пополам отучившись в школе, Пьер снова огорчил деда. Отказался идти в университет на факультет экономики, уехал в Париж поступать на драматические курсы и окончательно разорвал связи с семьей. «Ты никогда не станешь хорошим актером», – предсказывали дед и отец. Того же самого мнения придерживались и преподаватели. Пьер был слишком стеснительным, к тому же заикался. «На сцене вам не место», — говорили ему. В отчаянии он даже чуть было не стал балетным танцовщиком и пробовался в труппу знаменитого французского хореографа Мариса Бежара. То, что он показал на просмотре, было похоже на пародию на балет. Тем не менее маэстро отметил пластичность и музыкальность молодого человека. К славе Пьер Ришар шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии – из кабаре, театров кафе, со сцен мюзик-холлов, эпизодических ролей в кино.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. «Ты не герой-любовник», – объяснял мне режиссер Ив Робер, которому я многим обязан. «Не играй в чужие игры, ты должен сам придумать своего героя». Вот я и придумал самого себя – эксцентричного растяпу. Мне было легко играть таких персонажей, поскольку я и в жизни вечно наступаю себе на шнурки и витаю в облаках. В фильме это, конечно, смешно, а в жизни все немножко по-другому. Мне доводилось оставлять паспорт в самолете, водительские права в кафе. В гостиницах я постоянно теряю ключи от своей комнаты. Но это не важно. Я просто спускаюсь, чтобы попросить другой ключ. Я, конечно, не Ален Делон с его ангельской внешностью. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить.
1: Его стремительная карьера началась с высокого блондина в черном ботинке. Было ему в то время уже 38. Вообще, роль музыканта Франсуа Перена, которого все принимают за шпиона, должен был играть известный комик Жак Виере. Однако в последний момент отказался. И тогда режиссер Ив Робер вспомнил о Ришаре. Он уже участвовал в нескольких его фильмах

0: небольших ролях.
1: Шоссен-Гюне, Франк с'est arrêté, mais j'ai reçu un coup de cornemuse.
0: У меня пошла кровь, меня стукнуло волынкой по носу, жалуется Франсуа очаровательной блондинке, которая пытается его соблазнить. Чем стукнуло? Волынкой. Я хотел поиграть, а она дерется. У меня вообще сегодня странный день. Сначала на гастролях кто-то прибил мои ботинки к полу. Я приехал в одном желтом и в одном черном. Потом в тюбик с зубной пастой положили крем для бритья. На концерте лопнула струна, а потом я встретил вас». Фильм вышел в прокат в 1972-м. Во Франции его посмотрело более 3 миллионов зрителей, в Советском Союзе – почти 25. Вследствие популярности комедии имя главного персонажа из «Высокого блондина» Франсуа Перена решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл 5 Франсуа Перенов, в частности, в фильме «Невезучие». Это самая успешная лента Ришара в советском прокате – более 30 миллионов зрителей. Его герой – ужасно невезучий актер. А так как неприятности часто притягивают друг к другу, то его вместе с детективом, его играет Жерар Депардье, отправляют по следу непонятно куда пропавшей дочери миллионера, который также постоянно попадает в разные переделки.
2: Марки, la dernière fois, on a eu un problème.
0: «Мне вечно не везет», — говорит Франсуа своему напарнику Жану во время взлета самолета. В аэропорту этим летом сел самолет, а он не взлетел. Всю летную полосу проехал и остановился. Со мной всегда так и во всем. На сей раз, надеюсь, взлетит, а может быть и нет. Когда Пьера Ришара спрашивают о самом любимом фильме с его участием, он неизменно называет ленту «Игрушка». Ее снял в 1981 году режиссер Франсис Вебер.
3: Из интервью Пьера Ришара. Франсис стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить ребенку, что готовы были на все, даже купить продавца. Так возник сценарий. А когда я прочел его, понял, что должен сыграть в этой кинокартине. Это фильм о беспредельной власти денег. Настоящая социальная сатира, которая одновременно очень смешная. Фильм имел большой успех во многих странах. Хотя, с другой стороны, невозможно понять, почему один фильм находит отклик у публики, а другой, несомненно, лучше, оставляет ее равнодушным.
0: «Вы что, смеетесь?» – говорит герой Ришара, очередной Франсуа Перен, на сей раз журналист. «Хотите упаковать меня в ящик в качестве подарка для мальчика? Но нет, что вы!» – успокаивает директор универмага. «Вам будет удобно. Мы постелим мягкую ткань, просверлим дырочки, чтобы вам хорошо дышалось. Вы издеваетесь, это же чушь. Вы увидите, мальчик еще захочет посмотреть, что у меня внутри. Предпочитаете остаться без работы? Ладно, упаковывайте». В последнее время Пьер Ришар основное внимание уделяет своим виноградникам на юге Франции. Выпускает собственное вино, довольно популярное. Несмотря на кинематографическую репутацию недотёпы, в жизни оказался грамотным бизнесменом. Дед-капиталист наверняка за него порадовался бы. У актера 2 детей и 6 внуков. Иногда в свое удовольствие играет в театре, снимается, когда хочет. Издал несколько музыкальных альбомов. Ему уже за 90, но в интервью шутит, что чувствует себя 8-летним.
3: Из интервью Пьера Ришара. «Родные, моя жена, дети говорят, давай праздновать день рождения. Всем нравится, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет. Меня постоянно спрашивают, Пьер, тебе за 90? Угомонись уже, сколько можно гастролировать. Ты вообще не устал от всего этого?» Но поверьте, выступать перед зрителем – это самое большое удовольствие в жизни. Когда люди смеются, я радуюсь. Это позволяет мне жить, чувствовать себя молодым и быть счастливым.

0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
3: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0422. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
2: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
3: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
2: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
3: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
2: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
3: Да.
2: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
3: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезней глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что дюна ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
2: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
3: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
2: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
3: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Ока» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
2: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
3: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Ока», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Ока» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать «Дюна Ока», тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0420. Повторю еще раз. 8 800 220 0420. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
2: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у «Дюна Ока»?
3: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат «Дюна Ока» – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа, и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
2: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
3: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
2: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
3: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
2: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
3: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
0: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
4: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российская авиация ударила по Вантовому мосту в Запорожье. В Кремле назвали протесты учащихся внутренним делом Франции. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Далее подробнее. По случаю дня рождения в адрес президента Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили президенты Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Республики Армения. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. И сегодня глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент предложил обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщила пресс-служба Кремля. Российская авиация ударила по Вантовому мосту, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался в ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. В результате удара мост получил существенные повреждения. После точечного поражения движение по мосту было приостановлено, сообщили российские военные. По данным ведомства, операторы бригады беспилотных систем «Варяг» вели корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиамбоб по логистическому объекту на территории Украины. Также Минобороны России опубликовала кадры боевой работы группировки войск «Центр» по уничтожению ВСУ в Доброполе, ДНР. На кадрах зафиксирована ликвидация живой силы ВСУ, которая находилась в зданиях, окопах и блиндажах. Кроме того, на видео показана боевая работа штурмовиков «Центра», которые производили зачистку, спокойно заходили в здания и проходили окрестности города. В Доброполе на расчет ударных дронов подразделений беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают уничтожать огневые точки ВСУ, способствуя продвижению штурмовых групп в центральной и северной частях города, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Они овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Кроме того, отражена попытка разблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады силами ДАВ-взвода при поддержке бронетехники. В Кремле назвали протесты учащихся внутренним делом Франции, но, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сжигающие машины и нападающие на полицейских школьники – это плохие школьники. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к массовым протестам школьников во Франции.
2: Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции. У нас есть свои школьники российские, которыми мы дорожим, и для которого и правительство, и президент делает все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Совсем недавно Путин открывал ВИП, который был построен на частные деньги. Это ли не пример заботы о школьниках? А количество новых школ, тысячи, которые ежегодно вводятся, ремонтируются, об этом неоднократно докладывал министр просвещения. Собственно, это реальные действия на то, чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне. А судя по тому, что происходит во Франции, даже опережала мировой уровень, если систему образования во Франции можно как-то ассоциировать с мировым уровнем. Ну, наверное, вот что можно сказать. В общем, это внутреннее
3: дело Франции. Спасибо большое.
2: У нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит. Да, но я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.
1: Напомню, старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек, 90% из которых несовершеннолетние. Правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии 28-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Внутренний рынок России будет обеспечен продовольствием без перебоев. Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно, заверил премьер, отметив, что агробизнес России испытает сложности с топливом и логистикой грузов в этом году. Правительство оказывает меры поддержки. По словам Мишустина, к настоящему времени уже превзошла прошлогодний результат по сборам пшеницы. Окончательные итоги уборки будут чуть позже.
3: Несколько слов о положении дел в сельском хозяйстве. Окончательных результатов уборочной кампании, конечно, еще нужно немного подождать, но и пшеницы, и рапса, и фруктов уже собрано больше, чем в прошлом году. Есть и прирост серьезный по рыбоводству, и по производству свинины, и яиц. По предварительным оценкам, доктрина продовольственной безопасности выполняется так же последовательно, как и годом ранее. Ну и снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоев. Есть продвижение и по другим направлениям развития агропромышленного комплекса. Активнее стали заключать договоры страхования, что помогает предприятиям, хозяйствам снижать свои риски.
1: По словам Мишустина, Кабинет министров скоро рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования ВПК в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты Сибирь принимает Салават Юлаев и после первого периода ведет 1-0. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб не занимается поиском кандидатов на замену главному тренеру Андрею Разину. Напомню, во вторник «Металлург» объявил, что Разин отстранен от работы. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Хоккейный ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в Акбарс на денежную компенсацию. Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и «Металлурга». Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». 79-я ракетка мира. Российский теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастер Шанхая». На старт соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хандикату со счетом 7-5-6-3. Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Тунисе. Помимо россиян и хозяев соревнований, участниками будут сборные Бразилии и Японии. 5 ноября пройдут 2 полуфинальных матча, 7-го игра за 3-е место и финал. Федерация фехтования России объявила назначение двукратного олимпийского чемпиона Андрея Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных командах. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 15, в Великом Новгороде переменная облачность, плюс 13, в Челябинске небольшой дождь, плюс 10, в Рязани пасмурно, плюс 14, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики нас прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
1: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
4: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
3: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
4: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Сегодня работаем для вас. И, как всегда, по традиции напомним, что вы можете связаться с нами, стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна и в Телеграме, и в мессенджере «Макс», и на платформе ВКонтакте. Ну и, конечно же, не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны все самые актуальные новости наших коллег.
10: Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Начинаем мы, конечно же, с Сочи. Спасатели ликвидировали открытое горение на танкере, который накануне загорелся возле Сочи в Черном море. Все подробности и текущую информацию узнаем у нашего корреспондента. Корреспондента Дмитрий Фоменко уже у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
11: Добрый день, Дмитрий.
12: Мария, Ваня, привет.
10: Расскажите, пожалуйста, в целом, да, что произошло и какова обстановка сейчас, что известно к данному моменту?
12: Маш, ситуация сложная, потому что в общем и целом информации не так много, как хотелось бы, но говорят, что в целях безопасности исключительно это делается. На данный момент мы понимаем, что у нас ликвидировано открытое горение. Уже черных столбов дыма с танкера не видно, но есть серый дым, то есть там еще что-то продолжает дымиться. Танкер этот «Афромакс Рио», он шел под флагом Либерии и вез из Новороссийска в Индию нефть. Вот в этом и оказалась вся большая причина, потому что загрузили его под завязку, и когда в него безэкипажные беспилотные катера врезались, то оказалось, что воспламенились сразу несколько секторов, где хранилась нефть. И вот из-за этого началась своеобразная детонация, и, в общем-то, огонь охватил большую часть поверхностных трюмов, заполненных нефтепродуктами, и дальше уже начал перемещаться. Экипаж, к счастью, удалось эвакуировать. Сообщают о том, что ни одного пострадавшего нет. 23 человека, все они граждане Индии. все они были вчера еще перевезены на берег. Но вот если все-таки, Ваня, Мария, говорить о том, перепугались мы или нет, то, конечно, было ужасно. Невероятно страшно, потому что, ну, наверное, не было ни одного дома в горных районах Сочи, многоэтажки, из которой не видно было бы это зарево и сумасшедшую дымовуху. Но, тем не менее, сейчас создан оперативный штаб региональный в Краснодарском крае и оперативный штаб в Сочи. Единогласно вместе с Минтрансом все сообщают о том, что превышение допустимых норм выхлопов вредных веществ в воздухе не наблюдается, разлива нефтепродуктов нет, и к этой минуте известно, что танкер отнесло от центра Сочи ближе к Лазаревскому району и прибивает его постепенно, ну, грубо говоря, в направлении Туапсе, то есть в другую сторону, вдоль берега Черного моря. Вот это пока вот такая общая информация.
10: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, доступ на пляжи и набережные сейчас ограничен в связи с этим?
12: Да, Мария, в самом деле, пока никто не может гарантировать безопасность, добьет ли нефтепродукты или нет, пока никто не может сказать однозначно, потому что могло быть залегание нефти во внутренние слои воды, а так как в Черном море сейчас начались холодные течения, которые как раз-таки остужают прибрежную воду, это может очень быстро, за сутки, двое, принести все на берег. Но вот пока мониторят, наблюдают пляжи по всему Большому Сочи, это все четыре района, плюс территория федеральной территории Сириус, все пляжи закрыты. Загорать можно, но доступ к воде ограничен, даже, грубо говоря, нельзя помочить ножки в прибое, потому что и спасатели, и полиция следят за тем, чтобы люди вообще не подходили к воде вообще никак.
11: Да, да, да.
12: Пока эта обстановка на несколько дней, оперативный штаб городской следит, и, как сообщает администрация города, пока все в порядке. Но, тем не менее, вчера с вечера в гостиницах и отелях, которые близко к побережью, везде были закрыты окна, и людей предупредили, что включают общее кондиционирование, ни в коем случае в течение ночи не открывать окна. Но запаха гари, по крайней мере, вот сегодня к обеду уже нигде не было.
11: Ну да, увы, к сожалению, вот это происшествие оставит определенный экологический след, и, возможно, повторится ситуация с мазутом недавняя. Но будем надеяться, что все обойдется, но тем не менее оперативный штаб будет принимать меры по пресечению экологической угрозы. Дмитрий, спасибо вам большое. Дмитрий Фоменко был у нас на связи из Сочи. Говорили мы о происшествии в акватории Черного моря.
2: Большая страна, разное время.
11: Теперь отправимся в Забайкалье. Там обсудили подготовку к пожароопасному сезону. Заседание оперштаба прошло в Чите в понедельник 5 октября. Сейчас обсудим его итоги, какие меры будут предприниматься вместе с нашим коллегой Петром Пащенко из Читы. Петр, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, коллеги. Приветствую радиослушателей. Ну, тут, как в поговорке, да, готовься они летом, а готовься к пожару уже осенью, несмотря на то, что не так давно в Александрово-Заводском округе Забайкальского края был зафиксирован пожар, и это скорее новость для нашего региона, потому что минувшим летом пожаров в Забайкалье не было по сравнению с 2025 годом, когда про Забайкальский край в негативном ключе говорили на федеральном уровне, да, что, конечно, у нас сильно печалило, но этот год оказался и с точки зрения климатических условий крайне удачным. И, как мне кажется, была развернута серьезная информационная кампания, но не будем раскрывать всех карт правительства Забайкальского края, но это правда. Было вложено масса усилий в том, чтобы люди перестали вести себя в очень неаккуратно, мягко говоря. Кто-то даже делал это умышленно, были такие случаи, был суд, напомню, пожар в населенном пункте Атамановка, когда выяснили, что поджог совершили два молодых человека, которые в итоге были приговорены к довольно большим срокам заключения. Там около 17 лет, если я не ошибаюсь, одному из них дали. То есть они действовали по указанию кураторов. И такие случаи были, и все это с 2025 года, но сейчас идет активная подготовка к следующему сезону. Минлес Забайкальского края публикует фотографию и видео, как ездят по округам, смотрят опашку вокруг населенных пунктов, потому что это важная сдерживающая мера. Но вернемся к оперативному совещанию оперштаба по подготовке к пожароопасному сезону, что прошло в четверг, в понедельник. Совещание это прошло под руководством главы управления Госнадзора и охраны леса Зарикто Дагбаева. И давайте послушаем, что он сказал по итогам совещания.
14: В чем заключается подготовка? Это выполнение противопожарных минимизированных полос вокруг населенных пунктов, это окашивание и раскашивание опасных участков, то есть мы разработали карты, схемы, разработали и утвердили методику по подготовке и защите населенных пунктов. В этой методике указаны карты, схемы населенных пунктов. На картах, схемах у нас есть указаны опасные участки.
10: Петр, вы до этого упомянули о том, что проводилась определенная работа, да, профилактическая, в том числе наверняка беседы какие-то с населением, да, и так далее. То есть вот именно это дало свои плоды в этом году. И эта работа продолжится.
13: Да, я уверен, что работа эта продолжится, она и не прекращалась. Я думаю, что тут напополам информационная кампания мощная, и плюс еще было очень много осадков в этом сезоне, и я думаю, что они в большей степени тоже помогали сдерживать и давали некоторую фору всем ответственным ведомствам в том числе. И, ну, соответственно, когда лес мокрый, поджечь его сильно сложнее, даже если люди это делали, не дай бог, умышленно. Ну и, безусловно, все те же самые ответственные ведомства беседовали с населением, проводились открытые уроки. То есть я думаю, что противопожарная культура, назовем ее так, она формируется, учитывая, что наш край в этом смысле находится в красной зоне ежегодно, начиная там уже с марта, когда противопожарный период начинается, пожароопасный, прошу прощения, и заканчивается он у нас чуть ли не в конце октября, потому что очень долго в Забайкалье нет осадков снега. Тогда как в других регионах близлежащих снег уже выпадает, у нас нет, у нас сухо, ветра, что тоже создает некоторые угрозы в этом смысле.
11: Петр, расскажите, пожалуйста, хватает ли кадров для предотвращения пожаров и работы над ними? И вообще, в целом, как ведется подготовка?
13: Подготовка ведется. Вот буквально лесничеству, к сожалению, не вспомню какому, но новости вот буквально эти появляются периодически. Была закуплена новая техника для того, чтобы сотрудники лесничеств могли выезжать в труднодоступные местности, заниматься тушением возгораний. Автопарк периодически пополняется, и сотрудники тоже. Ну, вы понимаете, что работа это в большей степени сезонная,
11: ну, да,
13: иногда
11: да.
13: Люди... Да, нанимаются конкретно на период, то есть вот с весны до поздней осени они работают. Также это с авиалесоохраной, я знаю, такая система работает. Или, то есть вот этот период самый горячий, у них там двойные зарплаты, а в межсезонье они занимаются тренировками, подготовкой кадров будущих и так далее. Но с кадрами проблем сейчас, насколько я знаю, нету. По крайней мере, все время уже в феврале сообщается о том, что идет доукомплектование тех или иных структур, и всегда уже отчитываются ближе к началу сезона о том, что полностью укомплектованы все пожарные группы.
10: Спасибо большое. Это был наш корреспондент Петр Пащенко. Говорили мы о том, что в Забайкалье обсудили подготовку к сезону пожаров. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы же движемся дальше.
15: Большая страна, разное время.
10: Много мы говорим последнее время про экологию.
11: Да, да.
10: И про загрязнение.
11: Вот буквально начали сегодня.
10: Да, и про загрязнение рек мы тоже говорим. Это действительно большая проблема. Волонтеры и экологи в некоторых регионах просто бьют настоящую тревогу, потому что, в общем-то, во-первых, грязная река — это и риски для здоровья жителей региона. Во-вторых, это наша флора и фауна, да, которая тоже требует внимания, защиты и так далее. Сейчас мы вместе с вами отправимся в Прикамье. Там ученые исследуют, как загрязнение водоемов влияет на разные виды рыб. Все подробности у нашего корреспондента, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи Константин Бахарев. Константин, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Константин.
16: Добрый вечер, да, здравствуйте.
11: Константин, ну расскажите, пожалуйста, как ведется работа, что уже удалось исследовать, каковы результаты?
16: Да, дело в том, что у нас вот Пермский край — это очень промышленный регион, и у нас очень высокая, как говорится, антропогенная нагрузка на природу. У нас мало того, что в реках наших и так повышенное содержание железа, очень много его, там ПДК превышает во много раз, еще промышленные сбросы и отходы. Два промышленных узла — это на севере, Соликамск-Березники и Пермь. И вот ученые из Пермского нашего классического университета сейчас проводят проверку, как вот это влияет на рыб. Именно не просто вот ищут там состав, что в воде, а вот самих рыб исследуют в разных речках, которые текут около предприятий. Вот две реки – Талыч и Вильва. Это на севере края, около Березняковского промышленного узла. Ну, пока там хорошего-то мало выявляют, что да, действительно, рыба у нас либо не совсем чистая. И вот особенно это тяжелые металлы, которые там идут в отходы, сбрасываются в реки, они все равно, несмотря на очистку, они попадают в водоемы, и вот рыба... Этот момент, эти проверки, они испытывают в лабораториях, как вот проводят исследования на молодых стерлядках на Пермском рыбзаводе.
10: И изучают, да, таким образом. Но вообще, на самом деле, это повод предприятиям-то озаботиться, да, если понятно, что они, в общем-то, действуют не слишком правильно и не слишком легально, сбрасывая свои там отработанные всякие материалы в реки. В общем-то, это на все влияет. Константин, а скажите, пожалуйста, вот в этих местах, где проходят исследования, вообще там, по идее, ну, и там много рыбаков, то есть там ловят рыбу для того, чтобы ее там есть, не знаю, и так далее. Это популярное место
16: конечно,
10: для рыбалки.
16: У нас же две огромные реки. Это Кама и Чусовая. У нас рыбацкий край, еще много рыбаков. И люди-то рыбу ловят везде. Но я хочу отметить, что за последние, скажем, лет 20-25 ситуация значительно улучшилась с промышленностью, со сбросами промышленных в реки. Да? Потому что стали предприятия следить. Очень строгий экологический контроль. Росприроднадзор наблюдает. И вот по данным ученых, буквально года 3-4 назад выше Соликамска река Кама стала чистой, как вот, допустим, ну, много лет назад. То есть там все очищение проходит. Вот так. Но все равно промышленность есть, заводы стоят, никуда от них не деться. Но стараются все, вкладывают усилия, чтобы реки-то стали чистыми. Почище все равно становилась вода. И рыба была еще чище. Вот так вот.
11: Константин, а скажите, пожалуйста, ведется ли какая-то профилактическая работа в регионе по предотвращению загрязнения водоемов среди населения?
16: Да, ну вот население-то немного загрязнений, но люди смотрят, что происходит с водоемами. Кстати, сейчас с помощью соцсетей и прочего моментально становится известно, где что получилось. Этим летом у нас в Перми появились нефтяные пятна в одной из городских речек, да. Вот быстро среагировали все на это дело, речку перекрыли, там стали нефть собирать. Оказалось, из-за больших дождей подтопило какое-то нефтехранилище, и там через почву нефть просочилась. Представляете, вот не было утечки, да. Просто почва стала мягкой, и нефть прошла вот так вот в реку. Вот такой ужас у нас был.
10: Ну, это какая-то, да, жуткая ситуация. Константин, а скажите, пожалуйста, вот исследования, которые сейчас проводятся, их результаты будут в свободном доступе? То есть даже рядовые рыбаки смогут посмотреть, что в итоге в этих исследованиях? Или это только для профессионалов?
16: Да нет, конечно, это будет свободный доступ. Вообще, давно такая идея есть. Я сам работал много лет назад в рыбоохране, да?
10: Да.
16: Был там старшим инспектором. Вот. И мы хотели составить такую даже карту мест, где по загрязненности водоемов, да, и, соответственно, по загрязненности рыбы, вот такие исследования мы хотели проводить, где, что и как у нас в Пермском крае происходит. Ну, там пошли там реформы, в общем, не до этого стало. А так, да, все этого ждут. Это как знаете, карта грибников, допустим, да, вот, где грибы есть, где грибы хорошие. Вот так карты рыбаков тоже все ее ждут.
10: Интересная, кстати, инициатива. Может быть, вот сейчас нас кто-то услышит и действительно заботится о том, что такой проект, в общем-то, и нужен на самом деле.
11: Ну да, может быть,
10: и
11: сделать интерактивную карту. Но, да. С другой стороны, рыбак...
10: Свои места не выдает. Да, ну, так же, как так. И грибник хороший, да. Мы благодарим Константина Бахарева, специальный корреспондент «Российской газеты». Выходил к нам на связь. Говорили мы о том, что биологи Пермского классического университета проводят масштабное исследование, в ходе которого будет дана оценка состоянию водных экосистем Прикамья. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас. Не переключайтесь.
17: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
18: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шоссона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
15: Большая страна, разное время.
11: Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Мы продолжаем эфир на главном радио страны. Программа «Разное время». И сейчас, уважаемые радиослушатели, отправляемся в Дагестан и хотим обратить внимание на следующую историю. Там с помощью цифровых технологий усилят проверки за питанием в школах. В республике собираются опубликовать реестр недобросовестных поставщиков продуктов в учебные заведения и будут развивать цифровую обратную связь для оценки качества школьного питания. Ну, достаточно часто мы эту тему поднимаем, и, увы, не везде добросовестно ведется работа. Бывает так, что и питание в школах остается холодным для детей, не все успевают нормально поесть. Но вот сегодня речь идет как раз-таки о закупке продуктов, и тем самым это может гарантировать то, что поставщики, наконец, найдут нормальных поставщиков, которые смогут детям гарантировать качественное и здоровое питание.
10: Узнаем, как же обстоят дела в Дагестане. Лейла Магомедова у нас на связи с подробностями. Лейла, здравствуйте.
19: Здравствуйте, коллеги. Да, мы за короткое время уже второй раз обращаемся к школьной теме. Это был дефицит учебников, а сейчас тема, которая касается непосредственно здоровья, энергии наших детей, работоспособности, тому, чтобы они могли осваивать учебный материал. В Дагестане запущена цифровая обратная связь для оценки качества школьного питания. Причем Дагестан, насколько я поняла, выбран пилотной площадкой, потому что это вот запуск формы Яндекс.Форма «Оцени питание в школе» – это такая вот федеральная программа, но пока она вот опробируется на Дагестане. Значит, теперь школьники и их родители могут напрямую делиться отзывами о блюдах в столовой. В каждом из учебных заведений, а это около 1400, значит, школ, есть свой информационный стенд, обычный информационный стенд. На нем обозначен QR-код, его можно прямо там же на месте отсканировать или перебросить себе на телефон и очень быстро, напрямую, буквально обратиться к этой форме. Я сама попыталась зайти, я хочу сказать, что очень простой интерфейс, там ничего такого особенного нет, его может освоить даже ребенок, причем такая прямая обратная связь. Дать оценку можно также и с помощью электронных дневников. Республиканская электронная система у нас великолепно работает, электронное образование Дагестана. Вот как относятся родители к этому, как они значит, видят какую перспективу для этого, давайте послушаем. Наиля Курбанова – это родительница, мама 8-летней девочки, ученица 2 класса Махачкалинской школы.
20: Я, как мама школьницы-второклассницы, только рада усилению контроля за школьным питанием и возможности дать обратную связь по этому поводу. Например, мой ребенок практически ничего не кушает в школьной столовой в силу разных причин. Как правило, это холодная и невкусная еда, а однажды я обнаружила плохо вымытое яблоко. Есть и такое, что на прием пищи выделено буквально 10 минут, и дети даже не успевают что-то съесть, даже если голодны. В силу своей занятости на работе заходить в школу, контролировать качество еды, организацию процесса у многих родителей не получается. Поэтому возможность оставить обратную связь онлайн для последующего принятия каких-то решений, внесения изменений в организацию питания кажется очень правильным, удобным решением в современных условиях.
10: Ну, звучит, как будто бы это должно работать действительно. И ну, удобно, мы надеемся, быть удобно для родителей.
19: Ну, вы знаете, я думаю, что это будет работать, потому что сейчас появился такой инструмент, где родители могут, ну, скажем так, анонимно все-таки пожаловаться, потому что не всегда у нас родители боятся в открытую сказать. Ну, что греха таить, иногда это отражается на отношении учителей там, или персонала школьного к их детям. И поэтому где-то, может быть, вот, знаете, так вот, ну, ладно.

0: изменений, это все, конечно, тоже связано и в том числе с питанием. Поэтому вот ежедневно питание в Дагестане организуется для более чем 228 тысяч школьников в 1376 учреждениях. И, конечно, большое внимание, значит, развитию вот этой цифровой системы обратной связи было уделено как раз-то вот на заседании правительства, которое вел наш новый председатель правительства Магомед Рамазанов. Надо отметить, что это многодетный отец, у которого 9 детей. Конечно, человеку не, как сказать, не все равно, как питаются дети в школе. И он дал прямо такое вот указание, что все это должно быть под серьезным контролем, хотя вроде как, значит, контроль вроде как ведется, потому что время от времени мы сталкиваемся с этими нарушениями, и вроде как за эти нарушения кто-то отвечает, вроде как за ней кого-то, значит, снимают с работы и какие-то другие наказания, но тем не менее получается, что по-прежнему нарушения находятся.
1: Проблемы вот,
0: например,
1: есть, да.
0: Один из свежих примеров – это Сумадинский район Высокогорный, где 4 поставщика молочной продукции для школ не были зарегистрированы в системе «Честный знак».
1: Вот так вот. Кстати, а продукцию поставляли?
0: А продукцию поставляли. Кстати, в Дагестане вот цифровая значит, система именно вот в этом отношении работает достаточно так вот масштабно, потому что подключена система, значит, вот школы подключены к системе «Меркурий». Да, это вот федеральная государственная информационная система, которая включена в ветеринарную информационную систему Россельхознадзора. То есть тут уже речь идет не о том, что мы поставщика проверяем, а тут речь идет о том, что уже этот производителя, то есть оттуда уже идет, как производится, на какой почве, чем, значит, подкармливаются вот эти вот, значит, там животные какие-то продукты, да, каким образом они были произведены.
1: Ну, словом, да, какого качества продукции поставляется на школьный стол. Да, спасибо большое. Мы благодарим нашего корреспондента. Лейла Магомедова выходила к нам на связь из Дагестана. Обсудили мы, как там собираются с помощью цифровых технологий усилять проверки за питанием в школах. И переходим к разговору с экспертом.
2: Да, у нас на связи Владимир Валерьевич Чернигов, президент базовой операции организации СНГ по вопросам питания учащихся автономной некоммерческой организации Института отраслевого питания. Владимир Валерьевич, рад вас слышать.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Владимир Валерьевич, ну вот смотрите, да, холодная невкусная еда, это мы уже как будто бы где-то
2: слышали.
1: Это уже классика.
2: Да, не так страшно.
1: Да, время на прием пищи, это тоже большая проблема, но так или иначе она все-таки связана с учебным процессом, и тут уже, мне кажется, школы должны вмешиваться непосредственно в этот пункт. Но как обходит систему «Честный знак» и почему продолжают работу, вот как же так получается у нас?
3: Система «Честный знак» обязательной при поставках сегодня для школ не является. Вот. Есть обязательства иного рода. И на самом деле, что система «Меркурий», которая, по сути дела, создана для продуктов животного происхождения и прослеживаемости их, что система «Честный знак». Они, ну, как сказать...
1: Ну, то есть
3: сами по себе не гарантируют. То есть система, которая обеспечивает контроль и качество поставляемой продукции, включая и маркировки, и сопроводительные документы, и все остальное, это все-таки система организации процесса. То есть надо смотреть, как составлялась конкурсная документация, как организовывалась поставка и приемка.
1: То есть
3: это
1: на этих...
3: вопрос к родителям, и это совершенно точно не вопрос к детям. Это вопрос к органам власти, которые, ну, не всегда имеют силы, не всегда знания, а зачастую желание, ну, обращать на это должное внимание.
1: А вообще какие проверки сейчас для поставщиков существуют? Их вообще проверяют? Или только по запросу, когда уже что-то произошло в той или иной школе?
3: Ну, проверки производятся планово. Плановость этих проверок установлена законодательством и контролируется, чтобы, как это, знаете, расхожая формулировка, исключить административное излишнее давление на бизнес. Мы давно и неоднократно говорили, что сфера питания детей, назовем ее просто и коротко, да, там школьное питание, понимая и детские сады, и школы, да, может быть, даже медицинские учреждения детского профиля, она не должна жить по общим правилам. И поэтому созданная целом и полезные, и

0: показывающие свою эффективность системы, и Меркурий, и честный знак, они, ну, скажем, в конкретных условиях применения не всегда проявляют себя вот в том качестве, в котором они задуманы и реализуются. Я, наверное, очень сложно говорю, но...
1: Ну, простым языком,
0: сами себя не исполнят.
1: Простым языком, скажем так, они эффективны, но не совсем в этом случае, если мы говорим про школьное питание.
0: Здесь вопрос применения в конкретной сфере. Я вот на этом хочу заострить внимание. Что мало заявить, а у нас Меркурий и у нас честный знак. Ты должен убедиться, что эти системы адаптированы к применению в конкретных условиях. Ну, в данном случае мы говорим про Республику Дагестан. Там, кстати, есть и городские, да, есть отдаленные горные и многие другие вопросы, которые надо просто привести в адекватную условиям систему. Тогда, я уверен, и эффект, и позиция руководства республики, да, будет реализована в полном соответствии с замыслом. То есть просто сказать, что чтобы все было по Меркурию и честному знаку, ну, как вода дырочку найдет, недобросовестные поставщики всегда будут хитрить, юлить и стараться обходить эти условия. Но понимая, как контролировать, как формировать конкурсную документацию, как организовать независимую лабораторную проверку, а там первое, что будет, проверка вот этих самых документов по Меркурию, честному знаку. И уже на этом этапе все будет остановлено. Что делать в случае шантажа? Вот у нас это... ведь, а вот да. Не возьмете, да, значит, не накормите детей, будет скандал.
2: Ну вот, говоря там о недобросовестных поставщиках, давайте вернемся к тому, с чего мы начали, что вот разработают цифровую обратную связь. Как на ваш взгляд, действительно это будет действенная мера, есть ли, будут ли у нее какие-то изъяны?
0: Смотрите, скорее всего, обратная связь будет показывать удовлетворенность, либо какие-то явные проблемы. Вопросы, о которых мы сейчас ведем речь, Меркурий, честный знак и так далее, это, с моей точки зрения, относится к организации процесса, а его не всегда видно со стороны. И даже если родители будут уделять внимание, но смогут ли они грамотно и своевременно, и в полном объеме отследить эти моменты? Есть у меня такая шутка, я позволю себе, да, вот способ проверки глазометрический. В документы смотрю, все в порядке. Посмотрел на коробку с маслом, вижу, высший сорт. Печально, но если в документах нарисована красота, то как ты без лабораторного контроля определишь фальсификат или настоящий продукт?
1: Ну, это действительно так, это тоже большая проблема. Ну, то есть мы сейчас все-таки сталкиваемся с тем, что у нас есть некие, скажем так, инструменты для того, чтобы регулировать эту сферу школьного питания, но так или иначе они не 100% эффективны, и все-таки нужно еще...
2: Организовать их
1: что воедино, называется, доработать, да, с учетом особенностей регионов.
0: Абсолютно. Вопрос всегда в конкретном применении, даже не только региона в целом, а конкретного района, может быть, даже конкретной школы. То есть это разовая объемная работа, которая, ну, должна просто быть принята как задача, организована и выполнена.
2: Владимир Ильич, спасибо
0: вам. Много сделано шагов в Дагестане в этом направлении, последовательно там уже года 3 решают эту проблему. Если требуется помощь, мы поможем.
2: Ну да, спасибо. И станет примером, да, для других регионов. Владимир Валерьевич Чернигов был у нас на связи, президент базовой организации СНГ по вопросам питания, учащихся автономной некоммерческой организации Института отраслевого питания. Обсуждали мы новую систему, которая планируется внедрить в Дагестане. А речь идет о цифровой обратной связи. Ну, будем надеяться, что это действительно поможет выявлять недобросовестных и некачественных поставщиков.
3: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: А Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
9: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
9: Получается, это еще и потеря уверенности?
10: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
9: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
10: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
9: Пожалуй, нет.
10: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
10: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
10: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый — экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент — корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
10: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
10: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
10: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
10: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
9: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
9: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
10: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100-01-33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
11: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
3: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
12: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
11: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
13: Ну, я стараюсь.
11: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
14: Меня заставили.
12: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделение группировки «Центр», продвигаясь в Доброполе ДНР, заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская». Корабль американской компании SpaceX, экипаж миссии «Крю-12», в которую входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от МКС. Неожидаемо на Земле 9 октября магнитная буря продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. В свой день рождения он принимает звонки от иностранных коллег. Он также ответил на вопрос о возможном звонке президента США Дональда Трампа. Если такая инициатива будет, ее можно будет оперативно согласовать. Владимира Путина с днем рождения уже поздравили главы ряда государств, среди них лидеры Туркмении, КНДР, Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Ирана, Турции и Белоруссии. Также президента поздравили от имени правительства Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. По его словам, информация о разговорах будет опубликована на сайте Кремля, ничего скрываться не будет. Подразделения группировки «Центр», продвигаясь в Доброполе ДНР, заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская», сообщило Министерство обороны. Также российские военные отразили попытку украинского подразделения разблокировать окруженные силы в Доброполе. Группировки войск «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Южная и Днепр продвигаются вглубь украинской обороны, отмечает ведомство. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Федовки и Лобановки Харьковской области. По информации министерства, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих, наземный робототехнический комплекс. Кроме того, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Совесть России касательно украинских переговоров чиста. Это США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренности в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ. Он добавил, что США с пониманием приняли к сведению аргументы России по трехсторонней встрече по Украине. Москва хочет понять, с чем Киев намерен вернуться за стол переговоров.
2: Президент Путин, самое главное, уже сказал неоднократно, открыто, в том числе вот на Валдайском форуме, о том, что американцы предложили организовать такие переговоры, и Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу в течение всех трех дней, особенно 20 сентября, беспрецедентное количество террористических атак по гражданским целям. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона приняла к сведению и с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров на заседании дал оценки ситуации вокруг Украины, поблагодарил коллег за понимание необходимости устранить первопричины конфликта. Корабль американской компании SpaceX с экипажем миссии «Крю-12», в которую входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции. Трансляция ведется в YouTube-канале НАСА. Путь до Земли займет у корабля более суток. Он приводнится у побережья американского штата Калифорния. Экипаж Крю-12 находился на орбитальной станции середины февраля. Помимо Федеева, в состав миссии входят астронавты НАСА и астронавт Европейского космического агентства. 4 октября командование орбитальной станции было передано космонавту Роскосмосу Петру Дуброву. Чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. А Россия достаточно быстро адаптируется, в том числе к цифровому миру, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Цифровые решения». Он отметил, что большая роль в развитии цифровых сервисов принадлежит бизнесу, который в первую очередь должен следовать за клиентом, учитывать его пожелания.
3: Мы должны следовать за клиентом. Мы должны ему предлагать настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться неким новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайновую инфраструктуру. Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, чем мы сейчас и занимаемся тоже. Наше отделение очень большие изменения претерпевает. Но, очевидно, тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы.
1: Ожидаемо на Земле 9 октября магнитная буря продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная страна Миран». Ранее сообщалось, что магнитная буря с вероятностью около 80% начнется на Земле 9 октября из-за прихода выброшенных Солнцем облаков плазмы. В лаборатории РАН также отмечают, что рост активных областей на Солнце остановился, а вместе с ним снизилась и мощность солнечных вспышек. Уточняется, что активность ушла и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты проходят 2 встречи. Сибирь-Салават-Юлаев 3-1. Металлург-Адмирал 0-0. Тем временем директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб не занимается поиском кандидатов на замену главному тренеру Андрею Разину. Напомню, во вторник «Металлург» объявил, что Разин отстранен от работы, исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Ковбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего он провел за клуб 55 матчей. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крыль Советов» и «Испанскую Гранаду». 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае. На старт соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату со счетом 7-5-6-3. Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Тунисе. Помимо россиян, хозяев соревнований, участниками станут сборная Бразилии и Японии. 5 ноября пройдут 2 полуфинальных матча, 7-го – игра за третье место и финал. Федерация фехтования России объявила о назначении двукратного олимпийского чемпиона Андрея Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных командах. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 6. В Архангельске переменная облачность, 8 градусов тепла. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 11. В Петрозаводске пасмурно, плюс 10. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 8. В Элисте ясно, плюс 22. В Махачкале малооблачно, плюс 20. В Херсоне пасмурно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 7, днем плюс 13. А ветер южный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита!
7: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
9: Из Иваново, столицы Текстильного края.
10: Из самого сердца Алтайских гор.
0: Большая страна. Разное время.
11: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру. Ну и, конечно же, рады вещать для тех, кто слушает нас с первого часа. Работают для вас сегодня Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
12: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашей программы. Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс». И там идет видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. И в самом его начале мы с вами отправимся на Кубань. Будем говорить, хоть сегодня и не четверг, рыбный день, но так или иначе у нас сегодня эта тема фигурирует. В преддверии, что называется. Сегодня будем говорить про браконьеров. Группа рыбаков незаконно выловила осетров и севрюк на 7, почти на 7,5 миллионов рублей на Кубани. Вот такая новость. И все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина уже у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
11: Добрый день, Ольга.
13: Здравствуйте. В Приморско-Ахтарском районе осудили шестерых рыбаков за незаконный вылов осетровых. И суд признал всех шестерых виновными. Бригадиру Сергею Щербакову дали 5 лет и 6 месяцев. Остальным рыбакам по 5 лет колонии общего режима. И всего бригада выловила в Азовском море, недалеко от хутора Морозовский, 22 осетра и 10 севрюк. Ущерб природе оценили в 7,5 миллионов рублей. Ну и вот теперь осужденных взыщут весь ущерб в пользу государства. Подробно о преступлении рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.
14: Установлено, что в апреле 2024 года подсудимые, будучи опытными рыбаками и действуя совместно, незаконно добыли в акватории Азовского моря в районе хутора Морозовский Приморско-Ахтарского района особо ценные водные биологические ресурсы, а именно 22 особи русского осетра и 10 особей севрюги. Сергей Щербаков, являясь бригадиром рыболовецкой бригады, дал указание извлекать осетровых рыб из ставных неводов, помещать их в полипропиленовые мешки и доставлять на берег. Рыбу на автомобилях пытались перевезти для дальнейшей реализации. Незаконная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
12: Ольга, ну смотрите, история 24-го года, и неужели только сейчас удалось и оценить ущерб, и, что называется, озвучить то наказание, которое понесут эти самые рыбаки?
13: Ну, судопроизводство дело не быстрое. В общем, надо было, видимо, еще вину доказать всех, чтобы привлечь каждого. Поэтому, скорее всего, я думаю, что там процесс вот этот доказательный длился очень долго. Вообще, браконьерство доказать достаточно сложным. Ты поймал, и начинаются же версии различные, с другой стороны, что не наша рыба, и то есть всячески придумываются истории, и это все, естественно, проверяется, и это все, то есть должна быть доказательная база, чтобы их осудили. Ну и вообще браконьерство в Азовском море – это давняя серьезная проблема, и с ней вот сейчас достаточно так планомерно начали бороться. Тем более, когда в первую очередь, конечно, это осетровые и в Азовском море оказались на грани исчезновения. Но после того, как Азовское море стало внутренним морем России, то, в общем, вот этот строгий контроль, он постепенно снижает количество браконьеров, и все вот эти придумки, их тоже, в общем, одни и те же, с ними начинают быстрее бороться и более эффективно. То есть рыбоводные заводы, в принципе, одновременно нарастили выпуск мальков до 6,5 миллионов в год. И вот в результате, например, в 2024-2025 году ученые впервые за 20 лет обнаружили скопление русского осетра в Азовском море, чего вообще раньше не было. И уже даже в контрольные уловы стали попадаться особи весом свыше 24 килограмма и длиной более 1,5 метров. То есть дошло до того, что Росрыболовство сейчас рассматривает возможность возобновить промышленный лов осетра с 2027 года. Но вот опять же, если браконьерство, вот такие как бригада Щербаковы, не будет этому мешать, потому что тогда, конечно, вся работа пойдет на смарку.
11: Ольга, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в регионе организации некоммерческие или волонтерские проекты, которые помогают также бороться с браконьерством, помимо Росрыболовства?
13: Ну, вы имеете в виду, наверное, дружинников.
11: Ну, да.
13: Был институт дружинников, которые патрулировали, но обычно они подключаются в каких-то очень сложных ситуациях и в крайних случаях. На данный момент ситуация контролируется, и пока этого не требуется. Но если вдруг она выйдет из-под контроля, то я думаю, что, конечно, дружинников будут привлекать.
12: Спасибо большое. Это была наш корреспондент Ольга Тимохина. Говорили мы о том, что группе рыбаков, незаконно выловивших осетров и севрюк почти на 7,5 миллионов рублей, вынесли приговор. И поговорили о том, как добываются особо ценные виды рыбы в Азовском море. В общем-то, вот такая проблема браконьерства стоит достаточно остро в регионе. И мне кажется, это все-таки не единственный регион, где да, есть такая проблема. Сейчас будем обсуждать ее с экспертом. Александр Геннадьевич Комиссаров у нас на связи, президент Федерации рыболовного спорта России. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
15: Да, здравствуйте.
11: Александр Геннадьевич, ну вот давайте обратим внимание в целом на эту проблему по стране. Как у нас ведется борьба с браконьерами, что предпринимается?
15: Ну, вы знаете, проблема, она глобальная на самом деле. И, скажем, это проблема сродни гидры. То есть одну голову отрубаешь, другая вырастает. Ну, конечно, у нас Российская Федерация – это огромная территория, много рек, озер, морей, делится на водные бассейны. Я бы хотел еще вдобавок к моему анонсу сказать, что я являюсь членом общественного совета Росрыболовства, в котором я являюсь экспертом по любительскому и спортивному рыболовству, и также я являюсь инспектором Росрыболовства на общественных началах. Поэтому я глубоко в эту тематику погружен. Что бы я хотел сказать? Надо бороться, в принципе, наверное, вот конкретно данной ситуации по Приморско-Ахтарску, я очень хорошо знаю эти места, там находится нагульная такая территория, где рыба нагуливается, да, малек вырастает. Это, скажем, дельта, где рыба из малька вырастает, и дальше она попадает в бассейн Черного моря и Азовского. То есть Черноморско-Азовский бассейн – это единая экосистема, где растет рыба, мигрирует, нагуливает и размножается. Да? Вот. Касаемо, вот сказали, что действительно вот сейчас в Азовском море отмечены особи осетра весом больше 20 килограмм. Да. Это действительно так. Даже есть случаи, там 30 килограмм ловят. А касаемо браконьерства. Действительно, браконьерство очень сильно развито. Ну, я бы хотел, забегая немножко вперед, я сейчас вот назад вернусь, отмотаю, я бы хотел сказать, что рыба действительно расплодилась, и объяснить почему. Потому что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Ранее, до этого, со стороны Украины 300 траулеров вычерпывали рыбу полностью. От малька до крупной рыбы. Первое. Второе. Они выбивали всю рыбу, которая стояла на зимовальных ямах, где она просто зимовала. В-четвертых, были два завода, которые загрязняли серьезно Азовское море. То есть это известный всем завод имени Ильича, который на берегу стоит, и печально известный завод «Азовсталь». Они сейчас не работают. Вода стала чистая, во-первых. Во-вторых, нет траулеров. И Росрыболовство более-менее относительный порядок навело на нашем побережье теперь Азовского моря со всех сторон. Вот, ну, доказательством это являются вот пойманные браконьеры. Но я бы хотел отметить здесь, что рыба действительно расплодилась. Очень много стало бычка, камбалы, там, кефали, пеленгаса и осетра. Но надо бороться все-таки, вот конкретно здесь нужно с продажей этой рыбы бороться. То есть не с браконьерами, а со сбытом. Потому что если есть сбыт, соответственно, возникнут и те браконьеры, которые захотят рисковать ловить рыбу.
12: Хотя, ну, то есть, да, если есть жесткая возможность, есть спрос, что называется, да, даже на рыбу, да, добытую таким нечестным путем. Александр, конечно, Геннадьевич, вот, извините, сейчас вот должна я вам этот вопрос задать. Наш корреспондент Ольга Тимохина из Краснодара заострила внимание как раз на то, что подобные преступления браконьерские, связанные с выловом рыбы, очень сложно расследовать и сложно доказать непосредственно вину, ну, вот, да, тех или иных рыбаков, которые наловили. Но как будто бы уже, неужели инспекторы верят вот в эти сказки, что, ой, ну, рыба просто лежала рядом, там, или это не наша, она случайно попала к нам там в багажник и так далее, во все вот эти байки. Как будто бы уже понятно, что вот если рыба есть, то, в общем-то, человек виновен и ловил ее не случайно, и знал, что он ловил.
11: То есть рыба в больших количествах.
15: Вы знаете, ну, я бы еще хотел отметить, что, конечно, осетровые рыбы в первую очередь ловят ради икры. Потому что икра стоит, мы все знаем, сколько.
12: Да.
15: Икра азовская стоит от 60 до 100 тысяч рублей за килограмм. То есть, понятно. Во вторую очередь, конечно же, осетрина килограмм очень, ну, подорожала очень сильно сейчас, да, там 2-3 тысячи рублей стоит килограмм осетрины свежей. Но я бы что хотел отметить. Есть судебная практика по данному вопросу. И сейчас, вот, ну, правильно сказали, байки, они уже не проходят. Я проходил мимо, здесь рыба лежала, я ее взял. Или там мне ее принесли, я не знаю, откуда она в моем котелке взялась. Я вот сижу здесь, уху варю. Сейчас все просто. Нашли у тебя рыбу дома, на берегу, в лодке. Ты без всякого доказательства, ты сразу же автоматически виноват здесь. Поэтому здесь доказательной базой порядок навели в Астрахани, в Каспийском море. Сейчас наводят порядок в Азовском море, то есть практика уже судебная достаточно большая. Поэтому я уверен, что вот эти браконьеры, которые участвовали в этом незаконном рыболовном промысле, понесут суровое наказание. То есть в суде никаких вопросов не возникнет. Есть другая проблема – нехватка рыболовных инспекторов, потому что территории огромные, и за всеми не уследишь. По поводу общественного контроля хотел сказать, что наша Федерация рыболовного спорта России пропагандирует принцип «поймал-отпустил», и наши спортсмены являются одними из главными членами общественного контроля. Мы бы хотели еще привлечь и любительский сюда контроль, да. И есть хороший институт, который был при советской власти. Это рыболовные инспектора на общественных началах, вот которым я и стал. Я специально стал для того, чтобы осуществлять контроль за выловом рыбы. Вот именно с этой целью. Чтобы я мог прийти официально на водоем и пресечь факт браконьерства. Поэтому механизм есть, его нужно распространять. Я бы хотел особо отметить, что с учетом развития искусственного интеллекта и новых технологий, единственный способ контроля – это контроль за водной акваторией с помощью дронов.
11: Да.
15: И вот такой проект мы сейчас ведем в Московско-Окском территориальном управлении на территории Москвы и Тверской области. Есть дроны, которые там, ну, пробные, проект патрулирует территорию. Но мы все понимаем, что сейчас идет СВО, и использование дронов сейчас нецелесообразно в некоторых местах. Поэтому я думаю, что СВО закончится, и патрулирование будет с помощью искусственного интеллекта. То есть дрон над водной акваторией, он идентифицирует сразу же номер лодки, сразу же видит сети, видит, скажем так, рыбака, и сразу координату отправляет рыболовному инспектору или, скажем, бригада, которая там быстро реагирует и находится в данном регионе. Поэтому я думаю, все это упростится. Но главная проблема – это нехватка людей, конечно.
11: А вот как тогда в таком случае нам привлечь инспекторов к тому, чтобы они, ну, их число увеличивалось и, соответственно, вели добросовестную работу?
12: Есть вариант, что не все готовы на общественных началах этим заниматься.
15: Вы знаете, количество инспекторов мы с вами не сможем увеличить, потому что Росрыболовство – это бюджетная организация, то есть выделяют деньги, и мы все сами понимаем, что браконьерство – это очень важно, но в нынешних условиях это не первоочередная задача нашего государства. Да? Хотя это очень важная функция, чтобы наши дети и внуки, они все-таки рыбу увидели. Могу пример привести Китая, они всю дикую рыбу выбили. Понимаете, у них нет дикой рыбы практически. И сейчас у них 30 тысяч платных рыбалок, где они ловят искусственно разведенную рыбу. Вот чтобы нам к этому не прийти, мы должны бережно относиться к своей рыбе. Наша федерация, я лично вынес несколько инициатив законодательных, в первую очередь по вот чем браконьеры ловят рыбу. Да, они сетями ловят. Вот мы вынесли законодательную инициативу по маркировке сетей, чтобы от производителя до продажи, потому что у нас такой факт есть. Очень, знаете, такой вот парадоксальный, да, сети запрещено завозить через таможню. Ну, мы все знаем, что и в основном это импортные сети все китайские, но продавать можно. Поэтому мы понимаем, что есть рыбопромышленники, есть люди, которые берут лицензии на добычу рыбы, да, официально и платят за это деньги и налоги. Они пользуются сетями. Но все остальные сети должны быть нелегальны. И можно это легко сделать с помощью маркировки. Третий вопрос. Наш рыболовный депутат Григорьев, его фамилия, Юрий Накинч, он внес законопроект о запрете продаж электроудочек. Вы поймите, что больше вред еще электроудочки носят нашей фауне, которая в реках. То есть электроудочка, она просто убивает рыбу, и она не способна дальше размножаться. На любом маркетплейсе, возьмите, продаются электроудочки. То есть у нас очень интересные законы.
12: Так как же так получается? Понимаете? У нас же сейчас есть и система «Честный знак», и другие контролирующие системы. Почему просто не внедрить эту маркировку и все? Мне кажется, это дело-то даже какое-то, ну, не сильно большое. Как будто бы прям какое-то лобби у нас над этим работает, чтобы это все продавать и чтобы это все было доступно.
15: Скорее всего, не лобби, а скорее всего просто, вы знаете как, нет эксперта в этой области. Я вот, одна из главных моих целей была включиться в общественный совет Росрыболовства именно с этой целью, чтобы донести до рыбопромышленника, ну, в этом совете в основном находятся рыбопромышленники, да, и вот с моим появлением все обрадовались, потому что просто эксперт в вопросе любительского и спортивного рыболовства. Ну, проблему все видят, но руки, как правило, до нее не доходят. Далее, этой проблемой надо заниматься. Нужно делать законопроект, носить эту инициативу и добиваться поправок в федеральный закон или в нормативно-правовые акты правительства нашей России. Поэтому механизмы есть. Я бы еще хотел отметить одну мою инициативу, которую мы сейчас активно продвигаем. Это рыболовный билет. По аналогии с охотничьим. То есть это QR-код, который каждый может получить бесплатно на сайте госуслуг. Сразу хочу подчеркнуть, что QR-код не ограничивает никого в рыбной ловле. Когда нужен будет рыболовный вот этот вот билет в электронном виде? Когда ты покупаешь лицензионную путевку? Сейчас распространилась практика со стороны Росрыболовства, которые реку отдают в аренду, ну, то есть каким-то арендаторам, да, эти арендаторы на своем участке, где они поддерживают порядок, они продают путевки. И вот при покупке этой путевки, когда ты покупаешь лицензионную путевку, тебе нужен будет вот этот рыболовный билет. По аналогии с охотничьим билетом. Когда ты покупаешь лицензию на отстрел зверя, здесь то же самое. Но здесь один есть нюанс. Когда ты подписываешь оферту, да, на госуслугах, ты соглашаешься с правилами Росрыболовства, ссылка на эти правила, и ты обязуешься бережно относиться к нашей рыбе. Это очень самый главный факт этого рыболовного билета. Я считаю, что нужно пропагандировать бережные отношения с детского садика. когда еще дети маленькие, каким образом? Книжки, мультфильмы.
11: Да, действительно, важная инициатива. Александр Леонидович, спасибо вам большое. Александр Леонидович Комиссаров был у нас на связи, президент Федерации рыболовного спорта России. Говорили мы о мерах, которые, ну, должны обеспечивать нормальное и действительно...
12: нормальный вылов рыбы и разрешенных видов рыбы. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
16: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.mos. Москва, 6+.
0: Большая страна, разное время.
11: Разное время продолжает свою работу. Сегодня в студии Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И вот так получается, что на протяжении всего эфира мы говорим о маркировках, о системах доброкачественной продукции, о ее контроле. И вот хотим обратить внимание на то, что в Крыму появился бренд, сделанный в Крыму. Он помогает бороться с подделками, тем самым помогает покупателям отечественных маркетплейсов отличить натуральную крымскую косметику от синтетических подделок. Обо всем об этом нам сейчас расскажет наша коллега Ольга Свиридова, корреспондент из Крыма. Ольга, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
17: Да, здравствуйте, коллеги, здравствуйте. К сожалению, контрафакт или подделки – это вечный спутник торговли, и цифровая среда здесь абсолютно ни при чем. Безусловно, она привлекает своим более низким порогом входа, чем традиционную офлайн-разницу. Но с фальсификатом может столкнуться любой набирающий популярность или уже раскрученный бренд, и чаще всего недобросовестные селлеры подделывают именно популярные позиции. Детские игрушки, одежду, обувь, бытовую химию, косметику. Например, большая часть эфирных масел, которые продаются на маркетплейсах, это подделка. В лучшем случае от их применения не будет никакого эффекта, а в худшем можно даже навредить здоровью. Чаще всего подделывают эфирное масло лаванды, розы, шалфея и выпускаемые на их основе косметические средства. Натуральное не может стоить дешево, потому что нужны свое сырье с уникальным химическим составом, который, кстати, определяется сочетанием крымских почв, средиземноморским климатом, горным рельефом, нужна переработка, лаборатория. Производителей фальсификата качество абсолютно не интересует. Для удешевления продукции они просто используют синтетику. Крымские производители предлагают на маркетплейсе товары по одной цене, а китайские, например, продавцы, казалось бы, то же самое, но заметно дешевле. У продукции те же фотографии, такие же названия. Карточки таких товаров выдаются в топе по конкретному запросу. В высококонцентрированной среде спроса клиентам, конечно, легко совершить ошибку. Понять, подделка это или оригинал, можно только вчитываясь и сопоставляя данные. И вот президент научно-производственной и ферромасленичной ассоциации Крыма Алексей Мишин говорит, чтобы защитить свое производство от нечестной конкуренции, он один из первых встал под зонтик бренда «Сделано в Крыму». Давайте его послушаем.
18: Для Китая особые условия на маркетплейсах созданы, потому что они дают бесконечный оборот. Ну вот у нас сейчас там порядка 70 или 80 карточек наших товаров, которые присутствуют на маркетплейсах. Фальсифицированных товаров там несколько сотен. Наши фотографии, наши карточки, наши товары, наши названия полностью используют, пишут, что произведено в Китае, и эти магазины множатся как грибы. Одни с бумажными этикетками, с какими-то иероглифами приносят товар, другие плохо скопирована наша этикетка с комбинацией русских букв, но не содержащая смысла. Все идет в ход. К нам приходят вопросы и говорят, как это так? Почему ваш товар в 10 раз дороже и почему он в Китае? Вы же говорите, что вы производите в Крыму. На что мы отвечаем, что это фальсификат, обращайте внимание. Есть галочка, что это проверенный поставщик или еще что-то. Есть знак «Сделано в Крыму». Это способ отличить настоящую продукцию от китайских подделок.
12: Ольга, ну получается, Marketplace абсолютно не несет никакой ответственности, и, в общем-то, продавцам, и особенно производителям из Крыма, ну и вообще из России, невозможно добиться правды, любая фотография может быть скопирована, любая упаковка также может быть скопирована.
17: Да, к сожалению, у малых предприятий нет возможности для защиты своих прав, как, например, у международных компаний. В борьбе с мошенниками они все-таки рассчитывают в первую очередь на маркетплейсы, но, к сожалению, пока не получают нужных ресурсов. Вот. А вот да, с нечестной китайской конкуренцией, конечно, сталкиваются очень многие производители. Что касается зонтичного бренда, о котором мы с вами говорим, он отличается от классического тем, что объединяет под собой различные отрасли, разные продукты, товары и услуги. От сельского хозяйства, пищевой промышленности до сувениров и услуг. И он создает четкие ассоциации между товарами и их крымским происхождением. Ну и, конечно, помогает продвигать на рынке местную продукцию. С маркировкой все-таки легче заметить и на полках магазинов, и на онлайн-площадках.

0: Этот зонтичный бренд, у него уже действительно формируется представление о двух аспектах, о региональной принадлежности, ну и действительно о соответствующем качестве, поскольку мы присуждаем знак только тем предприятиям, которые подают соответствующие сертификаты качества в экспертную комиссию. Конечно, для бизнеса преимущество имиджевой составляющей, что этот продукт качественный, что это не какой-то товар, который там произведен в других местах, а соответствует действительно крымской айдентике. С другой стороны, для получателей этого товарного знака нами предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе микрофинансовый продукт, бренд, который позволяет получать до 5 миллионов ежегодное финансирование на свою деятельность таким компаниям.
1: А еще психологически в нашем подсознании мы обращаем внимание, что товар качественный, если, например, цена действительно высокая. В таком случае, ну, не будет сомнений в том, что товар плохого качества.
2: Ну, в общем, так или иначе, мы призываем всех покупателей быть, конечно же, внимательны. Инициатива с брендом «Сделано в Крыму» отличная, будем обращать на этот знак. Благодарим нашего корреспондента. Ольга Свиридова была у нас на связи. Приятно, что подобные инициативы работают, что действительно бренды кропотливо проверяются перед тем, как получить, собственно говоря, вот такой отличительный знак. Ну, а для нас это будет такой маркер понятный, что именно сейчас мы покупаем продукцию из Крыма, а не каких-то китайских поставщиков. Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: Отправимся на Кавказ. В Кабардино-Балкарии заявили, что 90% сирот в регионе воспитываются в семьях, что не может не радовать, что политика такого рода нацелена на нормальное воспитание детей и прививание семейных ценностей. Уполномоченный по правам ребенка в КБР Амина Мадракова отметила, что в республике стало меньше воспитывающихся в интернатах. Обо всем этом нам расскажет наша коллега Елена Бесланеева из Нальчика. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван и Мария. Из общего количества детей, а их у нас в регионе 881, в семьях воспитывается 818. В республике стало меньше детей-сирот, которые воспитываются именно в интернатах. В Кабардино-Балкарии осталось 11 детей постинтернатного сопровождения и 35, которые остались без попечения родителей. То есть такая динамика не может не радовать. Вообще за последнее время команда в главе с омбудсменом полностью поменяла алгоритмы работы. Если раньше основная задача органов системы профилактики было это изъятие ребенка из семьи, то сейчас они работают со всей семьей. Это и с детьми, и с родителями. А когда вообще человек находится на своем месте, все сердцем болит за ту деятельность, которой занимается, мне кажется, результаты и цифры не заставят себя ждать. Но самое главное, это, конечно же, спасение жизней. Я узнала у уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарии Амины Бодраковой, в чем основная задача ее деятельности, чем она руководствуется, и вот фрагмент нашей беседы.
5: Знаете, они настолько любят своих родителей, и моя главная задача в том, чтобы сохранить эту семью. Ни в коем случае, чтобы какой-то ребенок из моей семьи не попал, допустим, в интернатское учреждение. Да, я согласна, что там кормят 4 раза, что все хорошо, тепло, но, понимаете, рядом с мамой это совсем другие ощущения. Даже когда детей забираем с органов системы профилактики, с полиции, бывают у нас такие моменты, я просто вижу, насколько ребенок страдает. Он хочет к матери. И наша основная задача на сегодняшний день, чтобы пробудить в этих матерях материнскую любовь вот эту. И в 2024 году поэтому фонд открыл психологический кабинет для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нам очень важно, чтобы она преодолела, вот, скажем так, свой недуг и понимала, насколько она может потерять своего ребенка.
2: Елена, ну то есть разработана некая, скажем так, комплексная программа, да, по работе с семьями непосредственно, и которая нацелена на решение конкретных проблем, какие нужды, да, есть у этой семьи, какие проблемы она испытывает, и что нужно сделать, чтобы помочь, чтобы все-таки ребенка оставить в семье.
4: Мария, вы правы, потому что, ну, если говорить о причинах сиротства, мне кажется, не всем известны. Это алкогольная, наркотическая зависимость, уклонение от обязательств, болезни, там, тяжелое материальное положение, плохие жилищные условия, лишение свободы родителей. То есть причин может быть множество. И вот Амина, она подчеркивает, что старается каждую ситуацию

0: взять на контроль. И даже это одна сторона медали, но есть и другая же сторона. Это, возможно, непродуманные какие-то шаги самих соцслужб. Незадача изъять ребенка. Самое главное — донести до родителя, ну, Амина, конечно, подчеркивает именно, что матерей, что она может потерять. Если говорить, например, о интернатах, то есть социальная передержка. Там сейчас находятся женщины с детьми. У нас есть центр, на мысль называется, там и беременные женщины, и несовершеннолетние мамы находятся. То есть если они находятся в сложной жизненной ситуации, им помощь оказывается. Есть еще такие замечательные проекты, о которых, ну, невозможно не сказать. Это с 25-го года, прошу прощения, организована помощь семьям с детьми-инвалидами, проект «Передышка». Социальная няня, то есть он заработал в этом году, сегодня в 3 районах нашей республики работают 3 няни. Это когда ребенок инвалид, то дается возможность мамочкам немного передохнуть, пока они находятся там. Ну, у них есть свои, конечно, обязанности.
1: Да.
0: Мост добра. Прошу прощения, потому что действительно такая тема очень тяжелая. Очень хочется, чтобы все дети были всегда со своими родителями. Мост добра – это тоже потрясающий проект, на мой, опять же, субъективный взгляд, когда родители проходят курс по алкогольной зависимости. И сейчас там 100 семей получают эту помощь. А если говорить о, наверное, задачах, которые есть сейчас, это, конечно же, сделать фонд специальный, где будут находиться мамы с детьми. И тоже такая интересная разработка – это запуск единой цифровой системы раннего выявления случаев травли, психологического давления, дискриминации и иных форм насилия в образовательной среде. Это будет чат-бот, который обеспечивает оперативное реагирование уполномоченных органов и специалистов.
1: Звучит как просто замечательный комплекс мер, на самом деле, который должен действовать, мне кажется, в любом регионе, и подобные инициативы по работе с семьями, которые направлены на решение конкретной проблемы, конкретной семьи, это очень важно, и мне кажется, что это отдельный такой, не знаю, маркер успешности работы, да, соцслужбы.
2: Да, эталон как-то должно работать, потому что проблем, да, действительно много, и вот это нужно решать точечно.
1: Мы благодарим нашего корреспондента. Елена Бесланеева была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Кабардино-Балкарии заявили, что 90% сирот в регионе воспитываются в семьях. Ну и, как мы узнали от нашего корреспондента, упор делается на то, чтобы оставить ребенка в семье и решить конкретные проблемы конкретной семьи. Так это и должно работать, и будем надеяться, что будет работать впредь. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
3: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
2: Отдыхаем в России. Продолжаем знакомить вас с новостями туризма. Нашей прекрасной страны, куда можно поехать отдохнуть, необычно провести время. И, конечно же, все это можно сделать всей семьей. Вот хотим сегодня отправиться в Мурманск и поздравить, в первую очередь, город со 110-летним юбилеем. И этот город традиционно входит в пятерку самых востребованных у туристов российских направлений, особенно зимой, о чем мы, конечно же, неоднократно говорили и обращались к туризму в Мурманске.
1: Ну и, конечно, у всех, мне кажется, самая главная цель у туристов, конечно же, увидеть северное сияние, да, но помимо этого, в общем, Мурманск и Мурманская область прекрасна, и сегодня будем разбираться в точках притяжения для туристов, ну и в целом поговорим немного о том, как же отпраздновал 110-летний юбилей этот замечательный город. Мария Пашенкова у нас на связи, корреспондент «Комсомольской правды». Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, что за празднества были? Наверняка было что-то интересное.
0: Безусловно, у нас была целая неделя таких активных праздников. Кульминация пришлась на 4 октября, это День города, собственно, когда Мурманск исполнилось 110 лет. И по самым скромным подсчетам, центр города собрал более 60 тысяч человек. И говорят, что это абсолютно рекорд за все годы праздников в нашем городе. У нас было большое шоу от Ильи Авербуха, которое затронуло историю города и его будущее. И правда было очень хорошо, красиво. Но те, кто пропустил, я думаю, могут не сильно грустить, потому что у нас еще очень много всего. В том числе, как вы сказали, в зимний сезон, хотя Мурманск прекрасен, мне кажется, в любое время года. И мы перешли все-таки к такому круговедичному туризму, когда интересно и весной, и осенью, и летом. И мы, конечно, всех зовем к нам посмотреть, кто еще у нас не был, а кто был, вернуться. У нас много точек притяжения и много интересных вещей. Мы даже поговорили с министром туризма и предпринимательства Мурманской области Мартой Говор о том, что готовит Мурманск для гостей. Давайте ее послушаем.
6: Что касается иностранного гостя, того гостя, которого мы тоже очень ждем, и здесь мы тоже лидируем на всероссийском рынке и на рынке Северо-Запада, мы адаптируем под наших иностранных гостей инфраструктуру, навигацию. Сейчас у нас будет новая навигация в столице Русской Арктики. Мы подошли к этому с большим трудом, с большой любовью. Ключевой символ навигации – это ледокол. И именно ледокол путешествует вместе с нашими гостями по городу, открывая новые неизведанные места. Арктическая кухня. Есть пища духовная, и, конечно, куда же без наших изысков. Мы здесь тоже безусловные лидеры, потому что рестораторы и те блюда, которые готовятся в Мурманске, они гремят на всю страну. И, конечно, событийный календарь, как мы вместе с коллегами и историческим бизнесом стараемся наполнять, чтобы люди могли не просто созерцать, но еще и развлекаться. И флагманское мероприятие, которое предстоит нам всем, это Новый год. Будет большая программа, начнется она в декабре и продлится до самого китайского Нового года. Приезжайте к нам, мы ждем вас у себя в Мурманске, у себя в области. Нам есть чем вас удивить и показать, чем же так славится и чем прекрасно Мурманск, столица русской Арктики.
2: Ну, уже наверняка началась подготовка, да, Мария, к Новому году?
0: Да, безусловно, но сейчас у нас еще осень, и можно достать это красивое золото. Немножко, конечно, дождливо и холодно, но когда едешь в Арктику, надо быть готовым к тому, что погода может подкачать.
1: Но мы согреем. Мне кажется, что это же ситуация, когда не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Вот на этом надо сосредоточиться, мне кажется, если собираетесь в Мурманск.
0: Поддерживаю, да.
1: Продолжайте, пожалуйста. В общем, сейчас уникальная пора, которая, вот, кстати, мне кажется, осень, вот и Мурманск наверняка не сильно как-то популярна у туристов, хотя мне кажется, что прям вот зря. Осень — замечательное время для путешествия, а не только лето или зима, вот такие прям противоположные истории.
0: Да, безусловно, в том числе и потому, что у нас осенью очень легко попасть из Мурманска в абсолютно любую другую точку Кольского полуострова. Мы такая база. Обязательно нужно сначала побывать в Мурманске, потом поехать еще куда-то. И вот, например, в Серебрюку зимой можно не попасть из-за закрытой дороги. Сейчас осенью, пожалуйста, вот у нас новая дорога. Садись, едь и наслаждайся. Плюс сейчас еще нет вот этих морозов, но зато есть красивый город, подсвеченный огнями. У нас весь город буквально залит. И у нас, конечно, есть некоторые достопримечательности, которые пока временно на ремонте. У нас, например, в центре города идет большая реконструкция. Наш любимый уникальный Алеша, второй по величине в России, тоже закрыт на реконструкцию. Но на него можно посмотреть издалека. А вместо закрытой главной площади можно увидеть любые другие достопримечательности. Например, ледокол Ленин, он открыт, ну, не круглосуточно, не всегда, но он открыт. Можно купить электронные билеты и побывать на дедушке атомного ледокольного флота. Ну и, конечно, другие наши памятники тоже достойны того, чтобы их увидеть. Например, у нас есть Кот Семен, памятник поставлен реально существовавшему когда-то коту, который домой, его потеряли в Москве, мурманчане, и он дошел до Мурманска своим ходом, несколько лет шел и дошел. Потрясающе. И говорят, что если потереть его носик, обязательно сбудется какое-нибудь заветное желание. Ну, не сомневаемся в этом нисколько, поэтому обязательно нужно увидеть нашего кота Семена и узнать его красивую историю.
2: У меня, кстати, кота тоже зовут Семен, вот можно...
1: Видишь, ну ты нигде не оставляй на всякий случай, чтобы он такой путь обратный не проделывал, да, долгий. Но у вас же еще можно увидеть вообще супер уникальную историю, если мы не говорим про северное сияние, но можно же еще и китов в Баренцевом море увидеть.
0: Киты, к сожалению, у нас не всегда, они приходят к нам покормиться, вот сейчас их нет, поэтому сейчас можно просто выйти на морскую прогулку. А, кстати, можно еще попробовать крабовое сафари, пойти поймать краба, если кому-то интересно. Китов надо подождать, ну, примерно до весны. А северное сияние у нас сияет, это достаточно круглогодичная история, то есть нет такого, что только в мороз, только зимой, нет, сейчас осенью, кто хочет увидеть, можно поймать момент. Ну и у нас уже на низком старте такое интересное развлечение, как эдфлотинг, это плавание в холодной воде в специальных костюмах, и прямо в Мурманске можно его попробовать, в нашем Кольском заливе. Мурманская область первая в стране предложила это развлечение, поэтому где как не у нас его попробовать, вот эти ощущения, что ты лежишь в холодной воде, но тебе при этом тепло.
1: Вообще какая-то интересная
2: до
1: история.
2: До чего дошли технологии.
1: Просто потрясающе. Ну и мы, конечно же, не можем не упомянуть, что Мурманск — это центр арктической кухни.
2: Именно вот так.
1: Хотите, верьте, дорогие радиослушатели.
2: Кстати, Мария неоднократно упоминала и рассказывала нам.
0: Да, мы всех зовем попробовать, потому что на любой вкус, цвет и запах. Если кто-то любит морепродукты, ну, это у нас. Сам Бог велел попробовать не только вкусную рыбу, но и морских ежей, гребешки. Вот я недавно наблюдала, как туристы из Минска пробовали впервые морских ежей. Были очень интересные, яркие впечатления. Трудно описать, но это, знаете, такой элемент развлечения какого-то экстрима. А какой он будет на вкус? А какой вкус ты почувствуешь? Кто-то сливочный, кто-то ореховый. Это такая гастрономическая лотерея. Если не очень любишь рыбу, у нас есть мясо оленя. Ну, а для сладкоежек мы, конечно, приготовили десерты с нашими ягодами. Сейчас еще идет сезон, еще собираются ягоды. Наша морожка, мне кажется, любимая ягода Пушкина. Вы же должны понимать, что он ее настолько любил, что даже при смерти просил покормить его морожкой. Ну, как приехать к нам и не попробовать какой-нибудь десерт из морожки и понять, за что ее так любил наш великий поэт. Поэтому гастрономия — кухня, которую надо попробовать. Для тех, у кого очень экстремальные вкусовые предпочтения, мы даже приготовили чипсы из ягеля. Кому-то нравится, кому-то нет, но пробовать, наверное, один раз в жизни точно стоит, чтобы составить собственное мнение. Ну и, конечно, блюда из водорослей. Очень вкусные у нас есть риберские щи с ламинарией и уха с ламинарией, с морским гребешком. Ну, в общем, я могу долго рассказывать о том, как это вкусно. Наверное, те, кто нас сейчас слушает в преддверии ужина, не совсем, наверное, рады. Хотя, с другой стороны, может быть, разгуляется аппетит.
1: А мы вот очень рады, и мне кажется, вот у нас с Иваном уже аппетит точно разыгрался, и как будто бы уже прям хочется и билеты заказать.
2: Ну, хочется отметить, да, что давайте подытожим, что вот в Мурманске каждый найдет развлечения на любой вкус, и экстремальные, и гастрономические, и спокойный отдых тоже здесь приветствуется.
1: Да и просто созерцать природу и водную гладь, это просто прекрасно. Мы благодарим Марию Пашенкову, корреспондент «Комсомольской правды», была у нас на связи. Говорили мы о том, насколько Мурманск прекрасен и как же он ждет туристов. Поэтому, друзья, если планируете свой отдых, пожалуйста, обратите внимание на Мурманск. Дорогие друзья, да, спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. Мария Тарабаева и Иван Фурсов работали для вас.
2: До новых встреч. Берегите себя.
3: Театр на Радио России.
7: Была бы хоть какая-нибудь надежда, избавиться от вас.
8: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
3: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
9: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
3: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
10: Ну, как тебе нравится мой грим?
7: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
3: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Пернатые хищники Кавказа.
11: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
3: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Горно-Алтайска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
13: Счастье – это навык.
12: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
14: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
15: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
16: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В Доброполе ДНР группировка войск Центра продолжает уничтожать огневые точки ВСУ. И госкорпорация Ростех передаст в регионы на льготных условиях 72 модернизированных вертолета Ми-8. Далее подробнее. По случаю дня рождения в адрес президента Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили президента Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, а также премьер-министр Республики Армения. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. И сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент предложил обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщила пресс-служба Кремля. Российская авиация ударила по вантовому мосту, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался в ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. В результате удара мост получил существенное повреждение. После точного поражения движение по мосту было приостановлено, заявили российские военные. Также Минобороны России опубликовала кадры боевой работы группировки войск Центра по уничтожению ВСУ в Доброполе в ДНР. На кадрах зафиксирована ликвидация живой силы ВСУ, которая находилась в зданиях, окопах и блиндажах. Кроме того, на видео показана боевая работа штурмовиков Центра, которые производили зачистку, спокойно заходили в здание и проходили окрестности города. В Доброполе на расчет ударных дронов подразделений беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр продолжают уничтожать огневые точки ВСУ, способствуя продвижению штурмовых подразделений в центральной и северной частях города, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Они овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Кроме того, отражена попытка разблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады силами довзвода при поддержке бронетехники. Аграрии в Соединенных регионах России показывают хорошую динамику. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областям оказывается дополнительная поддержка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». По словам председателя Кабмина, правительство России продолжит работу по повышению качества жизни на селе.
2: Продолжается и преобразование сельских территорий. За 5 с лишним лет реализация этой программы улучшены условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социально-инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы, обновлены, либо построены заново. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Очень хорошую динамику показывают наши аграрии и в Соединенных регионах, хозяйством и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, в Запорожской, в Херсонской областях оказывается и дополнительная поддержка. Вот как раз мы сегодня видели, как на выставке была представлена Донецкая народная республика. Она уже собрала весомый урожай зерновых.
1: Михаил Мишустин также сообщил о выделении дополнительных субсидий на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Госкорпорация «Ростех» передаст в регионы на льготных условиях 72 модернизированных вертолета Ми-8. Контракт на поставку подписал холдинг «Вертолет России». Авиапарк обновляет при поддержке фонда национального благосостояния. Срок службы почти половины машин, которые сейчас работают в регионах, составляет 30 лет, рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артиков.
3: Машины МТВ будут очень широко востребованы сегодня на территории Российской Федерации. Заказчики уже стоят и ждут их. С 23 по 25 год мы уже заказчикам передали 86 машин гражданского использования. Это вот для нужд народного хозяйства. И с этого года начинаем производство 72 машин серии Ми-8 ТВ-1, которые можно эксплуатировать в любых условиях.
1: А как отметил генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев, новые вертолеты, пассажирские и транспортные, отправят в первую очередь в удаленные и труднодоступные районы.
4: У нас огромное количество территорий, которые используют вертолетные и перевозки и для транспорта, и для людей, для соединения удаленных территорий. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы этот проект был, жил. Мы надеемся в этом году и уверены, что 10 бортов мы получим. На следующий год достаточно амбициозные планы, 62 машины поставить.
1: Медведи в Подмосковье обычно впадают в спячку в начале или середине ноября, однако при теплой осени могут не ложиться до новогодних праздников, рассказал РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Ранее он говорил, что в подмосковных лесах по состоянию на 26 год могут обитать около 80 бурых медведей. При этом 30-40 особей обитают в Подмосковье постоянно, но еще столько же времени заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. Министерство экологии и природопользования Московской области сообщали, что с начала года поступило 20 обращений от людей, обеспокоенных обнаружением следов медведей в лесах у населенных пунктов Подмосковья. Наибольшее количество бурых медведей в Подмосковье фиксируется в северных и северо-западных районах, в том числе в Можайском, Талдомском и Волоколамском округах.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Сибирь дома уступила Салавату Юлаеву 4-5 в овертайме. В эти мгновения Металлург принимает Адмирал по ходу второго периода. Счет не открыт 0-0. Это, напомню, первый матч после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга». Тем временем стало известно о том, что магнитогорский клуб в данный момент не ищет замену Разину. Напомню, накануне «Магнитка» отстранила главного тренера. «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор», отметил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35-е место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36-й строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Первое место сохраняет Испания, второе – Аргентина, третье – Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедший период до заявки свободных агентов. Об этом сообщил спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао. «Это было невозможно. Я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», — отметил Кохигао. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал слова Кохигао. «Думаю, ему не стоит открывать этот ящик Пандоры. Он прекрасно знает, что лукавит. Пусть это останется на его совести». Конец цитаты. Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Таджикистана. Игры пройдут в Душанбе 18 и 20 октября. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе. Он состоится с 5 по 7 ноября. Об этом сообщает Федерация гандбола России. Помимо нашей команды, участие в турнире примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 8 октября облачно с прояснениями плюс 9, в Новосибирске небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Екатеринбурге небольшой дождь плюс 8, в Кургане небольшой дождь плюс 11, во Владимире пасмурно плюс 13, в Нижнем Новгороде пасмурно плюс 14, в Ростове-на-Дону малооблачный плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 12. 15. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков, температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла, ветер южный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях известный полярный исследователь, сотрудник Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия, полярник Анатолий Кочнев. Здравствуйте, Анатолий. Мы с вами увлекательно говорили тут о моржах, но вообще затронули достаточно узкую тему, где они, собственно говоря, живут, и даже не поговорили о том, чем питаются вот, по-настоящему, а главное, как они это делают. Вот скажите мне, пожалуйста, обычно в обывательском представлении морж, он ныряет там на дно и начинает ковыряться в иле своими огромными бивнями. Вы рассказали, что это происходит где-то, вот их питание. Так это или нет, как питаются они, вы сейчас мне расскажете. Что вот их питание происходит где-то на глубине 40 метров. Ну, в основном, это такая предпочитаемая глубина. Итак, вот он нырнул, морж. Дальше что происходит?
3: Да, всем здравствуйте, во-первых. А во-вторых, тут очень интересная вещь. Про способы питания моржа довольно много, даже научной литературы, было описаний, которые в дальнейшем оказались какими-то легендами. Значит, известный полярный исследователь Савва Михайлович Успенский писал в своих там, книгах и так далее, что он лично глазами наблюдал о том, что морж ныряет значит, на дно, захватывает передними ластами моллюсков со дна собирает, потом выныривает, перетирает их ластами и выедает, значит, мягкие тела моллюсков, а раковины оставляет. Почему такая странная конструкция была? Потому что в желудке очень редко находятся у моржей останки раковин. В основном только тела моллюсков, там сифоны, значит, тела. Вот. А ракушек нету. И, казалось бы, как бы они питаются двусорточными моллюсками. То есть, как они открывают их, да? Как
2: ну, да.
3: Выедают, и почему они не съедают?
2: У них же зубов нету, между прочим.
3: Ну, зубы есть, но они плоские. Вот. И, казалось бы...
2: Сильно внутри находятся, да?
3: Да, да. Вот. И, значит, поэтому такая легенда. Потом... На удивление, я нашел текст Питера Фрейхена, известного гренландского исследователя, не исследователя даже, хотя он в научных экспедициях тоже принимал участие и писал довольно много, датчанин Питер Фрейхен. Так вот, Успенский прочитал, видимо, раньше Фрейхена, потому что всю эту историю, значит, он буквально дословно переписал у Питера Фрейхена из его книги, как перетирает ластами. А Питер Фрейхен, соответственно, это написал с рассказа своих эскимосских друзей. И оказалось, что все, что видел собственными глазами наши великие полярники, это, оказывается, просто пересказ эскимосских легенд.
2: То есть ластами они не поднимают раковин?
3: Не поднимают, да, не поднимают. Почему Савва Михайлович написал, что он видел собственными глазами? Ну, видимо, ему понравилась эта, видимо, история, и он решил придать ей большую такую значимость.
2: А может, он ее прочитал, эту историю, и как бы увидел то, что захотел увидеть?
3: Да, да, да, да, конечно. А может быть и так, все может быть. Я себя ловил на том, что иной раз я интерпретирую действия животных, а потом понимаю, что все было это не так, а на самом деле это книжки мне помешали, мне надо было читать. Вот. Значит, да, дальше, ну, это, конечно, была такая, скажем, версия на окраине, такая маргинальная, вот, а основная была версия, что вот недаром у них клыки стачивают и так далее, то есть они ныряют, идут, как бы, пашут дно в поисках, выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине. Как известно, моллюски же не на поверхности лежат двусорточные, они внутри выли, и оттуда торчит сифон, бывает, что и на метр они под грунтом.
2: Ну, так называемые зарывашки, да, да, на сленге. Да. То есть они зарываются в ил.
3: Конечно.
2: Зарывашки.
3: Да, вот, вот этих зарывашек надо, конечно, чьи-то выкапывать, а там на метровой глубине сидит моллюск, собственно говоря, то, соответственно, вот они, метровые клыки для чего, да?
2: Ну, да.
3: Взять их и выкопать. Вот. И это была основная версия, но никто опять в природе это не наблюдал. Видели всякие ямы там по строению клыков, и так далее. То есть это все по косвенным каким-то предположениям. Хотя это до сих пор кочуют в научной литературе, и там в интернете можно найти. Вот. Но в конце 80-х один исследователь занялся изучением моржей в полувольном содержании. Он высадил моллюсков на участке, огороженном мелководье, поместил туда молодого моржа и посмотрел, как этот морж будет питаться. Такой Костелайн, довольно известный специалист по физиологии там, и так далее, морских млекопитающих. Вот. И обнаружилось, что на самом деле клыки-то особо для этого и не нужны, для питания. На самом деле морж плывет по поверхности, такой под углом, мордой, понятно, ко дну, и своими чувствительными вибрисами, усами, то есть которые шевелятся и которые очень чувствительны и имеют большое значение в социальной жизни моржей, он нащупывает вот эти сифоны, которые торчат из грунта у моллюсков. Вот. А потом он прихватывает губами этот сифон и высасывает. Сифон просто высасывает моллюска из раковины. У него тут настолько мощный там вакуум создается. Причем один раз я моржонку сунул палец, когда пытался его молоком кормить, пойманную моржонку там для океанариума. Ага. Вот. И он мне сосал палец так, что палец потом вытащить было невозможно. Очень трудно.
2: Ну да, я кормил моржей, когда тренингом с ними занимался для съемок во время передач «Диалоги о животных». Mm-hmm. Ну да, они засасывают энергичнее пылесоса, я бы так сказал.
3: Да-да.
2: Как в такую, как вакуумная пушка такая, что ли, в обратную сторону, которая работает.
3: Именно поэтому в желудке у моржей и нет раковины, или бывает редко. Хотя на самом деле, когда я ходил после лежбища, там, вот, скажем, там, когда, ну, самцового в основном, где много было молодых самцов, еще с небольшими клыками, которые недавно ушли от матери и, кстати, стали жить в сообществе самцов летом, вот. Видимо, у них еще такой навык не сильно разработан, потому что среди помета, которого много на лежбище остается, идешь, скользишь там, чувствуешь себя в туалете каком-то не очень опрятном. Вот. И там находятся раковины, даже цельные раковины среди помета.
2: Самое страшное – порезаться там, видимо.
3: Вот. То есть на самом деле они проглатывают, то есть не всегда у них хватает сил там, или навыка высосать целиком моллюска из раковины, иногда они с раковиной проглатывают их.
2: Ну, Анатолий, а вот скажите, пожалуйста, а они не могут вот засосать вот этот самый сифон моллюска, вытащить вместе с раковиной и там ее перетереть во рту? Вот обычно же так говорят, что они перетирают во рту.
3: Да, возможно, нет, скорее всего, я имею в виду, они берут за сифон, всасывают, высасывают, да, там у них, конечно, эта раковина попадает там в переднюю часть рта, и из-за этого у них как раз и зубы-то стачиваются до десны.
2: Ну да.
3: Потому что они всасывают и там помогают, видимо, зубами раскусывать эти раковины, помогают оторвать тело моллюска от раковины, вот эти мускулы, видимо, оторвать, а потом выплевывают просто-напросто. То есть все это, раковины все не попадают в желудок, они остаются во рту, там, около губ, скажем так, да, там, и просто отплевываются, и все. Вот, примерно так кормятся моржи. Вот. Хотя есть наблюдения, когда и клыками все-таки себе помогает, но их очень мало. То есть когда при отрытии, видимо, моллюска или еще что-то.
2: Ну, вот мой очень хороший товарищ и наш оператор, с которым мы несколько фильмов сняли, в том числе о моржах, Андрей Каменев такой.
3: Я его знаю лично, Андрей. Мы с ним встречались.
2: Ну вот, тем более, да. Значит, это мой оператор, с которым мы сняли один из моих любимых фильмов про моржей, в частности, и про Север, «Хранители Севера» называется. Так вот, он в процессе заснял эпизод, но на Белом море, не на Франца Иосифа, как морж закалывает белька бивнями.
3: А он мне показывал эти съемки, когда приезжал на Чукотку.
2: Ну
3: мы
2: вот
3: с ним общались, я ему показывал свои фотоснимки и пытался заслужить одобрение как фотограф от него, уже известного.
2: Заслужили?
3: Вот. Ну, в принципе, да. Я доволен был нашим общением. А он мне, соответственно, показывал вот эти съемки с Белого моря. Как выныривает морж, прокладывается к бельку, значит,
2: да.
3: Вот. И что там, да, белька вроде как убивает, я так понял, морж.
2: Да, убивает, закалывает, да, и каким-то образом съедает там, я уж не знаю, дальше Андрей не снял так в подробности.
3: Ну, съедает, конечно, съедает. Значит, это был морж, которого чукча называет кельючин, то есть хищный морж.
2: Кельючин?
3: Ну, я не буду, по-чукотски трудно произносимо, кельючин,
2: ага.
3: Вот, а по-русски пишут либо кувлючин, либо кельючин, либо просто кельюч.
2: Кельюч, да.
3: Как раньше писали, да. Вот. И про них, конечно, очень много рассказов. Это такая чукотская мифология, которая очень близка и похожа на правду, что чукчи, эскимосы по всей Арктике рассказывают о том, что если моржонок осиротел в детстве, и его мать не научила питаться вот так вот моллюсками, то он начинает сначала поедать мертвого тюленя или кита, то есть питаться мясом трупов, да, вот, а потом становится хищником. Там про него идет целая легенда, что это обычно одинокий морж, что у него, у самцов не вырастают шишки, которых у них в виде таких половых признаков возникает у старых самцов. Они очень крупные, вот, и они могут напасть на людей, и известны случаи, что они ломали лед под идущим охотником, вытаскивали и убивали человека и съедали его. Вот такие истории. Вот. И про это много писали и ученые, ссылаясь, что это, конечно, рассказы коренных жителей, ну, традиционные экологические знания, почему бы и нет, в принципе, похоже на правду. Вот. Но в дальнейшем выяснилось, что на самом деле, по крайней мере, среди тихоокеанских моржей, почти все моржи, где-то около 30 там, или 40% моржей, когда изучали питание с помощью молекулярных методов изучения накопления жира, да, вот, там можно было разделить от теплокровных животных, там они ели, там, чтобы этот жир получен, ну, там какие-то генетические, молекулярные методы, вот, либо же от моллюсков там, или там, рачков беспозвоночных и так далее. Так выяснилось, что почти там 40% обследованных животных поедали, поедали бы в своей жизни теплокровных животных. То есть у них следы этого сохранились в жире. То есть это норма.
2: То есть это не единичный случай, да?
3: Абсолютно. Это норма, и судя по количеству съемок, у атлантического моржа даже это чаще происходит, то есть там чаще появляются хищные моржи, чем у тихоокеанского.
2: То есть кто-то сумел повторить великого Каменева?
3: Я думаю, что, ну, во-первых, это точно совершенно, что Каменев не первый.
2: Для нас первый. Давайте так договоримся.
3: Да, вон у меня книжка стоит на полке, значит, да, об атлантическом морже на Шпицбергене. Ага. Там прекрасный есть снимок, где молодой морж, самец, по-моему, сидит на льдине, весь в крови и разрывает тюленя клыками. То есть у него аж из пасти торчат куски тюленя. Просто страшный такой кровавый вампир-морж. Ага. Вот. Это съемки почему-то довольно старые, еще там на пленку сняты. То есть я очень давно эти снимки видел.
2: Ну, да, это фото, не сравнивайте с видео.
3: Да, это не видео.
2: Снятое вплотную, из-под воды.
3: Это другой вопрос. То, что Каменев снял, это другое. Это он видео снял, да, конечно.
2: Да, видео. Героически, я бы сказал, да.
3: Да, вот, поэтому такое случается, такое происходит. И, видимо, достаточно часто, возможно, в условиях, когда нет какой-то другой еды. Это раз. Во-вторых, как я наблюдал по взаимоотношениям с птицами, и мы даже статью такую с коллегами из Санкт-Петербургского университета выпустили, о том, что сначала, скажем, мы много раз наблюдали, я еще, по-моему, в первый год, в 83-м году, я писал об этом даже в дипломе, как моржи охотятся на птиц, на чаек, бакланов, которые кололебщи плавают. Вот. И это воспринимается как игра, то есть они просто преследуют молодые моржи, но в результате, если они случайно поймали птицу и убили ее, то они, в принципе, в игре начинают ее разрывать на части и поедать иногда.
2: А как они ее разрывают? Чем?
3: Клыками. Ну, они охотят, сначала играют, то есть просто вот плавают. Вот, вот они убили птицу, вот труп птицы плавает. Ага. Подплывает несколько молодых моржей, начинает, и бывает и взрослые уже, начинает просто на нее как бы охотиться, из-под воды выныривать, там, ударять клыками и так далее. Потом кто-то там хватает в пасть ее, пытается тащить от других моржей, те его догоняют, пытается отобрать, ну, как собаки. Вот. И потом какой-то из моржей, к которому в пасть попалась птица, начинает ее высасывать как бы из кожи и съедает мясо. То есть смотришь, там к концу дня плавает одна шкурка с перьями.
2: Страшные вещи рассказываете вообще, Анатолий. Я вот думал, что это единичные такие вот какие-то озверевшие моржи. Поэтому совершенно бесстрашно к ним входил сразу в контакт, начинал заниматься тренингом вообще, там, я не знаю, похлопывать фамильярно.
3: Ну, я думаю, что на людей, конечно, вряд ли пока что все это остается мифологическими такими историями от коренных жителей про крупных животных. А вот тюлени они, видимо, добывают. Не видимо, а есть документальное доказательство этому. И в желудках часто находят остатки тюленей небольших.
2: На каких? Нерпы в основном?
3: В основном нерпы, да. Кольчатая нерпа, ларга, по-моему, попадалась. Это то, что по остаткам из желудков, которые добыли эскимосы, и ученые вскрывали желудки, смотрели, и находили остатки такие. Это в основном куски шкуры. Причем они ровно так порезаны. Видно, что он клыками делит, и довольно ровные такие ленты нарезаны из шкуры, то есть, видимо, клыками. Вот. То есть какая-то часть моржей, научившись вот так вот в игре охотятся на какого-нибудь там случайно поймать птицы, потом тюленей, и получить такой высококалорийный продукт, это запоминает, потому что моржи — это умные звери, конечно. Вот, и я бы назвал их вообще интеллектуалами среди ластоногих. Вот, и в процессе, в будущем, когда снова подвернется случай, они не применят воспользоваться и какого-то мелкого зверька съесть легко.
2: Ну, вы знаете, я на самом деле с агрессией-то сталкивался, моржей, но только в их естественной среде. И выглядело это следующим образом. Уж коль мы говорим там про питание, но скорее это были какие-то, какой-то такой чисто социальная история, а вовсе не охота. Потому что крупный морж, как правило, подплывал к этой самой лодке, на которой отважные исследователи, значит, сидели гурьбой. И сначала, так сказать, пробовал, ударял как бы играючи, а потом ударял сильнее по этой лодке. То есть, так вот, агрессия-то такая была. Это не охота, а агрессия, да? Вот с чем она была связана, как вы думаете?
3: Ну, тут я могу вот что сказать, что развращенные западные моржи, то есть атлантические, они, конечно, по каким-то, то есть исследований таких не было, но по общему впечатлению моему, когда я, значит, из моих собственных наблюдений, рассказов других коллег и из того, что я вижу там в том же интернете или там в фильмах, вот, он вообще, мне кажется, более агрессивный по сравнению с тихоокеанским моржом.
2: Раскрепощенный такой, да?
3: Ну да, но я потом, после времени, если потом будет, я потом еще скажу, на основе чего я сделал какие выводы. Вот.
2: Ну скажите сейчас.
3: Ну, например, на острове Виктория, по-моему, который между Шпицбергеном и землей Франца Иосифа, есть такой островок наш, крайний, по-моему, да. Оплот там, пожалуй, стала, как
2: да, да,
3: была.
2: Да.
3: Вот, там исследователи белой чайки, такая Маша говорила, моя хорошая знакомая, вот, они сняли, там было, когда они приехали изучать гнездо белой чайки, там было лежбище моржей. И они сняли, как белый медведь подходил к моржам, ничего подобного тихоокеанского не было никогда, когда вдруг одна из самок моржиха вырвалась буквально из этой группы моржей и погналась за медведем. И довольно прилично, там, 20-30 метров пробежала за медведем и прогнала его. То есть ничего подобного у нас не происходит. У нас от белого медведя убегают со страшной силой. Вот. И поэтому мне показалось, что они более такие агрессивные, более способны, по крайней мере, защищать активно себя, в отличие от тихоокеанских.
2: Но выпады в свою сторону на берегу во время съемок я замечал. Был такой. Ну, так вот он выпад сделает, но
3: да.
2: Так, чтобы за мной бежать, вот я особо ему не давал такой возможности. Отходил опять на ту дистанцию, с которой все начиналось, и морж, в общем, более-менее успокаивался.
3: Ну да, ну, на меня часто делали выпады, когда я оказывался рядом с моржами, вот. Но я также испытал один раз, когда также тоже самка, вдруг все моржи уходили, я метил моржей, втыкал метку спутниковую в спину, значит. И когда я уже воткнул метку, вдруг все моржи начинали уходить в это время, то есть спины ко мне были повернуты. И вдруг одна из них развернулась, побежала за мной.
2: Но это тихоокеанский, да?
3: Да, тихоокеанский. И я в какой-то момент сразу же вспомнил эти съемки. Раньше бы я, наверное, не побежал бы, но думаю, ну, сейчас вот сделают такой прыжок. И развернется, и побежит дальше. Вот. Но вспомнив вот эту историю с белым медведем, вот, я на всякий случай взял и убежал. Так вот, она гналась за мной. Лежбище было недалеко от хижины нашей. Вот, и она пробежала за мной до самой хижины и ударила в дверь клыками. Вот, значит, то есть, это очень хорошо, что я побежал. Если бы я остался на месте, сейчас секунду промедлил, то было бы очень плохо. Оказывается, такие звери есть. И в основном, я так понял, что среди самок. То есть у них больше агрессии, потому что они направлены на защиту детенышей, понятно, да, и они поэтому более агрессивны.
2: Ну да. Но это мы с вами отвлеклись, и я, кстати говоря, вот если уж заканчивать эту тему, то все случаи такой вот или игровой агрессии, или такой вот зачаточной агрессии, которую я видел, да, не, как бы психиатры сказали, не в манифестированной стадии, вот, а в самом начале, да, они исходили от самцов. Но это вам уже, вам это изучать, вам это знание может где-то пригодиться, а я так просто вот к слову пришлось, да, и я боюсь, что мы немножко запутали наших радиослушателей, перескочив от поисково-охотничьего поведения к агрессии. Это совсем не одно и то же, ну, да, а совершенно разные вещи, да, абсолютно, да, они не связанные между собой. Вот, и давайте мы, вот, мы вернемся тогда к питанию все-таки моржей. Таким образом, получается, что у них спектр питания, да, достаточно широк. Но вы еще обмолвились, ну, кроме того, что они на двустворок, на двустворчатых моллюсков там охотятся, да, высасывая их как пылесосом таким мощнейшим из ила, они охотятся на теплокровную жертву так при случае, потому что это понятно зачем. Это жир, это белок, это калории, особенно в случае тюленя. Все понятно, тут даже обсуждать нечего. Да? Если есть такая возможность у теплокровного, даже олени едят леммингов, насколько я понимаю, вам виднее здесь опять-таки. Так вот, вы еще говорили, что они за рыбой охотятся. Ну как такая туша может охотиться на рыбу? То есть поедают?
3: Да,
2: рыбу.
3: Находили в желудках рыбу у моржей очень редко. То есть это происходит, возможно, даже реже, чем... Ну, просто останки рыбы найти в желудке потом довольно сложно-то и определить глазами, в отличие от шкуры нерпы, скажем, да, той же самой. Вот, может быть, и чаще это происходит. Но это в основном придонная рыба, которая случайно попадается во время поиска моллюска. То есть если что-то на дне такое подходящее можно схватить заодно, они схватят. Но специально они же не рыбачат. Это случайная такая... Вот какая-то стайка придонных рыб может там перед мордой, и он сосет несколько штук. Вот и все. Вместе с водой.
2: А насколько они могут нырнуть, вот по вашим ощущениям?
3: А моржи?
2: Да.
3: Я, по-моему, говорил в первой передаче, что известно случаи, когда самцы ныряли свыше 500 метров. Но в основном они ныряют, конечно, вот до 100 метров, а самки и того меньше.
2: Не, это вы глубину говорите, а время-то погружения? Сколько он может, дыхательная пауза какая у него должна быть?
3: Ну, насколько я помню, до 20 минут. Угу. Самое длительное. Я пытался засекать, когда моржи ныряли в районе острова Врангеля, ныряли, значит, на дно, но там совсем мелко было, там всего там метров 5, наверное, в заливе Красина. Вот. И там они довольно быстро выныривали. Самое большое, по-моему, у меня было... около 10 минут морж уходил под воду и появлялся снова только через 10 минут. Но, насколько я знаю, 20 минут вполне себе они могут...
2: А как вы их различали вообще визуально?
3: А когда было мало моржей, и они хорошо там, несколько всего моржей. Когда много моржей, я такого и не делал работы. Когда всего несколько моржей, вот, и они хорошо отличаются между собой размерами, то, в общем...
2: Ну, вообще-то и морды у них разные, на самом деле, если приглядываться.
3: Ну, да. Но на самом деле, как бы вот индивидуальность отличить по морде в скоплении там сотни зверей там и так далее, ну, достаточно сложно, конечно. Вот. Но часто бывало такое, что там где-то клык сломан какой-нибудь, да, какой-нибудь шрам и так далее. По этим, значит, меткам очень легко определить моржей. И таких довольно много, и когда среди нескольких зверей выбираешь одного и следишь за ним постоянно, то, в принципе, его отличаешь от других.
2: А скажите мне, пожалуйста, ну, то есть, поскольку там полярный день, вы по ночам их, наверное, не наблюдали. Им, в общем-то, такой вот привязки ко времени особо нету, да? Или, наверное, с приливом-отливом, но там тоже, наверное, не очень выражено прилив-отлив. Как-то связано.
3: У них есть привязанность... ну, в общем, по наблюдениям на лежбищах, да и на льдах, они предпочитают кормиться в сумеречное, в темное время, а на солнышке, конечно, они предпочитают отдыхать. В общем, чаще численность нарастает в дневное время, вот, и часть моржей сходят, скажем, в вечернее время, когда солнце опускается, вот, хотя статистически это не подтверждено, то есть статистически никак это не довольно большая ошибка, но тем не менее какая-то такая...
2: По ощущениям это называется.
3: Ну, да, были специальные исследования, статьи специальные для того, чтобы, когда мы считаем, скажем, самолет, авиаучеты делаем и так далее, чтобы поймать максимальное количество зверей на берегу или на льду. Чтобы когда же они уходят в воду, когда мы их не можем с самолета снять, там, посчитать и так далее. То есть для этого были такие исследования, делались. Вот, хотя в целом тенденция к тому, что в более темное, более прохладное время они предпочитают плавать и кормиться, а в более теплое и светлое время они предпочитают отдыхать.
2: Все понятно. Ну что ж, очень интересно. Спасибо вам большое, Анатолий. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с известным полярным зоологом Анатолием Кочневым, сотрудником Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия, о моржах. Но беседа наша не закончена. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Это не просто заповедник. Это резерват заповедных первичных лесов, получивший международный статус наследия ЮНЕСКО. Знаете, какая территория? Почти 1,5 миллиона гектаров. Это больше, чем территория острова Кипр. Ну, почти столько же, сколько составляет площадь Черногории. Вот такие у нас в стране заповедники. При этом территория разделена на два участка, и кластеры удалены друг от друга на 40 километров. Леса здесь удивительные. Они никогда не знали топора и пилы. Их считают эталоном доисторической тайги Северной Евразии. Да, это тоже интересный момент, ведь они лежат сразу в двух частях света, на стыке русской равнины и уральской горной страны. Именно поэтому здесь наблюдается колоссальное разнообразие ландшафтов.

0: Карельским горам. Но представляете, как выглядит эта горная гряда, разделяющая Европу и Азию на карте? А теперь со стороны Европы подъезжаем ближе к ее северной части. Вот тут и расположен Печоро-Илычский заповедник. А расскажет нам о нем Алексей Александрович Олейников, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук.
1: Моя великая Россия.
2: Да, это действительно уникальная территория, и уникальность этой территории, она, в общем-то, связана с несколькими причинами. Во-первых, огромные размеры вот этого лесного массива, сохранившегося лесного массива. Да, если посмотреть на карту, то лесной массив тянется вот от республики Коми, пересекает всю республику и заканчивается в Пермском крае на севере. Из севера, получается, это национальный парк Юга-2, затем чуть южнее Печоро-Илычский заповедник, ну и вот заканчивается как раз в Вишерском заповеднике в Пермском крае. И вторая причина – это, конечно, расположение территории на стыке Русской равнины и Уральской горной страны. То есть это высокое очень разнообразие условий и климатических, и аэрографических. И все это, конечно, обусловило и сохранность лесного массива, но и при этом высокое биологическое разнообразие.
0: А скажите, пожалуйста, вот мне друзья, которые бывали в тех краях, рассказывают, что животным там вообще антропофобия совершенно не свойственна, и они человека не боятся. Это действительно так?
2: Да, да. Даже вот, чтобы не вдаваться в историю, но, в общем, человека там всегда было очень и очень мало. То есть, во-первых, русские поселились только лишь в самом конце XIX века, во второй половине XIX века. И плотность вот этого населения была настолько мала, что, конечно же, там всегда было больше животных, чем людей. Ну и с 1930 года, то есть уже практически 100 лет существует заповедник, конечно же, и там абсолютно не пуганы.
0: Ну, там же были местные охотники, да, и эти края-то им-то уж были хорошо известны, да?
2: Да, да, конечно. Ну, охотники тоже, в общем-то, конечно же, основной промысел – это была пушнина, соболь. Но это было, опять-таки, это было давно, и сейчас уже даже те же самые соболя, они настолько непуганные, что, в общем-то, в избушках, в которых вот приходится жить там во время экспедиции, приходится все очень хорошо прятать и закрывать, потому что соболя только и ждут, когда мы забудем там закрыть дверь, чтобы ворваться в избушку и, в общем, навести свой порядок. То же самое и медведи.
0: То есть в этих местах, на заповедных территориях, не надо сутки напролет выслеживать в бинокль что-то живое, а животных можно видеть повсюду, и они, в общем-то, не особо таятся, да?
2: Ну, это, конечно, можно и так сказать, но нет, потому что в целом, конечно, в тайге плотность животных, она, конечно же, ниже, да, чем, допустим, вот, ну, взять, допустим, там Московскую область, Брянскую, Калужскую, да, здесь все-таки плотность животных выше, чем в тайге. Но там, если все-таки животное где-то вот появилось на горизонте, то да, оно будет непуганным и можно даже достаточно близко подпустить. Тех же северных оленей. Вот северные олени, они достаточно близко подходят, когда спускаются там вдоль таежных рек, допустим, их можно встретить.
0: А вы снимали кино в этих краях. Как долго вы его снимали? Что за фильм?
2: Фильм называется «Лес. Хранитель жизни». Это, мне кажется, первый такой большой документальный фильм о первозданных лесах. О тех лесах, которые живут и развиваются по своим законам на протяжении столетий, даже тысячелетий. Фильм снимался в нескольких локациях, но главное место съемок – это вот как раз Печоро-Илычский заповедник, его девственные нетронутые леса. Фильм снимался 3 года. 3 года шли съемки, мы постарались отразить все сезоны, зимний, весенний, летний и осенний, и показать особенности леса в каждой из этих сезонов.
0: Там есть какая-то сюжетная линия или это просто такой вот обзорный фильм, все 4 сезона, лес, его жизни?
2: Сюжетная линия, мне кажется, что она есть, потому что мы показываем непростую жизнь деревьев

0: внутри вот этого леса, и какой бы сложной и непростой бы она ни была, но при этом за счет смерти и жизни самих деревьев, да, обеспечивается непрерывный поток поколений, обеспечивается устойчивость всего леса, его непрерывность как бы во времени и пространстве. И мне кажется, что это вот такая главная идея фильма и главный сюжет.
1: Теперь вы представляете себе, что в самом центре нашей страны лежат девственные первичные леса. То есть вымерли мамонты и шерстистые носороги, тундра, степь ледникового периода заросла деревьями, и с тех самых пор эти уникальные массивы не испытывали никакого антропогенного пресса, полностью сохранили свой первозданный облик. В европейских странах было бы просто немыслимо создать подобный заповедник.
0: Да, все абсолютно верно, и вообще возможно, что нужно даже считать с момента вот ухода ледника, то есть это где-то 10-12 тысяч лет назад. Конечно, как мы уже сказали, что люди там были, но их было очень мало, и, в общем-то, их воздействие было очень ограниченным по площади. А огромные вот водораздельные пространства, куда нам удалось проникнуть с камерой, как раз-таки они всегда были вне зоны освоения, да, и поэтому там на протяжении тысячелетий росли, умирали и, в общем-то, опять вырастали те самые среднетаежные леса.
1: Конечно, визитная карточка Печоры Лычского заповедника – это плато Мань-Пупунёр со знаменитыми каменными столбами. Но есть и другие интересные места. Например, с 1949 года здесь действует уникальная экспериментальная ферма по одомашниванию лося. Первая в мире. Изначально лосей пытались использовать как вьючных животных для тайги, но с появлением снегоходов эта идея как-то потеряла актуальность. Зато осталось молочное направление, потому что лосиное молоко славится целебными свойствами и необычным вкусом с таким ореховым оттенком. Хотите приехать попробовать? Это реально. С недавних пор наши заповедники открыты для посещений, но только в организованном порядке. Ну, заходите на сайт и внимательно изучайте информацию. Моя великая Россия. Печора и Лычский заповедник на стыке Европы и Азии.
2: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
3: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
4: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
5: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, ну, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Ну вот интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту, переносят в дупло деревьев». Ну, что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком вот как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался и к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Ой, вот уж тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. Ну и на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, ну, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ёжики разборчивые. Вот у нас в Подмосковье расплодились рыжие испанские слизни. Завёз их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. В общем, гадость какая-то. Но они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. В общем, все, что подвернется. Но, казалось бы, вот ёжикам-то радость. Прямо еды завались, но нет. Ежики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая, а может, ядовитая. Не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ежикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ежику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Но вот ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Но тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Но если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, кваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. ежик. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать? Как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник, и его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России, в Азии и Африке. Продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения. Поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны. Несутся со скоростью 3 метра в секунду. Вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко. И прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линька у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные, они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди рахивают. Что ежи делают? Живут в 73% городов. Ему накопать. Ну, вот, хотя с такой задачей сам справится. Чтобы заботиться о ежи.
5: Любовь Стрельникова. Главный редактор журнала «Химия и жизнь». И чувства. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Радио России. Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России.

Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.Москва. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск Центра продвигаются в Доброполе ДНР. Правительство продолжит оказывать меры поддержки производителям сельхозпродукции. И золотая осень в этом году в Москве превысит многолетние показатели на несколько градусов. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. В свой день рождения он принимает звонки от иностранных коллег. Он также ответил на вопрос о возможном звонке президента США Дональда Трампа. Если такая инициатива будет, ее можно будет оперативно согласовать. Владимира Путина с днем рождения поздравили главы ряда государств, среди них лидеры Туркмении, КНДР, Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Республики Сербской, Боснии, Герцеговины, Ирана, Турции, Белоруссии. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. Подразделения группировки «Центр» продвигаются в Доброполе. Донецкой Народной Республики заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская», сообщило сегодня Министерство обороны. Также российские военнослужащие отразили попытку украинского подразделения разблокировать окруженные силы в Доброполе. Группировки войск «Запад» и «Восток» за минувшие сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Южная и Днепр продвигаются вглубь украинской обороны, отмечает ведомство. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки и Лобановки Харьковской области. По информации министерства, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих наземный роботехнический комплекс. Кроме того, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Аграрии в текущем сезоне работают в непростых условиях. В частности, сложности возникают с топливом и логистикой грузов. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». По словам главы Кабмина, правительство продолжит оказывать меры поддержки производителям сельхозпродукции.
2: Мы направим свыше 1,5 миллиарда рублей сегодня. Эти средства пойдут и птицеводам на поддержку производства фруктов, агротехнологические работы и на другие нужды. И в самое ближайшее время мы рассмотрим пролонгацию кредитования для аграриев на срок до 1 года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, то есть смогут продлить льготные краткосрочные займы. Такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям ВПК, которые в результате техногенной чрезвычайной ситуации получили существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции.
1: Михаил Мишустин также отметил, что правительство даст право сельхоззаемщикам восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года. Операторы такси и каршеринга Москвы получили в этом году 450 миллионов рублей субсидий. Эти средства на развитие сервиса выделили столичные власти, сообщили в Дептрансе. Там отметили, что с 2012 года правительство Москвы помогает таксомоторным компаниям, чтобы покрыть часть затрат на покупку автомобилей. А с 2018 года субсидии получают и компании каршеринга. Всего за 15 лет такси получили почти 3 миллиарда рублей и купили больше 94 тысяч машин. А сервисом каршеринга за 8 лет было предоставлено более 1,5 миллиарда рублей. Они смогли закупить 66 тысяч новых автомобилей, передает ТАСС. Германский автопроизводитель Porsche намерен к 30-му году повысить среднюю цену на самые дорогие из своих моделей примерно на 20%, пишет Financial Times. Выступая в среду на дне инвестора, главный исполнительный директор Porsche Михаэль Лайтерс представил долгосрочный план, направленный на восстановление позиции бренда. Новая стратегия предполагает сокращение объемов продаж при одновременном переходе на выпуск более дорогих автомобилей. Средняя цена топовых моделей Porsche к концу десятилетия будет превышать 330 тысяч евро против 270 тысяч евро в текущем году, тогда как доля самых дорогих авто в ассортименте производителя увеличится до 45% с примерно 33%. Рост активных областей на Солнце остановился, а вместе с ним снизилась и мощность солнечных вспышек, сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии РАН. Уточняется, что активность ушла и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Лео сообщал, что магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. И золотая осень в этом году не превысит многолетние показатели на несколько градусов, считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Четверг – солнечная и сухая погода, ночью плюс 4-7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание Аделия Петросян и дуэт Анастасия Мишина Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Тем временем Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи». Он состоится с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском Алина Горбачева, Мария Захарова, в танцах на льду Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Салават Юлаев на выезде в овертайме обыграл Сибирь 5-4. В эти мгновения «Металлург» дома ведет у «Адмирала» 2-0. Бокс стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. Защитник футбольного «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «Я действительно почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией. В ближайшее время пройду углубленное обследование в клубе. После него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления», — заявил Дивеев. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра пасмурно, плюс 13. В Твери пасмурно, плюс 14. В Ярославле пасмурно, 13 градусов тепла. В Тамбове пасмурно, плюс 16, в Липецке пасмурно, плюс 17, так же, как и в Воронеже. В Смоленске пасмурно, плюс 13. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
2: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственные мнения, комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, наша группа там называется. В ней много всего интересного. Самые яркие фрагменты эфира, актуальные новости, ну и есть трансляция, под которой также можно оставить свой комментарий оперативный. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там есть все те же самые функции и даже больше. Есть архив наших программ и есть возможность отправить сообщение точно так же. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: Ну, а мы сейчас обращаемся к ситуации в Сочи. Ну, на данный момент, как сообщают, как информируют власти города, открытый огонь на танкере, который загорелся у берегов черноморских, ликвидирован. Спасательные суда продолжают дежурство, тем не менее. Загрязнение моря, как сообщается, не зафиксировано. Но нужно напомнить, что там произошло. Накануне танкер под названием «Афромакс Рио» с грузом нефти, он шел под флагом Либерии, 23 члена экипажа, граждане Индии на нем были, он был атакован безэкипажными катерами. Возник пожар сначала на танкере, потом загорелись нефтепродукты, которые вылились из одного из танков.
9: Нужно отметить, что оперативно ситуацию комментирует и глава города-курорта Андрей Прошунин. Он как раз сказал о том, что власти Сочи продолжают работу по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Танкер сейчас дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения, пишет Прошунин в «Максе». И спасатели продолжают работу по ликвидации атаки на танкер в акватории Черного моря. Ну, а мы будем следить за тем, как эта ситуация развивается.
0: Наше время.
8: К другим темам. Мы с вами уже вот несколько эфиров подряд говорим о том, что сейчас вооруженные силы Российской Федерации занимаются тем, что разрушают логистическую инфраструктуру на Украине, и в частности об ударах по мостам мы говорили. Вот в Киеве Южный мост и Северный мост подверглись ударам вооруженных сил Российской Федерации. Южный мост, он в том числе и железнодорожный. Достаточно серьезный трафик шел по этим двум мостам. Сейчас этот трафик весьма затруднен. Но также сообщалось о том, что другие мосты через Днепр также атакуются. Ну вот в частности в Запорожской области сегодня буквально вот последние новости. Вооруженные силы нанесли авиаудар по мосту между левым берегом Днепра и островом Хортица.
9: Это все привело к тому, что некоторые, ну, эксперты, назовем их пока так, да, предсказывают разделение Украины на две части. Вот об этом, например, говорит депутат Верховной Рады Украины. В результате ударов армии России по Северному и Южному мостам в Киеве Украина рискует оказаться разорванной надвое. Также из-за атак, по ее словам, многие жители украинской столицы сбежали на запад страны. Ну, а кроме того, указывается о том, что, в общем, логистические цепочки таким образом, ну, логистические цепочки поставок вооружений на фронт таким образом нарушаются.
8: К нам присоединяется наш эксперт, военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров. Кирилл, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
8: Как вы считаете, насколько похожи на правду вот эти вот опасения, которые высказывают депутаты Верховной Рады, что Украина действительно будет разорвана на две части по линии течения Днепра?
10: Ну, я думаю, что пациент скорее жив, чем мертв, по крайней мере, на данный момент. Во-первых, мостов через Днепр не так уж и мало. Это первое. Второе, что мы точно должны понимать, что всегда можно вести понтонные переправы. Всегда возможны какие-то истории с насыпями, и в том числе сейчас в Киеве активно занимаются подготовкой к возведению понтонных переправ. Вот, поэтому говорить о том, что вот здесь сейчас мы 100% разделим там Украину, ну, это преждевременно. Другой вопрос, что, например, в Киеве, чтобы обойти вот эти два моста, о которых вы говорили, и направить военные грузы, нужно сделать крюк в 100 километров. 100 километров в одну сторону, потом 100 километров в другую сторону. Вот тебе и плечо плюс 200 километров.
8: А там тоже там есть условно мосты, да?
10: Там тоже есть мосты, маленькие мосты. Тоже мы можем бить пока. Но, к сожалению, единственный мост, который уничтожен через Днепр, действительно уничтожен, это Антоновский мост. И взорван он нашими героическими саперами во время отступления в 22-м году. Больше ни один мост через Днепр полностью пока не выведен. И теми средствами, по которым мы пока работаем, ну, снести мосты сложно. Я думаю, что сейчас ставка делается как раз это вот на создание аварийных ситуаций, необходимость постоянного ремонта, восстановления. Не столько на разрушение мостов вот под корень, пока еще раз говорю, сколько на вот постоянную вот эту вот тревогу, постоянную невозможность их использовать в логистических целях, ну, по крайней мере, массово. Это, еще раз говорю, вспоминаем тот же Антоновский мост через Днепр, который вел к Херсону. По нему было нанесено порядка 130 ударов хаймерсом. 130 ударов хаймерсом, и мост стоял. Единственное, что делали, это условно наши инженеры, клали там условно металлические пластины, и по ним дальше шла техника, в том числе по Антоновскому мосту, либо по понтонной переправе, которая была рядом. Да, по ней наносили удары, они снова ее возводили. Ну, то есть говорить о полной изоляции 100% не приходится. Я не был бы тут слишком большим оптимистом. Но вот что мы реально можем сделать, это плечо снабжения и вот эти инфраструктурные транспортные издержки сделать очень дорогими, чтобы условно привезти дрон стало в два раза дороже, чем это было раньше. Вот все самое главное.
8: А насколько футуристично выглядит ну, такая мысль, такая идея повредить вообще все мосты на протяжении Днепра? Или это вообще нереально?
10: Если мы говорим о повредить, я думаю, что это задача, которую Воздушно-космические силы России, они именно работают по этой теме, могут выполнить с вероятностью близкой к 100%. Повредить, еще раз говорю, повредить. Не уничтожить, не снести все полотна, но сделать так, что большая часть крупных мостов через Днепр будут так или иначе находиться либо в состоянии ремонта, либо в опасности, либо в чем-то, да, мы способны. Вопрос, будет ли поставлена командованием такая задача, я лично знаю многих летчиков, генералов, более того, знаю, с которыми там, в личных беседах мне говорили, что, в принципе, мы ждем постановки задачи. Просто некоторые мосты, например, в городе Запорожье, они вообще в досягаемости авиационных бомб. И вот этот мост можно реально снести, например. Вот прям снести в гарантии, что прям будут пролеты, как говорится, купаться в прекрасной русской реке Днепр. Другой вопрос, что есть мосты более удаленные, по ним надо работать с ракетами, это уже немножечко дороже, сложнее, но их действительно, как вы правильно сказали, можно сделать поврежденными. Это, я думаю, на это мы способны более чем. Будет ли приказ, тут уже, как говорится, не по окладу вопрос.
9: Есть ощущение, что российские военные предполагают, что в будущем и нам эти мосты пригодятся, и поэтому стараются их не разрушать до основания.
10: Ну, тут я думаю, что в целом это по всей Украине первые несколько лет нашей гуманистической политики, они в том числе, исходя из этого, и проводились. Мы не уничтожали промышленность, потому что понимали, что однажды, возможно, мы будем жить в одной стране, и новые области присоединятся к нам, и нам эта промышленность будет нужна, нам нужны будут эти ГЭС, ТЭЦ, мосты и все остальное. Но Украина, пойдя на эскалацию, об этом президент говорил и так далее, видимо, решила перейти, в том числе вот летняя эскалация этого года, решила перейти на тотальную войну, на уничтожение.
9: У меня еще, Кирилл,
10: президент сказал...
9: Еще один вопрос, я прошу прощения, что перебиваю, времени просто не так много. Вот смотрите, люди уезжают с восточной части, Киева в данном случае, да, в западную и дальше. А вот этот исход украинцев, назовем это так, он вообще нашим военным и нам в целом, он на руку, не на руку? Мы хотим, чтобы эти территории были обезлюжены или в большей степени обезлюжены?
10: Когда война закончится, надеюсь, наши победы, и люди спокойно вернутся другими путями, и если захотят там жить, то будут жить. Вот, вопрос заключается в другом, что, во-первых, мы не хотим жертв мирного населения, поэтому чем будет меньше мирного населения, тем лучше нам, и тем, кстати, сложнее противнику. Противник любит прикрываться мирными людьми. Ну и надо понимать, что Киев и крупные другие города, типа Одессы, Харькова и так далее, они приносят огромное количество денег в украинский бюджет. И чем меньше будет население крупных вот этих городов, тем сложнее будет производство военного оборудования и меньше будет поступление в украинский бюджет. Поэтому, да, для нас это плюс.
8: Поняли. Спасибо большое. Военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров был с нами.
0: Наше время.
8: Тут вот такая из Германии новость прилетела. Экс-главу немецкой разведки господина Ханинга арестовали по подозрению в шпионаже и госизмене. Сообщается, сообщают немецкие СМИ, что бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханинг задержан по подозрению в сборе гостайны, госизмене и шпионаже в пользу иностранной державы.
9: Вообще, мне это очень напомнило истории, которые довольно часто можно встретить, или, по крайней мере, нередко, когда за взятки арестовывают тех, кто должен был бороться с коррупцией. Да? И у нас такое впечатление, что это только у нас такое бывает. Нет, оказывается, вот в Германии. И человек не просто чиновник какой-то, да, там, который за выдачу земли денег попросил. Он государственную тайну собирал.
8: Руководитель разведки.
9: Да-да, при этом руководил разведкой. Фантастическая новость. Уже даже там детали не столько интересуют, сколько сам факт.
8: Там началось, значит, нет достоверной, однозначной информации, в чью пользу он шпионил. Вроде бы как, по данным, опять же, немецкого издания «Шпигель», но это так себе изданец, в общем, особо доверять не стоит. Но, тем не менее, вот они предполагают, что разведка велась в пользу Азербайджана, например. Но потом тут же появилась еще одна новость о том, что британские, федеральная разведывательная служба очень сильно распереживалась на эту тему и стала проверять свои все секретные документы, не утекло ли что-то.
9: Да хоть в пользу инопланетян. История фантастическая. Обсудим ее с писателем и историком разведки Александром Бондаренко. С нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Александр Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот насколько в этой истории все можно, со стопроцентной уверенностью подтвердить?
11: По-моему, ни насколько. Потому что пока не вынесено официальное решение, пока все это базируется только на каких-то газетных публикациях, это все очень-очень туманно. А ведь если посмотреть даже биографию Ханинга, ну, это вроде реальный политик, который занимался делом, ну, а сейчас как-то такие не очень в моде.
9: То есть, может быть, это даже...
11: Можно обвинить что угодно.
9: Может быть, даже его подставили, вы имеете в виду?
11: Ну, знаете, дедушке 80 лет. И тут вдруг его обвиняют в шпионаже, который был 15 лет назад, начался. Как-то он уже, ну, странновато немножко.
8: То есть он, будучи на пенсии, потихонечку что-то кому-то сливал, по мнению Федеральной разведывательной службы Германии, да?
11: Ну, по мнению, опять-таки, Федеральной разведывательной службы, разве это подтвердило?
8: Ну, официально нет. Официально нет. Просто нет. Сообщили, что он арестован.
11: Вы знаете, как у нас всегда говорится, виновность определяет суд. Точно так же, если будет вот официальное обвинение, если будет сказано, а там, чего он делал, куда он эти документы, если они действительно пропадали, если он действительно передавал кому-то, а может, не передавал, а может, утеряли, а может, что угодно может быть.
9: А мы узнаем...
11: Это же вообще дело очень интересное.
9: А мы узнаем, Александр Юрьевич, когда-нибудь правду?
11: Понятия не имею. Вы знаете, столько правды.
8: Поняли.
11: Александр, извините, я в книгах обычно ссылаюсь на слова Михаила Юрьевича Лермонтова, который он вложил в уста Печорина. Я никогда не открываю своих тайн, но позволяю другим о них догадываться. Тогда от них потом будет проще отпереться. Точно так же работают разведки.
8: Ну, хорошо работают,
9: да. Ну, тогда пусть не обессудит, раз мы угадываем, в чью пользу он шпионил.
8: Ну да, но там на самом деле наши коллеги...
11: А вы угадали?
8: Нет, ну наши коллеги просто...
9: А может быть, мы и угадали. Вот мы две страны назвали, вам как кажется, может такое быть? Или похоже на отвод глаз?
11: А вы знаете, а может не Азербайджан, а Армения? А может Грузия?
9: Пока об этом Бильд не писал.
11: Это очень сложный вопрос. Насколько Азербайджану интересна эта информация? Хотя он какое-то время работал на Кавказе, на нашем Кавказе.
8: Ну, там можно последить, с кем какая страна еще по цепочке там сотрудничает, да, и сделать какие-то такие выводы. Но немецкие журналисты тоже раскопали, что в 2000-х были у него, в конце 90-х, 2000-х у него были какие-то там деловые отношения с представителями Китая и России, в том числе и с государственными лицами.
11: О, вы знаете, если мы вспомним 30-е годы, когда у нас начался вот этот психоз с врагами народа, то именно вот того, когда дипломат или кто-то общался с представителями разных стран, потом делали из них вот этих
8: это
11: вот
8: называлось порочащие связи, насколько я помню.
11: Да,
8: порочащие связи. Да, хорошо. Примерно а вот такой вот вопрос. Вообще, в принципе, ну, если вот отвлечься от господина Ханинга, Августа, и порассуждать, насколько вероятно действительно чиновника такого уровня какой-то стране завербовать?
11: Так, ну, вы только что говорили про Россию, поэтому про нее уже говорить не будем. Ну, а если мы вспомним историю, начиная с главы австрийской, даже австро-венгерской контрразведки, полковника Редля знаменитого, это было перед Первой мировой войной, был наш агент. Если мы еще глубже в историю пойдем, вспомните канцлера, у французов, их этот Толеран, который... На кого угодно работал.
8: Да, да, да.
11: То есть это вообще исторически идет, да. Ну, а дальше, если пойдем ближе, вспомним легендарного нашего Кима Филби, который чуть было не стал главой британской разведки, но это было бы не совсем выгодно, даже когда глава разведки какой-то страны работает еще на другую страну. То есть там очень сложно ему разрываться. Но Ким Филби был буквально вторым человеком.
8: Да, поняли. Спасибо большое. Писатель-историк разведки Александр Бондаренко был с нами на связи.
12: Считайте клаксон в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
9: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Наверняка обратили вы внимание, что в этом году очень много новостей о нападении медведей на людей в различных регионах. И в Красноярском крае, в Иркутской области, например, довольно часто фиксируются. И очень часто появляются истории, как люди выходят победителями. Но, к сожалению, есть истории, когда медведь нападает и лишает жизни человека. Ну, я буквально перед эфиром даже две истории совершенно свежие, да, увидел, когда рыбакам удалось отбиться от медведя. В одном случае притвориться уже помершим. Ну, понятно, человек получил, рыбак, большие травмы, прикинулся уже побежденным. И таким образом удалось от медведя, значит, ему спастись. Медведь просто ушел. Ну, доехал, обратился в больницу самостоятельно, наложили швы, но остался целым и невредимым. Но, к сожалению, не всегда это удается сделать.
8: Ну, а вот помимо медведя еще одна напасть. Волки стали тоже выходить теперь из леса на целые стаи. Покидают, как сообщают наши коллеги, леса в поисках еды. На Урале хищники задрали домашних питомцев. В Забайкалье волк напал на человека прямо у его дома. Ну и тоже достаточно много таких сообщений появляется. Такое впечатление, что тайга просто выгоняет из себя, из своих недр диких животных, прогоняет их к человеку. Что же такое происходит? Ну, по некоторым мнениям считается, что в этом году какой-то вот особый не урожай, там, чего для медведей, ягод. Они голодные, они не наедаются, сокращается кормовая база. Но есть еще одно присутствует мнение, что сокращаются, собственно, площади лесов. Просто в связи с тем, что большое количество лесных пожаров, вырубок, в том числе и незаконных, просто леса, площади их сокращаются, и животные выходят к людям. Не все с этим мнением согласны. Мы вот решили это обсудить.
9: С нами на связи заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, доктор экономических наук, профессор, председатель Союза лесопромышленников Ленинградской области Владимир Петров. Владимир Николаевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
8: Владимир Николаевич, ну вот смотрите, среди мнений, да, ну пытаются же все-таки люди, специалисты объяснить, что же такое в этом году произошло, ну чтобы так активно выходили медведи и теперь вот уже и волки к людям. И один из вариантов – это, собственно, уменьшение площади лесов, уменьшение площади тайги. Насколько это похоже на правду?
13: Ну, я считаю, что это совершенно не похоже на правду, поскольку объемы лесозаготовок у нас в стране в последнее время ежегодно снижаются. Мы сейчас заготавливаем примерно 190 миллионов кубов, а площади лесовосстановления превышают площади вырубок, включая компенсационные. 30 лет мы используем одну и ту же технику, шум от которой ранее не влиял на медведев и волков. И в СССР такое было, тоже техника была еще более громогласная, скажем так, чем сейчас. Но тем не менее мы видим, медведи выходят на человека. Лесозаготовки здесь ни при чем. Наверное, основная причина, которая влияет на поведение животных, в частности медведей, это скорость потепления климата, которая больше, чем скорость адаптации животных к изменению климата. По аналогии, вот можно сказать, что человек, живущий в центральной России, в период белых ночей в Петербурге испытывает в ночное время какой-то определенный дискомфорт. Вот это физиологический фактор, требующий научного подтверждения. Еще раз повторю, что
8: да.
13: Лесозаготовки здесь ни при чем.
8: Хорошо.
13: Абсолютно.
8: Хорошо. Ну вот смотрите, в прошлом же году такого количества сообщений о нападении медведя на человека не было, а в этом году вдруг буквально каждый день что-то новое. Буквально каждый день. Ну, не может же климат измениться за один год?
13: Нет, конечно. Это эффект накопления. Мы перешли некую критическую черту, и животные тоже перешли, когда мы видим... Все факторы сошлись в одну точку. Это снижение урожайности дикоросов в лесу, что вынуждает их искать корм в местах проживания. Снижение доходов населения, которое вынуждает людей пополнять свой бюджет за счет сбора дикоросов, оставляют там мусор, привлекают тем самым животных. Вот пожары лесные, да, я согласен. Площадь лесных пожаров у нас ежегодно от 3 до 5 миллионов гектар.
8: А эта вот цифра стабильна или год от года она меняется?
13: Эта цифра стабильна. А каждые 10 лет она увеличивается примерно в 2 раза.
8: Почему?
13: И пожар, конечно, уничтожает привычные кормовые базы животных, вынуждая находить новые.
8: А почему увеличивается количество лесных пожаров год от года? С чем это связано? Тоже с активностью людей, с поведением?
13: Да, основная причина лесных пожаров 90% происходит по вине человека. Это первое. У нас стабильно держится при наших средствах технических и трудовых наших ресурсов 3-5 миллионов ежегодно уничтожается. Ну, это, мы скажем, не то чтобы нормально, но такой показатель довольно устойчивый. Вот. А через каждые 10 лет примерно происходит вспышка, потому что на

0: там раньше возили лапы, жезл, сырье для медицины. Mm-hmm. Все это приводит к росту численности популяции. Uh-huh.
1: Хорошо, а вот если вернуться к состоянию наших лесов, вы сказали, что сейчас возобновление, да, оно больше, чем площади выработки. Я правильно вас услышала?
0: Да, совершенно верно, да. Если условно сплошные рубки взять за единицу, то лесовосстановление у нас больше даже единицы. То есть по площади мы восстанавливаем больше, чем вырубаем.
1: А как это устроено? Кто занимается восстановлением?
0: Это зависит от статуса, юридического статуса лесного участка. 20% территории лесфонда находится в аренде, и лесовосстановлением занимаются арендаторы, а оставшаяся часть свободна от аренды, этим занимается государство. Или подрядчики, которые за бюджетные деньги занимаются лесовосстановлением.
2: Я просто, знаете, Владимир Николаевич, о чем думаю? Вот лесовосстановление, оно же не так быстро, как нам хотелось бы, происходит. И не за один год, и даже не за 5 лет восстанавливается естественная среда обитания тех же медведей или волков, так ведь?
0: Совершенно верно. Лес растет 80-100 лет. Угу. Но если смотреть с экономической точки зрения, ну и даже и с экологической, то на сегодняшний день есть такое понятие, как научно обоснованная норма лесопользования. Называется в профессиональной среде, это расчет на лесосека. Вот мы на сегодняшний день вырубаем примерно 25% от того, что могли бы вырубать. Но мы не вырубаем по разным причинам.
1: Но при этом черные же лесорубы все равно существуют, и об этой проблеме в том числе и президент говорил.
0: Да, этого никто не отрицает. Нелегальные заготовки есть, но если говорить о проценте от легальной заготовки, от 190 миллионов кубов, то это примерно 0,03%. Они не влияют в большей степени на экономику, чем на поведение животных в нелегальной заготовке.
1: Знаете, о чем еще хочется поговорить? В советские годы, даже, так скажем, в раннесоветские годы, институт лесничества, лесники и егеря, это были такие уважаемые профессии, да, там в каждом лесном массиве обязательно к нему был прикреплен лесник, обязательно там был егерь, они знали все, что происходит на их территории, они занимались чисткой, там подлесок вычищали, в том числе высаживали деревья, и, естественно, знали о том, какие животные обитают и насколько серьезно их численность превышает норму. Вот сейчас этот институт егерей и лесников как себя чувствует у нас?
0: Ну, я бы сказал, совершенно так, совершенно разрозненно. Нет такого института единого. Во-первых, у нас разобщенность министерств по отношению к одному объекту, ресурсу, лесу. Вот Минприроды, допустим, это правоустанавливающий орган. Он устанавливает различные лимиты, квоты, нормы добычи охот ресурсов и проводит госполитику в этой области. Дальше основная ответственность и полномочия на региональных властях. Это органы исполнительной власти, субъектов в сфере вот этого охотничьего хозяйства, экологии. Вот они несут прямую ответственность за регулирование численности медведей, в частности, и контроль за популяцией. Но у некоторых субъектов медведи занесены в Красную книгу. И регионам, как правило, устанавливаются лимиты на отстрел бурого медведя, которые не превышают 30%. Но я сказал, что интерес охотников сейчас
1: снизится. Ну, понятно. Нет, я-то про егерей. А вообще они у нас существуют как таковые? Просто в свое время тоже мы обсуждали про Вологодскую область. Мы говорили тогда не про медведей, про лосей. Выяснилось, что там на какие-то тысячи гектаров один егерь. Один.
0: Ну, что касается площадей, то у нас они, конечно, огромные. Если взять вот наших работников лесного хозяйства, их должно быть как минимум в 2-5 раз больше, равно как и зарплата их. Угу. Лесная охрана на сегодняшний день не имеет отношения к объектам животного мира. Это полномочия ни Рослесхоза, ни Минсельхоза. Вот численность наших работников – это 20-25 человек на лесничество. А лесничество в среднем – это 700 тысяч гектаров леса. То есть на одного приходится 30 тысяч гектар на одного человека.
1: Но это невозможно.
0: Да, это невозможно. 30 тысяч на одного человека. Он ничего не сделает, даже если захочет. Вот. Поэтому вывод какой? Голод медведей, рост численности, непоследовательная государственная политика, в этом направлении со стороны Минприроды.

0: природы. Вот, это причина нападения на человека. Лучшее средство на сегодняшний день защиты от медведей – это пуля.
1: А вы знаете, кстати, я вот тут прочитал, Владимир Николаевич, что некоторые зоозащитники, я не знаю, ну это как мнение тоже, да, они считают, что вместо пули лучше медведей подкармливать. Ну, систематически, а не просто вот он на тебя вышел, ты ему бросаешь что-то, а вот устанавливать какие-то, как для лосей устанавливают, вот, да, типа...
2: Кормушки с солью?
1: Да-да-да, так и медведям тоже что-то нужно такое организовать централизованно. Как вы к этому относитесь?
0: Отрицательно.
1: Почему?
0: Отрицательно. Те, кто так рассуждает, должны поехать сами сейчас в Красноярск, Иркутск, Алтай, Урал или Забайкальск и посмотреть на самом деле. Нельзя на сегодняшний день приручать тех, которых приручить нельзя. Угу. Нам достаточно собак, кошек. Животные, это дикие, должны жить в своей естественной среде.
1: А у них не про приручение, у них про то, чтобы они не выходили к людям за едой, если им не хватает в лесу. Скорее, вот такая логика была.
2: Понимаете? Ну, грубо говоря, там в качестве примера с вертолета сбросить пару сотен килограмм мяса там куда-нибудь, где-нибудь далеко, в тайге, там.
0: Ну, мне кажется, начнется деградация их, как медведей, которых мы представляем, угу. И они превратятся в таких попрошай, которые будут ждать, пока прилетят на вертолет. Если не прилетят, то они опять выйдут на людей.
2: Ну, в общем, это не решение проблемы. Естественную, да, природу вмешиваться.
1: Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Время у нас заканчивается. Заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, доктор экономических наук, профессор, председатель Союза лесопромышленников Ленинградской области Владимир Петров был с нами на связи. Ну, будем смотреть, как эта ситуация развивается. Пока вот за медведями выходят волки, выходят в том числе в поисках еды. В некоторых районах, я вижу, уже даже стихийные свалки начали ликвидировать. Из-за этого не было бы счастья, да несчастье помогло, к сожалению.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
4: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Одну из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8», из-за которой в августе в России массово гибли собаки, ввели в оборот с заведомо подложным паспортом качества. Об этом сообщает в прокуратуре Москвы.
2: Да, ранее Россельхознадзор действительно обнаружил в образцах вот той самой злополучной 20-й серии живой вирус болезни ауеске. Ну, говорят, что это такое псевдобешенство, что ли. Ну, мы сейчас лучше у эксперта спросим. И действительно, этот вирус мог приводить к гибели животных. К сожалению, не быстро, не сразу на это отреагировали. Довольно долго владельцев собак обвиняли в том, что вот это просто у вас животное заболело, и не надо валить на вакцину, пока разбирались. Но, тем не менее, разобрались. Все. Вот выяснили, что нарушения были, есть подделка документов, и действительно, вот этот вирус болезни ауески наличествовал. Но есть еще довольно серьезный вопрос. А в принципе, как у нас дела обстоят с нашими ветеринарными вакцинами? Потому что после того, как запретили ввоз сюда на территорию России иностранных вакцин, которыми раньше прививали животных, естественно, все перешли на наши отечественные. И что говорят врачи-ветеринары? Ну вот лично мне, например, как владелица кошек. Что мне говорят? Что вот от бешенства лучше нашей вакцины отечественной просто нет, не существует вообще. Вот она самая лучшая, в принципе. А вот комплексные вакцины, ну да, они вот как-то не очень. Вот там вот, ну, степень защиты, ну, 50%. И возникает вопрос, ну, если высокая потребность в качественных вакцинах у нас, почему у нас наши институты, которые разрабатывают вакцины, почему они сейчас не включаются в этот процесс? Ну, ведь это же золотое дно, ну, у всех же есть, у многих очень есть домашние животные, и хозяева хотят о них заботиться. По какой причине, с чем это может быть связано? Ну, разработали же мы, в конце концов, от ковида самые первые на планете, самую лучшую вакцину.
1: Ну, для людей тут большая разница.
2: Естественно.
1: Сейчас все вопросы, которые касаются вакцин для животных, мы зададим ветеринарному врачу высшей категории Михаил Шеляков. С нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот, во-первых, несколько мы так соображений на этот счет привели, что из этого правда, что неправда, подтверждаете ли нашу информацию по мультикану и про комплексные вакцины, и про вакцину от бешенства, да?
2: Да.
1: Да.
5: Ну, во-первых, вот я слышал ваше вступление, действительно согласен, что очень долгая реакция была от момента первых трагических случаев до вот такого вот официального заключения, что поддельный вроде бы как паспорт. Но надо сказать, это тоже неубедительно, что значит поддельный паспорт. Значит, вакцина поддельная, да, то есть, что там, дистиллированную воду, если бы налили бы, да, но она была бы поддельная. Но там же был живой вирус. Во-первых, этот вирус надо где-то взять, его надо вырастить, его надо стабилизировать, его надо вставить в эту вакцину, да еще в полной сохранности доставить до конечного
2: потребителя. А потом подделать паспорт еще.
5: Да, угу. Да, это сложный продукт биотехнологии, это на коленке не сделаешь, это такое инженерное, угу. Инженерия прям, вот, и поэтому как-то неубедительно звучит, что это поддельное, что это такое. Нет, я не согласен с этим заключением, вот, и насчет того, что наша вакцина от бешенства также, вот, напряженность иммунитета наивысшую имеет, ну, тоже, вот, на самом деле, спорный вопрос, ведь надо напомнить, что бесплатная вакцинация от бешенства существует в Москве, вакцинации открываются от бешенства именно нашими отечественными вакцинами, что-то большим спросом это вот не пользуется, откровенно говоря.
2: Ну, много антиваксеров. Это на самом деле такая распространенная история. И опять же, почему не пользуются? Ну, потому что вот есть комплексные еще вакцины. Люди же не очень разбираются, не очень вникают. Вот, да, лучше я свою кошечку или свою собачку вообще вакцинировать не буду, чем вот что-нибудь нехорошее после вакцины с ней произойдет. Вот как.
1: То есть, этот случай еще, кстати, добавит
2: антиваксеров. А этот и добавит, да? Конечно. То есть то, что от бешенства наши вакцины хорошие, да, а вот комплексные хромают. Почему? Почему так? Почему не подтягивают качество?
5: Ну, у нас спорный вопрос очень-то. Любой биопрепарат, прежде чем зайти на рынок потребителя, он проходит многолетние биологические, клинические, токсикологические испытания. Если напряженность иммунитета будет низкая, ну, просто не будет этот препарат зарегистрирован, и что от него толку, если он не защищает от тех заболеваний,
2: которые мы хотим привить. Ну, хотя бы на 50%. Ну, вот мне так сказали в двух клиниках. Вот в двух разные врачи, да, мне вот сказали. После того, как у меня животное как раз пробило вакцину, как было мне сказано, пробило вакцину.
5: Ну, это частное мнение. Лучшая напряженность иммунитета 80% имеет вакцина, то есть действительно пробивать иногда может по разным причинам. Ну, надо сказать, вся эта история, конечно, она очень сильный репутационный ущерб создала для российских вакцин, и несмотря на то, что на рынке их много других, не обязательно мультикан, много других, но сейчас люди опять возвращаются в сознание вот таких вот советских лет, когда начинают считать, что, наверное, все-таки импортное лучше, раз за нашими так за качеством не следят.
2: Хорошо.
1: А импортные-то вообще остались на рынке, Михаил Александрович?
5: Да, на самом деле я всегда всем повторяю главный принцип капитализма, что на всех запретах столько лишь спекулянты наживаются. Поэтому вакцины импортные как были, так они и есть, просто они в разы дороже стали стоить.
2: Но они мало того, что в разы дороже, там же с ними еще тоже есть нюансы. Ну, как меня предупреждали, да, что поскольку эта вакцина ввозится через третьи страны, никто не может отследить качество доставки. И вполне возможно, она же там должна при определенной температуре доставляться.
1: Да гарантирую, что то же самое в коробке доехало.
2: Ну, что доехало, то, что нужно, да, а не просто уже
5: ванечка. Я вам скажу, что те же самые фирмы, которые поставляли раньше нам вакцины, они те же и поставляют просто через параллельные страны, то есть вся логистическая цепь просто, как Кока-Кола какая-нибудь арабская у нас есть, вот то же самое с вакцинами, все то же самое.
1: Кстати, между прочим, вкус у этой арабской Кока-Колы несколько иной, чем у той Кока-Колы, которая была у нас. Так что и с вакцинами упади такая же
2: нюансы,
1: история.
2: Тут есть нюансы, да, да, да. Да, хорошо. Что вы, как ветеринарный врач, посоветуете владельцам животных в нынешней ситуации, вот после вот этой всей истории трагической, после того, что мы обсудили с качеством наших отечественных вакцин?
5: Ну, не впадать в истерику, потому что, конечно, наиболее такие сейчас, есть даже мысли такие сейчас, наиболее горячих голов, что вообще не будем ничем вакцинироваться, раз у нас импорта, как вы говорите, нет, или очень дорогой, отечественные вакцины вот таким вот образом себя повели, не будем прививаться, и все. Вывод, я сразу скажу, неправильный. Наша страна, она традиционно благополучна по многим инфекционным заболеваниям, в том числе бешенству, например, и массовый отказ от вакцинации просто приведет к росту этих заболеваний, опасных для человека и животных. То есть мы наших животных вакцинируем не только для их здоровья, но и для здоровья своего собственного, чтобы нам было с ними весело и комфортно и здорово жить.
2: Ну а чем же прививать собак теперь, вот после того, как такая история с вакциной приключилась?
5: Так и много же сейчас разрешенного импорта, много разрешенных, ну, разрешенного импорта, понятно, просто некоторые запрещенные. А также много ведь вакцин отечественных других производителей, поэтому вот никакого там, скажем, если совсем мы сейчас вот возьмем мультикан, совсем отменим, да, вот как вакцину, да, это не приведет к никакому дефициту, вполне достаточное количество всех вакцин, любой выбор.
1: А насколько часто сейчас появляются новые вакцины? Вот смотрите, Михаил Александрович, сейчас вот эта история произошла с мультиканом. А будет какая-то новая волна, которая, ну, не новая волна, а, скажем, доработка этого препарата, или, может, что-то новое ему на замену? Появляются вообще новые, более устойчивые к вирусам вакцины?
5: Вакцины постоянно развиваются, конечно, как и любая наука. Насчет мультикана, я думаю, что, конечно, фармпроизводство, оно не встанет, просто под другим именем каким-то будет эта вакцина, то есть полный ребрендинг после этой истории будет происходить.
1: А хотелось бы-то, чтобы это не просто ребрендинг был, а хотелось бы, чтобы еще и формула как-то осовременилась. Вот вы говорили про 50% у наших вакцин, а хотелось бы, чтобы 80% было.
5: Ну, никто же это не проверял, то есть это на самом деле те данные, которые даются именно с испытаний, ну, да, как, когда. То есть, а как мы в клинике, врач даже с образованием, он не сможет проверить опытным путем, тем более владелец, поэтому тут остается только верить научным данным.
1: Ну, то есть получается, что у нас стандарты несколько различаются, потому что вакцину для людей, ее там чем только не проверяют, а здесь несколько упрощенная процедура, правильно?
5: На самом деле вакцины очень серьезно должны проверяться, прежде всего, на работоспособность, потому что иначе, если мы предположим, что там не берем даже собак и кошек, а сельское хозяйство, привили там коров, например, в каком-то целой области, регионе, да, они все равно заболели, это какие убытки. Поэтому вакцины очень серьезно проверяются. И вот эта вот ситуация, которая произошла, она действительно беспрецедентная, когда живой вирус попал в вакцину, такого не было вообще никогда.
1: Мало того, что это убытки экономики, да, это еще ведь опасно для человека, потому что, ну, вот одно дело, когда собаку, да, а другое дело, когда животных сельскохозяйственных прививают, да, а мы потом там молоко пьем или там мясо едим. Это тоже очень небезопасно. Михаилу Александровичу говорим спасибо. Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, был с нами.
3: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
6: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
3: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
7: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
3: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
8: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
3: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
9: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
9: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от «Люмисфера» в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
12: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Российская авиация ударила по Вантовому мосту в Запорожье. И ожидаемо на земле 9 октября магнитная буря продлится от 10 до 12 часов. Далее подробнее. По случаю дня рождения в адрес президента Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили президент Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Республики Армения. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. Ну и сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент предложил обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщила пресс-служба Кремля. Российская авиация ударила по Вантовому мосту, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался в ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В результате удара мост получил существенные повреждения. После точного поражения движение по мосту было приостановлено, заявили российские военные. Также Минобороны России опубликовала кадры боевой работы группировки войск «Центр» по уничтожению ВСУ в Доброполе Донецкой Народной Республики. На кадрах зафиксирована ликвидация живой силы ВСУ, которая находилась в зданиях, окопах и блиндажах. Кроме того, на видео показана боевая работа штурмовиков центра, которые производили зачистку, спокойно заходили в здание и проходили окрестности города. В Доброполе расчет ударных дронов подразделений беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают уничтожать огневые точки ВСУ, способствуя продвижению штурмовых групп в центральной и северной частях города. В военном ведомстве добавили, что подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Они овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская», говорится в сообщении. Кроме того, отражена попытка разблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады силами ДАВ-взвода при поддержке бронетехники. Совесть России касательно украинских переговоров чиста. Это США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренности в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ. Он добавил, что США с пониманием приняли к сведению аргументы России по трехсторонней встрече по Украине. Москва хочет понять, с чем Киев намерен вернуться за стол переговоров.
2: Президент Путин, самое главное, уже сказал неоднократно, открыто, в том числе вот на Валдайском форуме, о том, что американцы предложили организовать такие переговоры, и Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу в течение всех трех дней, особенно 20 сентября, беспрецедентное количество террористических атак по гражданским целям. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона приняла к сведению и с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров дал оценки ситуации вокруг Украины, поблагодарил коллег за понимание необходимости устранить первопричины конфликта. Правительство рассмотрит поправки к федеральному закону о пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти изменения коснутся граждан, которые не могут подтвердить периоды работы с соответствующими документами.
3: Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
1: Михаил Мишустин также сообщил об учреждении для студентов и аспирантов двух новых стипендий имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Их размер составит 30-50 тысяч рублей. Ожидаемая на Земле 9 октября магнитная буря продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Ранее сообщалось, что магнитная буря с вероятностью около 80% начнется на Земле 9 октября из-за прихода выброшенных Солнцем облаков плазмы. В лаборатории РАН также отмечают, что рост активных областей на Солнце остановился, а вместе с ним снизилась и мощность солнечных вспышек. Уточняется, что активность ушла и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В первом поединке после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. «Сибирь» дома в овертайме уступила Салавату Юлаеву 4-5. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ также состоялись очередные матчи. Отмечу разгромную победу «Уникса» в гостях над «Самарой» 117-62. Ксебья Реттен Мейс набрал 34 очка. Теперь новости футбола. Сегодня был опубликован новый рейтинг-лист FIFA. Сборная России сохранила 35-е место и обошла Украину, которая на 36-й позиции. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедший период до заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Франциско Хигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал слова Кахигао: «Думаю, ему не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит. Пусть это остается на его совести», конец цитаты. Российская фигуристка Софья Смагина стала победительницей этапа Гран-при России среди юниоров, который прошел в Москве. Екатерина Корчажникова вторая, Анна Докукина третья. Теннис. Роман Сафиулин вышел во второй раунд турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв Ринки Хидзикату 7-5-6-3. Следующим соперником Сафиулина станет 21-й сейный Франциско Серундоло. Двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара назначен генеральным менеджером мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Федерации фехтования России. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 15. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 13. В Челябинске небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Рязани пасмурно, плюс 14. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23. В Ставрополе малооблачно, плюс 20. В Нальчике малооблачные, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 12. В Москве в четверг ожидается ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
2: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И впереди у нас еще целый час нашего времени.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер телефона, по которому вы можете общаться с нами в мессенджерах. Добавляйте в справочник, а пишите по этому номеру в том мессенджере, которым пользуйтесь. Напишите нам, пожалуйста, что у вас с ценами и с наличием бензина в вашем регионе, потому что сейчас начнем обсуждение именно с этой темы. Также напоминаю про то, что у нас есть страничка ВКонтакте, там есть прямая трансляция, а также много интересных новостей и ярких моментов из эфиров. Подписывайтесь на нее. Ну и скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Устанавливайте, пользуйтесь. А самые свежие новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Переходим к теме обсуждения. Необходимо ускорить принятие нормативных документов для удовлетворения спроса на топливо. Такое заявление сделал накануне вице-премьер Александр Новак во время совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.
6: Правительство приводит слова вице-премьера. Отмечается, что необходимо ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов, которые позволят оперативно удовлетворить спрос на топливо и способствуют скорейшей стабилизации ситуации с топливообеспечением. Кроме того, Новак призывает профильное министерство и ведомство и вертикально интегрированные нефтяные компании, но я так понимаю, что у нас они все вертикально интегрированные, поэтому, видимо, призыв ко всем нефтяным компаниям продолжать обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
5: И сразу возникает вопрос, то есть означает ли это, что какие-то сложности с бензином у нас возникают из-за нехватки нормативно-правовых актов, ну, то есть каких-то законов, подзаконных актов, документов каких-то. И если нефтяные компании призываются к обеспечению стабильной поставки нефтепродуктов, означает ли это, что они этого не делают по каким-то причинам?
6: Ну, сейчас попытаемся все выяснить у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. С нами на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот что касается призыва Новака обеспечить отрасль нормативно-правовыми актами. О чем идет речь? Объясните, пожалуйста.
7: Ну, я, честно говоря, не знаю до конца, потому что правительство эту информацию пока не раскрыло. Были сообщения, что отдельные регионы заключают соглашения некие, ну, в виде какого-то документа с заправщиками независимыми. Вот они как раз являются компаниями, которые не входят в вертикально интегрированные, о том, чтобы сдерживать, видимо, стоимость бензина и других видов нефтепродуктов на заправках. Но на самом деле никакие эти документы не были опубликованы, поэтому можем только догадываться, что там реально было. Может быть, часть соглашений носит какой-то неформальный характер. Грубо говоря, правительству нужно добиться двух целей одновременно. Первая цель заключается в том, чтобы не слишком быстро росли цены, то есть мы все-таки не готовы их отпускать на уровень, который был бы соотносим, например, с уровнем в странах, которые импортируют нефтепродукты наши, ну, условно говоря, там, Китай, там, какая-нибудь Грузия, раньше Европа. А с другой стороны, чтобы помимо ограничения роста цен, чтобы не было эффекта дефицита. То есть, чтобы не было эффектов, когда человек стоит в очереди какие-то многие часы подряд на заправке. И вот необходимость достичь этих двух целей одновременно как раз рождает вот такие вот эти компромиссы. Вот. Как именно эти компромиссы сформулированы, кто чего обязан делать в соглашениях между ними, это пока что вопрос не открытый для публики.
6: То есть, получается, Станислав Павлович, тут такая, я не знаю, как это можно назвать, аппаратная интрига. Мы говорим публично о каких-то нормативно-правовых актах, но что это за нормативно-правовые акты, знают только участники рынка.
7: Ну, скорее всего, это как-то связано с логистикой, то есть, условно говоря, вот есть некий регион. В этом регионе, условно говоря, было снабжение такого-то НПЗ из таких-то нефтебаз. Дальше, допустим, украинские дроны произвели такие-то атаки и осуществились такие-то повреждения, да, после чего нам нужно либо с этого НПЗ быстрее отремонтировать, либо с других НПЗ завести новые нефтепродукты, да, решая логистические задачи. Вот как это сделать, чтобы все в итоге остались выигрыши, и один НПЗ, и другой НПЗ, логистические компании, чтобы поэтому наша цена для конечного потребителя не превысила, там, условно говоря, там, тот уровень, который был раньше, плюс уровень инфляции, вот это отдельная задача. Скорее всего, Новак об этом и говорит. То есть достижение неких соглашений между игроками рынка и регуляторами, чтобы одновременно и цена не слишком сильно выросла, и чтобы с дефицитом мы боролись.
6: Угу. А что касается цены, ну вот вы знаете, нам тут уже радиослушатели начали писать, вот Дмитрий из Омска пишет, 92-й бензин 61 рубль, 95-й 65, 98-й 72 рубля. Бензин есть, наверное, говорит, помогает то, что НПЗ у нас есть.
5: Ну это неплохо, да, в Москве, например, 95-й от 72 до 75.
7: Что и с... это, на самом деле, очень низкая цена для фоне мирового рынка, в который мы так все-таки интегрированы, да, и несмотря на попытки наших недоброжелателей нас убрать с мирового рынка, мы там присутствуем.
6: Ну, поэтому то есть получается, предпринимать
7: различные вот... меры, чтобы наши цены не выросли.
6: Да, что касается цен, то здесь, видимо, можно похвалить наше правительство, удалось из скачка избежать такие.
7: Да мы, в принципе, прошли неплохо этот вызов все-таки, учитывая масштаб повреждений. Я даже не помню, какую другую страну так активно бомбили за последние, вот, условно, несколько лет, там, 10 лет, чтобы бомбили так активно НПЗ, и чтобы мы при этом выживали, да? И чтобы рост цен не был таким, который, например, приблизил бы цены к уровню, ну, тех стран, где регулярно идет импорт нефтепродуктов, в Китае, там, Грузии. В Европе, допустим, цены сейчас там 3, ну, там, 2 с лишним евро за дизель, например. Ну, можно пересчитать, сколько это стоит. В Америке, там, $6 за литр дизеля, в Калифорнии $8 за литр дизеля. Элементарно пересчитать, то есть это цены там типа 400 и больше рублей за литр в пересчете. Вот. На этом фоне то, что мы сумели сделать, что у нас, с одной стороны, есть все это в доступе, да, где-то нужно постоять на заправке, где-то бывает нужно поехать на другую заправку. Но, в принципе, с учетом масштаба вызова, я считаю, мы справились просто отлично.
6: А что взамен получат нефтяные компании? То есть, понятное дело, что здесь они цены удержали, топливом более-менее обеспечили. С одной стороны, конечно, для них это стабильно, и для них это продажи и деньги. Но есть такое ощущение, что раз правительство просит что-то их делать, то и чем-то должно для них, какой-то пряник должен быть. Нет?
7: Ну, самая очевидная история – это демпферные выплаты по нефтепродуктам, которые существуют сейчас, и которые вот за последний месяц у нас там были на уровне около 300 миллиардов рублей. Это довольно много.
6: Ну, это, то есть, те налоги, которые возвращаются нефтяным компаниям после того, как они отчитываются.
7: Да, это берется из налогов вычет, и, по сути дела, формируется в виде выплат в пользу компании. Но фактически это в пользу компании, чтобы они сдерживали цены на рынке. То есть, иными словами, это в чем-то выплата в пользу потребителей, то есть нас с вами. Потому что правительство умудряется осуществить две сложные задачи. Одновременно не допустить резкого роста цен, которые бы нас приблизили к рынкам, ну, где импорт телефона существует крупный, да, то есть Китай, например, Европа, там, Кавказ и так далее. А с другой стороны, имеется ситуация, при которой, ну, грубо говоря, если человек хочет заправиться бензином и готов потратить какое-то время на эти какие-то нервы в очередях, он это сможет сделать. Mm-hmm. На самом деле, чтобы это получилось одновременно, эти две задачи, ну, на самом деле, многие считают, что этого не получится. Наши, в кавычках, доброжелатели говорили, что у нас будет транспортный коллапс, у нас все остановится, у нас банально грузовики не смогут завозить продукты питания там, в магазины. Ну, а вот любой человек, живущий хоть в Москве, хоть в Омске, хоть на Сахалине, посмотрите в округе, но вы видите, что у вас остановилось движение и прекратился завоз продуктов питания в магазины? Даже близко этого нету. Поэтому я считаю, на фоне масштаба рисков мы выступили очень неплохо.
6: Что касается призыва НОВА к обеспечению стабильных поставок, это как бы тоже какое-то предупреждение или это уже, что называется, рутинное заявление?
7: Ну, я думаю, это такая форма заявления, которая объясняет там все населению, что нам нужно достичь две цели, двух целей, которые, ну, в общем-то, противоположны друг другу, да?
6: Есть, держим руку на пульсе, было, что называется.
7: Да, чтобы, с одной стороны, нам нужно, чтобы цены не очень слишком росли, с другой стороны, чтобы все-таки не было дефицита. Это противоположные вещи. Хотите, чтобы не было дефицита, отпускайте цены. Ну и наоборот. То есть, с одной стороны, это способ объяснить населению, что мы достигаем двух целей, которые сами по себе сложно, чтобы они вместе были, вот, да, как пауки в одной банке. А с другой стороны, ну, все-таки призыв к компаниям, имейте в виду, что вы, конечно, игроки рынка, вы, конечно, должны исходить из цели рыночной прибыли, но все-таки вы часть общей системы, часть общества, социальной системы. Попытайтесь в моменте ваши аппетиты тоже сдерживать.
5: Mm-hmm. Спасибо большое. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами на связи.
2: Наше время.
5: Ну и прекрасное от Дональда Трампа. Он объявил о создании сил суперинтеллекта. Это новое ведомство сокращенно будет называться СИФ.
6: Угу.
5: По словам американского президента, в управлении организации будут задействованы помимо Джея Клейтона комиссар Федеральной торговой комиссии. То есть, судя по всему, все-таки эта организация будет не военизированной. Хотя
6: Джей Клейтон, это вот которого ты только что назвал, да, это директор национальной разведки вообще.
5: Ну вот, да.
6: Кто еще?
5: О чем речь? Что должна будет делать эта организация? Структура будет координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.
6: Учитывая, что только что буквально во время заседания Валдайского клуба президент России говорил о том, что к искусственному интеллекту нужно с осторожностью относиться, ну, я так, наверное, очень просто это, да, описываю. Mm-hmm. На самом деле Владимир Путин очень подробно останавливался на искусственном интеллекте, на рисках и на преимуществах, которые он с собой несет. Ну, в общем, наверное, можно сказать вот в целом, что с осторожностью нужно к нему относиться. Трамп говорит о том, что нужны эти силы суперинтеллекта. Вообще, конечно, это все выглядит по-американски очень, там, силы суперинтеллекта.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
6: А сейчас попробуем разобраться, для чего все это нужно, что это значит вообще создание сил суперинтеллекта. Сделаем это заместителем руководителя направления искусственного интеллекта IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. С нами на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, вот в вашем представлении, что такое силы суперинтеллекта? Вообще, что такое суперинтеллект?
8: Суперинтеллект. Ну, давайте так, в первую очередь надо понимать, что это скорее ведомственная организация, и она нужна для того, чтобы организовать такой верхний уровень управления всей инфраструктурой, которая будет заниматься искусственным интеллектом. Поэтому название красивое, суперинтеллект, но фактически под этим названием лежит так называемый процесс управляемости. То есть Трамп хочет организовать управляемость искусственного интеллекта внутри страны. Ну и, наверное, в принципе, забывать какие-то правила для всего мира.
6: А учитывая, что недавно там крупнейшие разработчики искусственного интеллекта, ну или суперинтеллекта, как называет его Дональд Трамп, заявляли о том, что его разработки нужно бы приостановить, этого искусственного интеллекта, Дональд Трамп совершил противоположную историю. Он, наоборот, судя по всему, собирается подтолкнуть это все к развитию. Правильно ли я понимаю, Сергей, что происходит в голове у Дональда Трампа?
8: А структура такая немного двойственная получается, то есть она вроде бы и про безопасность, и при этом он заявляет, что она против регулирования. То есть он скорее хочет задать, наверное, какие-то правила, И здесь еще надо понимать, что кроме того, что есть давление общественности на то, что искусственный интеллект – это действительно технология, которая не только создает преимущества, но и дает еще определенные риски, с другой стороны, есть Китай. И есть постоянно гонка с Китаем за тему лидерства в искусственном интеллекте. И Клейтон прямо заявлял, что это один из главных рисков Америки – не быть первыми. И поэтому сейчас отступить вот от этой гонки, наверное, для Америки будет достаточно сложно.
6: Но я так понимаю, они же сейчас выигрывают эту гонку, да, Сергей? Все передовые разработки в области искусственного интеллекта, я даже вот сужу по тому, какими сервисами искусственного интеллекта мы пользуемся, все это американское.
8: Скажу так, Америка действительно вкладывает огромные ресурсы в тему развития искусственного интеллекта, и ну, по оценкам аналитиков, где-то там на 6 месяцев впереди находится Китая, но здесь надо понимать, что Китай, как и Россия, мы идем скорее в сторону практического применения искусственного интеллекта, чем развития самой технологии. У каждого, скажем так, направления есть свои плюсы, свои минусы. То есть да, Америка возглавляет тему, мы возглавляем практику, мы получаем от него большие эффекты. Поэтому здесь как оценивать эту ситуацию.
6: А что значит, они возглавляют теорию, а мы возглавляем практику? А где у нас искусственный интеллект, так что прям очевидно использовался, кроме вот этого, там, я не знаю, чат GPT, напиши мне диплом?
8: Сейчас большинство компаний, даже вот то, что мы видим на рынке, в России уже начинают внедрять искусственный интеллект. Мы перешли от технологий, от практических пилотов уже в реальные масштабные платформы, начинаем использовать искусственный интеллект для предиктивной аналитики решения задач, для того, чтобы обрабатывать документацию, для того, чтобы прорабатывать разные сценарии, а что если мы сделаем вот так. У нас уже много внедрений прямо в медицине есть. Я думаю, вы видите роботов, которые ездят по Москве и помогают уже доставлять товары. То есть на самом деле Россия достаточно активно внедряет технологии искусственного интеллекта. И сейчас, как сказал президент, мы, набрав этот активный темп, начинаем уже задумываться про вопросы безопасности, вопросы управляемости, вопросы регулирования. И начинаем уже немножко даже где-то смотреть на это вперед и начинать эту историю ограничивать. Потому что искусственный интеллект, он действительно дает возможность очень быстро что-то делать, но можно очень быстро совершать ошибки. Вот эту историю совершения ошибок, ее нужно пройти, ее нужно ограничить и нужно минимизировать.
6: Я, вы знаете, Сергей, пожалуюсь вам на искусственный интеллект российский один, да, не буду называть конкретно какой. Я попросил его ключевые темы политические за день привести мне, для того, чтобы познакомиться, что произошло. И он сказал, что, вы знаете, вот такой контент, такие темы, они вот относятся к чувствительным темам, я рекомендовать вам их не могу. И, да, просто, да, да. И просто не стал ничего делать. То есть вы говорите о практике. Вот моя практика, причем это же совершенно несложная, да, история. 10 новостей подобрать, которые прям вот такие. И он мне этого не сделал. С одной стороны, это, конечно, хорошо, мы можем быть уверены, что самостоятельно все темы подбираем. А с другой стороны, искусственный интеллект не оправдал наших ожиданий.
5: Да, и вроде бы как существуют какие-то ограничения, да, на подбор политических тем.
6: Это тоже, да.
5: Это как? Вообще говоря, отечественная компания, ну так-то.
8: Это, кстати, и есть то, чем сейчас занимается и команда Трампа, и в России. Мы действительно создаем управляемый искусственный интеллект, и мы сейчас пытаемся, скажем так, сделать его максимально удобным и правильным для людей, при этом избежав тех рисков, которые он может создавать. Потому что политические вопросы, они действительно достаточно чувствительны. Кто-то их использует в позитивных сценариях, кто-то их использует в негативных сценариях. Еще я хотел бы отметить, что управляемость, она важна в том числе для защиты от кибератак, от различных угроз, от нападений на критическую инфраструктуру. И поэтому сейчас в России, в мире, там, в Китае очень много внимания уделяется в том, чтобы контролировать, какие же ответы дают большие языковые модели своим пользователям, насколько эти ответы действительно могут применяться для решения тех или иных задач, и надо ли вообще, в принципе, эти ответы пользователям выдавать. Поэтому, наверное, действительно мы сталкиваемся с перекосом, перегибом в части ограничений, но с точки зрения вообще общественности, наверное, сейчас лучше чуть перегнуть палку, но потом постепенно уже внедрять именно хорошее, качественное, практическое применение искусственного интеллекта.
6: То есть искусственный интеллект в сущности отвечает: я все знаю, но вам я ничего не скажу, потому что вы можете использовать в неблагих целях всю эту информацию. Сергей, не отключайтесь, пожалуйста, мы еще несколько вопросов зададим после технической паузы, которую нам сейчас сделать необходимо. С нами на связи заместитель руководителя направления искусственный интеллект IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. Через минутку продолжим.
2: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
9: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
9: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
9: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Наше время.
6: Мы продолжаем наш эфир и продолжаем развивать тему про суперинтеллект и силы суперинтеллекта, которые в Америке создаются. И с нами на связи заместитель руководителя направления искусственный интеллект IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. Сергей, вы знаете, какой у меня еще вопрос есть? Вот вы говорите о том, что нужна регулировка, ну и там американцы, да, предполагают, что нужно какие-то правила создавать, регулировать, чтобы не было использования в, ну, в плохих целях, скажем простыми словами. Но вот только что была информация, что там удары по России и удары по Ирану координирует как раз искусственный интеллект американский, да, и причем удары наносились, ну, например, по школе для девочек, по среднеспециальному учебному заведению у нас в Луганске. Все это якобы искусственный интеллект подсказывал военным сделать, чтобы как можно больший моральный, этический вред нанести. Ну вот как мы можем говорить об ограничениях, если вот сами американцы ограничивать себя вообще ни в каких сферах, похоже, не собираются?
8: Мы скорее говорим про управляемость, не про ограничение. А как дальше страна хочет у себя использовать технологии и возможности, это и будет решать, наверное, каждая конкретная страна. Но главное, она должна понимать, что она хочет получить от искусственного интеллекта, и быть уверенной, что именно это она получит, и не будет никаких факторов, которые позволят, скажем так, которые окажут там критическое воздействие или которые там приведут к ошибкам, неуправляемым ошибкам с их стороны. Вот здесь именно тема управляемости, она является ключевой.
6: То есть главное, чтобы не было плохо для себя, а плохо сделать другим, это, в принципе, допустимо. Ну, я интерпретирую логику американцев.
5: Да, упрощаюсь.
6: Да. Сергей, ну и в связи с этим, конечно, еще у нас вопрос по поводу того, а нам-то что в связи с этим делать? Нам нужна такая же...
5: Структура,
6: силы суперинтеллекта.
5: При том, что, вообще говоря, искусственный интеллект сейчас довольно активно используется, в том числе и в военных технологиях.
6: Силы обороны против суперинтеллекта, может, нужно уже создавать?
8: В России Россия пошла немного другим путем сейчас. Российские компании, они не ждут верхнего уровня регулирования, они скорее переходят на уровень внедрения платформенных решений. То есть у нас искусственный интеллект, он ограничивается или управляется не на уровне самой модели, а на уровне всех тех систем вокруг, которые его контролируют, которые ему ставят задачи, которые говорят, что делать в том или ином сценарии. Поэтому пока, наверное, такой задачи в России не стоит, обеспечить именно ограничение самого искусственного интеллекта. У нас скорее идет регулирование компаний, регулирование требований к инфраструктуре, в котором используется искусственный интеллект, и созданием тех правил, которые помогут обеспечить безопасность использования искусственного интеллекта внутри компании. Ну, особенно, когда это касается критической инфраструктуры. Поэтому мы уже давно в этом треке идем, у нас и закон выходит, и мы будем все больше и больше уделять внимание национальному искусственному интеллекту, национальной безопасности, но именно на уровне контроля любых моделей, неважно, американских, китайских, европейских, российских. у нас будет единый комплекс контроля над этим всем.
6: Будем следить, когда этот комплекс появится. Спасибо вам большое. Заместитель руководителя направления искусственного интеллекта IT-холдинга Т1 Сергей Карпович был с нами на связи. Мне нравится, вот Вадим, тут радиослушатель наш, пишет. Интерес общества заменить на искусственный интеллект президента, депутатов, чиновников, командиров, буржуев и капиталистов. Ох, я посмотрю, когда вот искусственный интеллект вместо президента решит, что нам всем нужно налоги в 3 раза поднять, например, чтобы обновить систему ЖКХ. Что будем делать в таком случае? Нет уж, лучше остаются пускай люди, у которых кроме каких-то финансовых есть еще, будем надеяться, моральные принципы.
0: Наше время.
5: Ну, а к нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Дима, привет.
11: Здравствуйте.
6: Про дисквалификацию Даниила Медведева мы хотели тебя попросить рассказать.
11: Да, ты знаешь, ну, какое-то такое очень жесткое решение, но, с другой стороны, вполне оправдано. Давай сразу предысторию объясним. Это было все в Пекине на турнире ATP 500. На самом деле, очень хороший турнир. И там победил Новак Джокович. Ну и победил благодаря тому, что прошел Данила Медведева в полуфинале. 5 октября игрался этот полуфинал. Но, в принципе, по счету Джокович и так выигрывал. Первый сет 7-5, 5-3 и подавал на матч. И в конечном итоге, после завершения розыгрыша, мяч отскочил от задней стенки к Даниилу. И он отбил его таким бэкхендом в сторону трибун. И мяч просто на несчастье Даниила попал в лицо, в район глаза одного из зрителей.
5: Ужас какой.
6: Я, кстати, видел, что он потом эту ракетку ему подарил с подписью.
11: I'm sorry, да. Но при этом все равно умудрились похитить Медведева. Ну, в принципе, у него есть такой бэкграунд несдержанного теннисиста на корте. Он может проявлять эмоции, он может ломать ракетки. Он даже ломал там камеры, если мне память не изменяет. Он запускал ракеткой в камеру над сеткой, которая прилетела. И к нему применялись санкции. Но, по-моему, это самая серьезная санкция, которая была применена по отношению к Даниилу. Потому что он не просто этот матч проиграл, он лишился всех призовых на этом турнире, это около 220 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков, которые он заработал, дойдя до этого полуфинала.
6: Это же случайно все было.
11: Слушай, нет, ну, в любом случае, этот жест, этот удар по мячу, это был...
5: То, без чего можно обойтись.
11: Это, это уже вне игры было, это после завершения розыгрыша. Вот.
5: Ну, то есть он просто со зла злость сорвал, понимаешь, его запустил, ударил.
11: Кто-то считает, что злость, кто-то считает, что выпустил эмоции, просто на несчастье Медведева мяч попал в человека. Потому что, ну, это не первый раз теннисисты вот просто так выбивают мяч куда-то на трибуну, ну, просто везет, что в людей не прилетает. А тут просто попало. И это серьезное наказание для Медведева, потому что он имеет неплохие шансы на попадание на итоговый турнир ATP. И минус 200 баллов это так очень серьезно бьет по его шансам. Ты знаешь, я тут, конечно, могу долго разглагольствовать о теннисе, я все-таки тоже за ним посматриваю, но есть у нас эксперт, который в этом разбирается чуть больше, чем я, причем так чуть весьма значительно. Это Евгений Федяков, обозреватель издательского дома «Коммерсант». Жень, добрый вечер.
12: Физкульт, привет.
11: Да,

0: в соответствии с правилами, его накажут именно так. Это правило ATP, и неважно, умышленно ты это сделал или неумышленно, как говорится, за нечаянно бьет отчаянно, вот, и он не спорил. Более того, он на следующий день приехал в больницу к этому человеку, ракетку ему, действительно, подарил. Вот, такие, в принципе, случаи дисквалификации случаются, но редко. Но можно вспомнить 2012 год, когда Давид Налбандян на турнире в Лондоне на траве ногой ударил по рекламному щиту, там кусок щита отскочил судью линейного, который сидел рядом на стуле. До крови ему это как бы разбило как бы всю ногу, и тоже была дисквалификация. Потом был случай с Джоковичем самим в 2020 году на US Open, очень памятная история, когда Новак тоже отмахнул ракеткой, значит, вот по мячу и попал в судью, в женщину. Вот. Но в данном случае, в общем-то, все было с правилами. Сказать, что это сильно бьет по шансам Медведева попасть в Турин, я не могу, потому что шансы теперь у него хорошие попасть. Дело в том, что Яник Синнер, лидер сейчас рейтинга мирового и первая ракетка мира, он снялся до конца года. У него травма колена, и автоматически Медведев был в гонке восьмой, стал он уже седьмой. Джокович и Доминаур, австралиец, отстают от него не сильно, но ощутимо. И думаю, что шансы все-таки у Медведева попасть в Турин хорошие, и мы его там увидим.
1: Да, а вот объясни, пожалуйста, потому что же, ну, не в первый раз выбивают теннисисты мяч на трибуны. Ну, все проявляют эмоции, тут недавно на этом эфире говорили. Да. И почему такая большая пропасть между просто выбить мяч на трибуну, потому что это можно отделаться вообще просто устным предупреждением, не обязательно, что тебе сразу поражение в этом матче засчитают. И мяч попал в зрителя, и тут же Медведев не просто проигрывает матч, но и его лишают призовых, его лишают и рейтинговых очков. Почему но такая лишение пропасть?
0: Объясняю. Лишение призовых и рейтинговых очков в данной ситуации за жесткое недисциплинированное поведение на турнирах ATP карается именно так. Вот. Тут как бы не поспоришь, это просто записано в правилах. Что касается выбивают, да, и выбивают высоко на трибуну, и даже после побед от радости там выбивают как высоко, но мяч, естественно, летит такой по высокой траектории, кто-то там его ловит, наверное. Вот. Ну, здесь просто, понимаете, здесь теннисист нанес травму зрителю. Причем серьезную травму, на самом деле. Ну, вот вы себе представьте, в упор, считайте, вот вам прилетит в голову. По-моему, даже ему в глаз попало.
1: Ну, где-то в район глаза попало, пишут.
0: Да, вот. Ему было очень больно, понимаете. Человек оказался в больнице, на самом деле. Но мне кажется, что спорить по поводу справедливости этого решения, ну, просто глупо.
1: Нет, я просто пытаюсь понять, почему такая большая разница между вот... Это же все равно
0: потому
1: то же
0: что...
1: самое. Вот просто...
0: Нет,
1: вот
0: это не
1: просто...
0: то же самое.
1: Нет, что... Жень, вот просто выбил и не попал в человека. Это одно наказание.
0: Одно,
1: не...
0: да.
1: А попал в человека и не, уже несоизмеримо попал... жестче.
0: Да, не просто попал, а нанес ему травму. Вот так прописано в правилах. Все.
1: Нужно правила пересматривать? Как вот, вообще, как ты считаешь?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что правила совершенно справедливые, потому что все мы, так сказать, делаем ошибки, все мы можем, так сказать, проявлять какую-то несдержанность, невыдержанность, каждый из нас. И, но все-таки степень этого разная, понимаете? Одно дело, допустим, когда ты там в транспорте там на кого-то наорал, условно говоря, там, что там место женщине не уступили, да? А другое дело, ты взял и дал этому человеку в ухо, понимаете? Это немножко разные вещи, согласитесь. Здесь, в принципе, все...
1: Ну, я понял, какой ты параллель хочешь провести.
0: Джокович, вот когда в 2020 году, у него удар был не такой сильный, и женщине было... Ей было тоже больно вот с этим судье. Но
1: мне
0: не
1: в горло
0: больно
1: попало вообще, по-моему, если мне память не изменяет.
0: В горло, да. Но она ушла, так сказать, с корта как бы на своих ногах, все там довольно-таки быстро. И вот здесь серьезнее была ситуация вот с человеком, понимаете?
2: Вот, так что, ну, вообще сейчас я вот Евгений привел несколько примеров, когда выходили из себя теннисисты. И я понял, что нужно побаиваться не боксеров, например, профессиональных, а теннисистов. Прикинул, кто у меня в окружении.

0: теннисом.
1: Иногда да.
2: Но на самом-то деле ведь не только в теннисе, наверное, может какие-то быть, такие вещи проявляются.
0: Может быть, их вместо такого жесткого штрафа нужно на курсы по управлению гневом скорее отправлять, чем штрафовать на 220 тысяч долларов и на баллы эти игровые.
1: А будет очень скучно тогда жить, понимаете, потому что тут хоть какие-то истории, нам есть о чем с вами поговорить.
2: Но это же часть шоу, да, часть шоу.
3: Да, главное не попадать мячом в людей.
1: Часть. Да. Конечно, такое шоу, конечно, тоже слишком на самом деле. Ну... Я просто говорю, что эмоции в теннисе – это часть игры, как и в футболе, в хоккее, как и везде.
0: Ну, если в хоккее эти эмоции, они, в общем, допустимы, да, там даже драки, да, ведь
3: да, совершенно... Да, там даже дают подраться нормально.
0: Да, да, да.
3: Я вот, кстати, думаю, да, Жень, если теннисисты вдруг захотят помахаться на корте, их будут останавливать или нет, а?
1: Ну, если ракетками, то думаю, что вызовут там секьюрити стоит у кулаков.
3: Ну да, нет, а если просто на кулаках?
1: На кулаках я не уверен, потому что они берегут свои руки и кисти, потому что это для них критичный орган тела.
3: Понятно. Вот так вот. Ну да, большое спасибо Евгению, потому что все-таки, ну, хоккеисты могут помахаться, потому что они еще и в защитной амуниции.
0: Да.
3: Но они краги там, правда, снимают для того, чтобы на кулаках на чистых биться. Ну да, в хоккее, кстати, тоже шайбы вылетают за пределы, но там очень редко, чтобы это было умышленно, чтобы люди вот так вот отмахивались. Это,
0: берегитесь, в общем, дорогие радиослушатели, спортсменов, мячей, особенно да. теннисистов. Дмитрий Сухинин, наш спортивный обозреватель, был с нами. Дим, спасибо.
4: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень. Не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
9: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус, и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
9: Получается, это еще и потеря уверенности?
10: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
9: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
10: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
9: Пожалуй, нет.
10: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
10: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
10: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
10: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
9: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
11: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
9: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
10: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
11: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
11: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
9: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
10: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
9: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
11: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
10: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
11: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
15: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
16: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
15: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
19: Разные школы, в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
4: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
20: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Аграрии в соединенных регионах России показывают хорошую динамику, и общий температурный фон в столичном регионе пока все еще превышает нормы октября. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. В свой день рождения он принимает звонки от иностранных коллег. Он также ответил на вопрос о возможном звонке президента США Дональда Трампа. Если такая инициатива будет, ее можно будет оперативно согласовать. Владимира Путина с днем рождения уже поздравили главы ряда государств, среди них лидеры Туркмении, КНДР, Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Республики Сербской, Боснии, Герцеговины, Ирана, Турции, Белоруссии и Центральноафриканской Республики. Накануне помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения 7 октября. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны, а также над Черным морем 59 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Подразделения группировки «Центр», продвигаясь в Доброполе, ДНР, заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская», сообщило Министерство обороны. Также российские военные отразили попытку украинского подразделения разблокировать окруженные силы в Доброполе. Группировка войск «Восток» за сутки улучшила положение в зоне спецоперации. Южный Днепр продвигаются вглубь украинской обороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра объединения Иван Бигман.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Малиевка, Харьковской области, Волчьяр, Райгородок и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви» производства США, самоходная артиллерийская установка «Богдана», 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки и Лобановки Харьковской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Аграрии в соединенных регионах России показывают хорошую динамику. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областям оказывается дополнительная поддержка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». По словам председателя Кабмина, правительство России продолжит работу по повышению качества жизни на селе.
3: Продолжается и преобразование сельских территорий за 5 с лишним лет реализации этой программы, улучшены условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социально-инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы, обновлены, либо построены заново. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Очень хорошую динамику показывают наши аграрии и в соединенных регионах, хозяйством и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, в Запорожской, в Херсонской областях оказывается и дополнительная поддержка. Вот как раз мы сегодня видели, как на выставке была представлена Донецкая народная республика. Она уже собрала весомый урожай зерновых.
1: Михаил Мишустин также сообщил о выделении дополнительных субсидий на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. В Италии не исключается проведение досрочных парламентских выборов, сообщает издание «Соле-24». По его данным, эти меры уже несколько недель обсуждают в правительстве и Палате депутатов парламента. Срок выборов варьируется между апрелем и июнем 2027 года, отмечает издание. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в партии премьер-министра Джорджа Мелони «Братья Италии» рассматривается возможность проведения всеобщих выборов уже в апреле. Медведи в Подмосковье обычно впадают в спячку в начале или середине ноября. Однако при теплой осени могут не ложиться до новогодних праздников, рассказал РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Ранее он говорил, что в подмосковных лесах по состоянию на 26 год могут обитать около 80 бурых медведей. При этом 30-40 особей обитают в Подмосковье постоянно, но еще столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. Министерство экологии и природопользования Московской области сообщали, что с начала года поступило 20 обращений от людей, обеспокоенных обнаружением следов медведей в лесах у населенных пунктов Подмосковья. Наибольшее количество бурых медведей в Подмосковье фиксируется в северных и северо-западных районах, в том числе в Можайском, Талдомском и Волоколамском округах. В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается облачная погода, местами возможны дожди. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, общий температурный фон пока все еще превышает нормы октября.
4: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
1: В связи с достаточно теплой погодой метеорологи допускают, что время замены летних автомобильных колес на зимние придет не раньше конца октября, начала ноября.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря сегодняшней победе «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Салават Юлаев на выезде в овертайме обыграл «Сибирь» 5-4. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» в гостях разгромил «Самару» 117-62. 34 очка набрал Ксейвьер Реттон Мейс. ФИФА опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Сборная России сохранила 35-е место и обошла Украину, которая на 36-й позиции. Тройка лидеров осталась без изменений. Испания, Аргентина, Франция. Лондонский «Арсенал» объявил о пролонгации контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. Издание «Таймс» отмечает, что Артета после прибавки в 10 миллионов фунтов стерлингов в год стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов за сезон. Сборная России по футзалу проведет 2 товарищеских матча с командой Таджикистана. Эти игры пройдут в Душанбе 18 и 20 октября. Двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара назначен генеральным менеджером мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Федерации фехтования России. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы подписаны. Бой планируется на 12 декабря в Екатеринбурге. И пока это все новости спорта.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 9. В Перми небольшой дождь, плюс 8. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 14. В Элисте ясно, плюс 22. В Махачкале малооблачно, плюс 20. В Владикавказе малооблачно, плюс 19. В Херсоне пасмурно, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода – без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Уже несколько наших встреч были посвящены киномузыке, музыке, звучавшей в отечественных фильмах и плотно ассоциирующейся именно с видеорядом. Музыка эта прекрасна, самодостаточна и, конечно, подходит под категорию легкой музыки. Сегодня же мы сделаем некий ход от обратного и поговорим подробнее о фильмах, в которых она звучит, и о той гармонии, в которой находились музыкальные и визуальные ряды в этих картинах. Нашим сегодняшним гостем будет исследователь кино Валерий Богачев. Валера, здравствуй.
3: Здравствуйте. Большое спасибо, что меня пригласили в очередной раз. Очень интересная опять тема. Конечно, ну, кино уникальное. Это величайшее из искусств. И советское кино во многих разных жанрах и на многих студиях и республиканских имело очень высокий уровень, что признано, в общем-то, и в мире тоже.
2: Но это что касается музыкального ряда. Какую роль играл саундтрек, музыкальный ряд в отечественном кино?
3: Ну, в приключенческих, так сказать, в жанровом кино, естественно, в комедиях очень использовалась музыка и во всем мире, и в Советском Союзе, естественно, тоже. Тем более было много экранизаций зарубежной литературы и пьес, не наших, не отечественных, которые, в общем, признаются в разных странах мира, ну, просто образцовыми, а даже безоговорочно лучшими. И что, в общем, зависит от того, что, конечно, в ту эпоху то, что называется уровень культурной самоидентичности, был очень высокий в нашей империи, великой и любимой. Ну, для меня, по крайней мере, это точно так. И в этой связи, конечно, советское кино могло воспроизвести любой сюжет, как бы любое произведение зарубежное, происходящее по всем параметрам, так сказать, аналогичной экранизации тех стран, которые литература была представлена.
2: Угу. Ну, ты подобрал изрядное количество музыки, предлагаю к ней уже и обратиться. Первым мы, так понимаем, будем слушать из «Смок и малыш», да? Вот, пожалуйста, про это.
3: Ну да, вот экранизация Джека Лондона, это литовская киностудия и прибалтийские киностудии, конечно, очень много снимали очень хороших фильмов, которые по всему Советскому Союзу и за рубежом демонстрировались и получали разные награды на фестивалях. Это вот Раймондас Вабалос, режиссер, ну, с которым Ганелин, автор музыки, известный наш композитор, но он, в общем-то, не совсем кинокомпозитор, он более известен как пианист, джазовый музыкант, но трио Ганелин, Чекасин, Тарасов, ну, естественно, образование фундаментальное.
2: Да, но здесь вот Ганелин, интересно, что Ганелин здесь не как участник, точнее, не в том амплуа, в котором он работал в авангардном трио Ганелин, Чекасин, Тарасов, а, в общем-то, выступает здесь как мелодист.
3: Ну, вот он как в Прибалтике переехал с родителями в свое время, в 51-м году. Там еще учился, там работал, так сказать, для театра писал, для радио что-то делал. Вот, и для кинематографа. Здесь, так как это экранизация Джека Лондона, здесь, конечно, невероятно блистательная стилизация под американский фолк-кантри. Ну вот в исполнении, так сказать, музыкантов под руководством Ганелина. Это еще примечательно то, что это фильм со вставными музыкальными номерами, что было позаимствовано, но очень удачно на самом деле, хотя несколько отлично от первоисточника, но этот знаменитый великий фильм Линдсея Андерсона «О, счастливчик», ну, у нас аналогичная была драматургия еще в известном фильме у Швейцера «Бегство мистера Маккинли». Правда, многие песни в исполнении Высоцкого, изображающего тоже уличного музыканта, так же, как и в фильме «О, счастливчик», группа «Animals» Алана Прайса, не попали в окончательный вариант, были удалены цензурой. Но две песни есть, по крайней мере. Их было, в общем, как известно, изначально больше. И здесь тот же самый прием. Это драматургия Брехта. Это было очень близко театру на Таганке, ну, откуда исполнитель главной роли.
2: Давай послушаем композицию. Что это будет такое? Представь ее, пожалуйста.
3: Ну, это основная тема из фильма. Инструментальная музыка, стилизация, вот такая джазовая стилизация американского фолка и кантри.
2: Вячеслав Ганелин, музыка из фильма «Смок и малыш».

0: Это была музыка Вячеслава Ганелина из фильма «Смок и малыш».
1: 1976 года.
0: Да, напоминаю, что сегодня наша программа посвящена киномузыке, и в основе нашей беседы сегодня именно кино. Беседуем мы с исследователем кино Валерием Богачевым. Следующий фильм, который мы будем обсуждать, фильм «Мираж». Замечательный фильм. Очень хорошо помню, как он вышел. Это 83-й год. Такая криминальная драма, криминальная роуд-муви, как сейчас бы сказали, по роману Джеймса Хэдли Чейза. Я думаю, что в двух словах даже можно напомнить сюжет. Джинни и Эл Китсон, там главные два таких героя. Парень и девушка очень красивая. Соответственно, Фрэнк их шеф, Джина, автомеханик, и Эдвард, ветеран Вьетнама. Решают они украсть броневик, набитый деньгами. Я помню, что все, конечно, сильно иронизировали, поскольку фильм прибалтийский, естественно, броневик, а события в Америке разворачиваются, а броневик Нива. Всех почему-то вызвал это смех.
1: Ну, а многие даже и не...
0: Кто-то, может быть, и не заметил. Ну, тем не менее, в фильме играет музыка Иварса Вигнерса, выдающегося, конечно, кинокомпозитора. Я неоднократно ставил его мелодии. Потрясающий по красоте, безумно пронзительная музыка. Очень красивая. Почему-то ее решил именно, чтобы представить, наверное, свой почерк особый, да, у композиторов, которые работали на прибалтийских студиях?
1: Ну, так Вигнерс, он и с Бренчем еще участвовал в ряде фильмов. Там «Свет в конце тоннеля» был очень популярен здесь у нас в Москве, и на телевидении, и в кинотеатрах. А «Ключи от рая» они делали фильм в 75-м году «Быть лишним», «Ралли», «Мираж», вот 83-й год. Mm-hmm. Ну, очередная экранизация зарубежной, опять же, англоязычной литературы. Чейз вообще экранизировался достаточно, можно сказать, очень много. И как раз фильм «Мираж», ну, как посодействовал возникновению еще нескольких экранизаций у нас уже в конце 80-х, в начале 90-х годов. Ну, такой известный писатель. Все, в общем, очень аутентично, но была такая шутка, что кто у нас будет играть в ролях и вообще ставить фильмы по зарубежной литературе, ну, естественно, всегда был ответ в основном, что это прибалтийские студии и актеры тоже.
0: Да, ну давайте послушаем композиции из фильма «Мираж» авторства Иварса Вигнерса.

0: Это была композиция «Мираж» Ивара Свигнерса, авторство, из фильма «Мираж». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня у нас в гостях исследователь кино Валерий Богачев. Обсуждаем фильмы, в которых звучала музыка, которая подходит под категорию «легкой киномузыка». Далее у нас «Золотая мина». Ну, вот они, кстати, когда люди записывали раньше музыку лаунж и музыку всякую такую фоновую, красивую, обязательно «Мираж» и «Золотая мина» шли рядом. Даже люди тогда путали треки, что больно уж они похожи. Звучат они, точнее, может быть, не похожи на уровне композиторском или исполнительском, но настроение очень сильно пересекается. Давай про «Золотую мину», наверное, тогда пару слов.
1: «Золотая мина» — производство России, киностудия «Ленфильм». Евгений Маркович Татарский, известный очень режиссер, кстати, который Олега Ивановича Даля снимал в разных других своих фильмах. А композитор Исаакович Шварц — один из самых выдающихся наших композиторов. А все-таки у фильма есть некоторый изъян, не в обиду никому. И, может быть, опять же, вот в той связи важный, что какая-то неидентичность культурная и ментальная. Для России, для Советского Союза, вероятно, все-таки было не очень типично и традиционно такие сюжеты. Ну, западные фильмы, там, предположим, «Прощай, полицейский» Франции или «Французский связной Америка», приблизительно на ту же тематику. Ну, в общем, все-таки выше по всем параметрам.
0: Музыка Исаака Шварца из фильма «Золотая мина». Давайте послушаем.

0: Это была музыка из фильма «Золотая мина», музыка авторства Исаака Шварца. Напоминаю, что сегодня мы в программе «Легкие люди» беседуем с исследователем кино Валерием Богачевым. Вот что касается кинокомпозиторов. В одной из наших программ, в программе с участием Якова Кривицкого, замечательного композитора, работающего с легкой музыкой, не так, к сожалению, востребованным в кино, как он того заслуживает, у нас звучали такие имена, как академические композиторы, Сергей Прокофьев, Альфред Шнитке. Вот они все-таки были, наверное, из такой большой плеяды больших композиторов, кто работал в кино. А потом пошли уже Александр Зацепин, Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев, Гей Кончелли, Владимир Дашкевич, Элтер Вердиев и уже и Евгений Дога, Андрей Петров. Вот как, на твой взгляд, складывалось тогда общение композиторов академических и композиторов нового порядка? То есть был ли такой момент, когда с серьезной музыки именно стали уходить композиторы-академисты из кино, и стали появляться люди, которые видят какое-то новое дыхание? Ну, я не говорю о том, что лучше, что хуже, просто в принципе.
1: Ну, в принципе, это такой переход, как бы знаменательный достаточно, безусловно. Ну, отношения-то были, в общем-то, в основном очень дружественные, творческие. Так сказать, ну, люди обменивались какими-то идеями, там. Очень был такой плодотворный, органичный процесс. Но те, кто писали в основном для кино, в отличие от академической музыки, ну, конечно, у них была своя специализация и свои, безусловно, конечно, преимущества. Но более, так сказать, адекватное отражение сюжетов фильмов, драматургии в музыке. Ну, зачастую, не всегда.
0: Хорошо, а сейчас мы к «Мелодиям белой ночи» подходим. Тоже красивейшая музыка, потрясающий фильм. Пожалуйста, «Мелодия белой ночи».
1: Ну, вот опять Исаак Шварц, просто невероятное количество его произведений, очень разноплановый. И в отличие от предыдущего, вот такая лирическая, классическая тема, ну, потому что фильм связан как раз с людьми, так сказать, принадлежащими к музыкальному кругу, главные герои. Ну, Сергей Александрович Соловьев, это 76-й год, это вторая после фильма «Москва, любовь моя» постановка совместно с Японией. Отношения межгосударственные были, конечно, естественные. И Соловьев об этом тоже говорил в свое время в интервью. Ну, не совсем простыми, скажем так, но что как раз и было как бы дополнительным стимулом, наверное, того, чтобы делать такие фильмы совместные. Камаки Курихара, известная японская актриса, сыграла в обоих фильмах. Сначала в «Москва, любовь моя» с Олегом Видовым, а здесь с Соломиным Юрием Ефодичем. Вот. Ну, такое кино, в общем, вполне очень такое непростое и не пустое. Ну, музыка прекрасная, Шварц, конечно.
0: Итак, музыка из фильма «Мелодия белой ночи».
1: Ну, это основная тема. Это, ну, подразумевается, что это сочинение главного героя, которого Соломин исполняет. Автор Исаак Вось Шварц.

0: музыка Исаака Шварца из кинофильма «Мелодия белой ночи». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев, и исследователь кино Валерий Богачев. Сегодня говорим о фильмах, в которых звучит музыка, которая на подкорке, я думаю, что у многих поколений. Музыка запоминающаяся, музыка легкая, музыка очень красивая. Но сегодня у нас акцент как раз на кино. И мы переходим к фильму «Ищите женщину».
1: Тоже очень известный фильм, тоже экранизация зарубежной литературы, но это имеется в виду пьеса для театра. Несмотря на то, что действие происходит во Франции и в Париже, на самом деле это пьеса английского драматурга, адаптированная французами для себя, переведенная на язык. Ну и уже с французского варианта Аллы Ильиничны Сурикова делала этот фильм. Ну, фильм, конечно, такой легкий. Может быть, если даже не сказать, несколько легковесный. Хотя, безусловно, и режиссура, и актеры там великолепные, и очень интересный сюжет. А музыку, значит, написал Виктор Михайлович Лебедев, тоже ленинградский композитор. В Ленинграде вообще такая серьезная, в общем, в те годы была, в ту эпоху школа, композиторская, именно с кино связанная, в частности. Ну, в общем, это уже такой фокстрот. Лебедев в соответствии с сюжетом сделал такую музыку, так сказать, ну, легкую, эмоциональную. Угу. Ну, очень красивая тоже мелодия. Виктор Михайлович Лебедев не очень известный композитор широкой публики, но, в общем, даже по этой мелодии вполне видно, что, конечно, очень талантливый, профессиональный человек.
0: Виктор Лебедев, музыка из фильма «Ищите женщину».

0: Это была музыка из фильма «Ищите женщину» авторства композитора Виктора Лебедева. Фильм-театр. Опять мы приходим к прибалтийской музыке. Там действительно много работалось музыки, много создавалось на Рижской киностудии. И работали там действительно талантливые композиторы. Все говорили, что после того, как Прибалтика приобретет какую-то самодостаточность во всех смыслах, будут композиторы на расхват. Этого почему-то не случилось. Достаточно посмотреть, какими годами пластинки, выходившие композиторов прибалтийских, финишируют. После 91 года практически ничего не выходило ни в России, ни в мире. Но в тот момент все прекрасно работало. И тем более, когда мы обращаемся к творчеству Раймонда Паулса. Раймонд Паулс — удивительный человек, который ни в какие времена плохо про Россию не говорил. Вот, человек абсолютно самодостаточный и выдающийся композитор. Сегодня у нас фильм-театр представлен. Ну, про фильм-театр, пожалуйста, Валерий.
1: Ну, театр, режиссер латвийский Янис Стрейч, снявший ряд, в общем-то, очень интересных, хороших фильмов. «Мой друг — человек несерьезный», может быть, кто-то помнит. «Верный друг Санчо», «Незаконченный ужин», «Лимузин цвета белой ночи». Но в свое время был очень достаточно популярен и известен. И Паулс, который, может быть, не так много работал для кино еще 60-х годов. Но театр, конечно, это особая вообще статья. Это, конечно, выдающийся роман выдающегося английского писателя. И когда стали его экранизировать, ну, фактически, конечно, это бенефис нашей, тоже, в общем, выдающейся советской прибалтийской актрисы Вии Артманы. Ну, плюс ее партнеры и сам роман, и его экранизация просто великолепная. Паулс сделал музыку соответственно.
0: Ну, Паулс — огромное количество киномузыки. Ну, вспомним хотя бы «Долгую дорогу в дюнах». Это фантастическая красота и мелодия. Да много его работ, которые в кино были задействованы. Много его музыки. Это, конечно, знаково. Это абсолютно символы отечественного кино на века. Давайте послушаем музыку из фильма «Театр» Раймонда Паулса.

0: Композитор Рэймонд Паул с темой из фильма «Театр». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня исследователь кино Валерий Богачев рассказывает нам о фильмах, в которых звучит красивая, легкая музыка, соответствующая теме нашей программы. Сегодня у нас акцент больше на кино мы решили сделать. И говорим о кино и о музыке, которая играет там не второстепенную роль, то, во всяком случае, точно такую же. А то кино мы мало всегда внимания уделяем. «Трое в лодке».
1: Наум Борисович Бирман, один из ведущих режиссеров

0: Вариант, кстати, сделанный тогда на год позже, с Жераром Депардье. Вот. Ну, а «Трое в лодке» — это экранизация, конечно, блистательной этой повести Джерома. Джерома, эти трое друзей наших великих актеров из одного же театра и очень, так сказать, связанных по всей своей жизни. Ну,
1: из театра сатиры.
0: Да, из театра сатиры. Но это люди, которые родились буквально, чтобы сыграть именно эти роли, именно в этой постановке. Очень известный фильм, великолепный. И, значит...
1: Ну, наверное, стоит назвать актеров.
0: Ну, Андрей Александрович Миронов, Александр Анатольевич Ширвиндт, Михаил Державин. Но которые вместе и в театре играли много всего, и в кино снимались. Но тут как раз три главных героя. Очень замечательно получилось, что именно и они втроем как бы жизнь прожили вместе и работали тоже вместе.
1: А что еще добавить можно про музыку?
0: Ну, так как это английская пьеса, естественно, тоже очень хорошие стилизации со своей стороны, так сказать, ну, каких-то известных английских мелодий, жанров музыки. Вот, и разные небольшие такие музыкальные номера, сопровождающие разные сцены.
1: Композитор Александр Колкер, музыка из фильма «Трое в лодке, не считая собаки».

0: Это была мелодия из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» Сандра Кулкер. Переходим к «Приключениям принца Флоризеля». Тоже любимый народом фильм. И заслуженно, надо сказать, блестящий актерский состав. Все, и музыка узнаваемая. Вот несколько слов, пожалуйста, про нее.
1: Ну, это 79-й год. Режиссера Евгений Татарский. А музыку написала, ну, не очень широко известная, хотя очень много плодотворно когда-то работавшая, но достаточно давно. Надежда Семеновна Симонян, сочинившая, ну, там, музыку для «Старик Хоттабыч», например, из известных. «Улица полна неожиданностей», «Дама с собачкой», «Начальник Чукотки», «Плохой хороший человек», опять же, тоже с Далем в главной роли.
0: Да, с Высоцким.
1: Да, ну и «Приключения принца Флоризеля», очень известное произведение, но экранизация просто, опять же, образцово-показательная. Это что-то невероятное по уровню.
0: Мы сегодня говорим о фильмах, в которых играет музыка. То есть, ну, в «Трое в лодке» там есть, естественно, песенные. Значит, ну, конечно, для мюзикла это, наверное, маловато, но, тем не менее, там много песен. А в «Приключениях принца Флоризеля» запоминается именно музыка. В любом случае, люди, которые застали этот фильм, они всегда скажут, откуда эта музыка.
1: В обсерваториях и в центральных, в Ленинграде и в Москве, и, так сказать, в региональных консерваториях, естественно, в курсе изучалась музыка мировая, и не только классическая, но и эстрадная, и джаз. Поэтому с таким образованием композитор любой, но тем более талантливый, даровитый, мог стилизовать, в общем-то, любую музыку, свойственную для той страны.
0: Ну, я немножко про другое говорю. Я говорю про то, что запоминается просто какая-то определенная мелодия, что здесь очень интересный композиторский дар и композиторский опыт, когда

Начинается некий музыкальный фрагмент, и по этому фрагменту люди определяют, из какого фильма. Мелодия композитора Надежды Симонян из фильма «Приключения принца Флоризеля».

0: Надежда Симонян, автор этой музыки, которую вы сейчас услышали. Она звучит в фильме «Приключения принца Флоризеля». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и исследователь кино Валерий Богачев. Говорим о музыке из фильмов и о фильмах, в первую очередь, в которых звучит удивительная музыка, которая очень четко всегда представляет фильм и четко какие-то воспоминания вызывает своим звучанием. Когда мы понимаем, как сразу о каком фильме идет речь, представляем этих героев, интегрируемся в сам сюжет. У нас осталось две композиции «Усатый нянь». Давай про этот фильм.
1: Ну, это дебют известного нашего актера и режиссера замечательного Граматикова. Это его дебют как режиссера. «Усатый нянь». Ну, он и сам тоже такой, как и облик. Он всю жизнь с усами и снимался, так сказать, такой у него имидж был. Очень такая социальная комедия, очень актуальная, так сказать, ну, для нашего общества и тогда, и всегда. И Проханов прекрасно сыграл, и остальные актеры. А музыку написал Алексей Львович Рыбников. Это такой пример интересный, что Рыбников известный своей музыкой, но такой характерный, скажем так. А здесь он в таком комедийном ключе сочинял, ну, потому что в соответствии с жанром и с сюжетом. Ну, опять блистательно.
0: Алексей Рыбников, музыка из фильма «Усатый нянь».

0: Это была музыка Алексея Рыбникова из фильма «Усатый нянь». Ну и у нас финальная осталась композиция. Естественно, как мы можем обойтись без Эдуарда Артемьева? Его музыка просто, ну, действительно, это фирменный знак очень многих отечественных фильмов. Выдающийся композитор, думаю, что великий композитор, можно совершенно спокойно сказать. Сегодня, конечно, мы не будем слушать музыку из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», потому что это стало уже общим местом, это великая музыка. Но, пожалуйста, те, кто всегда к ней обращается в радиопрограммах и в других, пожалуйста, обратите внимание, Эдуарда Николаевича Артемьева огромное количество неотслушанных и, может быть, просто менее известных композиций. И они действительно настолько хороши, что стоит лишний раз ее этой музыкой поделиться со слушателями. Вот чисто «Английское убийство», я так понимаю, ты подобрал.
1: Да, это фильм телевизионный. Это такой, ну, так сказать, мини-сериал, то, что называется. В двух сериях экранизация романа Сирила Хейера, английского автора, но который сам, кстати, имел отношение к юриспруденции, знал, так сказать, ну, хорошо вот эту тему, связанную, так сказать, ну, с криминалом, с законом. Самсон Самсонов, известнейший наш кинорежиссер, сделавший фильмы «За витриной универмага» еще в 50-е годы, «Попрыгунья», получивший приз в Венеции, «Ровесник века», ну, такой патриотический фильм, «Оптимистическая трагедия». И «Чисто английское убийство», 74-й год. Это известен тем фильм, что это, в частности, первая постановка с использованием многокамерной цветной телевизионной аппаратуры. Очень яркие актеры.
0: Ну и все-таки про Артемьева. Вот твое отношение к этой музыке непосредственно, которая звучит в этом фильме.
1: Ну, очень тоже тонко стилизованная в соответствии с сюжетом и содержанием, так сказать, криминальная такая драма. Тем более из жизни английской аристократии. Ну, блистательные еще раз актеры. Просто можно взять и посмотреть этот фильм, но это какой-то вообще совершенно невероятный уровень. И режиссуры, и актерского мастерства, и съемок.
0: Ну, в общем, резюмируя нашу беседу сегодняшнюю о фильмах, в которых звучит музыка, не музыкальных фильмах, а просто музыка, которая стала своего рода визитной карточкой для этих картин, можно сказать, что, конечно, работали люди профессионально, работали выдающиеся композиторы, грамотные, очень и наслушанные сами, и умеющие преподнести эту музыку. И когда и видеоряд картины, и музыкальный ряд находились на высочайшем уровне. Валерий, спасибо тебе большое за твой рассказ. Желаю тебе находок как в области кино, так и в области музыкальной составляющей мирового кинематографа.
1: Огромное спасибо, что меня пригласили. Очень радостно было снова соприкоснуться с этими выдающимися произведениями экрана и музыки.
0: Нашим сегодняшним гостем был исследователь кино Валерий Богачев. Сейчас прозвучит музыка из фильма «Чисто английское убийство», авторство Эдуарда Артемьева. Напоминаю, что вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Театр на Радио России.
2: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
3: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
1: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
4: Настоящий дикарь. Он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
1: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
5: Ну, как тебе нравится мой грим?
2: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
1: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
6: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
1: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщают Минобороны. Правительство рассмотрит поправки к федеральному закону о пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Также Владимир Путин в день рождения получил многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Представитель Кремля также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Сегодня Трамп снова заявил, что звонок запланирован, но не раскрыл, когда он будет. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения Владимира Путина, передает ТАСС. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черная Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области.
1: Расчеты отдельной бригады «Варяг» совместно с ВКС России поразили вантовый мост в Запорожской области. Экипажи ВКС отработали по вражеским пунктам временной дислокации в районах населенных пунктов Красный Молочар в ДНР и Орехов в Запорожской области. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный в Одесской области ударили по сухогрузу, который использовался для доставки военных грузов в ВСУ. Также поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск Одесской области. Киев возвращается к отключениям электроэнергии по графику после того, как в столице наступил тотальный блэкаут. СМИ опубликовали видеокадры темных улиц, освещаемых только фарами машин. Власти города сообщили о перебоях не только с подачей электроэнергии, но и воды, возникших после взрывов и повреждения линии электропередачи. Также приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети. В городе фиксируются и перебои с интернетом. В течение дня с 8 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Правительство рассмотрит поправки к федеральному закону о пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти изменения коснутся граждан, которые не могут подтвердить период работы с соответствующими документами.
4: Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
1: Михаил Мишустин также сообщил об учреждении для студентов и аспирантов двух новых стипендий имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Их размер составит 30-50 тысяч рублей. В Камчатском крае произошло новое ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 5,2, сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук. Сейсмографы напомнили, что днем ранее на Камчатке фиксировались более мощные колебания магнитудой 6,0. Пятница станет самым теплым днем недели в московском регионе. Воздух прогреется до 17-18 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погоды и местами небольшие дожди. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, температура будет превышать климатическую норму на протяжении всей недели. Солнце еще покажется из-за туч, отметила синоптик, и будет по осенним меркам тепло. И только к 10 октября столбики термометров поползут вниз до отметки 13 градусов, а температурная аномалия вернется к 4 градусам. Добавлю, что в связи с достаточно теплой погодой метеорологи допускают, что время замены летних автомобильных колес на зимние придет не раньше конца октября, начала ноября. У меня на этом пока все. Впереди вас ждет информация о спорте и погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор клуба Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор», конец цитаты. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35 место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36 строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедшие периоды заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал эти слова: «Думаю, Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит, пусть это остается на его совести», конец цитаты. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. А помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском — Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду — Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 8 октября до плюс 4 градусов, облачно, кратковременный дождь и мокрый снег. В Владивостоке воздух прогреется до плюс 18, будет малооблачно, осадков не ожидается. Дожди в Екатеринбурге, там плюс 8, в Сургуте всего 2 градуса тепла и кратковременные осадки. В Мурманске плюс 5, кратковременный дождь. В Уфе до плюс 14, без существенных осадков. В Самаре 14-16, тепла. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 22, осадков не ожидается. Ожидается в Ялте плюс 20, в Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 5-7, днем 12-15 тепла. Ветер южный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет расти. В данный момент в столице плюс 11, ясно, осадков не наблюдается.

0: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть третья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Чего вам показывать?
4: Нам все интересно.
5: В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал.
6: Понятно.
5: Залез сюда под Новый год и бах-то. Провалился. Как будто мать родная не родила.
7: Миронову сразу стало записывать. Пора уже, наконец, по-настоящему оправдать свое прозвище.
5: Соображаете?
4: Да.
7: Мне помнится, в повести сказано: в полночь на даче потух свет, утонул во тьме и весь дачный поселок.
5: Слушай, парнек, ты не выскакивай.
7: Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. Понимаете, напрашивается такая догадка. Раз электричества не было, дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода, они были в тот миг безопасны. Потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, и потом спуститься на землю. И навсегда скрыться от родственников. Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза. То есть предположение.
8: Окно было заперто изнутри.
7: Тогда гипотеза отпадает.
5: Если ты парнек...
7: Гипотеза отпадает. Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Все спустились по ворчливой скрипучей лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Все тоже вошли.
5: Хороший был писатель. Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель.
7: В этой комнате он создавал старую дачу.
5: Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать, если ты будешь...
7: Понятно, понятно. Я нарушаю ваш план, но это, поверьте, от нетерпения. Опять он не успел унизить меня при ней.
5: Писатель здесь не писал. Он про дачника. В подвале писал.
1: В подвале?
7: Миронова продолжала записывать.
5: Подземелье.
7: Здесь есть подземелье?
5: Он утром залезет туда, и баста. До обеда не видно. Будто мать родная не родила, соображаете?
1: Да-да.
8: Философ Диоген сочинял в бочке. А этот, значит, в подвале?
5: Он там страху на себя нагонял. Там сыро, темно.
8: Да-да-да, я понимаю. Он входил в настроение.
7: Точно.
5: Я там бумажки какие-то нашел, листочки. Хотел выбросить, а тетка говорит: снеси-ка в музей, Григорий. Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции.
8: Видимо, краеведческий.
5: Ага, этот самый. Мне благодарность в письменном виде выдали. Бумажки эти под стеклом разложили и написали: найдено и доставлено Григорием Шавкиным. Теперь все читают. Экскурсантам про меня рассказывают. Соображаете?
1: Да-да.
8: Конечно, рукописи, черновики.
5: Они самые. Слушай, парнек, чё в пол уставился? Слушать не хочешь?
8: Он, вероятно, задумался.
7: Он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо. Скорее туда, в подземелье, к рабочему месту писателя.
5: Если не дрейфите, то айда.
7: Бледный покойник топтался на месте.
8: Боишься?
7: Спросил я шепотом, но так, чтобы услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза. Все стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога. По таким вот ступеням спускались в подземелье настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться. О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность! Наташа бы в страхе бросилась не к покойнику, а ко мне. И я бы нашел выход из положения. Я бы спас ее. Но, к несчастью, раз туда каждый день залезал Гыл Бородаев, значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей.
1: Подожди, Алек.
5: Эй, парнек, опять ты того. Поперек батьки в подвал лезешь. Я свет зажгу.
7: Он повернул выключатель. Сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Голбородаева свет всегда выползал из приоткрытых дверей или мрачно выхватывал что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он уползал обратно. Это я хорошо помню. Племянник с трудом раскрыл дверь до конца, она завизжала на плохо смазанных петлях. В повести у Голбородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помню.
5: Валяйте!
7: Миронова опередила всех. Она любила выполнять приказания. Племянник пропустил всех в подвал. Последним вошел покойник.
8: Как приятно пахнуло гнилью и плесенью. Вдыхайте полной грудью.
7: Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу. Это племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как показалось, захлопнулась навсегда.
1: Так, становится ясно, что мне ничего не ясно.

0: Глава 7. Подвал.
1: Алик.
0: В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной. Хочет, чтобы я уберег ее, заслонил собой.
1: Алик, я должна уехать электричкой, которая в 17:00.
0: Племянник Григорий шутит.
1: Да?
0: Неужели ты не видишь, что он пошутил?
1: Тогда пусть откроет.
0: Ее желание для меня закон. Откройте, пожалуйста.
2: Это ты, парнек? Опять тебе больше всех надо. Все сидят тихо, будто мать родная не родила. А ты один ерепенишься.
0: Откройте сейчас же!
2: Ты же хотел узнать, куда тот дачник девался. Вот теперь и узнаешь.
0: Глеб, что он хочет сказать?
3: Не знаю.
1: Он уходит, оставляя нас в подземелье.
0: Страшная история началась.
4: Остановитесь!
0: Верни, задержи!
5: Разве его задержишь?
0: Кричи, ори на всю дачу!
5: Не услышит. Он ведь уже наверх. Там ни слова. Дверь-то железная. Кричи, не кричи.
0: А ключа у тебя нет?
3: Какой ключ? Он ведь на щеколду.
6: Погребены живьем.
0: Аида и Радамес, которых замуровали живьем. Как мне хотелось, чтобы и Наташа мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой.
1: Алик,
0: О, не печалься. Я выведу вас отсюда.
5: Вы снова увидите солнце.
0: Вряд ли. Нет, увидим. Все будет в порядке.
1: Алик, я должна быть дома не позже 6.
0: И будешь.
1: Да.
0: Тусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол, который раньше, в дни своей молодости, я думаю, назывался садовым, и стоял где-нибудь в беседке. У стола было 3 ноги, и он угрюмо кренился на ту сторону, где когда-то была 4-я. Лампочка выхватила из темноты и таинственный стул, у которого тоже было всего 3 ноги, чтобы столу было не так уж обидно. Непонятная, жестокая сила зло разбросала по земле странные ящики. К одной из стен загадочно прислонился кусок фанеры, с которого на нас на всех угрожающе глядели одни лишь зловещие слова: «Опасно! Не подходить!» И чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости. Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась ее, и на пальто остался черный след краски, которая, видно, никогда не высыхала в этой могильной сырости.
5: «Осторожно!»
0: Все вздрогнули и подавленно замолчали.
5: «Не подходите!»
0: Я для вида пошептался с Глебом и громко, весело объявил. «Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит.
1: Да?
0: Сначала запрет, а потом отопрет.
7: А и через сколько же времени он отпирает?»
0: «Через час. Максимум через 2. А пока давайте осмотрим окрестности. Познакомимся с достопримечательностями этого подземелья, чтобы потом, когда мы выйдем наверх, было что рассказать».
7: «А мы выйдем?»
0: «Конечно! Когда мы увидим родных и близких, они спросят нас».
7: «Мы их увидим».
1: «Алик!»
0: «Да-да-да».
1: «Алик, кого ты больше всех любишь?»
0: «Тебя», — хотел я ответить.
1: «Ну, кого ты больше всех любишь?»
0: «Вообще? Или у нас в классе?»
1: «Ну, скажи еще в нашем звене».
0: «А ты кого?»
1: «Я маму».
0: «Я тоже маму и папу».
1: «Нет, я не маму и папу, а именно маму. Я могу за нее умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть?»
0: «Могу. За тебя», — хотел я ответить.
1: «Можешь? За маму?»
0: «Я как-то не думал».
8: «Правильно делал. Самое страшное для матери — пережить детей своих».
0: «Эту мысль ты должна записать».
1: «Какая же это мысль? Это истина, вот и все. Алик, поэтому я должна уехать на электричке в 17:00».
0: «Так и будет. Я тебе обещаю». «О, если я что-то придумаю, она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь».
1: «Странно, то, что было еще час назад, кажется сейчас таким замечательным, даже прекрасным. Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого, ты замечал?»
0: «Да, конечно, еще бы, сколько раз. Так, снаряжаем спасательную экспедицию».
7: «Сами себя будем спасать?»
0: «Да, и ты, покойник, вместе со мной пойдешь впереди. Где-то здесь должен быть выход. В крайнем случае, мы будем пробиваться сквозь стену».
1: «Как сквозь стену?»
0: «Как в графе Монте-Кристо. Ты помнишь, покойник? Эдмон Дантес и аббат Фориа пробились друг к другу.
9: А ведь это было не на даче, а в замке Иф. Ага.
10: Там стены покрепче. Только их обоих кормили. А мы умрем с голоду.
0: Принц Датский положил руку покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол.
11: Олег же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или максимум два.
9: Конечно. Племянник откроет дверь. Ты права, Миронова. Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами — вот в чем задача.
10: Слушайте, а может лучше все-таки кричать?
1: Кричать?
10: Кто-нибудь да услышит.
5: На даче же и в поселке тоже.
9: Идемте.
0: Я взял покойника за руку.
9: Вперед.
0: Конечно, мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился. Все двинулись по подземелью. Читать детективные истории — это совсем не то, что участвовать в них. Я хотел играть во что-нибудь страшное, а тут самый настоящий кошмар обрушился на нас всех. Только я не должен показывать виду, что тоже волнуюсь. Придет ли племянник Григорий? Откроет ли дверь? И зачем он ее закрыл? Зачем? А что значат его слова? Ты же хотел узнать, куда тот дачник девался. Вот теперь и узнаешь.
10: Покойник!
0: Наверное, рехнулся. Нервы не выдержали.
10: Протяни, и ты сразу, как я.
0: Я протянул руку и нащупал скелет. Он стоял в темноте. Ребра и череп уже не нарисованный, а самый, что ни на есть.
9: Назад!
0: Все бросились обратно к неверному свету тусклой и мрачной лампочки. Так вот, как погиб тот дачник. Вот куда он исчез. Неужели и нас ждала та же горькая участь?

0: должен их спасти. А пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух. Никакого скелета не было. Покойнику показалось.
1: Как же не было? А ребра?
0: Галлюцинации. Вот и все.
1: Какие галлюцинации в темноте?
0: Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации?
2: Какие?
0: О, как ты наивен! Бывают и слуховые, и, как бы это сказать, осязательные.
1: Подожди, а зачем же ты тогда крикнул назад?
0: Чтобы твои галлюцинации не передались другим. Точно. Дурные примеры сам знаешь.
1: Это значит, я... Что же, я сошел с ума?
0: Губы покойника задергались. Принц датский обнял его за плечи.
3: Все ненормальные считают себя нормальными. А нормальным часто кажется, что они ненормальные, так что не беспокойся.
1: Да?
3: Вот послушай, мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
0: Он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал.
3: В этот день, когда мы все в подвале, среди вечной сырости и тьмы, мы ни капли духом не упали, и готовы радоваться мы. Да, пусть даже это подземелье нам подарит радость и веселье.
0: Замечательно! Ты очень верно отразил наше общее настроение.
1: Ну, какие же галлюцинации, а ребра?
0: Я отвел его в сторону.
1: Покойник, будь человеком. С нами женщины. Подумай о них. Слушай, значит, это тот самый дачник. Скелет дачника. Так я думаю. Все, что осталось. Но держи это в тайне. С нами женщины. Найди в себе силы.
3: Я поищу.
0: Фактически, мы с вами находимся в кабинете писателя. Покойник недавно сообщил нам, что один греческий философ сочинял в бочке. Вы слышали? А Голбородаев творил в подвале. Пока племянник еще продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя. Возле его, если можно сказать, станка. Покойник, принц и Миронова пусть что-нибудь сочинят. На тему дня. Они это быстро делают.
2: Алик, электричка в 17. Я надеюсь на тебя, Алик.
0: Она на меня надеется. Не на Глеба, не на принца, не на покойника, а на меня. Спасибо, племянник, что запер нас в подземелье. Их надо отвлечь. Пусть они сочиняют и не мешают мне думать, искать. Поверь, я оправдаю твои надежды.
2: Правда?
0: Мы успеем на электричку. Итак, начинаем заседание кружка. Смотрите, у каждого будет свое рабочее место. Ровно 5 ящиков.
4: Ну, нас 6.
0: Я не буду садиться. Я буду ходить. Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу. Все остальные присели на ящики. Покойник был похож на покойника.
1: Все кончено. Все кончено.
0: Значит, сбудется твоя мечта?
5: Какая?
0: Ты ведь давно хотел умереть.
5: Пожить бы еще немного.
0: Я буду искать выход из положения, а ты возьми себя в руки. Отвлекись. Сочини стихотворение этой своей В.Э.
5: Она не прочтет его.
0: Почему? А может, когда-нибудь обнаружат наши скелеты, и рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтет и вздохнет украдкой.
5: Нет, она не вздохнет.
0: Почему?
5: Потому что ее нету.
0: Как нету?
5: Так, не существует. Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни.
0: А другая? А я? Ее тоже нету?
5: Тоже.
0: А Б.Ю.?
5: И ее.
0: Ты что же, брал первые попавшиеся буквы?
5: Ну, почему первые попавшиеся? У меня была своя поэтическая система.
0: Так?
5: Свой метод.
0: Какой метод? Скажи, раскрой тайну. Все равно нам немного осталось.
5: Вот потому я и скажу. Да, был у меня свой принцип.
0: Угу.
5: Я брал первую букву алфавита и последнюю.
0: Так, так, так.
5: Потом вторую от начала и вторую от конца.
0: Угу.
5: Третью от начала и третью от конца. Так и получались. А, я, Б, Ю, В, Э, понимаешь?
0: Ты здорово выучил алфавит. А любви, значит, не было.
5: Почему? Я влюблялся, я хотел умереть. Потом охладевал, возвращался к жизни. И снова влюблялся.
0: В никого?
5: Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали, не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям? Разве это не ясно?
0: Что?
5: А то, что выдуманный образ всегда лучше реального.
0: Ну уж прости.
5: Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей?
0: Ладно.
5: Подожди, не уходи, Алик.
0: Что?
5: Не уходи. Я хочу все объяснить тебе. Может быть, ты случайно спасешься, и тогда откроешь тайну моих посвящений. Ох, а видишь ли, живые люди всегда обладают разными недостатками, слабостями.
0: Ну?
5: А вымышленный образ может быть без сучка и задоринки, так сказать, идеальным.
0: Угу.
5: Ему как-то приятнее поклоняться, как мечте. А люди всегда с недостатками.
0: Зато ведь они живые.
5: Разве это существенно?
0: А разве нет?
5: Ладно, когда-нибудь ты поймешь. В общем, ну, если ты случайно... Ну, тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникали вопросы, а то станут разыскивать всех этих... А я, В.Э., наткнуться на кого-нибудь не того и...
0: Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид... действует на других.
4: Он изобразил на лице последнюю улыбку.
6: Вот видите, какое у покойника хорошее настроение. А у тебя, принц, что ты там сочинил?
0: Так. Я тоски в сыром подвале не испытываю. Нет, здесь, в подвале, мы узнали, как прекрасен яркий свет. Сердце радостное бьется, все в сравнении познается.
7: Вот. Пришло на ум. Может, вам будет приятно?
8: Простите.
0: За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение.
2: Что ты делаешь?
0: Принц! Вот.
5: Разве это необычно?
0: Что?
5: То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?
0: Но на это всегда были причины. Их не признавали, не понимали. А мы, принцы, всегда понимаем. Но ничего. Заседание кружка продолжается.
2: Можно мне?
0: Конечно. Чем ты порадуешь нас, Миронова? Зарисовкой мой день, мое утро, моя сестра, моя комната.
2: Нет. Мое воскресенье. Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов послушать пионерскую зорю. Но в это воскресенье будильник зазвонил, как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как никогда. В ванной комнате было пусто, все еще спали, никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницей.
4: Ее последний завтрак.
2: В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Федоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась.
0: Перечитай последнюю фразу.
4: Миронова перечитала.
2: Нинель Федоровна заболела.
0: Так.
2: Накануне, то есть...
5: Что
2: то
5: такое?
2: Есть,
0: погоди. Кажется, я начинаю...
2: А потом...
0: Что? Дайте время. Влево, кажется, я уцепился за кончик веревочки. Теперь надо не упустить ее.
5: Разве трудно тебе объяснить?
0: А разве трудно подождать?
2: И подышать воздухом.
5: Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. Заседание кружка.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В-класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиций группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Продолжение радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.

0: России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Во второе воскресенье октября традиционно отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника поговорим о работе селекционеров. Как появляются растения будущего, сколько времени уходит на создание нового сорта и можно ли как-то ускорить этот процесс? На эти и другие вопросы мне ответит Сократ Монахоз, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор Российской академии наук, заведующий кафедрой молекулярной селекции клеточных технологий и семеноводства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, директор Тимирязевского геномного центра. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Ученые из России разработали прототип мРНК-вакцины для лечения рака легкого. Речь идет о персонализированном препарате, который помогает иммунной системе распознавать опухоли и атаковать раковые клетки. Специалисты находят в опухоли пациента уникальные особенности и создают вакцину под конкретный случай. Сейчас разработку проверяют на клетках и в опытах на животных. Если будет показана эффективность, то препарат поможет бороться с немелкоклеточным раком легкого. Это самая распространенная форма заболевания, на нее приходится около 85% случаев. Авторы подчеркивают, что до применения у людей вакцине еще предстоит пройти клинические исследования. Российские ученые предложили использовать медуз как биосенсоры для раннего обнаружения загрязнений в морской воде. Система следит за поведением живых существ с помощью камеры и анализирует, как меняются их движения. Алгоритм оценивает ритм пульсации, скорость и траекторию плавания. Сначала он фиксирует обычное поведение каждой медузы в чистой воде, а затем ищет устойчивое отклонение от этой нормы. В эксперименте после добавления в воду дизельного топлива система подавала сигнал тревоги в течение периода от 1 до 24 минут. Ложных срабатываний в чистой воде исследователи не зафиксировали. Авторы отмечают, что такая разработка не заменит обычные приборы, но может дополнить их. В будущем систему хотят испытать в природных условиях и проверить на другие виды загрязнений. Немецкие ученые обнаружили возможный способ замедлить старение через восстановление работы митохондрий, которые обеспечивают наши клетки энергией. Исследователи выяснили, что с возрастом в организме снижается уровень вещества, позволяющего митохондриям сохранять нормальную структуру и работать эффективно. В экспериментах на круглых червях добавление этого полезного вещества помогало вернуть митохондриям молодость. Анализ ткани человека также показал, что низкий уровень вещества чаще встречается у людей с ожирением и сахарным диабетом, а более высокий связан с лучшими показателями памяти и скорости ходьбы. По мнению авторов, коррекция этого механизма может в будущем стать одним из подходов к профилактике возрастных изменений. Китайские ученые разработали новую систему опреснения воды на солнечной энергии. Она может сделать пресную воду дешевле бутилированной. В основе технологии – трехмерная фототермическая структура, которая усиливает испарение воды за счет солнечного света и не требует затрат энергии из электросети для основного процесса. В испытаниях установка площадью меньше квадратного метра производила более 20 литров питьевой воды в сутки, а этого достаточно примерно для 10 человек. Полученная вода соответствовала стандартам ВОЗ, и ее также успешно использовали для полива сельскохозяйственных культур. По оценке разработчиков, технология особенно перспективна для засушливых прибрежных районов и удаленных островов, где доступ к пресной воде ограничен. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Сократ Монахоз, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор Российской академии наук, заведующий кафедрой молекулярной селекции клеточных технологий и семеноводства.

0: Сократ Григорьевич, сегодня будем с вами говорить о селекции растений, о том, насколько это быстрый или долгий процесс, чем руководствуются эксперты, когда создают какие-то новые сорта или, может, даже новые виды растений. Первый вопрос как раз про создание нового. С чего начинается эта работа? Кому-то в голову приходит идея, что надо как-то совместить персик и инжир. Или все-таки ставится задача, и ученые ищут способы ее решения?
1: По факту именно таким образом это происходит, и у нас есть разного уровня селекционеры, начинающие, наши студенты, допустим, в университете, которые, фантазируя, пытаются представить, что бы им хотелось создать, и далее начинают через освоение профессиональных навыков, компетенций приходить к пониманию, это вообще возможно с биологической точки зрения, с генетической точки зрения. То, что касается профессиональных селекционеров, у которых достаточно большой опыт и понимание по лимитирующим факторам, по тем возможностям, которые дает современные технологии, естественно, тот генетический бэкграунд, который уже наработан десятилетиями и столетиями, но основное, что управляет формированием того комплекса признаков сознания селекционера, это, конечно, запросы от агрохолдингов, от агрономов, от фермеров, которые выбирают тот или иной продукт, который им комфортно выращивать в первую очередь. Далее тот продукт, который они с успехом реализуют, то, что обеспечивает экономическую эффективность, деятельность сельскохозяйственного предприятия. А дальше есть еще этап семеноводства, когда наш сорт созданный должен быть легко воспроизводим, беспрепятственно воспроизводим, тогда селекционеру выдают ряд показателей, которым должен удовлетворять новый сорт или гибрид.
0: А зачем вообще создаются новые сорта? Вот есть у людей любимый сорт яблок. Почему бы просто не оставить все как есть?
1: Это самый частый и популярный вопрос, который мы слышим. И очень трудно объяснить обывателю, потому что он приходит в магазин, и вот оно яблоко, вот она капуста, вот он тот овощ или фрукт, который, как помнится из детства, был всегда вкусным. И сейчас он, ну, если и вкусный, может быть, не всегда настолько вкусный, да? И вот такие ассоциации. И тогда вопрос, а зачем же работают селекционеры, что они делают и что в результате получается? Но если мы отсечем ту часть, которую формирует по запросу или то отношение, которое возникает у потребителя, у нас есть понимание, что растения их выращивают в поле. У нас меняются климатические условия, у нас меняются агротехнологии, у нас меняются экономическая обстановка и в целом подходы к выращиванию, к возделыванию. А в этой связи меняются запрос у производителей к различным технологическим свойствам и качествам. Мы, например, можем вырастить капусту размером и массой в 20 кг. И это будет очень высокопродуктивная урожайная капуста, которая, по большому счету, никем не будет востребована, потому что ее невозможно будет продать, потому что 20-килограммовый качан из супермаркета унести практически невозможно. С ним нужно будет придумать что-то делать. И это не вариант. Поэтому один из таких конкретных примеров, когда сети формируют запрос на качаны в размером 2, максимум 3 килограмма, это то, что лежит, хранится, блестит зеленым светом и легко уносится домохозяйкой для того, чтобы в 1-2 захода использовать для приготовления щей или иных блюд. Вот таким образом, технологичность, устойчивость к заболеваниям, высокая продуктивность, особенно для защищенного грунта, устойчивость к заболеваниям – это особый тренд, который в мире направлен на переход к зеленому земледелию, когда мы используем меньше пестицидов, то есть специальных химических веществ, защищающих растения от вредителей, заболеваний. И в этом смысле задача основная селекционера на текущий момент – создавать продукт, который отличается и высокой продуктивностью, высоким качеством, то есть содержанием витаминов, и минимальным или отсутствием полным вредных веществ, остающихся при реализации технологии производства сельхозпродукции.
0: Получается, селекционерам приходится думать не только о том, как сделать быстрее, выше, сильнее, но и о том, чтобы все это было востребовано. Или это все-таки задача не селекционеров, а других людей?
1: По факту исторически и массово, если посмотреть,

0: на историю селекции, то первичная задача была просто обеспечить сортами и гибридами, которые обладают высокой продуктивностью и удовлетворяют базовые потребности человека в питании. Сейчас мы находимся на уровне, когда мы производим достаточно много продукции, ее достаточно для удовлетворения качественно и по адекватной стоимости населения, но мы думаем о том, чтобы производить теперь здоровый продукт во всех смыслах этого слова, с учетом всех климатических изменений, иных факторов. И есть новые идеи, новые веяния, базирующиеся на возможностях новых технологий, связанных с генетикой растений, с генетикой человека. Мы говорим о том, что селекция может в ближайшее время перерасти в персонализированную селекцию, когда, исходя из показателей здоровья человека, создаются сорта, которые в той или иной мере, или в большей мере удовлетворяют потребности его организма и тем самым служит превентивным фактором развития каких-то заболеваний. То есть тем самым мы продлеваем жизнь человека, улучшаем качество жизни в целом. Такая основная идея глобальная существует сейчас.
1: Сократ Григорьевич, если раньше у селекционеров была возможность смотреть только на то, что происходит уже, скажем так, на земле, на корнях, на стеблях, то сегодня уже можно менять даже ДНК растения. Расскажите, что можно узнать по анализу ДНК и как этим пользуются селекционеры?
0: Действительно, основную оценку, которую осуществляет селекционер, и она остается базовой и всегда будет оставаться таковой, это оценка проявления внешних признаков при выращивании в естественных условиях. Но когда мы выращиваем и оцениваем, мы тратим очень много времени на это. Поэтому в силу конкурентоспособности и в силу необходимости повышения точности отборов был разработан и в настоящее время используется в селекционной практике метод под названием молекулярная селекция. И он подразумевает разработку точечных молекулярных маркеров на отдельные гены и признаки, которые представляют интерес для селекционера. И еще до этапа выращивания полноценного растения на стадии семидолей растения высотой в 2-3 см можно отщипнуть небольшой кусочек ткани в 50 мг, выделить ДНК, провести генетический анализ и определить наличие либо отсутствие отдельных либо комплекса генов, и это в большой степени в настоящий момент помогает селекционерам, так скажем, повысить разрешающую способность оценки и отбора. И это на самом деле ускоряет селекцию, это повышает интенсивность, потому что мы не тратим время на то, чтобы выращивать в огромных количествах растений, которые заведомо не представляют интерес. Их выбраковываем, их не используем. И оставляем фокус внимания только на тех, которые содержат уже минимально необходимый комплекс генов, определяющих их хозяйственно ценные признаки.
1: Сократ Григорьевич, я знаю, что под вашим руководством развивается платформа ускоренной селекции культур ПУСК. Расскажите о ней. Что помогает делать ученым? И можно ли спрогнозировать свойства растения так, чтобы в поле получить то же самое, что и в лаборатории на компьютере?
0: Да, у нас в стране в настоящий момент при поддержке Министерства сельского хозяйства реализуется очень большой и мощный проект платформы ускоренной селекции культур, объединяющий большой консорциум федеральных исследовательских центров, специализирующихся на селекции растений. А основная цель и задача – собрать данные, проанализировать и разработать новое цифровое ядро, которое при использовании машинного обучения, искусственного интеллекта, как хотите называйте это, будет позволять исследователям прогнозировать проявление признаков еще до того, как мы это растение вырастили, просто на основе анализа ДНК.
1: Я знаю, что вы участвовали в создании отечественной капусты с генетической устойчивостью к киле. Я так понимаю, это заболевание растений какое-то, да?
0: История селекции на устойчивость к киле у капустных растений, она достаточно интересная и забавная. Впервые патоген, который вызывает это заболевание, был выявлен еще в конце 19-го столетия российским ученым Ворониным. Но с тех пор известная проблема, известный возбудитель не позволяли создать новые сорта и гибриды капусты, которые были бы устойчивы к этому заболеванию. Более 100 лет ученые старались, трудились, у них это не получалось. Но у нас в университете с пониманием генетики, с пониманием, каким образом это можно сделать из кормовой репы в капусту белокочанную, был передан этот заветный ген, который определяет устойчивость к еле. И теперь вся капуста белокочанная селекции Тимирязевской академии, она у нас содержит ген и обладает устойчивостью к еле. В целом, когда идет вопрос о селекции на устойчивость, работа строится поэтапно. И первым этапом является, конечно же, выявление тех растений, тех доноров этого признака в естественной среде обитания или в генетических коллекциях. Вторым этапом исследователи изучают, как наследуется этот признак. И третьим этапом уже осуществляют манипуляции по передаче. Как правило, это скрещивание с получением потомств. И основная задача как раз среди растений потомств найти одно, единственное или парочку, если повезет, у которых будет как раз содержаться этот локус, этот ген, определяющий устойчивость. Дальше по классике создание нового сорта или гибрида, содержащего этот ген.
1: Сократ Григорьевич, а что мешает современным селекционерам? Вот они придумали суперсорт какого-то растения. Он идеален, невосприимчив к известным болезням, хорошо растет на почве, для которой создан, в нем заинтересованы аграрии. Что может пойти не так? Слишком высокая цена? В полях окажется, что недостаточно продуктивен этот сорт?
0: Ну вот у нас долгое время был, я назову это комплексом селекционеров, когда мы считали, что создав что-то выдающееся и действительно показывающее лучшие результаты по сравнению с тем, что уже существует, в том числе созданные транснациональными компаниями, но на рынок не выходящее или не получающее массового распространения. Но вот здесь у нас есть совершенно четкое и точное понимание того, что создать продукт конкурентоспособный – это одно, но есть еще вторая задача – это продать его. Поэтому селекция – это не только наука, технология, творчество. Селекция – это еще и бизнес, и без бизнеса продвижение невозможно. Для того, чтобы продвигались хорошо продукты, нам нужна четко выстроенная маркетинговая политика. И в этом смысле сейчас у нас появляется все больше и больше селекционно-семеноводческих компаний, которые понимают, осознают это в полной мере и продвигают по-настоящему, конкурируя транснациональными компаниями.
1: В России продолжается десятилетие науки и технологий. Предлагаю немного пофилософствовать, может даже помечтать. Если заглянуть на несколько лет вперед, что вы бы считали настоящим прорывом для российской селекции?
0: Говоря о селекционном прорыве, как его оценить и измерить, это большой философский вопрос. И можно сфокусироваться, ну, на анализе, а каким перечнем свойств, качеств, какое должно быть вот это суперрастение, которое бы по-настоящему удивило весь мир, совершило какой-то переворот, очередную революцию в селекции. Но для меня, если говорить про селекцию, основное, что я ожидаю в ближайшие 5 или 10 или 20 лет, что наши российские селекционные компании, используя тот потенциал, который есть в российской науке, есть в селекции, переведет действительно на не то чтобы всероссийский уровень, а на мировой. Когда наши селекционные компании за счет творческого запала, творческого потенциала селекционеров, мощной, отлаженной семеноводческой базы, станут реальными игроками на внешних рынках, будут входить в топ-20, в топ-10 мировых селекционно-семеноводческих компаний. Для меня это будет очень серьезным и важным показателем прорыва российской селекции.
1: Так интересно, что ученые из разных областей дают прогнозы на разный горизонт, скажем так. Вы вот сказали и 5, и 10, и даже 20 лет назвали. Если мы разговариваем с математиками, там, с учеными, которые связаны с искусственным интеллектом, то они отказываются давать прогнозы больше, чем на 3-5 лет. Говорят, дальше нет, ни за что. Мы не можем знать, что будет. Это просто такое интересное наблюдение, что действительно кто в какой парадигме живет, тот вот ею и управляет.
0: По факту, да, наверное, если говорить про изменения, которые будут в науке, мы действительно не знаем, что и как. Но по факту ИИ – это область, да, это та область, которая очень сильно изменяется. И я соглашусь, что невозможно предсказать. В нашем случае есть, когда ты знаешь историю развития, когда ты понимаешь набор методов и инструментов в распоряжении селекционера, когда ты понимаешь условия, в которых развивается селекционный бизнес, и здесь больше не как предсказание того, что будет, а как план, который Россия должна достичь, дальше следовать, независимо от того, какие условия у нас будут.
1: Что ж, надеюсь, что в будущем удастся нашим селекционерам взять инициативу в свои руки и показать и доказать зарубежным коллегам, на что мы способны. Еще раз поздравляю вас и коллег с наступающим профессиональным праздником. Благодарю вас, Сократ Григорьевич, что нашли время, чтобы с нами поговорить. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сократ Монахоз, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор Российской академии наук, заведующий кафедрой молекулярной селекции клеточных технологий и семеноводства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, директор Тимирязевского геномного центра. Сократ Григорьевич, удачи вам и коллегам. Очень на вас надеемся и рассчитываем.
0: Спасибо вам большое, Софушка. Спасибо.
1: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Якушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Пернатые хищники Кавказа.
3: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
2: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Горно-Алтайска. Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
6: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
7: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
6: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры государств, правительств зарубежных стран, руководители международных организаций, представители общественно-политических кругов поздравили Владимира Путина с днем рождения, сообщили в Кремле. В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в российском военном ведомстве, а в Добропуле Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Также Дмитрий Песков заявил, что европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Также российский президент в день рождения получил многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Расчеты отдельной бригады «Варяг» совместно ВКС России поразили вантовый мост в Запорожской области. Экипажи ВКС отработали по вражеским пунктам временной дислокации в районах населенных пунктов Красный Молочар в ДНР и Орехов в Запорожской области. В Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центра» Александр Савчук.
2: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами довзвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.
1: Часть города Ровно на западе Украины осталась без света. Блэкаут наступил и в Киеве. Причиной могло стать повреждение линии электропередачи. Кроме того, в Киеве прогремели новые взрывы. Вооруженные силы России поразили в столице Украины минувшей ночью промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. Под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанплит», на базе которого выпускались комплектующие для ракет «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, целью стал киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове Киевской области. Там также производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и комплектующие к ним. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Напряженность в районе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает, поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим.
1: Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение Ансар-Алла заявило, что атаковало аэропорты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в городе Абха на юге страны и НПЗ Сауди Арамко в Джидде. Песков также заявил, что европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС, комментируя слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты. Правительство России учредило для студентов и аспирантов две новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, размер ежемесячной выплаты составит от 30 до 50 тысяч рублей.
4: Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов – 50 тысяч. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, в разработках, делятся своими идеями, публикуют статьи, выступая на научных конференциях. То есть все те, кто будет развивать инновации, развивать отечественную науку и, что очень важно, расти в ней профессионально.
1: Как отметили в пресс-службе Кабмина, назначать стипендии будет Миноборнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. В будущие выходные в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а вот в четверг и пятницу будет обратная ситуация. Ясное небо и комфортная температура воздуха. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, общий температурный фон пока все еще превышает нормы октября.
5: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
1: Добавлю, что в связи с достаточно теплой погодой метеорологи допускают, что время замены летних автомобильных колес на зимние придет не раньше конца октября, начала ноября. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Аделия Петросян и дуэт Анастасия Мишина Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ также состоялись очередные игры. Отмечу разгромную победу «Уникса» в гостях над «Самарой» 117-62. Самым результативным баскетболистом матча стал Ксевьер Реттон Мейс, который набрал 34 очка. Защитник футбольного «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе, после него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления. Я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией», — заявил Дивеев. Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. Издание «Таймс» отмечает, что Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов за сезон. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Южно-Сахалинске 8 октября днем ожидается до плюс 10 градусов, малооблачно и без осадков. В Омске плюс 8-10, облачный кратковременный дождь. В Иркутске до 6, тепла, дождливо. В Великом Новгороде плюс 12-14, без осадков. В Перми до 11 градусов, выше 0, кратковременный дождь. В Оренбурге до плюс 17, в Волгограде воздух прогреется до плюс 22, а в Владикавказе 18-20 градусов, выше 0. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 5-7 градусов. градусов, днем до 12-15 выше 0. Ветер южный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет расти, в столице оно будет в норме. Сейчас в Москве +10, ясно, осадков не наблюдается.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами, дорогие друзья, Культбригада и автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня говорим не о книге, сегодня говорим о событии, может быть, одним из самых интересных и необычных событий, случившихся в литературе за последние несколько лет. Литературная резиденция Культбригада «Чукотка» завершилась в этом году. У меня в гостях люди, которые непосредственно имеют отношение, которые бороздили просторы Чукотки, которые провели там по месяцу и напитались этими прекрасными местами. Литературная резиденция Культбригады «Чукотка» произошла из-за творческого слияния, можно так сказать, Владислава Гарьевича Кузнецова, губернатора Чукотки, и вашего покорного слуги Вячеслава Сергеевича Коновалова. Будем говорить не о нас с Владиславом Гарьевичем, а о том, что происходило эти два года, почему, как. В общем-то, будем говорить о той земле, которую мы называем на краю земли, там где-то Чукотка. На самом деле, когда находишься на Чукотке, понимаешь, что край где-то там, здесь-то самое начало. У меня в гостях сегодня писатель, сценарист Муршавка Штапич, это его литературное имя. Я буду к нему обращаться по-настоящему, как у него в паспорте прописано. Прописано там Артём Лишенко. Артём, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: И Игорь Караулов, известнейший поэт, может быть, один из самых ярких поэтов последних десятилетий в России. Игорь, здравствуй.
3: Привет.
1: И будем мы сейчас, дорогие друзья, обсуждать вот эту территорию, эту резиденцию и вообще, что происходит на краях нашей необъятной, но тем не менее прекрасной земли. Первый вопрос по старшинству, Игорь. Ты, как я понимаю, вот только-только от джетлага, что называется, избавился.
3: Да, да, есть такое дело. Вот пришел в себя первый день.
1: Первый день, дорогие друзья, как Игорь пришел в себя и сразу к нам в студию. Расскажи, пожалуйста, о первых шагах по той земле. Я почему спрашиваю? Потому что для меня, когда я там очутился на Чукотке, это было для меня возвращение в детство, если хочешь, потому что часть своего детства я провел на острове Новая Земля, на островах, наверное, правильнее даже говорить, но Новая Земля, и вот этот, как помнишь, Снежная Королева осколочки разбрасывала, они оставались у человека в сердце на всю оставшуюся жизнь, но там она превращала его в не очень приятный персонаж, а здесь вот этот холодный, минималистичный пейзаж севера, вот эти звуки, эти взаимоотношения между людьми в меня попали в молодом возрасте, и я все время внутренне стремлюсь на север. Если есть возможность как-то оторваться, не знаю, в отпуск или что-нибудь в этом роде, выбор направления для меня всегда лежит туда, где холодно. И чем холоднее, и чем дальше, тем лучше. И поэтому, когда я ступил на землю Чукотки и увидел все вокруг себя, и мне так было такое впечатление, что я как бы вернулся домой. Я так выдохнул и подумал, ну вот я и дома. А что у тебя было? Расскажи.
3: Ну, прежде всего, когда мы с поэтом Алексеем Остудиным туда приехали, холодно не было. В Анадыре была ровно та же температура воздуха, что в Москве. Где-то было 13-14 градусов. Поэтому никакого такого обжигающего дыхания севера не было. Прилетели. Аэропорт. Масса народу, которые получают свой багаж с рейса. Потом выходим из аэропорта. Нас подводят к маршрутке, нам водитель забрасывает чемоданы на крышу, и мы едем и утыкаемся в так называемую баржу, которая берет на борт машину, вот, и переправляет ее, ну, четыре машины туда влезают, да, и переправляют на тот берег, где, собственно, и находится Анадырь, а аэропорт находится по другую сторону лимана. Ситуация, в принципе, для меня тоже знакомая, это вот как в Венеции приземляешься, выходишь на берег Адриатического моря, и там тебя ждет вапоретто. Ты садишься на это вапоретто, и уже на нем плывешь непосредственно в Венецию. Вот примерно такая же ситуация вот у нас в Анадыре. Аэропорт угольные копи, Анадырь, вот они разделены там 11 километрами этого лимана. Вот, и вот в это время, пока не встал лед и не появился зимник, переправа именно такая. Вот. А дальше, когда едешь, сразу вот эта тундра, которая самая красивая сейчас, на мой взгляд, тундра такая у него, золотая осень. Вот багрец и золото, вот ягеля, голубики, вот этого всего, это сразу бросается в глаза, это безумно красиво. А вот, но о чем нужно сказать, что чем больше приближаешься к Чукотке, тем больше она отдаляется. Потому что...
1: Это интересно.
3: Ну, ты думаешь, что ты прилетаешь на эту Чукотку, и вот ты уже на этой Чукотке, ты рассекаешь вот по таким экзотическим местам, ты чувствуешь себя прям героем. Потом тебе говорят, не, это вот не настоящая Чукотка. Вот это вот, знаете, вот эта осень наша золотая, да, багрец и золото, это все ерунда. Настоящая Чукотка, причем разные люди говорят, это когда зима. Вот что же вы к нам зимой-то не приехали? Вот зимой хорошо, зимой, когда снег, зимой, когда сопки такие белые, ослепительные, вот зимой, когда можно проехать туда-сюда. Вот зимой Чукотка настоящая. Мы знаем, да, теперь, что античные статуи, они были раскрашены, да, но мы знаем их белыми, да, белый мрамор. А тут все наоборот. Вот мы приехали, все такое цветное, все такое красивое. Он говорит, нет, настоящая Чукотка, она белая. А вот, и потом ходишь по этому Анадырю, сначала, о, Анадырь, замечательный город на краю земли, все такая экзотика. Через три дня ты понимаешь, да тебе и говорят, собственно, и ты понимаешь, что эти люди правы, что Чукотка — это не Анадырь. Анадырь — это скучный буржуазный город, в принципе, где хипстерские кофейни. Нужно лететь куда-то туда, в районы, туда, туда, отсюда. Потому что здесь, в Анадыре, вы ничего не поймете, ничего не почувствуете. Вот. А потом, когда слетал в тот же самый Эквикинот, говорят, нет, это нужно куда-то еще дальше. Да?
1: В стойбище,
3: наверное. В стойбище. Потом говоришь, погонять ну ладно, оленя. Ладно, ладно. Очень плохо, что мы не попали в стойбище, не попали к китобоям. На это нам говорят, что, ребята... Ну, вот вы туда приедете, в стойбище, вас там каким-нибудь чаем напоят, каким-нибудь этим салом китовым накормят, вы уедете как туристы, да? Не, это
1: все
3: не настоящая
1: здесь.
3: Чукотка, вы хотя бы месяц там проведите, вот, зимой, да, попасите этих оленей вместе с чукчей. Вот тогда вот вы...
1: Не возникло желание, кстати говоря, Игорь, прости, что я тебя перебиваю, не возникло у тебя такого желания, предположим, если тебе как поэту... Кто-нибудь сказал бы, Игорь, оставайтесь над библиотекарем, подпишите контракт на годик. Вот, допустим, ну, я с трудом себе представляю тебя погонщиком оленей, но, допустим, как библиотекарь вполне.
3: Я так скажу, у меня возникла такая мысль, что вообще не туда как-то потратил свою жизнь. Вот мне бы отдать бы 10 лет бы вот этим северам, да, но у меня нету этого времени сейчас, просто нету, потому что у меня уже 60, через 10 будет 70, и уже как бы опыт, который я мог бы там извлечь, он уже не понятно, куда пойдет.
1: Ну, хотя месяц опыта все равно да, присутствует.
3: Да, конечно. Но, конечно, было бы интересно, потому что понимаешь, что да, даже вот объездить, облететь все те центры, которые вот мы себе намечаем, да, вот Провидение, Лаврентия, Певек, Билибина, Уэлен, ну, это вот реально, с учетом вот того искривления пространства и времени, которое там существует, о котором, наверное, еще поговорим, а вот реально это полгода, наверное, нужно. Вот просто полгода для того, чтобы просто посетить это все, а не пожить где-то месяц, да, а вот просто понять этот громадный регион площадью, между прочим, да, одна Франция и примерно где-то три Швейцарии вдобавок.
1: Пару Голландии и
3: да,
1: Бельгии.
3: Да, да, вот такой вот регион.
1: Да. Артём. Ну вот видишь как, я такими параллелями, честно говоря, я думаю, что и сами жители Чукотки удивились бы на самом деле. Анадырь — это такая северная Венеция для Караулова, да, в некоторой степени. Ну и, понятное дело, античный мрамор зимней Чукотки ему не хватило, придется возвращаться. У тебя какие ощущения? Я знаю, что ты достаточно опытный путешественник, пешком обошел чуть ли не всю арктическую часть Российской Федерации. Вот дошел ты, будем так говорить, ну, в данном случае долетел до... Чукотки и...
2: Не обходил я пешком, конечно, практически все арктическое побережье, как ты говоришь, это неправда. На Венецию, по-моему, не похоже. На Вапоретто тоже. Вапоретто все-таки идешь, волн нет, спокойно. Это речной трамвай такой. А здесь ощущение того, что как бы что что-то лихое может произойти каждую минуту. Значит, ощущение опасности. Вот, это, конечно, гораздо интереснее, чем венецианские речные трамваи. Вот. А когда мы прилетели, мы очень долго ждали багажа. Пока мы получали багаж, я же сочинил историю, которая уже выросла потом в сценарий, который уже подавала, который успешно не получил никакого финансирования, но история про девушку, которая там работает на этой выдаче багажа, на досмотре романтическую. Вот, поэтому Чукотка для меня начинается с какой-то романтики, с какого-то вот на почему-то с образа девушки, которая ждет своего возлюбленного, который раз и на всю жизнь, значит. И вот Чукотка вся такая.
1: Это интересно, это интересно. Для себя ты что-то новое вообще открыл, находясь на Чукотке?
2: Ну, да, многое открыл. Я не был знаком с представителями коренных народов, которые живут в Чукотке, там, эскимосы, чукчи. Это, конечно, все крутые очень ребята, очень интересные, мужественные, спокойные. И для меня самым большим открытием было, что Чукотка — это самый воюющий регион страны. То есть если взять пропорцию там населения к числу мужчин, которые находятся на фронте, то Чукотка здесь номер один, и она там номер один бесспорно вообще и так далее. Мы даже вместе с Андреевичем Рубановым, с которым мы ездили, пошли на кладбище, посмотрели там на могилы бойцов, там очень большой процент, значит, обладателей орденов мужества часто встречается на надгробиях, то есть эти ребята воюют самоотверженно, отчаянно, блестяще, что логично проистекает из всей их жизни, быта и воспитания, как бы этой суровой и прекрасной землей.
1: Ты думаешь, это связано как-то с суровостью климата?
2: Да, конечно, Слав, я даже, ну, собирая материал, я и с молодыми девчонками говорил, и мне же интересна любовь, романтика, я хотел романтическую историю о Чукотке написать, и я спрашивал девчонок у молодых, говорю, слушай, а как вы тут на свидание ходите? Ну, потому что я вижу, что в Анадыре там два кафе и клуб.
1: Кинотеатр.
2: Кинотеатр, театр. Да. Вот, ну, число мест как бы ограничено в сравнении с Москвой, и девчонки говорят, ну да, ну один раз можно сходить в кафе, но потом надо что-нибудь нормальное, типа рыбалка, или на охоту, или на снегоходе, или там на трехколе. То есть, я говорю, остальное неинтересно. Да что, как бы, да ну, все это песни какие-то петь, караоке там все это. Клуб неинтересно, надо вот на рыбалку. То есть...
1: В океан,
2: да, куда-нибудь подальше. Значит, я сделал вывод, что если приехал какой-то юноша, не чукотский, то покорить чукотскую девушку ему будет крайне тяжело. Потому что для этого надо быть прям рыбаком, охотником.
1: Настоящим мужиком, короче.
2: Мужиком, да. Вот. А таких, конечно, немного всегда.
1: Это интересное наблюдение, очень интересное. Игорь, что касается вот людей Чукотки, я просто хочу продолжить тему Артёма. Ты сразу о природе, он сразу о людях. А люди Чукотки чем-то для тебя, как для поэта, человека, ну, давай скажем так, общающийся в определенном вращающемся круге людей, людей культуры, искусства, люди, проживающие на Чукотке, для тебя какое-то открытие было, что-то интересное ты для себя там обнаружил?
3: Ну, так я и хотел прежде всего посмотреть на людей, потому что я как географ природу-то теоретически знаю, да, и ничего неожиданного там для меня нет, я примерно знаю, что там и как. Красиво, да, ну, это вещь вполне ожидаемая, да, я могу там читать карту, я посмотрел описание, что там Чукотское Нагорье, из чего все это состоит, а люди меня действительно удивили, потому что, ну, я ожидал, сразу вот садишься в самолет, да, ну, сейчас придут какие-то суровые люди, да, такие отчаянные северные волки, а заходят, садятся вполне интеллигентные люди, спокойные, очень добродушные, вежливые. И то же самое абсолютно мы видели и в Анадыре, мы видели то же самое в Эгвикиноте. Очень спокойные люди, с которыми просто приятно общаться. Какого-то подвоха от них совершенно не ждешь.
1: Да его и нет.
3: Да, конечно, деле. Конечно.
1: То все-таки есть, по нашей, даже, в нашей жизни мы в последнее время ожидаем.
3: Даже в этой ситуации, когда ты стоишь там, ждешь свободного места на самолет в Эгвикиноте, в заливе Креста, там все равно, вот казалось, должна быть напряженная атмосфера. Мужчины, вы тут не стояли и так далее. То есть какой-то ажиотаж. Да, конечно, какой-то ажиотаж должен быть, потому что вот, либо ты улетишь сейчас, либо ты улетишь завтра, если завтра будет погода. А если не будет погоды, то улетишь, может быть, через неделю. Но, тем не менее, даже в такой ситуации люди вежливые, понимающие, конфликтов нет никаких. В общем, это меня поразило больше всего, что там, на севере, какой-то вот приоритет именно взаимопомощи. Человеческие, очень человеческие, теплые отношения. Теплые отношения, которые вот эту суровость климата смягчают.
1: И, компенсируют.
3: Да. И, конечно, нас интересовали люди, и мы с ними разговаривали. Вот мы в Эквикинот прилетели. Это просто вот мы, когда походили там дня три по Анадырю, вот мы зашли в местную, так называемую, галерею Кайныран, там встретили его хозяина Вадима, тот так скептически нас посмотрел, сказал, ну что это Анадырь? Анадырь — это одна площадь, да. В районы надо лететь, значит, в проведение Эквикинот. О, Эквикинот, мы как раз собираемся, да. Эквикинот — это, конечно, гораздо красивее, чем Анадырь.
1: Это... Давай не будем обижать жителей Анадыря.
3: Да,
1: для
3: конечно.
1: Меня Анадырь, кстати,
3: да,
1: меня удивил.
3: Да.
1: Как-то стоит он прям просто потрясающе. Такого горизонта я давно уже не видел в своей жизни.
3: Нет, он замечателен, но, конечно, Эквикинот — это вот... Они там...
1: Не трави душу, я не был там.
3: Да, вот, они там говорят, что это типа Чукотская Швейцария, но я не люблю слово Швейцария.
2: Чукотский Сочи еще,
3: да, Чукотский Сочи еще говорят, да. Есть такое дело.
1: Интересно.
3: На самом деле это напоминает такой очень культурный, очень причесанный такой вот скандинавский поселок. Вот. Очень культурный, с красивыми домиками. Вот мы жили в прекрасном совершенно домике, таком покрашенном в оранжевый цвет. Практически это такой люкс. Вот, гостиница 4 звезды. Потом нам сказали, когда мы спрашивали...
1: Я думаю, сейчас люди, которые нас слушают, сейчас уже половина смотрит, сколько стоит билет.
3: А как, спрашиваю, у вас тут вот с медведями актуальная тема. Ну да, медведи приходят.
1: Но они чукотские, они интеллигентные, они вежливые.
3: Нет, медведи
1: они
3: приходят, но пока никого не загрызли. И вот знаете, мы беседовали в домике рядом с нашим, в редакции газеты «Залив Креста», там есть такая Инна Павловна сидит. И,
1: как бы, передаем привет, я
3: Да, да, Павловне. Она все об этом знает, говорит, ну да, вот один раз, так сказать, на крыльце почтового отделения медведь развалился, а другой раз вот забрался вон вот по тот соседний домик, как раз мы там живем, и сидел там под этим домиком. Так что вот примерно такая там ситуация. Конечно, вот там начинаются очень интересные места, но нам немножечко не хватило. Нам бы там еще
1: хотел
3: поездить.
1: Хотел бы вернуться,
3: да?
1: Скажи, пожалуйста. Вот если бы у тебя был бы выбор, ну, я не знаю, all inclusive в Турцию на 2 недели или в Чукотку? То есть на Чукотку поехать.
3: Ну, нет, у меня не стоит вопроса насчет all inclusive в Турцию. Мне это даром не нужно. Мне даже в Италию не нужно. Я, слава богу, в свое время поездил по Италии. Мне более-менее достаточно.
1: Как географ?
3: Не как географ. Вот. Но даже если бы мне сказали, вот хочешь вернуться там в Аддис-Абебу, да, вот, вернуться, да, где я в прошлом году был, или опять на Чукотку, я думаю, что опять на Чукотку, конечно.
1: Между Аддис-Абебой и Чукоткой мы выбираем Чукотку.
3: Да.
1: Артём, к тебе, если бы тебя выбирать, попал вот этот вирус чукотский в крови, забурлил, чувствуешь, что как-то ты к этой земле прикипел, есть желание вернуться?
2: Ну, я бы вернулся на Чукотку, да. Мне вообще интересен Дальний Восток, интересен Север. В этом году я с детьми, с женой, мы съездили на Камчатку, например. Чукотку не рискнули, все-таки на Камчатке попроще, там есть куда доехать и так там.
1: Ну, индустрия туризма пока развивается еще на Чукотке, а на Камчатке уже он достаточно хорошо отстроен.
2: Да,
1: я предполагаю,
2: да,
1: что на Чукотке тоже будет. Мы, кстати говоря, до некоторой степени мы с вами, наша резиденция, культбригада Чукотка, она до некоторой степени этой цели тоже служит, потому что мы хотим с вами...
3: Продвигаем регион.
1: Да, мы хотим, чтобы люди туда поехали, чтобы они посмотрели ту часть Российской Федерации, которая ни на что не похожа. настолько уникально, настолько самобытно. Поэтому да, дорогие друзья, если вы вдруг захотите, пожалуйста.
2: Давайте отрекламируем тогда. Значит, из Анадыря в Эгвикинот можно добраться не только авиа, но и морским транспортом. Это очень увлекательно.
3: Да. И, значит, и очень долго.
2: Довольно долго, да, 17 часов. Мы с Рубановым пошли в Эгвикинот, потому что услышали, что там лучшие на Чукотке пельмени и вареники. И мы отправились поесть в Эгвикинот.
1: Это уже чукотская история начинается, дорогие друзья, когда два человека говорят, там, говорят, хорошие вареники. А сколько на корабле с болтанкой, если хорошо, будем идти 17 часов? Нормально.
2: Ну вот мы 34 часа, собственно, потратили на поездку в ресторан.
1: Хорошо, кстати, пельмени оказались.
2: А пельмени, значит, вареников не оказалось. Вареники — это фирменное блюдо. Пельмени были и не самые фирменные.
3: А где, вы их ели там?
2: А там одна такая, одно кафе, не помню, как оно называется, значит, одно единственное. Там надо прийти, заранее записаться. Нас там местная библиотекарь записала, умница проводила, значит, накормила. Вот, еще добавим, что в Эгвикиноте бесплатный горнолыжный склон.
1: Ух ты!
2: Небольшой, но бесплатный.
1: Здесь сразу опять вспоминается Швейцария, которую так не любит Игорь Граулов.
2: Ну, прям там я бы не сравнил с швейцарскими, скорее всего, швейцарский немножко побольше. Но Эгвикинот очень интересен. Там залив посреди гор, в котором очень тихо, и местные летом устраивают пикники с видом на то, как купаются киты в заливе. И то есть, если везде на всей Чукотке плохая погода, у них там ветра все равно нет в Эгвикиноте. Они сидят и смотрят, как плещутся киты, значит,
1: то есть это,
2: и
1: этот
2: едят.
1: Бухта в окружении гор, получается, да?
2: Да, да. Она очень тихая, уютная.
3: Ветра нет, но погода постоянно нелёдная. Ну,
2: вот ну туманы вот, же да. И всякое там.
3: Такая-то... Нет.
1: А я еду за туманом.
3: Залив Креста — это, конечно, потрясающее вообще явление, потому что рядом там Уэлькаль, место, как бы эскимосский поселок, где был один из аэродромов Алсиба, маршрута, перегоны американских самолетов в Советский Союз во время войны. И, опять же, вот эта трасса на Иультин, к сожалению, заброшенный поселок, который пал жертвой наших 90-х.
1: Но сейчас восстанавливается очень активно. Кстати говоря, буквально вчера читал очень большую статью, в том числе и там были экономические аспекты развития Дальнего Востока, не только туризма, о котором мы говорили. И там очень интенсивно развивается промышленность, развивается добыча полезных ископаемых, в том числе, которые были подвергнуты консервации в разной степени, но тем не менее открываются новые направления, потому что мы постепенно возвращаемся к былой славе страны, которая производит все сама и не протягивает руку для того, чтобы купить за территорию. И здесь, конечно же, нам требуются в том числе и редкоземельные материалы. Поэтому я думаю,
3: что этого много, этого там очень много.
1: И
3: в этом отношении, я думаю, земля Чукотки, дай бог, на 5% исследована. Еще она ждет вот этих геологов бородатых, которые должны прибывать, по идее, в Анадырь, оттуда отправляться по всей Чукотке. Да, конечно, да.
1: Ну так они и прибывают. Там, я видел,
3: да,
1: партию.
3: Именно. Это все больше и больше, как говорят геологов, все больше и больше становится.
2: Молодежь приезжала. Мы в прошлом году видели там, ну, стая такая, человек 15, я не знаю, студентов. То есть кто-то их привозит, геологи. Занимаются люди.
3: Да, мы тоже видели замечательных молодых людей, так что...
1: Территория развивается, это не может не радовать.
3: Территория развивается, надо просто пояснить, что за 90-е годы население Чукотки уменьшилось в 3 раза. Больше, чем в 3 раза. Это совершенно поразительное было бегство людей.
1: Но сейчас, да. Кстати говоря, Чукотка прирастает.
3: Да, да, сейчас там есть...
1: Одна из немногих территорий Дальневосточной, где количество людей с каждым годом увеличивается.
3: Есть естественный прирост, потому что чукчи — это люди многодетные. Вот, так что, слава богу, коренные малочисленные народы не становятся...
1: Малочисленнее.
3: Не становятся малочисленнее, да, они становятся,
1: многочисленнее.
3: К счастью, многочисленнее, да. Но все-таки там можно с оптимизмом каким-то смотреть на это дело.
1: Артём, интересное словосочетание прозвучало из уст Игоря Караулова. Здесь, дорогие друзья, в программе «Культбригада» сегодня мы говорим о литературной резиденции «Культбригады Чукотка», которая завершила в этом году свою деятельность до следующего года. идет подготовка уже к следующему году. И опять же, я должен напомнить, что Владислав Гарьевич Кузнецов, это губернатор Чукотки, непосредственно имеет к этой резиденции отношение, и ваш покорный слуга Вячеслав Коновалов, ведущий этой программы. А словосочетание, которое прозвучало от Игоря, искривление пространства и времени. И это очень интересное замечание, потому что я тоже это почувствовал. У меня не было в руке компаса, чтобы посмотреть, насколько он там показывает правильное направление, но у меня было точное ощущение, что я нахожусь вне пространства и времени, находясь на Чукотке. Я не знаю, с этим связано и как это объяснить. Это такой феномен, требующий отдельного осмысления. У тебя такого не было, Артём?
2: Ну, в отношении Чукотки это же 180 градус, так что это никакой не феномен, не ощущение, это факт. Там можно пересечь линию перемены даты, и всё. И посмотреть это на навигаторе. Поэтому это даже не мистика.
1: То есть ты стоишь одной ногой, можешь стоять во вчера, а другой сегодня?
2: Да.
1: Тебе удалось так постоять?
2: Нет, мы... Эквинот находится западней, поэтому мы, к сожалению, не пересекли.
3: Эквинот находится в западном полушарии.
2: А, в западном?
3: Да, конечно, он находится в западном полушарии. Да, и от него к линии перемены даты как раз путь лежит на запад. Мы там были в этом месте. Вот, мы там сфотографировались у монумента, который там стоит. А Анадырь находится в восточном полушарии. Вот. А Эквинот и далее, вот, так сказать, и Провидение, Лаврентий, Уилен находятся в западном полушарии. В одном полушарии с Соединенными Штатами Америки. Вообще, надо сказать, что там наш великий восточный сосед — это Соединенные Штаты, вот, а Китай — это совсем не восточный сосед, потому что Китай там далеко на западе.
2: Юго-западный.
3: Далеко на западе остается. Там 3 часовых пояса до Пекина.
1: И Япония, получается, тоже.
3: Да, конечно. Вот, Чукотка, вот она такая. Это настолько восток, что уже запад. Вот. А что касается искривления, да, да, там, естественно, идет это искривление пространства и времени, потому что, во-первых, там никто никуда не торопится. Это там живут фаталисты, которые знают, что природа в наши планы всегда может вмешаться, поэтому лучше их не строить, эти планы. То есть это не средняя полоса, здесь нужно полагаться на удачу, нужно полагаться на то, что погода смилостивится. Ну, потому что мы, когда из Эквинота выбирались, то перед тем, как отправиться в аэропорт, мы встретили такого мужика с собакой, а туман был страшный. И спрашиваем, ну и что, долго вот это может такая погода продолжаться? А ну, говорит, ну это неделю, может быть. Вот, поэтому...
1: Торопиться не надо.
2: Про мужика с собакой я там встретил очень удивительного мужика с собакой. Сижу в хипстерском кафе, которое вам так не понравилось играть.
3: Почему не понравилось? Где?
2: Ну, вы так сказали, как будто презираете эти хипстерские кафе. А надо их хипстерские кафе.
3: Нет, почему? Это приятно встретить родное, да, но вместе с тем понимаешь, что нет, это не экзотика. Экзотика только то, что их там много на самом деле. Вот,
1: кстати, меня это тоже поразило. Извини, я тебя перебью сейчас на секунду. Меня тоже поразило количество и качество кофе в Анадыре. Я пришел в одно место, потом второе, потом в третье. Чудесно делают кофе. Я даже ребятам говорил, слушайте, такой кофе замечательный. Они такие прям ребята вот таких вот, значит, в модных толстовках на груди написано Чукотка.
3: Я могу сказать, что сейчас открыли в Москве на Тверской, Ямской чукотскую кофейню.
1: Потрясающе.
3: Да.
2: Дайте я про собаку расскажу.
3: Да, конечно.
2: Я начал про собаку рассказывать.
1: Да.
2: Так вот, экзотика встречается и в хипстерских кафе, потому что я сидел, пил там кофе, заходит мужик с собакой. Я сначала краем глаза только увидел собаку, потом смотрю и думаю, это же волк. И я его спрашиваю, слушай, а это волк? Он говорит, да, это волк. И говорит, это волчица. Ей, говорит, не очень нравится вот так гулять, она не любит заходить в кафе, поэтому не смотри, что она ведет себя так. Это волчица.
3: А это был представитель коренных народов?
2: Это был представитель коренных волков, точно. Нет, это был русский, кстати говоря.
3: Это интересно, получается, на самом деле, потому что, насколько я понял, чукчи, они философски относятся к волкам. Волк — это не антагонист человека. Волк, да, он иной раз сам крадет оленей из стада, но, как правило, это больные, слабые животные, то есть такой вот санитар тундры. Да? И вообще, чукчи, насколько я понимаю, они вообще зла в природе не видят. Нету зла природного ни в волке, ни в медведе, ни в человеке. Зло все происходит только от злого духа Келе. Вот это да, вот если этот злой дух вселится в человека, волка, медведя, в кого угодно, в погоду, тогда все, тогда пиши пропало. И вот именно борьба с этим духом келе, она, собственно, и составляет основу жизни. А сами по себе звери, в них нету зла. Нету в природе зла никакого.
1: Дорогие друзья, нет в природе зла, говорит поэт Игорь Караулов, который вернулся из литературной резиденции «Культбригада Чукотка». Еще раз напоминаю, мы сегодня как раз об этом замечательном месте, о литературной резиденции «Культбригада Чукотка», и говорим. Артём, вот темы литературные. Мне кажется, вот Чукотка – это то место, где, по крайней мере, мне так показалось, что рука сама тянется к тому, чтобы сесть и что-то наваять. По крайней мере, пока я там был, у меня несколько сюжетов, у меня человека, который, в общем-то, к литературе имеет отношение потребительское, я потребляю, как говорил, продукт, то есть я профессиональный читатель, я читаю очень много, но сам не пишу, но у меня рука тянулась, я тоже не понял, почему, что же это такое. У тебя, по крайней мере, как этот месяц прошел с точки зрения творчества?
2: У меня...

0: тебе, что ты все это устроил, и чукотскому правительству, и, конечно, Андрею Викторовичу, потому что он делился опытом, значит, историями
1: Да, это
0: и так
1: дорогого
0: далее.
1: стоит.
0: Да-да-да. И, в общем, я классный, я месяц учился.
1: С местными, как вот, я Игоря попытал по поводу людей, ты начинал наш разговор сегодня с людей, потом мы как-то ушли, давай вернемся, опыт путешествия по Чукотке, пусть даже не удалось посмотреть все, объять необъятное невозможно за один раз, но тем не менее, чем отличается среднестатистический человек чукотский от среднестатистического человека московского?
0: Слава, дело в том, что мы живем в христианской культуре, для нас нет среднестатистических людей, для нас есть личности. И Игорь Александрович правильно говорил о том, что люди там особенные. Я это понял по многим вещам, о том, что там есть настоящая взаимовыручка, взаимопомощь. Но вот когда мы на Сотникове путешествовали в Эгвикинот, там сидела девчонка чукча, у нее трое ребятишек. Я думаю, как она с тремя ребятишками путешествует. Там Рубанов помогал младенца держать, пока на Сотников сажали нас. Значит, у меня есть фотография Рубанова с люлькой, очень милая. И, значит, мы идем на корабле, ночь, там болтанка какая-то легкая началась. Думаю, ну, детишка, может, плохо станет, они там проснулись, что-то верещат, там маленькие были. Я пошел на палубу, там уже детишкам действительно стало плохо. Но стоят три омских матроса, там двухметровые омские матросы работают из Омского речного училища. Они держат трех этих детей. Один держит одного, второго, третьего, четвертый убирает, пятый там помогает маме какие-то вещи там перекладывать. Очень классная картинка, когда эти двухметровые омичи, значит, с этими чукотскими детьми. Очень все классно. Как-то вот так и должна проходить наша жизнь в нашей стране. Вот как-то так она должна выглядеть.
2: Ну, я еще добавил бы, что Чукотка – это такая сборная всей России, потому что мы всегда спрашивали людей, некоторые там родились, потом где-то учились, вернулись. Многие приехали в какой-то определенный момент своей жизни. Мы там видели людей из Башкирии, Хакасии, из Хабаровска, из Владивостока, отовсюду, из Воронежа видели. Отовсюду, там вся Россия собралась. Люди приезжают, люди уезжают, но я думаю, что даже те, кто уезжает, проработав там 5 лет или сколько, да, они все равно вот уносят с собой вот этот осколок в сердце. Во-вторых, Чукотка – это такой вечный и безусловный Советский Союз. Ну, это социализм. Там, если даже у тебя очень много денег, каких-то вещей не купишь. Что завезли, то и едим. Вот мы прилетели в Эгвикинот, как раз когда только что разгрузили сухогруз.
1: И вот оно там, было обилие.
2: И да? Там, и, да, и там, пожалуйста, в каждом магазине арбузы, дыни.
1: Ну, для меня, например, было открытие до некоторой степени то, чем меня почивали местные. И надо признаться, я потом искал эти продукты здесь, что-то смог найти, а чего-то вот не смог. И интересный момент, это когда заехали питерская так называемая команда, Павел Крусанов и Сергей Носов, они заехали туда, и я помню... Первый вопрос. Они когда приземлились, я позвонил, говорю, как нормально долетели, все хорошо. Они говорят, да, я говорю, и как вам первое впечатление, первые слова? Он говорит, мы спорим, это Марс или Луна у нас за окном, настолько пейзаж не похож ни на что. И действительно очень интересно звучит. Ты помнишь, сказал про молодых людей, если хочешь завоевать сердце девушки с Чукотки, наверное, надо уметь загарпунить кита, подстрелить медведя, пробежать на лыжах 100 километров за один присест.
0: Это до обеда.
2: Нужно быть охотником, конечно. А в 90-е, я так понимаю, только охотники, только рыболовы и выживали. Вообще, почему туда тянет? Потому что Чукотка — это земля настоящих людей. Там все настоящее. Вот по сравнению с тем, что там, все, что здесь, кажется так, не очень. Потому что каждый, кто туда приезжает, узнает, что самоназвание чукчи переводится как «настоящие люди». Настоящие люди, да, поэтому Чукотка – это земля настоящих людей.
1: Мне нравится это. Да. Чукотка – земля настоящих людей. Это официально, потому что так переводится.
2: Да, да, официально совершенно, там даже, я так понимаю, какой-то и официальный или полуофициальный слоган там такой есть. Ну, у каждого там, я не знаю, в Америке у каждого штата есть какой-то девиз, да, у нас нет такой практики, но девиз Чукотки совершенно определенный. Чукотка – земля настоящих людей.
1: Артём, для тебя Чукотка.
0: Да я даже не знаю, что сказать, я так ёмко не формулировал, но тем более, что Игорь Александрович прибег к существующей конструкции.

0: Я ее не переплюну в любом случае.
1: Ну, вот ты вернулся назад, вот сейчас уже прошло достаточное количество времени, несколько месяцев, и если бы у тебя спросили сейчас, что для тебя Чукотка, как бы ты сформулировал это? Не требуется какой-то красоты, просто внутреннее ощущение.
0: Слушай, честное слово, для меня Чукотка – это Рубанов. Потому что когда ты человеком 24 часа проводишь...
2: Ну, я же не говорю, что для меня Чукотка – это Остудин. Хотя с Остудином точно так же. Вот я выхожу на кухню, я слушаю очередные рассказы о многочисленных поэтах, которых он знал в своей жизни, да. То есть это тоже постоянное общение с одним человеком, и у него точно так же со мной, с одним человеком. Но я гораздо более скучный человек, чем он, поэтому ему было вообще тоскливо. Так что это да, это есть такое, испытание. Вот. И, в общем-то, действительно, я не знаю, вот отсюда кажется, что ты прилетел на Чукотку, и ты что-то уже понял. Там ты оказываешься, понимаешь, что... Ну, где Чукотка? Это Чукотка или это Чукотка? Или вон там Чукотка?
1: Покажите мне настоящую Чукотку.
2: Да, покажите мне настоящую Чукотку. А потом 20 дней там проживешь и думаешь, да никакой Чукотки я не видел. Вообще никакой Чукотки. Не видел ничего. Вот.
1: И киты не пролетали.
2: Видел, ну, китов и нерпы видели, и все видели, да. Но Чукотки не видели. Чукотки не видели. Где она, Чукотка? Это целая страна громадная.
1: Все, видите,
2: возвращаться надо туда,
1: вот
2: короче.
1: Это, да. Вот это и есть вирус Чукотки.
2: Вирус, да, конечно.
1: Чукотки, да, когда ты все время, когда денег... Чего бы ты сейчас хотел? Часто так бывает в нашей группе, когда с кем-то переписываешься или разговариваешь. Ну, как дела? Да нормально все. Ну, что, чего-то не хватает. А чего тебе не хватает? Да Чукотки бы сейчас немножко. И мне вот это нравится. Да на Чукотку бы сейчас.
2: Вот хочется, Прям вот приземляешься, да, вот в аэропорт, вот выходишь оттуда и предвкушаешь. Ты сейчас вот на баржу погрузишься, и город приближается, да. И, нет, это, конечно, да, это заразно.
1: Это на холме.
2: Да,
1: град на холме.
2: Ну, а надо ли это град на холме, действительно. Там сдувает. Там такие ветра потрясающие, конечно.
0: Ну, дует сразу во все стороны.
2: Да,
0: непонятно, как
2: да.
0: это происходит, но тебе дует везде.
2: Да, совершенно верно.
1: Это очень здорово, мне кажется. Все время свежий воздух.
0: Ты знаешь, и в других местах Чукотки нет дефицита в свежем воздухе.
1: Давайте вернемся к литературному творчеству. Я имею в виду то время, которое вы там пребывали, и собирали и материалы, и что-то писали. Насколько пребывание в литературной резиденции культбригады «Чукотка» повлияло на последующие, не обязательно на чукотские темы, на последующую какую-то творческую составляющую. Вот есть какое-то ощущение, Артём, давай с тебя начнем, ощущение того, что что-то случилось в творческом плане?
0: Я вернусь к своей самой популярной мысли. У меня случился Рубанов. У меня была школа. Конечно, как-то я нерадивый ученик, но как-то это на меня повлияло. Плюс, ну, кусок прозы я написал и написал сценарий. То есть это вдохновляет, дает сюжет, очень интересный.
1: Ну, вот, кстати, я уверен, что нас будут слушать на Чукотке. И, может быть, Владислав Гарич Кузнецов, я еще раз напомню, губернатор Чукотского автономного округа с сентября 2023 года, услышав о том, что у нас есть готовый сценарий от Артема Лишенко, известного сценариста. Вот, может быть, мы какую-то идею здесь и продолжим, но уже кинематографическую. Кстати, что касается кинематографа. Ведь край это на самом деле потрясающий кинематографичен.
2: Вообще, да. Снимать и снимать.
0: Снимать и снимать, это правда. Конечно, это все сложно на Дальнем Востоке. Любые съемки на этих северах это всегда дорого, но я уверен, что классное, необычное кино там обязательно будет. Кроме того, я знаю, что там есть один местный режиссер, который делает подвиги кино, там делает интересный проект, очень дорогостоящий, кстати говоря. Ну вот, ну, на местные темы, местные мифы.
2: Да, там есть такое, не добрались мы, к сожалению, да.
1: А вы добрались, Артём?
0: Да. Не, мы не добрались, у нас времени было немного. Но я знаю, что он построил целую деревню.
2: Да.
0: Там все очень аутентичное, шьют костюмы, все там до пылинки какое-то, все старинное.
2: Ну, это на парк. Ну, это туда, в сторону Уилькаля, на юг от Юкинота.
0: Ну, он под себя строит декорации огромные, да, которые, как я понимаю, в дальнейшем будут работать как туристический объект. Они уже работают, то есть люди туда ездят, что-то смотрят, там фотографируются. Ну, это прекрасно. У Кустурицы такая история в Сербии работает прекрасно. Приводит туристов, приносит какие-то доходы. Я надеюсь, что Чукотку ждет такая же судьба, в этом смысле.
1: Ну, вот, кстати, интересно, про Чукотку и туризм мы несколько раз уже говорили, что вот-вот интересно, потрясающе, здорово, необычно, самобытно, аутентично и прочее, прочее. Я, оказавшись на Чукотке, подумал, что будущее Чукотки, как туристического кластера, огромно. Если бы не дальность перелета, для вас это было тяжело, вот именно сам перелет, или незаметно? Вот тоже интересный момент.
2: Перелет туда практически незаметно, обратно потяжелее, а туда незаметно. Но я бы сказал вот что, что, конечно, Чукотка как туристическое пространство для богатых людей, но при этом богатый, даже богатый человек, приезжая туда, должен понимать, что ему вот по щелчку ничего не будет. То есть, вот, как я уже говорил, есть вещи, которые там не купишь ни за какие деньги. Поэтому просто это для богатых, которые...
1: Ищут приключений.
2: Которые ищут, да, действительно, во-первых, настоящих, непредсказуемых приключений, а не сервиса туристического. Но, с другой стороны, люди же там поднимаются на Эверест, да, а там даже не гарантировано, что ты выживешь. А здесь все-таки Чукотка в этом смысле гораздо безопаснее, но она непредсказуемая. Тут нельзя все так спланировать четко, что вот ты заплатил денежку и полетел. Нет, ты не полетишь никуда, даже ты заплатишь столько, сколько Тимати заплатил за свою Бугатти.
1: Как разносторонен наш современный поэт. Возвращаясь, друзья, к нашей теме, еще раз напоминаю, дорогие друзья, литературная резиденция кульбригады «Чукотка» в этом году, в 26-м году, завершила свое резидентство. Кульбригада «Чукотка» — это проект Вячеслава Коновалова, вашего покорного слуги, и губернатора Чукотского автономного округа Владислава Гарича Кузнецова, за что ему огромное спасибо. От
2: всей громадное, громадное спасибо.
1: Да, от всей культурной
0: жизни. Лучший губернатор, я считаю.
1: Да, да. Я думаю, что если каждого из тех, кто там побывал, спросить, это можно будет часами выслушивать благодарности Владиславу Гаричу. Ну и от меня, конечно, тоже, потому что, ну, действительно, незабываемое место, незабываемое приключение и незабываемые впечатления. Дорогие друзья, можно говорить о Чукотке бесконечно. Разговор о Чукотке также прекрасный, также бесконечный, как прекрасный, бесконечный. Это потрясающая земля. Ну, сегодняшний разговор, конечно, меня удивил параллелью Игоря между Анадырем и Венецией, античным мрамором зимней Чукотки, искривлением пространства и времени, и тем, что Чукотка на самом деле переводится как «земля настоящих людей». Большое спасибо, что нашли время прийти сегодня в студию Кульбригады, поделиться вашими впечатлениями о резиденции Кульбригады Чукотка.
0: Спасибо, спасибо всем, что послушали про Чукотку.
2: Спасибо, громадное спасибо, Слава, это было прекрасно.
1: Сегодня с вами был Вячеслав Коновалов, программа Кульбригады. Прощаюсь за сим и традиционно слушайте Кульбригаду, читайте правильные книги.

0: Мультбригада. Слово, смысл, литература.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Правда, пресс-секретарь главы российского государства это пока не подтвердил. По его словам, если разговор лидеров России состоится, он будет оперативно согласован. Правительство продолжит оказывать меры поддержки производителям сельхозпродукции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». Подробности далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение нескольких населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черная Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области.
1: Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный в Одесской области ударили по сухогрузу, который использовался для доставки военных грузов в ВСУ. Также поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск Одесской области. 3 мирных жителя погибли, еще 8 получили ранения в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики. Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей Республики Крым и над акваторией Черного моря. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения президента России. Ранее Трамп уже заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что разговор лидеров России и США будет оперативно согласован, если будет такая инициатива.
3: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты. По словам Пескова, европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС.
3: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации, Европа одержима планами по милитаризация Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь 3 измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
1: Россия, по словам Пескова, также обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Напряженность в районе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь российского президента. Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение Ансар-Алла заявило, что атаковало аэропорты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также в городе Абха на юге страны и НПЗ Сауди Арамко в Джидде. Правительство России продолжит оказывать меры поддержки производителям сельхозпродукции. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», аграрии в текущем сезоне работают в непростых условиях. В частности, сложности возникают с топливом и логистикой грузов. На это указал глава Кабмина.
4: Мы направим свыше 1,5 миллиарда рублей сегодня. Эти средства пойдут и птицеводам на поддержку производства фруктов, агротехнологические работы и на другие нужды. И в самое ближайшее время мы рассмотрим пролонгацию кредитования для аграриев на срок до 1 года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, то есть смогут продлить льготные краткосрочные займы. Такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям ВПК, которые в результате техногенной чрезвычайной ситуации получили существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции.
1: Михаил Мишустин также отметил, что правительство даст право сельхоззаемщикам восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января прошлого года. На сегодняшний день в Москве функционирует около 300 тысяч камер видеонаблюдения, которые охватывают порядка 95% всей территории города. Об этом сообщил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков на форуме «Цифровые решения». К этой теме мы еще вернемся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор клуба Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор». Конец цитаты. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35 место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36 строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедшие периоды заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», — отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал эти слова: «Думаю, Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит, пусть это остается на его совести», — конец цитаты. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. А помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт-трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском — Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду — Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 10 градусов, переменной облачности и без осадков. В Челябинске плюс 9-11, кратковременный дождь. В Новосибирске до 8 тепла, облачно и осадки. В Калининграде до плюс 20 прогреется воздух. В Нижнем Новгороде до плюс 13, в Туле до 14 градусов тепла. В Краснодаре плюс 22-24 без осадков. В Нальчике до 20-22 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность без осадков. Ночью плюс 5-7. Днем 12-15 тепла. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. В столице оно будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 9. Ясно, осадков не наблюдается.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
4: Российский радио университет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» мы отправляемся в октябрь 1941 года на Брянский фронт. Эти события были менее известны нашей широкой публике по сравнению с трагическими обстоятельствами Вяземской оборонительной операции, но Брянский фронт держался, Брянский фронт сражался. Там происходили тоже грандиозные события. Что это? Почему? Кто отвечал за сопротивление Красной Армии? Кто руководил нашими бойцами, нашими героями? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, замечательному русскому историку, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института военной истории Министерства обороны России Алексею Валерьевичу Исаеву. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
6: Здравствуйте. Ну, говоря о Брянском фронте, обычно сразу вспоминают его командующего Андрея Ивановича Еременко и его фразу о том, как он обещает разбить подлеца Гудериана. Но это несколько другие события. Это борьба за Киев, а к октябрю, точнее даже к концу сентября 1941 года Брянский фронт оборонялся на южных подступах к Москве. Поскольку, начиная операцию «Тайфун», германское командование предполагало именно сокрушением Брянского фронта выйти сначала в район Орла, затем в район Тулы и выйти далее к Москве с юга. Соответственно, тот факт, что Брянский фронт участвовал в контрударах во фланг Гудериану и понес определенные потери, это, разумеется, сказывалось на его боеспособности, но, тем не менее, нельзя сказать, что он был измотан, он был небоеспособен. Проблема была в другом. Проблема была, на самом деле, типичная для всего 41-го года, да и для 42-го, это определение направления главного удара противника. Позднее, уже после того, как случилось страшное, когда Брянский фронт попал в окружение, и даже много лет спустя, уже в своих мемуарах, Леонид Михайлович Сандалов, наш, безусловно, очень профессиональный штабист, писал, что там лучший район для наступления танковой группы на Москву, чем район Глухов, Новгород-Северский, Шостка не найти. Оттуда путь на Орел-Тулу был кратчайшим. Но это было уже после знания. И в реальном сентябре 1941 года командование Брянского фронта и на самом деле и начальник штаба фронта Сандалов считали, что главный удар врага последует на Брянск. Эта версия тоже имела свои веские основания, поскольку Брянск был крупным узлом дорог, и на самом деле действительно после захвата Брянска снабжение немецких войск, наступающих на южном фланге битвы за Москву, улучшилось. То есть нельзя сказать, что в штабе сидели дураки, но тем не менее их оценки направления удара были все же неверными. Противник же действительно предполагал нанести удар сильно южнее Брянска, в более слабом месте, где меньше было войск. Кроме того, именно там было плохо с оборонительными позициями, потому что недавно наступали, и предполагалось выйти к Брянску с тыла. Вторая танковая группа Гинца Гудериана, как раз того самого, которого обещал разгромить Еременко, должна была нанести этот удар. И особенность именно Брянского фронта была в том, что Гудериан заранее выпросил себе авиационную группировку, все силы авиации, которые могли дотянуться до его участка прорыва, заранее он начинал наступление 30 сентября, битва за Москву началась 30 сентября. Что это было? Это был как раз удар второй танковой группы. И Гудериан вытребовал себе авиацию для того, чтобы поддержать хорошую погоду. Была 30 сентября 1941 года хорошая погода. Поддержать прорыв обороны Брянского фронта на назначенном направлении. И этот принцип, собственно, и сработал. Действительно, мощный удар авиации помог Гудериану прорвать советскую оборону. Но прежде чем расскажем, как развивались события, необходимо сделать пару ремарок относительно тех личностей, о которых мы будем говорить. Дело в том, что Еременко был человеком очень непростым, и я не склонен его оценивать все же сугубо отрицательно. Это был человек, которому регулярно доставалась задача по выправлению каких-то ситуаций на фронтах, поэтому он не стал маршалом, в основном из-за этого. И то, что он был человеком с непростым характером, привело к тому, что он заставил поменять командование армий, с которыми он имел дело. И действительно, по настоянию Андрея Ивановича на командование 13-й армии фронта вместо генерала Голубева, на самом деле человек был вполне компетентный, к нему претензий нет, он на самом деле на фронте с первого дня войны там выходил из Минского котла, достаточно был толковый человек, но характером не сошлись, и Еременко обращается в ставку и просит назначить руководить армией командира стрелковой дивизии генерал-майора Городнянского вместо генерал-лейтенанта Голубева. И это такая была смена, которая была неочевидна. И на самом деле нельзя сказать, что ставка по щелчку пальцев поменяла командующего армией, но тем не менее пошли навстречу требованиям, настойчивым требованиям Еременко, и поменяли, во-первых, командующего 13-й армии, а во-вторых, командующего 3-й армии, поскольку, опять же, Еременко очень четко себе вытребовал, что пришлите мне Якова Крейзера. Это тоже был человек до этого командующий всего-навсего дивизией, и хотя он уже успел отличиться, но это тоже был генерал-майор. То есть это звание соответствует не соединению, не объединению армии, а соединению, то есть дивизии. И опять же, такой резкий рост, он таил в себе определенные опасности. Но тем не менее, Еременко на это дело пошел. И крейсер отличился как командир пролетарской дивизии, то есть это первая мотострелковая дивизия, она была одной из таких элитных в Красной армии, и неплохо себя показал на Березине в июле 1941 года. Это Еременко запомнил. И, соответственно, с новыми опытными командармами, новыми неопытными командармами, армии 13-я как раз Городнянского попадает под один из ударов группы Гудериана, отбрасывает ее и продвигается дальше в направлении на Орел. И действительно, ну, я бы так сказал, не целиком она была отброшена, а именно в удар пришелся по флангу, вклинились между этой армией такой группой Ермакова, и, соответственно, далее Гудериан, вот опять же Гудериан у нас очень сильно, можно сказать, возвышен из всех немецких военачальников, то есть он считается таким, что называется, и отцом танковых войск, и лучшим командующим танковых групп, и вообще начальник генерального штаба сухопутных войск, тот человек, который там перечил Гитлеру, за что был отставлен и так далее и тому подобное. На самом деле это во многом следствие самопиара. Дело в том, что Гейнц Гудериан, он очень плохо умел замыкать окружение. И это сыграет немалую роль в нашей истории, поскольку практически сразу же Гудериан бросается главными силами в направлении Орла. Действительно, до Орла он доходит. Он фактически заранее пытается рваться на Тулу. Но ситуация для Брянского фронта усугубляется тем, что правый сосед, то есть Западный фронт, Западный резервный фронт на московском направлении, они единомоментно исчезают, поскольку там тоже следует удар, который известен нам как окружение под Вязьмой. Соответственно, сосед 50-й армии Брянского фронта, он просто исчез, 43-й армии резервного фронта. И фланг просто висит в пустоте. Там ничего такого не происходит страшного, вроде бы, но там просто никого нет. И это, конечно, энтузиазм особенно не добавляет командованию. И усугубляется это все, что тем фактом, что штаб Еременко оказывается под ударом, причем немцам не удается его прямо разгромить, именно, то есть разнести, полностью лишить всех средств управления, но на какое-то время штаб оказывается небоеспособным, теряет связь со всеми армиями, при этом армия имеет связь с генеральным штабом. Они обращаются к Борису Михайловичу Шапошникову с логичным вопросом, а что нам делать? И на самом деле Шапошников в практически безвыходной ситуации назначает новым командующим Брянским фронтом одного из командармов. Ну, естественно, не вчерашнего командира дивизии, потому что назначать командира дивизии сразу на фронт, буквально там через месяц после первого назначения, это уже было за гранью даже для 41-го года. Поэтому фронтом назначили командовать командующего 50-й армии Петрова, Михаила Петрова. И после этого формируются приказы на прорыв из окружения, потому что на самом деле ситуация очень быстро скатывается к критической, ввиду того, что немецкие танки с тыла выходят на Брянск. То есть Брянск хорошо защищен с фронта, но выходят с тыла, и причем сразу же захватывают мост в Брянске. И в этой ситуации, на самом деле, фактически имеет место котел, в который попала часть сил 50-й армии, 13-я Городнянского и 3-я крейзера. То есть люди через месяц после своего назначения оказываются в окружении. Но приходится в этой ситуации, можно сказать, выкручиваться. Кто как может, естественно, делать. Здесь показательная ситуация – это отдельно от других действовали две дивизии, 280-я стрелковая, 4-я кавалерийская. Соответственно, они попытались прорваться, терпят неудачу. Соответственно, командир 280-й дивизии генерал-майор Данилов разбивает дивизию на небольшие отряды и говорит, ну, прорвайтесь как можете. А вот командир 4-й кавдивизии полковник Дудко решает вывести свою дивизию организованно с максимумом тяжелого оружия, двигаясь по очень длинному пути. Он идет на северо-восток, фактически он идет в том числе и через фронт наступления, где двигалась другая вообще танковая группа. Кавалеристы проходят с боями на минуточку 800 километров. Ну, понятно, что это не по прямой. И выходят к своим только 10 ноября. Первая попытка прорыва 13 октября. Выход 10 ноября. Но на самом деле по дороге, естественно, сталкиваются с немцами, к своим выходит 525 человек. Но, конечно же, на этом судьба 13-й армии не закончилась, поскольку Городненский получает два разных приказа. Он получает приказы на прорыв одновременно из нового штаба фронта от Петрова, ну, читает Шапошников, поскольку эта армия держала связь с генеральным штабом и с Шапошниковым. И одновременно он успевает получить приказ от Еременко, который добрался до радиостанций, которые вовремя, там на самом деле достаточно грамотно люди поступили, когда на дороге показались немецкие танки, радиомашины ушли в лес и сумели сохранить оборудование. И это сыграло на руку, когда штаб собрался, и Еременко получил техническую возможность связаться со своими командармами. И после этого он выдает приказ на прорыв. И, конечно же, Городненский оказывается в довольно странном положении. То есть он получил два разных приказа от двух разных точек, и каждый с очень такими категоричными указаниями, что делать. Причем, на самом деле, источник приказа Шапошникова вообще даже целая там директива ставки. Поэтому Городненский решает все же действовать по своему плану. Причем он довольно грамотно строит сам прорыв. У него в армии в основном пехота. Но при этом имеются автомашины, которые были в тылах, которые занимались подвозом боеприпасов, продовольствия. То есть автомашины имеются, но это не мотопехота. И фактически он импровизирует, создавая подвижные отряды. То есть идут авангарды дивизии, обычно стрелковые. Это пехота, посаженная на автомашины, танки, артиллерия на тягачах. Они, соответственно, должны были выступать как таран и обеспечивать проход главных сил. Еще он такое достаточно интересное, нетривиальное указание дал. При встрече противником пехота с машин не слезает, а стреляет с машин. Причем это все происходило на фоне жуткой распутицы. Машины, обычный автотранспорт, постоянно вяз. Когда немцы жалуются на распутицу, это на самом деле отражение общих жалоб. И маневр, конечно, был сильно скован. Там сотни машин застревали на дорогах. Там даже был такой практически из ряда вон выходящий случай, когда легковая машина шифровального отдела штаба Брянского фронта застряла в грязи в 2 километрах от командного пункта. Она была в полной исправности. Шофер ее оставил, запер, ушел чтобы ее вытащили. Когда он вернулся, там через несколько часов, она была уже раскулачена. То есть из нее извлекли запчасти другие водители. То есть на самом деле тут, конечно, я скажу, что каждый сам за себя, но тем не менее хаос имел место. И еще чем отличался прорыв Городнянского, он сумел связаться, то есть, Авксентия Михайловича звали, он сумел связаться с группой Ермакова, оказавшейся вне котла, и с ними скоординировать, куда прорываться. И самая большая проблема всегда – это форсирование рек прорывающимся отрядом, потому что планомерно навести переправу – это практически нереально. И, естественно, в этих условиях нужно было согласовать действия. И как раз-таки Ермаков ему пообещал, там небольшая речка, называется Свапа, и он ему пообещал: я тебе наведу переправу, у меня там есть кавалерийская группа Кулиева из Средней Азии, мы тебе наведем переправу, и ты иди к этой переправе. И нужно было пробиться, соответственно, атака была намечена на 11 вечера без подготовки, но это был план. По факту, из-за того, что все не были готовы, опять же, это проблема того, что все вязли в грязи. Подтянули весь автотранспорт к утру только 17 октября. Причем специально постарались подобрать людей, которые хотя бы более-менее знали местность, то есть уроженцев этого района. Потому что все же армия была 44 тысячи человек. И в том числе поступало пополнение из тех районов, которые были неподалеку Брянской области. И нашли этих людей. То есть это, опять же, определенное организационное усилие. То есть люди считали на шаг вперед. И это тоже в плюс штабу Городнянского. Для того, чтобы четко отвиховать выход в нужную точку. И уже, к сожалению, при свете дня атакуют без подготовки, в том числе на внезапность удара, и получается. Хотя, конечно, немцы пришли в себя, и обрушилась в том числе авиация и артиллерия, но по большому счету это были удары уже по арьергардам. И удается проскочить через боевые порядки немецкой 16-й моторизованной дивизии, потому что, опять же, Гудериан резко ушел вперед, и он растянул свои порядки. И можно было таким вот внезапным ударом пробиться. И после этого удается уйти в глубину уже, то есть дальше сплошного фронта нет. То есть есть какие отдельные очаги, которые заняты немцами, потому что основная масса их ушла. И вполне успешно продвигаются вперед, в том числе тащат на себе артиллерию. Соответственно, в итоге из 44 тысяч человек к своим вышли 10 тысяч человек, все с личным оружием. Имелось 32 станково-ручных пулемета, 11 орудий. И, конечно, это было не вся армия, но тем не менее вышел боеспособный костяк. Танки, к сожалению, все пришлось оставить, уничтожить, в том числе из-за отсутствия переправочных средств по дороге. Но, по крайней мере, наиболее боеспособные бойцы и командиры, понятно, кто-то и погиб по дороге при прорыве под ударами бомбардировок, но тем не менее вышло 10 тысяч человек из практически гарантированной ловушки.
5: Алексей Валерьевич, все-таки давайте несколько разберем, я вас внимательно слушал, давайте разберем несколько моментов. Да-да. Мы очень любим всегда, как люди с уважением и любовью, относящиеся к нашей памяти, к нашим прадедам. Мы любим победы, мы любим вот это понимание героических наступлений, оборон. Но такая трагедия, как прорыв из окружения, когда нужно противостоять панике, когда нужно подбирать раненых, когда нужно на себе тащить тяжелое вооружение, когда нужно, чтобы армия или корпус, или дивизия, или полк, все-таки эти военные организмы не превращались в стадо испуганных, паникующих людей. Роль командиров здесь исключительна. И все же эти люди, тысячи и десятки тысяч людей, они доверяют командирам, которые и предполагают, что командир видит карту, понимает, куда вести, что это не слепое движение куда-то. В данном случае, насколько наши командиры понимали вот это движение, понимали карту, понимали местность. Вот вы уже сказали, что местных жителей использовали, но все-таки маневры на большие расстояния, они требуют очень высокого такого понимания места, понимания движения, понимания, где враг. Все-таки вслепую идти, погубишь всех, просто на марше разобьют. Как это было достигнуто?
6: Ну, здесь надо понимать, что в этом районе Брянский фронт находился уже длительное время, с конца августа. Соответственно, например, перевозки грузов, боеприпасов, горючего, в конце концов, продовольствия, они проходили по тем же районам, через которые теперь предстояло прорваться. Поэтому и командиры, которые на своем транспорте так или иначе ездили на совещания, в конце концов, и выезжали, наоборот, вперед к своим частям, они так или иначе успели изучить этот район предстоящих действий. Там расстояния, они, конечно, там на уровне там 100-200 километров, но это все плечо подвоза. И нужны были проводники для выяснения специфических вопросов, таких как, например, брод или какая дорога, которую можно использовать, потому что так-то машины передвигались, понятное дело, по более крупным автотрассам, а так какие проселочные дороги можно использовать, если напоролись на немцев. И здесь, конечно, то, что действовали все же на своей земле и в знакомом в течение, там, по крайней мере, 4-5 недель в районе, это, конечно, жизнь облегчало. В конце концов, те водители, которые вели те самые машины, на которые посадили пехотинцев, поскольку запасы уже исчерпаны, возить им нечего, понятно, их заправляли и использовали вот, ну, такую, как импровизированную мотопехоту. Те, кто сидел за рулем, они знали, куда ехать, хотя бы в общих чертах, просто ввиду того, что многократно делали рейсы. Понятно, что надо было ориентироваться по карте, надо было где-то уходить на проселочную дорогу, где-то спрашивать действительно у местных. Но в целом район был знакомый. Это, конечно, играло на пользу Брянского фронта, потому что немцы, конечно, двигались в менее знакомых местах. И здесь, что называется, имея там русские трехверстовки старые, немцы иной раз не очень себе представляли, в каком направлении могут пробиваться, прорваться. Потому что с тех пор дорожная сеть сильно поменялась с рубежа там 19-20 веков.
5: Вот здесь, Алексей Валерьевич, очень такой я могу задать, может быть, глупый или наивный вопрос. Потому что зачастую были такие воспоминания фронтовиков, что при захвате немецких штабных машин, посыльных или так далее, их карты зачастую оказывались весьма точны. Что это не только были царского времени карты, это, в принципе, и военспецы, и те люди, немцы, которые в 30-е годы оказывались на территории Советского Союза, потом предоставляли хорошие данные с точки зрения топографии и картографии. В данном случае, насколько это соответствует действительности, насколько немцы понимали место, насколько они понимали, куда они идут и как продвигаются. Не так же просто вот курс Зюидвест, условно говоря, и пошли, как в море. Нет же, они понимали карту, они понимали место. Вот насколько вот уровень штабной культуры и картографии у немцев был развит на этот момент?
6: Тут надо понимать, что были разные районы, и речь может идти, например, о районах примерно, скажем так, к западу от Днепра. И к западу от Днепра, и, например, западная Украина, западная Белоруссия, немцы располагали, и на самом деле мы тоже этим пользовались, Красная Армия,

0: Здесь в более выгодном положении оказывалась Красная Армия, которая все же худо-бедно располагала картами той же района Брянска, района Москвы. То есть это все были карты, конечно, не те, которые готовились до войны идеально, опять же, по 300 километров вправо-лево от границы. Но, тем не менее, это были уже более адекватные карты тому, что реально было построено, те населенные пункты, которые остались, те населенные пункты, которые, наоборот, там увеличились, наоборот, исчезли с карты. И стоны со стороны германского командования относительно неадекватности карт, они начинаются как раз территория, когда они углубились и приблизились к Ленинграду, когда они приблизились к Москве, когда они двигались там к Харькову, к Ростову. Вот здесь уже того уровня карт, которые располагал вермахт в первых сражениях, там приграничное сражение, Смоленск, Киев, этого всего уже не было. Конечно же, здесь, наоборот, немцы стремились захватить наши карты, чтобы ими пользоваться и их оценивать. А так, самое главное было здесь, это сохранить управление, поскольку, по крайней мере, на уровне соединений, на уровне частей, то есть полков, карты имелись. Если дивизия сохраняется целиком, то у нее есть запас карт из штаба соединения. А когда она рассыпается на небольшие группы, вот тут уже могут быть варианты. Поэтому выходить организованно в составе дивизии бригад, это было, конечно, более реалистичным вариантом и обещавшим успех. Именно поэтому вот эти вот организованные прорывы, которые имели место и в случае 13-й армии Городнянского, и в случае 3-й армии Крейзера, они, конечно, основывались именно на организованном движении, организованном выходе.
1: Алексей Валерьевич, я считаю, что это абсолютно принципиальная история, и мы должны обязательно разобрать после небольшого перерыва вот это искусство, все-таки подчеркиваю, это профессиональное искусство организации отступающих войск, потому что это всегда тяжело. И еще мы поговорим о том, как же вот именно вот это удалось сохранить управляемость не только отступающих частей, но и связанность с теми частями, которые должны были встретить отступающие, прорывающиеся части, как вот в этом все-таки и неразбериха, и хаос, но все-таки сохранить, чтобы немцы на плечах не заходили и не устраивали дальнейший разгром вот этой линии обороны. Но об этом, уважаемые радиослушатели, мы поговорим после небольшого перерыва. Это наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». И я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим БГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся на Брянский фронт 1941 года, октября месяца, и будем говорить о том, как же наши войска бились с превосходящими силами противника. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами говорим о судьбах Брянского фронта в октябре 1941 года. Тяжелейшие удары рвущихся немецких танковых соединений. Это постоянные выходы из окружения. И мы говорим о том, как же нашим войскам удавалось сохранять управляемость при отступлении. Мы в гостях у замечательного нашего друга, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, мы говорили об управляемости.

0: говорили о профессионализме командиров. И все-таки связь с теми войсками, которые должны обеспечить прорыв, встретить прорывающиеся части. Вот это все очень сложно делать, чтобы, я подчеркиваю, раненые, измученные, уставшие люди, голодные люди могли добраться к своим под постоянным огнем и авиации, и артиллерии противника, фланговым обстрелом. Охота, по сути дела, на живых людей. Как наше командование добивалось вот этого взаимодействия прорывающихся частей и тех частей, которые обеспечивали прорыв?
1: Прежде всего, нужно было при прорыве обеспечить общевойсковой бой, то есть взаимодействие танков, артиллерии, ну и, соответственно, стрелковых частей. Опять же, напомню, командующий 3-й армией еще в августе был всего-навсего полковником. Яков Кризер получил генеральское звание, стал генерал-майором только 7 августа. А 14 октября он ведет в бой армию на прорыв. Соответственно, естественно, были люди, которым помогали, в том числе из числа командиров соединения атак. Но все делалось правильно и грамотно. Причем 269-я стрелковая дивизия, которая как раз должна была прорывать, ей доставили по воздуху. Это вообще очень редкий случай, когда удавалось настолько четко отладить воздушный мост, потому что воздушный мост очень редко был в случае окружения 41 года. Привезли баллоны, как это написано было в отчете, с горючим, и тем самым удается обеспечить горючим автотранспорт и танки 42-й танковой бригады. С утра 14 октября проводит тщательная рекогносцировка, то есть кто что поражает, налаживается взаимодействие. И единственное, что тут еще немного удачи надо было. Буквально перед самым началом наступления немецкий танк выезжает и метким выстрелом поджигает танк 42-й бригады. Немцы уже были опытными, конечно, солдатами, тем более именно на этом направлении как раз действовали скорее более опытные, чем даже под Брянском, из нового формирования танковых дивизий. Зарево от горящего танка освещает исходные позиции войск. И немцы начинают сразу обстреливать их. Но они видят, сразу обстреливают. И в этой ситуации нужно было немедленно начинать атаковать. И это удается сделать. То есть, на самом деле, организация взаимодействия была достаточного уровня, чтобы пробить путь пехоте. И как раз 269-я стрелковая дивизия, она поддерживающая корпусной артиллерии, дали корпусной артполк. И удается выбить 4 танка противника и прорваться в глубину, более того, обеспечить выход соседям. То есть именно конкретно 269-я стрелковая дивизия обеспечивала армии Крейзера, причем с ней действовал штаб армии. То есть именно на этом направлении работал штаб армии, и удается прорваться. Вслед за ней по коридору выходят остальные. И даже Гудериан в своих мемуарах говорил, ввиду потери подвижности наших частей, группе русских численностью до 5000 человек, на самом деле преуменьшил, удалось прорваться и достичь Дмитровско-Орловские, где они были вновь задержаны. Вновь задержаны – это тоже неправда. Уходят в направлении Дмитровско-Орловского, и в этот момент вынуждены все же разойтись на 3 группы. Соответственно, одна группа во главе с Кризером, соответственно, вторая группа – это 3 стрелковые дивизии, ну и третья группа – это та самая 4-я кавалерийская дивизия, которая потом 800 километров марш отмотала. И, конечно же, ситуация для окруженцев довольно тяжелая, потому что это все происходит под дождем. Что это означает? Это означает нелетную погоду. То есть того подарка судьбы, когда довезли горючие самолеты, ничего такого счастья уже нет. Но прорываются, наталкиваются на большое скопление немецких автомашин, их разносят, уничтожают 103 автомашины, то есть целую здоровенную колонну, получают трофеи, бензин, продукты, сами, собственно, автомашины, товары из Франции, Бельгии, Голландии. То есть это был, ну, реально подарок судьбе. Потом все, на самом деле, из группы крейзеров приписывали это достижение себе, но это нормальное человеческое желание. Самый интересный вопрос, подтверждает ли этот противник, были ли эти, был ли мальчик? Да, был. Немцы подтверждают, что действительно была и разгромлена колонна. Действительно такое имело место. Это так называемая группа Йоласа, это из 47-го моторизованного корпуса. Причем в основном это из состава 18-й танковой дивизии. То есть это действительно реальный эпизод. И получив вот такую вот инъекцию и продовольствия, и горючего, ну и на самом деле куража в разгрома противника, продолжают двигаться дальше, но наталкиваются на еще один заслон. И вот здесь как раз понадобилось сражаться уже в достаточно тяжелых условиях, поскольку, ну, на самом деле запасы горючего, запасы боеприпасов были исчерпаны, но тем не менее организованно 19 октября пробиваются, то есть на самом деле достаточно организованно атакуют и маневрируют. Более того, дотащили с собой орудия калибром до 152 миллиметров. Как они тащили это по грязи под дождем, я с трудом себе представляю. Но, тем не менее, удается проложить себе дорогу. И, конечно, все были в тот момент на пределе своих возможностей. То есть это и переутомление, и голод, даже там конский состав. Если человек-то может потерпеть, то лошадей-то тяжело заставить потерпеть и понадеяться. Но, опять же, многие красноармейцы, которые прорывались, были уже из тыловых органов, которые, конечно, не имели подготовки. Все вокруг дождем превращено в непроходимое болото, но, тем не менее, последний рывок удается. Вот та самая 269-я стрелковая дивизия наносит удар, имеет последние 5 танков, из них 2 легких Т-30, пробивает коридор шириной. Причем немцы признают, что в их обороне был пробит окруженцами коридор шириной 1,5 километра. Да, в этом последнем рывке потеряли последнюю технику, но тем не менее вышли к своим, и на самом деле вышли тоже достаточно организованно, около 13 тысяч человек. То есть, вообще говоря, это довольно крупные прорывы. Опять же, если смотреть из элементарно в процентах того, сколько выходили. То есть выходили, на самом деле, примерно до четверти личного состава армии, при том, что это все происходило под огнем. Результатом этого было то, что вышли люди, которые могли в дальнейшем обороняться в районе Тулы. То есть тот костяк войск, который позволил в итоге не сдать Тулу. Это действительно было достаточно серьезное достижение наших, прежде всего, бойцов-командиров. Все же управление со стороны фронта было очень быстро потеряно. А все приняли на себя командармы, вчерашние командиры дивизий. И вот кого еще последнего хотелось вспомнить, это Андрей Чихарин, это как раз командир 269-й дивизии. Он своих людей вывел, но погиб 24 октября 1941 года.
0: Алексей Валерьевич, обычно окруженцы – это люди в представлении и фронтовой прозы, это люди уставшие, это люди измотанные, это люди, ну, такие уже повидавшие смерть. Но вы сказали, что это было та самая сила, которая защитила Тулу. А вот этот кураж от разбития тыловых колонн немцев, вот этот кураж, что да, мы смогли, насколько он сказался на формировании вот этих сборных частей, которые обороняли именно этот укрепрайон, Тульский укрепрайон. Вот что это значит психологически было для нашей армии?
1: Ну, прежде всего, выходили те люди, которые сохранили боевой дух. Конечно, я бы не преувеличивал их, знаете, моральное состояние, потому что одно дело колонна, а другое дело все же окружение и гибель многих товарищей. Это, конечно, тяжело сказывалось психологически, это, да, это катастрофические потери, но, тем не менее, это боевой опыт, это бесценный, на самом деле, мужественный рывок из окружения, который заставлял думать о том, что это все не зря, и продолжать сражаться, продолжать оборонять следующие рубежи. На самом деле Гейнц Гудериан, я думаю, горько пожалел о том, что он не упаковал более плотно Брянский фронт в котел, потому что вырвались люди мужественные, профессиональные, те командиры, которые составляли костяк боеспособный, потому что новые соединения, да, прибывали, они вставали в оборону, не имевшие опыта, а здесь был опыт боев и наступательных боев в составе Брянского фронта и прорывы из окружения.
0: Честь и слава нашим прадедам, которые смогли сделать невозможное, которые смогли в условиях катастрофы, в условиях, когда, казалось бы, немец сделал все, которые смогли сохранить и управляемость, и волю к сопротивлению, и волю к победе, и которые громили врага, несмотря на то, что, казалось, не было никаких возможностей, и смогли потом своим подвигом приблизить то самое контрнаступление под Москвой, которое прокинуло немцев. Но об этом в следующий раз. Алексей Валерьевич, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
3: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
2: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и полка ВСУ. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. Кандидат на пост генерального секретаря ООН, женщина-политик из Коста-Рики Ребекка Гринспан сохраняет лидерство по итогам второго неофициального голосования в Совете Безопасности Организации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный в Одесской области ударили по сухогрузу, который использовался для доставки военных грузов в ВСУ. Также поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск в Одесской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли на данном направлении до 255 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Восток» Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Вольнянки, Гавриловки, Коломийцев, Никольского, Червонова и Листовки. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Паладин» производства США.
1: По данным российского военного ведомства, подразделения Южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Беленькая, Семеновка, Васильевская пустошь, Славянск, Николаевка, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении до 155 военнослужащих. Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения российского президента. Ранее Трамп уже заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что разговор лидеров России и США будет оперативно согласован, если будет такая инициатива.
3: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Пресс-секретарь главы российского государства также отметил, что европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС. Россия, по его словам, также обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Напряженность в районе Персидского залива зашкаливает, заявил Песков. Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребекка Гринспан, женщина-политик из Коста-Рики еврейского происхождения, сохранила лидерство по итогам второго неофициального голосования в Совете Безопасности ООН. Однако число выступивших против нее членов Совбеза выросло вдвое. Об этом сообщил ТАСС, источник во Всемирной Организации. Кандидатуру руководителя ЮНКТАД Организации ООН по торговле и развитию Гринспан поддержали 9 членов Совбеза, 6 выступили против. На предыдущем голосовании 29 сентября она получила 10 голосов в поддержку и лишь 3 против. Еще 2 члена Совбеза тогда не выразили своего мнения. Следующее неофициальное голосование может состояться в середине октября и по оценке собеседника агентства может стать решающим. Среди других кандидатов на пост генсека ООН, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Напомню, второй пятилетний срок срок действующего генсека Всемирной организации Антонио Гутерреша истекает в конце года. Согласно процедуре, Совет Безопасности ООН должен рекомендовать кандидата Генассамблеи, которая формально и назначит генсека. На сегодняшний день в Москве функционирует около 300 тысяч камер видеонаблюдения, которые охватывают порядка 95% всей территории города, сообщил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Мы развернули инфраструктуру, которая на сегодняшний день включает более 30 видов технических и программных средств, отметил он. Оборудование для сбора данных представляет собой различные датчики и средства измерения, такие как датчики шума, датчики контроля загрязнения воды, атмосферы воздуха, земли и другие инструменты, заявил он в рамках форума «Цифровые решения». Лионель Месси рассказал, что уже скучает по матчам за сборную Аргентины. Об этом он сообщил в письме, опубликованном в соцсетях. Он также поблагодарил всех, кто поддерживал его и был с ним рядом в тот период, когда он выступал за сборную Аргентины по футболу. Ранее, напомню, сборная Аргентины со счетом 3-0 обыграла команду Бенина в товарищеском матче. Эта игра стала для Месси прощальной за национальную сборную. Форвард забил гол и отдал две результативные передачи. Всего же за сборную Аргентины 39-летний Месси провел 208 матчей и забил 126 мячей. Он является рекордсменом национальной команды. По обоим показателям форвард принял участие в 6 чемпионатах мира. Магнитная буря, которая ожидается в пятницу, продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук. Ранее ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, что магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с фигурного катания. Аделия Петросян и дуэт Анастасия Мишина Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ также состоялись очередные игры. Отмечу разгромную победу «Уникса» в гостях над «Самарой» 117-62. Самым результативным баскетболистом матча стал Ксевьер Реттон Мейс, который набрал 34 очка. Защитник футбольного «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе, после него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления. Я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией», — заявил Дивеев. Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. Издание «Таймс» отмечает, что Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов за сезон. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Магадане сегодня днем до плюс 2 градусов, облачно, пройдет кратковременный мокрый снег. В Тюмени до 10 тепла, в Красноярске до плюс 9, кратковременные дожди, в Петрозаводске без осадков 8-10 градусов выше 0, в Казани до плюс 14, в Пензе до 16 тепла, в центре Поволжья без осадков, на юге Европейской России осадки также редкие, в Сочи плюс 23 градуса, в Симферополе 24. В Петербурге и Москве переменная облачность без осадков. Днем до плюс 12-15 градусов. Ветер будет южный, слабое атмосферное давление будет расти. В столице оно останется в пределах нормы.
0: Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Старший сын легендарного Дэйва Брубика, Дариус Брубик, отметивший недавно 79-й день рождения, представил новую концертную пластинку «Live Again». Альбом записан базирующимся в Лондоне квартетом пианист, состав которого не меняется на протяжении почти 20 лет. Дариус Брубик – фортепиано, Дэйв О'Хиггинс – саксофоны, Мэтт Ридли – бас и Уэсли Гиббинс – барабаны. На диске преимущественно композиции лидера ансамбля, хотя обычно на концертах он исполняет одно-два произведения своего знаменитого отца. Предыдущий альбом квартета Дариуса Брубика «Live in Poland» был включен в число лучших релизов 2020 года журналами «Downbeat» и «Jazzwise».

Если 2 года назад Лиза Райт записывала пластинку «Shadow» в окружении звезд, это Мишель Дгиочелло, Анжелики Джо и Брэнди Янгер, то в этом году вокалистка пригласила в студию лишь одного музыканта, пианиста и органиста Кенни Бэнкса. Они периодически сотрудничают на протяжении уже более 20 лет, а познакомились еще во время ее учебы в колледже. Тогда на одном из джем-сейшенов они спонтанно исполнили вместе гимн «Amazing Grace». В 2003 году Бэнкс участвовал в записи дебютного альбома Райт «Sold». По словам Райт, их дуэтная пластинка – это глубоко личное свидетельство их 20-летней творческой близости. Just you.

Тенор-саксофонист Дак Уэбб на сцене с конца 80-х начинал в ансамбле басиста Брайана Бромберга. Дебютный альбом в качестве лидера выпустил в конце 90-х. Выступал и записывался с такими известными исполнителями, как Стэнли Кларк, Кайл Иствуд, Хорас Силвер, Бат Шенк, Шерил Бентин и Мелоди Гардо. В качестве сессионного музыканта участвовал в записи более 150 альбомов, в частности, таких звезд, как Род Стюарт, Пол Керрок, Энгельберт Хампердинг и Карли Саймон. Последние 25 лет преимущественно сотрудничает с компанией Positone Records, но новый альбом Watch Your Step Уэбб выпустил на лейбле Cellar Life, отмечающем в этом году 25-летие. В студии саксофонист объединился с органным трио. Это органист Брайан Шарет, гитарист Дэйв Секул и барабанщик Джон Ли. И записал 12 пьес, примерно половину из которых составили его авторские композиции.

0: Проверено временем.
1: 2 октября лейбл Blue Note представил две очередные пластинки из своего каталога, переизданные на 180-граммовом виниле. Это выпущенный ровно 65 лет назад альбом трубача Фредди Хаббарда «Hubcap» и пластинка тенор-саксофониста Букера Эрвина «Structurally Sound» 67 года. А последний чуть подробней. Записанный в декабре 66 года, к этому моменту саксофонист, чье имя в конце 50-х, начале 60-х в первую очередь ассоциировалось с ансамблями Чарльза Мингуса, в 63-м расстался с контрабасистом и на 3 года переехал в Европу. Альбом стал его второй пластинкой, записанной после возвращения в США. Оригинальная пластинка, записанная в Лос-Анджелесе, была выпущена лейблом Pacific Jazz. Участники записи – Букер Эрвин, тенор-саксофон, только-только начавший сольную карьеру, будущий сооснователь лейбла «Strata East» Чарльз Толивер Труба, покинувший за год до этих сессий ансамбль «Art Blakey Jazz Messengers» Джон Хиггс фортепиано, переехавший спустя год после этой записи в Швецию Ред Митчелл контрабас и игравший еще в 1956 году на знаменитой пластинке Билли Холидей «Lady Sings the Blues» барабанщик Ленни Макбраун.

И вновь Blue Note, но современный. Летом этого года лейбл подписал контракт с калифорнийским пианистом Кифером, за которым президент компании Дон Уоз пристально следил с 21 года. В июле он дебютировал на Blue Note в составе проекта Fathers, а в конце сентября выпустил уже свой собственный альбом Memory Bomb. В записи пластинки участвовало много приглашенных исполнителей. Это барабанщик Нейт Смит, рэпер Эрик Де Архитект, басист Cartoons, саксофонист Уолтер Смит III, гитарист Фланафи, канадский хип-хоп-трио Planet Giza и так далее. Звучит все это очень современно и вполне может претендовать на номинацию на премию Грэмми за лучший альбом альтернативного джаза.

Лейбл McAvenue выпустит концертную пластинку Джои де Франческо «Life at Keystone Corner». Альбом был записан в 22-м году, всего за 2 недели до внезапной кончины выдающегося органиста. Вместе с ним тогда на сцену знаменитого клуба Keystone Corner в Сан-Франциско вышли гитарист Лукас Браун, пару раз подменявший де Франческо за органом, когда тот брал в руки трубу или саксофон, и барабанщик Анвар Маршалл. Альбом Джои де Франческо «Life at Keystone Corner» выйдет 16 октября.

0: юбилей.
1: Один из самых популярных джазовых стандартов всех времен «I'll Remember April» был написан в 1941 году композитором Джином де Полом и поэтами-песенниками Доном Рэем и Патрицией Джонстон для вышедшей годом позже на экраны комедии «Загони их, ковбой». Одну из ролей в ней сыграла дебютировавшая в кино Элла Фицджеральд. Она пела в картине, но не «I'll Remember April», которую исполнил Дик Форен, а свой коронный номер «Этискет и Таскет». Интересно, что Элла так никогда и не записывала «I'll Remember April». С чем это связано, не знаю. Для программы же из множества вариантов я выбрал записанный в 1955 году другой легендарной вокалисткой Кармен МакРэй для ее альбома «By Special Request».

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. В память о выдающемся российском джазмене Алексее Козлове сегодня ее завершит его пьеса «Легенда», записанная в 1999 году его ансамблем «Арсенал». До встречи!

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
4: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
4: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
4: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
4: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России» Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России» Чукотка.
0: «Радио России» – главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин сегодня начинает двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Дмитрий Песков заявил, что европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС. Россия, по его словам, также обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии, вылетевшей из Стамбула. В Рияд самолеты турецких авиакомпаний вернулись в аэропорты вылета. Подробнее о причинах далее в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Российский лидер 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите на восточном побережье Каспийского моря. Саммит Содружества независимых государств в Туркменистане будет проходить в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения. В 2025 году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а в первую половину нынешнего года прибавил еще 12%. Как отмечали в Кремле, на пространстве Содружества выстроена устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате на переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Беленького, Семеновки, Васильевской пустоши, Славянска, Николаевки, Дружковки и Краматорска. Противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: 3 мирных жителя погибли, еще 8 получили ранения за прошедшие сутки. В результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике сообщили в управлении администрации главы правительства республики. Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли в Херсонской области при атаке беспилотника. Его жена ждет 14-го ребенка. В июне президент Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Семья содержала небольшую пекарню и снабжала хлебом жителей окрестных сел, рассказал губернатор Владимир Сальдо. Он заверил, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Экстренные отключения электроэнергии произошли накануне вечером в Киеве и области. Причину отключения не уточняют. Перебои произошли после взрыва. Город частично остался без света и водоснабжения. В столице также фиксируются перебои с интернетом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты. По его словам, европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС.
3: Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь 3 измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности, но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
1: Россия, по словам Пескова, также обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Напряженность в регионе Персидского залива зашкаливает, это заявил пресс-секретарь главы государства. 3 человека погибли, 36 пострадали в результате атак Йемена на аэропорты в городах Саудовской Аравии Абха и Эр-Рияд за 2 дня, сообщило ранее Главное управление гражданской авиации Королевства. Вылетевшие из Стамбула в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд самолеты турецких авиакомпаний Turkish Airlines и AirJet вернулись в аэропорты вылета в ночь на четверг. Об этом сообщили РИА Новости в 2 стамбульских аэропортах. Белый дом поручил Пентагону проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. Об этом сообщает журнал Atlantic. Трамп, как утверждается, хочет добиться снижения цен на бензин и успехов в конфликте до голосования. При этом масштаб и цели ударов пока обсуждаются. Ранее американский лидер заявил, что ему предстоит решить вопрос конфликта с Ираном, который закончится по-хорошему или по-плохому. Тем временем Иран и Оман договорились о безопасных коридорах для судоходства в Ормузском проливе. Соответствующее соглашение стороны в ближайшее время направят в международный орган, заявил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Ранее газета Wall Street Journal писала, что блокировка Ормузского пролива может привести к глобальному продовольственному кризису. Цены на зерно могут взлететь на 80%. Власти США могут предъявить новые обвинения Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в связи с предполагаемыми пытками американцев, находившихся под стражей в Венесуэле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что официальное объявление о новых обвинениях может состояться уже сегодня, 8 октября. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор клуба Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор», конец цитаты. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35 место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36 строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедшие периоды заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал эти слова: «Думаю, Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит, пусть это остается на его совести», конец цитаты. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. А помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт-трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском — Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду — Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 12 градусов, малооблачно и без осадков. Еще теплее во Владивостоке, до плюс 18, осадков не ожидается. В Екатеринбурге всего 8, тепла и кратковременный дождь. В Омске до плюс 10, дождливо. В Архангельске 7-9 градусов выше 0, ночью пройдут небольшие осадки. В Ярославле и Владимире до плюс 14, в Воронеже до 19 градусов. В центре и Поволжье сегодня без осадков. На юге Европейской России тоже. В Ставрополе до плюс 22, в Севастополе до 23. Градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 12-15 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление будет расти. В столице сейчас плюс 9, ясно, осадков не наблюдается.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Никто в доме Рафаловича не заметил бы, что папиросы куда-то уплывают, что кто-то каждый день выносит из дому сдобные булочки, а из сахарницы исчезает сахар, если бы не старая бабушка, мотающая головой. Чему мальчику булки? Сахар, папиросы. Куда он их тащит? Он пробирается в сарай. Какие такие дела у этого щенка в сарае, интересно бы знать. Проказник снюхался с одним из комедианщиков, которые ночуют в сарае. Хороша компания, нечего сказать, боссы и голодные, оборванные бездельники, прости господи, грехи наши. Да, что делать дальше? Образумить самого проказника, сказать ему: «Зачем тащишь? Куда тебя несет?» Ну разве он послушается? Нынче дети пошли такие, что не приведи Господь. Разве знают они, что нужно уважать старую бабушку? Если уж рассказать, то, конечно, сыну Бене. Отец, если нужно, прикрикнет на своего ребенка, пригрозит, угостит оплеухой или просто положит на скамеечку и всыплет куда следует, чтоб впредь неповадно было. Да.
2: Корова летела над крышей и снесла яйцо. Все утверждают, что из лейбла выйдет толк. Только на днях встретился с его учителем Кантером и с Ройлом и спросил: «Ну, как там пасется мой подсвинок?» И с Ройл так расхвалил мальчика, что голова закружилась. Тут слова у Кантера закончились, но он такое показал руками, что я начал думать, что из него выйдет. Может быть, раввин? А может быть, и повыше раввина. Кто знает, может быть, мне, Бене, суждено благодаря сыну прославиться на весь мир. До сих пор только здесь, в Галинеште, знали, что есть на свете зажиточный хозяин по имени Беня. А в будущем, может быть, весь мир о нем узнает. Со всех концов света станут к нему приезжать люди сюда, в Галинеште.
3: Это вы, отец знаменитого лейбла Рафаловича?
2: Да, знаменитый лейбл Рафалович, мой родной сын. Вот какие золотые сны грезятся наяву. И вдруг приходите вы, мама, и отравляете сердце сомнением. Этот удачный, этот редкостный мальчик всего-навсего черт знает что такое. Вор, простой воришка.
4: Может быть, это только турусы на колесах. Старуха чего доброго приняла козу за яблоню.
2: Куда так рано?
5: Рано?
2: А что же, поздно? Куда, скажи на милость, ты идешь?
5: Куда мне идти?
2: Я почем знаю, куда тебе идти. Об этом я тебя и спрашиваю. Кто ты бургало на меня выпучил? Не узнал отца? Ты сегодня молился или нет еще?
5: Да. Нет. То есть... Да.
2: Молился или нет? Говори толком. Я хочу знать, да или нет.
5: Да, еще нет. То есть я еще не молился. Я вот и хотел пойти. Вот я и иду в синагогу молиться.
4: А ну-ка покажи, что у тебя там болтается в карманах. Не хочешь показать? Придется мне самому своими 10 пальцами заехать в твои торбы. Свежие сдобные булочки. Куски пирога. Чай, сахар, пол пупка жареного гуся, а папирос, папирос целая уйма. Мальчишке надо всыпать куда следует.
6: Как не умоляла мать Бейлка, чтоб он не позорил бедного ребенка. Пусть лучше ее самое режет на куски.
7: Как не заступалась за Лейбла вся семья, как не оправдывала его, доказывая, что совершенный грех не так уж велик.
5: Как не молила прощения сам Лейбл, как не клялся, целуя отцу руки, ничто не помогло.
4: Раз Беня сказал всыпать куда следует, значит быть посему.
5: Никогда Лейбл не мог и представить себе такого позора, такого издевательства со стороны отца. Выпороть мальчика, уже достигшего 13 лет, лучшего ученика в Хедере и любимца семьи, да еще на глазах у всех. Ничего, боль от розок пройдет, но отцу это обойдется дорого. Но я уже знаю, что делать. Недаром я связался с таким человеком, как Гоцмах.
8: Дурачина ты, дуральдей. Поройся в папашиных карманах, захвати приличную монету и айда вместе с нами. Мы в субботу ночью уезжаем отсюда, и ты станешь актером. Да еще каким актером? Провалиться мне на этом месте, если это не так.
5: Нужно порыться в папашиных карманах?
8: Да.
5: Как? Ведь это значит просто украсть. Стать вором?
8: Ну, а каждый день? Тащить мне завтраки, обеды, папиросы? Разве вот это не воровство?
5: Нет, это не воровство.
8: Как?
5: Человек голоден, я делюсь с ним пищей. Человек хочет курить, я приношу ему папиросы. Что тут преступного? Но деньги. Красть у отца деньги. И разве отец будет молчать?
8: Откуда он узнает, осел?
5: Он спохватится, что меня нет, и пошлет за мной погоню.
8: Так, ты разве не знаешь, осленок, что мы едем в Бухарест? А знаешь ли ты, божья коровка, где находится Бухарест? Или ты знаешь об этом не больше покойника?
5: Я знаю, где находится Бухарест.
8: Где?
5: В Румынии. Я даже знаю, что это недалеко отсюда.
8: Переехал границу, и баста. Там уже отец не имеет над тобой никакой власти. Ни отец, ни мать, ни кто бы то ни было. Там тебе на всех наплевать. Ходишь по Бухаресту, заложив руки в брюки, и показываешь кукиш всему свету. Вольная птица! Ну ты понял, что тебе говорят? Или все еще не раскумекал?
5: А мама... Моя мама, как она это перенесет?
8: Ой, если так, ступай к своей маме. Прячься под ее передник, крошечка, и пусть она тебе даст прянчик. Иди.
5: До экзекуции, до наказания я бы не стал, но теперь, после позора... Боль нипочем, но позор... Главное, позор. Нет, теперь другое дело. Даже слезы матери не тронут. Пусть плачет. Пусть, глядя на нее, плачет и убивается вся семья. А отец... тоже сменит гнев на милость. Первое время он будет рвать-метать, но потом станет горько каяться. Ой, как он раскается. Втихомолку, когда никто не видит, он будет плакать, искать сына, звать его, будет бить себя в грудь и стонать.
9: Где ты, Лейбл? Мой дорогой, мой ненаглядный!
5: Но он не найдет утешения, подобно праотцу Иакову, когда ему принесли окровавленную рубашку и сказали, что сына его, Иосифа, растерзал зверь в поле. Или подобно царю Давиду, услышавшему печальную весть, что его любимый сын Авессалом умер. Умер? Да, вот исход. Может быть, лучше всего было бы умереть? Умереть. Умереть. Надо лечь и умереть. Я уже умер. Как и от чего умер, неважно. Важно, что умер. И вот я лежу, сынок Бени Рафаловича, мертвый, холодный, на голой земле под черным покрывалом. У изголовья горят свечи. Мать в глубоком обмороке, и врачи приводят ее в чувство. Вот она очнулась, вот опять теряет сознание. А отец... отец колотит себя кулаками по голове и кричит:
9: «Горе мне, люди! Я сам, Бени Рафалович, с собственными руками убил свое дитя, свое лучшее, красивейшее, любимейшее дитя.
5: Даже бабушка, старая-престарая бабушка с трясущейся головой, и та рыдает и ропщет на Бога.
1: Ой, зачем, зачем подрубил ты такое юное деревце? Зачем, зачем погубил невинное создание, которому, казалось бы, по всем законам справедливости должно бы жить и жить? Ох, лучше бы он вместо этого мальчика взял к себе меня, старуху.
5: Пышные, богатые похороны. Особенно усердствуют женщины. Оглохнуть можно от их воплей и стенаний. Тихо с поникшими головами идут люди за моим гробом. Здесь и весь Хедер во главе с учителем Кантором с Ройлом, его женой Леей и дочкой Рейзел. Рейзел. Рейзел. А где она? Что с ней случилось? Почему ее нет в театре?
10: Чтобы им сломать себе головы. Больше моя дочь в еврейский театр не пойдет, даже если мир перевернется вверх дном. Разве что меня Лей не будет в живых.
11: Какой в этом смысл?
10: Хочешь знать смысл? Смысл очень простой. У человека должна быть седьмая клепка в голове. Он должен понимать, когда сказать «да», когда «нет». Иной раз скажешь «да», а иной раз скажешь «нет». Слыханное ли дело?
12: Слово мамы свято. Трудно только довести ее до этого, но раз уж она дала слово, да еще скрепила его клятвой, то тут никакие цари Востока и Запада не помогут.
10: Можно и не пойти в театр. Где это сказано, что каждый вечер надо ходить в театр?
5: Сегодня опять придешь. Сегодня опять придешь. Завтра опять придешь. Сегодня опять придешь.
12: Конечно, приду. Что за вопрос? Конечно, приду.
5: Сегодня опять придешь. Завтра опять придешь.
12: Я надену придешь. Свое единственное праздничное платьице. Наброшу на плечи красный платочек. Возьму в руки ситцевый зонтик с бахромой, который мама недавно купила. Эх, если бы к этому да еще новые ботинки. И пойду туда, в этот огромный, богатый, светлый, веселый дом. К этим добрым, ласковым, жизнерадостным людям. А потом на весь вечер в театр, в райскую обитель. И легкая принесла сюда этого директора. И зачем только я решилась петь перед чужими людьми?
10: Когда говорят «нет», значит «нет», слыханное ли дело?
11: Рейзел, Рейзел! Рейзеню, ну, не плачь. Завтра мама купит тебе ситец на платье, шерсть на кофточку, ботинки, новые ботинки.
10: Я не могу этого слышать, я сейчас повешусь, зарежусь.
11: Замолчи, замолчи, а то сбегутся соседи. Ну, вот и они.
13: Господь с вами, Леенька, что у вас случилось?
10: Ничего, ничего.
12: Кто же у вас так кричал?
11: Кричал у нас, избави Божия. Вам почудилось. Мы тут смеялись.
14: Смеялись? Хорош смех.
10: Не нравится вам? Ну, так чего же вы пришли?
15: Из дружбы, Леенька, из расположения к вам. Мы услышали крики и подумали, что у вас режут кого-то.
10: У меня режут кого-то? Пускай врагов моих режут. Господи милосердный, идите по домам. Головой вас об стенку. Нечего сказать, друзья, слыханное ли дело.
12: Юные годы. Мрачная, коремычная доля. Горько и обидно, что родилась у бедных родителей, которые не в состоянии купить даже пару ботинок. Всю жизнь в полумраке, при тусклом свете коптящей лампы, слушать перебранку матери с соседками, которые то и дело ссорятся и мирятся, и снова ссорятся и опять мирятся, и так изо дня в день, изо дня в день. А там, о, там светло, там весело и радостно, там смеются, живут. Да еще как живут! Сейчас они в театре, Какое теперь действие? Может быть, уже кончается спектакль? Вот опустился занавес, публика аплодирует, неистово кричит. Толпа не умолкает до тех пор, пока не появляется Гоцмах, измученный и потный, измазанный мелом, и пляшет в третий раз хасидскую пляску. Музыка играет, публика рукоплещет, а Гоцмах танцует и поет.
16: Я человечек, целое творение, я человечек, мое почтение. Я человечек, весельчак, и пою себе гоп-тик-так.
10: Исраил, встань, не пугайся, бог ты, ничего особенного. Горит пожар, в обоих церквах звонят.
17: Горит? Где горит?
10: Не пугайся, это хотя и не на нашей улице, на Божьей улице, но далеко от нас. Боюсь сказать, но мне кажется, что горит третий дом от резника Бенциона. Ой, гром небесный, поди-ка сюда. Исраил, что скажешь? Третий дом от Бенциона недалеко от синагоги, не правда ли?
17: Третий дом, говоришь? Ой, боюсь, не второй ли?
10: Ой, горе наше великое, Исраил, одевайся скорее, пропадай в синагогу, помилуй Господи, ну как же мы тогда скорее, Исраил? Ну скорее, ну накинь на себя мой платок, кто простудишь горло, скорее,
11: да
10: скорее!
11: Да оставь ты свой платок! Спасать резника Бенциона, спасать синагогу! Ты дома сиди, не путайся под ногами!
10: Дома, в Голенеште на пожаре, и людей повидающие новости услышишь. А за тобой кто следить будет? Кто на прошлом пожаре руками стекла вышивал? Кто изрезался весь? Кто, чертя голову, бросался в огонь, не щадя себя за чьим-то чужим ребенком? А тут шутка ли? Огонь не угрожает синагоге. Ну как быть с дочкой? В одежде заснула бедняжка, доченька моя ненаглядная, храни ее, Господь! Только разок взглянуть на пожар, пол разочка, и назад!
13: Легко сказать назад.
18: Как уйдешь с пожара, когда огонь бушует и пылает, быстро перекидываясь с одной крыши на другую?
14: Правда, до лачуги резника Бенциона еще довольно далеко.
19: А до синагоги и подавно.
13: Пока что горит только домишко пекаря Ошера.
18: Но разве Ошер не человек?
14: Он сам виноват. Сколько раз его предупреждали, чтобы он был осторожнее с головешками и чаще чистил трубу, если не хочет накликать беду на все местечко. Но разве пекарь послушается? Вот и доигрался.
19: Ну, бог с ним, с пекарем. Его домика уже не спасешь. Он охвачен пламенем со всех сторон. Горит, как свеча.
10: Ой, ну как быть с соседями? Конец улицы! Всей Божьей улицы!
11: С ведрами к дому мясника Мойша Бера! Вещи выносите! С топорами, с лестницами к дому раввина Реб Шмуэла! Стропила поднимайте!
10: Боже мне, что ты делаешь, разбойник? Ты ведь не приведи, Господи, надорвешь голос! Без ножа себя зарежешь! Вспомни, приближаются праздники!
13: Крыша упала!
18: Дом Мойша Бера полыхнул!
14: Кантер!
10: Израиль!
12: Чего такая напасть на дочь Кантера Рейзел? Взяли бедную девушку, связали по рукам и ногам, втащили во двор Бени Рафаловича и положили на бревна.
20: Положили на бревна. А кругом видимо, невидимо женщин.
12: Они мечутся во все стороны. То и дело подходят к бревнам, на которых лежит связанная Рейзел, наклоняются над ней пристально, глядя на нее, спрашивают друг друга.
20: Что? Гори!
12: Неужели меня собираются сжечь? За что? Встать!
20: Сжечь!
18: Горит!
15: Что? Где?
12: Господи! Это сон. Сон. Вот заснула, одета.
21: Добрый вечер, кошечка.
12: Господи.
21: Это старый знакомый, Шалом Мейер Муравчик. Совсем одна? Ой, горе бедной матери. А где она? Верно, ушла на пожар? Весь город там. Как только я узнал, что на Божьей улице пожар, я сейчас же решил, надо пойти посмотреть, что слышно у Кантера. Дай мне, Господи, столько счастья и удач.
0: А что, чей дом горит?
3: Только это знать не знаю, ведать не ведаю. И не знать бы мне так ни горе, ни мутли, ни аза, ни бутли. Да не все ли мне равно, кто горит, Берл, или Смерл, Йокл, или Тодрес? Скажи-ка лучше, девочка, отчего ты не была сегодня у нас в театре?
0: Мать меня наказала за то, что я пела перед вами и директором.
21: И это все?
3: Ну, еврейские предрассудки.
21: Что ж это за жизнь? Скажите, пожалуйста, когда такой чудесный бриллиант должен валяться в грязи, в Голенештинском болоте, среди диких людей, не умеющих его оценить, в семье фанатиков, которые сами не понимают, в чем счастье их дочери.
0: Счастье?
21: С той минуты, как я услыхал твое пение. Помнишь, на медне утром в этой самой комнате ты пела «Изюм с миндалем»? Я тогда сразу же сказал: «Вот она! Настоящая Примадонна из страны Примадон! Дай мне, Господи, столько счастья и удачи!»
0: Я вас не совсем понимаю.
21: А когда ты запела «Владыка Небесный», то уж и говорить нечего. Тут я сразу сказал себе: «Эта девушка создана самим Богом для нашего театра».
0: Я?
21: Да, я это сразу сказал нашему директору. Нельзя, говорю, допустить, чтобы такая редкостная Примадонна пропадала ни за что, ни про что. Надо, говорю, вытащить ее насильно отсюда.
0: Насильно?
21: А как же иначе? Разве можно допустить, чтобы золото валялось в грязи? Можно ли дать погибнуть такому таланту? Я представляю себе твое первое выступление у нас на сцене в роли Суламифи. Ну, или в пьесе «Цветочек», а то и в пьесе «Царица Суббота». Подняла кверху свои огненные цыганские глаза и запела «Горячие пирожки».
0: Горячие пирожки?
21: Ну, бог мой, с твоим голоском и с твоим личиком взять да преподнести публике песенку «Горячие пирожки». Ой, господи, да весь народ умрет на месте от восторга.
22: По улицам тихо начальник идет, чем же он занят, друзья? Ходит без дела, без цели придет, или он не может, как я, кровью
23: Шалом
22: и потом
23: Алейхин.
22: Свой хлеб добывать.
23: Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители: Рейзл, Мириам Сихон. Лейбл — Алексей Вертков. В остальных ролях — артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля — Дмитрий Николаев. Композитор — Олег Макаров. Звукорежиссер — Марина Карпенко. Редактор — Марина Лопыгина. Шеф-редактор — Наталья Новикова. Продюсер — Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Говорят, что он работал электромонтажником в метрострое, что мог говорить на многих языках, что озвучил около 100 фильмов. Зиновий Герд. Человек и голос. Он родом из города Себежа, нынче это Псковская область, на самой границе Латвии и России. Отец до революции был приказчиком, коммивояжером, потом работником местного райпотребсоюза. О карьере актера Герд поначалу и не думал. После окончания семилетки переехал к брату в Москву, поступил в фабрично-заводское училище.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». В те годы при всех больших предприятиях, в том числе и при нашем электрозаводе имени Куйбышева, существовали театры рабочей молодежи. На заводе я увидел объявление «Приходи к нам в трам» и последовал призыву исключительно из детского любопытства. Мне было 15 лет, и я вовсе не стремился стать актером. Меня спросили, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения. А я знал, и меня приняли. В ту же пору в этот трам электриков пришли два совершенно взрослых, на наш взгляд, 30-летних человека. Валентин Николаевич Плучик и Алексей Николаевич Арбузов. Вот с этого все и началось. Нас объединила дерзкая идея коллективно написать пьесу на самую актуальную тему. И мы сочинили пьесу «Город на заре» о строительстве Комсомольска на Амуре.
1: Именно в этом спектакле молодой Зиновий Герд, в то время еще электромонтажник метростроя, сыграл свою первую большую роль. Готовился поступить в театральное училище. Увы, все эти планы рухнули 22 июня 1941 года. Студию «Трам» сделали фронтовым театром. Актеры получили бронь, но Герд ей не воспользовался.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Ребят освободили от службы в армии. Однако 10 человек, 9 мужчин и 1 женщина, пошли добровольцами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я. Меня направили в военно-инженерное училище в Болшево, и через полгода я уже командовал ротой. Специальность у меня была сапер-подрывник. Не могу забыть день, когда меня ранило. Стоял солнечный февраль 1943-го, белоснежные поля под Белгородом. И я вижу, как из жерла пушки танка вырывается огонь. Ранило меня осколком снаряда во время атаки. Я даже сначала не понял, в чем дело. Было ощущение, что кто-то оглоблей ударил по ноге. Я упал и вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. В общей сложности я пролежал в госпитале 4 года и понимал, что с театром покончено. 11 операций и хромота на всю жизнь. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра.
1: Как-то в одном из госпиталей, в котором он лежал, Зиновий Герд увидел выступление перед ранеными театра кукол Сергея Образцова и обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, он пришел к Образцову и с 1945 года служил в этом театре. Многие до сих пор помнят конферансье Эдуарда Апломбова из спектакля «Необыкновенный концерт». Кукла, созданная прекрасным художником Валентином Андреевичем, словно ожила, когда заговорила голосом Герда.
3: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну-с, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет: «Да, это он, это конферансье». Я действительно конферансье.
1: Фрагмент из фильма-спектакля «Необыкновенный концерт». Кстати, его показывали в 30 странах, и всюду Апломбов, то есть Герд, говорил на языке зрителей. А еще, благодаря работе в театре Образцова, Герд попал в кино. Правда, с черного хода, с другой стороны экрана, так сказать.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Однажды мне позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов. «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром некий голос историка, который комментирует, шутя все, что происходит на экране. Попробуйте прочитать этот рассказ в манере вашего черта из спектакля «Чертова мельница». У меня была манера черта, представляете? На следующий день после выхода фильма на экраны я стал знаменитым. Как-то подошел к стоянке такси. Говорю шоферу: «Мне туда-то и туда-то». «Вас», отвечает, «хоть на край света». И цитирует:
4: «Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, это Франция в 18 веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавались своему любимому занятию – войне».
1: Ну а фильм, вы уже догадались, назывался «Фан-фан-тюльпан». А потом была еще одна замечательная работа, когда Герт озвучил в нашем прокате воришку Фердинанду в фильме «Полицейские воры». В оригинале эту роль играл знаменитый итальянский комик Тото. Вот как Фердинанду, притворяясь гидом, показывает доверчивым иностранцам римские развалины.
5: Итак, вы видите развалины римского форума. Здесь когда-то были дворцы и арки. Здесь похоронен Тит Дацио, который похитил прекрасную Сабину. Это могила Юлия Цезаря, а это Христофора Колумба. Идем дальше. Как видите, сеньоры, здесь все разрушено. Жаль, сеньоры, что вы пришли так поздно.
1: Голос Герта звучит во множестве дублированных у нас фильмов. От «Горбуна из Нотр-Дам» до «Как украсть миллион». Первой большой работой в кино стала лента Петра Тодоровского «Фокусник». С тех пор Герт часто играл у Тодоровского и даже шутил: «В твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь – сыграю, только учти, она будет хромать на левую заднюю». Ну а всесоюзную популярность ему принесла роль Паниковского в «Золотом теленке».

0: Быкова не было. Надели на меня канотье, дали тросточку. Я чувствую себя совершенно свободно. Пробует-то не меня. Треплюсь перед камерой минут 10, делаю, что хочу. На завтра прибегает ко мне режиссер фильма «Швейцар». «Все, играть Паниковского будешь ты». Паниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок. Мне хотелось показать его иным, смешным и трогательным. Мне было жалко Паниковского, и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с тем же чувством. Конечно же, роль в «Золотом теленке» очень мощно сыграла в моей судьбе. Теперь меня знают милиция, ГАИ. Они со мной очень ласковы. Останавливает недавно один. Яростное лицо, набитое злобой. И тут же выражение меняется. «Гражданин Паниковский, надо уважать конвенцию. Какие творческие планы?»
1: Вкусы широкой публики и творческих людей часто не совпадают. Любимые роли Зиновия Герта в фильме «Фокусник», замечательное озвучание Юрия Ерветта в «Короле Лире», эстонский актер плохо говорил по-русски, массовый зритель не очень оценил. А вот о ролях, которые принесли Герту популярность, он отзывался, как правило, критически. За исключением разве что старика Тардиво, рассыльного в магазине и по совместительству мэра из «Соломенной шляпки».
2: Я вам скажу прямо, на этом свете существует только ложь, обман и воровство. Я вам предупредил. Вчера, например, я выхожу из дома. Не успел сделать и трех шагов, как у меня стащили платок. Платок у меня стащили.
3: Доброе утро, господин Дражец. Как здоровье?
2: Очень плохо. Хорошо. О чем я говорю? А, да, платок у меня стащили. Иду в магазин, чтобы купить себе новый. В витрине написано. Здесь говорят только по-английски. Вхожу. Ничего подобного. Говорят только по-французски. Гнусность.
1: Голос Зиновия Герта звучит за кадром более чем в 80 фильмах, отечественных и зарубежных. Примерно столько же ролей сыграно в кино. А ведь есть еще чудесные мультфильмы «От мумии тролля до черной курицы», которым подарил свой голос Зиновий Герт. Говорят, что он был вечно недоволен, старался не смотреть фильмы со своим участием, чтобы не расстраиваться. Говорил, что его единственная страсть – русская словесность. В умении читать стихи ему не было равных, а иногда стихи посвящали ему.
0: Валентин Гафт о Зиновии Герте. О необыкновенный Герт! Он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный.
1: Таким был народный артист Советского Союза Зиновий Ефимович Герт.
4: Взгляд с экрана. Легенды советского кино. Театр на радио России.
5: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
6: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
4: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
7: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
4: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
8: Ну, как тебе нравится мой грим?
5: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
4: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
10: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды,

0: сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
1: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
0: По большому счету, да.
1: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
0: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
1: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
0: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вдутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
1: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
0: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
1: Звучит не слишком приятно.
0: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
1: То есть один процесс цепляет другой.
0: Да, в этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
1: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
0: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
1: И как же быть? Оставить все как есть?
0: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
1: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
0: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
1: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
0: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
1: А такое возможно?
0: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
1: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
0: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
1: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
0: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
1: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
0: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
0: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе. Мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнайте, как это сделать.
1: Это здорово. Спасибо вам большое.
0: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
1: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
0: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
1: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
3: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
2: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сегодня в Туркмении открывается двухдневный саммит Совета глав СНГ, а также Каспийский экологический саммит. Он пройдет на восточном побережье Каспийского моря. Непосредственно в нем примут участие лидеры 9 стран. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный рабочий визит в Туркмению. Российский лидер 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, который пройдет на восточном побережье Каспийского моря. Саммит Содружества независимых государств Туркмении будет проходить в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения. Непосредственно на сам саммит приедут лидеры 9 стран Содружества – помимо президентов России и Туркмении Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова, в работе саммита примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Кроме того, впервые в истории СНГ на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Программа саммита СНГ начнется